вагоне, предназначенном для перевозки негров, черных африканцев, которые служат там лакеями. Слово за слово, наконец, начальник станции перешел все мыслимые и немыслимые пределы грубости. И я размахнулся, намереваясь дать ему настоящую немецкую пощечину. В этот момент паровой конь свистнул, и поезд помчался с такой бешеной скоростью, что когда поднятая для удара рука моя опустилась, мы находились уже на следующей станции, на 14 верст дальше, и моя пощечина досталась ни в чем не повинному начальнику этой станции, который стоял на платформе. Это оказался мирный, вполне порядочный человек, и мне пришлось просить у него извинения, что всегда бывает очень неприятно. И в Америке, так же, как в Германии. В других отношениях там, за морем, многое, конечно, иное. Люди, животные и даже стихии. О силе и мощи американских бурь, например, здесь нельзя иметь даже отдаленного представления. В штате Иллинойс, в Северной Америке, на берегу реки Чикаго, изливающейся в озеро Мичиган, я навестил одного друга юности, который переселился сюда 20 лет назад и основал здесь большую ферму. Однако дела его шли не слишком хорошо. И вот как-то раз разразилась страшная буря, сорвавшая все бревенчатые дома и крутившая в воздухе самые большие деревья, словно пух. Вихрь, разумеется, подхватил моментально и нас, и человек 10 рабов-негров, да около 40 индейцев. И мы успели только заметить, как из земли вырвало 2 каменных колодца. Когда мы опустились на землю в пустынной местности, милях в 10 дальше на запад, оказалось, что рядом с нами лежат, отделавшись лишь легким испугом, все наши спутники. Вокруг также валялись аккуратно перенесенные ураганом и отдельные части домов. Ошеломленные рабы и рабочие индейцы тотчас сложили новые дома, и спустя 6 дней была готова новая ферма. Но самое необычное случилось с обоими колодцами. Представьте себе, любезные друзья и товарищи, вырвав из земли эти каменные колодцы, ветер перенес их на новое место без всякого повреждения и снова вбил в землю. Мы остолбенели от этого чуда. И когда я, повинуясь непреодолимому влечению, подошел ближе и качнул рукоятку сперва одного, а потом и второго колодца, из обоих полилась полная густая струя. «Эй, Мюнхгаузен!» — крикнул мой друг. «Что это такое? Колодцы стали как раз над источником!» Но я отскочил назад, потому что жидкость, которая текла из них, была не водой, а горным маслом, нефтью. О подземных нефтяных источниках не имели до тех пор никакого понятия. И прежде чем я покинул спустя полгода Америку, я получил в Нью-Йорке письмо от моего друга, сообщавшего мне, что спрос на нефть сильно увеличился, его колодцы работают день и ночь, и он вскоре будет миллионером. В этом случае оказалась неверной старинная пословица «На ветер надеяться, без помола быть». Впрочем, ураганы большей частью возникают на юге, точнее, в Центральной Америке. Однажды я пережил почти такую же сильную бурю в Вест-Индии, на острове Кубе, где растут самые лучшие сигары. Мой друг Брандизе, по-русски «дождевой червь», когда началась буря с дождем, хотел перебежать на свою фабрику, но едва он ступил за дверь, его тотчас же закружил вихрь и в то же время расстегнул сверху донизу непромокаемый плащ. Когда же он быстро повернулся от страха и изумления, тот же вихрь снова застегнул ему плащ, но сорвал и унес его шляпу. Вы сами видите, что эта чудесная история должна быть правдива, как кажется иногда невероятной. В противном случае,
как же могла бы она случиться? Впрочем, в Америке любят также и всевозможные шутки. Однажды, сидя в ресторане в Филадельфии, я наблюдал за игрой в карты двух мужчин, мистера Кольвина и мистера Станхопа, игравших на такой завтрак, которого еще никогда не бывало. Мистер Станхоп проиграл. И вечером в жокейском клубе сообщил своему приятелю, что завтрак будет сервирован на следующий день на высоте 6-7 тысяч футов над землей. И пригласил также меня. Утром я зашел за мистером Кельвином, и мы в назначенное время явились на условленное место, где нас уже ждал мистер Станхоп с готовым к подъему воздушным шаром. Его кухарка несла маленькую переносную кухню, и когда мы уселись, подала ее своему барину. Мы трое и воздухоплаватель уже сидели на своих местах, когда Станхоп попросил кухарку помочь ему поставить кухню. В тот момент, когда девушка поднялась в корзину, по знаку Станхопа отдали канаты. Шар с быстротой молнии поднялся на воздух. Кухарка завизжала не своим голосом, а ее барин хладнокровно произнес: «Сделайте нам 4 хороших бифштекса, но смотрите, не зароните искры, а не то мы взорвемся». Кухарка, дрожа, повиновалась. Бифштекс был очень нежен, а взятое шампанское отличалось превосходным вкусом. В конце нашего путешествия Станхоп сказал: «Но вы позавтракали на высоте 2000 метров, и завтрак на каждую персону обошелся мне более 1500 рублей. Подъем на воздушном шаре стоит мне 3000 рублей, а кухарке за пережитый ей ужас я даю 2000 рублей. Довольны вы, мистер?» «Разумеется», — тот ответил утвердительно при нашем искреннем хохоте. «А теперь спокойной ночи, господа. В следующий раз расскажу больше». С этими словами барон Мюнхгаузен закрыл за собой дверь, и слушатели, пораженные его поспешным уходом, с сожалением прислушивались к шуму его быстрых шагов. Однако вскоре он вернулся назад и с досадой сказал за дверью: «А ведь я опять забыл». И снова вошел в комнату. «Извините, почтенные господа, друзья и товарищи, уже 20 раз я собирался спросить вас, помните ли вы еще генерала Скрбуданского, о котором я как-то рассказывал вам? Я познакомился с ним в Варшаве во время моего первого путешествия в Петербург, и он поразил меня своей серебряной пластинкой в черепе, которую он поднимал во время попоек, чтобы выпустить винные пары. По вашим дружеским кивкам я полагаю, что все вы хорошо помните его. Но я должен еще рассказать вам, какого странного заместителя имел однажды этот генерал». И, подойдя к столу, за которым сидело все общество, барон, торопясь, продолжал рассказ стоя. В то время, перед началом русско-турецкой войны, Скрбуданский также заявил о своем желании поступить на службу и получить начальство над крупной частью. Его отряд расположился на самой турецкой границе, в маленьком городке. Я с моими гусарами стоял в соседней деревне. Однажды рано утром я встретил крестьянина, ехавшего в лес, чтобы привезти оттуда несколько мешков кедровых орехов. Так как мой отряд был на отдыхе, то я решил проводить крестьянина и поехал вместе с ним. Мы набрали, видимо-невидимо, кедровых орехов, которые, впрочем, не в моем вкусе. Конечно, для сбора орехов нам пришлось походить по лесу, затем мы стали носить орехи к телеге и высыпать в мешки. И вот, когда все мешки были почти наполнены, мы услышали странное ворчание. И, взглянув в ту сторону, увидели громадного медведя, который уже почуял запах орехов, до которых медведи большие охотники. И, не церемонясь,
влез на телегу. Михаил Иванович сунул лапу в ближайший мешок и напихал полную пасть орехов. Крестьянин разинул рот, выпучил глаза и стал почесывать у себя в затылке. «Черт возьми!» — горько сожалел я. «Как это я оставил в телеге ружье?» Медведь сидел возле самого ружья и спокойно, закатывая от удовольствия глаза, потянул вторую пригоршню орехов. Крестьянин, онемевший от ужаса, вскоре пришел в себя, крикнул лошади по-валашски «Но!» и та пустилась вскачь. Медведь, которому не понравилась такая непривычная тряска, стал страшно реветь. Это было, разумеется, наилучшим средством поддать жару бедной лошади. И когда она добежала до гладкой большой дороги, то помчалась с медведем, стоявшим в телеге на задних лапах и ревевшим во все горло, прямо в лагерь. А в то утро войска ждали на смотр генерала Скорбуданского и стояли уже при полном параде. Из соседнего города съехались власти и сотни зрителей, и все — пехота и конница, стрелки, саперы и пушки — выстроились в ряд. Тут на дороге поднялось облако пыли. Все трубачи поднесли к губам свои инструменты. Знаменосцы стояли наготове, а облако пыли все приближалось. И когда до войск донесся уже шум колес, командующий крикнул «Это генерал!» и подал сигнал. Оркестр грянул русский народный гимн. Всколыхнулись знамена и штандарты, и тысячи голосов крикнули «Ура! Да здравствует его превосходительство, генерал Скорбуданский! Ура! Ура! Ура!» И среди этого общего ликования бегущая лошадь падает со всех ног наземь. На телеге между наполненных до половины мешков стоит ревущий медведь, страшно озираясь вокруг. Мы с крестьянином, что было сил, бежали за телегой. Само собой разумеется, крестьянин скоро отстал. Когда я, совершенно запыхавшись от быстрого бега, догнал телегу как раз в тот момент, когда она остановилась и схватился одной рукой за куцый хвост мишки, чей-то отдельный голос крикнул еще раз «Ура! Его превосходительству генералу!» Тут я так сильно дернул торжественно принятого гостя, что он вылетел из телеги и ударился о землю, переломав себе все ребра и череп. Музыка умолкла, крики «Ура!» тоже, и командующий нарушил наступившую тишину восклицанием. «Однако, барон Мюнхгаузен, ведь это вовсе не его превосходительство генерал Скорбуданский!» «Никак нет, генерал, это медведь!» кедровыми орехами. Когда смолкли хохот и шутливые замечания слушателей, барон, поворачиваясь к двери, закончил, сопровождая свои слова торжественным поклоном. Насколько мне известно, из медведя за его дерзкую попытку выдать себя за его превосходительство сделали чучело, и его можно еще видеть в Киеве. Если кто-нибудь из вас попадет туда, то вы найдете его в тамошнем зоологическом

0: Пошли они к маме медведицы и распрощались с ней. Обняла старая медведица сыновей и наказала им никогда не расставаться друг с другом. Обещали медвежата исполнить наказ матери и тронулись в путь дорогу. Шли они, шли, наконец, все запасы у них кончились.
1: Братик, да чего же мне есть хочется?
2: А мне и того пуще.
1: А ты посмотри, что это лежит на дороге?
2: Что-то круглое.
3: И пахнет вкусно.
2: Не как сыр.
3: Целая головка сыра.
2: Нам очень повезло.
3: Давай делись.
2: Давай.
3: Только по справедливости.
2: По справедливости, по справедливости. Я старший, мне больше надо.
3: Нет, по справедливости надо мне больше. Я младший, мне надо расти.
0: Жадность одолела медвежат. Каждый боялся, что другому достанется большая половина. Спорили они, спорили, рычали, как вдруг подошла к ним лиса.
4: О чем вы спорите, молодые люди?
3: Мы сыр нашли.
4: Ах, это прекрасно!
2: Да вот беда! Не можем никак разделить.
4: Это еще лучше. Впрочем, какая же это беда? Это не беда.
3: Ты нам поможешь, лисичка?
4: Ну, конечно. Друзья друзьям всегда должны помогать. Давайте сыр.
2: Бери, вот он, вот.
4: Сейчас я вам поделю поровну. Мне что младше, что старше, все одно.
2: Вот это верно.
3: Как хорошо, что мы тебя встретили.
2: Дели скорее.
0: Лисичка взяла сыр и разломила его надвое. Но старая плутовка разломила головку так, чтобы один кусок был больше другого.
2: Это больше.
4: Тише, молодые люди. И это беда, не беда.
2: Как это не беда?
3: Взялась делить, дели, как следует.
2: Да.
4: Мало терпения. Сейчас я все улажу.
0: Она откусила добрый кусок от большей половины и проглотила его.
3: А теперь большим стал меньше кусок.
2: И так неровно.
3: А мы думали.
4: Ну, полно. Я сама знаю свое дело.
0: И она снова откусила от большей половины здоровенный кусок.
2: Теперь больший кусок стал меньше.
3: И так неровно.
2: Я сказала, что по справедливости поделишь.
4: Да будь вам. Еще самое мало, чтобы будет поровну.
0: Так и шла дележка. Медвежата только черными носами водили туда-сюда, от большего к меньшему, от меньшего к большему куску. Покуда лисица не насытилась, она все делила и делила.
4: Ну вот, теперь куски сравнялись.
2: А тут почти и сыра не осталось.
3: Две крохотные крошки.
4: Ну и что ж, хоть и помалу, да зато поровну. Приятного аппетита, медвежата!
0: Вот так-то бывает с теми, кто жадничает.
5: Вы слушаете радио «Сказка ФМ». Синдбад мореход. Июльским жарким днем шел однажды по улицам Багдада бедный носильщик с тяжелой ношей на плечах. Носильщика звали Синдбад. В то время в Багдаде жило двое людей, носивших одно и то же имя. Обоих звали Синдбад. Один был богатый купец, который вел обширную торговлю. Он жил в большом, хорошо устроенном доме, окруженном торговыми складами и лавками. При доме был чудный тенистый сад. Много него

0: работников и невольниц прислуживали хозяину дома, и друзья его часто приглашались к обеду, за которым подавались самые редкие кушанья. Другой Синдбад, как уже было выше сказано, был бедный человек и зарабатывал скудное пропитание ремеслом носильщика. И вот случилось как-то однажды, что этот самый бедный носильщик с тяжелой ношей на плечах проходил мимо дворца своего однофамильца Синдбада по прозвищу Мореход. Так как он очень устал, то положил на минуту свою ношу на тенистые ступени дворца, отер пот со лба и перевел дух. И тут он услышал чудесную музыку и очаровательное пение. Увидел слуг, которые носили в драгоценных сосудах различные кушанья и напитки. И вот носильщик задумался о неравном распределении земных благ между людьми. «О!» — громко произнес он. «Какая разница между одним Синдбадом и другим? Один покоится на мягких диванах, другой — на жестком камне. Там веселые песни, здесь тяжелые вздохи. Зачем, великий Аллах, это так устроено?» Отряхивая пыль с платья, приподнялся носильщик со ступеньки дворца, чтоб опять взвалить себе ношу на плечи. Но тут вышел из дому богато одетый слуга и пригласил его войти в дом, так как господин желает переговорить с ним. Носильщик смутился, однако последовал за слугой, поручив привратнику охранять свою ношу. Вот вошел он в большую прекрасную залу, посреди которой весело бил фонтан. Вдоль стен стояли великолепные диваны, на которых восседало большое общество знатных господ. На почетном месте сидел почтенного вида старик. Открытые окна выходили в сад, из него доносился аромат цветов. Синдбад-носильщик почтительно поклонился, и все ответили на его поклон. Хозяин дома был особенно радушен и приветлив, в особенности, когда узнал, что перед ним его однофамилец. Пришельца отлично угостили такими кушаньями, которых он никогда не едал. «Ты жаловался, любезный друг, — начал хозяин, — что Бог не благословил тебя богатством». Носильщик смутился и, извиняясь, просил не понимать его слова в дурном смысле, но усталость и бедность так его удручают, что довели его до таких неприличных жалоб. Старик заметил: «Я не сержусь на тебя, но твоя жалоба напоминает мне о тех бедствиях и нужде, которым я и сам подвергался, прежде чем достигнуть благосостояния. Я видел и испытал в своей жизни удивительные вещи. 7 путешествий совершил я, и если вам, мои друзья, это может быть интересным, то я расскажу вам кое-что из них, и ты послушаешь, дорогой мой однофамилец». Все выразили готовность слушать, и хозяин стал рассказывать о своем первом путешествии. «Хотя я получил имущество в наследство от моего отца, но был еще так молод и неопытен, когда он умер, что не мог как следует воспользоваться своим наследством. И вышло так, что через несколько лет у меня ничего от него не осталось. От всего имущества сохранился у меня только один дом. Но и его бы я скоро лишился, если бы вовремя не спохватился заняться торговлей. Поэтому дом я продал и купил на вырученные деньги товару, с которым и поплыл в море. Плавание наше было благополучное. Корабль спустился по Тигру в Персидский залив, оттуда вышел в Индийский океан. По дороге наш корабль заходил в различные порты, и везде я вел успешную торговлю. После долгого плавания приплыли мы, наконец, к небольшому острову. Капитану вздумалось бросить близ него якорь. Большинство путешественников сошло с корабля, в том числе и я. Мы отправились гулять по острову. Одни принялись стирать свое белье, другие развели огонь, чтобы варить обед. Третьи просто разлеглись на земле. В то время, как мы считали себя в полной безопасности, вдруг капитан нам закричал с корабля, чтоб мы скорее возвращались, иначе погибнем. Сначала мы не могли понять, чем он нас пугает. Но многие, однако, побежали к лодкам. Но было уже поздно. Земля под нами начала колебаться, и мы увидели, что находимся не на острове, а на громадной рыбе, которую мы, должно быть, потревожили. Она зашевелилась и стала опускаться в море, и я, словно чудом, схватился за перевернутую вверх дном лодку и успел все-таки сесть на нее. Но корабль был слишком далеко от меня, и все мои крики были напрасны. Я был один и брошен на громадном водном пространстве с одной надеждою на Бога. Только Он и мог меня спасти. Ночь наступила и прошла, а я все плыл на лодке. Но вот вдали показался настоящий остров, которому прибило меня течением. Берег порос кустарником, и я схватился за ветку, спускавшуюся в воду, и с большими усилиями вскарабкался на твердую землю. Но я был так утомлен, что мог только с трудом доползти до холма, поросшего лесом. Там я проспал весь день и всю следующую ночь. И когда проснулся, разбуженный какими-то звуками, то было уже утро. Я с удивлением протер глаза и понял свое незавидное положение. Снова услышал я шум. То было громкое лошадиное ржание. Вскочив на ноги, увидел я человека, который вел прекрасного большого коня. Конь был совсем еще не выезжен, и человеку трудно было с ним справиться. Он взглянул на меня и сказал: «Откуда ты взялся, незнакомец?» Я рассказал ему о том, что с нами случилось. Тогда человек накормил и напоил меня, а затем сказал: «Ты находишься в стране короля Мирдиана. Я его главный конюх. Каждый год посылает он меня сюда ловить морского жеребца. Эту породу лошадей он любит больше всего, потому что порода эта очень сильная, быстрая и умная. Каждый год на этом самом месте выходит конь из моря, и я ловлю его для моего короля. Ты проснулся как раз в ту минуту, когда я его поймал. Вообще тебе везет, потому что сюда редко кто попадает из обитателей материка. Следуй теперь за мной, и я тебя отведу к королю». После долгого странствия человек привел меня в столицу государства и представил своему королю. Король встретил меня дружески, снабдил платьем всем необходимым. Кроме того, он определил меня на должность берегового надсмотрщика. И вообще жилось мне хорошо. Конечно, мне случалось грустить по моему далекому отечеству, и когда время от времени приезжали на остров иностранцы, то я, конечно же, расспрашивал их про мой родной город Багдад. Но многие даже никогда и не слыхали про него, а другие никогда в нем не бывали. Меня, наконец, взяла тоска, и стал я думать, что никогда больше не увижу своего отечества. Однажды приплыл к нам корабль с богатым грузом. Я надзирал за тем, как его разгружали, так как это входило в мои обязанности. Тут подошел ко мне корабельный капитан и сказал: «Господин, у нас тут есть еще товары, которые, собственно говоря, никому не принадлежат, так как владелец их утонул. По крайней мере, мы ничего о нем не слыхали с тех пор, как он упал в море». Я спросил его, как его звали, откуда был он родом, и каково было мое удивление, когда капитан отвечал: «Его звали Синдбад, и родом он был из Багдада». «Да это же я сам!» — радостно вскричал я. И тут уже очередь была удивляться за капитаном. Я рассказал ему в подробности, как я попал сюда на остров, и он не мог больше сомневаться, что я действительно тот самый человек, за которого себя выдаю, хотя и не мог меня признать в лицо, потому что горе и пережитые лишения сильно меня изменили. Я продал все свои товары, простился с добрым королем Мирдианом, сел на корабль и после долгого плавания благополучно прибыл в Багдад. Здесь купил себе дом, выстроил лавку, наполнил ее товаром и стал значительным купцом. И могу вести независимую, несчастливую жизнь. Но вот мной снова овладела страсть к путешествиям, и я решился опять пуститься в путь. Однако, так как сегодня уже поздно, то не будет ли лучше, любезные мои гости, если я отложу свой рассказ до завтра? Все присутствующие согласились с этим. И носильщика Синдбада тоже пригласили приходить слушать, и, кроме того, его богатый однофамилец подарил ему 100 золотых монет. На следующий день, в тот же самый час, он явился в дом, и ласковый хозяин стал рассказывать о своем втором путешествии. Да, как нехорошо мне было дома, но не мог я доли 3 лет прожить на месте. Накупив новых товаров и нагрузив ими корабль, пустился я снова в море. Мы уже несколько недель плыли по морю, видели красивые города, земли и совершили несколько выгодных торговых сделок, когда, наконец, решили бросить якорь. Земля, перед которой мы остановились, была покрыта роскошной растительностью, но кругом не видно было ни людей, ни их жилищ. Вместе со многими другими сошел я на землю и после прогулки присел отдохнуть у красивого ручья. Слуга принес мне пообедать, и, наевшись, я крепко заснул. А когда проснулся, то увидел, что я совсем один. Великий Боже, корабли уже скрывались из виду, обо мне позабыли и, вероятно, давно уже отчалили от берега. Тут я горько раскаялся, что после злополучных приключений, постигших меня в мое первое путешествие, снова покинул отечество. Я громко жаловался на свою судьбу, но, конечно, это не помогало. Смущенный, опечаленный, пошел я по дороге, куда глаза глядят. Вдруг увидел я вдали что-то блестящее, но никак не мог разобрать, что бы это такое могло быть. Я подошел поближе. И к величайшему моему удивлению увидел большое белое куполообразное здание с гладкими стенками и без всякого отверстия. Я обошел его кругом и сосчитал шаги. 50 шагов. Влезть на него не было никакой возможности. В то время как я раздумывал, что бы это такая могла быть за штука, вдруг кругом потемнело, точно облако закрыло от меня солнце. Я глянул вверх, и то, что я увидел, привело меня в неописуемый ужас. Высоко в воздухе и как раз над моей головой носилась колоссальная птица. Тут мне припомнилось, что матросы нашего корабля рассказывали про такую птицу и называли ее «птицей рух». И я понял, что это круглое белое здание — ее яйцо, и она готовится сесть на него. И действительно, птица села на яйцо и покрыла его своими громадными крыльями. Когда я несколько опомнился от удивления, мне пришла мысль воспользоваться этой птицей, чтобы выбраться с необитаемого острова. Я подумал, что, вероятно, это громадная птица и не заметит даже, как понесет меня по воздуху. Я тогда размотал свою челму и крепко привязал себя к правой ноге колоссальной птицы. «Быть может, — думалось мне, — она перенесет меня на материк, а уж оттуда я как-нибудь доберусь до Багдада». Птица просидела всю ночь на яйце, а я пролежал у ее ног. Когда же взошло солнце, она поднялась вместе со мной и так быстро и высоко взвелась на воздух, что я уже не мог различать землю. На этой высоте пробыла она несколько часов, летя все дальше и дальше, и затем начала спускаться на землю. Как только я почувствовал под ногами почву, так тотчас же отвязал меня А птица схватила большую змею, замеченную ею, и опять поднялась вверх. Я же огляделся и увидел, что нахожусь в долине, окруженной скалами, вершины которых уходили в облака. Выхода из этой долины не было. Везде натыкался я на голый камень. Чем утолю я голод и жажду? Я проклинал свою смелость, благодаря которой я попал сюда. Но когда я рассмотрел поближе блестящие камни, то увидел, что это были бриллианты. Окруженный неисчислимыми сокровищами, я должен был умереть голодной смертью. Когда солнце зашло, я стал искать местечко, где бы преклонить усталую голову. Видя поблизости пещеру, я подумал, что она мне будет удобным убежищем. Я вполз в нее и уже собирался уснуть, как вдруг шум около меня заставил вскочить на ноги. Колоссальная змея ползла ко мне. Ее сверкающие глаза доказывали, что она намерена жестоко наказать непрошенного гостя. Ну, куда мне было деваться? Со страхом пополз я дальше в пещеру и с радостью заметил, что чудовище не гонится за мной. Не смыкая глаз, с нетерпением дожидался я наступления дня. Наконец рассвело. Измученный бессонной ночью и страхом за свою жизнь, тихонько выбрался я из пещеры, переступив через спящую змею, и пошел бродить по долине. Вдруг передо мной упал тяжелый предмет. Нагнувшись, я увидел только что зарезанную овцу. Тут я вспомнил рассказ, который часто слышал в детстве, но не хотел ему верить. А именно, что существуют будто бы неприступная бриллиантовая долина, и люди, которым известна эта тайна, добывают из нее драгоценные камни совершенно особым способом. Они бросают в нее большие куски мяса, бриллианты прилипают к ним, затем прилетают большие орлы и хватают мясо. Но испуганные криками карауливших их людей роняют его. Тогда люди собирают бриллианты и кладут их себе в карман. Я стал надеяться, что, может быть, это не сказка, и мне удастся спастись. Я набил все карманы бриллиантами самыми крупными и красивыми, какие только мог найти в торопях, привязал себя к мертвой овце и стал дожидаться орла, который вынес бы меня из долины. Недолго я ждал. Громадный орел спустился, схватил мясо и вместе с ним унес и меня. А когда мы выбрались из долины, птица, утомленная ношей, спустилась на землю. Но тут ее уже поджидала толпа моих спасителей. Они прогнали орла, и я остался вместе с мертвой овцой на земле. Эти люди сильно удивились, когда вместо драгоценных камней нашли живого человека, привязанного к овце. Они удивились еще больше, когда, отвязав меня, услышали рассказ о моих приключениях. Я поделился с ними бриллиантами и примкнул к их каравану. После продолжительного странствия по горам и пустыням мы прибыли в населенную землю. В ближайшем портовом городе сел я на корабль, накупив товару на вырученные от продажи бриллиантов деньги. Наконец я имел счастье прибыть в Басру, откуда благополучно добрался до Багдада. Здесь я обнял верную супругу и милых детей, считавших меня уже погибшим. На этом закончился рассказ о втором путешествии Синдбада-морехода. Богато одарив своего однофамильца, обещал он гостям рассказать на следующий день о своем третьем путешествии. Счастливая жизнь, проходившая в удовольствии и в исполнении всех обязанностей, заставило меня совершенно позабыть о бедствиях второго путешествия, обеспокоенный дух снова потянул вдаль. Вскоре с запасом товаров поплыл я в Индию. Мы уже побывали во многих портовых городах, там я продавал свои товары или выменивал на другие и уже сколотил порядочную сумму денег. как в один прекрасный день застала нас сильная буря. Оборвав все паруса и снасти, погнала она нас к одной группе островов. Капитан был в большой тревоге, потому что знал, что эти острова пользуются дурной славой. Мы скоро узнали, почему. Будучи вынужденными бросить якорь в гавани одного из этих островов, капитан собрал нас и экипаж вокруг себя и сказал: «Мы идем навстречу непредвиденной и опасной судьбе. Острова, перед которыми мы находимся, называются обезьяньями. Бесчисленные толпы обезьян живут на них, и погибель наша неизбежна, если мы раним или убьем одну из них. Поэтому будем осторожны, чтобы ни в коем случае их не раздразнить». Не успел он это проговорить, как на берегу появились толпы небольших рыжих четвероруких. Они попрыгали в море и направились вплавь к нашему кораблю. Быстро и со всех сторон взобрались они на него. И вскоре на корабле их стало видимо-невидимо. Палуба, каюта, снасти и все углы и закоулки с любопытством осматривались ими. Но нас они пока оставляли в покое. Но вскоре мы с ужасом заметили, что они разрывают паруса, перегрызают канаты, посуду же и мебель бросают в море. После этого они сломали руль и вытащили якорь, так что корабль снова стал игрушкой волн и был выброшен на берег. Мы все благополучно выбрались на землю, хотя и промокли до костей. Пробродив некоторое время, мы успели забраться в большую пещеру. Перед ним был устроен громадный очаг, и на нем лежали обуглившиеся стволы деревьев. Тут мы и улеглись, так как страшно устали от всех этих треволнений. Мы заснули, и тем временем наступил вечер. Вдруг нас разбудило колыхание земли под нами, и к нам подошел черный великан, такой большой, как финиковая пальма. У него был ужасный рот с большими острыми зубами, а на лбу громадный глаз, светившийся, как раскаленный уголь. Спокойно уселся он перед очагом и окинул нас взглядом, от которого мы приросли к месту. Через некоторое время чудовище развело большой огонь в очаге, навалив туда свежих древесных стволов. Потом он взял меня, точно котенка, за шиворот, а я совсем окоченел от страха. Он поднял меня и разглядывал с адской усмешкой, после того довольно грубо опустил на землю. То же самое проделал он со всеми моими спутниками. Когда же очередь дошла до нашего капитана, человека довольно тучного, то чудовище расхохоталось и без дальнейших церемоний откусило ему голову. После того великан загнал нас в пещеру и завалил большим камнем. Мы ужаснулись от такого гостеприимства, и нам стало ясно, что ожидает нас впереди. Он готовил нас себе на обед. Если нам не удастся бежать, мы погибли. Но вот камень, которым был завален вход в пещеру, повернулся, вошел великан и улегся у входа. Вскоре он захрапел. Тихонько подполз я к нему и заметил на наше счастье узкую щель между его туловищем и скалой. Осторожно выбрались мы все через эту щель из пещеры и со всех ног бросились бежать к морскому берегу. Но что было делать дальше? В беде волей-неволей станешь находчивым. На берегу лежало несколько поваленных деревьев с обрубленными ветками. Это были дрова, приготовленные нашим великаном. «Примемся скорее за дело», — сказал я своим спутникам. «Месяц и звезды ярко светят нам. Построим три плота, достаточно больших, чтоб всем нам на них поместиться». Сказано, сделано. Мы разорвали свои челмы и шаровары и связали ими деревья. Через несколько часов плоты были готовы. Вскоре занялась утренняя заря, и мы с большим трудом спустили в море наши бесхитростные суда. Не успели мы сесть на плоты, как вслед за нами раздался громовой голос великана, и в море упал громадный обломок скалы. Море сильно взволновалось, и два плота перевернулись, сидевшие на них люди попадали в воду и утонули. Только мой плот, который уже довольно далеко уплыл в море, удержался, несмотря на второй обломок скалы, брошенный ему вслед той же великанской рукой. Море было спокойно, и мы счастливо спаслись от чудовища, которое не могло больше нас преследовать. Я управлял рулем, и, наконец, мы прибыли к другому острову, где и сошли с нашего утлого суденышка. Нас было трое человек, мы проголодались, но кругом нас на деревьях росли чудные плоды, которыми мы и утешили голод. Так как уже смеркалось, то мы влезли на деревья, где и заснули. Утром нас разбудил сильный шум. Мы подняли голову и увидели громадную змею, которая ползла на нас. Поспешно спрыгнули мы на землю и пустились бежать, но все-таки она схватила одного из нас и съела. Весь день в отчаянии и в ужасе я с моим уцелевшим товарищем искал на острове хоть какое-нибудь убежище от колоссальной змеи. Наконец, к вечеру мы нашли толстое дерево с большими ветками и сочли его самым безопасным убежищем на ночь. Но едва взошло солнце, как змея снова появилась, и прежде, нежели мы успели опомниться, схватила моего товарища за ногу, стащила с дерева и съела. Всю следующую ночь я не мог сомкнуть глаз от тоски и страха, что с наступающим утром стану жертвой чудовища. Я оплакивал свою судьбу и думал о прекрасном Багдаде и моем бедном покинутом семействе и живо представлял горе моих близких, если я больше не вернусь. Когда рассвело, я слез с дерева и побежал к морю. Лучше, думал я, погибнуть в морских волнах, нежели в пасти чудовища. Но помощь была ближе, чем я думал. В море, довольно близко к берегу, я увидел корабль и стал кричать изо всех сил и махать развернутой челмой, чтоб меня заметили. Через некоторое время я увидел, что достиг цели. С корабля спустили лодку, и она подошла к берегу. Я сел в нее и вскоре затем стоял на палубе около капитана. С удивлением выслушал он мой рассказ, подарил мне новое платье, накормил и напоил. Плавание было благополучно, и вскоре я прибыл через Басру в Багдад. Так заключил Синдбад-мореход рассказ о своем третьем путешествии. Он снова подарил носильщику 100 динариев и пригласил всех своих гостей на следующее утро выслушать рассказ о четвертом путешествии. «Спокойная и счастливая жизнь дома», — начал Синдбад на следующее утро, — «не могла приковать меня надолго к месту. В один прекрасный день, набрав с собой товару, я отправился через Персию в один приморский город. Оттуда отплыл я в Индию, но Творец как будто хотел покарать меня за мое корыстолюбие». Ночью разыгрался сильный ураган, корабль потерпел крушение, и я схватился за балку, которая спасла меня от верной смерти. К счастью, буря вскоре улеглась, и меня прибило к острову, неподалеку от мели, на которой разбился корабль. Как я был рад вступить на твердую землю, этого я не в состоянии описать. Но что меня ожидало на острове? Я все-таки этого побаивался, благодаря прежнему горькому опыту. И мне было очень любопытно узнать, обитаем ли этот остров, и не водятся ли на нем колоссальные змеи, людоеды и тому подобное. Пройдя некоторое пространство по берегу, я вдруг к моей величайшей радости наткнулся на людей, занятых собиранием перца. Они очень дружелюбно меня встретили, сказали, что через несколько дней возвращаются на родину и возьмут меня с собой. Я принял их приглашение, мы пришли в столицу владетеля острова, и меня в качестве иностранца представили королю. Он тоже принял меня радушно и пригласил во всякое время бывать при дворе. Всего более заинтересовали его мои приключения. и он часто заставлял меня их себе рассказывать. А так как король относился ко мне так внимательно, то вскоре я стал заметной и влиятельной особой в городе. Давно уже удивлялся я на способ езды в этом городе. Все ездили на неоседланных лошадях, не исключая короля и его свиты. Я спросил короля о причине того, и он отвечал мне, что никакого другого способа езды они не знают. Но так как гораздо спокойнее ездить на оседланной лошади, то я постарался изготовить седло и сбрую по арабскому образцу. Когда седло было готово, я принес его к королю и испробовал его на одной из его лошадей. После меня сел на коня король и был так восхищен новым изобретением, что на радостях щедро одарил меня и сделал своим другом. Я также должен был устроить седельную мастерскую и обучить нескольких человек этому мастерству. Мало-помалу я очень разбогател, потому что никто в городе не хотел больше ездить без уздечки, седла и стремени. Я гордился своим успехом, а король советовался со мной как со своим другом о всякого рода других делах. Я жил во дворце, и мне был отведен целый ряд роскошных покоев и великолепный сад. В услужении мне он дал нескольких слуг и служанок, так что я отлично жил, пользуясь его обществом, и чувствовал себя счастливым. Одно только огорчало меня. Мысль о моем бедном семействе в Багдаде. Покину ли я когда-нибудь это одинокое царство? Эта мысль была облаком, часто отуманивавшим солнце моего счастья. Но вот постиг меня тяжелый удар. Король, мой друг и благодетель, умер от несчастного падения с лошади. Я со всей души оплакивал его, но не мог не заметить странных взглядов, которые бросали на меня присутствующие на его похоронах. Я не мог объяснить себе, что бы это значило, но вскоре был выведен из нерешительности. Когда я проводил гроб на кладбище и стоял у раскрытой могилы, ко мне подошел наследник покойного короля и сообщил последнее желание или приказ своего предшественника. И какое, как бы вы думали, требование предъявлял ко мне мой покойный друг король? Не более и не менее, как то, чтобы я, будучи его лучшим другом в жизни, последовал за ним в могилу. Все мои убеждения, что я мертвецу ни на что не нужен, что сёдел и сбруи на том свете не изготовляют и так далее, все это ни к чему не привело. Меня схватили, и, несмотря на мое отчаянное сопротивление, столкнули в могилу и замуровали. Праведное небо, я был заживо погребен. Обширный мрачный склеп с запахом гнили и тления сокрыл меня. От сильного волнения я упал в обморок. Через некоторое время я снова пришел в себя и увидел, что в узкую щель в скале проходит свет. Но я не мог туда добраться, чтобы расширить щель и выйти из склепа. У меня с собой не было ни лестницы, ни инструмента, поэтому я должен был отказаться от этого плана. Но при свете этого дневного луча я огляделся кругом. Мне страшно и теперь вспоминать об этом, и я не хочу наводить на вас ужас, любезные слушатели. На покойниках, лежавших в истлевших гробах, было много драгоценных уборов. Конечно, они не могли утолить проснувшегося во мне голода, но я считал себя также владельцем этих сокровищ, так как принадлежал к обитателям этого склепа, поэтому я положил несколько драгоценных уборов себе в карман. Долго, должно быть, сидел я, и, наконец, свет, проходивший в трещину скалы, погас мало-помалу. На поверхности земли наступила ночь. Внезапно какой-то шелест вывел меня из задумчивости. Я подошел к тому месту, откуда раздался странный звук. Мне показалось, что я увидел в потемках четвероногое животное, что-то вроде лисицы, убегавшей от меня. Я пошел за ним и увидел, что пещера в этом направлении удлиняется. Я осторожно двигался вперед, ощупывая руками стены. Пещера становилась все ниже и ниже. Я должен был наклоняться, чтобы не стукнуться головой, и, наконец, пополз. Вдруг в лицо мне повеяло свежим воздухом, и непосредственно над своей головой я заметил отверстие, в которое мне удалось просунуть голову. Тут должен был я искать спасение. Я пополз назад и положил себе в карман еще несколько золотых цепей и драгоценных камней, замеченных мной днем. Я взял также ручку от одного из гробов и попробовал ею расширить отверстие, что мне и удалось. Хотя, понятно, со страшным трудом, под градом лился у меня со лба, когда я, наконец, вылез в это отверстие и вздохнул свободно, покинув могилу, собиравшуюся меня поглотить. Солнце должно было скоро взойти, заря уже занялась, и я увидел, что нахожусь поблизости от морского берега. Море напевало свою однообразную песню. Я нашел недалеко от берега челнок, оснащенный для рыбной ловли. Уже рассвело, но никто не появлялся, чтобы спустить челнок на воду. Наконец пришел старик. Я подошел к нему со страхом, как бы он меня не узнал, но этого, к счастью, не случилось. «Не возьмешь ли ты меня с собой в море?» — спросил я. «Мне кажется, что вон та черная точка на горизонте — корабль. Мне бы хотелось его нагнать». И с этими словами я положил ему в руки бриллианты. Старик очень обрадовался такому дорогому подарку. Мы сели в челнок и скоро настигли проходивший мимо корабль. Меня приняли на борт, и я стал предметом удивления, когда рассказал о своих похождениях. Корабль шел к Зонским островам. Там я променял мои драгоценные камни и уборы на различные товары, продал их весьма выгодно и, заработав большую сумму денег, вернулся на родину. А теперь, любезные гости, я надеюсь завтра рассказать вам о дальнейших моих похождениях. Так закончил Синдбад свой рассказ и подарил своему однофамильцу 100 дукатов, в то время как гости собирались уходить. Можно было бы подумать, так начал Синдбад-мореход рассказ о своем пятом путешествии, что такой тяжкий опыт, как пережитый мною во время рассказанного вами путешествия, убьет во мне всякую охоту к дальним странствиям. И однако этого не произошло. Но на этот раз я затеял снарядить свой собственный корабль и нанял отборный экипаж и капитана. Эта мысль меня так занимала, что я просто не мог успокоиться, пока не привел ее в исполнение. Поэтому я построил себе прочный корабль и, когда он был готов, вышел с попутным ветром в море. Первая чужеземная земля, которую мы увидели, был пустынный остров с яйцом птицы Рух. Я уже знал его, но моим спутникам любопытно было его осмотреть, и мы высадились. Когда мы подошли поближе к яйцу, то увидели, что молодой птенчик был готов вылупиться из него. Он только что пробил скорлупу и выставил наружу острый клюв. Я со своей стороны охотно поглядел бы, что будет дальше, но мои спутники разбили яйцо и убили молодого птенца. Они разрубили его на части, развели огонь и стали жарить. Они еще не кончили своего обеда, как вдали на горизонте показались черные тучи. Капитан поторопился с отплытием, потому что знал, что означают эти тучи. То были старые птицы, прилетавшие поглядеть на свое яйцо. Мы отплыли уже довольно далеко от острова, когда услышали яростный крик птиц над убитым птенцом. Вскоре они опять полетели в том же направлении, откуда явились, и мы уже льстили себя надеждой, что озлобленные животные не узнают, кто виновник их беды. Но мы ошибались. Вскоре они опять появились, и на этот раз каждая держала по огромному обломку скалы в лапах. Высоко поднявшись над нами, выпустила одна из птиц свой обломок, но, к счастью, наш корабль уклонился, и скала упала возле него в забурлившее море. От сильной качки мы попадали друг на друга и не успели подняться, как вторая скала, лучше направленная, упала на палубу и раздробила мой прекрасный корабль на 1000 кусков. Я стоял у руля и был выброшен за борт. Между тем, как экипаж был частью раздавлен, частью тоже попадал в море, я крепко ухватился за бревно и слышал кругом себя стоны погибающих. Затем волна подхватила меня и далеко угнала. Долго плавал я по морю, наконец, на горизонте показался зеленый остров. Уже силы оставляли меня, но, привыкший к подобного рода несчастьям, я бодро работал ногами и благополучно направил бревно, на котором сидел, к земле, куда меня влекло и течение. Выбившись из сил, я схватился за кустарник, спускавшийся в море, и вскарабкался на берег. Остров был очень плодороден. На нем росло много деревьев с прекрасными плодами. Пройдя несколько далее, я увидел чистый и прозрачный ручеек и напился из него. Высокая трава виднелась на горизонте, и, дойдя до нее, я выбрал себе место для ночлега. Но ночью я часто просыпался от страшных снов, в которых мне грезились громадные змеи, людоеды и тому подобные уже знакомые мне ужасы. К счастью, ничего этого не привиделось мне наяву. Когда рассвело, я отправился на дальнейшую разведку. Я пришел к небольшой роще и осторожно вошел в нее. Там увидел я человека с седыми волосами, сидевшего на берегу ручья. Я сначала подумал, что он принадлежит к числу пассажиров моего корабля, и подошел поближе, чтобы с ним поздороваться. Но старичок казался очень старым и слабым, и только кивнул головой, показывая знаками, чтобы его перенесли через ручей. Сожалея о его старости, я пригласил его сесть мне на спину и перенес его через реку. Но когда я захотел спустить старика с плеч, то старое чудовище так крепко обхватило меня ногами за шею, что чуть не задушило меня, и я без чувств повалился на землю. Когда я пришел в себя, то почувствовал, что хотя ноги его все еще обхватывают мою шею, но не так крепко. Я постарался освободиться от него, но тщетно. Он только бил меня за это палкой. Он колотил меня немилосердно до тех пор, пока я не встал и не понес его к деревьям, с которых он стал срывать лучшие плоды. Так длился весь день. Я так устал, что к вечеру повалился на землю и заснул мертвым сном. Едва проснулся я на следующее утро, как мой мучитель снова уселся ко мне на спину. Весь день гонял он меня тычками и пинками, как и вчера, и с этих пор ежедневно я должен был бегать, как скаковая лошадь. Наконец, я споткнулся об один корень. Я тотчас же узнал, что сок этого корня обладает снотворным действием. Ночью, когда старик спал, прокрался я к этому месту, вырыл корень и выдавил несколько капель злому человеку в нос. Он немедленно впал в глубокий сон. Я же, обрадовавшись, что освободился от него хотя бы на несколько часов, опрометью побежал к морю. Когда рассвело, я добежал до морского берега. Но кто опишет мою радость, когда я увидал на берегу нескольких человек, только что сошедших с корабля, стоявшего поблизости на якоре? Это были купцы, и, заметив, что я со всех ног бегу к ним, закричали: «Не видал ли я тут морского старика?» «Если вы разумеете проклятого старикашку, который ездит на людях, как на лошадях, и при этом бьет их до полусмерти, то я не только его видел, но и возил его несколько дней на спине, и теперь благополучно от него убежал». Удивлению добрых людей не было границ. «Никогда еще ни один человек, — говорили они, — не уходил живым из его рук». Этот остров славится тем, что многие несчастные погибли от рук злого старика. Только когда несколько человек высаживаются здесь, он оставляет их в покое. Ваше спасение похоже на чудо. И попросили, чтоб я им рассказал мои похождения. Когда они услышали, что чудовище спит непробудным сном, то решили покончить с ним раз и навсегда. Я показал им дорогу, и капитан убил злого старика. Таким образом, прекрасный остров стал доступен для людей. Капитан и другие пассажиры корабля пригласили меня плыть вместе с ними. Мы высадились в гавани большого города, и один из купцов, которому я особенно полюбился, сделал мне одно предложение. Чтобы дать мне возможность заработать денег и вернуться обратно домой. Я должен был с несколькими другими людьми идти в соседний лес и делать там то же, что и они. Мне дали большой мешок, и я присоединился к нескольким сильным мужчинам, не зная даже, зачем меня посылают. Мы пришли в лес из кокосовых пальм. Эти деревья были слишком высоки, чтобы можно было на них влезть. Но на многих из них сидели обезьяны, которые, увидя нас, поднялись на самые верхушки. Мы набрали камней и сделали вид, что бросаем их в животных. Они же нарвали кокосовых орехов и стали бросать в нас. Мы, конечно, должны были остерегаться, чтобы они не попали в нас. Но все прошло благополучно, и мы набрали кокосовых орехов в полные мешки. А затем вернулись в город. Купец, посылавший меня, заплатил мне порядочную сумму денег за орехи и сказал, что если я каждый день буду присылать постольку, то скоро заработаю деньги, необходимые на проезд в Багдад. Предсказания его оправдались. Я заработал даже больше, чем ожидал. Наконец я сел на корабль, отправляющийся к Пряным островам. Благополучно прибыв туда, закупил я большой запас перца. На других островах я обменял часть перца на алоэ. С этим товаром я отправился к жемчужным отмелям, и здесь мне особенно повезло. Водолазы, нанятые мною, выловили из моря невероятно крупный жемчуг, и вскоре я мог отправиться на попутном корабле в Басру. Я воспользовался этим обстоятельством, чтобы вернуться домой, а по дороге продал алоэ, перец и жемчуг и выручил большую сумму денег. Таким образом, несмотря на неприятное приключение с морским стариком, я благополучно вернулся домой. Я одарил бедных, и у меня осталось достаточно денег сверх того, чтобы жить в довольстве. Но не прошло и года, как меня снова и неудержимо потянуло вдаль. Я решительно не мог жить на одном месте, и сколько ни отговаривала меня моя сестра, я предпринял новое путешествие, о котором, друзья мои, я расскажу вам завтра. Однофамилец получил свой подарок от богатого Синдбада, и все гости обещали снова собраться на завтра. На следующий день купец начал рассказ о своем шестом путешествии. «На этот раз я не захотел плыть через Басру в Персидский залив и отправился сухим путем к берегам Аравийского моря. В одной из его гаваней я сел на корабль, капитан которого охотно согласился совершить продолжительное морское плавание». Сначала мы не могли пожаловаться на погоду, но на третий день она переменилась. Сильная буря застигла нас, сломала мачты, оборвала паруса, и нам пришлось искать спасение в лодках. Я, капитан и четыре матроса сели в одну лодку и принялись грести изо всех сил. Через несколько часов буря улеглась. Но корабль наш погиб безвозвратно, и мы благодарили Бога, что успели вовремя покинуть его. Что касается другой лодки, то мы потеряли ее из виду. Быть может, она разделила участь корабля. Но вот на горизонте капитан заметил остров с острыми скалами, к которому нас гнало морским течением. «О, лучше бы нам всем утонуть в море!» — вскричал он. «Мы пропадем с голода на этом острове, так как на нем ничего не растет, а кругом не видно ни корабля, который мог бы нас захватить».
1: В торопях мы так мало захватили с собой съестных припасов, а капитан был прав. Когда мы, наконец, пристали к острову, то увидели, что он весь из голых скал. Но эти скалы все состояли из горного хрусталя и драгоценных рубинов и изумрудов. На берегу же мы нашли очень много янтаря, выброшенного морем. Но всего замечательнее было одно место, где скалы раздвигались и образовывалась широкая равнина, окруженная с трех сторон отвесными скалами. Эти скалы были неприступны, так что образовывали естественный и непреодолимый барьер. Недалеко от берега вытекала из земли большая прозрачная река. Она впадала, однако, не в море, но протекала по равнине до самых гор и пропадала в большом темном гроте. Мы долго глядели на это чудо. Окруженные неприступными скалами, мы были беспомощны и предоставлены самим себе. Теперь мы поняли, почему капитан желал, чтобы мы лучше утонули. Но пока нам ничего не оставалось делать, как добросовестно поделить между собой съестные припасы. Но Голд — это не родной брат. И как нескудно пользовались мы нашими запасами, однако и им пришел конец. Все мы до такой степени отощали от недостатка пищи, что не могли почти пошевелить ни рукой, ни ногой, и с часа на час ждали смерти. Я оказался сильнее всех. Капитана на следующий день мы нашли в сильной лихорадке и в бреду. Состояние его все ухудшалось, и, наконец, он умер в страшных муках. Несколько дней спустя такая же участь постигла и другого из моих спутников. Я бродил как тень и стоял так равнодушен ко всему, что вокруг меня происходило, что почти не заметил, как и последний из моих спутников сомкнул глаза. Тут я несколько опомнился и, собрав последние силы, побежал к лодке, которую мы вытащили на берег. Лихорадочно оглядел я в ней все уголки и, к моей величайшей радости, нашел фляжку с вином, несколько сушеных плодов и топор. Один из моих спутников, должно быть, оборонил его при высадке. Я глотнул вина. О, как оно меня подкрепило! Мужество снова во мне проснулось. И у меня появился счастливый план. Я захотел исследовать то место, где заканчивалась удивительная река. Она же должна была выходить по ту сторону скалистых гор. Не может же быть, чтобы она пропадала в земле. Если же она вытекала оттуда, то, наверное, протекает по плодородной земле, где живут счастливые люди, которые, может быть, и не подозревают о существовании этого убийственного и негостеприимного берега. Взгляд мой упал на лодку. Но я был слишком еще слаб, чтобы протащить ее на реку. Поэтому я расколол лодку топором, перетащил несколько досок на берег реки и устроил себе плот. Если, думалось мне, я спущусь на нем по реке, то худшее, что может случиться со мной, это смерть, которая и без того ожидает меня здесь. С удвоенными силами принялся я за работу, и скорее, нежели я ожидал, плот мой был готов. Я нагрузил его несколькими обломками великолепного горного хрусталя, размотал челму и положил в нее несколько великолепных изумрудов и рубинов, несколько янтарей и сушеных плодов, посланных мне судьбой. Затем я сел на плот, взял в руки весло и мужественно направился к гроту, который через некоторое время принял меня в свои темные недра. Я растянулся во всю длину моего тела, чтобы не разбить себе голову о скалы. Задумавшись, я, наконец, уснул, быстро влекомый течением. Я думаю, что я довольно долго проспал. Когда же я, наконец, проснулся, то кругом меня был ясный день. Я приподнялся и с удивлением протер себе глаза, чтобы убедиться, действительно ли я не сплю. Неужели же я это вижу все наяву? Да, это было наяву. Я находился в большой веселой долине, и солнце уже высоко стояло на небе. Плот мой был привязан к берегу, на котором стояла толпа темнолицых людей, с любопытством меня разглядывавших. Как только я их увидел, я встал и поклонился им. Они заговорили со мной, но я не понимал их языка. Я подумал, что и они тоже не поймут меня, однако решил попытаться. «Скажите мне, добрые люди!» — вскричал я. «Где я нахожусь? И дружески ли вы примете меня, иностранца, в своей стране?» Тут из толпы выскочил человек. Он понял мои слова, потому что он тоже был араб, и отвечал на мой вопрос. «Брат мой, ты находишься на большом индийском острове. Скажи мне, откуда ты явился? Мы живем в этой долине». «И пришли сюда, чтобы отвезти посредством канала воду этой реки, вытекающей из горы, на наши поля. Но тут мы увидели твой плот, и один из нас бросился к нему вплавь, привел его к берегу и привязал».
0: А теперь отвечай нам и скажи, как ты попал на эту реку?»
1: «Дайте мне сначала поесть», — сказал я, «потому что меня мучит сильный голод. А после я вам все расскажу». Они принесли мне различные кушанья, и, поев, я поведал им о моих приключениях. Перевод.

ему драгоценные камни, но он с улыбкой отказался от них. Он сказал, что я не должен покинуть его царство беднее, чем был, а напротив, богаче. После этого поручил чиновникам озаботиться о дальнейшем моем пребывании до тех пор, пока не представится случай вернуться в отечество. Я часто бывал у него в гостях, и он всегда дружески принимал меня. Некоторое время спустя прибыл корабль, отправляющийся на мою родину. Я сердечно простился с моим высоким покровителем. Он поручил мне отвезти драгоценный подарок халифу Гарун аль-Рашиду и самого меня богато одарил. Я сел на корабль и отправился на родину. Подарком для халифа была чаша, величиной не больше кулака, но вся она была сделана из цельного рубина и осыпана драгоценным жемчугом. Благополучно достиг я Басры, оттуда немедленно отправился в Багдад. Здесь, прежде всего, я выполнил поручение, данное мне к халифу. Он очень был рад драгоценному подарку и, выслушав рассказ о моих похождениях, щедро наградил меня. Я же принял твердое решение никогда больше не предпринимать путешествий. Как случилось, что я не сдержал своего слова? Это я расскажу моим дорогим слушателям завтра. Тут Синдбад умолк, и гости его удалились после того, как Синдбад-носильщик получил свои 100 дукатов. Напряженным вниманием слушали на следующий день друзья богатого купца рассказ о его 7-м и последнем путешествии. Он начал. «После моего возвращения с большого индийского острова я чувствовал себя очень хорошо в кругу друзей и домашних. Страсть к путешествиям прошла, и я намеревался всю остальную жизнь наслаждаться покоем. Мудреного тут ничего не было, и я достиг уже тех лет жизни, когда борода начинает сидеть. Друзья меня спрашивали иногда в шутку: «Ну что, Синдбад, скоро ли опять в путь?» Но я отвечал в полном убеждении и искренности моих слов: «Увидите, что я никогда более не расстанусь с Багдадом». Однажды, когда я по обыкновению обедал с несколькими друзьями и рассказывал им некоторые эпизоды из моей жизни, ко мне явился посланный от халифа и пригласил идти немедленно к нему. Я тотчас же отправился к повелителю Багдада и был допущен к Гарун аль-Рашиду. Он принял меня очень дружески и сказал: «Любезный Синдбад, у меня есть для тебя очень почетное поручение. Ты привез мне богатый подарок от короля островитян». Я совещался со своими министрами и решил тоже послать ему с тобой несколько дорогих подарков. Казначей выдаст тебе деньги на проезд, а в гавани Басры ожидает тебя хороший корабль, который, надеюсь, благополучно доставит тебя туда и обратно». Я был точно громом поражен этими словами халифа. Я просил его требовать от меня всего, чего угодно, только не нового путешествия. Он был неумолим. «Смеясь, — говорил он, — Синдбад, для тебя это сущие пустяки. Кто обладает таким опытом, как ты, того не может испугать путешествие на острова Индийского океана, которые ты так хорошо знаешь. Поэтому не отговаривайся больше и поезжай лучше сегодня, чем завтра. Я не переменю своего намерения». Я видел, что мне оставалось только повиноваться. Отправился домой, устроил свои дела семейные и торговые, забрал подарки халифа и отправился в Басру. Через несколько дней мы уже отплыли. Без всякого препятствия прошли из Персидского залива Великий океан и достигли южной оконечности Индии, возле которой лежали те острова. Благополучно достигли мы и их. Я высадился и вскоре прибыл в столицу к моему царственному другу. Он выразил мне свою радость, что снова меня видит, и сказал: «Я часто о вас думал, любезный Синдбад. Расскажите мне, что с вами с тех пор было». Переводчик перевел ему отдавшись.

поручение от халифа, и, вручив подарки, я откланялся. Через несколько дней я сделал прощальный визит, причем министр подарил мне от имени короля великолепное кольцо в знак его благоволения. Мы отправились в обратный путь, и я надеялся, что он будет благополучен и скор, так как чего человек желает, того и ждет. Но случилось иначе. Однажды утром нас испугал крик «Пираты!». Разбойничьи корабли в то время попадались очень редко в этих водах, поэтому мы не были достаточно хорошо вооружены для такой встречи. Только поспешное бегство могло спасти нас, но вскоре мы увидели, что разбойничий корабль гонится за нами и уже готов нас настичь. Так и случилось. Разбойники пошли на абордаж и забрали весь корабль с грузом и экипаж, и нас, пассажиров, обратили в невольничество. Куда они девали наш корабль, я не знаю. Нас же, после долгого и мучительного плавания, отвезли на один невольничий рынок в Африку и там продали. Представьте себе весь ужас моего положения. Мне приходилось кончать жизнь в узах рабства, а не в недрах семейства, в богатстве и роскоши. Но где было искать спасение от такой ужасной участи? Меня купил один торговец. Когда он привез меня в свой дом, то спросил, не знаю ли я какого-нибудь ремесла. Я отвечал отрицательно. Тогда он пожелал узнать, не умею ли я стрелять из лука. Это я умел. И вот он дал мне лук и стрелы и поехал со мной в большой лес. Там он поставил меня под большим деревом и сказал, «Влезь на это дерево и жди, пока не увидишь слонов». «Выстрели в них и криком направь в ту сторону, где расставлены мои другие рабы». Мой господин написал мне направление, где скрываются остальные охотники, и я остался один. Прошло довольно много времени. Я сторожил на своем неудобном посту. Вдруг затряслась земля точно от землетрясения. Вскоре затем кусты затрещали. И появились целые сотни слонов, которые, увидя меня, подняли вверх хоботы и ужасно закричали, так что я со страха выронил лук и стрелы и не знал, что мне и думать. Слоны подбежали к моему дереву и принялись его расшатывать хоботами. Теперь я понял весь ужас моего положения. Конечно, они хотели вырвать дерево и затем растоптать меня ногами. Дерево раскачивалось взад и вперед, и, наконец, повалилось. Я соскочил на землю, чтоб не быть раздавленным ветками, но тут один из слонов осторожно обхватил меня хоботом и посадил к себе на спину. Потом спокойно пошел вперед, между тем, как другие перед ним расступились. Потом пошли за ним следом, и все стадо углубилось в первобытный лес». Солнце уже спускалось к закату, когда мы достигли одной открытой поляны. Тем временем я отошел от страха. Вдруг слон снова обхватил меня хоботом и спустил на землю. С удивлением заметил я кругом себя прекраснейшую слоновую кость, а рядом лежали скелеты слонов. Умные животные, как я понял, привели меня сюда, чтобы показать мне эти сокровища и избавиться от дальнейшего преследования. Вскоре после этого все стадо исчезло в направлении, противоположном тому, откуда мы прибыли. Я должен был переночевать на слоновьем кладбище. Утром следующего дня я по следам слонов добрался до того места, где меня оставил мой господин. Затем я опять переночевал и на рассвете вернулся в город. Торговец с удивлением выслушал мой рассказ и сначала не хотел ему верить. Но когда другие рабы подтвердили, что видели громадное стадо слонов, от которого разбежались, то господин, забрав с собой фуру, последовал за мной. Мы благополучно добрались до указанного места, и можно себе представить, как обрадовался мой хозяин, увидя такую пропасть дорогой слоновой кости. Когда мы благополучно перевезли ее в город, он призвал меня в свой покой и сказал, «Синбад, брат мой, я называю тебя так, потому что отныне ты не мой слуга, но свободный человек и мой друг, так как доставил моему дому великое счастье,
и было бы несправедливо, если бы я тебя за это не отблагодарил. Когда ты так долго не возвращался, то я думал уже, что ты погиб, как большинство твоих предшественников. Тем больше я радуюсь твоему спасению. Надеюсь, что ты ничего не будешь иметь против того, если я назначу тебя участником в своем крупном торговом деле. Я предлагаю тебе половину прибыли». Мой добрый господин, конечно, ожидал, что я приму его предложение, но я воспользовался лишь первой половиной его, то есть предложенной мне свободой. Когда он узнал, при каких обстоятельствах я попал в рабство, и что дома меня оплакивают милая жена и любящие дети, то обнял меня, отдал мне половину добытой слоновой кости, и с первым же попутным ветром я благополучно отправился домой. Дал отчет халифу в путешествии и надеюсь, что уже больше никогда не расстанусь со своим отечеством. «Теперь ты видишь, любезный друг и однофамилец», — обратился рассказчик к Синбаду-носильщику, «что и мне пришлось испытать много горького в жизни, прежде чем насладиться ее сладостью. Не всякий, кого мы видим счастливым, в данную минуту был всегда счастлив. Но, конечно, обязанность всех, кого Бог благословил богатством, помогать своим бедным братьям. Так как судьба свела меня с тобой, то ты об этом не пожалеешь. Я желаю видеть тебя ежедневно и озабочусь о том, чтобы отныне ты не имел причины жаловаться на свою долю». Так окончил свои рассказы Синбад-мореход. Синбад-носильщик ходил к нему в гости до самой смерти. Оба достигли глубокой старости. И богатый купец Синбад так почитался в Багдаде, что дети и дети детей довели сведения о его приключениях и благотворительности

0: Курочка Ряба. Русская народная сказка.
1: Жили-были дед да баба. И была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко. Да не простое, золотое. Дед бил, не разбил. Баба била, не разбила. А мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба, и говорит им курочка Ряба.
2: Не плачь, дед, не плачь, баба, снесу вам новое яичко, не золотое, а простое.
0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. Дедушка Мазай и зайцы. Николай Некрасов.
3: В августе около малых вижей старым Мазаем я бил дупелей. Как-то особенно тихо вдруг стало. На небе солнце сквозь тучу играло. Тучка была небольшая на нем, а разразилась жестоким дождем. Прямый и светлый, как прутья стальные, в землю вонзались струи дождевые с силой стремительной. Я и Мазай, мокрые, скрылись в какой-то сарай. Дети, я вам расскажу про Мазая. Каждое лето домой приезжая, я по неделе гощу у него. Нравится мне деревенька его. Летом, ее убирая красиво, и старый хмель в ней родится на диво. Вся она тонет в зеленых садах, домики в ней на высоких столбах. Всю эту местность вода понимает, так что деревня весною всплывает, словно Венеция. Старый Мазай любит до страсти свой низменный край. Вдов он, бездетен, имеет лишь внука. Торной дорогой ходить ему скука. За 40 верст в Кострому прямиком сбегать лесами ему нипочем.
4: Лес не дорога, по птице, по зверю выпалить можно.
5: А леший?
4: Не верю. Раз в кураже я их звал, поджидал целую ночь. Никого не видал. За день грибов назбираешь корзину. Ешь мимоходом бруснику, малину. Вечером пеночка нежно поет. Словно как в бочку пустую удод ухает. Сыч разлетается к ночи. Рожки точены, рисованы очи. Ночью робел я и сам. Очень уж тихо в лесу, по ночам. Тихо, как в церкви, когда отслужили службу и накрепко дверь затворили. Разве какая сосна заскрипит, словно старуха во сне проворчит.
3: Дня не проводит Мазай без охоты. Жил бы он славно, не знал бы заботы, кабы не стали глаза изменять. Начал частенько Мазай пуделять. Впрочем, в отчаянии он не приходит. Выпалит дедушка, заяц уходит, дедушка пальцем косому грозит.
4: «Врешь, упадешь!»
3: — добродушно кричит. Знает он много рассказов забавных про деревенских охотников славных. Кузя сломал у ружьишка курок. Спичек таскает с собой коробок. Сядет за кустом, тетерю подманит, спичку к затравке приложит и грянет. Ходит с ружьишком другой зверолов, носит с собою горшок угольков.
4: «Что ты таскаешь горшок с угольками?»
3: «Больно родимый, я зябок руками. Ежели зайца теперь сослежу, прежде я сяду, ружье положу, Над уголечками руки погрею, да уж потом и полю по злодею.
4: Вот так охотник,
3: Мазай прибавлял. Я, признаюсь, от души хохотал. Впрочем, милее анекдотов крестьянских, чем они хуже, однако, дворянских, я от Мазая рассказы слыхал. Дети, для вас я один записал. Старый Мазай разболтался в сарае.
4: В нашем болотистом низменном крае в пятеро больше бы дичи велось, кабы сетями ее не ловили, кабы силками ее не давили. Зайцы вот тоже, их жалко до слез. Только весенние воды нахлынут, и без того они сотнями гинут. Нет, еще мало, бегут мужики, ловят и топят, и бьют их баграми. Где у них совесть? Я раз за дровами в лодке поехал, их много с реки к нам в половодье весной нагоняет. Еду, ловлю их, вода прибывает. Вижу, один островок небольшой, зайцы на нем собрались гурьбой. С каждой минуты вода подбиралась к бедным зверькам. Уж под ними осталось меньше аршины земли в ширину, меньше сажени в длину. Тут я подъехал, лопочет душами, сами не с места. Я взял одного, впрочем, скомандовал: «Прыгайте сами!» Прыгнули зайцы мои, ничего. Только уселась команда косая, весь островочек пропал под водой. «То-то!» — сказал я, — «не спорьте со мной! Слушайте, зайчики деда Мазая! Эдак гуторя плывем в тишине! Столбик не столбик, зайчишка на пне! Лапки скрестивший, стоит горемыка! Взял и его, тягота невелика! Только что начал работать веслом, глядь, у куста копошится зайчиха, еле жива, а толста, как купчиха. Я ее, дуру, накрыл зипуном, сильно дрожала, не рано уж было. Мимо бревно суковатое плыло, сидя и стоя, и лежа пластом, зайцев с десяток спасалось на нем. Взял бы я вас, да потопите лодку. Жаль их, однако, да жаль и находку. Я зацепился багром за сучок и за собою бревно поволок.

Посетил я деревней зайчишек. Глянь-ка, что делает старый мозай. Ладно, любуйся, а нам не мешай. Мы за деревней в реке очутились.

написал. И во весь дух пошли зайчишки, а я им: ух, живей, зверишки, смотри косой, теперь спасайся, а чур зимой не попадайся. Прицелюсь, бух, ты и ляжешь, ух. Мигом команда моя разбежалась, только на лодке две пары осталось. Сильно измокли, ослабли. В мешок я их поклал и домой приволок. За ночь больные мы отогрелись, высохли, выспались, плотно наелись. Вынес я их на лужок, из мешка вытряхнул, ухнул и дали стричка. Я проводил их все тем же советом: не попадайтесь зимой. Я их не бью ни весною, ни летом.

0: радио. Сказка ФМ.
1: Прожорливый башмак. В детской за сундуком лежал медведюшка. Его туда закинули, он и жил. В столе стояли оловянные солдаты с ружьями наперевес. В углу в ящике жили куклы, старый паровоз, пожарный с бочкой, дикая лошадь без головы, собачка резиновая, да собачка, которая потерялась. Полон ящик. А под кроватью валялся старый нянькин башмак и просил каши. Когда нянька зажигала ночник на стене, говорила «Ох, грехи!» и валилась на сундук, слетал тогда с карниза зазимовавший комар и трубил в трубу, которая у него приделана к носу. «На войну! На войну!» И тотчас выпрыгивали из стола солдаты, солдатский генерал на белом коне и две пушки. Из-за сундука лез медведюшка, расправлял четыре лапы. С ящика в углу соскакивала крышка, выезжал оттуда паровоз и на нем две куклы – Танька и Манька. Пожарный катил бочку. Собачка резиновая нажимала живот и лаяла. Собачка, которая потерялась, нюхала пол и скребла задними лапами. Лошадь без головы ржала, что ничего не видит, и вместо головы у нее торчал чулок. А после всех вылезал из-под кровати нянькин башмак и клянчил. «Каши, каши, каши!» Но его никто не слушал, потому что все бежали к солдатам, которые, как самые храбрые, бросались вперед к пузатому комоду. А под комодом лежала страшная картина. На картинке была нарисована рожа с одними руками. Все смотрели под комод, куклы трусили, но под комодом никто не шевелился. И куклы сказали: «Только напрасно нас пугали. Мы пойдем чай пить». И вдруг все заметили, что на картинке рожи нет, а рожа притаилась за ножкой комода. Куклы тотчас упали без чувств, и паровоз увез их под кровать. Лошадь встала на дыбы, потом на передние ноги. Из шеи у нее вывалился чулок. Собачки притворились, что ищут блох, а генерал отвернулся. Так ему стало страшно и скомандовал остатком войска: «В штыки!» Храбрые солдаты кинулись вперед, а рожа выползла навстречу и сделала страшное лицо. Волосы у нее стали дыбом, глаза красные завертелись, рот пополз до ушей и щелкнули в нем желтые зубы. Солдаты разом воткнули в рожу 30 штыков, генерал сверху ударил саблей, а сзади хватили в рожу бомбами две пушки. В дыму ничего не стало видно. Когда же белое облако поднялось к потолку, на полу в одной куче лежали измятые и растерзанные солдаты, пушки и генерал. А рожа бежала по комнате на руках, перекувыркивалась и скрипела зубами. Видя это, собачки упали кверху лапами, прося прощения. Лошадь брыкалась. Нянькин башмак стоял дурак дураком, разиня рот. Только пожарный с бочкой ничего не испугался. Он был красный крест, и его не трогали. «Ну, теперь мой черед», — сказал медведь. Сидел он позади всех на полу, а теперь вскочил, разинул рот и на мягких лапах побежал за рожей. Рожа кинулась под кровать, и медведь под кровать. Рожа за горшок, и медведь за горшок. Рожа выкатилась на середину комнаты, присела, а когда медведь подбежал, подпрыгнула и отгрызла ему лапу. Завыл медведь и улез за сундук. Осталась рожа одна. На левую руку оперлась, правой погрозилась и сказала: «Ну, теперь я примусь и за ребятишек, или уж с няньки начать?» И стала рожа к няньке подкрадываться, но видит свет на полу, обернулась к окну, а в окне стоял круглый месяц, ясный, страшный. и, не смигнув, глядел на рожу. И рожа от страха стала пятиться, пятиться, пятиться прямо на нянькин башмак. А башмак разевал рот все шире и шире. И когда рожа допятилась, башмак чмокнул и проглотил рожу. Увидев это, пожарный с бочкой подкатился ко всем раненым и убитым и стал поливать их водой. От пожарной воды ожили генерал, солдаты, пушки и собаки, и куклы. У медведя зажила лапа, дикая лошадь перестала брыкаться и опять проглотила чулок, а комар слетел с карниза и затрубил трубой. И все живо прыгнули по местам. А башмак тоже попросил водицы. Но и это не помогло. Башмак подтащился к комоду и сказал: «Уж больно ты, рожа, невкусная!» Понатужился, сплющился, выплюнул рожу и шмыгнул под кровать. А рожа на силу в картину влезла и больше из-под комода ни ногой. Ну, только иногда, по ночам, когда мимо комода медведюшка пробегает или едут на паровозе куклы, ворочает глазами

Начинается хорошая сказка, добрая повесть, не от сивки, не от бурки, не от вещего каурки, не от молодецкого посвисту, не от бабьего покрику. Это не сказка, а присказка.

0: Жил себе старик в избушке. Были у него кот да петух. Вот старик ушел в лес дрова рубить, кот понес ему обед, а петуха оставили стеречь дом. Проведала про то лиса.
1: Ох, голодная, крайняя нужда пришла. Впору съесть из курятника куренка, от овцы ягненка, от свиньи поросенка. На худой конец хоть петуху шею свернуть. Пойду к избушке, сяду под окошко, стану пить. Авось петушок-то и выглянет.

0: глядеть ли?
1: Гляди, Петя, гляди, или не видать, а ты головку-то выстави, выстави.

0: Бросился кот в погоню, догнал лису, отбил петуха и принес домой.
1: Петя, петушок, не выглядывай в окошко, не верь лисе. Она съест тебя и косточек не оставит. А я дальше пойду, старику ужин понесу. Не услышу твоего голоса.
2: Не буду.
1: То-то.
2: Ушел. Нет. Не поется. Скучно мне одному. Разве зернышек поклевать? Так клевал уж. Лучше бы кашки. А где ее взять?

0: хочешь и косточек не оставить. О, да, и кошка-то твоя, поди, не масляная.
1: Кошка масляная, ложка крашеная. На, поклюй.
0: О-о-о, смотри-ка. Горшок с кашей поставила, а сама за угол ушла. И лишь выглянуть в окошко, да поклевать.
1: Поклюй, Петя Петушок, поклюй. Вот она, кашка, вот она. Что никак не достанешь. Ах ты недогадливый, а ты головку-то в окошко выставь.

0: вместе.
1: Идем.
2: Бросились старик и кот в погоню. Кот бежит, старик за ним поспевает. Догнали лису. Кот дерет, старик клюкой бьет. Отбили петуха, принесли домой.
0: Петя, петушок, не говорили ли тебе, не открывая, кошка, не выглядывай. Съест тебя лиса и косточек не оставит. Мяу.
3: Больше не буду.
1: То-то. Смотри, не слушай лисы. Мы на всю ночь уйдем лес валить, дрова рубить, на зиму припас делать. Далеко пойдем. Не услышим твоего голоса.
3: Мяу.
2: И пошли кот да старик в лес дрова рубить. Далеко зашли. Тут их и ночь застигла.

низги не видать. Схоронились они под кустом, да и заснули. Крепко спят, ничего не слышат.

0: кошке молчит. Что уж отнынче Петя нем стал, а лепеть разучился. Пойти курам рассказать.
1: Ничего не разучился?
0: А вот разучился. Не твой голос, не ты поешь.
1: Как не мой? Мой!
0: Выгляни, выгляни в окошко, да пропой еще, тогда и поверю.
1: Нет, не обманешь, не выгляну. Ты съесть меня хочешь и косточек не оставить?
0: Ты полный, Петя. Стану я есть тебя, да я сыта, сытехонька. Мне бы только, чтоб ты у меня погостил, моего житья-бытия посмотрел бы на моих деток, поглядел, выгляни, ну выгляни.

0: клюют, петухам не дают.
1: Как это не дают?
0: Так не дают, ну погляди.
1: Где?
0: Да вон, вон, вон, ты отвори окошко, ты выстави, но выстави головку. Погляди, да ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка.
2: Схватила лиса петуха в когти и понесла в свою избу. За темные леса, за дремучие боры, по крутым бережкам, по высоким горам. Хочет его съесть и косточек не оставить. Звал петушок, кричал. Кот и старик не слыхали. Далеко зашли, да спали крепко. На утро вернулись домой, петушка-то нет. Побежали кот да старик по лисицыным следам. Кот бежит, старик за ним поспевает. Устал старик. Ноги-то не молодые, отстает. Кот ему: посиди тут, дедушка, а я покуда на базар схожу. Ну, сел старик, отдыхает. А кот умен был, пошел на базар. Купил короб, гусли, да острую саблю. Вернулся к деду, и пошли они к лисице на избе. А кот идет да поет.

0: Несет гусли на плече, а сабельку при бедре. Хочет лису погубить, ее душу загубить. Мяу,
1: мяу. Пришли к лисице на избе, встали под окошко. Кот настроил гусельцы и давай натренькивать.

золотой избе, а у ней у лисы растет 7 дочерей. Уж как первую дочь зовут Чучелкой, а вторую дочь под Чученкой, а третью-то подай Челнок, четвертую Метишесток, пятую трубу закрывай, шестую огня вздувай, седьмую пеки пироги.

0: же так, старень, дочки, дочки, да кто же так сладко песни поет, да на гуслях играет? Поди, чучелка, погляди.
1: Сейчас, матушка. Вышла.
2: Вышла.
1: Хватай ее за хвосток, да клади в коробок.
3: А я песни играть буду.

0: глаз.
1: Дочки, дочки, кто же такие песни поет? Поди-к под чучелка погляди.
2: Сейчас, матушка.
3: Вышла.
4: Вышла.
3: Хватай, хватай ее за хвосток, за хвосток, за хвосток. Да, иди в
4: карабин.
5: Так они всех лисицыных дочерей поодиночке забрали. Подождала, подождала лиса, гусляр перестал петь, а дочки не идут в избу. Что делать?
1: Что делать? Петя! Пойди-к петь, петушок, покуда я тебя не съела. Позови-ка их.
5: Идет петушок, ни жив, ни мертв. Что, когда там новый напасть ждет?
6: Боюсь.
5: А боится ослушаться. Съест его лиса и косточек не оставит. Выходит, что такое? Кот да старик, вся родня тут.
6: Братик, Браня, дедушка, спасите меня, унесите домой. Я больше не буду.
7: То-то. Будешь знать теперь, каково не слушаться. Ну, хранись за пазуху. Сиди, не шелохнись. Мы быстро пойдем, побежим, тебя домой понесем.
5: Побежали кот да старик по крутым бережкам, по высоким горам, понесли петуха домой. А лиса ждала, ждала, нет петуха, и детки не идут. Вышла сама, что такое? Нет никого, только короб стоит, а в коробе дочки плачут. Открыла короб, ну, дочки ей все и рассказали. Ну, тут уж лиса закаялась за петухом ходить. А кот да старик пришли домой, принесли петуха, стали жить да поживать. И теперь живут. Только Петя с той поры ума набрался, стал добрых советов слушаться. Так-то...

0: ты сказка вся.
1: Сказка ФМ. Ганс Христиан Андерсен. Снежная королева. История первая, в которой рассказывается о зеркале и его осколках. Ну, начнем. Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем сейчас. Так вот, жил-был тролль. Злой-призлой, сущий дьявол. Раз был он в особенно хорошем расположении духа, смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось дальше некуда, а все дурное и безобразное так и выпирало, делалось еще гаже. Прекраснейшие ландшафты выглядели в нем вареным шпинатом, а лучшие из людей — уродами. Или казалось, будто стоят они кверху ногами, а животов у них вовсе нет. Лица искажались так, что и не узнать. А если у кого была веснушка, то уж будьте покойны. Она расползалась и на нос, и на губы. А если у человека являлась добрая мысль, она отражалась в зеркале такой ужимкой, что тролль так и покатывался со смеху, радуясь своей хитрой выдумке. Ученики тролля, а у него была своя школа, рассказывали всем, что сотворилось чудо. Теперь только, говорили они, можно увидеть весь мир и людей в их истинном свете. Они бегали повсюду с зеркалом, и скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые не отразились бы в нем в искаженном виде. Напоследок захотелось им добраться и до неба. Чем выше они поднимались, тем сильнее кривлялось зеркало, так что они еле удерживали его в руках. Но вот они взлетели совсем высоко, как вдруг зеркало до того перекорежило от гримас, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось на миллионы, биллионы осколков. И оттого произошло еще больше бед. Некоторые осколки с песчинку величиной, разлетаясь по белу свету, попадали людям в глаза. Да так там и оставались. А человек с таким осколком в глазу начинал видеть все на выворот или замечать в каждой вещи только дурное. Ведь каждый осколок сохранял свойства всего зеркала. Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце. И это было страшнее всего. Сердце делалось как кусок льда. Были среди осколков и большие, их вставили в оконные рамы, и уж в эти-то окна не стоило смотреть на своих добрых друзей. Наконец, были и такие осколки, которые пошли на очки. И худо было, если такие очки надевали для того, чтобы лучше видеть и правильно судить о вещах. Злой тролль надрывался от смеха. Так веселила его эта затея. А по свету летало еще много осколков. Послушаем же про них. История вторая. Мальчик и девочка. В большом городе, где столько домов и людей, что не всем хватает места хотя бы на маленький садик, а потому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей. И садик у них был чуть побольше цветочного горшка. Они не были братом и сестрой, но любили друг друга как брат и сестра. Родители их жили в каморках под крышей в двух соседних домах. Кровли домов сходились, и между ними тянулся водосточный желоб. Здесь-то и смотрели друг на друга чердачные окошки от каждого дома. Стоило лишь перешагнуть через желоб, и можно было попасть из одного окошка в другое. У родителей было по большому деревянному ящику. В них росла зелень для приправ и небольшие розовые кусты. По одному в каждом ящике, пышно разросшиеся. Родителям пришло в голову поставить эти ящики поперек желоба, так что от одного окна к другому тянулись словно две цветочные грядки. Зелеными гирляндами спускался из ящиков горох. Розовые кусты заглядывали в окна и сплетались ветвями. Родители позволяли мальчику и девочке ходить друг к другу в гости по крыше и сидеть на скамеечке под розами. Как чудесно им тут игралось! А зимой эти радости кончались. Окна зачастую совсем замерзали, но дети нагревали на печи медные монеты, прикладывали их к замерзшим стеклам, и сейчас же оттаивало чудесное круглое отверстие, а в него выглядывал веселый ласковый глазок. Это смотрели каждый из своего окна мальчик и девочка, Кай и Герда. Летом они одним прыжком могли очутиться в гостях друг у друга. А зимою надо было сначала спуститься на много-много ступеней вниз, а потом подняться настолько же вверх. На дворе перепархивал снежок.
0: «Это роятся белые пчелки»,
1: — говорила старая бабушка.
2: «А у них тоже есть королева?»
1: — спрашивал мальчик. Он знал, что у настоящих пчел есть такая.
0: «Есть»,
1: отвечала бабушка.
0: «Снежинки окружают ее густым роем, но она больше их всех и никогда не присаживается на землю, вечно носится в черном облаке. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки. Вот оттого-то и покрываются они морозными узорами, словно цветами».
2: «Видели, видели»,
1: говорили дети и верили, что все это сущая правда.
3: «А сюда снежная королева не может войти?»
1: спрашивала девочка.
2: «Пусть только попробует»,
1: отвечал мальчик.
2: «Я посажу ее на теплую печку, вот она и растает».
1: Но бабушка погладила его по голове и завела разговор о другом. Вечером, когда Кай был дома и почти совсем разделся, собираясь лечь спать, он вскарабкался на стул у окна и поглядел в оттаивший на оконном стекле кружочек. За окном порхали снежинки. Одна из них побольше упала на край цветочного ящика и начала расти и расти, пока, наконец, не превратилась в женщину, закутанную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек. Она была так прелестна и нежна, но из-за льда, из-за ослепительно сверкающего льда, и все же живая. Глаза ее сияли, как две ясных звезды, но не было в них ни теплоты, ни покоя. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Кай испугался и спрыгнул со стула. А мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу. На другой день был ясно и морозно. Но потом настала оттепель, а там и весна пришла. Заблистало солнце, проглянула зелень, строили гнезда ласточки. Окна растворили, и дети опять могли сидеть в своем садике в водосточном желобе над всеми этажами. Розы в то лето цвели пышно, как никогда. Дети пели, взявшись за руки, целовали розы и радовались солнцу. Ах, какое чудесное стояло лето! Как хорошо было под розовыми кустами, которым казалось цвести и цвести вечно. Как Как-то раз Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками, зверями и птицами. На больших башенных часах пробило 5.
3: «Ай!»
1: — вскрикнул вдруг Кай.
3: «Меня кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз!»
1: Девочка обвила ручонкой его шею, он часто-часто моргал, но в глазу как будто ничего не было.
3: «Должно быть, выскочило»,
1: — сказал он. Но это было не так. Это были как раз осколки того дьявольского зеркала, о котором мы говорили в начале. Бедняжка Кай. Теперь его сердце должно было стать как кусок льда. Боль прошла, но осколки остались.
2: «О чем ты плачешь?»
1: — спросил он Герду.
2: «Мне совсем не больно. Фу, какая ты некрасивая!»
1: — вдруг крикнул он.
2: «Вон ту розу точит червь, а та совсем кривая. Какие гадкие розы! Не лучше ящиков, в которых торчат!»
1: И он пнул ящик ногою и сорвал обе розы.
3: «Кай, что ты делаешь?»
1: — закричала Герда, а он, видя ее испуг, сорвал еще одну розу и убежал от милой маленькой Герды в свое окно. Принесет ли теперь ему Герда книжку с картинками? Он скажет, что эти картинки хороши только для грудных ребят. Расскажет ли что-нибудь старая бабушка, придерется к ее словам? А то дойдет даже до того, что начнет передразнивать ее походку, надевать ее очки, говорить ее голосом.

0: увеличительным стеклом и подставил под снег полу своей синей куртки.
1: «Погляди в стекло, Герда»,
0: — сказал он. Каждая снежинка казалась под стеклом куда больше, чем была на самом деле, и походила на роскошный цветок или десятиугольную звезду. Это было так красиво!
1: «Видишь, как хитро сделано»,
0: — сказал Кай.
1: «Гораздо интереснее настоящих цветов. И какая точность! Ни единой неправильной линии. Ах, если б только они не таяли!»
0: Немного спустя Кай явился в больших рукавицах, с санками за спиною, крикнул Герде в самое ухо.
1: «Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчиками».
0: И убежал. На площади каталось множество детей. Кто посмелее привязывал свои санки к крестьянским саням и катился далеко-далеко. Это было куда как занятно. В самый разгар веселья на площади появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел кто-то, укутанный в белую меховую шубу и в такой же шапке. Сани объехали вокруг площади два раза. Кай живо привязал к ним свои санки и покатил. Большие сани понеслись быстрее, затем свернули с площади в переулок. Сидевший в них человек обернулся и приветливо кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать свои санки, но человек в шубе все кивал ему, и он продолжал ехать за ним. Вот они выбрались за городские ворота. Снег повалил вдруг хлопьями. Стало темно, хоть глаз выколи. Мальчик поспешно отпустил веревку, которую зацепился за большие сани, но санки его точно приросли к ним и продолжали нестись вихрем. Кай громко закричал. Никто его не услышал. Снег валил, санки мчались, ныряя в сугробы, перескакивая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал. Снежные хлопья все росли и обратились под конец в больших белых кур. Вдруг они разлетелись в стороны. Большие сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина. Снежная королева. И шуба, и шапка на ней были из снега.
2: «Славно проехались»,
0: — сказала она.
2: «Но ты совсем замерз. Полезай ко мне в шубу».
0: Посадила она мальчика в сани, завернула в свою медвежью шубу. Кай словно в снежный сугроб опустился.
2: «Все еще мерзнешь?»
0: спросила она и поцеловала его в лоб. Поцелуй ее был холоднее льда. Он пронизал его насквозь и дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. Каю показалось, что еще немного, и он умрет. Но только на минуту. А потом, напротив, ему стало так хорошо, что он даже совсем перестал зябнуть.
1: «Мои санки! Не забудь мои санки!»
0: спохватился он. Санки привязали на спину одной из белых кур, и она полетела с ними за большими санями. Снежная королева поцеловала Кая еще раз, и он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних.
2: «Больше не буду тебя целовать»,
0: — сказала она.
2: «Не то зацелую до смерти».
0: Кай взглянул на нее. Как она была хороша! Лица умнее и прелестней он не мог себе и представить. Теперь она не казалась ему ледяною, как в тот раз, когда сидела за окном и кивала ему. Он совсем не боялся ее и рассказал ей, что знает все четыре действия арифметики, да еще с дробями, знает, сколько в каждой стране квадратных миль жителей, а она только улыбалась в ответ.

0: Тогда ему показалось, что на самом-то деле он знает совсем мало. В тот же миг снежная королева взвела с ним на черное облако. Буря выла и стонала, словно распевала старинные песни. Они летели над лесами и озерами, над морями и сушей. Студеные ветры дули под ними. Выли волки, искрился снег. Летали с криком черные вороны, а над ними сиял большой ясный месяц. На него смотрел Кай всю долгую-долгую зимнюю ночь. А днем заснул у ног снежной королевы. История третья. Цветник женщины, которая умела колдовать. А что же было с Гердой, когда Кай не вернулся? Куда он девался? Никто этого не знал, никто не мог дать ответ. Мальчики рассказали только, что видели, как он привязал свои санки к большим великолепным саням, которые потом свернули в переулок и выехали за городские ворота. Много было пролито по нему слез, горько и долго плакала Герда. Наконец решили, что Кай умер. Утонул в реке, протекавшей за городом. Долго тянулись мрачные зимние дни. Но вот настала весна, выглянуло солнце.
1: «Кай умер и больше не вернется»,
0: — сказала Герда.
2: «Не верю»,
0: — отвечал солнечный свет.
1: «Он умер и больше не вернется»,
0: — повторила она ласточкам.
3: «Не верим, не верим»,
0: — отвечали они. Под конец и сама Герда перестала этому верить.
1: «Надену-ка я свои новые красные башмачки. Кай ни разу еще не видел их»,
0: — сказала она как-то утром.
1: «Да пойду спрошу про него у реки».
0: Было еще очень рано. Она поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки и побежала одна денешенька за город прямо к реке.
1: «Правда, что ты взяла моего названного братца?»
0: — спросила Герда.
1: «Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты вернешь мне его».
0: И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей. Тогда она сняла свои красные башмачки, самое драгоценное, что у нее было, и бросила в реку. Но они упали у самого берега, и волны сейчас же вынесли их обратно. Река словно бы не хотела брать у девочки ее драгоценность, так как не могла вернуть ей Кая. Девочка же подумала, что бросила башмачки недостаточно далеко. Влезла в лодку, качавшуюся в тростнике, стала на самый краешек кормы и опять бросила башмачки в воду. Лодка не была привязана, и от ее толчка отошла от берега. Девочка хотела поскорее выпрыгнуть на берег, но пока пробиралась с кормы на нос, лодка уже совсем отплыла и быстро неслась по течению. Герда ужасно испугалась и принялась плакать и кричать, но никто, кроме воробьев, не слышал ее. Воробьи же не могли перенести ее на сушу и только летели за ней вдоль берега и щебетали, словно желая ее утешить.
4: «Мы здесь, мы здесь!»
0: Лодку уносило все дальше. Герда сидела смирно в одних чулках. Красные башмачки ее плыли за лодкой, но не могли догнать ее. «Может быть, река несет меня к Каю?» — подумала Герда, повеселела. Встала на ноги и долго-долго любовалась красивыми зелеными берегами. Но вот она приплыла к большому вишневому саду, в котором ютился домик под соломенной крышей с красными и синими стеклами в окошках. У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали честь всем, кто проплывал мимо. Герда закричала им, она приняла их за живых. Но они, понятно, не ответили ей. Вот она подплыла к ним еще ближе. Лодка подошла чуть не к самому берегу, и девочка закричала еще громче. Из домика вышла старая-престарая старушка с клюкой в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами.
2: «Ах ты, бедная дитятка!»
0: — сказала старушка.
2: «И как это ты попала на такую большую быструю реку, да забралась так далеко?»
0: С этими словами старушка вошла в воду, зацепила лодку клюкой, притянула к берегу и высадила Герду. Герда была рада радешенька, что очутилась наконец на суше, хоть и побаивалась незнакомой старухи.
2: «Ну, пойдем. Да расскажи мне, кто ты и как сюда попала?»
0: сказала старушка. Герда стала рассказывать ей обо всем, а старушка покачивала головой и повторяла. Когда девочка кончила, она спросила старушку, не видала ли она Кая. Та ответила, что он еще не проходил тут, но верно пройдет, так что горевать пока не о чем. Пусть Герда лучше отведает вишен, да полюбуется цветами, что растут в саду. Они красивее, чем в любой книжке с картинками, и все умеют рассказывать сказки. Тут старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик и заперла дверь на ключ. Окна были высоко от пола, и все из разноцветных красных, синих и желтых стеклышек. От этого и сама комната была освещена каким-то удивительным радужным светом. На столе стояла корзинка с чудесными вишнями, и Герда могла есть их сколько угодно. А пока она ела, старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком. Волосы вились кудрями и золотым сиянием окружали милое, приветливое, круглое, словно роза, личико девочки.
2: «Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку»,
0: — сказала старушка.
2: «Вот увидишь, как ладно мы с тобой заживем».
0: И она продолжала расчесывать кудри девочки. И чем дольше чесала, тем больше забывала Герда своего названного братца Кая. Старушка умела колдовать. Только она была не злою колдуньей и колдовала лишь изредка для своего удовольствия. Теперь же ей очень захотелось оставить у себя Герду. И вот она пошла в сад, дотронулась клюкой до всех розовых кустов, и те, как стояли в полном цвету, так все и ушли глубоко-глубоко в землю, и следа от них не осталось. Старушка боялась, что Герда при виде этих роз вспомнит о своих, а там и о Кае, да и убежит от нее. Потом старушка повела Герду в цветник. Ах, какой аромат тут был, какая красота! Самые разные цветы и на каждое время года. Во всем свете не нашлось бы книжки с картинками пестрее, красивее этого цветника. Герда прыгала от радости и играла среди цветов, пока солнце не село за высокими вишневыми деревьями. Тогда ее уложили в чудесную постель с красными шелковыми перинками, набитыми голубыми фиалками. Девочка заснула, и ей снились сны, какие видит разве королева в день своей свадьбы. На другой день Герде опять позволили играть в чудесном цветнике на солнце. Так прошло много дней. Герда знала теперь каждый цветок в саду, но как немного их было, ей все же казалось, что какого-то недостает, только какого. И вот раз она сидела и рассматривала соломенную шляпу старушки, расписанную цветами. И самым красивым из них была роза. Старушка забыла ее стереть, когда спровадила живые розы под землю. Вот что значит рассеянность.
1: «Как? Тут нет роз?»
0: — сказала Герда. И сейчас же побежала в сад, искала их, искала, да так и не нашла. Тогда девочка опустилась на землю и заплакала. Теплые слезы падали как раз на то место, где стоял прежде один из розовых кустов. И как только они увлажнили землю, куст мгновенно вырос из нее, такой же цветущий, как прежде. Обвела его ручонками Герда, принялась целовать розы и вспомнила о тех чудных розах, что цвели у нее дома, а вместе с тем и о Кае.
1: «Как же я замешкалась!»
0: — сказала девочка.
1: «Мне ведь надо искать Кая! Вы не знаете, где он?»
0: — спросила она у роз.
1: «Правда ли, что он умер и не вернется больше?»
5: «Он не умер»,
0: — отвечали розы.
5: «Мы ведь были под землей, где лежат все умершие, но Кая между ними не было.
1: Спасибо вам!»
0: — сказала Герда и пошла к другим цветам, заглядывала в их чашечки и спрашивала.
1: «Вы не знаете, где Кай?»
0: Но каждый цветок грелся на солнышке и думал только о своей собственной сказке или истории. Много их наслушалась Герда, но ни один не сказал ни слова о Кае. Тогда Герда пошла к одуванчику, сиявшему в блестящей зеленой траве.
1: «Ты, маленькое ясное солнышко»,
0: — сказала ему Герда.
1: «Скажи, не знаешь ли ты, где мне искать моего названного братца?»
0: Одуванчик засиял еще ярче и взглянул на девочку. Какую же песенку спел он ей? Увы, и в этой песенке ни слова не говорилось о Кае.
6: «Был первый весенний день. Солнце грело и так приветливо светило на маленький дворик. Лучи его скользили по белой стене соседнего дома, и возле самой стены проглянул первый желтенький цветок. Он сверкал на солнце, словно золотой. Во двор вышла посидеть старая бабушка. Вот пришла из гостей ее внучка, бедная служанка, и поцеловала старушку. Поцелуй девушки дороже золота. Он идет прямо от сердца. Золото на ее губах, золото в сердце, золото и на небе в утренний час. Вот и все», —
0: сказал одуванчик.
1: «Бедная моя бабушка», —
0: вздохнула Герда.
1: «Верно, она скучает обо мне и горюет, как горевала о Кае. Но скоро я вернусь и его приведу с собой. Нечего больше и расспрашивать цветы, толку от них не добьешься. Они знают, твердят свое».
0: И она побежала в конец сада. Дверь была заперта, но Герда так долго шатала ржавый засов, что он поддался, дверь отворилась, и девочка так босоножкой и пустилась бежать по дороге. Раза три оглядывалась она назад, но никто не гнался за нею. Наконец она устала, присела на камень и осмотрелась. Лето уже прошло, на дворе стояла поздняя осень. Только в чудесном саду старушки, где вечно сияло солнышко и цвели цветы всех времен года, этого не было заметно.
1: «Господи, как же я замешкалась! Ведь уж осень на дворе, тут не до отдыха», —
0: сказала Герда и опять пустилась в путь. Ах, как ныли ее бедные усталые ножки! Как холодно, сыро было вокруг! Длинные листья на ивах совсем пожелтели. Туман оседал на них крупными каплями и стекал на землю. Листья так и сыпались. Один только терновник стоял весь покрытый вяжущими терпкими ягодами. Каким серым, унылым казался весь мир! История четвертая. Принц и принцесса. Пришлось Герде опять присесть отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон. Долго смотрел он на девочку, кивая ей головою, и, наконец, молвил:
7: «Здравствуй!»
0: Выговаривать по-человечески чище он не мог, но он желал девочке добра и спросил ее, куда это она бредет по белу свету одна-одинешенька. Что такое одна-одинешенька, Герда знала очень хорошо, сама на себе испытала. Рассказав ворону всю свою жизнь, девочка спросила, не видал ли он Кая. Ворон задумчиво покачал головой и сказал:
7: «Может быть, может быть».
1: «Как? Правда?»
0: Воскликнула девочка и чуть не задушила ворона, так крепко она его расцеловала.
7: «Потише, потише»,
0: сказал ворон.
7: «Думаю, это был твой Кай. Но теперь он верно забыл тебя со своей принцессою».
1: «Разве он живет у принцессы?»
0: спросила Герда.
7: «А вот послушай»,
0: сказал ворон.
7: «Только мне ужасно трудно говорить по-вашему. Вот если бы ты понимала по-воронье, я бы рассказал тебе обо всем куда лучше».
1: «Нет, этому меня не учили»,
0: сказала Герда.
1: «Как жалко».
7: «Ну ничего»,
0: сказал ворон.
7: «Расскажу, как сумею, хоть и плохо».
0: И он рассказал все, что знал.
7: «В королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса. Такая умница, что и сказать нельзя. Прочла все газеты на свете и позабыла все, что в них прочла. Вот какая умница! Раз как-то сидит она на троне, а веселья-то в этом не так уж и много, как люди говорят. И напевает песенку:
6: «Отчего бы мне не выйти замуж? А ведь и в самом деле».
7: Подумала она, и ей захотелось замуж. Но в мужья она хотела выбрать такого человека, который бы умел отвечать, когда с ним говорят, а не такого, что умел бы только важничать. Это ведь так скучно. И вот барабанным боем созывают всех придворных дам, объявляют им волю принцессы. Уж так они все обрадовались. Вот это нам нравится, говорят. Мы и сами недавно об этом думали. Все это истинная правда»,
0: прибавил ворон.
7: «У меня при дворе есть невеста, ручная ворона. От нее-то я и знаю все это». На другой день все газеты вышли с каймой из сердец и с вензелями принцессы. В газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой. Того же, кто будет держать себя непринужденно, как дома, и окажется всех красноречивее, принцесса изберет в мужья. Да-да»,
0: повторил ворон.
7: «Все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобою. Народ валом повалил во дворец. Пошла давка и толкотня, да все без проку, ни в первый, ни во второй день. На улице все женихи говорят отлично, а стоит им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию в серебре да лакеев в золоте и войти в огромные залитые светом залы, и их оторопь берет. Подступят к трону, где сидит принцесса, да и повторяют за ней ее же слова. А ей вовсе не это было нужно. Но точно на них порчу напускали, опаивали дурманом. А выйдут за ворота, опять обретут дар слова. От самых ворот до дверей тянулся длинный-длинный хвост женихов. Я сам там был и видел».
1: «Ну, а Кай-то Кай?»
0: спросила Герда.
1: «Когда же он явился? И он пришел свататься?»
7: «Постой, постой. Вот мы и дошли до него. На третий день явился небольшой человечек. Ни в карете, ни верхом, а просто пешком. И прямо во дворец. Глаза блестят, как твои. Волосы длинные, вот только одет бедно.
1: Это Кай!
0: Обрадовалась Герда.
1: Я нашла его!
0: И она захлопала в ладоши.
7: За спиной у него была котомка,
0: продолжал ворон.
1: Нет, это верно были его санки,
0: сказала Герда.
1: Он ушел из дому с санками.
7: Очень может быть,
0: сказал ворон.
7: Я не особенно вглядывался. Так вот, моя невеста рассказывала, как вошел он в дворцовые ворота и увидел гвардию в серебре, а по всей лестнице лакеев в золоте ни капельки не смутился, только головой кивнул и сказал:
8: «Скучненько должно быть стоять тут на лестнице. Войду-ка я лучше в комнаты».
7: А все залы залиты светом. Тайные советники и их превосходительство расхаживают без сапог. Золотые блюда разносят, торжественнее некуда. Сапоги его страшно скрипят, а ему все нипочем.
1: Это, наверное, Кай!
0: Воскликнула Герда.
1: Я знаю, он был в новых сапогах. Я сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке.
7: Да, они таки скрипели порядком,
0: продолжал ворон.
7: Но он смело подошел к принцессе. Она сидела на жемчужине величиною с колесо прялки, а кругом стояли придворные дамы со своими служанками и служанками служанок, и кавалеры со слугами и со слугами слуг. А у тех опять прислужники. Чем ближе кто-нибудь стоял к дверям, тем выше задирал нос. На прислужника слуги, прислуживающего слуге и стоявшего в самых дверях, нельзя было и взглянуть без дрожи. Такой он был важный.
1: Вот страх-то,
0: сказала Герда.
1: А Кай все-таки женился на принцессе?
7: Не будь я вороном, я бы сам женился на ней, хоть я и помолвлен. Он завел с принцессой беседу и говорил не хуже, чем я по воронье. Так, по крайней мере, сказала мне моя ручная невеста. Держался он очень свободно и мило и заявил, что пришел не свататься, а только послушать умные речи принцессы. Ну и вот она ему понравилась, он ей тоже.
1: «Да-да, это Кай!»
0: — сказала Герда.
1: «Он ведь такой умный! Он знал все четыре действия арифметики, да еще с дробями! Проводи же меня во дворец!»
7: «Легко сказать!»
0: отвечал ворон.
7: «Трудно сделать. Постой, я поговорю с моей невестой. Она что-нибудь придумает и посоветует нам. Ты думаешь, что тебя вот так прямо и впустят во дворец? Как же, не очень-то впускают таких девчонок».
1: «Меня впустят»,
0: сказала Герда.
1: «Когда Кай услышит, что я тут, он сейчас же прибежит за мною».
7: «Подожди меня тут, у решетки»,
0: сказал ворон, тряхнул головой и улетел. Вернулся он уже совсем под вечер и закаркал.
7: «Моя невеста шлет тебе 1000 поклонов. И вот этот хлебец. Она стащила его на кухне, там их много, а ты, верно, голодна. Ну, во дворец тебе не попасть. Ты ведь босая. Гвардия в серебре и лакеи в золоте ни за что не пропустят тебя. Но не плачь, ты все-таки попадешь туда. Невеста моя знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода и где достать ключ».
0: И вот они вошли в сад, пошли по длинным аллеям, где один за другим падали осенние листья, и когда огни во дворце погасли, ворон провел девочку в полуотворенную дверь. О, как билось сердечко Герды от страха и нетерпения! Точно она собиралась сделать что-то дурное, ведь она только хотела узнать, не здесь ли ее Кай. Да-да, он верно здесь. Герда так живо представляла себе его умные глаза, длинные волосы, и как он улыбался ей, когда они, бывало, сидели рядышком под кустами роз. А как обрадуется он теперь, когда увидит ее, услышит, на какой длинный путь решилась она ради него, узнает, как горевали о нем все домашние, Ах, она была просто вне себя от страха и радости. Но вот они на площадке лестницы. На шкафу горела лампа, а на полу сидела ручная ворона и осматривалась по сторонам. Герда присела и поклонилась, как учила ее бабушка.
9: «Мой жених рассказывал мне о вас только хорошего, барышня»,
0: сказала ручная ворона.
9: «И ваша жизнь также очень трогательна. Не угодно ли вам взять лампу, а я пойду вперед? Мы пойдем прямою дорогой, тут мы никого не встретим».
10: «А мне кажется, за нами кто-то идет»,
0: сказала Герда, и в ту же минуту мимо нее с легким шумом промчались какие-то тени. Лошади с развивающимися гривами и тонкими ногами, охотники, дамы и кавалеры верхами.
9: «Это сны»,
0: сказала ручная ворона.
9: «Они являются сюда, чтобы мысли высоких особ унеслись на охоту. Тем лучше для нас, удобнее будет рассмотреть спящих».
0: Тут они вошли в первую залу, где стены были обиты розовым атласом, затканным цветами. Мимо девочки опять пронеслись сны, но так быстро, что она не успела рассмотреть всадников. Одна зала была великолепнее другой, так что было от чего прийти в замешательство. Наконец, они дошли до спальни. Потолок напоминал верхушку огромной пальмы с драгоценными хрустальными листьями. С середины его спускался толстый золотой стебель, на котором висели две кровати в виде лилий. Одна была белая, в ней спала принцесса. Другая — красная, и в ней Герда надеялась найти Кая. Девочка слегка отогнула один из красных лепестков и увидала темно-русый затылок. «Это Кай!» Она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны с шумом умчались прочь. Принц проснулся и повернул голову. Ах, это был не Кай. Принц походил на него только с затылка, но был так же молод и красив. Из белой лилии выглянула принцесса и спросила, что случилось. Герда заплакала и рассказала всю свою историю, упомянув и о том, что сделали для нее вороны.
10: «Ах ты, бедняжка!»
0: Сказали принц и принцесса, похвалили ворон, объявили, что ничуть не гневаются на них. Только пусть они не делают этого впредь. И захотели даже наградить их.
5: «Хотите быть вольными птицами?»
0: Спросила принцесса.
5: «Или желаете занять должность придворных ворон на полном содержании из кухонных остатков?»
0: Ворон с вороной поклонились и попросили должности при дворе. Они подумали о старости и сказали:
7: «Хорошо ведь иметь верный кусок хлеба на старости лет».
0: Принц встал и уступил свою постель Герде. Больше он пока ничего не мог для нее сделать. А она сложила ручки и подумала: «Как добры все люди и животные!» Закрыла глаза и сладко заснула. Сны опять прилетели в спальню, но теперь они везли на маленьких саночках Кая, который кивал Герде головою. Увы, все это было лишь во сне и исчезло, как только девочка проснулась. На другой день ее одели с ног до головы в шелк и бархат и позволили ей оставаться во дворце, сколько она пожелает. Девочка могла жить да поживать тут припеваючи, но прогостила всего несколько дней и стала просить, чтобы ей дали повозку с лошадью и пару башмаков. Она опять хотела пуститься разыскивать по белу свету своего названного братца. Ей дали и башмаки, и муфту, и чудесное платье. А когда она простилась со всеми, к воротам подъехала карета из чистого золота, сияющими, как звезды, гербами принца и принцессы. У кучера, лакеев, форейтеров, дали ей и форейтеров, красовались на головах маленькие золотые короны. принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути. Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал девочку первые 3 мили и сидел в карете рядом с нею. Он не мог ехать, сидя спиною к лошадям. Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. Она не поехала провожать Герду, потому что страдала головными болями с тех пор, как получила должность при дворе, и слишком много ела. Карета была битком набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьем — фруктами и пряниками.
11: «Прощай!»
0: — закричали принц и принцесса. Герда заплакала, ворона тоже. Через 3 мили простился с девочкой и ворон. Тяжелое было расставание. Ворон взлетел на дерево и махал черными крыльями до тех пор, пока карета, сиявшая на солнце, не скрылась из виду. История 5. Маленькая разбойница. Вот Герда въехала в темный лес, в котором жили разбойники. Карета горела, как жар. Она резала разбойникам глаза, и они просто не могли этого вынести.
12: «Золото! Золото!»
0: Закричали они, схватив лошадей под уздцы, убили маленьких форейтеров, кучера и слуг и вытащили из кареты Герду.
9: «Ишь, какая славненькая, жирненькая, орешками откормлена!»
0: сказала старуха-разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми нависшими бровями.
9: «Жирненькая, что твой барашек! Ну-ка, какова на вкус будет?»
0: И она вытащила острый сверкающий нож. «Какой ужас!»
9: «Ай!»
0: вскрикнула она вдруг. Ее укусила за ухо ее собственная дочка, которая сидела у нее за спиной и была такая необузданная и своевольная, что просто люба.
9: «Ах ты, дрянная девчонка!»
0: закричала мать, но убить Герду не успела.
8: «Она будет играть со мной!»
0: сказала маленькая разбойница.
8: «Она отдаст мне свою муфту, свое хорошенькое платьице и будет спать со мной в моей постели!»
0: И девочка опять так укусила мать, что та подпрыгнула и завертелась на месте. Разбойники захохотали.
12: «Ишь, как пляшет со своей девчонкой!»
8: «Хочу в карету!»
0: закричала маленькая разбойница и настояла на своем. Она была ужасно избалована и упряма. Они уселись с Гербой в карету и помчались по пням и кочкам в чащу леса. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала:
8: «Они тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя. Ты, верно, принцесса?»
10: «Нет»,
0: — отвечала девочка и рассказала, что пришлось ей испытать и как она любит Кая. Маленькая разбойница серьезно поглядела на нее, слегка кивнула и сказала:
8: «Они тебя не убьют, даже если я и рассержусь на тебя. Я лучше сама убью тебя».
0: И она оттерла слезы Герде, а потом спрятала обе руки в ее хорошенькую, мягкую, теплую муфточку. Вот карета остановилась. Они въехали во двор разбойничьего замка. Он был весь в огромных трещинах. Из них вылетали вороны и вороны. Откуда-то выскочили огромные бульдоги. Казалось, каждому из них нипочем проглотить человека. Но они только высоко подпрыгивали и даже не лаяли. Это было запрещено. Посреди огромной залы с полуразвалившимися, покрытыми копотью стенами и каменным полом пылал огонь. Дым подымался к потолку и сам должен был искать себе выход. Над огнем кипел в огромном котле суп, а на вертелах жарились зайцы и кролики.
8: Ты будешь спать вместе со мной вот тут, возле моего маленького зверинца,
0: сказала Герди, маленькая разбойница. Девочек накормили, напоили, и они ушли в свой угол, где была послана солома, накрытая коврами. Повыше сидело на жердях больше сотни голубей. Все они, казалось, спали, но когда девочки подошли, слегка зашевелились.
8: «Все мои!»
0: — сказала маленькая разбойница, схватила одного голубя за ноги и так тряхнула его, что тот забил крыльями.
8: «На, поцелуй его!»
0: — крикнула она и ткнула голубя Герде прямо в лицо.
8: «А вот тут сидят лесные плотишки!» —
0: продолжала она, указывая на двух голубей, сидевших в небольшом углублении в стене за деревянную решеткой.
8: «Эти двое лесные плутишки. Их надо держать в заперти, не то живо улетят. А вот и мой милый старичина Бяшка!»
0: И девочка потянула за рога, привязанного к стене северного оленя в блестящем медном ошейнике.
8: «Его тоже нужно держать на привязи, иначе удерет. Каждый вечер я щекочу его под шеей своим острым ножом. Он до смерти этого боится».
0: С этими словами маленькая разбойница вытащила из расщелины в стене длинный нож и провела им по шее оленя. Бедное животное забрыкалось, а девочка захохотала и потащила Герду к постели.
10: «Неужели ты и спишь с ножом?»
0: — спросила ее Герда.
8: «Всегда!»
0: — отвечала маленькая разбойница.
8: «Мало ли что может статься. Ну, расскажи мне еще раз о Кае и о том, как ты пустилась странствовать по белу свету».
0: Герда рассказала. Лесные голуби в клетке тихо ворковали. Другие голуби уже спали. Маленькая разбойница обвела одной рукой шею Герды, в другой у нее был нож, и захрапела. Но Герда не могла сомкнуть глаз, не зная, убьют ее или оставят в живых. Вдруг лесные голуби проворковали.
11: «Кур, мы видели Кая. Белая курица несла на спине его санки, а он сидел в санях снежной королевы. Они летели над лесом, когда мы, птенцы, еще лежали в гнезде. Она дохнула на нас, и все умерли, кроме нас двоих. Кур-кур!»
10: «Что вы говорите?»
0: — воскликнула Герда.
10: «Куда же полетела снежная королева? Знаете?»
11: «Наверное, в Лапландию, ведь там вечный снег и лед. Спроси у северного оленя, что стоит тут на привязи. Кур!»
12: «Да, там вечный снег и лед. Чудо, как хорошо!»
0: — сказал северный олень.
12: «Там прыгаешь себе на воле по огромным сверкающим равнинам. Там раскинут летний шатер снежной королевы, а ее постоянные чертоги у Северного полюса на острове Шпицберген».
10: «О, Кай, мой милый Кай!»
0: вздохнула Герда.
8: «Лежи смирно!»
0: сказала маленькая разбойница.
8: «Не то пырну тебя ножом!»
0: Утром Герда рассказала ей, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала:
8: «Ну, так и быть. А ты знаешь, где Лапландия?»
0: Спросила она затем у северного оленя.
12: «Кому же и знать, как не мне?»
0: Отвечал олень, и глаза его заблестели.
12: «Там я родился и вырос. Там прыгал по снежным равнинам».
8: «Так, слушай»,
0: сказала Герде маленькая разбойница.
8: «Видишь, все наши ушли. Дома одна мать. Немного погодя, она хлебнет из большой бутылки и вздремнет. Тогда я кое-что сделаю для тебя».
0: И вот старуха хлебнула из своей бутылки и захрапела. А маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала:
8: «Еще долго можно было бы подтешаться над тобой. Уж больно ты уморительный, когда тебя щекочут острым ножом. Ну да так и быть. Я отвяжу тебя и выпущу на волю. Можешь бежать в свою Лапландию. Но за это ты должен отвезти к дворцу снежной королевы эту девочку. Там ее названный брат. Ты ведь, конечно, слышал, что она рассказывала? Она говорила громко, а у тебя вечно ушки на макушке.
0: Северный олень так и подпрыгнул от радости. А маленькая разбойница посадила на него Герду, крепко привязала ее для верности и даже подсунула под нее мягкую подушку, чтобы ей удобнее было сидеть.
8: «Так и быть»,
0: — сказала она затем.
8: «Возьми назад свои меховые сапожки, ведь холодно будет. А муфту уж я оставлю себе, больно она хороша. Но мерзнуть я тебе не дам. Вот огромные рукавицы моей матери. Они дойдут тебе до самых локтей. Сунь в них руки. Ну вот, теперь руки у тебя, как у моей уродиной матери».
0: Герда плакала от радости.
8: «Терпеть не могу, когда хнычут», —
0: сказала маленькая разбойница.
8: «Теперь ты должна радоваться. Вот тебе еще два хлеба и окорок, чтобы не пришлось голодать».
0: И то, и другое было привязано к оленю. Затем маленькая разбойница отворила дверь, заманила собак в дом, перерезала своим острым ножом веревку, которую был привязан олень, и сказала ему:
8: «Ну, живо! Да береги, смотри, девчонку!»
0: Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и попрощалась с ней. Северный олень пустился во всю прыть через пни и кочки, по лесу, по болотам и степям. Выли волки, каркали вороны. «Ум-ум-ум» послышалось вдруг с неба, и оно словно зачихало огнем.
12: «Вот мое родное северное сияние»,
0: — сказал олень.
12: «Гляди, как горит!»
0: И он побежал дальше, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Хлебы были съедены, ветчина тоже. И вот они очутились в Лапландии. История шестая. Лапландка и финка. Олень остановился у жалкой лачуги. Крыша спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках. Дома была одна старуха-лапландка, жарившая при свете жировой лампы рыбу. Северный олень рассказал лапландке всю историю Герды, но сначала рассказал свою собственную. Она казалась ему гораздо важнее. Герда же так окоченела от холода, что и говорить не могла.
13: «Ах, вы, бедняги!»
0: — сказала лапландка.
13: «Долгий же вам еще предстоит путь. Придется сделать 100 с лишним миль, пока доберетесь до Финляндии, где снежная королева живет на даче и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Я напишу несколько слов на сушеной треске. Бумаги у меня нет. И вы снесете послание финке, которая живет в тех местах и лучше моего сумеет научить вас, что надо делать».
0: Когда Герда согрелась, поела и попила, лапландка написала несколько слов на сушеной треске. Велела Герде хорошенько беречь ее, потом привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался. Послышалось опять с неба, и оно стало выбрасывать столбы чудесного голубого пламени. Так добежал олень с Гердой и до Финляндии и постучался в дымовую трубу финки. У нее и дверей-то не было. Ну и жара стояла в ее жилье. Сама финка, низенькая толстая женщина, ходила полуголая. Живо стащила она с Герды платье, рукавицы и сапоги, иначе девочке было бы жарко. Положила оленю на голову кусок льда и затем принялась читать то, что было написано на сушеной треске. Она прочла все от слова до слова 3 раза, пока не заучила наизусть. А потом сунула треску в котел. Рыба ведь годилась в пищу, а у финки ничего даром не пропадало. Тут олень рассказал сначала свою историю, а потом историю Герды. Финка мигала своими умными глазами, но не говорила ни слова.
12: «Ты такая мудрая женщина», —
0: сказал олень. Не изготовишь ли ты для девочки такое питье, которое бы дало ей силу 12 богатырей? Тогда бы она одолела Снежную Королеву.
2: «Силу 12 богатырей!»
0: — сказала Финка.
2: «Да много ли в том проку?»
0: С этими словами она взяла с полки большой кожаный свиток и развернула его. Он был весь исписан какими-то удивительными письменами. Финка принялась читать их и читала до того, что пот градом покатился с ее лба. Олень опять принялся просить за Герду, а сама Герда смотрела на Финку такими умоляющими, полными слез глазами, что та опять заморгала, отвела оленя в сторону и, меняя ему на голове лед, шепнула:
2: «Кай в самом деле у Снежной Королевы, но он вполне доволен и думает, что лучше ему нигде и быть не может. Причиной же всему осколки зеркала, что сидят у него в сердце и в глазу. Их надо удалить, иначе Снежная Королева сохранит над ним свою власть».
14: «А не можешь ли ты дать Герде что-нибудь такое, что сделает ее сильнее всех?»
2: «Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь разве, как велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди, и звери? Ведь она босая обошла полсвета. Не у нас занимать ей силу. Ее сила в ее сердце, в том, что она невинный, милый ребенок. И если она сама не сможет проникнуть в чертоги Снежной Королевы и извлечь из сердца Кая осколок, то мы и подавно ей не поможем. В 2 милях отсюда начинается сад Снежной Королевы. Отнеси туда девочку, спусти у большого куста, обсыпанного красными ягодами, и, не мешкая, возвращайся обратно».
0: С этими словами Финка посадила Герду на спину оленя, и тот бросился бежать со всех ног. Закричала Герда, очутившись на морозе. Но олень не смел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами. Тут он спустил девочку, поцеловал ее в губы, и по щекам его покатились крупные блестящие слезы. Затем он стрелой пустился назад. Бедная девочка осталась одна на трескучем морозе, без башмаков, без рукавиц. Она побежала вперед, что было мочи. Навстречу ей несся целый полк снежных хлопьев. Но они не падали с неба. Небо было совсем ясное, и в нем полыхало северное сияние. Нет, они бежали по земле прямо на Герду и становились все крупнее и крупнее. Герда вспомнила большие красивые хлопья под увеличительным стеклом. Но эти были куда больше, страшнее и все живые. Это были передовые дозорные войска Снежной Королевы. Одни напоминали собой больших безобразных ежей. Другие — стоглавых змей. Третьи — толстых медвежат с взъерошенной шерстью. Но все они одинаково сверкали белизной. Все были живыми снежными хлопьями. Однако Герда смело шла все вперед и вперед и, наконец, добралась до чертогов Снежной Королевы. Посмотрим же, что было в это время с Каем. Он и не думал о Герде, а уж меньше всего о том, что она так близко от него. История 7. Что случилось в чертогах Снежной Королевы и что случилось потом? стенами чертогов были снежные метели, окнами и дверями буйные ветры. 100 с лишним зал тянулись здесь одна за другой так, как наметало их вьюга. Все они освещались северным сиянием, и самая большая простиралась на много-много миль. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах. Веселье никогда и не заглядывало сюда. Никогда не устраивались здесь медвежьи балы с танцами под музыку бури, на которых могли бы отличиться грацией и умением ходить на задних лапах белые медведи. Никогда не составлялись партии в карты с ссорами и дракою. Не сходились на беседу за чашкой кофе беленькие кумушки-лисички. Холодно, пустынно, грандиозно. Северное сияние вспыхивало и горело так правильно, что можно было точно рассчитать, в какую минуту свет усилится, в какую померкнет. Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кусков, таких одинаковых и правильных, что это казалось каким-то фокусом. Посреди озера сидела снежная королева, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума. По ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало на свете. Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого. Поцелуи снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду. Да и самое сердце его было все равно, что кусок льда. Кай возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Есть ведь такая игра — складывание фигур из деревянных дощечек, которая называется китайской головоломкой. Вот и Кай тоже складывал разные затейливые фигуры только из льдин. И это называлось «Ледяной игрой разума». В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их — занятием первостепенной важности. Это происходило от того, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала. Складывал он и такие фигуры, из которых получались целые слова — но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось. Слово «вечность». Снежная королева сказала ему:
15: «Если ты сложишь это слово, ты сам будешь себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков».
0: Но он никак не мог его сложить.
15: «Теперь я полечу в теплые края»,
0: сказала снежная королева.
15: «Загляну в черные котлы».
0: Так она называла кратеры огнедышащих гор, Этны и Везувия.
15: «Побелю их немножко. Это хорошо для лимонов и винограда».
0: Она улетела, а Кай остался один в необозримой пустынной зале. Смотрел на льдины и все думал, думал, так что в голове у него трещало. Он сидел на месте, такой бледный, неподвижный, словно неживой. Можно было подумать, что он совсем замерз. В это-то время в огромные ворота, которыми были буйные ветры, входила Герда. И перед нею ветры улеглись, точно заснули. Она вошла в огромную пустынную ледяную залу и увидела Кая. Она тотчас узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула:
1: «Кай, милый мой Кай, наконец-то я нашла тебя!»
0: Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. И тогда Герда заплакала. Горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили ледяную кору, растопили осколок. К Кай взглянул на Герду и вдруг залился слезами и плакал так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и обрадовался.
16: «Герда, милая Герда, где же ты была так долго? Где был я сам?»

0: стал бодрым и здоровым. Снежная королева могла вернуться когда угодно. Его отпускная лежала тут, написанная блестящими ледяными буквами. Кай с Гердой рука об руку вышли из ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, о розах, что цвели в их садике, и перед ними стихали буйные ветры, проглядывало солнце. А когда дошли до куста с красными ягодами, там уже ждал их северный олень. Кай и Герда отправились сначала к Финке, отогрелись у нее и узнали дорогу домой, а потом к Лапландке. Та шила им новое платье, починила свои сани и поехала их провожать. Олень тоже провожал юных путников вплоть до самой границы Лапландии, где уже пробивалась первая зелень. Тут Кай и Герда простились с ним и с Лапландкой. Вот перед ними и лес. Запели первые птицы, деревья покрылись зелеными почками. Из леса навстречу путникам выехала верхом на великолепной лошади молодая девушка в ярко-красной шапочке с пистолетами за поясом. Герда сразу узнала и лошадь, она была когда-то впряжена в золотую карету, и девушку. Это была маленькая разбойница. Она тоже узнала Герду, вот была радость.
1: «Ишь ты, бродяга!»
0: — сказала она Каю.
1: «Хотелось бы мне знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света?»
0: Но Герда потрепала ее по щеке и спросила о принце и принцессе.
1: «Они уехали в чужие края»,
0: — отвечала молодая разбойница.
2: «А ворон?»
0: — спросила Герда.
1: «Лесной ворон умер. Ручная ворона осталась вдовой. Ходит с черной шерстинкой на ножке и сетует на судьбу. Но все это пустяки. А ты вот расскажи-ка лучше, что с тобой было и как ты нашла его?»
0: Герда и Кай рассказали ей обо всем.
1: «Ну, вот и сказке конец», —
0: сказала молодая разбойница, пожала им руки и обещала навестить их, если когда-нибудь заедет к ним в город. Затем она отправилась своей дорогой, а Кай и Герда своей. Они шли, и на их пути расцветали весенние цветы, зеленела трава. Вот раздался колокольный звон, и они узнали колокольни своего родного города. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому. Часы говорили тик-так, стрелки двигались по циферблату. Но, проходя в низенькую дверь, они заметили, что стали совсем взрослыми. Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко. Тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый на свой, взяли друг друга за руки, и холодное пустынное великолепие чертогов Снежной королевы забылось, как тяжелый сон. Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою. А на дворе стояло лето, теплое лето.

Морозко. Русская народная сказка. Живала-бывала, жил дед да с другой женой. У деда была дочка, и у бабы была дочка. Все знают, как за мачехой жить. Перевернешься, бита, и не довернешься, бита. А родная дочь, что не сделает, за все гладят по головке. Умница. Падчерица и скотину поила-кормила, дрова и воду в избу носила, печь топила, избу мела еще досвету. Ничем старше.

0: старухе не угодишь. Все не так, все худо. Ветер хоть пошумит да затихнет, а старая баба расходится, не скоро уймется. Вот мачеха и придумала падчерицу со свету жить.
1: «Вези, вези ее, старик, куда хочешь, чтобы мои глаза ее не видали! Вези ее в лес на трескучий мороз!»
0: Старик затужил, заплакал, однако делать нечего, бабы не переспоришь. Запряг лошадь.
2: «Садись, мила дочь, в сани».
0: Повез бездомную в лес, свалил в сугроб под большую ель и уехал. Девушка сидит под елью, дрожит, озноб ее пробирает. Вдруг слышит, невдалеке морозка по елкам потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает. Очутился на той еле, под которой девица сидит, и сверху ее спрашивает.
3: «Тепло ли тебе, девица?»
4: «Тепло, морозушка, тепло, батюшка».
0: Морозка стал ниже спускаться, сильнее потрескивает, пощелкивает.
3: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?»
0: Она чуть дух переводит.
4: «Тепло, морозушка, тепло, батюшка».
0: Морозка еще ниже спустился, пуще затрещал, сильнее защелкал.
3: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, лапушка?»
0: Девица окостеневать стала, чуть-чуть языком шевелит.
4: «Ой, тепло, голубчик Морозушка!»
0: Тут Морозка сжалился над девицей, окутал ее теплыми шубами, отогрел пуховыми одеялами. А мачеха по ней уж поминки справляет, печет блины и кричит мужу.
1: «Ступай, старый хрыч, вези свою дочь хоронить!»
0: Поехал старик в лес. Доезжает до того места, под большой елью сидит его дочь. Веселая, румяная, в собольей шубе, вся в золоте, в серебре, и около короб с богатыми подарками. Старик обрадовался, положил все добро в сани, посадил дочь, повез домой. А дома старуха печет блины, а собачка под столом...
5: «Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не берут!»
0: Старуха бросит ей блин.
1: «Не так тявкаешь! Говори, старухину дочь замуж берут, а стариковой дочери косточки везут!»
0: Собака съест блин и опять...
5: «Вуф, вуф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не берут!»
0: Старуха блины ей кидала и била ее, собачка все свое. Вдруг заскрипели ворота, отворилась дверь, в избу идет падчерица. В злате серебре так и сияет. А за ней несут короб, высокий, тяжелый. Старуха глянула и руки врозь.
1: «Запрягай, старый хрыч, другую лошадь! Вези, вези мою дочь в лес, да посади на то же место!»
0: Старик посадил старухину дочь в сани, повез ее в лес на то же место, вывалил в сугроб под высокой елью и уехал. Старухина дочь сидит, зубами стучит, а морозка по лесу потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает, на старухину дочь поглядывает.
3: «Тепло ли тебе, девица?»
1: «Ой, студена, не скрипи, не тряси, морозка!»
0: Морозка стал ниже спускаться, пуще потрескивать, пощелкивать.
3: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?»
1: «Ой, руки-ноги отмерзли! Уйди, морозка!»
0: Еще ниже спустился морозка, сильнее приударил, затрещал, защелкал.
3: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?»
1: «Застудил! Сгинь! Пропади, проклятый Морозка!»
0: Рассердился Морозка, да так хватил, что старухина дочь окостенела. Чуть свет старуха посылает мужа.
1: «Запрягай скорее, старый хрыч! Поезжай за дочерью! Привези ее в злате серебре!»
0: Старик уехал, а собачка под столом...
5: «Вуф, вуф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в мешке косточки везут!»
0: Старуха кинула ей пирог. А собачка все свое.
5: «Уф, уф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в мешке косточки везут!»
0: Заскрипели ворота, старуха кинулась встречать дочь. Рогожу отвернула, а дочь лежит в санях мертвая. Заголосила старуха, да поздно.
6: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. Лисичка-сестричка и серый волк. Русская народная сказка.
7: Жили себе дед да баба. Дед говорит бабе:
8: ты, баба, пеки пироги, а я поеду за рыбой.
7: Наловил рыбы и везет домой целый воз. Вот едет он и видит: лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошел к лисичке, а она не шелохнется, лежит себе как мертвая.
8: Вот будет подарок жене,
7: сказал дед, взял лисичку и положил на воз, а сам пошел впереди. А лисичка улучила время и стала выбрасывать рыбу полегоньку из воза. Все по рыбке да по рыбке, все по рыбке да по рыбке. Выбросила всю рыбу и сама спрыгнула.
9: Раз, два, и еще, еще. Ага, чуть-чуть осталось.
8: Ну, старуха, посмотри, что я тебе привез. Полный воз рыбы и воротник на шубу.
9: Где?
8: Там, на вазу, и рыба, и воротник.
7: Подошла баба к возу, искала, искала, ничего там не нашла. И давай ругать мужа.
9: Где воротник-то? А где рыба? Ах ты, такой-сякой.
7: Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мертвая. Погоревал-погоревал, да делать-то нечего. А лисичка собрала всю разбросанную по дороге рыбу в кучку, села и ест себе.
9: Раз, два, ух, еще одна. Кажется, все. А, нет, там вот еще было. Теперь можно и поесть.
7: Тут к лисе подходит волк.
10: Здравствуй, кумушка.
9: Здравствуй, куманек.
10: Дай мне рыбки.
9: Ну, лови сам, да и ешь.
10: А я не умею.
9: Эка, ведь я же наловила. Ты, куманек, ступай на реку. Опусти хвост в прорубь. Рыба-то сама на хвост и нацепляется. Да смотри, сиди подольше, а то не наловишь.
7: Пошел волк на реку, опустил хвост в прорубь, а дело было зимою. Уж он сидел-сидел, целую ночь просидел, хвост его и приморозило.
10: Холодно как. Пожалуй, пора посмотреть, что там поймалось.
7: Попробовал было волк приподняться, не тут-то было. Намертво приморозило.
10: Эка, сколько рыбы привалило, и не вытащишь.
7: Смотрит волк, а к проруби бабы идут за водой и кричат:
9: волк! Волк! Бейте его! Бейте его!
7: Прибежали и начали колотить.

0: хвост и пустился без оглядки бежать.
1: Хорошо же, уж я тебе отплачу, кумушка.
0: А лисичка-сестричка, покушавши рыбки, захотела попробовать, не удастся ли еще что-нибудь стянуть. Забралась в одну избу, где бабы пекли блины, да попала головой в катку с тестом. Вымазалась вся и бежит.
2: Ох, ну я и вляпалась.
0: А волк ей навстречу.
3: Так-то научила ты. Меня всего исколотили.
2: Ах, куманек, тебя-то до крови, а у меня и мозги наружу. Меня больней твоего побили, я на силу плетусь.
3: И то правда. Где тебе, кумушка, уж идти? Садись на меня, я тебя довезу.
0: Лисичка села ему на спину, он ее и повез. Вот лисичка-сестричка сидит, да потихоньку и говорит.
2: Битый-небитого везет, битый-небитого везет.
3: Что ты, кумушка, говоришь?
2: Я, куманек, говорю, битый-битого везет.
3: Так, кумушка,

0: прилетела муха к человеку и говорит: ты хозяин над всеми зверями, ты все можешь сделать, сделай мне хвост. Человек, человек, сделай мне хвост. Человек, человек, сделай мне хвост.
1: Да зачем тебе хвост? Спрашивает человек.
0: А зачем мне хвост? Говорит муха. Зачем он у всех зверей? Для красоты. Человек, человек, сделай мне хвост. Человек, человек, сделай мне хвост. Человек, человек, сделай мне хвост.
1: Человек говорит: я таких зверей не знаю, у которых хвост для красоты только. А ты, муха, и без хвоста хорошо живешь.
0: Рассердилась муха и давай человеку надоедать. То на сладкое блюдо сядет, то на нос ему перелетит, то у одного уха жужжит, то у другого. Так надоело, сил нет. Человек и говорит: ладно.
1: Лети ты, муха, в лес, на реку, в поле. Если найдешь там зверя, птицу или гада, у которого хвост для красоты только привешен, можешь его хвост себе взять, я разрешаю.
0: Обрадовалась муха и вылетела в окошко. Летит она садом и видит, по листу слизняк ползет. Подлетела муха к слизняку и кричит: слизняк, слизняк, отдай мне твой хвост, слизняк, слизняк, отдай мне твой хвост, он у тебя для красоты только. Что ты? Что ты, что ты? Ты, говорит слизняк, у меня и хвоста-то нет. Это ведь брюхо мое. Я его сжимаю, да разжимаю, сжимаю, да разжимаю. Только так и ползаю. Я брюхоног. Муха видит, ошиблась и полетела дальше. Прилетела к речке, а в речке рыба и рак, оба с хвостами. Муха к рыбе: рыба, рыба, дай мне твой хвост, рыба, рыба, дай мне твой хвост, он у тебя для красоты только. Совсем не для красоты, отвечает рыба. Хвост у меня руль. Видишь, надо мне направо повернуть, я хвост вправо поворачиваю. Надо налево, я влево хвост кладу. Не могу я тебе свой хвост отдать. Муха к раку: рак, рак, отдай мне твой хвост, рак, рак, отдай мне твой хвост, он у тебя для красоты только. Не могу отдать, отвечает рак. Ножки у меня слабые, тонкие, я ими грести не могу. А хвост у меня широкий, сильный, я как шлепну хвостом по воде, так меня и подбросит. Шлеп, шлеп и плыву, куда мне надо, шлеп и плыву. Хвост у меня вместо весла. Полетела муха дальше, прилетела в лес, видит, на суку дятел сидит. Муха к нему: дятел, дятел, отдай мне твой хвост, дятел, дятел, отдай мне твой хвост, он у тебя для красоты только. Вот чудачка, говорит дятел, а как же я деревья долбить буду, еду себе искать, гнезда для детей устраивать? А ты носом, говорит муха, а ты носом, носом, носом, а ты носом, носом.
1: Носом-то носом, отвечает дятел, да ведь и без хвоста не обойдешься. Ты вон гляди, как я долблю.
0: Уперся дятел крепким, жестким своим хвостом в кору, размахнулся всем телом, да как стукнет носом по сучку, только щепки полетели. Муха видит верно, на хвост дятел садится, когда долбит. Нельзя ему без хвоста, хвост ему подпоркой служит. Полетела дальше. Видит козуля в кустах со своими козлятками. И у козули хвостик маленький, пушистый, беленький хвостик. Муха как зажужжит: козуля, козуля, отдай мне твой хвост, козуля, козуля, отдай мне твой хвост, козуля, козуля, отдай мне твой хвост, он у тебя для красоты только. Козуля испугалась. Что ты, говорит, что ты, что ты? Если я отдам тебе свой хвостик, так мои козлятки пропадут? А козляткам ты зачем твой хвостик? Зачем козляткам, козляткам, зачем, зачем козляткам? Удивилась муха. А как же, говорит козуля, вот погонится за нами волк, я в лес кинусь прятаться, а козлятки за мной, только им меня не видно между деревьями, а я им белым хвостиком машу, как платочком. Сюда бегите, сюда, сюда. Они видят, беленькое впереди мелькает, и бегут за мной. Так все и убежим от волка. Нечего делать. Полетела муха дальше. Полетела дальше и увидала лисицу. Эх, и хвост у лисицы пышный, да рыжий, рыжий, да пышный, пышный, да рыжий. Красивый, красивый, красивый, красивый.
2: Красивый, красивый.
0: Но, думает муха, уж этот-то хвост будет мой, мой будет, будет мой, мой будет. Подлетела муха к лисице и кричит: лисица, лисица, отдай мне твой хвост. Лисица, лисица, отдай мне твой хвост. Лисица, лисица, отдай мне твой хвост. Да что ты, муха, отвечает лисица. Да без хвоста-то ведь я пропаду. Ну, погонятся за мной собаки. Живо меня бесхвостую поймают. А хвостом я их обману. А как же ты, спрашивает муха, обманешь хвостом? Как обманешь, обманешь, как обманешь? А так... Вот станут меня собаки настигать. Я хвостом верть, хвост вправо, сама влево. Собаки увидят, что хвост мой вправо метнулся, кинутся вправо. Да пока разберут, что ошиблись, я уж далеко. Видит муха, у всех зверей хвост для дела. Нет лишних хвостов ни в лесу, ни в реке. Нечего делать. Полетела муха домой. Полетела муха домой, а сама думает: вот пристану к человеку, пристану, пристану, пристану, пристану, пристану, пристану. Буду ему надоедать, пока он мне хвост не сделает.
1: Человек сидел у окошка, смотрел на двор. Муха ему на нос села. Человек бац себя по носу, а муха уж на лоб ему перелетела. Человек бац по лбу, а муха уж опять на носу. Да отстань ты от меня, муха, взмолился человек.
0: Не отстану, не отстану, не отстану, не отстану, не отстану, жужжит муха. Зачем надо мной посмеялся, свободных хвостов искать послал. Я у всех зверей спрашивала, у всех зверей хвост для дела. Не отстану, не отстану, не отстану, не отстану, не отстану.
1: Человек видит, не отвязаться ему от мухи. Вон какая надоедная. Подумал, подумал и говорит: муха, муха, а вон... корова на дворе. Спроси-ка у нее, зачем ей хвост.
0: Ну, ладно, говорит муха, спрошу еще у коровы. А если и корова не отдаст мне хвоста, живу тебя, человек, сосвету тебя, живу тебя, сосвету тебя, живу. Вылетела муха в окошко, села корове на спину и давай жужжать, выспрашивать: корова, корова, зачем тебе хвост? Корова, корова, зачем тебе хвост? Корова, корова, зачем тебе хвост?
1: Корова молчала, молчала. А потом как хлестнет себя хвостом по спине. И пришлепнула муху. Упала муха на землю, дух вон и ножки кверху. А человек и говорит из окошка: так тебе, муха, и надо. Не приставай к людям, не приставай к зверям. Надоело.
3: Лукоморье, дуб зеленый. Пролог к Руслану и Людмиле. Александр Пушкин.
4: У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полный. Там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою Егой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил.
5: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
3: Коза Дереза. Русская народная сказка.
6: Жили-были старик со старухой, да их дочка. И было у них в хозяйстве стадо коз. Вот дочка пошла пасти коз. Пасла по горам, по долам, по зеленым лугам. Вечером пригнала их домой. Старик вышел на крыльцо и спрашивает:
7: «Вы козочки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?»
6: И отвечают ему козы:
8: «Мы и сыты, мы и пьяны. Мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали».
6: А одна коза отвечает:
8: «Я не сыта, я не пьяна. По горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушки не глодала, под березкой не лежала, а как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. Да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку».
6: Рассердился старик на дочь и прогнал ее с глаз долой.
7: «Что ж ты, дочка, не уследила? Почему плохо работу свою делаешь? Ступай прочь!»
6: На другой день послал пасти старуху. Старуха пасла коз по горам, по долам, по зеленым лугам. Поздно вечером пригнала их домой. Вышел старик на крыльцо и спрашивает:
7: «Вы козочки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?»
6: Отвечают ему козы:
8: «Мы и сыты, мы и пьяны. Мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали».
6: А одна коза отвечает:
8: «Я не сыта, я не пьяна. По горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушки не глодала, под березкой не лежала, а как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. Да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку».
6: Пуще прежнего рассердился старик, прогнал старуху с глаз долой. На третий день сам пошел пасти коз. Пас по горам, по долам, по зеленым лугам. Пригнал их вечером домой. Сам забежал вперед и спрашивает:
7: «Вы козочки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?»
6: Отвечают ему козы:
8: «Мы и сыты, мы и пьяны. Мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали».
6: А одна коза отвечает:
8: «Я не сыта, я не пьяна. По горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушки не глодала, под березкой не лежала, а как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. Да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку».
6: Старик поймал эту козу, привязал ее и давай бить. Бил, бил, половину бока ободрал и пошел нож точить.
8: «Ой, ой, спасаться надо!»
6: Коза видит дело плохо, оторвалась и убежала. Бежала, бежала, прибежала в заячью избушку, завалилась на печку и лежит. Приходит заяц домой, оглядывается.
9: «Кто? Кто в мою избушку залез?»
6: А коза ему с печи отвечает:
8: «Я коза Дереза, за 3 гроша куплена, полбока луплена, топу попу ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету!
9: Ой-ой, страшно!
6: Зайчик испугался и убежал. Идет зайчик, горько плачет. Попадается навстречу ему петух в красных сапожках, в золотых сережках, на плече косу несет. Видит петух зайца и спрашивает:
9: «Здравствуй, зайенька! Чего плачешь?»
10: «Как мне не плакать? Забралась коза в мою избушку, меня выгнала!»
9: «Пойдем, я твоему горю помогу!»
6: Подошли они к избушке, петух постучался.
9: «Ток-ток-ток! Кто в избушке?»
6: А коза ему с печи:
8: «Я, коза, дереза, за 3 гроша куплена, полбока луплена! Топу, топу ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету!»
9: Ку-ка-ре-ку!
6: А петух как вскочит на порог, так как закричит:
9: «Я иду в сапожках, в золотых сережках, несу косу, твою голову снесу, по самые плечи, полезай с печи!»
6: Коза испугалась, да со страху упала с печи и убилась. А зайка с петушком стали в избушке жить, добыть, да рыбку ловить.

0: морской краб, который играл с морем. В самые стародавние времена, моя крошечка, во времена, которые были раньше старых времен, словом, в самом начале мира жил старый, самый старый волшебник и переделывал по-своему все, что тогда было. Сперва он сделал землю, потом море, потом велел животным собраться и начать играть. Животные пришли и сказали: «О, старейший и великий волшебник, как нам играть?» И он ответил им: «Я скажу, как». Он призвал слона, всем слонам слона, и сказал: «Играй в слона». И слон, всем слонам слон, стал играть, как ему было указано. Призвав бобра, всем бобрам бобра, волшебник сказал: «Играй в бобра». И бобр, всем бобрам бобр, стал играть, как ему указал волшебник. Корове, всем коровам корове, волшебник приказал: «Играй в корову». И корова, всем коровам корова, стала играть в корову. Обращаясь к черепахе, всем черепахам черепахе, он сказал: «Играй в черепаху». И она послушалась его. Так одного за другим призывал он всех четвероногих животных, всех птиц и рыб, и говорил им, как они должны играть. К вечеру, когда все существа утомились, пришел человек. Ты спрашиваешь, малютка, со своей ли маленькой дочкой? Да, конечно, со своей собственной любимой деточкой, которая сидела у него на плече. И человек сказал: «Что это за игра, старейший изо всех волшебников?» И старший волшебник ответил: «Сын Адама, это игра, в которую нужно играть в самом начале времен. Но ты слишком умен для нее». Человек поклонился волшебнику и сказал: «Да, правда, я слишком умен для этой игры. Но смотри, позаботься, чтобы все животные слушались меня». Человек и волшебник разговаривали, а Пау-Амма, морской краб, услышал все, побежал боком-боком, как бегают крабы, и юркнул в море, говоря себе: «Я буду играть один в глубине вод и ни за что, никогда не стану слушаться этого сына Адама». Никто не видел, как убежал краб. Его заметила только маленькая девочка, сидевшая на плече своего отца. Игра продолжалась до тех пор, пока каждое из живых существ не получило указания, как ему играть. Наконец, волшебник стер мелкую пыль со своих рук и пошел по всему свету смотреть, так ли играют животные. Он отправился на север, моя милая, и увидел, что слон, всем слонам слон, роет глину бивнями и утаптывает своими большими ногами красивую, новую, чистую землю, которую приготовили для него. «Кун?» — спросил слон, всем слонам слон, а это значило: «Хорошо ли я делаю?» «Пайя-кун?» «Вполне хорошо», — ответил старый волшебник и дохнул на большие скалы и огромные куски земли, которые слон, всем слонам слон, подбросил вверх. И они тотчас сделались высокими гималайскими горами. Ты, моя любимая, можешь увидеть их на географической карте. Волшебник пошел на восток и увидел корову, всем коровам корову, которая паслась на приготовленном для нее лугу. Вот она своим огромным языком слизнула с земли сразу целый большой лес, проглотила его и легла, начав пережевывать жвачку. «Кун!» — спросила всем коровам корова. «Да!» — ответил старый волшебник и дохнул на обнаженное пространство земли, с которого она съела всю траву, дохнул и на то место, куда она легла. Первое место сделалось великой пустыней Индии, а второе — африканской Сахарой. Ты можешь найти их на карте. Волшебник пошел на запад и увидел всем бобрам бобра, который делал плотины поперек устьев широких рек, только что приготовленных для него. «Кун?» — спросил всем бобрам бобр. «Пайя-кун!» — ответил старейший волшебник и дохнул на поваленные деревья и на стоячую воду, и они тотчас превратились в луга и болота Флориды. И ты можешь отыскать их на карте. Потом он пошел на юг и увидел всем черепахам черепаху. Она сидела и царапала своими лапами песок, только что приготовленный для нее. Песок и камни вылетали из-под ее лап, крутились в воздухе и падали далеко в море. «Кун?» — спросила черепаха всем черепахам черепаха. «Пайя-кун!» — сказал волшебник и дохнул на упавшие в море комья песка и камни. И они тотчас сделались самыми прекрасными в мире островами, которые называются Борнео, Целебес, Суматра, Ява. Камни поменьше стали остальными островами Малайского архипелага, и ты можешь отыскать их на карте. Ходил, ходил старый волшебник, наконец на берегу реки Перек увидел человека и сказал ему: «Эй, сын Адама, все ли животные слушаются тебя?» «Да», — ответил человек. «Вся ли земля послушна тебе?» «Да», — ответил человек. «Все ли море тебе послушно?» «Нет», — сказал человек. «Раз днем и раз ночью море бежит к земле, вливается в реку Перек, гонит пресную воду в лес, и тогда она заливает мой дом. Раз днем и раз ночью море увлекает за собой всю воду реки, в ее русле остаются только ил и грязь, и мой челн не может плыть». «Разве в такую игру велел ты играть морю?» «Нет», — сказал самый старый волшебник, — «это новая и нехорошая игра». «Вот смотри», — сказал человек. И пока он еще говорил, море влилось в устье реки Перек, оттесняя ее воды все назад и назад, так что речные волны залили дремучий лес, и дом человека ощутился среди разлива. «Это непорядок. Спусти свой челн, и мы увидим, кто играет с морем», — сказал самый старый волшебник. Сын Адама и волшебник сели в чёлн. Туда же прыгнула и маленькая девочка. Человек взял свой крис, изогнутый кинжал с лезвием, похожим на пламя, и они выплыли из реки Перак. После этого море стало все отодвигаться и отодвигаться, и высосало челн из устья Перака. Оно влекло его мимо Селангора, мимо полуострова Малакки, мимо Сингапура, все дальше и дальше к острову Бентангу. И челн двигался, точно его вели на веревке. Наконец старый волшебник выпрямился во весь рост и закричал: «Эй вы, звери, птицы и рыбы, которых я в начале времен учил играть, кто из вас играет с морем?» И все звери, птицы и рыбы в один голос ответили: «Старейший из всех волшебников, мы играем в те игры, которым ты научил нас. В них будем играть мы, и после нас дети наших детей. Никто из нас не играет с морем». В это время над водой поднялась большая полная луна. И старый волшебник сказал горбатому старику, который сидит в середине луны и плетет рыболовную сеть, надеясь со временем поймать весь мир: «Эй, лунный рыбак, ты играешь с морем?»
1: «Нет», — ответил рыбак, — «я плету сеть и с ее помощью поймаю мир, но с морем я не играю».
0: И он продолжал свое дело. «Надо тебе сказать, что на луне сидит еще и крыса, которая так же быстро перегрызает шнурок, как рыбак плетет его». И старый волшебник сказал ей: «Эй ты, лунная крыса, ты играешь с морем?» Крыса ответила:
2: «Я слишком занята, чтобы играть с морем. Мне постоянно приходится перегрызать сеть, которую плетет этот старый рыбак».
0: И она продолжала грызть нитки. Вот маленькая девочка, сидевшая на плече сына Адама, протянула свои мягкие маленькие темные ручки, украшенные браслетами из раковин, и сказала: «О, старейший волшебник, когда мой отец разговаривал с тобой в самом начале, а я через его плечо смотрела на игры животных, одно непослушное создание убежало в море раньше, чем ты заметил его». Старый волшебник проговорил: «Как умны маленькие дети, которые видят и ничего не говорят. Что же это за зверь был?» Маленькая девочка ответила: «Он круглый и плоский, его глазки сидят на палочках, бежал он боком, вот так, вот так». Она показала как. «На спине у него толстая прочная броня». Тогда волшебник сказал: «Как умные дети, которые говорят правду. Теперь я знаю, куда ушел Пауамма, лукавый краб. Дайте-ка мне весло». Он взял весло, но грести ему не пришлось, потому что вода все бежала мимо острова и несла челнок, пока не принесла его к месту, которое называется Писат-Тасек — сердце моря. Писат-Тасек — большая подводная пещера, и ведет она в самую сердцевину мира. В ней растет чудесное дерево Паух-Джанги, на котором растут волшебные орехи-двойчатки. Старейший волшебник опустил руку до самого плеча в глубокую, теплую воду и под корнями чудесного дерева нащупал широкую спину Пауаммы, лукавого краба. Почувствовав прикосновение, Пау-Амма завозился, и поверхность моря поднялась, как поднимается вода в чашке, в которую ты опускаешь руку.
2: «Ага», — сказал старый волшебник, — «теперь я знаю, кто играл с морем».
0: И он громко закричал:
2: «Что ты тут делаешь, Амма?»
0: Сидевший в глубине Амма ответил:
3: «Раз днем и раз ночью я выхожу для пропитания. Раз днем и раз ночью я возвращаюсь к себе. Оставь меня в покое».
0: Тогда старый волшебник сказал: «Слушай, Пау-Амма, когда ты выходишь из пещеры, воды моря вливаются в Писат-Тасек, и берега всех островов обнажаются. Маленькие рыбы умирают, а у Раджи Маянги Кибана, короля слонов, ноги покрываются илом. Когда ты возвращаешься обратно и прячешься в свою пещеру, воды моря поднимаются, половина маленьких островов исчезает в волнах, море окружает дом сына Адама и пасть Раджи Абдуллаха, короля крокодилов, наполняется соленой водой».
2: Услышав это, сидевший в глубине Пау-Амма засмеялся и сказал:
3: «Я не знал, что я такая важная особа. С этих пор я буду выходить из пещеры по 7 раз в день, и море никогда не будет спокойно».
0: Тогда старый волшебник сказал: «Я не могу заставить тебя, Амма, играть в ту игру, которая тебе назначена, потому что ты убежал от меня в самом начале. Но если ты не боишься, всплыви, и мы потолкуем».
3: «Я не боюсь», — ответил лукавый Амма
0: и поднялся на поверхность моря, освещенного луной. В то время в мире не нашлось бы ни одного существа ростом с Пау-Амма, потому что он был король всех крабов. Не обыкновенный краб, а краб-король. Один край его большого щита дотрагивался до берега Саравака, другой — до берега подле Пиханга, и он был крупнее дыма 3 вулканов. Поднимаясь между ветвями чудесного дерева, Амма сбил один из больших орехов, волшебный орех-двойчатку, который дает людям молодость. Маленькая дочка человека увидела, как орех выглядывал из воды, проплывая мимо челнока, втащила его в челн и своими маленькими золотыми ножницами принялась вынимать из скорлупы мягкие ядрышки.
2: «Теперь, — сказал волшебник, — поколдуй, Пау-Амма, и покажи нам, что ты действительно важное существо».
0: Пау-Амма завращал глазами, задвигал ногами, но смог только взволновать море. Ведь краб-король был только краб и больше ничего. Старейший волшебник засмеялся:
2: «В конце концов, ты уж не такая важная персона, — сказал он. — Теперь дай-ка я поколдую».
0: И старый волшебник сделал магическое движение своей левой рукой. Нет, только мизинцем левой руки.
2: «И что же вышло, моя душечка?»
0: Твердая, синевато-зелено-черная броня упала с краба, как волокна падают с кокосового ореха, и Амма остался весь мягкой-мягкой, как маленькие крабы, которых ты, моя любимая, иногда находишь на песчаных отмелях.
2: «Действительно,
0: «Велика твоя сила, нечего сказать», — заметил старейший волшебник. «Что мне сделать? Не попросить ли вот этого человека разрезать тебя крисом? Не послать ли за королем слонов, чтобы он проткнул тебя своими бивнями? Или не позвать ли короля крокодилов, чтобы он укусил тебя?» Пауамма отвечал: «Мне стыдно. Отдай мне мою твердую скорлупу и позволь уйти обратно в пещеру. Тогда я буду выходить из нее всего раз днем и раз ночью, и только за пищей». Но старейший волшебник сказал: «Нет, Амма, я не отдам тебе назад твоей брони, потому что ты будешь расти, делаться все больше, все сильнее и мало-помалу набираться новой гордости. Потом ты, может быть, позабудешь о своем обещании и снова примешься играть с морем». Пауамма сказал: «Что же мне делать? Я так велик, что могу прятаться только в Песат-Тасеке. И если я пойду куда-нибудь в другое место, такой мягкий, каким ты сделал меня, акулы и другие рыбы съедят меня. Если же я отправлюсь в Песат-Тасек такой мягкой, как ты меня сделал, я правда буду в безопасности, но не посмею выйти наружу за пищей и умру от голода». И он задвигал своими лапами и заплакал. «Послушай, Пауамма, — сказал ему старейший волшебник, — я не могу заставить тебя играть так, как хотел, потому что ты убежал от меня в самом начале. Но если ты хочешь, я сделаю все ямки, все кустики морской травы, все камни в море безопасными приютами для тебя и для твоих детей».
3: «Это хорошо», — сказал Пауамма, — «но я еще не решился. Посмотри, с тобой человек, с которым ты разговаривал в самом начале. Если бы ты не обратил на него такого внимания, мне не надоело бы ждать, я не убежал бы, и ничего не случилось бы. Что сделает для меня он?»
0: Тогда человек сказал: «Если хочешь, я поколдую, тогда и глубокая вода, и сухая земля станут приютами для тебя и для твоих детей. Вы будете прятаться и на суше, и в море. Хочешь?»
3: Амма ответил: «Я еще не решил. Смотри, вот девочка, которая в самом начале видела, как я убежал. Если бы она тогда заговорила, волшебник позвал бы меня обратно, и ничего не случилось бы. Что сделает для меня она?»
0: Маленькая девочка сказала: «Я ем славный орех. Если хочешь, Амма, я поколдую и отдам тебе ножницы. Эти острые и прочные ножницы, чтобы ты и твои дети могли есть кокосовые орехи, когда вы из моря выйдете на землю. Ножницами вы будете также устраивать для себя Песат-Тасеки, если вблизи вас не окажется ни камня, ни ямки. Когда же земля будет слишком жестка, вы с помощью этих ножниц будете подниматься на деревья». Но Пауамма сказал:
3: «Я еще не решил, ведь мне, такому мягкому, ваши дары не помогут. Старейший волшебник, верни мне мою броню, тогда я буду играть, как ты мне укажешь».
0: Старейший волшебник сказал: «Я отдам тебе твою броню, Амма. Носи ее 11 месяцев в году. Но на 12-й месяц каждого года она будет делаться снова мягкой, чтобы напоминать тебе и всем твоим детям, что я могу колдовать, а также, чтобы ты не зазнавался Ведь я вижу, что раз ты будешь бегать и под водой, и по земле, ты сделаешься слишком смел. Если же кроме этого научишься взбираться на деревья, разбивать орехи и рыть норки ножницами, ты станешь слишком жадным, Амма». Краб Амма подумал немножко и ответил:
3: «Я решился. Я беру ваши дары».
0: Тогда старейший волшебник поколдовал правой рукой всеми 5 пальцами правой руки, и смотри, что случилось, моя милая. Пау Амма стал делаться все меньше, меньше и меньше. Наконец остался только маленький зеленый краб. Он плыл по воде рядом с челноком и тонким голосом кричал:
4: «Дай же мне ножницы!»
0: Маленькая дочка человека поймала его ладонью своей коричневой руки, посадила его на дно челна и дала ему ножницы. Он помахал ими в своих маленьких лапах, несколько раз открыл их и закрыл, щелкнул ими и сказал:
4: «Я могу есть орехи, я могу разбивать раковины, я могу рыть норы, я могу взбираться на деревья, я могу дышать среди сухого воздуха, я могу находить безопасное убежище под каждым камнем. Я не знал, какое я сильное существо».
0: «Кун? Пайя-кун», — сказал волшебник. Он засмеялся и благословил краба. Маленький же Пау Амма быстро пробежал по краю челнока и соскочил в воду. Он был так мал, что на земле мог скрыться в тени сухого листа, а на морском дне — в пустой раковине.
3: «Хорошо я сделал?» — спросил волшебник.
0: «Да», — ответил

0: сетью челнок к его родному берегу, рыбак.
1: «Нет», — ответил сын Адама, «если мне суждено лениться всю жизнь, пусть море дважды в день работает за меня. Это избавит меня от необходимости грести и коротким веслом».
0: Волшебник засмеялся, сказав: «Очень хорошо».
1: Крыса на луне перестала грызть сеть. Рыбак отпустил свою бечевку так низко, что она дотронулась до моря. И вот лунный старик потащил глубокое море мимо острова Бинтанга, мимо Сингапура, мимо полуострова Малакки, мимо Селангора, и, наконец, челнок вошел в устье реки Перак.
2: «Кун?»
1: — спросил рыбак с луны.
2: «Пайя-кун!» — сказал волшебник. «Смотри же! Теперь всегда два раза днем и два раза ночью води за собой море, чтобы малайские рыбаки могли не работать веслами. Только смотри, не делай это слишком резко, не то я обращу свои чары против тебя, как я сделал это с Пау-Аммой».
1: И они поплыли вверх по реке Перак и пошли спать, моя любимая.
2: Теперь слушай хорошенько. С того самого дня до нынешнего луна всегда водит море к земле и от земли, делая то, что мы называем приливами и отливами. Иногда лунный рыбак тащит море слишком сильно, и тогда у нас бывает весеннее наводнение. Порой он слишком мало поднимает море, и тогда вода стоит низко, но почти всегда он работает старательно, помня угрозу старейшего волшебника.
1: А что же стало с крабом Амой?
2: Когда ты бываешь на морском берегу, ты можешь видеть, как его детки устраивают себе маленькие писаттосеки под камнями и под кустами травы на песке. Можешь видеть, как они машут своими маленькими ножницами. В некоторых далеких странах они действительно всегда живут на суше, поднимаются на пальмовые деревья и едят кокосовые орехи. Все, как обещала королю крабу маленькая дочка человека.
1: Раз в год аммы сбрасывают с себя свою твердую броню и становятся мягкими. Это происходит для того, чтобы они помнили о власти великого волшебника. В это время нехорошо убивать или ловить детей аммы, ведь они становятся беззащитными только потому, что старый Пау-Амма однажды, очень давно, был груб со старым волшебником.
2: Так-то. Дети краба Аммы терпеть не могут, чтобы люди вынимали их из норок, унося к себе домой в банках из-под разного соления и заливали спиртом. Потому-то они так жестоко щиплют тебя своими ножницами. И по делам.
3: Одна сказка закончилась. Пусть начнется другая.
4: Веревочник Гасан. Багдад – бесспорно самый красивый город на реке Тигр. Там жили некогда два именитых и богатых человека и были очень дружны между собой. Одного звали Сади, а другого – Саад. У первого было много невольников и большие поместья, а второй располагал немногими рабами и имуществом. Сади был счастлив своим богатством и независимостью. Саад же думал, что только добродетельная жизнь может дать счастье. Однажды они беседовали о том, в чем заключается истинное благополучие и как его достичь на земле. Сади утверждал, что каждый человек –
5: Как скоро ему удалось

0: удалось отложить или заработать некоторую сумму денег, может на этом основать свое счастье. Но так как бедным людям вообще не представляется случая сделать сбережения, то они и не могут нажить богатство, которое бы сделало их независимыми и счастливыми. Саад сомневался в этом. Он говорил, что люди часто богатеют случайно, но не от бережливости. Последнее бывает очень редко.
1: «Давай попробуем», — предложил Сади.
0: «Я знаю одного человека, который, я уверен, никогда не наживет богатство своим ремеслом. Я подарю ему некоторую сумму денег, и мы увидим, кто из нас прав». Саад принял предложение Сади. Дорога привела обоих друзей к мастерской веревочника по имени Гасан. Это и был тот самый ремесленник, про которого говорил Сади. У Гасана была жена и 5 малолетних детей, и он зарабатывал как раз столько, чтобы не умереть с голода. О расширении своего дела он до сих пор не мог и помышлять, потому что у него не было средств нанять подмастерьев, закупить большой запас пеньки. Но, несмотря на то, он уверял Сади, что вполне счастлив и доволен своей судьбой и не нуждается в чужой помощи. Сади одобрил его и обрадовал словами, что за такие речи он полюбил его и намерен подарить ему 200 дукатов. Пусть он на них разбогатеет. Гасан, видя, что богатый и знатный человек желает ему добра, почувствовал себя чрезмерно счастливым и сказал:
2: «Даже с гораздо меньшей суммой я уверен, что стану богаче всех веревочников в Багдаде».
0: Он плясал от радости, когда ему вручили кошелек, и не находил слов для выражения своей благодарности Сади. Но у Гасана в доме не было сундука, где он мог бы хранить такую большую сумму денег, и поэтому он спрятал кошелек в складках челмы, которая всегда была на нем. Но прежде того вынул из кошелька 10 дукатов, чтобы иметь всегда под руками деньги на необходимые по дому закупки. Прежде всего, он купил большой запас пеньки, затем купил на ужин хороший кусок мяса, так как давно уже ничего не ел. Но когда он шел домой, это мясо увидел коршун. На Востоке коршунов так же много, как у нас ворон на крышах. Прожорливая птица подлетела к Гасану и хотела вырвать у него мясо. Гасан же был очень ловкий человек. Он исхитрился и ударил хищную птицу, но при этом у него свалилась с головы челма, и коршун, меняя одну добычу на другую, схватил вместо мяса красную челму и поднялся с ней в воздух, не обращая внимания на крики бедного веревочника, думавшего его напугать. Вскоре коршун скрылся в далекой синеве небес. Горе Гасана о потере только что полученного богатства было велико. Все его прекрасные планы о расширении своего дела пошли прахом, но он не мог обойтись без челмы, а новое стоило очень дорого, так что от 10 дукатов осталось очень немного. Всего же обиднее ему была мысль, что Сади, конечно, не поверит такому необыкновенному случаю. Прошло полгода со времени того несчастья, когда в один прекрасный день случай снова привел обоих богатых приятелей к дому Гасана. Сади ожидал, что увидит хорошо устроенную мастерскую с трудолюбивыми помощниками, но, к его удивлению, ему навстречу вышел Гасан в том же бедном платье, как и прежде, только челма была новая, а больше ничего. Сади стал расспрашивать Гасана. Когда же услышал историю про украденную птицей челму, то не поверил ни одному слову. Саад уверял Сади, что такая беда возможна. Сади только качал головой. Несмотря на это, он снова вынул кошелек и подарил Гасану еще 200 дукатов и пошел своей дорогой без дальнейших разговоров.
2: Когда первый порыв радости от этого нового, неожиданного счастья прошел, Гасан стал обдумывать, как ему на этот раз поумней распорядиться с деньгами. Он пошел домой, завязал свое сокровище в платок и положил в большой горшок с отрубями, стоявший без всякого употребления в углу комнаты. Он взял только 10 дукатов, чтобы купить пеньки. Жены и детей как раз не было дома. Они пришли, когда он уходил. Он сказал им, что идет за пенькой, но про деньги в горшке не упомянул ни слова. Когда Гасан уже отошел довольно далеко от дома, человек на улице закричал: «Кому нужна глина? Хорошая белая глина!» Жене Гасана как раз нужна была глина, и так как продавец торговал и отрубями, то она променяла свой горшок на 5 больших кусков глины. Некоторое время спустя вернулся Гасан с 5 носильщиками, нагруженными пенькой. Когда они внесли пеньку в дом, и он отослал их, в глаза ему бросилось пустое место, где прежде стоял горшок с отрубями. «Жена!» — вскричал он испуганный, потому что не предвидел ничего доброго. «Куда девался горшок с отрубями?» «Я променяла его на белую глину», — отвечала жена. «Знаешь ли, сколько ты заплатила за глину?» — вскричал Гасан вне себя. 190 дукатов, которые были спрятаны в отрубях!» И он рассказал о вторичном посещении 2 приятелей. Жена, как можно себе представить, пришла в отчаяние, разорвала на себе платье, выдрала себе волосы и упрекала Гасана за то, что он ничего не сказал ей про горшок с отрубями. Но денег этим было не вернуть. И Гасан, сам безутешный, на силу успокоил жену, которая чуть с собой не покончила от горя. Его мучила мысль, что когда 2 богатых господ спросят его, как он воспользовался подарком, ему придется рассказать о новом несчастье, таком же невероятном, как и первое. Но время шло, и, наконец, Сади и Саад надумали снова навестить Гасана. С убитым лицом рассказал Гасан про свое вторичное несчастье. Он знал наперед, что ему не поверят. Так оно и случилось. Сади счел бедного честного веревочника за человека порочного и сожалел, что подарил деньги, которые считал теперь пропавшими именно ему, а не кому-нибудь другому. «А ты не чувствуешь охоты испытать его?» — обратился он к Сааду. Саад отвечал: «Я только что нашел кусок свинца, как ты сам видел. Если Гасану повезет, то свинец принесет ему больше дохода, нежели твое золото. Я подарю ему кусок свинца». Хотя Сади и посмеялся над этим, но Саад отдал кусок свинца Гасану. Тот не знал, что с ним делать, однако из вежливости принял и поблагодарил. Вечером того самого дня по улице, где жил Гасан, ходил один рыбак. Он стучался в двери и везде спрашивал, не может ли кто-нибудь снабдить его куском свинца для его сети. Но везде ему отвечали отказом. Наконец, он дошел до дверей Гасана. Веревочник был очень рад, что может помочь рыбаку, а тот в благодарность обещал ему отдать всю рыбу, которая попадется в первый раз, когда он забросит сеть в море. На следующее утро, когда бедный веревочник сидел за работой и уже думать забыл о рыбаке, тот внезапно подошел к нему с громадной рыбой в руках. «Только вот эту вот одну рыбу поймал», — сказал он. «Будь вся сеть полна рыбой, я бы вам ее всю принес». Гасан взял рыбу с благодарностью и отнес к жене. При этом он вспомнил про Саада, подарившего ему кусок свинца, но не предположил, что свинец принесет еще какой-нибудь доход. Дети и жена веревочника удивились громадной рыбе, для которой у них в доме не было подходящей посуды. Но когда начали рыбу потрошить, то в ней нашли большой граненый прозрачный камень, который жена вначале приняла за стекло. Она вымыла его и дала детям поиграть. Мнимый осколок стекла очень обрадовал детей. Он сверкал даже в темноте. Дети хлопали в ладоши и шумели, пока, наконец, отец не прикрикнул на них. На следующее утро, когда Гасан опять ушел на работу, пришла соседка, жена одного еврея, и пожаловалась на ночной шум, который не давал ее мужу спать. Добродушная мать извинилась перед соседкой и показала ей камень, из-за которого возник весь этот непривычный шум. «Ха, какая хорошенькая игрушка», — сказала еврейка. Она сейчас же признала драгоценный камень. Ее муж был ювелир, и его лавка помещалась рядом. Соседка спросила, не продадут ли стекло, которое, быть может, на что-нибудь пригодится ее мужу. Но, к счастью, дети подняли гвалт. Им не захотелось расставаться с редкой игрушкой. Мать исполнила желание детей и оставила камень у себя. Но через несколько часов жена ювелира вернулась. Она переговорила с мужем и, к удивлению жены веревочника, предложила ей 20 дукатов за драгоценный камень. Разумеется, это ее так поразило, что она объявила, что должна сперва переговорить с мужем. Вот вернулся Гасан домой и сразу же понял, что камень непростой, и, узнав о предложении соседки, не согласился на него. Тогда ювелирша предложила 50 дукатов. Тут Гасан понял, что должно быть камень очень дорогой, и решил не выпускать его дешево из рук. Соседка тотчас же предложила 100 дукатов. Гасан догадался, что, наверное, этот камень бесценный, если ювелирша так хочет его заполучить, и потребовал не более, не менее, как 100 000 дукатов. Можно себе представить, как удивился Гасан, когда соседка предложила ему 50 000 дукатов, но он стоял на своем. Больше ювелирша не смела ему предложить и ушла. Гасан же пообедал, снова ушел на работу. Когда вечером он вернулся домой, то его ждал уже сам ювелир. Он предложил еще 20 000 дукатов сверх 50 000, предложенных женой. Но Гасан стоял на своем и вскоре заметил, что хочет показать камень и другим ювелирам. Это помогло. Сосед немедленно заключил сделку и принес 2000 дукатов задаток и обещал прислать остальные 98 000 на следующий день, что аккуратно и выполнил. И вот бедный веревочник сразу стал богатым человеком, и если б он только знал, где живут Сади и Саад, то сейчас же побежал бы к ним и поблагодарил бы от всего сердца. Но он не знал, где они живут, и, должно быть, ждал, пока случай их не сведет. Стал Гасан думать, как умнее всего распорядиться богатством. Его жена хотела, чтобы он прежде всего купил дорогое платье ей и детям и красивый дом. Но Гасан не сразу исполнил это желание, а прежде всего дал волю своему благородному сердцу, которое подсказывало ему помочь вначале беднякам, товарищам по ремеслу. Он предложил им денег на покупку пеньки с тем, чтобы они работали на него по уговору. Этим он привлек на свою сторону почти всех бедных веревочников Багдада и получил на этом богатую прибыль. В скором времени ему пришлось выстроить большой просторный дом, где бы могли поместиться все его товары. В этом доме он устроил удобные покои для себя и для своего семейства и накупил много дорогой одежды для жены и для детей. Уже довольно долго жил внезапно разбогатевший Гасан в своем большом новом доме, когда Сади и Сааду вновь пришлось пройти по той улице. Они были удивлены, не найдя Гасана, и спросили про него. Их удивление возросло, когда они услышали, что бедный ремесленник стал богатым купцом и живет в собственном доме, который больше похож на дворец и служит украшением улицы. «Видишь ли, Саад, этот человек все-таки хороший хозяин, хотя и был вначале транжирой», — сказал Сади. Я жалею только, что он дважды мне солгал, чтобы выманить денег. Но все-таки меня радует, что я принес ему счастье. Что дело могло быть иначе, этого даже и в голову не приходило богатому господину. Саад же настаивал на том, что Гасан не солгал и, конечно, разбогател иным путем. Тем временем оба приятеля подошли к дому купца Гасана. Они не поверили, что такой великолепный дворец принадлежит бывшему веревочнику, пока, наконец, привратник не уверил их, что это действительно так. Один из многочисленных слуг доложил о приходе Сади и Саада. Их провели в великолепный зал с золотыми обоями. Хозяин сидел на позолоченном стуле, стоявшем на возвышении, и курил из длинного чубука. Увидев своих благодетелей, он вскочил от удивления и радости, точно его кто-то толкнул. Он почтительно подошел к ним, усадил их на почетные места и много раз повторял, что жаждал их увидеть и выразить им свою благодарность. Сади не скрывал своего мнения об источнике богатства Гасана и прямо спросил, не его ли 400 дукатов положили основание богатству Гасана и отчего он не сказал правды. Счастливый Гасан рассказал про историю во всей подробности. Но Сади и тут не поверил. Он объявил, что радуется тому, что Гасан разбогател, потому что он этого именно и желал, но чудесным рассказом про грабителя коршуна, про горшок с отрубями и драгоценный камень, найденный во внутренности рыбы, всему этому он не в силах поверить. Вечер уже наступил, а знатные гости Гасана все еще продолжали любоваться его богатствами и великолепием его дома. Наконец стали прощаться. Но, уступив усиленной просьбе Гасана, остались ночевать, и он пригласил их посетить на следующий день его загородное имение. Приглашение было принято. Ужин у Гасана был роскошный. Редкие кушанья подавались на стол, на котором сияла дорогая посуда, так что гости все более и более удивлялись. Столовая была великолепно освещена, и невидимая музыка тешила слух гостей. На следующее утро Гасан повел своих посетителей на берег Тигра и пригласил их сесть в легкий челнок, где сидели на веслах невольники, и они отправились в имение Гасана. Удивлению Сади и Саада не было границ, когда они очутились в волшебном, как им казалось, саду. В парке, прилегающем к загородному дому, разбиты были великолепные аллеи, и в них пели чудные птицы. Красивые фонтаны чередовались с прохладными гротами. Лимонные и апельсиновые деревья наполняли воздух благоуханием. Хозяин и гости уселись в тенистой беседке. И тут прибежали два сына Гасана, чтобы показать ему удивительную находку. Это была челма, в которой птицы устроили себе гнездо. Но Гасан глазам своим не поверил, увидев, что держит в руках свою собственную, когда-то похищенную коршуном челму. «Я не знаю, дорогие гости, помните ли вы еще ту челму, которая была на мне надета при нашей первой встрече? Но я убежден, что это та самая, которую похитила птица». И он передал челму для осмотра обоим господам. Они нашли в ее складках кошелек, и в нем 190 дукатов. Велико было их удивление, а также и радость Гасана, что, наконец, открылась правда о потере первых данных ему денег. Но истории с горшком Сади все-таки не хотел верить. Приятели пообедали у Гасана и остались до вечера у него в имении. Когда взошла полная луна, хозяин поехал верхом с гостями в Багдад. Когда они туда приехали, взмыленных лошадей отвели в конюшню. И вдруг не хватило корма для них. Слуги побежали по соседям, чтобы добыть его, но все, что могли достать, это большой горшок с отрубями и немного сена. Они высыпали отруби в ясли коням и немало удивились, когда оттуда выпал связанный и очень тяжелый платок. Они привезли его своему господину как раз в ту минуту, когда он прощался с Сади и Саадом. «Вот оно, последнее доказательство, неспосланное самим Богом, о том, что я всегда говорил правду», — вскричал обрадованный Гасан. Он немедленно развязал платок, пересчитал деньги при изумленных гостях, и в платке оказалось ровно 190 дукатов. Жена также признала в горшке тот самый, который она когда-то отдала торговцу в обмен на глину. Теперь Сади покончил с сомнениями и поверил, что Гасан никогда не лгал. Он согласился также, что не он, а Саад был прав, который утверждал, что одни деньги не могут никого осчастливить. Оба приятеля провели и эту ночь у Гасана, но на другое утро попросили его как можно скорее их навестить. Гасан исполнил их просьбу, и они приняли его в свой братский союз. С тех пор все трое до конца дней своих жили в великой дружбе и в согласии.

0: Алексея Толстого. Кот Васька. У Васьки кота поломались от старости зубы. А ловить мышей большой был охотник Васька-кот. Лежит целые дни на теплой печурке и думает, как бы зубы поправить. И надумал. А надумавши, пошел к старой колдунье.
1: «Бабушка!» – замурлыкал кот. «Приставь мне зубы, да острые, железные, костяные-то я давно обломал».
0: «Ладно», — говорит колдунья, «за это отдашь мне то, что поймаешь в первый раз». Поклялся кот, взял железные зубы, побежал домой. Не терпится ему ночью, ходит по комнате, мышей вынюхивает. Вдруг мелькнуло что-то. Бросился кот, да, видно, промахнулся. Пошел, опять метнулось. «Погоди же», — думает кот Васька. Остановился, глаза скосил и поворачивается. Да вдруг как прыгнет, завертелся волчком и ухватил железными зубами свой хвост. Откуда ни возьмись, явилась старая колдунья. «Давай», — говорит хвост по уговору. Заурлыкал кот, замяукал, слезами облился. Делать нечего, отдал хвост. И стал кот куцый. Лежит целые дни на печурке и думает. «Пропади они, железные зубы, пропадом!»

0: «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Повесть-сказка Алексея Толстого.
1: Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый столяр Джузеппе по прозванию «Сизый нос». Однажды ему попалось под руку полено. Обыкновенное полено для топки очага в зимнее время.
2: «Неплохая вещь»,
1: — сказал сам себе Джузеппе.
2: «Можно смастерить из него что-нибудь вроде ножки для стола».
1: Джузеппе надел очки, обмотанные бечевкой, так как очки были тоже старые, повертел в руке полено и начал его тесать топориком. Но только он начал тесать, чей-то необыкновенно тоненький голосок пропищал.
3: «Ой-ой, потише, пожалуйста!»
1: Джузеппе сдвинул очки на кончик носа, стал оглядывать мастерскую. Никого. Он заглянул под верстак. Никого. Он посмотрел в корзине со стружками. Никого. Он высунул голову за дверь. Никого на улице.
2: «Неужели мне почудилось?»
1: — подумал Джузеппе.
2: «Кто бы это мог пищать?»
1: Он опять взял топорик и опять только ударил по полену.
3: «Ой, больно же, говорю!»
1: — завыл тоненький голосок. На этот раз Джузеппе испугался не на шутку. У него даже вспотели очки. Он осмотрел все углы в комнате, залез даже в очаг и, свернув голову, долго смотрел в трубу.
2: «Нет никого. Может быть, я выпил чего-нибудь неподходящего и у меня звенит в ушах?»
1: Размышлял про себя Джузеппе. Нет, сегодня он ничего неподходящего не пил. Немного успокоясь, Джузеппе взял рубанок, стукнул молотком по задней его части, чтобы в меру, не слишком много и не слишком мало, вылезло лезвие, положил полено на верстак и только повел стружку.
3: «Ой-ой-ой-ой-ой! Слушайте, чего вы щиплетесь?»
1: Отчаянно запищал тоненький голосок. Джузеппе уронил рубанок, попятился и сел прямо на пол. Он догадался, что тоненький голосок шел изнутри полена. В это время к Джузеппе зашел его старинный приятель, шарманщик по имени Карло. Когда-то Карло в широкополой шляпе ходил с прекрасной шарманкой по городам и пением и музыкой добывал себе на хлеб. Сейчас Карло был уже стар и болен, и шарманка его давно сломалась.
4: «Здравствуй, Джузеппе»,
1: — сказал он, зайдя в мастерскую.
4: «Что ты сидишь на полу? А я, видишь ли, потерял маленький винтик. Да ну его!»
1: — ответил Джузеппе и покосился на полено.
4: «Ну а ты как живешь, старина?»
5: «Плохо. Все думаю, чем бы мне заработать на хлеб? Хоть бы ты мне помог, посоветовал бы, что ли».
4: «Так чего проще?»
1: — сказал весело Джузеппе и подумал про себя.
4: «Отделаюсь я сейчас от этого проклятого полена. Чего проще? Видишь, лежит на верстаке превосходное полено. Возьми-ка ты это полено, Карло, отнеси домой».
5: «Эхе-хе, что же дальше-то? Принесу я домой полено, а у меня даже очага в каморке нет».
4: «Я тебе дело говорю, Карло. Возьми ножик, вырежи из этого полена куклу. Научи ее говорить всякие смешные слова, петь и танцевать. Да и носи по дворам. Заработаешь на кусок хлеба и на стаканчик вина».
1: В это время на верстаке, где лежало полено, пискнул веселый голосок.
3: «Браво! Прекрасно придумано, сизый нос!»
1: Джузеппе опять затрясся от страха. А Карло только удивленно оглядывался. Откуда голос?
5: «Ну, спасибо, Джузеппе, что посоветовал. Давай, пожалуй, твое полено».
1: Тогда Джузеппе схватил полено и поскорее сунул его другу. Но то ли он неловко сунул, то ли оно само подскочила и стукнула Карло по голове.
4: «Ах, вот какие твои подарки! Прости, дружище, это не я тебя стукнул!»
5: «Значит, я сам себя стукнул по голове?»
4: «Нет, дружище, должно быть, само полено тебя стукнуло».
5: «Врешь, ты стукнул!»
4: «Нет, не я!
5: Я знал, что ты пьяница, сизый нос, а ты еще и лгун!»
4: «Ах ты, ругаться! Ну-ка, подойди ближе!»
5: «Сам подойди ближе! Я тебя схвачу за нос!»
1: Оба старика надулись и начали наскакивать друг на друга. Карло схватил Джузеппе за сизый нос, Джузеппе схватил Карло за седые волосы, росшие около ушей. После этого они начали здорово тузить друг друга под микитки. Пронзительный голосок на верстаке в это время пищал и подначивал.
3: «Вали, вали хорошенько!»
1: Наконец, старики устали и запыхались. Джузеппе сказал:
4: «Давай помиримся, что ли?»
1: Карло ответил:
4: «Ну что ж, давай помиримся».
1: Старики поцеловались. Карло взял полено под мышку и пошел домой. Карло жил в каморке под лестницей, где у него ничего не было, кроме красивого очага в стене против двери. Но красивый очаг и огонь в очаге, и котелок, кипящий на огне, были не настоящие, нарисованы на куске старого холста. Карло вошел в каморку, сел на единственный стул у безногого стола и, повертев так и эдак полено, начал ножом вырезать из него куклу.
4: «Как бы мне ее назвать? Назову я ее Буратино. Это имя принесет мне счастье. Я знал одно семейство, всех их звали Буратино. Отец Буратино, мать Буратино, дети тоже Буратино. Все они жили весело и беспечно».
1: Первым делом он вырезал на полене волосы, потом лоб, потом глаза. Вдруг глаза сами раскрылись и уставились на него. Карло и виду не подал, что испугался, только ласково спросил:
4: «Деревянные глазки, почему вы так странно смотрите на меня?»
1: Но кукла молчала, должно быть, потому что у нее еще не было рта. Карло выстругал щеки, потом выстругал нос, обыкновенный. Вдруг нос сам начал вытягиваться, расти, и получился такой длинный острый нос, что Карло даже крякнул:
4: «Нехорошо, длиннен».
1: И начал срезать у носа кончик. Не тут-то было. Нос вертелся, вывертывался, так и остался длинным-длинным, любопытным, острым носом. Карло принялся за рот, но только успел вырезать губы, рот сразу открылся. И высунулся из него, дразнясь, узенький красный язык. Карло, уже не обращая внимания на эти проделки, продолжал стругать, вырезывать, ковырять. Сделал кукле подбородок, шею, плечи, туловище, руки. Но едва кончил выстругивать последний пальчик, Буратино начал колотить кулачками Карло по лысине, щипаться и щекотаться.
4: «Послушай, ведь я еще не кончил тебя мастерить, а ты уже принялся баловаться. Что же дальше-то будет, а?»
1: И он строго поглядел на Буратино. И Буратино круглыми глазами, как мышь, глядел на папу Карло. Карло сделал ему из лучинок длинные ноги с большими ступнями. На этом, окончив работу, поставил деревянного мальчишку на пол, чтобы научить ходить. Буратино покачался-покачался на тоненьких ножках, шагнул раз, шагнул другой, скок-скок, прямо к двери, через порог и на улицу. Карло, беспокоясь, пошел за ним.
4: «Эй, плутишка, вернись!»
1: «Куда там?» Буратино бежал по улице, как заяц, только деревянные подошвы его туки-тук, туки-тук постукивали по камням.
4: «Держите его!»
1: Прохожие смеялись, показывая пальцами на бегущего Буратино. На перекрестке стоял огромный полицейский с закрученными усами и в треугольной шляпе. Увидев бегущего деревянного человечка, он широко расставил ноги, загородив ими всю улицу. Буратино хотел проскочить у него между ног, но полицейский схватил его за нос и так держал, покуда не подоспел папа Карло.
4: «Ну погоди же ты, я с тобой расправлюсь!»
1: Отпихиваясь, проговорил Карло и хотел засунуть Буратино в карман куртки. Буратино совсем не хотелось в такой веселый день при всем народе торчать ногами кверху из кармана куртки. Он ловко вывернулся, шлепнулся на мостовую и притворился мертвым.
4: «Хай-хай!»
1: — сказал полицейский.
4: «Дел, кажется, скверное!»
1: Стали собираться прохожие. Глядя на лежащего Буратино, качали головами.
4: «Бедняжка! Должно быть, с голоду!»
6: «Карло его до смерти заколотил!» «Этот старый шарманщик только притворяется хорошим человеком! Он дурной, он злой человек!»
1: Слыша все это, усатый полицейский схватил несчастного Карло за воротник и потащил в полицейское отделение. Карло пылил башмаками и громко стонал.
4: «Ох, ох, на горе себе я сделал деревянного мальчишку!»
1: Когда улица опустела, Буратино поднял нос, огляделся и в припрыжку побежал домой. Прибежав в каморку под лестницей, Буратино шлепнулся на пол около ножки стула.
3: «Что бы еще такое придумать?»
1: Не нужно забывать, забывать, что Буратино шел всего первый день от рождения. Мысли у него были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые. В это время послышалось
7: «Кри-кри! Кри-кри! Кри-кри!»
1: Буратино завертел головой, оглядывая каморку.
3: «Эй! Кто здесь?»
7: «Я здесь! Кри-кри!»
1: Буратино увидел существо, немного похожее на таракана, но с головой, как у кузнечика. Оно сидело на стене над очагом и тихо потрескивало. Кри-кри. Глядело выпуклыми, как из стекла, радужными глазами, шевелило усиками.
3: «Эй, ты кто такой?»
7: «Я говорящий сверчок. Живу в этой комнате больше 100 лет».
3: «Здесь я хозяин! Убирайся отсюда!»
7: «Хорошо, я уйду. Хотя мне грустно покидать комнату, где я прожил 100 лет. Но прежде чем я уйду, выслушай полезный совет».
3: «Очень мне нужны советы старого сверчка!»
7: «Ах, Буратино, Буратино, брось баловство. Слушайся Карла, без дела не убегай из дома и завтра начни ходить в школу. Вот мой совет. Иначе тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения. За твою жизнь я не дам и дохлой сухой мухи».
3: «Почему?»
7: «А вот ты увидишь. Почему?»
3: «Ах ты, столетняя букашка-таракашка! Больше всего на свете я люблю страшные приключения! Завтра чуть свет убегу из дома, лазить по заборам, разорять птичьи гнезда, дразнить мальчишек, таскать за хвосты собак и кошек! Я еще не то придумаю!»
7: «Жаль мне тебя, жаль, Буратино, прольешь ты горькие слезы».
3: «Почему?»
7: «Потому что у тебя глупая деревянная голова».
1: Тогда Буратино вскочил на стул, со стула на стол, схватил молоток и запустил его в голову говорящему сверчку. Старый умный сверчок тяжело вздохнул, пошевелил усами и уполз за очаг. Навсегда из этой комнаты. После случая с говорящим сверчком в каморке под лестницей стало совсем скучно. День тянулся и тянулся. В животе у Буратино тоже было скучновато. Он закрыл глаза и вдруг увидел жареную курицу на тарелке. Живо открыл глаза. Курица на тарелке исчезла. Он опять закрыл глаза. Увидел тарелку с манной кашей пополам с малиновым вареньем. Открыл глаза. Нет тарелки с манной кашей пополам с малиновым вареньем. Тогда Буратино догадался, что ему ужасно хочется есть. Он подбежал к очагу и сунул нос в кипящий на огне котелок. Но длинный нос Буратино проткнул насквозь котелок, потому что, как мы знаем, и очаг, и огонь, и дым, и котелок были нарисованы бедным Карло на куске старого холста. Буратино вытащил нос и поглядел в дырку. За холстом в стене было что-то похожее на небольшую дверцу, но там было так затянуто паутиной, что ничего не разобрать. Буратино пошел шарить по всем углам, не найдется ли корочки хлебца или куриной косточки, обглоданной кошкой. Ах, ничего-то не было у бедного Карла запасено на ужин. Вдруг он увидел в корзинке со стружками куриное яйцо. Схватил его, поставил на подоконник и носом тюк-тюк разбил скорлупу. Внутри яйца пискнул голосок.
3: «Спасибо, деревянный человечек!»
1: Из разбитой скорлупы вылез цыпленок с пухом вместо хвоста и с веселыми глазами.
3: «До свидания! Мама-кура давно меня ждет на дворе!»
1: И цыпленок выскочил в окно. Только его и видели.
3: «Ой-ой!»
1: — закричал Буратино.
3: «Есть хочу!»
1: День, наконец, кончил тянуться. В комнате стало сумеречно. Буратино сидел около нарисованного огня и от голода потихоньку икал. Он увидел, из-под лестницы, из-под пола показалась толстая голова. Высунулась, понюхала и вылезла серое животное на низких лапах. Не спеша оно пошло к корзине со стружками, влезло туда, нюхая и шаря. Сердито зашуршало стружками. Должно быть, оно искало яйцо, которое разбил Буратино. Потом оно вылезло из корзины и подошло к Буратино. Понюхало его, крутя черным носом с 4 длинными волосками с каждой стороны. От Буратино съестным не пахло. Оно пошло мимо, таща за собой длинный тонкий хвост. Ну как его было не схватить за хвост? Буратино сейчас же и схватил. Это оказалась старая злая крыса Шушера. С испугу она как тень кинулась было под лестницу, волоча Буратино, но увидела, что это всего-навсего деревянный мальчишка. Обернулась и с бешеной злобой набросилась, чтобы перегрызть ему горло. Теперь уже Буратино испугался, отпустил холодный крысиный хвост и вспрыгнул на стул. Крыса за ним. Он со стула перескочил на подоконник. Крыса за ним. С подоконника он через всю каморку перелетел на стол. Крыса за ним. И тут, на столе, она схватила Буратино за горло, повалила, держа его в зубах, соскочила на пол и поволокла под лестницу в подполье.
3: «Папа Карло!»
1: Успел только пискнуть Буратино.
5: «Я здесь!»
1: — ответил громкий голос. Дверь распахнулась. Вошел папа Карло, стащил с ноги деревянный башмак и запустил им в крысу. Шушера, выпустив деревянного мальчишку, скрипнула зубами и скрылась.
5: «Вот до чего доводит баловство!»
1: — проворчал папа Карло, поднимая с пола Буратино. Посмотрел, все ли у него цело. Посадил его на колени, вынул из кармана луковку, очистил.
5: «На, ешь!»
1: Буратино вонзил голодные зубы в луковицу и съел ее, хрустя и причмокивая. После этого стал тереться головой о щетинистую щеку папы Карло.
3: «Я буду умненький, благоразумненький, папа Карло! Говорящий сверчок велел мне ходить в школу!»
5: «Славно придумано, малыш!»
3: «Папа Карло, но ведь я голенький, деревянненький! Мальчишки в школе меня засмеют!»
5: «Эге!»
1: — сказал Карло и почесал щетинистый подбородок.
5: «Ты прав, малыш».
1: Он зажег лампу, взял ножницы, клей и обрывки цветной бумаги. Вырезал и склеил курточку из коричневой бумаги и ярко-зеленые штанишки. Смастерил туфли из старого голенища и шапочку с колпачком с кисточкой из старого носка. Все это надел на Буратино.
5: «Носи на здоровье».
3: «Папа Карло, а как же я пойду в школу без азбуки?»
5: «Эге, ты прав, малыш».
1: Папа Карло почесал в затылке, накинул на плечи свою единственную старую куртку и пошел на улицу. Он скоро вернулся, но без куртки. В руке он держал книжку с большими буквами и занимательными картинками.
5: «Вот тебе азбука. Учись на здоровье».
3: «Папа Карло, а где твоя куртка?»
5: «Куртку-то я продал. Ничего, обойдусь и так. Только ты живи на здоровье».
1: Буратино уткнулся носом в добрые руки папы Карло.
3: «Выучусь, вырасту, куплю тебе 1000 новых курток».
1: Буратино всеми силами хотел в этот первый в его жизни вечер жить без баловства, как научил его говорящий сверчок. Рано поутру Буратино положил азбуку в сумочку и в припрыжку побежал в школу. По дороге он даже не смотрел на сласти, выставленные в лавках. Маковые на меду треугольнички, сладкие пирожки и леденцы в виде петухов, насаженных на палочку. Он не хотел смотреть на мальчишек, запускающих бумажный змей. Улицу переходил полосатый кот Базилио, которого можно было схватить за хвост, но Буратино удержался и от этого. Чем ближе он подходил к школе, тем громче неподалеку на берегу Средиземного моря играла веселая музыка. «Пи-пи-пи» — пищала флейта, «ла-ла-ла» — пела скрипка, «дин-дин» — звякали медные тарелки, «бум» — бил барабан. В школу нужно поворачивать направо, музыка слышалась налево. Буратино стал спотыкаться. Сами ноги поворачивали к морю, где «пи-пи-пи», «дин-ла-ла», «дин-ла-ла», «бум».
3: «Школа же никуда же не уйдет же! Я только взгляну, послушаю и бегом в школу!»
1: Что есть духу, он пустился бежать к морю. Он увидел полотняный балаган, украшенный разноцветными флагами, хлопающими от морского ветра. Наверху балагана, приплясывая, играли 4 музыканта. Внизу полная улыбающаяся тетя продавала билеты. Около входа стояла большая толпа. Мальчики и девочки, солдаты, продавцы лимонада, кормилицы с младенцами, пожарные, почтальоны. Все-все читали большую афишу. «Кукольный театр. Только одно представление. «Торопитесь, торопитесь, торопитесь!» Буратино дернул за рукав одного мальчишку.
3: «Скажите, пожалуйста, сколько стоит входной билет?»
1: Мальчик ответил сквозь зубы, не спеша.
6: 4 сольда, деревянный человечек!»
3: «Понимаете, мальчик, я забыл дома мой кошелек! Вы не можете мне дать взаймы 4 сольда?»
1: Мальчик презрительно свистнул.
6: «Нашел дурака!»
3: «Мне ужасно хочется посмотреть кукольный театр!»
1: Сквозь слезы сказал Буратино.
3: «Купите у меня за 4 сольда мою чудную курточку!»
6: «Бумажную куртку за 4 сольда? Ищи дурака!»
3: «Ну тогда мой хорошенький колпачок!»
6: «Твоим колпачком только ловить головастиков! Ищи дурака!»
1: Буратино даже похолодел нос, так ему хотелось попасть в театр.
3: «Мальчик, в таком случае возьмите за 4 сольда мою новую азбуку».
6: «С картинками?»
3: «С чудными картинками и большими буквами».
6: «Давай, пожалуй»,
1: — сказал мальчик, взял азбуку и нехотя отсчитал 4 сольда. Буратино подбежал к полной улыбающейся тете и пропищал.
3: «Послушайте, дайте мне в первом ряду билет на единственное представление кукольного театра».
1: Буратино сел в первом ряду и с восторгом глядел на опущенный занавес. На занавесе были нарисованы танцующие человечки, девочки в черных масках, страшные бородатые люди в колпаках со звездами, солнце, похожее на блин с носом и глазами, и другие занимательные картинки. 3 раза ударили в колокол, и занавес поднялся. На маленькой сцене справа и слева стояли картонные деревья. Над ними висел фонарь в виде луны и отражался в кусочке зеркала, на котором плавали 2 лебедя, сделанные из ваты с золотыми носами. Из-за картонного дерева появился маленький человечек в длинной белой рубашке с длинными рукавами. Его лицо было обсыпано пудрой, белый, как зубной порошок. Он поклонился почтеннейшей публике и сказал грустно.
8: «Здравствуйте, меня зовут Пьеро. Сейчас мы разыграем перед вами комедию под названием «Девочка с голубыми волосами» или 33 подзатыльника. Меня будут колотить палкой, давать пощечины и подзатыльники. Это очень смешная комедия».
1: Из-за другого картонного дерева выскочил другой человечек, весь клетчатый, как шахматная доска. Он поклонился почтеннейшей публике.
9: «Здравствуйте, я Арлекин!»
1: После этого обернулся к Пьеро и отпустил ему 2 пощечины, такие звонкие, что у того со щек посыпалась пудра.
9: «Ты чего хнычешь, дуралей?»
8: «Я грустный, потому что я хочу жениться»,
1: — ответил Пьеро.
9: «А почему ты не женился?»
8: «Потому что моя невеста от меня убежала».
9: «А-ха-ха-ха! Видели дуралея?»
1: Он схватил палку и отколотил Пьеро.
9: «Как зовут твою невесту?»
8: «А ты не будешь больше драться?»
9: «Ну нет, я еще только начал!»
8: «В таком случае ее зовут Мальвина или девочка с голубыми волосами».
1: Опять покатился со смеху Арлекин и отпустил Пьеро 3 подзатыльника.
9: «Послушайте, почтеннейшая публика! Да разве бывают девочки с голубыми волосами?»
1: Но тут он, повернувшись к публике, вдруг увидел на передней скамейке деревянного мальчишку с ртом до ушей, с длинным носом, в колпачке с кисточкой.
9: «Глядите, это Буратино!»
1: — закричал Арлекин, указывая на него пальцем.
9: «Живой Буратино!»
1: — завопил Пьеро, взмахивая длинными рукавами. Из-за картонных деревьев выскочило множество кукол. Девочки в черных масках, страшные бородачи в колпаках, мохнатые собаки с пуговицами вместо глаз, горбуны с носами, похожими на огурец. Все они подбежали к свечам, стоявшим вдоль рампы, и, оглядываясь, затараторили.
10: «Это Буратино! Это Буратино! К нам, веселый плутишка Буратино!»
1: Тогда он с лавки прыгнул на суфлерскую будку, а с нее на сцену. Куклы схватили его, начали обнимать, целовать, щипать. Потом все куклы запели «Польку-птичку».
11: «Птичка польку танцевала на лужайке в ранний час, но с

0: Олечка была.
1: Зрители были растроганы. Одна кормилица даже прослезилась. Один пожарный плакал навзрыд. Только мальчишки на задних скамейках сердились и топали ногами.
2: «Довольно лизаться! Не маленькие!
3: Продолжайте представление!»
1: Услышав весь этот шум, из-за сцены высунулся человек, такой страшный с виду, что можно было окоченеть от ужаса при одном взгляде на него. Густая нечесанная борода его волочилась по полу, выпученные глаза вращались, огромный рот лязгал зубами, будто это был не человек, а крокодил. В руке он держал семихвостую плетку. Это был хозяин кукольного театра, доктор кукольных наук, сеньор Карабас-Барабас.
4: «Га-га-га! Гу-гу-гу!»
1: Заревел он на Буратино.
4: «Так это ты помешал представлению моей прекрасной комедии!»
1: Он схватил Буратино, отнес в кладовую театра и повесил на гвоздь. Вернувшись, погрозил куклам семихвостой плеткой, чтобы они продолжали представление. Куклы кое-как закончили комедию, занавес закрылся, зрители разошлись. Доктор кукольных наук сеньор Карабас-Барабас пошел на кухню ужинать. Сунув нижнюю часть бороды в карман, чтобы не мешало, он сел перед очагом, где на вертеле жарились целый кролик и два цыпленка. Помуслив пальцы, он потрогал жаркое, и оно показалось ему сырым. В очаге было мало дров. Тогда он три раза хлопнул в ладоши. Вбежали Орликин и Пьеро.
4: «Принесите ко мне этого бездельника Буратино!»
1: — сказал сеньор Карабас-Барабас.
4: «Он сделан из сухого дерева. Я его подкину в огонь. Мою жаркую живо зажарится!»
1: Орликин и Пьеро упали на колени, умоляли пощадить несчастного Буратино.
4: «А где моя плетка?»
1: — закричал Карабас-Барабас. Тогда они, рыдая, пошли в кладовую, сняли с гвоздя Буратино и приволокли на кухню. Когда куклы приволокли Буратино и бросили на пол у решетки очага, сеньор Карабас-Барабас, страшно сопя носом, мешал кочергой угли. Вдруг глаза его налились кровью, нос, затем все лицо собралось поперечными морщинами. Должно быть, ему в ноздри попал кусочек угля. Завыл Карабас-Барабас, закатывая глаза. И он чихнул так, что пепел поднялся столбом в очаге. Когда доктор кукольных наук начинал чихать, то уже не мог остановиться и чихал 50, а иногда и 100 раз подряд. От такого необыкновенного чихания он обессиливал и становился добрее. Пьеро украдкой шепнул Буратино.
5: «Попробуй с ним заговорить между чиханием».
1: Карабас-Барабас забирал разинутым ртом воздух и с треском чихал, тряся башкой и топая ногами. На кухне все тряслось, дребезжали стекла, качались сковороды и кастрюли на гвоздях. Между этими чиханиями Буратино начал подвывать жалобным тоненьким голоском.
3: «Бедный я несчастный, никому-то меня не жалко!»
4: «Перестань реветь!» —
1: крикнул Карабас-Барабас.
4: «Ты мне мешаешь!»
3: «Будьте здоровы, сеньор!»
1: — всхлипнул Буратино.
4: «Спасибо. А что, родители у тебя живы?»
3: «У меня никогда, никогда не было мамы, сеньор! Ах, я несчастный!»
1: И Буратино закричал так пронзительно, что в ушах Карабаса-Барабаса стало колоть, как иголкой. Он затопал подошвами.
4: «Перестань визжать, говорю тебе! А что, отец у тебя жив?»
3: «Мой бедный отец еще жив, сеньор!»
4: «Воображаю, каково будет узнать твоему отцу, что я на тебе изжарил кролика и двух цыплят!»
3: «Мой бедный отец все равно скоро умрет от голода и холода! Я его единственная опора в старости! Пожалейте! Отпустите меня, сеньор!»
4: «10 000 чертей!»
1: — заорал Карабас-Барабас.
4: «Ни о какой жалости не может быть и речи! Кролик и цыплята должны быть зажарены. Полезай в очаг.
3: Сеньор, я не могу этого сделать.
4: Почему?
1: Спросил Карабас-Барабас. Только для того, чтобы Буратино продолжал разговаривать, а не визжал в уши.
3: Сеньор, я уже пробовал однажды сунуть нос в очаг и только проткнул дырку.
4: Что за вздор?
1: Удивился Карабас-Барабас.
4: Как ты мог носом проткнуть в очаге дырку?
3: Потому, сеньор, что очаг и котелок над огнем были нарисованы на куске старого холста.
1: Чихнул Карабас-Барабас с таким шумом, что Пьеро отлетел налево, Орликин направо, а Буратино завертелся волчком.
4: Где ты видел очаг и огонь и котелок, нарисованными на куске холста?
3: В каморке моего папы Карло.
4: Твой отец Карло?
1: Карабас-Барабас вскочил со стула, взмахнул руками, борода его разлетелась.
4: Так значит, это в каморке старого Карла находится потайная?
1: Но тут Карабас-Барабас, видимо, не желая проговориться о какой-то тайне, обоими кулаками за

0: нарисованный на куске старого холста.
1: «Ступай, выспись, и утром пораньше беги домой!»
2: Буратино положил 5 золотых монет в карман и ответил с вежливым поклоном.
3: «Благодарю вас, сеньор! Вы не могли доверить деньги в более надежные руки!»
2: Орликин и Пьеро отвели Буратино в кукольную спальню, где куклы опять начали обнимать, целовать, толкать, щипать и опять обнимать Буратино, так непонятно избежавшего страшной гибели в очаге. Он шепотом говорил куклам.
3: «Здесь какая-то тайна!»
2: Рано утром Буратино пересчитал деньги. Золотых монет было столько, сколько пальцев на руке. 5. Зажав золотые в кулаке, он в припрыжку побежал домой и напевал.
3: «Куплю папе Карло новую куртку, куплю много маковых треугольничков, леденцовых петухов на палочках».
2: Когда из глаз скрылся балаган кукольного театра и развивающиеся флаги, он увидел 2 нищих, уныло бредущих по пыльной дороге. Лису Алису, ковыляющую на 3 лапах, и слепого кота Базилио. Это был не тот кот, которого Буратино встретил вчера на улице, но другой, тоже Базилио и тоже полосатый. Буратино хотел пройти мимо, но лиса Алиса сказала ему умильно.
4: «Здравствуй, добренький Буратино! Куда так спешишь?»
3: «Домой, к папе Карло!»
2: Лиса вздохнула еще умильнее.
4: «Уж не знаю, застанешь ли ты в живых бедного Карло. Он совсем плох от голода и холода.
3: А ты это видела?»
2: Буратино разжал кулак и показал 5 золотых. Увидев деньги, лиса невольно потянулась к ним лапой, а кот вдруг широко раскрыл слепые глаза, и они сверкнули у него, как 2 зеленых фонаря. Но Буратино ничего этого не заметил.
4: «Добренький, хорошенький Буратино, что же ты будешь делать с этими деньгами?»
3: «Куплю куртку для папы Карло, куплю новую азбуку».
4: «Азбуку? О-о-о! Не доведет тебя до добра это учение. Вот я училась, училась, а гляди, хожу на 3 лапах».
5: «Азбуку?»
2: – проворчал кот Базилио и сердито фыркнул в усы.
5: «Через это проклятое учение я глаз лишился».
2: На сухой ветке около дороги сидела пожилая ворона. Слушала-слушала и каркнула.
3: «Врут! Врут!»
2: Кот Базилио сейчас же высоко подскочил, лапой сшиб ворону с ветки, выдрал ей полхвоста. Едва она улетела. И опять представился, будто он слепой.
3: «Вы за что так ее, кот Базилио?»
2: Удивленно спросил Буратино.
5: «Глаза-то слепые»,
2: — ответил кот.
5: «Показалось, это собачонка на дереве».
2: Пошли они втроем по пыльной дороге. Лиса сказала.
4: «Умненький, благоразумненький Буратино, хотел бы ты, чтобы у тебя денег стало в 10 раз больше?»
3: «Конечно хочу, а как это делается?»
4: «Проще простого. Пойдем с нами».
3: «Куда?»
4: «Страну дураков!»
2: Буратино немного подумал.
3: «Нет, уж я, пожалуй, сейчас домой пойду».
4: «Пожалуйста, мы тебя за веревку не тянем. Тем хуже для тебя».
5: «Тем хуже для тебя».
3: «Ты сам себе враг».
5: «Ты сам себе враг».
3: «А то бы твои 5 золотых превратились в кучу денег».
2: Буратино остановился, разинул рот.
3: «Врешь!»
2: Лиса села на хвост, облизнулась.
4: «Я тебе сейчас объясню. В стране дураков есть волшебное поле, называется поле чудес. На этом поле выкопай ямку, скажи 3 раза крэкс-пэкс-пэкс, положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать. На утро из ямки вырастет небольшое деревце. На нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. Понятно?»
2: Буратино даже подпрыгнул.
3: «Врешь! Идем, Базилио. Нам не верят и не надо». «Нет, нет, верю, верю! Идемте скорее в страну дураков».
2: Буратино, лиса Алиса и кот Базилио спустились под гору,

0: шли и шли через поля, виноградники, через сосновую рощу, вышли к морю и опять повернули от моря через ту же рощу, виноградники. Городок на холме, и солнце над ним виднелись то справа, то слева. Лиса Алиса говорила, вздыхая:
1: «О, не так-то легко попасть в страну дураков. Все лапы сотрешь».
0: Под вечер они увидели сбоку дороги старый дом с плоской крышей и с вывеской над входом: «Харчевня трех пескарей». Хозяин выскочил навстречу гостям, сорвал с плешивой головы шапочку и низко кланялся, прося зайти.
1: «Не мешало бы нам перекусить хоть сухой корочкой».
2: «Хм, хоть коркой хлеба угостили бы».
0: Зашли в харчевню, сели около очага, где на вертелах и сковородках жарилась всякая всячина. Лиса поминутно облизывалась, кот Базилио положил лапы на стол, усатую морду на лапы, уставился на пищу.
3: «Эй, хозяин, дайте нам три корочки хлеба!»
0: Хозяин едва не упал навзничь от удивления, что такие почтенные гости так мало спрашивают.
1: «Веселенький, остроумненький Буратино шутит с вами, хозяин!»
2: «Он шутит!»
0: – буркнул кот.
1: «Дайте три корочки хлеба и к ним вон того чудно зажаренного барашка, и еще того гусенка, да парочку голубей на вертеле, да, пожалуй, еще печеночки».
2: «Шесть штук самых жирных карасей и мелкой рыбы сырой на закуску».
0: Короче говоря, они взяли все, что было на очаге. Для Буратино осталась одна корочка хлеба. Лиса Алиса и кот Базилио съели все вместе с костями. Животы у них раздулись, морды залоснились.
1: «Отдохнем часок, а ровно в полночь выйдем. Не забудь нас разбудить, хозяин».
0: Лиса и кот завалились на двух мягких кроватях, захрапели и засвистели. Буратино прикорнул в углу на собачьей подстилке. Ему снилось деревце с кругленькими золотыми листьями. Только он протянул руку:
4: «Эй, сеньор Буратино, пора, уже полночь!»
0: В дверь стучали. Буратино вскочил, протер глаза. На кровати ни кота, ни лисы. Пусто. Хозяин объяснил ему:
4: «Ваши почтенные друзья изволили раньше подняться, подкрепились холодным пирогом и ушли».
3: «Мне ничего не велели передать».
4: «Очень даже велели, чтобы вы, сеньор Буратино, не теряя минуты, бежали по дороге к лесу».
0: Буратино кинулся к двери, но хозяин стал на пороге, прищурился, руки упер в бока.
4: «Эй, а за ужин кто будет платить?»
3: «Ой, сколько?»
4: «Ровно один золотой».
0: Буратино сейчас же хотел прошмыгнуть мимо его ног, но хозяин схватил вертел. Щетинистые усы, даже волосы над ушами у него встали дыбом.
4: «Плати, негодяй, или проткну тебя, как жука!»
0: Пришлось заплатить один золотой из пяти. Пошмыгивая от огорчения, Буратино покинул проклятую харчевню. Ночь была темна, этого мало, черна, как сажа. Все кругом спало. Только над головой Буратино неслышно летала ночная птица Сплюшка. Задевая мягким крылом за его нос, Сплюшка повторяла:
3: «Не верь, не верь, не верь!»
0: Он с досадой остановился.
3: «Чего тебе? Не верь коту и лисе! А ну тебя!»
0: Он побежал дальше и слышал, как Сплюшка верещала вдогонку:
3: «Бойся разбойников на этой дороге!»
0: На краю неба появился зеленоватый свет. Всходила луна. Впереди стал виден черный лес. Буратино пошел быстрее. Кто-то позади него тоже пошел быстрее. Он припустился бегом. Кто-то бежал за ним вслед бесшумными скачками. Он обернулся. Его догоняли двое. На головах у них были надеты мешки с прорезанными дырками для глаз. Один пониже ростом размахивал ножом, другой повыше держал пистолет, у которого дуло расширялось, как воронка.
3: «Ай-ай!»
0: Завизжал Буратино и как заяц припустился к черному лесу.
1: «Стой!
2: Стой!»
0: Кричали разбойники. Буратино, хотя и был отчаянно перепуган, все же догадался, сунул в рот четыре золотых и свернул с дороги к изгороди, заросшей ежевикой. Но тут двое разбойников схватили его.
2: «Кошелек или жизнь?»
5: Буратино, будто бы не понимая, чего от него хотят, только часто-часто дышал носом. Разбойники трясли его за шиворот, один грозил пистолетом, другой обшаривал карманы.
3: «Где твои деньги?»
2: «Деньги, паршивец!»
3: «Разорву в клочки!»
2: «Голову отъем!»
5: Тут Буратино от страха так затрясся, что золотые монеты зазвенели у него во рту.
3: «Вот где у него деньги!»
2: «Во рту у него деньги!»
5: Один схватил Буратино за голову, другой за ноги. Начали его подбрасывать, но он только крепче сжимал зубы. Перевернув его кверху ногами, разбойники стукали его головой об землю. Но и это ему было нипочем. Разбойник, тот, что пониже, принялся широким ножом разжимать ему зубы. Вот-вот уже и разжал. Буратино изловчился и за всей силы укусил его за руку. Но это оказалось не рука, а кошачья лапа. Разбойник дико взвыл. Буратино в это время вывернулся, как ящерица, кинулся к изгороди, нырнул в колючую ежевику, оставив на колючках клочки штанишек и курточки, перелез на ту сторону и помчался к лесу. У лесной опушки разбойники опять нагнали его. Он подпрыгнул, схватился за качающуюся ветку и полез на дерево. Разбойники за ним, но им мешали мешки на головах. Вскарабкавшись на вершину, Буратино раскачался и перепрыгнул на соседнее дерево. Разбойники за ним, но оба тут же сорвались и шлепнулись на землю. Пока они кряхтели и почесывались, Буратино соскользнул с дерева и припустился бежать, так быстро перебирая ногами, что их даже не было видно. От луны деревья отбрасывали длинные тени. Весь лес был полосатый. Буратино то пропадал в тени, то белый колпачок его мелькал в лунном свете. Так он добрался до озера. Над зеркальной водой висела луна, как в кукольном театре. Буратино кинулся направо, топка, налево, топка. А позади опять затрещали сучья.
3: «Держи, держи его!»
2: «Держи!»
5: Разбойники уже подбегали. Они высоко поскакивали из мокрой травы, чтобы увидать Буратино.
2: «Вот он!»
5: Ему оставалось только броситься в воду. В это время он увидел белого лебедя, спавшего близ берега, засунув голову под крыло. Буратино кинулся в озерцо, нырнул и схватил лебедя за лапы.
6: «Га-га!»
5: — гоготнул лебедь, пробуждаясь.
6: «Что за неприличные шутки? Оставьте мои лапы в покое!»
5: Лебедь раскрыл огромные крылья, и в то время, когда разбойники уже хватали Буратино за ноги, торчащие из воды, лебедь важно полетел через озеро. На том берегу Буратино выпустил его лапы, шлепнулся, вскочил и по маховым кочкам через камыши пустился бежать прямо к большой луне над холмами. От усталости Буратино едва перебирал ногами, как муха осенью на подоконнике. Вдруг сквозь ветки орешника он увидел красивую лужайку и посреди ее маленький, освещенный луной домик в 4 окошка. На ставнях нарисованы солнце, луна и звезды. Вокруг росли большие лазоревые цветы. Дорожки посыпаны чистым песочком. Из фонтана била тоненькая струя воды. В ней подплясывал полосатый мячик. Буратино на четвереньках влез на крыльцо, постучал в дверь. В домике было тихо. Он постучал сильнее. Должно быть, там крепко спали. В это время из лесу опять выскочили разбойники. Они переплыли озеро. Вода лила с них ручьями. Увидев Буратино, низенький разбойник гнусно зашипел по-кошачьи, высокий затявкал по лисье. Буратино колотил в дверь руками и ногами. Тогда в окошко высунулась кудрявая хорошенькая девочка с хорошеньким приподнятым носиком. Глаза у нее были закрыты.
7: «Девочка, открой дверь, за мной гонятся разбойники!» «Ах, какая чушь! Я хочу спать, я не могу открыть глаза!»
5: Сказала девочка, зевая хорошеньким ртом. Она подняла руки, сонно потянулась и скрылась в окошке. Буратино в отчаянии упал носом в песок и притворился мертвым. Разбойники подскочили.
2: «Ага, теперь от нас не уйдешь!»
5: Трудно вообразить, чего они только не выделывали, чтобы заставить Буратино раскрыть рот. Если бы во время погони они не обронили ножа и пистолета, на этом месте и можно было бы окончить рассказ про несчастного Буратино. И, наконец, разбойники решили его повесить вниз головой. Привязали к ногам веревку, и Буратино повис на дубовой ветке. Они сели под дубом, протянув мокрые хвосты, и ждали, когда у него вывалятся изо рта золотые. На рассвете поднялся ветер, зашумели на дубу листья. Буратино качался, как деревяшка. Разбойникам наскучило сидеть на мокрых хвостах.
1: «Повиси, дружок, до вечера!»
5: Сказали они зловеще и пошли искать какую-нибудь придорожную харчевню. За ветвями дуба, где висел Буратино, разлилась утренняя заря. Трава на поляне стала сизой, лазуревые цветы покрылись капельками росы. Девочка с кудрявыми голубыми волосами опять высунулась в окошко, протерла и широко открыла заспанные хорошенькие глаза. Эта девочка была самой красивой куклой из кукольного театра сеньора Карабаса-Барабаса. Не в силах выносить грубых выходок хозяина, она убежала из театра и поселилась в уединенном домике на сизой поляне. Звери, птицы и некоторые из насекомых очень полюбили ее. Должно быть, потому что она была воспитанная и кроткая девочка. Звери снабжали ее всем необходимым для жизни. Крот приносил питательные коренья, мыши — сахар, сыр и кусочки колбасы. Благородная собака-пудель Артемон приносил булки. Сорока воровала для нее на базаре шоколадные конфеты в серебряных бумажках. Лягушки приносили в ореховых скорлупах лимонад. Ястреб — жареную дичь. Майские жуки — разные ягоды. Бабочки — пыльцу с цветов, пудрица. Гусеницы выдавливали из себя пасту для чистки зубов и смазывания скрипящих дверей. Ласточки уничтожали вблизи дома ос и комаров. Итак, открыв глаза, девочка с голубыми волосами сейчас же увидела Буратино, висящего вниз головой. Она приложила ладони к щекам и вскрикнула.
7: «Ох-ох-ох!»
5: Под окном, трепля ушами, появился благородный пудель Артемон. Он только что выстриг себе заднюю половину туловища, что делал каждый день. Кудрявая шерсть на передней половине туловища была расчесана, кисточка на конце хвоста перевязана черным бантом, на передней лапе серебряные часы.
8: «Я готов!»
5: Артемон свернул в сторону нос и приподнял верхнюю губу над белыми зубами.
7: «Позови кого-нибудь, Артемон!»
5: сказала девочка.
7: «Надо снять бедняжку Буратино, отнести в дом и пригласить доктора!»
8: «Готов!»
5: Артемон от готовности так завертелся, что сырой песок полетел от его задних лап. Он кинулся к муравейнику, лаем разбудил все население и послал 400 муравьев перегрызть веревку, на которой висел Буратино. 400 серьезных муравьев поползли гуськом по узенькой тропинке, влезли на дуб и перегрызли веревку. Артемон подхватил передними лапами падающего Буратино и отнес его в дом. Положив Буратино на кровать, собачьим галопом помчался в лесную заросль и тотчас привел оттуда знаменитого доктора Сову, фельдшерицу Жабу и народного знахаря Богомола, похожего на сухой сучок. Сова приложила ухо к груди Буратино.
3: «Пациент скорее мертв, чем жив!»
5: прошептала она и отвернула голову назад на 180 градусов. Жаба долго мяла влажной лапой Буратино. Раздумывая, глядела выпученными глазами сразу в разные стороны. Прошлепала большим ртом.
3: «Пациент скорее жив, чем мертв!»
5: Народный лекарь Богомол сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до Буратино.
9: «Одно из двух. Или пациент жив, или он умер. Если он жив, он останется жив. Или он не останется жив. Если он мертв, его можно оживить или нельзя оживить».
3: «Шарлатанство!»
5: сказала сова, взмахнула мягкими крыльями и улетела на темный чердак. У жабы от злости вздулись все бородавки.
3: «Какое отвратительное невежество!»
5: квакнула она и, шлепая животом, запрыгала в сырой подвал. Лекарь-богомол на всякий случай притворился высохшим сучком и вывалился за окошко.
7: «Ну как же мне его лечить, граждане?»
5: Девочка всплеснула хорошенькими руками.
3: «Касторкой!»
5: квакнула жаба из-под полья.
3: «Касторкой!»
5: презрительно захохотала сова на чердаке.
9: или касторкой, или не касторкой», —
5: проскрежетал за окном богомол. Тогда ободранный, в синяках, несчастный Буратино простонал:
7: «Не нужно касторки, я очень хорошо себя чувствую».
5: Девочка с голубыми волосами заботливо наклонилась над ним.
7: «Буратино, умоляю тебя, зажмурься, зажми нос и выпей».
3: «Не хочу, не хочу, не хочу!
7: Я тебе дам кусочек сахару».
5: Тотчас же по одеялу на кровать взобралась белая мышь. Она держала кусочек сахару.
7: «Ты его получишь, если будешь меня слушаться».
3: «Один сахар дайте!»
7: «Да пойми же, если не выпьешь лекарства, ты можешь умереть!»
3: «Лучше умру, чем пить касторку!»
5: Тогда девочка сказала строго взрослым голосом:
7: «Зажми нос и гляди в потолок! Раз, два, три!»
5: Она влила касторку в рот Буратино, сейчас же сунула ему кусочек сахара и поцеловала.
7: «Вот и все!»
5: Благородный Артемон, любивший все благополучное, схватил зубами свой хвост, вертелся под окном, как вихрь из тысячи лап, тысячи ушей, тысячи блестящих глаз. На утро Буратино проснулся веселый и здоровый, как ни в чем не бывало. Девочка с голубыми волосами ждала его в саду, сидя за маленьким столом, накрытым кукольной посудой. Ее лицо было свежевымыто, на вздернутом носике и щеках цветочные пыльца. Ожидая Буратино, она с досадой отмахивалась от надоевших бабочек.
7: «Да ну вас в самом деле!»
5: Оглянула деревянного мальчишку с головы до ног, поморщилась, велела ему сесть за стол и налила в крошечную чашечку какао. Буратино сел за стол, подвернул под себя ногу. Миндальные пирожные он запихивал в рот целиком и глотал, не жуя. В вазу с вареньем залез прямо пальцами и с удовольствием их обсасывал. Когда девочка отвернулась, чтобы бросить несколько крошек пожилой жужелице, он схватил кофейник и выпил все какао из носика, поперхнулся, пролил какао на скатерть. Тогда девочка сказала ему строго:
7: «Вытащите из-под себя ногу и опустите ее под стол. Не ешьте руками, для этого есть ложки и вилки».
5: От возмущения она хлопала ресницами.
7: «Кто вас воспитывает, скажите, пожалуйста?»
3: «Когда папа Карло воспитывает, а когда никто?»
7: «Теперь я займусь вашим воспитанием, будьте покойны».
3: «Вот так влип», —
5: подумал Буратино. На траве вокруг дома носился пудель Артемон за маленькими птичками. Когда они садились на деревья, он задирал голову, подпрыгивал и лаял с подвыванием.
7: «Здорово птиц гоняет!» —
5: с завистью подумал Буратино. От приличного сидения за столом у него по всему телу ползли мурашки. Наконец мучительный завтрак окончился. Девочка велела ему вытереть с носа какао. Оправила складочки и бантики на платье, взяла Буратино за руку и повела в дом заниматься воспитанием. А веселый пудель Артемон носился по траве и лаял. Птицы, нисколько не боясь его, весело свистали. Ветерок весело летал над деревьями.
7: «Снимите ваши лохмотья, вам дадут приличную куртку и штанишки».
5: Четверо портных, мастер-одиночка угрюмый рак Шепталло, серый дятел с хохолком, большой жук-рогач и мышь Лизетта шили из старых девочкиных платьев красивый мальчишеский костюм. Шепталло краил, дятел клювом протыкал дырки и шил, рогач задними ногами сучил нитки, Лизетта их перегрызала. Буратино было стыдно надевать девчонки на обноски, но пришлось все-таки переодеться. Сопя носом, он спрятал в карман новой куртки 4 золотые монеты.
7: «Теперь сядьте, положите руки перед собой, не горбитесь».
5: Девочка взяла кусочек мела.
7: «Мы займемся арифметикой. У вас в кармане 2 яблока».
5: Буратино хитро подмигнул.
3: «Врете! Ни одного!»
7: «Я говорю, предположим, что у вас в кармане 2 яблока. Некто взял у вас 1 яблоко. Сколько у вас осталось яблок?»
3: 2
7: «Подумайте хорошенько».
5: Буратино сморщился. Так здорово подумал.
3: 2
7: «Почему?»
3: «Я же не отдам некту яблоко, хоть он дерись».
7: «У вас нет никаких способностей к математике. Ах, займемся диктантом».
5: Она подняла к потолку хорошенькие глаза.
7: «Пишите, а роза упала на лапу Азора». Написали? Теперь прочтите эту волшебную фразу наоборот.
5: Нам уже известно, что Буратино никогда даже не видел пера и чернильницы. Девочка сказала:
7: «Пишите!»
5: И он сейчас же сунул в чернильницу свой нос и страшно испугался, когда с носа на бумагу упала чернильная клякса. Девочка всплеснула руками, у нее даже брызнули слезы.
7: «Вы гадкий шалун! Вы должны быть наказаны!»
5: Она высунулась в окошко.
7: «Артемон, отведи Буратино в темный чулан!»
5: Благородный Артемон появился в дверях, показывая белые зубы. Схватил Буратино за курточку и, пятясь, потащил в чулан, где по углам в паутине висели большие пауки. Запер его там, порычал, чтобы хорошенько напугать, и опять умчался за птичками. Девочка, бросившись на кукольную кружевную кровать, зарыдала от того, что ей пришлось поступить так жестоко с деревянным мальчиком. Но если уж взялась за воспитание, дело нужно довести до конца. Буратино ворчал в темном чулане.
3: «Вот дура девчонка! Нашлась воспитательница! Подумаешь, у самой фарфоровая голова, туловище ватой набитое!»
5: В чулане послышался тоненький скрип, будто кто-то скрежетал мелкими зубами.
2: «Слушай, слушай!»
5: Он поднял испачканный в чернилах нос и в темноте различил висящую под потолком вниз головой летучую мышь.
3: «Тебе чего?»
2: «Дождись ночи, Буратино!»
9: «Тише, тише!»
5: Шуршали пауки по углам.
9: «Не качайте наших сетей, не отпугивайте наших мушек!»
5: Буратино сел на сломанный горшок, подпер щеку. Он был в переделках и похуже этой, но возмущала несправедливость.
3: «Разве так воспитывают детей? Это мучение, а не воспитание! Так не сиди, да так не ешь! Ребенок, может, еще букваря не освоил, она сразу за чернильницу хватается! А кобель, небось, гоняет за птицами, ему ничего!»
5: Летучая мышь опять пискнула.
2: «Дождись ночи, Буратино! Я тебя поведу в страну дураков. Там ждут тебя друзья, кот и лиса. Счастье и веселье. Жди ночи».
5: Девочка с голубыми волосами подошла к двери чулана.
7: «Буратино, мой друг, вы раскаиваетесь, наконец?»
5: Он был очень сердит. К тому же у него совсем другое было на уме.
3: «Очень нужно мне раскаиваться. Не дождетесь.
7: Тогда вам придется просидеть в чулане до утра».
5: Девочка горько вздохнула и ушла. Настала ночь. Сова захохотала на чердаке. Жаба выползла из подполья, чтобы шлепать животом по отражениям луны в лужах. Девочка легла спать в кружевную кроватку и долго огорченно всхлипывала, засыпая. Артемон, уткнув нос под хвост, спал у дверей ее спальни. В домике часы с маятником пробили полночь. Летучая мышь сорвалась с потолка.
2: «Пора, Буратино, беги!»
5: Пискнула ему над ухом.
2: «В углу чулана есть крысиный ход в подполье. Жду тебя на лужайке!»
5: Она вылетела в слуховое окно. Буратино кинулся в угол чулана, путаясь в паутиновых сетях. Вслед ему злобно шипели пауки. Он пополз крысиным ходом в подполье. Ход был все уже и уже. Буратино теперь едва протискивался под землей. И вдруг вниз головой полетел в подполье. Там он едва не попал в крысоловку, наступил на хвост ужу, только что напившемуся молока из кувшина в столовой, и через кошачий лаз выскочил на лужайку. Над лазуревыми цветами бесшумно летала мышь.
2: «За мной, Буратино, в страну дураков!»
5: У летучих мышей нет хвоста. Поэтому мышь летает не прямо, как птица, а вверх и вниз. На перепончатых крыльях, вверх и вниз, похожая на чертика. Рот у нее всегда открыт, чтобы, не теряя времени, по пути ловить, кусать, глотать живьем комаров и ночных бабочек. Буратино бежал за ней по шею в траве. Мокрые кашки хлестали его по щекам. Вдруг мышь высоко метнулась к круглой луне и оттуда крикнула кому-то. Буратино сейчас же кубарем полетел вниз с крутого обрыва. Катился, катился и шлепнулся в лопухи. Исцарапанный, полон рот песку, с вытаращенными глазами сел.
7: «Ух ты!»
5: Перед ним стояли кот Базилио и лиса Алиса.
1: Храбренький, отважненький Буратино, должно быть, свалился с луны?
2: Странно, как он жив остался.
5: Буратино обрадовался старым знакомым. Хотя ему показалось подозрительным, что у кота перевязана тряпкой правая лапа, а у лисы весь хвост испачкан в болотной тине.
1: Нет худа без добра. Зато ты попал в страну дураков.
5: И она лапой указала на сломанный мост через высохший ручей. По ту сторону ручья, среди кучи мусора, виднелись полуразвалившиеся домишки, чахлые деревья с обломанными ветвями и колокольни, покосившиеся в разные стороны.
1: В этом городе продаются знаменитые куртки на заячьем меху для папы Карло.
5: Облизываясь, пела лиса.
1: Азбуки с раскрашенными картинками. Ах, какие продаются сладкие пирожки и леденцовые петушки на палочках. Ты ведь не потерял еще твои денежки, чудненький Буратино?
5: Лиса Алиса помогла ему встать на ноги, помыслив лапу, почистила ему курточку и повела через сломанный мост. Кот Базилио угрюмо ковылял сзади. Была уже середина ночи, но в городе дураков никто не спал. По кривой грязной улице бродили тощие собаки в репьях, зевали от голода. Косы с драной шерстью на боках щипали пыльную траву у тротуара, трясли огрызками хвостов.
1: Беда!
5: Повесив голову, стояла корова, у нее кости торчали сквозь кожу.
8: Мучение!
5: Повторяла она задумчиво. На кочках грязи сидели общипанные воробьи. Они не улетали, хоть давись ногами. Шатались от истощения куры с выдранными хвостами. Зато на перекрестках стояли на вытяжку свирепые бульдоги-полицейские в треугольных шляпах и в колючих ошейниках. Они кричали на голодных и шелудивых жителей.
10: «Проходи! Держи вправо! Не задерживайся!»
5: Лиса тащила Буратино дальше по улице. Они увидели гуляющих под луной по тротуару сытых котов в золотых очках, под руку с кошками в чепчиках. Гулял толстый лис, губернатор этого города, важно подняв нос, и с ним спесивая лисица, державшая в лапе цветок ночной фиалки. Лиса Алиса шепнула.
1: «Это гуляют те, кто посеял деньги на поле чудес. Сегодня последняя ночь, когда можно сеять. К утру соберешь кучу денег и накупишь всякой всячины. Идем скорее!»
5: Лиса и кот привели Буратино на пустырь, где валялись битые горшки, рваные башмаки, дырявые калоши и тряпки. Перебивая друг друга, затараторили.
1: «Рой ямку!»
2: «Клади золотые!»
1: «Посыпь солью!»
2: «Зачерпни из ложи, полей хорошенько!»
1: «Да не забудь сказать крекс-фекс-пекс!»
5: Буратино почесал нос, испачканный в чернилах.
7: «А вы уйдите все-таки подальше!»
1: «Бог мой, да мы и смотреть не хотим, где ты заруешь деньги! Боже, сохрани!»
2: «Боже, сохрани!»
5: Они отошли немного и спрятались за кучей мусора. Буратино выкопал ямку, сказал три раза шепотом
1: «Крекс! Фекс! Пекс!»
5: Положил в ямку четыре золотые монеты, засыпал, из кармана вынул щепотку соли, посыпал сверху, набрал из лужи пригоршню воды, полил и сел ждать, когда вырастет дерево. Лиса Алиса думала, что Буратино уйдет спать, а он все сидел на мусорной куче, терпеливо вытянув нос. Тогда Алиса велела коту остаться караулить, а сама побежала в ближайшее полицейское отделение. Там, в накуренной комнате, за столом, закапанным чернилами, густо храпел дежурный бульдог. Лиса самым благонамеренным голоском сказала ему:
1: «Господин мужественный дежурный, нельзя ли задержать одного беспризорного воришку? Ужасная опасность грозит всем богатеньким и почтенненьким гражданам этого города».
5: С просонок дежурный бульдог так рявкнул, что под лисой со страха оказалась лужа.
10: «Воришка!»
5: Лиса объяснила, что опасный воришка Буратино обнаружен на пустыре. Дежурный все еще рыча позвонил. Ворвались два добермана-пинчера с сыщики, которые никогда не спали, никому не верили и даже самих себя подозревали в преступных намерениях. Дежурный приказал им доставить опасного преступника живым или мертвым в отделение. Сыщики ответили коротко и помчались на пустырь особым хитрым галопом, занося задние ноги в бок. Последние 100 шагов они ползли на животах и враз кинулись на Буратино, схватили его под мышки и потащили в отделение. Буратино болтал ногами, умолял сказать «За что? За что?» Сыщики отвечали:
10: «Там разберут».
5: Лиса и кот, не теряя времени, выкопали 4 золотые монеты. Лиса так ловко начала делить деньги, что у кота оказалась 1 монета, а у нее 3. Кот молча вцепился когтями ей в рожу. Лиса плотно обхватила его лапами, и они оба некоторое время катались клубком по пустырю. Кошачья и лисья шерсть летела клочками в лунном свете. Ободрав друг другу бока, они разделили монеты поровну и в ту же ночь скрылись из города. Тем временем сыщики привели Буратино в отделение. Дежурный бульдог вылез из-за стола и сам обыскал его карманы. Не обнаружив ничего, кроме кусочка сахара и крошек миндального пирожного, дежурный кровожадно засопел на Буратино.
10: «Ты совершил 3 преступления, негодяй. Ты беспризорный, беспаспортный и безработный. Отвезти его за город и утопить в пруду».
5: Сыщики ответили. Буратино пытался рассказать про папу Карло, про свои приключения. Все напрасно. Сыщики подхватили его, галопом оттащили за город и с моста бросили в глубокий грязный пруд, полный лягушек, пиявок и личинок водяного жука. Буратино шлепнулся в воду, и зеленая ряска сомкнулась над ним. Не нужно забывать, что Буратино был деревянный и поэтому не мог утонуть. Все же он до того испугался, что долго лежал на воде, весь облепленный зеленой ряской. Вокруг него собрались обитатели пруда. Всем известные своей глупостью черные пузатые головастики, водяные жуки с задними лапами, похожими на весла, пиявки, личинки, которые кушали все, что попадалось, вплоть до самих себя, и, наконец, разные мелкие инфузории. Головастики щекотали его жесткими губами и с удовольствием жевали кисточку на колпаке. Пиявки заползли в карман курточки. Один водяной жук несколько раз влезал на его нос, высоко торчащий из воды, и оттуда бросался в воду ласточкой. Мелкие инфузории, извиваясь и торопливо дрожа волосками, заменявшими им руки и ноги, пытались подхватить что-нибудь съедобное, но сами попадали в рот к личинкам водяного жука. Буратино это, наконец, надоело. Он зашлепал пятками по воде.
3: «Пошли прочь! Я вам не дохлая кошка!»
5: Обитатели шарахнулись кто куда. Он перевернулся на живот и поплыл. На круглых листьях водяных лилий под луной сидели большеротые лягушки, выпученными глазами глядели на Буратино.
3: «Какая-то каракатица плывет! Нос, как у аиста! Это морская лягушка!»
5: Буратино, чтобы передохнуть, вылез на большой лист водяной лилии. Сел на нем, плотно обхватил коленки и сказал, стуча зубами:
3: «Все мальчики и девочки напились молока, спят в теплых кроватках. Один я сижу на мокром листе. Дайте поесть чего-нибудь, лягушки».
5: Лягушки, как известно, очень хладнокровны. Но напрасно думать, что у них нет сердца. Когда Буратино, мелко стуча зубами, начал рассказывать про свои несчастные приключения, лягушки одна за другой подскочили, мелькнули задними ногами и нырнули на дно пруда. Они принесли оттуда дохлого жука, стрекозиное крылышко, кусочек тины, зернышко рачьей икры и несколько гнилых корешков. Положив все эти съедобные вещи перед Буратино, лягушки опять вспрыгнули на листья водяных лилий и сидели, как каменные, подняв большеротые головы с выпученными глазами. Буратино понюхал, попробовал лягушиное угощение.
3: «Меня стошнило! Какая гадость!»
5: Тогда лягушки опять все враз бултыхнулись в воду. Зеленая ряска на поверхности пруда заколебалась, и появилась большая, страшная змеиная голова. Она она поплыла к листу, где сидел Буратино. У него дыбом встала кисточка на колпаке. Он едва не свалился в воду от страха. Но это была не змея. Это была никому не страшная пожилая черепаха-тортила с подслеповатыми глазами.
3: «Ах ты, безмозглый, доверчивый мальчишка с коротенькими мыслями! Сидеть бы тебе дома, да прилежно учиться! Занесло тебя в страну дураков! Так я же хотел же добыть побольше золотых монет для папы Карла! Я очень хороший и благоразумный мальчик! Деньги твои украли кот и лиса! Они пробегали мимо пруда, остановились попить, и я слышала, как они хвастались, что выкопали твои деньги и как подрались из-за них. Ох ты, безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями! Не ругаться надо! Тут помочь надо человеку! Что я теперь буду делать? Ой-ой-ой-ой-ой! Как я вернусь к папе Карло? Ай-яй-яй-яй-яй!»
5: Он тер кулаками глаза и хныкал так жалобно, что лягушки вдруг все враз вздохнули.
3: «Ух, Тортила, помоги человеку!»
5: Черепаха долго глядела на луну, что-то вспоминала.
3: «Однажды я вот так же помогла одному человеку, а он потом из моей бабушки и моего дедушки наделал черепаховых гребенок».
5: И опять долго глядела на луну.
3: «Что ж, посиди тут, человечек, а я поползаю по дну. Может быть, найду одну полезную вещицу».
5: Она втянула змеиную голову и медленно опустилась под воду. Лягушки прошептали:
3: «Черепаха-тортила знает великую тайну!»
5: Прошло долгое-долгое время. Луна уже клонилась за холмы. Снова заколебалась зеленая ряска, появилась черепаха, держа во рту маленький золотой ключик. Она положила его на лист у ног Буратино.
3: «Безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями! Не горюй, что лиса и кот украли у тебя золотые монеты! Я даю тебе этот ключик! Его обронил на дно пруда человек с бородой такой длины, что он ее засовывал в карман, чтобы она не мешала ему ходить! Ах, как он просил, чтобы я отыскала на дне этот ключик!»
5: Тортила вздохнула, помолчала и опять вздохнула так, что из воды пошли пузыри.
3: «Но я не помогла ему. Я тогда была очень сердита на людей за мою бабушку и моего дедушку, из которых наделали черепаховых гребенок.

0: отворить им какую-то дверь, и это принесет счастье.
1: У Буратино забилось сердце, загорелись глаза. Он сразу забыл все свои несчастья. Вытащил из кармана курточки пиявок, положил туда ключик, вежливо поблагодарил черепаху, тортилу и лягушек, бросился в воду и поплыл к берегу. Когда он черненькой тенью показался на краю берега, лягушки ухнули ему вслед.
0: «Буратино, не потеряй ключик!»
1: Черепаха-тортила не указала дороги из страны дураков. Буратино бежал, куда глаза глядят. За черными деревьями блестели звезды, над дорогой свешивались скалы, в ущелье лежало облако тумана. Вдруг впереди Буратино запрыгал серый комочек. Сейчас же послышался собачий лай. Буратино прижался к скале. Мимо него, свирепо сопя носами, промчались два полицейских бульдога из города дураков. Серый комочек метнулся с дороги вбок, на откос. Бульдоги за ним. Когда топот и лай ушли далеко, Буратино припустился бежать так быстро, что звезды быстро-быстро поплыли за черными ветвями. Вдруг серый комочек опять перескочил дорогу. Буратино успел разглядеть, что это заяц, а на нем верхом, держа его за уши, сидит бледный маленький человечек. С откоса посыпались камешки, бульдоги вслед за зайцем перескочили дорогу, и опять все стихло. Буратино бежал так быстро, что звезды теперь как бешеные неслись за черными ветвями. В третий раз серый заяц перескочил дорогу. Маленький человечек, задев головой за ветку, свалился с его спины и шлепнулся прямо под ноги Буратино.
2: «Рам, держи его!»
1: Раскакали вслед за зайцем полицейские бульдоги. Глаза их были так налиты злостью, что не заметили ни Буратино, ни бледного человечка.
3: «Прощай, Мальвина! Прощай навсегда!»
1: Плаксивым голосом пропищал человечек. Буратино наклонился над ним и с удивлением увидел, что это был Пьеро в белой рубашке с длинными рукавами. Он лежал головой вниз в колесной борозде и, очевидно, считал себя уже мертвым и пропищал загадочную фразу «Прощай, Мальвина, прощай навсегда, расставаясь с жизнью». Буратино начал его тормошить, потянул за ногу. Пьеро не шевелился. Тогда Буратино отыскал завалившуюся в кармане пиявку и приставил ее к носу бездыханного человечка. Пиявка, недолго думая, цапнула его за нос. Пьеро быстро сел, замотал головой, отодрал пиявку и простонал.
3: «Ах, я еще жив, оказывается!»
1: Буратино трепал его за щеки, белые как зубной порошок, целовал, спрашивал.
0: «Как ты сюда попал? Почему ты скакал верхом на сером зайце?»
3: «Буратино, Буратино, спрячь меня поскорее. Ведь собаки гнались не за серым зайцем, они гнались за мной. Сеньор Карабас-Барабас преследует меня день и ночь. Он нанял в городе дураков полицейских собак и поклялся схватить меня живым или мертвым».
1: Вдали опять затявкали псы. Буратино схватил Пьеро за рукав и потащил его в заросли мимозы, покрытые цветами в виде круглых желтых пахучих пупырышков. Там, лежа на прелых листьях, Пьеро шепотом начал рассказывать ему.
3: «Понимаешь, Буратино, однажды ночью шумел ветер, лил дождь, как из ведра. Сеньор Карабас-Барабас сидел около очага и курил трубку. Все куклы уже спали. Один я не спал. Я думал о девочке с голубыми волосами».
0: «Нашел, о ком думать, вот дурень! Я вчера вечером убежала от этой девчонки из чулана с пауками!»
3: «Как? Ты видел девочку с голубыми волосами? Ты видел мою Мальвину?»
0: «Подумаешь, невидаль, плакса и приставала!»
1: Пьеро вскочил, размахивая руками.
3: «Веди меня к ней! Если ты мне поможешь отыскать Мальвину, я тебе открою тайну золотого ключика».
0: «Как? Ты знаешь тайну золотого ключика?»
3: «Знаю, где ключик лежит, как его достать. Знаю, что им нужно открыть одну дверцу. Я подслушал тайну, и поэтому сеньор Карабас-Барабас разыскивает меня с полицейскими собаками».
1: Буратино ужасно захотелось сейчас же похвастаться, что таинственный ключик лежит у него в кармане. Чтобы не проговориться, он стащил с головы колпачок и записал его в рот. Пьеро умолял вести его к Мальвине. Буратино при помощи пальцев объяснил этому дуралею, что сейчас темно и опасно, а вот когда расцветет, они побегут к девчонке. Заставив Пьеро опять спрятаться под кусты мимозы, Буратино проговорил шерстяным голосом, так как рот его был заткнут колпачком.
0: «Рассказывай!»
3: «Так вот, однажды ночью шумел ветер».
0: «Про это ты уже рассказывал!»
3: «Так вот, я, понимаешь, не сплю, и вдруг слышу, в окно кто-то громко постучался. Сеньор Карабас-Барабас заворчал».
2: «Кого это принесло в такую собачью погоду?»
4: «Это я, Дуримар»,
3: — ответили за окном.
4: «Продавец лечебных пиявок. Позвольте мне обсушиться у огня».
3: «Мне, понимаешь, очень захотелось посмотреть, какие бывают продавцы лечебных пиявок. Я потихоньку отогнул угол занавески и просунул голову в комнату. И вижу, сеньор Карабас-Барабас поднялся с кресла, наступил, как всегда, на бороду, выругался и открыл дверь. Вошел длинный, мокрый-мокрый человек с маленьким-маленьким лицом, таким сморщенным, как гриб-сморчок. На нем было старое зеленое пальто, на поясе болтали щипцы, крючки и шпильки. В руках он держал жестяную банку и сачок.
4: «Если у вас болит живот», —
3: сказал он, кланяясь, будто спина у него была сломана посередине.
4: «Если у вас сильная головная боль или стучит в ушах, я могу вам приставить за уши полдюжины превосходных пиявок».
3: Сеньор Карабас-Барабас проворчал:
2: «К черту дьяволу! Никаких пиявок! Можете сушиться у огня, сколько влезет!»
3: Дуримар стал спиной к очагу. Сейчас же от его зеленого пальто пошел пар и запахло тиной.
4: «Плохо идет торговля пиявками. За кусок холодной свинины и стакан вина я готов вам приставить к ляжке дюжину прекраснейших пиявочек. Если у вас ломота в костях...»
2: «К черту дьяволу, никаких пиявок!» —
3: закричал Карабас-Барабас.
2: «Ешьте свинину и пейте вино!»
3: Дуримар начал есть свинину. Лицо у него сжималось и растягивалось, как резиновое. Поев и выпив, он попросил щепотку табаку.
4: «Сеньор, я сыт и согрет. Чтобы отплатить за ваше гостеприимство, я вам открою тайну».
3: Сеньор Карабас-Барабас посопел трубкой и ответил:
2: «Есть только одна тайна на свете, которую я хочу знать. На все остальное я плевал и чихал».
4: «Сеньор, я знаю великую тайну. Ее сообщила мне черепаха Тортилла».
3: При этих словах Карабас-Барабас выпучил глаза, вскочил, запутался в бороде, полетел прямо на испуганного Дуримара, прижал его к животу и заревел, как бык.
2: «Любезнейший Дуримар, драгоценнейший Дуримар, говори, говори скорее, что тебе сообщила черепаха Тортилла?»
3: Тогда Дуримар рассказал ему следующую историю.
4: «Я ловил пиявок в одном грязном пруду около города дураков. За 4 сольда в день я нанимал одного бедного человека. Он раздевался, заходил в пруд по шею и стоял там, покуда к его голому телу не присасывались пиявки. Тогда он выходил на берег, я собирал с него пиявок и опять посылал его в пруд. Когда мы выловили таким образом достаточное количество, из воды вдруг показалась змеиная голова».
0: «Послушай, Дуримар, ты перепугал все население нашего прекрасного пруда. Ты мутишь воду, ты не даешь мне спокойно отдыхать после завтрака. Когда кончится это безобразие?»
4: «Я увидел, что это обыкновенная черепаха, и, нисколько не боясь, ответил: «Покуда не выловлю всех пиявок в вашей грязной луже».
0: «Я готова откупиться от тебя, Дуримар, чтобы ты оставил в покое наш пруд и больше никогда не приходил».
4: «Тогда я стал издеваться над черепахой. Ах ты, старый плавучий чемодан, глупая тетка Тортилла, чем ты можешь от меня откупиться? Разве своей костяной крышкой, куда прячешь лапы и голову? Я бы продал твою крышку на гребешки». Черепаха позеленела от злости и сказала мне:
0: «На дне пруда лежит волшебный ключик. Я знаю одного человека. Он готов сделать все на свете, чтобы получить этот ключик».
3: Не успел Дуримар произнести эти слова, как Карабас-Барабас завопил, что есть мочи:
2: «Этот человек я! Я, любезнейший Дуримар! Отчего же ты не взял у черепахи ключик?»
4: «Вот еще!»
3: — ответил Дуримар и собрал морщинами все лицо, так что оно стало похоже на вареный сморчок.
4: «Вот еще! Променять превосходнейших пиявок на какой-то ключик. Короче говоря, мы разругались с черепахой, и она, подняв из воды лапу, сказала:
0: «Клянусь, ни ты, ни кто другой не получит волшебного ключика. Клянусь, его получит только тот человек, кто заставит все население пруда просить меня об этом».
4: С поднятой лапой черепаха погрузилась в воду.
2: «Не теряя секунды, бежать в страну дураков!» —
3: закричал Карабас-Барабас, торопливо засовывая конец бороды в карман, хватая шапку и фонарь.
2: «Я сяду на берег пруда, я буду умильно улыбаться, я буду умолять лягушек, головастиков, водяных жуков, чтобы они просили черепаху. Я обещаю им 1,5 миллиона самых жирных мух. Я буду рыдать, как одинокая корова, стонать, как больная курица, плакать, как крокодил. Я стану на колени перед самым маленьким лягушонком. Ключик должен быть у меня. Я пойду в город, я войду в один дом, я проникну в комнату под лестницей, я отыщу маленькую дверцу. Мимо нее все ходят, и никто не замечает ее. Всуну ключик в замочную скважину».
3: «В это время, понимаешь, Буратино, —
1: рассказывал Пиро, сидя под мимозой на прелых листьях, —
3: мне так стало интересно, что я весь высунулся из-за занавески. Сеньор Карабас-Барабас увидел меня».
2: «Ты подслушиваешь, негодяй!»
3: И он кинулся, чтобы схватить меня и бросить в огонь, но опять запутался в бороде и со страшным грохотом, опрокидывая стулья, растянулся на полу. Не помню, как я очутился за окном, как перелез через изгородь. В темноте шумел ветер и хлестал дождь. Над моей головой черная туча осветилась молнией, и в 10 шагах позади я увидел бегущих Карабаса-Барабаса и продавца пиявок. Я подумал: погиб! Споткнулся, упал на что-то мягкое и теплое, схватился за чьи-то уши. Это был серый заяц. Он со страху заверещал, высоко подскочил, но я крепко держал его за уши, и мы поскакали в темноте через поля, виноградники, огороды. Когда заяц уставал и садился, обиженно жуя раздвоенной губой, я целовал его в лобик. Заяц вздыхал, и опять мы мчались неизвестно куда, то вправо, то влево. Когда тучи разнесло и взошла луна, я увидел под горой городишко с покосившимися в разные стороны колокольнями. По дороге к городу бежали Карабас-Барабас и продавец пиявок. Заяц сказал:
5: «Эй, вот оно, заячье счастье! Они идут в город дураков, чтобы нанять полицейских собак. Готово, мы пропали!»
3: Заяц упал духом, уткнулся носом в лапки и повесил уши. Я просил, я плакал, я даже кланялся ему в ноги. Заяц не шевелился. Но когда из города выскочили галопом два курносых бульдога с черными повязками на правых лапах, заяц мелко задрожал всей кожей. Я едва успел вскочить на него верхом, и он дал отчаянного стрекача по лесу. Остальное ты сам видел, Буратино.
1: Пьеро окончил рассказ, и Буратино спросил его осторожно.
0: А в каком доме? В какой комнате под лестницей находится дверца, которую отпирает ключик?
3: Карабас-Барабас не успел рассказать об этом. Ах, не все ли нам равно? Ключик на дне озера. Мы никогда не увидим счастья.
0: А это ты видел?
1: Крикнул ему в ухо Буратино и, вытащив из кармана ключик, повертел им перед носом Пьеро.
0: Вот он!
1: Когда солнце поднялось над скалистой горной вершиной, Буратино и Пьеро вылезли из-под куста и побежали через поле, по которому вчера ночью летучая мышь увела Буратино из дома девочки с голубыми волосами в страну дураков. На Пьеро смешно было смотреть. Так он спешил поскорее увидеть Мальвину.
3: «Послушай», —
1: спрашивал он через каждые 15 секунд.
3: «Буратино, а что, она мне обрадуется?»
0: «А я почем знаю?»
1: Через 15 секунд опять.
3: «Послушай, Буратино, а вдруг она не обрадуется?»
0: «А я почем знаю?»
1: Наконец они увидели белый домик с нарисованными на ставнях солнцем, луной и звездами. Из трубы поднимался дымок. Выше его плыло небольшое облако, похожее на кошачью голову. Пудель Артемон сидел на крыльце и время от времени рычал на это облако. Буратино не очень хотелось возвращаться к

0: либо свободно туда прыгнуть. Пьеро при виде Мальвины начал бормотать слова, столь бессвязные и глупые, что мы их здесь не приводим. Буратино сказал, как ни в чем не бывало.
1: «Вот я его привел! Воспитывайте!»
0: Мальвина наконец поняла, что это не сон.
2: «Ах, какое счастье!»
0: – прошептала она, но сейчас же прибавила взрослым голосом.
2: «Мальчики, ступайте немедленно мыться и чистить зубы! Артемон, проводи мальчика в колодцу!»
1: «Ты видел?»
0: – проворчал Буратино.
1: «У нее бзик в голове! Мыться, чистить зубы! Кого угодно со света сживет чистотой!»
0: Все же они помылись. Артемон кисточкой на конце хвоста почистил им курточки. Сели за стол. Буратино набивал еду за обе щеки. Пьеро даже не надкусил ни кусочка пирожного. Он глядел на Мальвину так, будто она была сделана из миндального теста. Ей это, наконец, надоело.
2: «Ну, что вы такое увидели у меня на лице? Завтракайте, пожалуйста, спокойно!»
3: «Мальвина!» — ответил Пьеро. «Я давно уже ничего не ел. Я сочиняю стихи».
0: Буратино затрясся от смеха. Мальвина удивилась и опять широко раскрыла глаза.
2: «В таком случае почитайте ваши стишки».
0: Хорошенькой рукой она подперла щеку и подняла хорошенькие глаза к облаку, похожему на кошачью голову. Пьеро начал читать стишки с таким завыванием, будто он сидел на дне глубокого колодца.
3: «Мальвина бежала в чужие края, Мальвина пропала, невеста моя. Рыдаю, не знаю, куда мне деваться, не лучше ли с кукольной жизнью расстаться?»
0: Не успел Пьеро прочитать, не успела Мальвина похвалить стишки, которые ей очень понравились, как на песчаной дорожке появилась жаба. Страшно выпучив глаза, она проговорила:
1: «Сегодня ночью выжившая из ума черепаха Тортила рассказала Карабасу-Барабасу все про золотой ключик!»
0: Мальвина испуганно вскрикнула, хотя ничего не поняла. Пьеро, рассеянный, как все поэты, произнес несколько бестолковых восклицаний, которые мы здесь не приводим. Зато Буратино сразу вскочил и начал засовывать в карманы печенье, сахар и конфеты.
1: «Бежим как можно скорее! Если полицейские собаки приведут сюда Карабаса-Барабаса, мы погибли!»
0: Мальвина побледнела, как крыло белой бабочки. Пьеро, подумав, что она умирает, опрокинул на нее кофейник, и хорошенькое платье Мальвины оказалось залитым какао. Подскочивший с громким лаем Артемон, а ему-то приходилось стирать Мальвинины платье, схватил Пьеро за шиворот и начал трясти, покуда Пьеро не проговорил, заикаясь:
3: «Довольно, пожалуйста!»
0: Жаба поглядела выпученными глазами на эту суету и опять сказала:
1: «Карабас-барабас с полицейскими собаками будет здесь через четверть часа!»
0: Мальвина побежала переодеваться, Пьеро отчаянно заламывал руки и пробовал даже броситься навзничь на песчаную дорожку. Артемон тащил узлы с домашними вещами, двери хлопали, воробьи отчаянно тараторили на кусте, ласточки проносились над самой землей, сова для увеличения паники дико захохотала на чердаке. Один Буратино не растерялся. Он навьючил на Артемона два узла с самыми необходимыми вещами. На узлы посадили Мальвину, одетую в хорошенькое дорожное платье. Пьерон велел держаться за собачий хвост, сам стал впереди.
1: «Никакой паники! Бежим!»
0: Когда они, то есть Буратино, мужественно шагающий впереди собаки, Мальвина, подпрыгивающая на узлах, и позади Пьеро, начиненный вместо здравого смысла глупыми стихами, когда они вышли из густой травы на гладкое поле, из леса высунулась всклокоченная борода Карабаса-Барабаса. Он ладонью защищал глаза от солнца и оглядывал окрестность. Сеньор Карабас держал на привязи двух полицейских собак. Увидев на ровном поле беглецов, он разинул зубастый рот.
4: «Ага!» —
0: закричал он и спустил собак. Свирепые псы сначала стали кидать задними лапами землю. Они даже не рычали. Они даже глядели в другую сторону, а не на беглецов. Так гордились своей силой. Потом псы медленно пошли к тому месту, где в ужасе остановились Буратино, Артемон, Пьеро и Мальвина. Казалось, все погибло. Карабас-барабас косола пошел вслед за полицейскими псами. Борода его поминутно вылезала из кармана куртки и путалась под ногами. Артемон поджал хвост

0: сонно зарычал. Мальвина трясла руками.
1: «Боюсь! Боюсь!»
0: Пьеро опустил рукава и глядел на Мальвину, уверенный, что все кончено. Первым опомнился Буратино.
2: «Пьеро! Бери за руку девчонку! Бегите к озеру, где лебеди! Артемон, скидывай тюки, снимай часы, будешь драться!»
0: Мальвина, едва только услышала это мужественное распоряжение, соскочила с Артемона и, подобрав платье, побежала к озеру. Пьеро за ней. Артемон сбросил тюки, снял с лапы часы и бант с кончика хвоста, оскалил белые зубы и прыгнул влево, прыгнул вправо, расправляя мускулы, и тоже стал с оттяжкой кидать задними ногами землю. Буратино взобрался по смолистому стволу на вершину итальянской сосны, одиноко стоявшей на поле, и оттуда закричал, завыл, запищал во всю глотку.
2: «Звери, птицы, насекомые! Наших бьют! Спасайте ни в чем не повинных деревянных человечков!»
0: Полицейские бульдоги будто бы только сейчас увидели Артемона и разом кинулись на него. Ловкий пудель увернулся и зубами тяпнул одного пса за огрызок хвоста, другого за ляжку. Бульдоги неуклюже повернулись и снова кинулись на пуделя. Он высоко подскочил, пропустив их под собою, и опять успел ободрать одному бок, другому спину. В третий раз бросились на него бульдоги. Тогда Артемон, опустив хвост по траве, помчался кругами по полю, то подпуская близко полицейских псов, то кидаясь в сторону перед самым их носом. Курносые бульдоги теперь по-настоящему обозлились, засопели, бежали за Артемоном не спеша, упрямо, готовые лучше сдохнуть, но добраться до горла суетливого пуделя. Тем временем Карабас-Барабас подошел к итальянской сосне, схватил за ствол и начал трясти.
3: «Слезай, слезай!»
0: Буратино руками, ногами, зубами уцепился за ветку. Карабас-Барабас затряс дерево так, что закачались все шишки на ветвях. На итальянской сосне шишки колючие и тяжелые, величиной с небольшую дыню. Наладить такой шишкой по голове, такой ой-ой. Буратино едва держался на качающейся ветке. Он видел, что Артемон уже высунул язык красной тряпкой и скачет все медленнее.
3: «Отдавай ключик!»
0: — заорал Карабас-Барабас, разинув пасть. Буратино пополз по ветке, добрался до здоровенной шишки и начал перекусывать стебель, на котором она висела. Карабас-Барабас тряхнул сильнее, и тяжелая шишка полетела вниз, бах, прямо ему в зубастую пасть. Карабас-Барабас даже присел. Буратино отодрал вторую шишку, и она, бух, Карабасу-Барабасу прямо в темя, как в барабан.
2: «Наших бьют!»
0: — опять закричал Буратино.
2: «На помощь ни в чем не повинным деревянным человечкам!»
0: Первыми на помощь прилетели стрижи. Бреющим полетом начали стричь воздух перед носом у бульдогов. Псы напрасно щелкали зубами. Стрижня муха, как серая молния, жик мимо носа. Из облака, похожего на кошачью голову, упал черный коршун, тот, что обыкновенно приносил Мальвине дичь. Он вонзил когти в спину полицейской собаки, взмыл на великолепных крыльях, поднял пса и выпустил его. Пес, визжа, шлепнулся кверху лапами. Артемон сбоку налетел на другого пса, ударил его грудью, повалил, укусил, отскочил. И опять помчались по полю вокруг одинокой сосны Артемон и за ним помятые и покусанные полицейские псы. На помощь Артемону шли жабы. Они тащили двух ужей, ослепших от старости. Ужам все равно нужно было помирать, либо под гнилым пнем, либо в желудке у цапли. Жабы уговорили их погибнуть геройской смертью. Благородный Артемон решил теперь вступить в открытый бой. Сел на хвост, оскалил клыки. Бульдоги налетели на него, и все втроем покатились клубком. Артемон щелкал челюстями, драл когтями. Бульдоги, не обращая внимания на укусы и царапины, ждали одного — добраться до Артемонова горла. Мертвой хваткой визг и вой стояли по всему полю. На помощь Артемону шло семейство ежей. Сам еж, ежиха, ежова теща, две ежовы незамужние тетки и маленькие еженята. Летели, Гудели толстые черно-бархатные шмели в золотых плащах, шипели крыльями свирепые шершни, ползли жужелицы и кусачие жуки с длинными усами. Все звери, птицы и насекомые самоотверженно накинулись на ненавистных полицейских собак. Еж, ежиха, ежова теща, две ежовы незамужние тетки и маленькие еженята сворачивались клубком и со скоростью ракетного шара ударяли иголками бульдогов в морду. Шмели, шершни с налета жалили их отравленными жалами. Серьезные муравьи не спеша залезали в ноздри и там пускали ядовитую муравьиную кислоту. Жужелицы и жуки кусали, бабочки и мухи плотным облачком толклись перед их глазами, застилая свет. Жабы держали наготове двух ужей, готовых умереть геройской смертью. И вот когда один из бульдогов широко разинул пасть, чтобы вычихнуть ядовитую муравьиную кислоту, старый слепой уж бросился головой вперед ему в глотку и винтом пролез в пищевод. То же случилось и с другим бульдогом. Второй слепой уж кинулся ему в пасть. Оба пса, исколотые, изжаленные, исцарапанные, задыхаясь, начали беспомощно кататься по земле. Благородный Артемон вышел из боя победителем. Тем временем Карабас-Барабас вытащил, наконец, из огромного рта колючую шишку. От удара по темени у него выпучились глаза. Пошатываясь, он опять схватился за ствол итальянской сосны. Ветер развевал его бороду. Буратино заметил, сидя на самой верхушке, что конец бороды Карабаса-Барабаса, приподнятый ветром, приклеился к смолистому стволу. Буратино повис на суку и, дразнясь, запищал.
2: «Дяденька, не догонишь, дяденька, не догонишь!»
0: Спрыгнул на землю и начал бегать кругом сосны. Карабас-Барабас, протянув руки, чтобы схватить мальчишку, побежал за ним, пошатываясь кругом дерева. Обежал раз, вот-вот уже, кажется, и схватил скрюченными пальцами удирающего мальчишку. Обежал другой, обежав третий раз. Борода его обматывалась вокруг ствола, плотно приклеивалась к смоле. Когда борода окончилась, и Карабас-Барабас уперся носом в дерево, Буратино показал ему длинный язык и побежал к Лебединому озеру искать Мальвину и Пьеро. Потрепанный Артемон на трех лапах, поджав четвертую, ковылял за ним хромой собачьей рысью. На поле остались два полицейских пса, за жизнь которых, по-видимому, нельзя было дать и дохлой сухой мухи, и растерянный доктор кукольных наук сеньор Карабас-Барабас, плотно приклеенный бородой к итальянской сосне. Мальвина и Пьеро сидели на сырой теплой кочке в камышах. Сверху их прикрывала паутиновая сеть, замусоренная стрекозиными крыльями и высосанными комарами. Маленькие голубые птички, прилетая с камышины на камышину, с веселым изумлением поглядывали на горько плачущую девочку. Издалека доносились отчаянные вопли и визг. Это Артемон и Буратино, очевидно, дорого продавали свою жизнь. Повторяла Мальвина, и листочком лопуха в отчаянии закрывала мокрое лицо. Пьеро пытался утешать ее стихами.
4: «Мы сидим на кочке, желтые, приятные, очень ароматные. Будем жить все лето, мы на кочке этой. Ах, в уединении, всем на удивление».
0: Мальвина затопала на него ногами. Внезапно шум и визг вдали затихли. Мальвина всплеснула руками.
1: «Артемон и Буратино погибли!»
0: и бросилась лицом на кочку в зеленый мох. Пьеро бестолково затоптался около нее. Ветер тихо посвистывал метелками камыша. Наконец послышались шаги. Несомненно, это шел Карабас-Барабас, чтобы грубо схватить и засунуть в свои бездонные карманы Мальвину и Пьеро. Камыш раздвинулся, и появился Буратино. Нос торчком, рот до ушей. За ним прихрамывал ободранный Артемон, навьюченный двумя тюками.
2: «Тоже захотели со мной драться»,
0: — сказал Буратино, не обращая внимания на радость Мальвины и Пьеро.
2: «Что мне кот? Что мне лиса? Что мне полицейские собаки? Что мне сам Карабас-Барабас? Тьфу! Девчонка, полезай на собаку! Мальчишка, держись за хвост! Пошли!
0: И он мужественно зашагал по кочкам, локтями раздвигая камыш, кругом озера на ту сторону. Мальвина и Пьеро не смели даже спросить его, чем кончился бой с полицейскими собаками и почему их не преследует Карабас-Барабас. Когда добрались до того берега озера, благородный Артемон начал скулить и хромать на все лапы. Надо было сделать привал, чтобы перевязать ему раны. Под огромными корнями сосны, растущей на каменистом пригорке, увидели пещеру. Туда втащили тюки, и туда же вполз Артемон. Благородная собака сначала облизывала каждую лапу, потом протягивала ее Мальвине. Буратино рвал Мальвинину старую рубашку на бинты, Пьеро их держал, Мальвина перевязывала лапы. После перевязки Артемону поставили градусник, и собака спокойно заснула. Буратино сказал:
2: «Пьеро, катись к озеру, принеси воды».
0: Пьеро послушно поплелся, бормоча стихи и спотыкаясь. По дороге потерял крышку, едва принес воды на дне чайника. Буратино сказал:
2: «Мальвина, слетай-ка, набери веток для костра».
0: Мальвина сукоризной взглянула на Буратино, пожала плечиком и принесла несколько сухих стебельков. Буратино сказал:
2: «Вот наказание с этими хорошо воспитанными».
0: Сам принес воды, сам набрал веток и сосновых шишек, сам развел у входа в пещеру костер, такой шумный, что закачались ветви на высокой сосне, сам сварил какао на воде.
2: «Живо! Садись завтракать!»
0: Мальвина все это время молчала, поджав губы. Но теперь она сказала очень твердо, взрослым голосом:
1: «Не думайте, Буратино, что если вы дрались с собаками и победили, спасли нас от Карабаса-Барабаса и в дальнейшем вели себя мужественно, то вас это избавляет от необходимости мыть руки и чистить зубы перед едой».
0: Буратино так и сел. «Вот тебе раз!» Выпучил глаза на девчонку с железным характером. Мальвина вышла из пещеры и хлопнула в ладоши.
1: «Бабочки, гусеницы, жуки, жабы!»
0: Не прошло минуты, прилетели большие бабочки, испачканные цветочной пыльцой. Приползли гусеницы и угрюмые навозные жуки. На животах пришлепали жабы. Бабочки, вздыхая крыльями, сели на стены пещеры, чтобы внутри было красиво и обсыпавшаяся земля не попадала в кушанье. Навозные жуки скатывали в шарики весь мусор на полу пещеры и выкидывали их прочь. Жирная белая гусеница вползла на голову Буратино и, свесившись с его носа, выдавила немного пасты ему на зубы. Хочешь не хочешь, пришлось их почистить. Другая гусеница почистила зубы Пьеро. Появился заспанный барсук, похожий на мохнатого поросенка. Он брал лапой коричневых гусениц, выдавливал из них коричневую пасту на обувь и хвостом отлично вычистил все три пары башмаков у Мальвины, Буратино и Пьеро. Почистив, зевнул и ушел в перевалку. Влетел суетливый, пестрый, веселый удод с красным хохолком, который вставал дыбом, когда он чему-нибудь удивлялся.
5: «Кого причесать?»
1: «Меня!»
0: — сказала Мальвина.
1: «Зовите и причешите! Я растрепана!»
5: «А где же зеркало? Послушайте, душечка!»
0: Тогда пучеглазые жабы сказали:
2: «Мы принесем!»
0: 10 жаб зашлепали животами к озеру. Вместо зеркала они приволокли зеркального карпа, такого жирного и сонного, что ему было все равно, куда его тащат подплавники. Карпа поставили на хвосте перед Мальвиной. Чтобы он не задыхался, ему в рот лили из чайника воду. Суетливый удод завил и причесал Мальвину. Осторожно взял со стены одну из бабочек и припудрил ею девчонкин нос.
5: «Готово, душечка!»
0: И пестрым клубком вылетел из пещеры. Жабы утащили зеркального карпа обратно в озеро. Буратино и Пьеро, хочешь не хочешь, вымыли руки и даже шею. Мальвина разрешила сесть завтракать. После завтрака, смахнув крошки с колен, она сказала:
1: «Буратино, мой друг, в прошлый раз мы с вами остановились на диктанте. Продолжим урок».
0: Буратино захотелось выскочить из пещеры, куда глаза глядят. Но нельзя же было бросить беспомощных товарищей и больную собаку. Он проворчал:
2: «Письменных принадлежностей не взяли».
6: «Неправда, взяли», —
0: простонал Артемон. Дополз до узла, зубами развязал его и вытащил пузырек с чернилами, пенал, тетрадь и даже маленький глобус.
1: «Не держите вставочку судорожно и слишком
0: Мальвина подняла хорошенькие глаза к потолку пещеры на бабочек, и в это время послышался хруст веток, грубые голоса. Мимо пещеры прошли продавец лечебных пиявок Дуримар и волочащий ноги Карабас-Барабас. На лбу у директора кукольного театра багровела огромная шишка, нос распух, борода в клочьях и вымазана в смоле. Охая и отплевываясь, он говорил:
3: «Они далеко не могли убежать. Они где-нибудь здесь, в лесу!»
0: Карабас-Барабас и Дуримар медленно прошли мимо пещеры. Во время боя на равнине продавец лечебных пиявок в страхе сидел за кустом. Когда все кончилось, он подождал, покуда Артемон и Буратино не скроются в густой траве, и тогда только с большими трудностями отодрал от ствола итальянской сосны бороду Карабаса-Барабаса.
7: «Но я делал же вас, мальчишка. Придется вам приставить к затылку две дюжины самых лучших пиявок».
0: Карабас-Барабас заревел:
3: 100 000 чертей! Живо в погоню за негодяями!»
0: Карабас-Барабас и Дуримар пошли по следам беглецов. Они раздвигали руками траву, осматривали каждый куст, обшаривали каждую кочку. Они видели дымок костра у корней старой сосны, но им и в голову не пришло, что в этой пещере скрывались деревянные человечки, да еще зажгли костер.
3: «Этого негодяя Буратино разрежу перочинным ножом на кусочки!»
0: Беглецы притаились в пещере. Что теперь делать? Бежать? Но Артемон, весь забинтованный, крепко спал. Пес должен был спать 24 часа, чтобы зажили раны. Неужели же бросить благородную собаку одну в пещере? Нет, нет, спасаться так всем вместе, погибать так всем вместе. Буратино, Пьеро и Мальвина в глубине пещеры, уткнувшись носами, долго совещались. Решили прождать здесь до утра, вход в пещеру замаскировать ветками и для скорейшего выздоровления Артемону сделать питательную клизму. Буратино сказал:
2: «Я все-таки хочу во что бы то ни стало узнать у Карабаса-Барабаса, где эта дверца, которую открывает золотой ключик. За дверцей хранится что-нибудь замечательное, удивительное, и оно должно принести нам счастье».
1: «Боюсь без вас оставаться, боюсь!»
2: «А Пьеро вам на что?»
1: «Ах, он только читает стишки!»
5: «Я буду защищать Мальвину, как лев!»
0: Проговорил Пьеро хриплым голосом, каким разговаривают крупные хищники.
2: «Молодчина, Пьеро! Давно бы так!»
0: И Буратино пустился бежать по следам Карабаса-Барабаса и Дуримара. Он их вскоре увидел. Директор кукольного театра сидел на берегу ручья. Дуримар ставил ему на шишку компресс из листьев конского щавеля. Издалека было слышно свирепое урчание в пустом желудке у Карабаса-Барабаса и скучное попискивание в пустом желудке у продавца лечебных пиявок.
7: «Сеньор, вам необходимо подкрепиться»,
0: — говорил Дуримар.
7: «Поиски негодяев могут затянуться до глубокой ночи».
3: «Я бы съел сейчас целого поросеночка да парочку уточек»,
0: — мрачно ответил Карабас-Барабас. Приятели побрели к харчевне трех пискарей. Ее вывеска виднелась на пригорке. Но скорее, чем Карабас-Барабас и Дуримар, припустился туда Буратино, пригибаясь к траве, чтобы его не заметили. Около дверей харчевни Буратино подкрался к большому петуху, который, найдя зернышко или кусочек цыплячьей кишки, гордо встряхивал красным гребешком, шаркал когтями и с тревогою звал кур на угощение. Буратино протянул ему на ладони крошки миндального пирожного.
2: «Угощайтесь, сеньор главнокомандующий!»
0: Петух строго взглянул на деревянного мальчишку, но не удержался и клюнул его в ладонь.
2: «Сеньор главнокомандующий, мне нужно бы пройти в харчевню, но так, чтобы хозяин меня не заметил. Я спрячусь за ваш великолепный разноцветный хвост, и вы доведете меня до самого очага, ладно?»
3: «Ко-ко-ко!»
0: Еще более гордо произнес петух. Он ничего не понял, но, чтобы не показать, что ничего не понял, важно пошел к открытой двери харчевни. Буратино схватил его под крылья за бока, прикрылся его хвостом и на корточках пробрался на кухню, к самому очагу, где суетился плешивый хозяин харчевни, крутя на огне вертела и сковороды.
8: «Пошел прочь, старое бульонное мясо!»
0: — крикнул на петуха хозяин и так поддал ногой, что петух кудах-так-так с отчаянным криком вылетел на улицу перепуганным куром. Буратино, незамеченный, шмыгнул мимо ног хозяина и присел за большим глиняным кувшином. В это время послышались голоса Карабаса-Барабаса и Дуримара. Хозяин, низко кланяясь, вышел им навстречу. Буратино влез внутрь глиняного кувшина и там притаился. Карабас-Барабас и Дуримар подкреплялись жареным поросеночком. Хозяин подливал вина в стаканы. Карабас-Барабас, обсасывая поросячью ногу, сказал хозяину:
3: «Дрянь у тебя вино! Налей-ка мне вон из того кувшина!»
0: И указал костью на кувшин, где сидел Буратино.
8: «Сеньор, этот кувшин пуст!»
3: «Врешь, покажи!»
0: Тогда хозяин поднял кувшин и перевернул его. Буратино изо всей силы уперся локтями в бока кувшина, чтобы не вывалиться.
3: «Там что-то чернеется!»
0: Прохрипел Карабас-Барабас.
7: «Там что-то белеется!»
0: Подтвердил Дуримар.
8: «Сеньоры, чири мне на язык, прострел мне в поясницу, кувшин пуст!»
3: «Ну, в таком случае ставь его на стол. Мы будем кидать туда кости».
0: Кувшин, где сидел Буратино, поставили между директором кукольного театра и продавцом лечебных пиявок. На голову Буратино посыпались обглоданные кости и корки. Карабас-Барабас, выпив много вина, протянул к огню очага бороду, чтобы с нее капала налипшая смола.
3: «Положу Буратино на ладонь, другой ладонью прихлопну. Мокрое место от него останется».
7: «Негодяй вполне этого заслуживает»,
0: — подтверждал Дуримар.
7: «Но сначала к нему хорошо бы приставить пиявок, чтобы не высосали всю кровь».
3: «Нет!»
0: — стучал кулаком Карабас-Барабас.
3: «Сначала я отниму у него золотой ключик».
0: В разговор вмешался хозяин. Он уже знал про бегство деревянных человечков.
8: «Сеньор, вам нечего утомлять себя поисками. Сейчас я позову двух расторопных ребят, покуда вы подкрепляетесь вином. Они живо обыщут весь лес и притащат сюда Буратино».
3: «Ладно, посылай ребят»,
0: — сказал Карабас-Барабас, подставляя к огню огромные подошвы. И так как он был уже пьян, то во всю глотку запел песню.
3: «Мой народец странный, глупый деревянный, кукольный владыка, вот кто я поди-ка, грозный Карабас, славный Барабас. Куклы предо мною стелятся травою, будь ты хоть красотка, у меня есть плетка, плетка в семь хвостов, плетка в семь хвостов. Погрожу лишь плеткой, мой народец кроткий, песни распевает, денежки сбирает в мой большой карман, в мой большой карман».
0: Тогда Буратино завывающим голосом проговорил из глубины кувшина:
9: «Открой тайну, несчастный! Открой тайну!»
0: Карабас-Барабас от неожиданности громко щелкнул челюстями и выпучился на Дуримара.
3: «Это ты?»
7: «Нет, это не я».
3: «Кто же сказал, чтобы я открыл тайну?»
0: Дуримар был суеверен. Кроме того, он тоже выпил много вина. Лицо у него посинело и сморщилось от страха, как гриб-сморчок. Глядя на него, и Карабас-Барабас застучал зубами.
9: «Открой тайну!»
0: Опять завыл таинственный голос из глубины кувшина.
9: «Иначе не сойдешь с этого стула, несчастный!»
0: Карабас-Барабас попытался вскочить, но не мог даже приподняться.
3: «Какую-то тайну?»
0: спросил он, заикаясь. Голос ответил:
9: «Тайну черепахи-тортилы!»
0: От ужаса Дуримар медленно полез под стол. У Карабаса-Барабаса отвалилась челюсть.
9: «Где находится дверь? Где находится дверь?»
0: Будто ветер в трубе в осеннюю ночь провыл голос.
3: «Отвечу, отвечу, замолчи, замолчи!»
0: прошептал Карабас-Барабас.
3: «Дверь у старого Карла в каморке за нарисованным очагом».
0: Едва он произнес эти слова, со двора вошел хозяин.
8: «Вот надежные ребята! За деньги они приведут к вам, сеньор, хоть самого черта!»
0: И он указал на стоящих на пороге лису Алису и кота Базилио. Лиса почтительно сняла старую шляпу.
1: «Сеньор Карабас-Барабас подарит нам на бедность 10 золотых монет, и мы отдадим вам в руки негодяя Буратино, не сходя с этого места!»
0: Карабас-Барабас залез под бороду в жилетный карман, вынул 10 золотых.
3: «Вот деньги. А где Буратино?»
0: Лиса несколько раз пересчитала монеты, вздохнула, отдавая половину коту, и указала лапой.
1: «Он в этом кувшине, сеньор, у вас под носом!»
0: Карабас-Барабас схватил со стола кувшин и бешено швырнул его о каменный пол. Из осколков и кучи обглоданных костей выскочил Буратино. Пока все стояли, разинув рты, он как стрела кинулся из харчевни на двор прямо к петуху, который гордо рассматривал то одним глазом, то другим дохлого червячка.
1: «Это ты меня предал, старый котлетный фарш!»
0: Свирепо вытянув нос, сказал ему Буратино.
1: «Ну теперь лупи, что есть духу!»
0: И он плотно вцепился в его генеральский хвост. Петух, ничего не понимая, растопырил крылья и пустился бежать на голенастых ногах. Буратино в вихре за ним, под гору, через дорогу, по полю, к лесу. Карабас-Барабас, Дуримар и хозяин харчевни опомнились наконец от удивления и выбежали вслед за Буратино. Но сколько они ни оглядывались, его нигде не было видно. Только вдалеке, по полю, лупил, что есть духу петух. Но так как всем было известно, что он дурак, то на этого петуха никто не обратил внимания. Глупый петух уморился, едва бежал, разинув клюв. Буратино отпустил, наконец, его помятый хвост.
1: «Ступай, генерал, к своим курам!»
0: И один пошел туда, где сквозь листву ярко блестело Лебединое озеро. Вот и сосна на каменистом пригорке, вот и пещера. Вокруг разбросаны наломанные ветки, трава примята следами колес. У Буратино отчаянно забилось сердце. Он соскочил с пригорка, заглянул под корявые корни. Пещера была пуста. Ни Мальвины, ни Пьеро, ни Артемона. Только валялись две тряпочки. Он их поднял. Это были оторванные рукава от рубашки Пьеро. Друзья кем-то похищены. Они погибли. Буратино упал ничком. Нос его глубоко воткнулся в землю. Он только теперь понял, как дороги ему друзья. Пусть Мальвина занимается воспитанием. Пусть Пьеро хоть тысячу раз подряд читает стишки. Буратино отдал бы даже золотой ключик, чтобы увидеть снова друзей. Около его головы бесшумно поднялся рыхлый бугорок земли. Вылез бархатный крот с розовыми ладонями. Пискляво чихнул три раза и сказал.
10: «Я слеп, но я отлично слышу. Сюда подъезжала тележка, запряженная овцами. В ней сидел лис, губернатор города дураков и сыщики. Губернатор приказал взять негодяев, которые поколотили моих лучших полицейских при исполнении обязанностей. Взять!» Сыщики ответили «Тяф!» Бросились в пещеру, и там началась отчаянная возня. Твоих друзей связали, кинули в тележку вместе с узлами и уехали.
0: Что за польза была лежать, завязив нос в земле? Буратино вскочил и побежал по следам колес. Обогнул озеро, вышел на поле с густой травой. Шел, шел. У него не было никакого плана в голове. Надо спасти товарищей. Вот и все. Дошел до обрыва, откуда позапрошлой ночью сорвался в лопухи. Внизу увидел грязный пруд, где жила черепаха Тортила. По дороге к пруду спускалась тележка. Ее тащили две худые, как скелеты овцы, с ободранной шерстью. На козлах сидел жирный кот с надутыми щеками в золотых очках. Он служил при губернаторе тайным нашептывателем в ухо. Позади него важный лис, губернатор. На узлах лежали Мальвина, Пьеро и весь забинтованный Артемон. Всегда такой расчесанный, хвост его волочился кисточкой по пыли. Позади тележки шли два сыщика, добермана Пинчера. Вдруг сыщики подняли собачьи морды и увидели наверху обрыва белый колпачок Буратино. Сильными прыжками пинчеры начали взбираться по крутому косогору. Но прежде чем они доскакали до верха, Буратино, а ему уже никуда не скрыться, не убежать, сложил руки над головой и ласточкой с самого крутого места кинулся вниз, в грязный пруд, затянутый зеленой ряской. Он описал в воздухе кривую и, конечно, угодил бы в пруд под защиту тетки Тортилы, если бы не сильный порыв ветра. Ветер подхватил легонького деревянного Буратино, закружил, завертел его двойным штопором, швырнул в сторону, и он, падая, шлепнулся прямо в тележку на голову губернатора Лиса. Жирный кот в золотых очках от неожиданности свалился с козел, и так как он был подлец и трус, то притворился, что упал в обморок. Губернатор Лис, тоже отчаянный трус, с визгом кинулся удирать по косогору и тут же залез в барсучью нору. Там ему пришлось несладко. Барсуки сурово расправляются с такими гостями. Овцы шарахнулись, тележка опрокинулась, Мальвина, Пьеро и Артемон вместе с узлами покатились в лопухи. Все это произошло так быстро, что вы, дорогие читатели, не успели бы сосчитать всех пальцев на руке. Доберманы-пинчеры огромными прыжками кинулись вниз с обрыва. Подскочив к опрокинутой тележке, увидели жирного кота в обмороке, увидели в лопухах валяющихся деревянных человечков и забинтованного пуделя, но нигде не было видно губернатора Лиса. Он исчез, будто сквозь землю провалился. Тот, кого сыщики должны охранять, как зеницу ока. Первый сыщик, подняв морду, издал собачий вопль отчаяния. Второй сыщик сделал то же самое.
3: Ай-яй-яй-яй-яй!
0: Они кинулись и обыскали весь косогор. Снова тоскливо взвыли, потому что им уже мерещилась плетка и железная решетка. Униженно виляя задами, они побежали в город дураков, чтобы наврать в полицейском отделении, будто губернатор был взят на небо живым. Так по дороге они придумали в свое оправдание. Буратино потихоньку ощупал себя. Ноги, руки были целы. Он пополз в лопухи и освободил от веревок Мальвину и Пьеро. Мальвина, не говоря ни слова, обхватила Буратино за шею, но поцеловать не могла, помешал его длинный нос. У Пьеро по локоть были оторваны рукава. Белая пудра осыпалась со щек, и оказалось, что щеки у него обыкновенные, румяные, несмотря на его любовь к стихам.
6: «Я здорово дрался»,
0: — грубым голосом сказал он.
6: «Кабы мне не дали подножку, ни почем бы меня не взять»,
0: — Мальвина подтвердила.
1: «Он дрался, как лев!»
0: Она обхватила Пьеро за шею и поцеловала в обе щеки.
2: «Довольно, довольно лизаться!»
0: — проворчал Буратино.
2: «Бежимте! Артемона потащим за хвост!»
0: Они ухватились все трое за хвост несчастной собаки и потащили ее по косогору наверх.
6: «Пустите! Я сам пойду! Оф, мне так унизительно!»
0: — стонал забинтованный пудель.
2: «Нет-нет, ты слишком слаб!»
0: Но едва они взобрались до половины косогора, наверху показались Карабас-Барабас и Дуримар. Лиса Алиса показывала лапой на беглецов, кот Базилио щетинил усы и отвратительно шипел.
3: «Вот так ловко! Сам золотой ключик идет мне в руки!»
0: Буратино торопливо придумывал, как выпутаться из новой беды. Пьеро прижал к себе Мальвину, намереваясь дорого продать жизнь. На этот раз не было никакой надежды на спасение. Дуримар хихикал наверху косогора.
11: «Больную собачку пуделя, сеньор Карабас-Барабас, вы мне отдайте. Я ее брошу в пруд пиявочкам, чтобы мои пиявочки разжирели».
0: Толстому Карабасу-Барабасу лень было спускаться вниз. Он манил беглецов пальцем, похожим на сардельку.
3: «Идите, идите ко мне, деточки!»
2: «Не с места!» —
0: приказал Буратино.
2: «Погибать так весело! Пьеро! Говори какие-нибудь свои самые гадкие стишки! Мальвина, хохочи во всю глотку!»
0: Мальвина, несмотря на некоторые недостатки, была хорошим товарищем. Она вытерла слезы и засмеялась очень обидно для тех, кто стоял наверху косогора. Пьеро сейчас же сочинил стихи и завыл неприятным голосом.
6: «Лису Алису жалко, плачет по ней палка, кот Базилио нищий, вор гнусный котище,
4: Дуримар наш дурачок, безобразнейший сморчок, Карабас ты Барабас, не боимся очень вас.
0: В то же время Буратино кривлялся и дразнился.
2: Эй ты, директор кукольного театра, старый пивной бочонок, жирный мешок, набитый глупостью, спустись, спустись к нам, я тебе наплюю в драную бороду.
0: В ответ Карабас-Барабас страшно зарычал, Дуримар поднял тощие руки к небу. Лиса Алиса криво усмехнулась.
1: «Разрешите свернуть шеи этим нахалам?»
0: Еще минута, и все было бы кончено. Вдруг со свистом примчались стрижи.
10: «Стась! Стась! Стась!»
0: Над головой Карабаса-Барабаса пролетела сорока, громко тараторя.
1: «Скорее! Скорее! Скорее!»
0: И наверху косогора появился старый папа Карло. Рукава у него были засучены, в руке сучковатая палка, брови нахмурены. Он плечом толкнул Карабаса-Барабаса, локтем Дуримара, дубинкой вытянул по спине лису Алису, сапогом швырнул в сторону кота Базилио. После этого, нагнувшись и глядя с косогора вниз, где стояли деревянные человечки, сказал радостно:
12: «Сын мой! Буратино, Плутишка, ты жив и здоров. Иди же скорей ко мне!»
0: Неожиданное появление Карло, его дубинка и нахмуренные брови навели ужас на негодяев. Лиса Алиса уползла в густую траву и там дала стрекача, иногда лишь останавливаясь, чтобы поежиться после удара дубинкой. Кот Базилио, отлетев шагов на 10, шипел от злости, как проткнутая велосипедная шина. Дуримар подобрал полы зеленого пальто и полез с косогора вниз, повторяя:
11: «Я ни при чем, я ни при чем».
0: Но на крутом месте сорвался, покатился и с ужасным шумом и плеском шлепнулся в пруд. Карабас-Барабас остался стоять, где стоял. Он только втянул всю голову до макушки в плечи. Борода его висела, как пакля. Буратино, Пьеро и Мальвина взобрались наверх. Папа Карло брал их поодиночке на руки, грозил пальцем.
12: «Вот я вас уже, баловники!»
0: и клал за пазуху. Потом он спустился на несколько шагов с косогора и присел над несчастной собакой. Верный Артемон поднял морду и лизнул Карло в нос. Буратино тотчас высунулся из-за пазухи.
2: «Папа Карло, мы без собаки домой не пойдем».
12: «Тяжеленько будет, но да уж как-нибудь донесу вашего песика».
0: Он взвалил Артемона на плечо и, отдуваясь от тяжелого груза, полез наверх, где все так же, втянув голову, выпучив глаза, стоял Карабас-Барабас.
12: «Куклы мои!» —
0: проворчал он. Папа Карло ответил ему сурово:
12: «Эх ты! С кем на старости лет связался? С известными всему свету жуликами, с Дуримаром, с котом, с лисой? Маленьких обижаете? Стыдно, доктор!»
0: И Карло пошел по дороге в город. Карабас-Барабас со втянутой головой шел за ним следом.
12: «Куклы мои, отдай!»
2: «Ни почем не отдавай!»
0: — завопил Буратино, высовываясь из-за пазухи. Так шли, шли. Миновали харчевню трех пескарей, где в дверях кланялся плешивый хозяин, показывая обеими руками на шипящие сковородки. Около дверей взад и вперед рассказывал петух с выдранным хвостом и возмущенно рассказывал о хулиганском поступке Буратино. Куры сочувственно поддакивали.
2: «Какой страх! Наш петух!»
0: Карло поднялся на холм, откуда было видно море, кое-где покрытые матовыми полосками от веяния ветерка. У берега старый городок песочного цвета под знойным солнцем и полотняная крыша кукольного театра. Карабас-Барабас, стоя в трех шагах позади Карла, проворчал:
12: «Я тебе дам за куклу 100 золотых монет. Продай!»
0: Буратино, Мальвина и Пьеро перестали дышать, ждали, что скажет Карло. Он ответил:
12: «Нет. Если бы ты был добрым, хорошим директором театра, я бы тебе, так и быть, отдал маленьких человечков. А ты хуже всякого крокодила. Не отдам и не продам. Убирайся.
0: Карло спустился с холма и, уже более не обращая внимания на Карабаса-Барабаса, вошел в городок. Там, на пустой площади, неподвижно стоял полицейский. От жары и скуки у него повисли усы. Веки слиплись, над треугольной шляпой кружились мухи. Карабас-Барабас вдруг засунул бороду в карман, схватил Карло сзади за рубашку и заорал на всю площадь.
3: «Держите вора! Он украл у меня куклы!»
0: Но полицейский, которому было жарко и скучно, даже и не пошевелился. Карабас-Барабас подскочил к нему, требуя арестовать Карло.
13: «А ты кто такой?»
0: — лениво спросил полицейский.
3: «Я? Я доктор кукольных наук, директор знаменитого театра, кавалер высших орденов, ближайший друг тарабарского короля, сеньор Карабас-Барабас!»
13: «А ты не кричи на меня!»
0: — ответил полицейский. Покуда Карабас-Барабас с ним припирался, папа Карло, торопливо стуча палкой по плитам мостовой, подошел к дому, где он жил. Отпер дверь в полутемную каморку под лестницей, снял с плеча Артемона, положил на койку, из-за пазухи вынул Буратино, Мальвину и Пьеро и посадил их рядышком на стол. Мальвина сейчас же сказала:
1: «Папа Карло, прежде всего займитесь больной собакой. Мальчики, немедленно мыться!»
0: Вдруг она в отчаянии всплеснула руками.
1: «Мои платья! Мои новенькие туфельки! Мои хорошенькие ленточки остались на дне оврага в лопухах!»
13: «Ничего, не горюй», — сказал Карло. «Вечером я схожу, принесу твои узлы».
0: Он заботливо разбинтовал Артемоновы лапы. Оказалось, что раны почти уже зажили, и собака не могла пошевелиться только потому, что была голодна.
13: «Тарелочку овсяной болтушки, да косточку с мозгом. И я готов драться со всеми собаками в городе».
12: «Ай-яй-яй», —
0: сокрушался Карло.
13: «А у меня дома ни крошки, и в кармане ни сольда».
0: Мальвина жалобно всхлипнула. Пьеро тер кулаком лоб, соображая.
13: «Я пойду на улицу читать стихи. Прохожие надают мне кучу сольда».
0: Карло покачал головой.
13: «И будешь ты ночевать, сынок, за бродяжничество в полицейском отделении».
0: Все, кроме Буратино, приуныли. Он же хитро улыбался, вертелся так, будто сидел не на столе, а на перевернутой кнопке.
2: «Ребята, довольно хныкать!»
0: Он соскочил на пол и что-то вытащил из кармана.
2: «Папа Карло, возьми молоток, отдели от стены дырявый холст!»
0: И он задранным носом указал на очаг и на котелок над очагом и на дым, нарисованный на куске старого холста. Карло удивился.
13: «Зачем, сынок? Ты хочешь сдирать со стены такую прекрасную картину? В зимнее время я смотрю на нее и воображаю, что это настоящий огонь, и в котелке настоящая баранья похлебка с чесноком. И мне становится немного теплее».
2: «Папа Карло, даю честное кукольное слово. У тебя будет настоящий огонь в очаге, настоящий чугунный котелок и горячая похлебка. Сдери холст!»
0: Буратино сказал это так уверенно, что папа Карло почесал в затылке, покачал головой, покряхтел-покряхтел, взял клещи и молоток и начал отдирать холст. За ним, как мы уже знаем, все было затянуто паутиной и висели дохлые пауки. Карло старательно обмел паутину, тогда стала видна небольшая дверца из потемневшего дуба. На четырех углах на ней были вырезаны смеющиеся рожицы, а посредине — пляшущий человечек с длинным носом. Когда с него смахнули пыль, Мальвина, Пьеро, папа Карло, даже голодный Артемон воскликнули в один голос.
14: «Это портрет самого Буратино!»
2: «Я так и думал!»
0: — сказал Буратино. Хотя он ничего такого не думал и сам удивился.
2: «А вот и ключ от дверцы! Папа Карло, открой!»
13: «Эта дверца и этот золотой ключик сделаны очень давно каким-то искусным мастером. Посмотрим, что спрятано за дверцей».
0: Он вложил ключик в замочную скважину и повернул. Раздалась негромкая, очень приятная музыка, будто заиграл органчик в музыкальном ящике. Папа Карло толкнул дверцу. Со скрипом она начала открываться. В это время раздались торопливые шаги за окном, и голос Карабаса-Барабаса проревел:
3: «Именем Тарабарского короля арестуйте старого плута Карло!»
0: Карабас-Барабас, как мы знаем, тщетно старался уговорить сонного полицейского, чтобы он арестовал Карло. Ничего не добившись, Карабас-Барабас побежал по улице. Развивающаяся борода его цеплялась за пуговицы и зонтики прохожих. Он толкался и лязгал зубами. Вслед ему пронзительно свистели мальчишки, запускали в спину ему гнилыми яблоками. Карабас-Барабас вбежал к начальнику города. В этот жаркий час начальник сидел в саду, около фонтана, в одних трусиках и пил лимонад. У начальника было 6 подбородков, нос его утонул в розовых щеках. За спиной его, под липой, 4 мрачных полицейских то и дело откупоривали бутылки с лимонадом. Карабас-Барабас бросился перед начальником на колени и, бородой размазывая слезы по лицу, завопил:
3: «Я несчастный сирота! Меня обидели, обокрали и сбили!»
15: «Кто тебя, сироту, обидел?»
0: — отдуваясь, спросил начальник.
3: «Злейший враг, старый шарманщик Карло! Он украл у меня 3 самые лучшие куклы! Он хочет сжечь мой знаменитый театр! Он подожжет и ограбит весь город, если его сейчас же не арестовать!»
0: В подкрепление своих слов Карабас-Барабас вытащил горсть золотых монет и положил в туфлю начальника. Короче говоря, он такое наплел и наврал, что испуганный начальник приказал 4 полицейским под липой:
15: «Идите за почтенным сиротой и сделайте все нужное именем закона!»
0: Карабас-Барабас побежал с 4 полицейскими к каморке Карло и крикнул:
3: «Именем Тарабарского короля арестуйте вора и негодяя!»
0: Но двери были закрыты. В каморке никто не отозвался. Карабас-Барабас приказал:
3: «Именем Тарабарского короля ломайте дверь!»
0: Полицейские нажали, гнилые половинки дверей сорвались с петель, и 4 бравых полицейских, гремя саблями, с грохотом свалились в каморку под лестницей. Это было в ту самую минуту, когда в потайную дверцу в стене, нагнувшись, уходил Карло. Он скрылся последним. Дверца «дзынь» захлопнулась. Тихая музыка перестала играть. В каморке под лестницей валялись только грязные бинты и рваный холст с нарисованным очагом. Карабас-Барабас подскочил к потайной дверце, заколотил в нее кулаками и каблуками. Тра-та-та-та! Но дверца была прочна. Карабас-Барабас разбежался и ударил в дверцу задом. Дверца не подалась. Он затопал на полицейских:
3: «Ломайте проклятую дверь именем Тарабарского короля!»
0: Полицейские ощупывали друг у друга, кто на шлепку на носу, кто шишку на голове.
15: «Нет, здесь работа очень тяжелая»,
0: ответили они. И пошли к начальнику города сказать, что ими все сделано по закону, но старому шарманщику, видимо, помогает сам дьявол, потому что он ушел сквозь стену. Карабас-Барабас рванул себя за бороду, повалился на пол и начал реветь, выть и кататься, как бешеный, по пустой каморке под лестницей. Пока Карабас-Барабас катался, как бешеный, и рвал на себе бороду, Буратино впереди, а за ним Мальвина, Пьеро, Артемон и последним папа Карло спускались по крутой каменной лестнице в подземелье. Папа Карло держал огарок свечи. Ее колеблющийся огонек отбрасывал от артемоновой лохматой головы или от протянутой руки Пьеро большие тени, но не мог осветить темноты, куда спускалась лестница. Мальвина, чтобы не зареветь от страха, щипала себя за уши. Пьеро, как всегда, ни к селу, ни к городу, бормотал стишки:
16: «Пляшут тени на стене, ничего не страшно мне. Лестница пускай крута, пусть опасна темнота, все равно подземный путь приведет куда-нибудь».
0: Буратино опередил товарищей. Его белый колпачок едва был виден глубоко внизу. Вдруг там что-то зашипело, упало, покатилось, и донесся его жалобный голос.
1: «Ко мне на помощь!»
0: Мгновенно Артемон, забыв раны и голод, опрокинул Мальвину и Пьеро, черным вихрем кинулся вниз по ступенькам. Лязгнули его зубы, гнусно взвизгнуло какое-то существо. Все затихло. Только у Мальвины громко, как в будильнике, стучало сердце. Широкий луч света снизу ударил по лестнице. Огонек свечи, которую держал папа Карло, стал желтым.
2: «Глядите! Глядите скорее!»
0: Громко позвал Буратино. Мальвина задом наперед торопливо начала слезать со ступеньки на ступеньку. За ней запрыгал Пьеро. Последним, нагнувшись, сходил Карло, то и дело теряя деревянные башмаки. Внизу, там, где кончалась крутая лестница, на каменной площадке сидел Артемон. Он облизывался. У его ног валялась задушенная крыса Шушера. Буратино обеими руками приподнимал истлевший войлок. Им было занавешено отверстие в каменной стене. Оттуда лился голубой свет. Первое, что они увидели, когда пролезли в отверстие, это расходящиеся лучи солнца. Они падали со сводчатого потолка сквозь круглое окно. Широкие лучи с танцующими в них пылинками освещали круглую комнату из желтоватого мрамора. Посреди нее стоял чудной красоты кукольный театр. На занавесе его блестел золотой зигзаг молнии. С боков занавеса поднимались две квадратные башни, раскрашенные так, будто они были сложены из маленьких кирпичиков. Высокие крыши из зеленой жести ярко блестели. На левой башне были часы с бронзовыми стрелками. На циферблате против каждой цифры нарисованы смеющиеся рожицы мальчика и девочки. На правой башне круглое окошко из разноцветных стекол. Над этим окошком, на крыше из зеленой жести, сидел говорящий сверчок. Когда все, разинув рты, остановились перед чудным театром, сверчок проговорил медленно и ясно.
17: «Я предупреждал, что тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения, Буратино. Хорошо, что все кончилось благополучно, а могло кончиться и неблагополучно. Так-то».
0: Голос у сверчка был старый и слегка обиженный, потому что говорящему сверчку в свое время все же попало по голове молотком, и, несмотря на столетний возраст и природную доброту, он не мог забыть незаслуженные обиды. Поэтому он больше ничего не прибавил. Дернул усиками, точно смахивая с них пыль, и медленно уполз куда-то в одинокую щель, подальше от суеты. Тогда папа Карлу проговорил.
13: «А я-то думал, мы тут, по крайней мере, найдем кучу золота и серебра. Ха, а нашли всего-навсего старую игрушку».
0: Он подошел к часам, вделанным в башенку, постучал ногтем по циферблату, и так как сбоку часов на медном гвоздике висел ключик, он взял его и завел часы. Раздалось громкое тиканье. Стрелки двинулись. Большая стрелка подошла к 12, маленькая — к 6. Внутри башни загудело и зашипело. Часы звонко пробили 6. Тотчас на правой башне раскрылось окошко из разноцветных стекол. Выскочила заводная пестрая птица и, затрепетав крыльями, пропела 6 раз.
1: «К нам! К нам! К нам! К нам! К нам! К нам!»
0: Птица скрылась, окошко захлопнулось, заиграла шарманочная музыка, и занавес поднялся. Никто, даже папа Карло, никогда не видывал такой красивой декорации. На сцене был сад. На маленьких деревьях с золотыми и серебряными листьями пели заводные скворцы величиной с ноготь. На одном дереве висели яблоки, каждый из них не больше гречишного зерна. Под деревьями прохаживались павлины и, приподнимаясь на цыпочках, клевали яблоки. На лужайке прыгали и бодались 2 козленка. А в воздухе летали бабочки, едва заметные глазу. Так прошла минута. Скворцы замолкли, павлины и козлята попятились за боковые кулисы, деревья провалились в потайные люки под пол сцены. На задней декорации начали расходиться тюлевые облака. Показалось красное солнце над песчаной пустыней. Справа и слева из боковых кулис выкинулись ветки лиан, похожие на змей. На одной действительно висела змея-удав. На другой раскачивалось, схватившись хвостами, семейство обезьян. Это была Африка. По песку пустыни, под красным солнцем, проходили.

0: Им кинулся на нее. Папе Карл с трудом удалось оттащить его за хвост от сцены. Звери прошли, солнце вдруг погасло. В темноте какие-то вещи опустились сверху, какие-то вещи надвинулись с боков. Раздался звук, будто провели смычком по струнам. Вспыхнули матовые уличные фонарики. На сцене была городская площадь. Двери в домах раскрылись, выбежали маленькие человечки, полезли в игрушечный трамвай. Кондуктор зазвонил, вагоновожатый завертел ручку, мальчишка живо прицепился к колбасе, милиционер засвистел, трамвай укатился в боковую улицу между высокими домами.
1: «А если станем разъезжать по Италии из города в город, буду править лошадью, да варить баранью похлебку с чесноком».
0: Артемон слушал, задрав ухо, вертел головой, глядел блестящими глазами на друзей, спрашивал, а ему что делать? Буратино сказал:
2: «Артемон будет заведовать бутафорией и театральными костюмами. Ему дадим ключи от кладовой. Во время представления он может изображать за кулисами рычание льва, топот носорога, скрип крокодиловых зубов, вой ветра посредством быстрого верчения хвоста и другие необходимые звуки. Ну а ты,
3: Буратино, кем хочешь быть при театре?»
2: «Чудаки, в комедии я буду играть самого себя и прославлюсь на весь свет!»
0: Карабас-Барабас сидел перед очагом в отвратительном настроении. Сырые дрова едва тлели. На улице лил дождь. Дырявая крыша кукольного театра протекала. У кукол отсырели руки и ноги. На репетициях никто не хотел работать, даже под угрозой плетки в семь хвостов. Куклы уже третий день ничего не ели и зловеще перешептывались в кладовой, вися на гвоздях. С утра не было продано ни одного билета в театр. Да и кто пошел бы смотреть у Карабаса-Барабаса скучные пьесы и голодных оборванных актеров? На городской башне часы пробили 6. Карабас-Барабас мрачно побрел в зрительный зал. Пусто.
1: «Черт бы побрал всех почтенных зрителей!»
0: Проворчал он и вышел на улицу. Выйдя, взглянул, моргнул и разинул рот так, что туда без труда могла бы влететь ворона. Напротив его театра, перед большой новой полотняной палаткой, стояла толпа, не обращая внимания на сырой ветер с моря. Над входом в палатку на помосте стоял длинноносый человечек в колпачке, трубил в хрипучую трубу и что-то кричал. Публика смеялась, хлопала в ладоши, и многие заходили внутрь палатки. К Карабасу-Барабасу подошел Дуримар. От него как никогда пахло тиной.
4: «Э-хе-хе»,
0: — сказал он, собирая все лицо в кислые морщины.
4: «Никуда дела с лечебными пиявками. Вот хочу пойти к ним».
0: Дуримар указал на новую палатку.
4: «Хочу попроситься у них свечи зажигать или мести пол».
1: «Чей это проклятый театр? Откуда он взялся?» —
0: прорычал Карабас-Барабас.
4: «Это сами куклы открыли кукольный театр «Молния». Они сами пишут пьесы в стихах, сами играют».
0: Карабас-Барабас заскрипел зубами, рванул себя за бороду и зашагал к новой полотняной палатке. Над входом в нее Буратино выкрикивал:
2: «Первое представление занимательной увлекательной комедии из жизни деревянных человечков! Истинное происшествие о том, как мы победили всех своих врагов при помощи остроумия, смелости и присутствия духа!»
0: У входа в кукольный театр в стеклянной будочке сидела Мальвина с красивым бантом в голубых волосах и не поспевала раздавать билеты желающим посмотреть веселую комедию из кукольной жизни. Папа Карло в новой бархатной куртке вертел шарманку и весело подмигивал почтеннейшей публике. Артемон тащил за хвост из палатки лису Алису, которая прошла без билета. Кот Базилио, тоже безбилетный, успел удрать и сидел под дождем на дереве, глядя вниз злющими глазами. Буратино, надув щеки, затрубил в хрипучую трубу.
2: «Представление начинается!»
0: И сбежал по лесенке, чтобы играть первую сцену комедии, в которой изображалась как бедный

0: папа Карло выстругивает из полена деревянного человечка, не предполагая, что это принесет ему счастье. Последней приползла в театр черепаха Тортилла, держа во рту почетный билет на пергаментной бумаге с золотыми уголками. Представление началось. Карабас-Барабас мрачно вернулся в свой пустой театр. Взял плетку в семь хвостов, отпер дверь в кладовую.
1: «Я вас, паршивцы, отучу лениться! Я вас научу заманивать ко мне публику!»
0: Он щелкнул плеткой, но никто не ответил. Кладовая была пуста. Только на гвоздях висели обрывки веревочек. Все куклы. И орликин, и девочки в черных масках, и колдуны в остроконечных шапках со звездами, и горбуны с носами, как огурец, и арапы, и собачки. Все куклы удрали от Карабаса-Барабаса. Со страшным воем он выскочил из театра на улицу. Он увидел, как последние из его актеров удирали через лужи в новый театр, где весело играла музыка, раздавался хохот, хлопанье в ладоши. Карабас-Барабас успел только схватить бумазейную собачку с пуговицами вместо глаз. Но на него, откуда ни возьмись, налетел Артемон, повалил, выхватил собачку и умчался с ней в палатку, где за кулисами для голодных актеров была приготовлена горячая баранья похлебка с чесноком. Карабас-Барабас так и остался сидеть в луже под дождем.
2: Одна сказка закончилась.

Мой маленький друг, добрый вечер. Почитаю тебе сказку Виталия Бьянки «Лесные домишки». Послушай. Высоко над рекой, над крутым обрывом, носились молодые ласточки-береговушки. Гонялись друг за другом с визгом, с писком, играли в пятнашки. Была в их стае одна маленькая береговушка, такая проворная, никак ее догнать нельзя было, от всех увертывается. Погонится за ней пятнашка, а она туда-сюда, вниз, вверх, в сторону бросится. Да как пустится лететь, только крылышки мелькают. Вдруг, откуда ни возьмись, чеглок-сокол мчится, острые изогнутые крылья так и свистят. Ласточки переполошились, все в рассыпную, кто куда, мигом разлетелась вся стая. А проворная береговушка от него без оглядки за реку, да над лесом, да через озеро. Очень уж страшная пятнашка чеглок-сокол. Летела-летела береговушка, из сил выбилась. Обернулась назад, никого сзади нет. Кругом оглянулась, а место совсем незнакомое. Посмотрела вниз, внизу река течет, только не своя, чужая какая-то. Испугалась береговушка. Дорогу домой она не помнила. Где же ей было запомнить, когда она неслась без памяти от страха? А уж вечер был. Ночь скоро. Как тут быть? Жутко стало маленькой береговушке. Полетела она вниз, села на берегу и горько заплакала. Вдруг видит, бежит мимо нее по песку желтая птичка с черным галстуком на шее. Береговушка обрадовалась, спрашивает у желтой птички: «Скажите, пожалуйста, как мне домой попасть?» «А ты чья?» – спрашивает желтая птичка. «Не знаю», – отвечает береговушка. «Трудно будет тебе свой дом разыскать», – говорит желтая птичка. «Скоро солнце закатится, темно станет. Оставайся-ка лучше у меня ночевать. Меня зовут Зуёк, а дом у меня вот тут». Зуёк пробежал несколько шагов и показал клювом на песок. Потом закланялся, закачался на тоненьких ножках и говорит: «Вот он, мой дом, заходи». Взглянула береговушка, кругом песок да галька, а дома никакого нет. «Неужели не видишь?» – удивился Зуёк. «Вот сюда гляди, где между камешками яйца лежат». На силу разглядела береговушка 4 яйца в бурых крапинках. Лежат рядышком прямо на песке среди гальки. «Ну что же ты?» – спрашивает Зуёк. «Разве тебе не нравится мой дом?» Береговушка не знает, что и сказать. Скажешь, что дома у него нет, еще хозяин обидится. Вот она ему и говорит: «Не привыкла я на чистом воздухе спать, на голом песке, без подстилочки». «Жаль, что не привыкла», — говорит Зуёк. «Тогда лети-ка вон в тот еловый лесок. Спроси там голубя по имени Витютень. Дом у него с полом. У него и ночуй». «Вот спасибо», — обрадовалась береговушка и полетела в еловый лесок. Там она скоро отыскала лесного голубя Витютня и попросилась к нему ночевать. «Ночуй, если тебе моя хата нравится», — говорит Витютень. «А какая у Витютня хата? Один пол, да и тот, как решето, весь в дырках. Просто прутики на ветви накиданы, как попало. На прутиках белые голубиные яйца лежат. Снизу их видно, просвечивают сквозь дырявый пол». Удивилась береговушка. «У вашего дома, — говорит она Витютню, — один пол, даже стен нет. Как же в нем спать?»
Что же, говорит Витютень, если тебе нужен дом со стенами, лети, разыщи Иволгу, у нее тебе понравится. И Витютень сказал Береговушке адрес Иволги в роще на самой красивой березе. Полетела Береговушка в рощу, а в роще березы одна другой красивее. Искала, искала Иволгин дом, и вот, наконец, увидела. Висит на березовой ветке крошечный легкий домик. Такой уютный домик и похож на розу, сделанную из тонких листков серой бумаги. «Какой же у Иволги домик маленький, — подумала Береговушка, — даже мне в нем не поместиться». Только она хотела постучаться, вдруг из серого домика вылетели осы. Закружились, зажужжали, сейчас ужалят. Испугалась Береговушка и скорее улетела прочь. Мчится среди зеленой листвы. Вот что-то золотое и черное блеснуло у нее перед глазами. Подлетела ближе, видит, на ветке сидит золотая птица с черными крыльями. «Куда ты спешишь, маленькая?» — кричит золотая птица Береговушке. «Иволгин дом ищу», — отвечает Береговушка. «Иволга — это я», — говорит золотая птица. «А дом мой вот здесь, на этой красивой березе». Береговушка остановилась и посмотрела, куда Иволга ей показывает. Сперва она ничего различить не могла. Все только зеленые листья да белые березовые ветки. А когда всмотрелась, так и ахнула. Высоко над землей к ветке подвешена легкая плетеная корзиночка.

0: Мой маленький друг, добрый вечер. Вчера я читал тебе сказку Виталия Бьянки «Лесные домишки». Помнишь? О том, как ласточка-береговушка, спасаясь от чиглока-сокола, улетела за озеро и заблудилась. Разные птицы старались помочь ей, приглашали в свой дом ночевать. Но ласточке чужие дома не нравились. Потом Иволга пригласила ласточку переночевать. Сперва ласточка ничего различить не могла. Все только зеленые листья да белые березовые ветки. А когда всмотрелась, так и ахнула. Высоко над землей к ветке подвешена легкая плетеная корзиночка. И видит береговушка, что это и в самом деле домик. Затейливо так свит из пеньки, из стебельков, волосков и шерстинок и тонкой березовой кожуры. Говорит береговушка Иволги, ни за что не останусь в этой зыбкой постройке. Она качается, и у меня все перед глазами вертится, кружится. Того и гляди, ее ветром на землю сдует. Да и крыши у вас нет. Ну, ступай к пеночке, обиженно говорит ей золотая Иволга. Если ты боишься на чистом воздухе спать, так тебе, верно, понравится у нее в шалаше под крышей. Полетела береговушка к пеночке. Желтая маленькая пеночка жила в траве, как раз под той самой березой, где висела Иволгина воздушная колыбелька. Береговушке очень понравился ее шалашик из сухой травы и мха. Вот славно-то, радовалась она, тут и пол, и стены, и крыша, и постелька из мягких перышек, совсем как у нас дома. Ласковая пеночка стала ее укладывать спать. Вдруг земля под ними задрожала, загудела. Береговушка встрепенулась, прислушивается, а пеночка ей говорит, это кони в рощу скачут. А выдержит ваша крыша, спрашивает береговушка, если конь на нее копытом ступит? Пеночка только головой покачала печально и ничего ей на это не ответила. Ой, как страшно тут, сказала береговушка и вмиг выпорхнула из шалаша. Тут я всю ночь глаз не сомкну. Все буду думать, что меня раздавит. У нас дома спокойно. Там никто на тебя не наступит и на землю не сбросит. Так верно, у тебя такой дом, как у Чомги, догадалась пеночка. У нее дом не на дереве, ветер его не сдует, да и не на земле, никто не раздавит. Хочешь, провожу тебя туда? Хочу, хочу, говорит береговушка. Полетели они к Чомге. Прилетели на озеро и видят посреди воды на тростниковом островке сидит большеголовая птица. На голове у птицы перья торчком стоят, словно рожки. Тут пеночка с береговушкой простилась и наказала ей к этой рогатой птице ночевать попроситься. Полетела береговушка и села на островок. Сидит и удивляется. Островок-то, оказывается, плавучий. Плывет по озеру куча сухого тростника. Посреди кучи ямка, одной ямки мягкой болотной травой устлана. На траве лежат Чомгины яйца, прикрытые легкими сухими тростиночками. А сама Чомга рогатая сидит на островке с краешка, разъезжает на своем суденышке по всему. Береговушка рассказала Чомге, как она искала и не могла найти себе ночлега, и попросилась ночевать. А ты не боишься спать на волнах? Спрашивает ее Чонга. А разве ваш дом не пристанет на ночь к берегу? Мой дом не пароход, говорит Чонга. Куда ветер гонит его, туда он и плывет. Так и будем всю ночь на волнах качаться.
1: Боюсь, прошептала береговушка. Домой хочу, к маме.
0: Чонга рассердилась. Вот, говорит, какая привередливая. Никак на тебя не угодишь. Лети-ка, поищи сама себе дом, какой нравится. Прогнала Чонга береговушку, та и полетела.
1: Летит и плачет без слез. Слезами птицы плакать не умеют.
0: А уж ночь наступает, солнце зашло, темнеет. Залетела береговушка в густой лес. Смотрит на высокой ели, на толстом суку выстроен дом. Весь из сучьев, из палок, круглый, а изнутри мох торчит теплый и мягкий.
1: Вот хороший дом, думает она, прочный и с крышей.
0: Подлетела маленькая береговушка к большому дому, постучала клювиком в стенку и просит жалобным голоском: «Впустите, пожалуйста, хозяюшка, переночевать». А из дома вдруг, как высунется рыжая звериная морда с оттопыренными ушами, с желтыми зубами, да как зарычит страшилище: «С каких это пор птахи по ночам стучат, ночевать просятся к белкам в дом?» Обмерла береговушка, сердце камнем упало, отшатнулась. Взвелась над лесом, да стремглав, без оглядки, на утек. Летела, из сил выбилась, обернулась назад, видит, никого сзади нет. Кругом оглянулась, а место знакомое. Посмотрела вниз, внизу река течет. Своя река, родная, стрелой бросилась вниз к речке, оттуда вверх, под самый обрыв крутого берега, и пропала. А в обрыве дырки, это все ласточкины норки. В одну из них и юркнула береговушка. Юркнула и побежала по длинному, узкому коридору. Добежала до его конца и впорхнула в просторную круглую комнату. Тут уже давно ждала ее мама. Сладко спалось в ту ночь усталой маленькой береговушке у себя на мягкой теплой постельке из травинок, конского волоса и перьев. Вот, сказка вся. Я прощаюсь с тобой. До свидания.

Путешествие в некоторые отдаленные страны Лемюэля Гулливера. Сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей. Часть первая. Путешествие в Лилипутию. Глава первая. Я уроженец Ноттингемшира, где у моего отца было небольшое поместье. Когда мне исполнилось 14 лет, отец послал меня в колледж Эммануэля в Кембридже. Там я пробыл 3 года, прилежно занимаясь науками. Однако отцу было непосредством дольше держать меня в колледже, поэтому он взял меня оттуда и отдал в учение к выдающемуся лондонскому врачу мистеру Джеймсу Бетсу, у которого я провел 4 года. Все деньги, какие изредка присылал мне отец, я тратил на изучение навигации и других отраслей математики. Эти науки всегда могли пригодиться в путешествии, а я был убежден, что судьба предназначила мне сделаться путешественником. Покинув мистера Бетса, я решил отправиться для продолжения образования в Лейден. В Лейдене я в течение 2 лет и 7 месяцев изучал медицину, зная, что она мне пригодится в далеких путешествиях. После, в течение 6 лет, я служил судовым хирургом, переменил 2 корабля и совершил несколько путешествий в Ост- и Вест-Индию. Последнее из этих путешествий оказалось не очень удачным. Море мне надоело, и я решил остаться дома. Но после 3 лет на суше я принял выгодное предложение капитана Уильяма Причарда, владельца «Антилопы», отправиться с ним в Южное море. Мы отплыли из Бристоля 4 мая 1699 года. Вначале наше путешествие было очень удачно. Попутные ветры быстро несли нас вперед, и вскоре мы взяли курс на Ост-Индию. Но как раз в это время разразилась страшная буря. Ураган отнес нас к северо-западу от Вендеменовой земли. Мы находились на 30 градусах и 2 минутах южной широты. 12 человек из нашего экипажа умерли от переутомления и дурной пищи. Остальные были очень изнурены. 5 ноября, начало лета в тех местах, сильный ветер продолжал гнать нас вперед и вперед. Стоял густой туман. Внезапно, на расстоянии какого-нибудь полукабельтова от корабля, показались буруны. Страшный порыв ветра подхватил корабль и помчал на скалу. Предпринимать что-либо было поздно. Корабль налетел на камни и мгновенно разбился. 6 из экипажа, в том числе и мне, удалось спустить шлюпку и отъехать от корабля и скалы. По моему расчету, мы прошли на веслах только около 3 миль. Последние дни всем нам пришлось так много работать на корабле, что теперь мы были не в силах грести дальше. Мы побросали весла и отдались на волю волн. Через 30 минут налетевший с севера шквал опрокинул нашу лодку. Не знаю, что стало с моими спутниками, находившимися в лодке, а также с теми, кто искал спасения на скале или остался на корабле. Думаю, все они погибли. Сам я, очутившись в воде, поплыл, куда глаза глядят, подгоняемый ветром и течением. Несколько раз я пытался нащупать дно. Наконец, когда я уже почти совсем выбился из сил и не мог больше бороться с волнами, я почувствовал под собою землю. К этому времени и буря стала заметно стихать. Дно оказалось настолько отлогим, что мне пришлось брести по воде добрую милю, прежде чем я достиг берега. Было уже, должно быть, около 8 часов вечера.
Я прошел вглубь страны на полмили, но нигде не мог найти никаких признаков домов или жителей. От усталости и жары меня сильно клонило ко сну. Я лег на траву, очень низкую и мягкую, и заснул так крепко, как не спал никогда в жизни. По моему расчету, сон мой продолжался не менее 9 часов, потому что, когда я проснулся, было уже совсем светло. Я попробовал встать, но не мог пошевелиться. Мои руки и ноги, а я лежал на спине, были прочно прикреплены к земле. Точно так же были притянуты к земле мои длинные густые волосы. Вместе с тем я почувствовал, что все мое тело, от подмышек до бедер, перетянуто множеством тонких шнурков. Я мог смотреть только вверх. Солнце начинало жечь, и свет его слепил мне глаза. Я слышал какой-то смутный шум, но, лежа на спине, не мог видеть ничего, кроме неба. Вскоре я почувствовал, что что-то живое задвигалось у меня на левой ноге, осторожно пробралось мне на грудь и приблизилось к подбородку. Опустив глаза, я различил перед собою человека ростом не более 6 дюймов, с луком и стрелой в руках и колчаном за спиной. В то же время я почувствовал, что за ним следует еще, по крайней мере, около 40 подобных ему созданий. От изумления я так громко вскрикнул, что, соскакивая с меня на землю, некоторые из них получили ушибы. Однако они скоро вернулись. Один смельчак рискнул подойти так близко к моему лицу, что я мог видеть его целиком. В знак изумления он поднял руки, закатил глаза и крикнул пронзительным, но четким голосом: «Гекена дегуль!» Другие несколько раз повторили эти слова, но тогда я еще не знал, что они значат. Все это время, как читатель легко может себе представить, я лежал в самой неудобной позе. Наконец, после некоторых усилий, мне удалось порвать веревочки, опутывавшие мою левую руку, и выдернуть из земли колышки, к которым они были прикреплены. Я поднес руку к глазам и тут только понял, на какие хитрости они пустились, чтобы связать меня. Резким движением головы, что причинило мне нестерпимую боль, я немного ослабил шнурки, прикреплявшие мои волосы с левой стороны. Теперь я мог повернуть голову на 2 дюйма вправо, но маленькие создания снова разбежались, и я не успел поймать ни одного из них. Вслед за тем раздался пронзительный крик многих голосов. Когда он затих, я услышал, как кто-то громко воскликнул: «Только фонарик!» В то же мгновение я почувствовал, как больше 100 стрел впилось в мою левую руку. Они кололи меня, как иголки. Тотчас последовал новый залп. Теперь они стреляли в воздух. Полагаю, что на мое тело, хотя я этого не почувствовал, обрушился целый град стрел. Несколько попало мне в лицо, которое я поспешил прикрыть рукой. Я застонал от досады и боли и сделал новую попытку освободиться. Но эти создания дали 3-й залп, еще более сильный, чем первый. Некоторые из них стали колоть меня копьями в бока, но, к счастью, на мне была куртка из буйволовой кожи, которую они не могли пробить. Я рассудил, что благоразумнее всего пролежать спокойно до наступления ночи. В темноте мне нетрудно будет освободиться при помощи левой руки. Я имел все основания думать, что если все обитатели этой страны такой же величины, как те, которых я видел, то я легко справлюсь с любой армией, которую они могут выставить против меня. Однако судьба распорядилась мной иначе. Убедившись, что я лежу спокойно, люди эти перестали стрелять, но по доносившемуся шуму я догадался, что число их возросло. Справа от меня, прямо против моего уха, раздавался какой-то стук, словно неподалеку что-то строили.
Стук этот продолжался более часа. С большими усилиями я повернул голову в ту сторону и ярдах в четырех от себя увидел помост высотой примерно в 1.5 фута. На этом помосте могло поместиться 3-4 туземца. Один из них, по-видимому, знатная особа, взобрался туда в сопровождении свиты из 3 человек и обратился ко мне с длинной речью, из которой я ни слова не понял. Следует упомянуть, что прежде чем начать говорить, этот вельможа 3-жды крикнул: «Ленгро де Гульсан!» Услышав эти слова, человек 50 туземцев тотчас бросились ко мне и перерезали веревочки, прикреплявшие мои волосы с левой стороны. Это дало мне возможность повернуть голову направо и подробно рассмотреть внешность и жесты говорившего. На вид ему было 40. Ростом он значительно превосходил своих спутников. Один из них, чуть побольше моего среднего пальца, по-видимому, паж, держал его шлейф, а 2 других стояли по сторонам. Он говорил, как настоящий оратор. В некоторых местах его речи звучали угрозы, в других — обещания, жалость и благосклонность. Я отвечал кратко, но с самым покорным видом, и в заключении поднял левую руку и глаза к солнцу, словно призывая его в свидетели. Я почти умирал от голода. В последний раз я ел на корабле за несколько часов до крушения. Поэтому я не мог сдержать своего нетерпения и, вопреки правилам приличия, поминутно подносил палец ко рту, желая этим показать, что хочу есть». Гурга, так они называли вельмож, как я узнал впоследствии, отлично меня понял. Он сошел с помоста и приказал приставить к моим бокам 2 лестниц. Более 100 туземцев, нагруженных корзинами с различными кушаньями, взобрались по этим лестницам и направились к моему рту. Кушанья были доставлены сюда по повелению монарха, как только до него дошло известие обо мне. Они были приготовлены из мяса различных животных, но я не мог разобрать по вкусу, каких именно. Тут были лопатки, окорока и филейные части, с виду напоминавшие бараньи, но размером меньше крылышек жаворонка. Я клал их в рот по 2-3 штуки сразу и заедал 3 караваями хлеба, каждой величиной не более ружейной пули. Человечки прислуживали мне весьма расторопно и 1000 знаков выражали свое удивление моему росту и аппетиту. Насытившись, я сделал знак, что хочу пить. Это был смышленый и изобретательный народец. По количеству съеденного мной, они заключили, что малым меня не удовлетворить, и необычайно ловко втащили на меня с помощью веревок одну из самых больших бочек, подкатили ее к моей руке и вышибли дно. В бочке вмещалось не больше 1/2 пинты вина, и я выпил ее залпом. Вино напоминало легкое бургундское, но было гораздо приятнее на вкус. Они принесли мне 2 бочку, которую я осушил таким же образом и знаками потребовал еще, но больше у них не оказалось. Когда я проделал эти чудеса, человечки завопили от радости и пустились в пляс у меня на груди, все время повторяя свое первое восклицание: «Гекина де Гюль!» Они знаками предложили мне сбросить 2 бочки на землю, но сначала громкими криками «Брач Мивола!» предупредили стоявших внизу, чтобы те посторонились. Когда бочки взлетели на воздух, раздался дружный крик «Гекина де Гюль!». Признаться, меня не раз брало искушение схватить первых попавшихся под руку 40 или 50 человечков, когда они расхаживали взад и вперед по моему телу, и швырнуть их на землю.
Но память о том, что мне уже пришлось испытать, они, вероятно, могли причинить мне еще больше неприятностей. И слово чести, которое я им дал, ибо я так толковал выказанную мною покорность, скоро прогнали всякие помыслы об этом. Кроме того, я считал себя связанным законом гостеприимства с народом, который не пожалел затрат и устроил мне такое великолепное угощение. Во всяком случае, я не мог надивиться неустрашимости этих крошечных созданий. Я должен был казаться им каким-то гигантским чудовищем, а они смело взбирались на меня и разгуливали по всему телу, не обращая никакого внимания на то, что у меня одна рука свободна. Спустя некоторое время передо мной предстала высокопоставленная особа. Посол его императорского величества. Его превосходительство, взобравшись на мою ногу, проследовал к моему лицу в сопровождении многочисленной свиты. Он предъявил мне свои верительные грамоты с императорской печатью, поднеся их к моим глазам, и обратился ко мне с речью. Посол говорил минут 10 без всяких признаков гнева, но с видом непреклонной решимости. При этом он часто показывал рукой куда-то в сторону. Как я узнал позднее, речь шла о том, что его величество вместе с Государственным советом постановили перевести меня в столицу, находившуюся на расстоянии полумили отсюда. В ответ на его речь я произнес несколько слов, но их никто не понял. Тогда я прибегнул к помощи знаков. Я прикоснулся свободной рукой к другой руке, а затем к голове и к телу, показывая этим, что я желаю получить свободу. По-видимому, его превосходительство хорошо понял смысл этих жестов, потому что покачал отрицательно головой и знаками объяснил мне, что меня повезут как пленника. Однако он дал понять, что обращаться со мной будут хорошо. Тут я снова подумал, не попытаться ли мне разорвать мои узы. Но жгучая боль лица и рук, покрытых волдырями от вонзившихся в кожу стрел, заставило меня отказаться от этого намерения. К тому же я заметил, что число моих неприятелей непрерывно возрастает. Поэтому я знаками дал понять, что они могут поступать со мной как им угодно. После этого Гурга и его свита весьма учтиво мне поклонились и удалились, заметно повеселев. Вскоре послышались восторженные крики. Среди них часто повторялись слова «Пеплом седан!». Внезапно я почувствовал, что толпа стороживших меня туземцев ослабила державшие меня слева веревки, так что я мог повернуться на правый бок. Еще раньше мое лицо и руки смазали какой-то приятно пахнувшей мазью, которая сразу же успокоила жгучую боль, причиненную стрелами. Я успокоился, и меня потянуло ко сну. Я проспал, как мне сказали потом, около 8 часов. В этом не было ничего удивительного, так как по приказанию императора врачи подмешали в бочке с вином сонного зелья. По-видимому, дело обстояло так. Едва император получил донесение обо мне, он в согласии с советом отдал распоряжение, чтобы меня немедленно связали. Это было исполнено ночью, пока я спал. Он повелел также накормить меня, когда я проснусь, и приготовить машину для перевозки меня в столицу. На первый взгляд, такое решение может показаться чересчур смелым и опасным. Я уверен, что ни один европейский монарх не рискнул бы поступить таким образом. Однако, по моему мнению, распоряжение императора было столь же благоразумным, как и великодушным. В самом деле, допустим, что эти люди попытались бы убить меня во время сна. При первом же нападении я бы непременно проснулся от боли и мог прийти в такую ярость, что сразу разорвал бы веревки и, в свою очередь, напал бы на них».
Вполне понятно, что они не могли ожидать от меня пощады. Люди эти — превосходные математики. И благодаря поддержке и поощрению императора, известного покровителя наук, достигли большого совершенства в механике. В распоряжении этого монарха имеются разные машины на колесах для перевозки бревен и других больших тяжестей. Здесь принято строить самые крупные военные корабли до 9 футов длины в местах, где растет строевой лес. Затем их поднимают на эти машины и перевозят к морю. 500 плотникам и инженерам было поручено немедленно приготовить самую большую из таких машин. Приказ был выполнен в кратчайший срок. Не прошло, кажется, и 4 часов, как я выбрался на берег, а машина уже отправилась за мной. Ее прибытие к месту, где я находился, народ встретил радостными криками. Это была деревянная платформа, возвышавшаяся на 3 дюйма над землей, около 7 футов в длину и 4 в ширину, на 22 колесах. Ее поставили возле меня параллельно моему туловищу. Главная трудность заключалась в том, чтобы поднять и уложить меня на платформу. С этой целью вбили 80 столбов, каждый вышиной в 1 фут. Потом рабочие обвязали мою шею, руки, туловище и ноги бесчисленными повязками с крючками. К этим крючкам прицепили крепкие канаты толщиной с упаковочную бечевку и перекинули их через блоки, насаженные на столбы. 900 самых сильных рабочих принялись тянуть за канаты, и таким образом меньше чем в 3 часа меня подняли на повозку и крепко привязали к ней. Все это мне рассказали позже. Благодаря снотворной микстуре я был погружен в глубокий сон и не чувствовал, что со мной делают. Понадобилось 1500 самых крупных лошадей из придворных конюшен, каждой вышиной в 4,5 дюйма, чтобы довести меня до столицы, которая, как я уже сказал, отстояла на 500 миль. Мы были в дороге 4 часа, когда меня разбудило забавное происшествие. Повозка остановилась для какой-то починки. Воспользовавшись этим, 2 или 3 молодых туземца захотели взглянуть, какой у меня вид, когда я сплю. Они взобрались на повозку и тихонько прокрались к моему лицу. Один из них, гвардейский офицер, довольно глубоко засунул мне в левую ноздрю острие пики. Я громко чихнул, как от прикосновения соломинки, и проснулся. Храбрецы незаметно скрылись. Только через 3 недели я узнал причину моего внезапного пробуждения. Мы провели в дороге весь день. На ночлеге по бокам моей повозки было поставлено около 500 гвардейцев. Половина из них держала факелы, остальные стояли с луками наготове, чтобы стрелять в меня при первой моей попытке подняться. С восходом солнца мы снова тронулись в путь и к полудню были в 200 ярдах от городских ворот. Император со всем своим двором выступил нам навстречу, но высшие сановники решительно воспротивились тому, чтобы его величество подвергал свою особу опасности, поднявшись на меня. Повозка остановилась возле древнего храма, который считался самым большим во всем королевстве. Несколько лет тому назад в этом храме было совершено ужасное убийство. Местное население, отличающееся большой набожностью, сочло храм оскверненным и перестало посещать его. Храм закрыли, вынесли из него всю утварь и украшения, и он долгое время стоял пустым. В нем-то и решено было поместить меня. В
Выходившие на север двери этого здания имели около 4 футов в вышину и около 2 футов в ширину, так что я довольно легко мог в них пролезть. По обе стороны дверей, на высоте всего 6 дюймов от земли, было 2 окошка. Сквозь левое окошко придворные кузнецы пропустили 91 цепочку толщиной с часовые цепочки у европейских дам и замкнули их на моей левой ноге 36 висячими замками. По другую сторону большой дороги, прямо против этого храма, стояла башня высотой не менее 5 футов. Император в сопровождении первых сановников поднялся туда, чтобы получше разглядеть меня. С этой же целью возле храма перебывало, как показал специальный подсчет, свыше 100 тысяч горожан. Думаю, что не менее 10 тысяч из них взбирались на меня. Но вскоре был издан указ, запрещавший это под страхом смертной казни. Закончив свою работу, кузнецы перерезали связывавшие меня веревки, и я поднялся в таком печальном расположении духа, какого не испытывал никогда в жизни. Шум и изумление толпы, наблюдавшей, как я встал и хожу, не поддаются описанию. Цепь, к которой я был прикован, была длиною около 2 ярдов, и я имел возможность не только прохаживаться взад и вперед, описывая полукруг, но и заползать в храм и лежать в нем, вытянувшись во весь рост. Глава 2. Поднявшись на ноги, я осмотрелся кругом. Должен признаться, что мне никогда не случалось видеть такого забавного и интересного пейзажа. Вся окружающая местность представлялась сплошным садом. Огороженные поля, из которых каждая занимала не более 40 квадратных футов, были похожи на цветочные клумбы. Эти поля чередовались с лесами площадью в 0,5 станга. Самые высокие деревья, насколько я мог судить, были не более 7 футов высоты. Налево лежал город, имевший вид театральной декорации. Пока я любовался этой необычайной картиной, император спустился с башни и направился ко мне верхом на лошади. Он едва не поплатился очень дорого за такую смелость. При виде меня лошадь испугалась и взвилась на дыбы. Должно быть, ей показалось, что на нее движется гора. Император был превосходным наездником и удержался в седле. Тут, к счастью, подоспели слуги. Они схватили бившегося коня под уздцы и помогли его величеству сойти. Император сохранял полное спокойствие. Оправив костюм, он принялся внимательно оглядывать меня со всех сторон. Он приказал стоявшим наготове поварам и дворецким подать мне есть и пить. Те подкатили тележки с пищей и вином на такое расстояние, чтобы я мог достать их. Я брал их и быстро опорожнял. В 20 тележках находились кушанья, в 10 – напитки. Каждая тележка с провизией уничтожалась мной в 2 или 3 глотка. Императрица, молодые принцы и принцессы вместе с придворными дамами сидели в креслах, расставленных поодаль, но после приключения с лошадью все они встали и подошли к императору. Теперь я постараюсь описать наружность его величества. Он почти на мой ноготь выше своих придворных. Одного этого было довольно, чтобы внушать почтительный страх окружающим. Черты лица его были резки и мужественны. Губы слегка вывернуты, нос орлиный, цвет лица оливковый, стан прямой, руки и ноги красивой формы, движения грациозные, осанка величественная. Император не первой молодости, ему
28 лет и 9 месяцев. И он благополучно царствует уже 7 лет. Чтобы лучше рассмотреть его величество, я лег на бок, так что мое лицо пришлось как раз против него, причем он стоял на расстоянии всего 3 ярдов от меня. Впоследствии мне не раз случалось брать его на руки, и потому я не мог ошибиться в его описании. Одежда императора очень скромная и простая. Покрой ее – нечто среднее между азиатским и европейским. На голове надет легкий золотой шлем, украшенный драгоценными камнями и пером на шишаке. Опасаясь, как бы я не разорвал цепь, он на всякий случай держал в руке обнаженную шпагу. Длина шпаги достигала 3 дюймов, ее золотой эфес и ножны украшены бриллиантами. Голос его величества пронзительный, но чистый и до такой степени внятный, что даже стоя я мог отчетливо его слышать. Дамы и придворные были великолепно одеты. Их пестрая толпа выглядела издали, словно разосланная на земле пышная юбка, вышитая золотом и серебром. Его императорское величество часто обращался ко мне с вопросами. Я отвечал ему, но ни он, ни я не понимали ни слова из того, что говорили друг другу. Тогда он приказал священникам и юристам, так я заключил по их костюмам, из своей свиты вступить со мной в разговор. Я, в свою очередь, заговаривал с ними на всех языках, какие были мне знакомы. По-немецки, по-голландски, по-латыни, по-французски, по-испански, по-итальянски. Но все эти попытки не привели ни к чему. Спустя 2 часа двор удалился, и я остался под сильным караулом для охраны от дерзких, даже злобных выходок черни, которая настойчиво стремилась протиснуться поближе ко мне. У некоторых хватило бесстыдства пустить в меня несколько стрел, пока я сидел на земле у дверей моего дома. Одна из них едва не угодила мне в левый глаз. Рассерженный этими выходками, полковник приказал схватить 6 зачинщиков. Чтобы наказать их, он решил передать их в мои руки. Солдаты, действуя тупыми концами пик, подогнали озорников ко мне. Я сгреб их всех в правую руку, 5 положил в карман камзола, а 6-го взял и поднес ко рту, делая вид, будто хочу съесть его живьем. Бедный человечек отчаянно завизжал, а полковник и офицеры сильно встревожились, когда увидели, что я вынул из кармана перочинный нож. Но скоро они успокоились. Ласково глядя на моего пленника, я разрезал связывавшие его веревки и осторожно поставил на землю. Он мигом убежал. Точно так же я поступил и с остальными, вынимая их по очереди из кармана. Я заметил, что караульные и толпа остались очень довольны моим милосердием. Мой поступок с обидчиками произвел очень выгодное для меня впечатление при дворе. С наступлением ночи я не без труда забрался в свой дом и лег на голой земле. Так я проводил ночи около 2 недель, пока по специальному приказанию императора для меня изготовляли матрац и другие постельные принадлежности. Привезли 600 матрасов обыкновенной величины, и в моем доме началась работа. 150 штук были сшиты вместе, и таким образом получился один матрац, подходящий для меня в длину и ширину. 4 таких матраца положили один на другой, но твердый каменный пол, на котором я спал, не стал от этого намного мягче. По такому же расчету были изготовлены простыни, одеяло и покрывало. Для человека, давно привыкшему к лишениям, и это было хорошо. Едва весть о моем появлении пронеслась по королевству,
как отовсюду начали стекаться толпы богатых, досужих и любопытных людей, чтобы взглянуть на меня. Деревни почти опустели, полевые работы приостановились, домашние дела пришли в расстройство. Все это могло бы окончиться весьма плачевно, если бы не мудрые распоряжения Его Величества. Он повелел всем, кто уже видел меня, немедленно возвратиться домой. Им было воспрещено вновь приближаться к моему жилищу на расстоянии меньше 50 ярдов без особого разрешения двора. Это распоряжение послужило для некоторых министров источником крупных доходов. Посетив меня, император созвал совет, на котором обсуждался вопрос о том, как поступить со мной. Позднее я узнал от одного знатного придворного, сделавшегося моим близким другом, что Государственный совет долгое время не мог прийти к определенному решению. С одной стороны, боялись, чтобы я не разорвал цепи,

Это произвело чрезвычайно благоприятное впечатление на Его Величество и весь Государственный Совет. Император немедленно издал указ, который обязывал все деревни, находящиеся в пределах 900 ярдов от столицы, доставлять каждое утро 6 быков, 40 баранов и другую провизию для моего стола вместе с соответствующим количеством хлеба и вина. За все это уплачивалось по установленной таксе из собственной казны Его Величества. Следует заметить, что этот монарх живет главным образом на доходы от своих имений и только в самых исключительных случаях обращается за помощью к своим подданным. Кроме того, при мне учредили штат прислуги в 600 человек. Император ассигновал на их содержание особые средства и распорядился раскинуть для них удобные палатки по обеим сторонам моего дома. Кроме того, был отдан указ, чтобы 300 портных сшили для меня костюм местного фасона и чтобы 6 самых выдающихся ученых занялись моим обучением местному языку. В заключение император распорядился, чтобы лошадей, принадлежащих императору, придворным и гвардии, по возможности чаще тренировали в моем присутствии с целью приучить их ко мне. Все эти приказы были исполнены в точности. Спустя 3 недели я сделал большие успехи в изучении лилипутского языка. В течение этого времени император часто удостаивал меня своими посещениями и милостиво помогал моим наставникам обучать меня. Мы могли уже объясняться друг с другом. Первые слова, которые я выучил, выражали желание, чтобы Его Величество соизволил даровать мне свободу. Слова эти я ежедневно на коленях повторял императору. На мою просьбу император отвечал несколько уклончиво. Насколько я мог понять, он говорил, что для моего освобождения необходимо согласие Государственного Совета и что прежде всего я должен «люмос кельмин песо де марлон эмпозо», то есть дать клятву сохранить мир с ним и его империей. Впрочем, добавил он, мое освобождение есть только вопрос времени, и советовал мне терпением и скромностью заслужить доброе имя как в его глазах, так и в глазах его подданных. Однажды он попросил меня не счесть за оскорбление, если он отдаст приказание особым чиновникам обыскать меня. Он убежден, что я ношу при себе оружие, которое, судя по огромным размерам моего тела, должно быть очень опасным. Я просил Его Величества не беспокоиться на этот счет и заявил, что готов раздеться и вывернуть карманы в его присутствии. Все это я объяснил частью словами, частью знаками. Император ответил мне, что по законам империи обыск должен быть произведен 2 чиновниками. «Разумеется», — сказал он, — «я понимаю, что это требование закона не может быть исполнено без вашего согласия и помощи, но я такого высокого мнения о вашем великодушии и справедливости, что спокойно передам этих чиновников в ваши руки. Вещи, отобранные ими, будут возвращены вам, когда вы покинете эту страну, или же вам заплатят за них столько, сколько вы сами назначите». Я взял обоих чиновников в руки и положил их в карманы камзола. Когда они закончили осмотр этих карманов, я переложил их в другие. Я показал им все карманы, кроме 2 часовых и 1 потайного. Где лежало несколько мелочей, никому, кроме меня, не нужных. В часовых карманах лежали в одном серебряные часы, а в другом кошелек с несколькими золотыми. Чиновники запаслись бумагой, перьями, чернилами и составили подробную опись всему, что нашли. Когда опись была закончена, они попросили меня высадить их на землю. Свою опись они представили императору.
Позднее я перевел ее на английский.

русский язык. Вот она, слово в слово. Тщательно осмотрев правый карман камзола великого человека горы, так я перевожу слова «Куинбус флестрин», мы нашли там только большой кусок грубого холста, который по своим размерам мог бы служить ковром для главной парадной залы дворца Вашего Величества. В левом кармане оказался громадный серебряный сундук с крышкой из того же металла, которую мы, досмотрщики, не могли поднять. По нашему требованию человек-гора открыл сундук. Один из нас вошел туда и по колени погрузился в какую-то пыль. Эта пыль, поднявшись в воздух, заставила нас обоих несколько раз громко чихнуть. В правом кармане жилета мы нашли громадную кипу тонких белых листов, сложенных вместе и перевязанных прочными канатами. Листы покрыты какими-то черными знаками. По нашему скромному предположению, эти знаки – не что иное, как письмена. Каждая буква равняется половине нашей ладони. В левом жилетном кармане оказался особый инструмент. 20 длинных кольев, вставленных в спинку инструмента, напоминают забор перед двором Вашего Величества. Мы думаем, что этим инструментом человек-гора расчесывает свои волосы. Но это только наше предположение. Мы избегали тревожить человека-гору вопросами, так как нам было очень трудно объясняться с ним. В большом кармане с правой стороны средней покрышки человека-горы, так я перевожу слово ранфула, под которым они разумели штаны, мы увидели полый железный столб длиной в рост человека. Этот столб прикреплен к куску твердого дерева более широкому, чем сам столб. С одной стороны столба торчат большие куски железа весьма странной формы, назначение которых мы не могли определить. Подобная же машина найдена и в левом кармане. В малом кармане с правой стороны оказалось несколько плоских дисков из белого и красного металла различной величины. Иные из белых дисков так велики и тяжелы, что мы вдвоем едва могли поднять их. По-видимому, они изготовлены из серебра. В левом кармане мы нашли две черные колонны неправильной формы. Стоя на дне кармана, мы только с большим трудом могли достать рукой до их верхушки. В каждую колонну вставлена огромная стальная пластина. Полагая, что это опасные орудия, мы потребовали у человека горы объяснить их употребление. Вынув оба орудия из футляров, он сказал, что в его стране одним из них бреют бороду, а другим режут мясо. Кроме того, на человеке-горе оказалось еще два кармана, куда мы не могли проникнуть. Человек-гора называет эти карманы часовыми. Это две широкие щели, прорезанные в верхней части его средней покрышки и сильно сжатые давлением его брюха. Из правого кармана спускается большая серебряная цепь. Она прикреплена к диковинной машине, лежащей на дне кармана. Мы приказали ему вынуть эту машину. Она оказалась похожей на шар. Одна половина ее сделана из серебра, а другая – из какого-то прозрачного металла. Заметя на этой стороне шара какие-то странные знаки, мы попробовали прикоснуться к ним. Наши пальцы уперлись в это прозрачное вещество. Человек-гора поднес эту машину к нашим ушам, и мы услышали непрерывный шум, похожий на шум колеса водяной мельницы. Мы полагаем, что это либо неизвестное нам животное, либо почитаемое им божество. Мы лично склоняемся к последнему мнению, потому что человек-гора сказал нам, если мы правильно поняли его слова, что он редко делает что-нибудь, не советуясь с ним. Этот предмет он называет своим оракулом и говорит, что он указывает время каждого шага его жизни. Из левого часового кармана человек-гора вынул большую сеть.
По своим размерам она напоминает рыбачью, но устроена таким образом, что может закрываться и открываться наподобие кошелька. В сети мы нашли несколько массивных кусков желтого металла. Если это настоящее золото, то оно должно иметь огромную ценность. Обыскав все карманы человека горы, мы перешли к осмотру его пояса, сделанного из кожи какого-то громадного животного. С левой стороны на этом поясе висит сабля длиною в 5 раз больше среднего человеческого роста, а с правой — сумка или мешок с 2 отделениями. В каждом из этих отделений можно поместить 3 подданных вашего величества. В одном отделении мы нашли множество шаров величиной почти с нашу голову. Все они сделаны из необычайно тяжелого металла. Требуется большая сила, чтобы поднять такой шар. В другом отделении насыпаны какие-то черные зерна, довольно мелкие и легкие. Мы могли удержать на ладони до 50 зерен. Такова точная опись всего, что мы нашли при обыске человека горы. Во все время обыска он держал себя вежливо и с подобающим почтением к исполнителям приказаний Вашего Величества. Скреплено подписью и приложением печати в 4-й день 89-й луны благополучного царствования Вашего Величества. Клефрин Фрелок, Марси Фрелок. Когда эта опись была прочитана императору, Его Величество очень вежливо предложил мне отдать некоторые из перечисленных в ней вещей. Прежде всего, он указал на мою саблю. Я тотчас же снял ее вместе с ножнами и всеми принадлежностями. Тем временем император приказал 3000 отборных солдат, которые в этот день несли охрану Его Величества, окружить меня, держа луки наготове. Впрочем, я и не заметил этого, так как глаза мои были устремлены на Его Величество. Император пожелал, чтобы я обнажил саблю. Я повиновался и несколько раз взмахнул ею над головой. Солдаты не могли удержаться от громких криков ужаса и изумления. Сабля несколько заржавела от морской воды, но все-таки блестела довольно ярко. Солнечные лучи, отражаясь от полированной стали, прямо ослепили присутствующих. Его Величество, храбрейший из монархов, испугался меньше, чем я мог ожидать. Он приказал мне вложить саблю в ножны и как можно осторожнее бросить ее на землю 6 футов от конца моей цепи. Затем он потребовал показать 1 из полых железных столбов, как они называли мои карманные пистолеты. Я вынул пистолет и по просьбе императора объяснил, как мог, его употребление. Затем я зарядил его порохом. Благодаря наглухо закрытой пороховнице он оказался совершенно сухим. И, предупредив императора, чтобы он не испугался, выстрелил в воздух. На этот раз впечатление было гораздо сильнее, чем от сабли. Сотни людей повалились на землю, словно пораженные насмерть. Даже сам император, хотя и устоял на ногах, некоторое время не мог прийти в себя. Я отдал 2 пистолета, а также сумку с боевыми припасами. При этом я просил Его Величества держать порох подальше от огня, так как от малейшей искры он может воспламениться и взорвать на воздух императорский дворец. Отдал я и часы. Император осмотрел их с большим любопытством и приказал 2 самым сильным гвардейцам унести их, надев на шест. Всего более поразили императора непрерывный шум часового механизма и движение минутной стрелки. Лилипуты обладают несравненно лучшим зрением, чем мы, и Его Величество сразу заметил, что эта стрелка находится в непрерывном движении. Он предложил ученым выяснить, для чего служит эта машина.
Но читатель и сам догадается, что ученые не пришли ни к какому единодушному заключению. Все их предположения были весьма далеки от истины. Затем я сдал серебряные и медные деньги, кошелек с 10 крупными и несколькими мелкими золотыми монетами, нож, бритву, гребень, серебряную табакерку, носовой платок и записную книжку. Сабля, пистолеты, сумка с порохом и пулями были отправлены на телегах в арсенал Его Величества. Остальные вещи император приказал возвратить мне. Я уже упоминал, что я не показал чиновникам секретного кармана. В нем лежали очки, карманная подзорная труба и несколько других мелочей. Эти вещи не представляли никакого интереса для императора, а между тем их легко было испортить, разбить или сломать при переноске. Поэтому я счел возможным, не нарушая данного мною слова, утаить их от императорских чиновников. Глава третья. Мое кроткое и мирное поведение завоевало мне такое расположение со стороны императора, двора, армии и всего народа, что я мог надеяться скоро получить свободу. Я всячески стремился укрепить благоприятное мнение обо мне. Иногда я ложился на землю и позволял 5 или 6 лилипутам плясать на моей руке. Под конец даже дети отваживались играть в прятки в моих волосах. Я научился довольно сносно понимать и говорить на их языке. Однажды императору пришла мысль развлечь меня акробатическим представлением. В устройстве таких представлений лилипуты своей ловкостью и великолепием превосходят все народы, какие я только знаю. Больше всего поразили меня упражнения канатных плясунов, которые выполняются на тонких белых нитках длиной в 2 фута, натянутых на высоте 12 дюймов от земли. На этом представлении я хочу остановиться несколько подробнее и попрошу у читателя немного терпения. Исполнять упражнения на канате могут только те лица, которые состоят в кандидатах на высокие должности и ищут благоволение двора. Они с молодых лет обучаются этому искусству и не всегда отличаются благородным происхождением или широким образованием. Когда открывается вакансия на важную должность вследствие смерти или опалы, что случается часто, какого-нибудь вельможи, 5 или 6 таких соискателей подают прошение императору разрешить им развлечь его императорское величество и двор танцами на канате. Тот, кто прыгнет выше всех, не сорвавшись с каната, получает вакантную должность. Даже министры нередко получают приказ от императора показать свою ловкость и тем доказать, что они не утратили своих способностей. Канцлер казначейства Флимнап пользуется особой славой за свои прыжки. Ему удалось подпрыгнуть на туго натянутом канате по крайней мере на 1 дюйм выше, чем всем другим сановникам империи. Мне пришлось видеть, как он несколько раз подряд перекувырнулся через голову на небольшой доске, прикрепленной к канату толщиной не более английской бечевки. Мой друг Рельдрессель, главный секретарь Тайного Совета, если только привязанность к нему не ослепляет меня, занимает 2-е место после канцлера казначейства. Остальные сановники по своей ловкости мало отличаются друг от друга. Эти состязания часто сопровождаются несчастными случаями. Я сам видел, как 2 или 3 соискателя причинили себе увечья. Но опасность становится еще больше, когда сами министры получают повеление показать свою ловкость. Желая отличиться, они проявляют такое рвение, что редко кто из них не срывается
и не падает. Меня уверяли, что за год или за два до моего прибытия Флимнап едва не сломал себе шею. К счастью, он упал на подушку, случайно оказавшуюся на полу, и благодаря этому избежал смерти. Иногда при дворе устраивают совсем особенное представление, на котором присутствует только император, императрица и первый министр. Император кладет на стол три тонкие шелковые нити – синюю, красную и зеленую, в 6 дюймов длины каждая. Эти нити предназначены в награду лицам, которых император пожелает отличить особым знаком своей благосклонности. Церемония происходит в большом тронном зале Его Величества. Здесь соискатели подвергаются особым испытаниям в ловкости, каких никогда не приходилось наблюдать в странах Старого и Нового Света. Император держит в руках палку в горизонтальном положении, а соискатели по очереди то перепрыгивают через палку, то подползают под нее, смотря по тому, поднята палка или опущена. Иногда другой конец палки держит первый министр. Иногда же палку держит просто министр. Того, кто лучше всех проделает эти упражнения, награждают синей нитью. Красная дается второму по ловкости, а зеленая – третьему. Пожалованную нить носят в виде пояса, обматывая ее дважды вокруг талии. При дворе редко можно встретить особу без такого пояса. Конюхи каждый день объезжали поблизости от меня лошадей из полковых и королевских конюшен. Поэтому лошади скоро перестали меня бояться, не кидались от меня в сторону и подходили к самым моим ногам. Я клал на землю руку, и всадники заставляли лошадей перескакивать через нее. А раз императорский ловчий на рослом коне перепрыгнул даже через мою ногу, обутую в башмак. Это был поистине удивительный прыжок. Мне удалось придумать для императора необычайное развлечение. Я попросил достать мне несколько палок длиной в 2 фута и толщиной в обыкновенную трость. Его Величество приказал главному лесничему сделать соответствующее распоряжение, и на следующее утро 7 лесников привезли требуемое на 6 телегах с 8 лошадьми в каждой упряжке. Я взял 9 палок и крепко вбил их в землю в виде квадрата, каждая сторона которого была длиной в 2,5 фута. На этих 9 кольях я туго натянул носовой платок, а сверху прикрепил к 4 углам квадрата еще 4 палки параллельно земле. Эти палки, возвышаясь над платком приблизительно на 5 дюймов, образовали с каждой стороны нечто вроде барьера. Окончив эти приготовления, я попросил императора отрядить 24 лучших кавалериста для упражнений на устроенной мною площадке. Его Величество одобрил мое предложение. Когда кавалеристы явились, я поднял их одного за другим и посадил на платок. Построившись, они разделились на 2 отряда и начали маневры. Пускали друг в друга тупые стрелы, бросались друг на друга с обнаженными саблями, то обращались в бегство, то преследовали друг друга, то вели атаку, то отступали. При этом они показали лучшую военную выучку, какую мне когда-либо случалось видеть. Горизонтальные палки не позволяли всадникам и их лошадям упасть с площадки. Император пришел в такой восторг, что заставил меня несколько дней подряд повторять это развлечение и однажды соизволил сам подняться на площадку и лично командовать маневрами. С большим трудом ему удалось убедить императрицу разрешить мне подержать ее в закрытом кресле на расстоянии 2 ярдов от площадки, так что она могла хорошо видеть все представление. К счастью для меня, в
Все эти упражнения прошли благополучно. Раз только горячая лошадь одного из офицеров пробила копытом дыру в моем носовом платке и, споткнувшись, упала и опрокинула своего седока. Я немедленно пришел им на помощь. Прикрыв одной рукой дыру, я спустил всю кавалерию на землю. Упавшая лошадь вывихнула левую переднюю ногу, но всадник не пострадал. Я тщательно починил платок, но с тех пор перестал доверять его прочности при подобных опасных упражнениях. Однажды я развлекал двор разными выдумками. Внезапно к его величеству прибыл гонец с донесением, что несколько его подданных поблизости от того места, где меня нашли, заметили на земле громадное черное тело весьма странной формы. Посередине высота его достигает человеческого роста, тогда как края его очень низкие и широкие. Оно занимает площадь, равную спальне его величества. Первоначально они опасались, что это какое-то невиданное животное, однако скоро убедились в противном. Это тело лежало на траве совершенно неподвижно, и они несколько раз обошли его кругом. Подсаживая друг друга, они взобрались на вершину загадочного предмета. Вершина оказалась плоской. Топая по телу ногами, они убедились, что оно внутри полое. В заключении авторы донесения смиренно высказывали предположение, не принадлежит ли этот предмет человеку-горе, и заявили, что берутся доставить его с помощью всего только 5 лошадей в столицу. Я тотчас догадался, о чем шла речь, и сердечно обрадовался этому известию. По-видимому, добравшись после кораблекрушения до берега, я был так расстроен, что не заметил, как у меня слетела шляпа. Еще в лодке я крепко стянул ее шнурком под подбородком, а, очутившись в воде, плотно нахлобучил ее на уши. Когда я выбрался на сушу, я был так утомлен, что совсем забыл про нее. Шнурок, вероятно, развязался, шляпа свалилась, и я решил, что она потерялась в волнах. Объяснив его величеству, что это за вещь, я убедительно просил его отдать распоряжение о немедленной доставке шляпы в столицу. На другой день шляпу привезли. Однако возчики не церемонились с ней. Они пробили в полях 2 дыры, продели в них крючки на длинных веревках и прицепили веревки к упряжи. Они волокли таким образом мой головной убор добрых 30 миль. К счастью, поверхность земли в этой стране необычайно ровная и гладкая, и шляпа получила меньше повреждений, чем я ожидал. Спустя 2 недели после описанного происшествия император отдал приказ по армии, расположенной в столице и окрестностях, быть готовой к параду. Его величеству пришла фантазия доставить себе довольно странное развлечение. Он пожелал, чтобы я стал в позу колосса Родосского, раздвинув ноги насколько возможно шире. Потом приказал главнокомандующему, старому опытному военачальнику и моему большому покровителю построить войска сомкнутыми рядами и провести их между моими ногами церемониальным маршем с барабанным боем, развернутыми знаменами и поднятыми пиками, пехоту по 24 человека в ряд, а кавалерию по 16. Армия состояла из 3000 пехоты и 1000 кавалерии. Парад прошел блестяще и доставил большое удовольствие его величеству. Я подал императору столько прошений и докладных записок о даровании мне свободы, что его величество поставил, наконец, вопрос на обсуждение министров, а потом Государственного совета. В Совете нашелся только один противник моего освобождения – Скайрыш Болгалам, которому угодно было, без всякого повода с моей стороны, стать моим смертельным врагом.
Но, несмотря на его противодействие, дело было решено в мою пользу. Болгалам занимал пост Гальбета, то есть адмирала королевского флота, пользовался большим доверием императора и был человеком весьма сведущим в своем деле, но угрюмым и резким. В конце концов, его удалось уговорить дать свое согласие, но он настоял, чтобы ему было поручено составление условий, на которых я мог получить свободу. Условия эти Скайреш Болгалам доставил мне лично в сопровождении двух секретарей и нескольких знатных особ. Когда они были прочитаны, с меня взяли присягу в том, что я не нарушу их. Обряд присяги был совершен сперва по обычаям моей родины, а затем по всем правилам, установленным местными законами. Произнося клятву, я должен был держать правую ногу в левой руке и одновременно положить средний палец правой руки на темя, а большой — на верхушку правого уха. Но, быть может, читателю любопытно будет ознакомиться с теми обязательствами, какие мне пришлось взять на себя. Поэтому я приведу здесь полный и точный перевод означенного документа. «Гальбаста Мамарен Эвлем Гердайла Шефин Молли Олигу, могущественнейший император Лилипутии, отрада и ужас вселенной, чьи владения, занимая 5000 блестригов, около 12 миль в окружности, распространяются до крайних пределов земного шара». Монарх над монархами, величайший из сынов человеческих, ногами своими упирающийся в центр земли, а головой касающийся солнца, при одном мановении которого трясутся колени у земных царей, приятный, как весна, благодетельный, как лето, обильный, как осень, и суровый, как зима. Его высочайшее величество предлагает недавно прибывшему в наше небесное владение человеку-горе следующие условия, которые человек-гора под торжественной присягой обязуется исполнять. Первое. Человек-гора не имеет права оставить наше государство без нашей разрешительной грамоты с приложением большой печати. Второе. Он не имеет права входить в столицу без нашего особого распоряжения, причем жители должны быть предупреждены за 2 часа, чтобы успеть укрыться в своих домах. Третье. Названный человек-гора должен ограничивать свои прогулки большими дорогами. Он не смеет гулять или ложиться на лугах и полях. Четвертое. Во время прогулок он должен внимательно смотреть под ноги, дабы не растоптать кого-нибудь из наших любезных подданных или их лошадей и телег. Он не должен брать в руки подданных без их согласия. Пятое. Если потребуется быстро доставить гонца в какой-нибудь отдаленный город империи, человек-гора обязан, но не чаще 1 раза в луну, немедленно перенести гонца вместе с лошадью на расстояние 6 дней пути и, если потребуется, доставить названного гонца в целости и сохранности обратно к нашему императорскому величеству. Шестое. Он обязуется быть нашим союзником в войне против враждебного нам острова Блефуску и употребить все усилия для уничтожения неприятельского флота, который в настоящее время снаряжается для нападения на нас. Седьмое. Упомянутый человек-гора в часы досуга обязуется оказывать помощь нашим рабочим, поднимая особенно тяжелые камни при сооружении стены главного парка, а также при постройке других зданий. Восьмое.
Упомянутый человек-гора должен в течение 2 лун точно измерить окружность наших владений, обойдя все побережья и сосчитав число пройденных шагов. 9. Названный человек-гора должен дать торжественное обещание в точности соблюдать означенные условия. За это человек-гора будет получать ежедневно еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 наших подданных, и пользоваться свободным доступом к нашей августейшей особе и другими знаками нашего благоволения. Дано в Бельфабораке, в нашем дворце, в 12-й день 91-й луны нашего царствования. Я с большой радостью дал присягу и подписал все эти условия, хотя иные из них были не слишком почетны. Они были продиктованы исключительно злобой Скайрыша Болгалама, верховного адмирала. После принесения присяги с меня немедленно сняли цепи, и я получил полную свободу. Император был так милостив, что лично присутствовал при моем освобождении. В знак благодарности я пал ниц к ногам его величества, но император велел мне встать. Он обратился ко мне с высокомилостивой речью и в заключение выразил надежду, что я окажусь полезным слугой и буду вполне достоин тех милостей, которые он уже оказал мне и может оказать в будущем. Пусть читатель обратит внимание на то, что в последнем пункте условий император дает обещание выдавать мне еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 лилипутов. Меня заинтересовало, каким образом была установлена такая точная цифра. И я как-то спросил об этом одного придворного, моего друга. Он ответил, что математики его величества, определив при помощи квадранта мой рост и найдя, что я в 12 раз выше лилипута, вычислили, что объем моего тела равен объему 1728 тел лилипутов и что оно требует во столько же раз больше пищи. Этот пример дает понятие как о смышленности лилипутов, так и о мудрой расчетливости их государя. Глава 4. Получив свободу, я прежде всего попросил разрешения осмотреть Мильденда, столицу государства. Император без труда мне его дал, но строго приказал не причинять никакого вреда ни жителям, ни их домам. О моем намерении посетить город население оповестили особой прокламацией. Столица окружена стеной высотой в 2,5 фута и толщиной не менее 11 дюймов. По этой стене совершенно свободно может проехать карета, запряженная парой лошадей. Крепкие башни, возвышающиеся на расстоянии 10 футов одна от другой, обороняют подступы к городу. Перешагнув через большие западные ворота, я медленно боком прошел по 2 главным улицам. Опасаясь повредить крыши и карнизы домов полами своего кафтана, я заранее снял его. Вопреки строгому приказу укрыться в домах и не покидать их, по улицам беспечно разгуливало много жителей. Поэтому я подвигался крайне осторожно, все время следя за тем, чтобы не раздавить кого-нибудь из них. В окнах верхних этажей и на крышах домов виднелось бесчисленное множество зрителей. Кажется, мне еще никогда в жизни не случалось видеть такого большого скопления людей. Город имеет форму правильного четырехугольника. Каждая сторона городской стены равна 500 футам.
Две главные улицы, шириной в 5 футов каждая, пересекаются под прямым углом и делят город на 4 квартала. В боковые улицы и переулки я не мог пробраться и только видел их сверху. Они имеют ширину от 12 до 18 дюймов. Город может вместить до 500 тысяч человек. Дома 3- и 5-этажные, лавки и рынки полны товаров. Императорский дворец находится в центре города, на пересечении 2 главных улиц. Главное здание с 2 внутренними дворами стоит посреди обширной площади, обнесенной стеной в 2 фута вышины. Площадь так велика, что я, с позволения Его Величества, свободно перешагнул на нее и осмотрел дворец со всех сторон. Императорские покои расположены во 2-м внутреннем дворе. Мне очень хотелось их осмотреть, но осуществить это желание было трудно, потому что главные ворота, соединяющие 1 двор с другим, имели только 18 дюймов в высоту и 7 дюймов в ширину. С другой стороны, здания внешнего двора достигают высоты не менее 5 футов, и поэтому я не мог перешагнуть через них, не нанеся значительных повреждений постройкам, несмотря на то, что у них прочные стены из тесаного камня толщиной в 4 дюйма. В то же время императору очень хотелось показать мне свой великолепный дворец. Однако мне удалось осуществить наше общее желание только спустя 3 дня, которые я употребил на подготовительные работы. В императорском парке, в 100 ярдах от города, я срезал перочинным ножом несколько самых крупных деревьев и сделал из них 2 табурета высотой около 3 футов, достаточно прочных, чтобы выдержать мою тяжесть. Затем, после нового предостережения жителей, я снова прошел через город ко дворцу с 2 табуретами в руках. Подойдя к дворцу со стороны площади, я встал на 1 табурет, поднял другой над крышей и осторожно поставил его на 1-й внутренний двор шириной в 8 футов. Затем я свободно перешагнул через здание с 1 табурета на другой и поднял к себе 1-й длинной палкой с крючком. При помощи таких ухищрений я достиг 2-го внутреннего двора. Там я лег на землю и приблизил лицо к окнам среднего этажа. Таким образом, я получил возможность осмотреть роскошнейшие палаты, какие только можно себе представить. Я увидел императрицу и молодых принцев, окруженных свитой. Ее императорское величество милостиво соизволило улыбнуться мне и грациозно протянуло через окно свою ручку, которую я поцеловал. Полюбовавшись дворцом, я при помощи тех же табуретов выбрался на дворцовую площадь и благополучно вернулся домой. Однажды утром, недели через 2 после моего освобождения, ко мне приехал Рельдрессель, главный секретарь по тайным делам. Приказав кучеру отъехать в сторону, он попросил меня принять его. Я охотно согласился на это из уважения к его сану и личным достоинствам. Кроме того, он не раз оказывал мне различные услуги при дворе. Я изъявил готовность лечь на землю, но он предпочел, чтобы во время нашего разговора я держал его в руке. Прежде всего, он поздравил меня с освобождением, которое не обошлось без его участия. Однако своей свободой я, по его словам, обязан особому стечению обстоятельств. «Общее положение дел в нашей стране, — сказал он, — может показаться иностранцу блестящим, но это впечатление ошибочно. 2 страшнейших бедствия нависли над нашей родиной.
Около 70 лун тому назад в империи образовались две враждующие партии, известные под названием Тримексенов и Слемексенов. Первые являются сторонниками высоких каблуков, вторые — низких. Тремексены утверждают, что высокие каблуки больше соответствуют нашему древнему государственному укладу. Но Его Величество — сторонник низких каблуков и постановил, чтобы все служащие правительственных и придворных учреждений употребляли только низкие каблуки. Вероятно, вы уже обратили внимание на это. Без сомнения, вы заметили также, что каблуки на башмаках Его Величества на один дрер ниже, чем у всех придворных. Дрер равняется 14 части дюйма. Ненависть между этими двумя партиями доходит до того, что члены одной партии не могут ни есть, ни пить, ни разговаривать с членами другой. Мы считаем, что тремексены или высокие каблуки превосходят нас числом, но власть в государстве всецело принадлежит нам. Однако у нас есть основания опасаться, что Его Императорское Высочество, наследник престола, питает некоторое расположение к высоким каблукам. Один каблук у него выше, вследствие чего Его Высочество немного прихрамывает. И вот в то время, когда такие распри терзают наше государство, Великая Империя Блефуску, почти такая же огромная и могущественная, как и Империя Его Величества, угрожает нам нашествием. Вы утверждаете, правда, что на свете существуют другие королевства и государства, где живут такие же гиганты, как вы. Однако наши философы сильно сомневаются в этом. Они скорее готовы допустить, что вы упали с Луны или с какой-нибудь звезды. Ведь не подлежит никакому сомнению, что 100 человек вашего роста могут за самое короткое время истребить все плоды и весь скот во владениях Его Величества. Кроме того, у нас есть летописи. Они заключают в себе описание событий за время в 6000 лун, но ни разу не упоминают ни о каких других странах, кроме двух великих империй — Лилипутии и Блефуску. Так вот, прошло уже 36 лун, как эти могущественные державы ведут между собой ожесточенную войну. Поводом к этой войне послужило следующее событие. Всем известно, что с незапамятных времен было принято разбивать вареные яйца с тупого конца. Случилось так, что деду нынешнего императора, еще в бытность его ребенком, подали за завтраком вареные яйца. Разбивая их по общепринятому старинному способу, мальчик порезал себе палец. Тогда император, его отец, издал указ, предписывающий всем его подданным под страхом строгого наказания разбивать яйца с острого конца. Этот указ до такой степени озлобил население, что, по словам наших летописей, был причиной 6 восстаний, во время которых один император потерял жизнь, а другой — корону. Монархи Блефуску неуклонно разжигали эти восстания и укрывали их участников в своих владениях. Насчитывают до 11 тысяч фанатиков, которые пошли на смертную казнь за отказ разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны сотни огромных томов, посвященных этому вопросу. Однако книги тупоконечников уже давно запрещены, и сама партия лишена права занимать государственные должности. Императоры Блефуску через своих посланников не раз посылали нам предупреждения.
Они обвиняли нас в церковном расколе, в искажении основного догмата великого нашего пророка Люстрога, изложенного в 54 главе Блюндекраля. Как известно, это произведение «Алькоран лилипутов». Однако это утверждение совершенно произвольно. Подлинный текст догмата гласит: «Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее». А какой конец считать более удобным, тупой или острый, это, по-моему, личное дело каждого верующего. В крайнем случае можно предоставить решение этого вопроса верховному судье империи. Как бы то ни было, изгнанники-тупоконечники нашли себе надежное убежище в империи Блефуску. Постепенно они приобрели такое влияние на императора, что побудили его объявить войну нашему государству. Война тянется уже 36 лун, но ни одна из враждующих сторон не может похвалиться решающими победами. За это время мы потеряли 40 линейных кораблей и огромное число мелких судов с 30 тысячами лучших моряков и солдат. Полагают, что потери противника еще значительнее. Но, несмотря на это, неприятель снарядил новый флот и готовится высадить десант на нашу территорию. Вот почему его императорское величество, вполне доверяясь вашей силе и храбрости, повелел мне описать вам истинное положение дел в нашей стране. Я попросил секретаря засвидетельствовать императору мое нижайшее почтение и довести до его сведения, что хотя мне, как иностранцу, не следовало бы вмешиваться в раздоры местных партий, но поскольку я обязан императору своим спасением и свободой, я готов, не щадя жизни, защищать его государство от вторжения неприятеля. Глава 5. Империя Блефуску. Остров, расположенный на северо-восток от Лилипутии. Только неглубокий пролив шириной 800 ярдов разделяет оба государства. Я еще ни разу не был на том берегу, откуда виден этот остров, а теперь мне казалось неблагоразумным появляться в этом районе. С момента объявления войны всякие сношения между двумя империями были воспрещены под страхом смертной казни. Недовольствуясь этим, наш император наложил запрет на выход всех без исключения судов из гаваней Лилипутии. Поэтому блефусканцы не подозревали о моем присутствии среди лилипутов. Это вполне соответствовало моим планам неожиданного захвата неприятельского флота, и я старался не показываться на берегу пролива, где меня могли заметить враги. Разведчики донесли нам, что флот Блефуску стоит в одной из гаваней пролива, готовый поднять паруса при первом дуновении попутного ветра. Посоветовавшись с императором, я решил немедленно приступить к исполнению своего намерения. Прежде всего, я расспросил моряков о глубине пролива. Они сообщили мне, что даже во время прилива глубина его не превышает 70 глюглифов, около 6 европейских футов. Затем я осторожно пробрался на северо-восточный берег, расположенный напротив Блефуску, прилег за бугорком, направил подзорную трубу на стоявший на якоре неприятельский флот и насчитал до 50 боевых кораблей и большое число транспортов. Вернувшись домой, я приказал доставить мне самых толстых канатов и большое количество железных брусьев. Канаты оказались толщиной с бечевку, а брусья — величиной с нашу вязальную иголку. Чтобы придать канатам большую прочность, я свил их втрое, а железные брусья скрутил вместе по три, загнув их концы в виде крючков.
Прикрепив 50 таких крючков к такому же числу канатов, я возвратился на северо-восточный берег и, сняв с себя кафтан, башмаки и чулки, в одной кожаной куртке вошел в воду за полчаса до прилива. Сначала я шел вброд, а затем проплыл около 30 ярдов, пока снова не почувствовал под ногами дно. Все это я проделал очень быстро и меньше чем через полчаса достиг гавани, где стоял неприятельский флот. Увидев меня, враги пришли в такой ужас, что попрыгали с кораблей в воду и поплыли к берегу, где собралось не менее 30 тысяч человек. Тогда я вынул приготовленные мною снасти, зацепил крючок за нос каждого корабля и связал все веревки в один узел. Во время этой работы неприятель осыпал меня тучей стрел. Многие из них вонзились мне в руки и лицо. Они причиняли мне ужасную боль и мешали работать. Больше всего я боялся за глаза. Я, наверное, потерял бы зрение, если бы не придумал средства для защиты. Среди других необходимых мне мелочей у меня сохранились очки, которые я держал в секретном кармане. Я надел очки и крепко привязал их. Теперь я мог без особых помех продолжать работу. Стрелы нередко попадали в стекла очков, но не причиняли мне вреда. Когда все крючки были прилажены, я взял узел в руку и потащил корабли. Но ни один корабль не тронулся с места. Все они крепко держались на якорях. Мне пришлось отважиться на очень опасную операцию. Я обогнул корабли и смело обрезал ножом якорные канаты. При этом более 200 стрел попало мне в лицо и руки. Затем я снова схватил веревки, которым были прикреплены мои крючки, и легко потащил за собой 50 самых крупных неприятельских военных кораблей. Растерявшиеся блефусканцы долгое время не догадывались о моих намерениях. Глядя, как я обрезаю якорные канаты, они решили, что я собираюсь спустить корабли на волю ветра и волн или столкнуть их друг с другом. Но когда я потащил за собой весь флот, они пришли в неописуемое отчаяние и стали оглашать воздух горестными воплями. Отойдя на такое расстояние, что их стрелы не долетали до меня, я осторожно извлек впившиеся в лицо и руки стрелы и натер пораненные места целебной мазью. Потом я снял очки и, подождав около часа, пока спадет вода, перешел вброд середину пролива и благополучно прибыл с моим грузом в императорский порт Лилипутии. Императоры все придворные стояли на берегу в ожидании исхода этого великого предприятия. На середине пролива вода доходила мне по горло, и они не могли видеть меня. Они видели только корабли, подвигавшиеся широким полумесяцем к нашему берегу. Император решил, что я утонул, а неприятельский флот приближается с враждебными намерениями. Но скоро его опасения исчезли. С каждым шагом пролив становился мельче, и я все больше показывался из воды. Подойдя на такое расстояние, чтобы меня можно было расслышать с берега, я поднял вверх связку веревок, к которым были привязаны корабли, и громко закричал: «Да здравствует могущественнейший император Лилипутии!» Когда я вышел на берег, великий монарх осыпал меня всяческими похвалами и тут же пожаловал мне титул Нардака, самый высокий в государстве. Но честолюбие монархов не имеет пределов.
Его Величеству очень хотелось, чтобы я захватил и все остальные корабли неприятеля. По-видимому, он задумал завоевать империю Блефуску. Управляя ею через своего наместника, он мог бы навести там свои порядки, истребить укрывающихся тупоконечников и принудить всех блефусканцев разбивать яйца с острого конца.

на заседании Государственного совета. Мудрейшие из членов совета были, по-видимому, на моей стороне, хотя выражали это только молчанием. Зато мои тайные враги поспешили воспользоваться удобным случаем и высказали ряд замечаний, направленных против меня. С этого времени Его Величество и враждебные мне министры повели против меня злобную интригу. Не прошло и 2 месяцев, как они едва не погубили меня своими происками. Спустя 3 недели после описанного подвига от императора Блефуску прибыло торжественное посольство с предложением мира. Послы шли на всяческие уступки, и уже через несколько дней был подписан чрезвычайно выгодный для нашего императора мирный договор. Посольство состояло из 6 посланников и около 500 человек свиты. Кортеж отличался большим великолепием и вполне соответствовал величию монарха и важности миссии. Я принимал некоторое участие в мирных переговорах. Благодаря моему влиянию при дворе, действительному или только кажущемуся, мне удалось оказать немало услуг посольству. По окончании переговоров послы, зная о моем расположении к ним, удостоили меня официальным посещением. Они наговорили мне много любезностей по поводу моей храбрости и великодушия и передали приглашение императора посетить их страну. В заключение они попросили меня показать несколько примеров моей удивительной силы, о которой они слышали столько чудесных рассказов. Я с готовностью согласился исполнить их желание и проделал несколько забавных фокусов, от которых они пришли в великое изумление. При расставании я просил послов засвидетельствовать мое глубокое почтение Его Величеству, их повелителю, слава о доблестях которого по справедливости наполняла весь мир восхищением, и передать мое твердое решение лично представиться ему перед возвращением в мое Отечество. На первой же аудиенции у нашего императора я почтительно просил позволения посетить блефусканского монарха. Император дал свое согласие, но обошелся со мной очень холодно. Я долго не мог понять причину этой холодности, пока одна важная особа не объяснила мне, в чем дело. Оказывается, Флимнап и Болгалам представили императору мои сношения с посольством в самом невыгодном для меня свете. Само собой разумеется, что все их наговоры были ложью. Совесть моя была совершенно чиста перед императором. Тут-то я впервые, хотя еще смутно, начал понимать, что такое министры и придворная жизнь». Необходимо заметить, что послы разговаривали со мной при помощи переводчика. Язык блефусканцев настолько же отличается от языка лилипутов, насколько разнятся между собой языки 2 европейских народов. При этом каждая из наций гордится древностью, красотой и выразительностью своего языка, относясь с явным презрением к языку своего соседа. Наш император, пользуясь тем, что мы, захватив флот противника, оказались в более выгодном положении, обязал посольство Блефуску представить верительные грамоты и вести переговоры на лилипутском языке. Впрочем, надо заметить, что оживленные торговые сношения между 2 государствами, гостеприимство, оказываемое изгнанником соседнего государства как Лилипутией, так и Блефуску, а также обычай посылать знатных молодых людей посмотреть свет, познакомиться с жизнью и нравами людей, приводит к тому, что здесь редко можно встретить образованного дворянина, моряка или купца из приморского города, который бы не говорил на обоих языках. В этом я убедился через несколько недель, когда отправился засвидетельствовать свое почтение императору Блефуску. К
Как выяснилось спустя немного времени, это посещение принесло мне огромнейшую

0: большую пользу, когда злоба моих врагов воздвигла на меня жестокие обвинения. Но об этом я расскажу позднее. Глава 6. Я намерен посвятить особое исследование подробному описанию Лилипутии. Тем не менее, я считаю нужным уже теперь сообщить кое-какие сведения об этой стране и ее обитателях. Средний рост туземцев немного выше 6 дюймов. Этому росту точно соответствует величина всех животных и растений. Так, например, лошади и быки не бывают там выше 4 или 5 дюймов, а овцы выше 1,5 дюймов. Гуси равняются нашему воробью. Мелкие же животные, птицы и насекомые, были для меня почти невидимы. Но природа приспособила зрение лилипутов к окружающим их предметам. Они хорошо видят, но только на близком расстоянии. Вот образчик остроты их зрения. Мне большое удовольствие доставляло наблюдать повара, ощипывающего жаворонка величиной не больше нашей мухи, и девушку, вдевавшую шелковинку в ушко невидимой иголки. Самые огромные деревья в Лилипутии не превышают 7 футов. Я имею в виду деревья в Большом Королевском парке, верхушки которых я едва мог достать, протянув руку. Вся остальная растительность имеет соответственные размеры, но я предоставляю самому читателю произвести расчеты. Сейчас я ограничусь лишь самыми беглыми замечаниями об их науке, которая издавна процветает у этого народа во всех отраслях. Обращу только внимание на весьма оригинальную манеру их письма. Лилипуты пишут не так, как европейцы, слева направо. Не так, как арабы, справа налево. Не так, как китайцы, сверху вниз. Но как английские дамы. Наискось страницы от одного ее угла к другому. Лилипуты хоронят умерших, опуская тело в могилу вниз головою. Они убеждены, что через 11 000 лун мертвые воскреснут. А так как к этому времени земля, которую лилипуты считают плоской, перевернется вверх дном, то мертвые при своем воскрешении окажутся стоящими прямо на ногах. Ученые признают нелепость этого верования, но среди простого народа этот обычай сохраняется и до сих пор. В этой империи существуют весьма своеобразные законы и обычаи. Не будь они полной противоположностью законам и обычаям моего любезного Отечества, я попытался бы выступить их защитником. Желательно только, чтобы они строго применялись на деле. Прежде всего, укажу на закон о доносчиках. Все государственные преступления караются здесь чрезвычайно строго. Но если обвиняемый докажет на суде свою невиновность, то обвинитель немедленно подвергается позорной казни, и с него взыскивается штраф в пользу невиновного за потерю времени, за опасность, которой он подвергался, за лишения, испытанные им во время тюремного заключения, и за все расходы, которых ему стоила защита. Штраф этот накладывается в 4-кратном размере. Если имущество обвинителя не хватит на уплату присужденного штрафа, недостающую сумму выдает казна. Кроме того, император жалует освобожденного каким-нибудь публичным знаком своего благоволения и по всему государству объявляется о его невиновности. Лилипуты считают мошенничество более тяжким преступлением, чем воровство. Поэтому только в редких случаях оно не наказывается смертью. При известной осторожности, бдительности и небольшой дозе здравого смысла, рассуждают они, всегда можно уберечь свое имущество от вора. Но от ловкого мошенника нет защиты. Между тем, вся торговля основана на взаимном доверии торгующих. Поэтому закон должен строго преследовать обман и всякие плутни в торговых сделках. Иначе честный купец всегда останется в накладе, а мошенник и плут получат свою прибыль. Хотя мы и называем обыкновенно награду и наказание главными пружинами, которые движут правительственную машину, но только в Лилипутии это правило строго проводится на практике. Всякий, кто может доказать, что он в точности соблюдал законы страны в течение 7 лун, получает там право на известные привилегии. Из государственных средств ему выплачивается известная денежная премия. Сверх того, он получает титул снильпела, то есть блюстителя законов. Этот титул прибавляется к его фамилии, но не переходит к его потомству. Когда я рассказал лилипутам, что у нас соблюдение гражданами законов обеспечивается только страхом наказания, а о наградах за их неуклонное исполнение не может быть и речи, лилипуты сочли это огромным недостатком нашего управления. Вот почему в здешних судебных учреждениях правосудие изображается в виде женщины с 6 глазами. 2 спереди, 2 сзади и по 1 с боков, что означает ее бдительность. В правой руке она держит открытый мешок золота, а в левой — меч в ножнах в знак того, что она готова скорее награждать, чем карать. При выборе кандидатов на любую должность обращают больше внимания на нравственные качества, чем на умственные дарования. Лилипуты полагают, что правдивость, умеренность и другие такие же простые добродетели вместе с опытностью и добрыми намерениями делают каждого человека пригодным для служения своему Отечеству. Такой человек может занимать любую должность, за исключением той, которая требует специальных знаний. По их мнению, самые высокие умственные дарования не могут заменить нравственных достоинств. «Нет ничего опаснее, — говорят они, — как поручать важные должности таким даровитым людям». Ошибка, совершенная по невежеству человеком, исполненным добрых намерений, всегда может быть исправлена. Но деятельность человека с дурными наклонностями, одаренного умением скрывать свои пороки и безнаказанно предаваться им, представляет огромную опасность для общественного блага. В своем описании я имею в виду только старые, исконные обычаи и законы страны. Многие из них почти забыты в настоящее время. Как и во многих других государствах, в Лилипутии царит ныне глубокая испорченность нравов, признак, что народ вырождается. Так, например, позорный обычай назначать на высшие государственные должности самых ловких плясунов на канате или давать знаки отличия тем, кто особенно ловко перепрыгнет через палку или проползет под нею. Это обычай впервые введен дедом ныне царствующего императора. Неблагодарность считается у лилипутов уголовным преступлением. Лилипуты говорят: «Человек, способный причинить зло даже тому, кто делал ему добро, неизбежно видит врагов во всех других людях, от которых он не получил никакого одолжения. Поэтому он достоин смерти». Их взгляды на семью и отношения между родителями и детьми также сильно отличаются от наших. Лилипуты полагают, что воспитание детей – должно быть возложено на общество и государство. Поэтому в каждом городе устроены особые воспитательные заведения, куда все обязаны отдавать своих детей, как только они достигнут 20-лунного возраста. Воспитание и обучение в этих школах ведется по-разному, в зависимости от состава учащихся. Есть школы для мальчиков и школы для девочек. Есть школы для детей знатных и богатых родителей. Есть школы для детей ремесленников и бедных горожан. Школами заведуют опытные и образованные педагоги. Они готовят детей к той деятельности, которая наиболее соответствует общественному положению их родителей и собственным способностям и наклонностям детей. Сначала я скажу несколько слов о воспитательных заведениях для мальчиков, а потом о воспитательных заведениях для девочек. Воспитательное заведение для мальчиков благородного или знатного происхождения находится под руководством солидных и образованных педагогов. Одежда и пища детей отличаются скромностью и простотой. Они воспитываются в правилах чести, справедливости, храбрости. В них развивают скромность, милосердие, религиозные чувства и любовь к Отечеству. Они всегда заняты. На сон и еду уделяется очень немного времени. 2 часа в день даются для отдыха и физических упражнений. Все остальное время посвящено учению. Родителям разрешается посещать своих детей только 2 раза в год. Каждое свидание продолжается не более часа. Поцеловать ребенка им разрешается только при встрече и прощании. При свидании неотлучно присутствует воспитатель. Он следит за тем, чтобы родители не шептались с детьми, не твердили им разные ласковые слова, не приносили игрушек, лакомств и тому подобного. Воспитательные заведения для детей среднего дворянства, купцов и ремесленников, устроены по тому же образцу. Вся разница заключается в том, что дети, предназначенные быть ремесленниками, с 11 лет обучаются ремеслу, тогда как дети знатных особ продолжают общее образование до 15 лет. Надо заметить, что для старших воспитанников строгость школьного режима несколько смягчается. В женских воспитательных заведениях девочки знатного происхождения воспитываются почти так же, как и мальчики. Я не заметил никакой существенной разницы в воспитании мальчиков и девочек. Только физические упражнения для девочек более легкие, да курс наук у них не так обширен. Но зато их обучают домоводству. Ибо в Лилипутии считают, что и в высших классах жена должна быть разумной и милой подругой мужа. Когда девице исполнится 12 лет, то есть для нее наступит по-тамошнему пора замужества, родители или опекуны берут ее домой. Причем прощание молодой девушки с подругами редко обходится без слез. В женских воспитательных заведениях для низших классов девочек обучают всякого рода работам. Девочки, предназначенные для занятий ремеслами, остаются в воспитательном заведении до 7 лет, а остальные – до 11. Крестьяне и сельские рабочие воспитывают своих детей дома. Так как они занимаются обработкой земли, государство не придает особого значения их образованию. Больные и старики содержатся в богадельнях. Нищенство неизвестно в империи. Но, быть может, любознательному читателю будет интересно узнать, как я жил и чем занимался в этой стране. Ведь я пробыл здесь 9 месяцев и 13 дней. Я всегда питал склонность к ручному труду. Теперь мои навыки в столярном искусстве сослужили мне большую службу. Из самых больших деревьев Королевского парка я сделал себе довольно удобный стол и стул. 200 швей получили приказ сшить для меня рубахи, постельное и столовое белье из самого прочного и грубого полотна, какое нашлось в стране. Но и это полотно оказалось тоньше нашей самой тонкой кисеи. Поэтому швеям пришлось простягать несколько кусков, чтобы получить подходящую ткань. Тогда же Тремстам портным было поручено сшить мне костюм. Я стал на колени. Портные приставили к моему туловищу лестницу. По этой лестнице один из них взобрался ко мне на плечо и спустил отвес от воротника до полу, чтобы определить длину кафтана. Рукава и талию я смерил сам. В городе не нашлось ни одного дома, где можно было бы разложить части костюма. Поэтому портным пришлось работать в моем замке. С виду костюм был похож на те одеяла, которые английские дамы изготовляют из разных лоскутков. Только лоскутки здесь были одного цвета. Стряпали мне 300 поваров. Они жили вместе с семьями в маленьких удобных бараках, построенных возле моего дома, и были обязаны готовить мне по 2 блюда на завтрак, обед и ужин. Я брал 20 лакеев и ставил их на стол. Сотня их товарищей прислуживала внизу на полу. Одни подносили кушанье, другие таскали на плечах бочонки с вином и всевозможными напитками. Лакеи, стоявшие на столе, ловко поднимали все это на подъемных блоках ко мне на стол, как у нас в Европе поднимают ведра воды из колодца. Каждое блюдо я проглатывал в один прием, каждый бочонок вина осушал одним глотком. Здешняя баранина по вкусу уступает нашей, зато говядина превосходна. Раз мне достался такой огромный кусок филея, что пришлось разрезать его на 3 части. Но это был исключительный случай. Слуги изумлялись, глядя, как я ем говядину вместе с костями, как у нас едят жаворонков. Здешних гусей и индеек я проглатывал обыкновенно в один прием. Надо отдать справедливость, птицы эти гораздо вкуснее наших. Мелкой птицы я брал на кончик ножа по 20 или 30 штук сразу. Его Величество, наслышавшись о моем образе жизни, заявил однажды, что будет счастлив, так было угодно ему выразиться, отобедать со мной вместе с августейшей супругой и молодыми принцами и принцессами. Когда они прибыли, я поместил их на столе против себя в парадных креслах с личной охраной по сторонам. В числе гостей был также лорд-канцлер казначейства Флимнап с белым жезлом в руке. Он злобно посматривал на меня, но я делал вид, что не замечаю его взглядов, и ел более обыкновенного во славу моей дорогой родины и на удивление двору. У меня есть основания думать, что это посещение Его Величества дало повод Флимнапу уронить меня в глазах императора. Флимнап всегда был моим врагом, хотя обходился со мной гораздо ласковее, чем того можно было ожидать от его угрюмого нрава. Он поставил на вид императору плохое состояние государственного казначейства. «Мы, — сказал он, — вынуждены прибегать к займам за большие проценты. Наши банкноты расцениваются очень низко, а между тем содержание человека горы обошлось уже его величеству более 1,5 миллионов спругов. Самая крупная золотая монета у лилипутов величиной в маленькую блестку». В заключение он прибавил, что император поступил бы весьма благоразумно, если бы при первом удобном случае выслал меня за пределы империи. Глава 7. Теперь мне предстоит рассказать, каким образом я оставил это государство, но считаю уместным сначала поведать читателю о тайных происках, которые в течение 2 месяцев велись против меня. До того, как я попал в Лилипутию, мне, скромному и бедному человеку, никогда не случалось бывать при королевских дворах. Правда, я много слыхал и читал о нравах великих монархов. Тем не менее, я никак не ожидал, чтобы в этой отдаленной стране нравы властителей могли оказывать такое страшное влияние на ход государственных дел. Мне казалось, что в ней господствуют совсем иные приемы управления, чем те, которые преобладают в Европе. Я готовился отправиться к императору Блефуску. Вдруг, поздно вечером, ко мне явился один очень важный придворный. В свое время я оказал ему большую услугу, заступившись за него перед императором. Он прибыл в закрытом портшезе тайно и, не называя своего имени, просил принять его. Я отослал носильщиков и, положив портшез с его превосходительством в карман кафтана, приказал самому надежному слуге говорить всем, что мне не здоровится. Затем я накрепко запер дверь, поставил портшез на стол, а сам сел на стул против него. Его превосходительство открыл портшез, и мы обменялись взаимными приветствиями. Тут я заметил, что мой гость выглядит чрезвычайно озабоченным и пожелал узнать о причинах этого. Его превосходительство попросил меня запастись терпением и внимательно выслушать все, что он имеет мне сообщить. Дело, по его словам, касалось моей чести и жизни. Само собой понятно, что я не пропустил ни слова из его речи, и как только он покинул меня, занес ее в записную книжку. Вот эта речь. «Надо вам сказать, — начал он, — что все последнее время происходили совершенно секретные совещания специальных комиссий Совета, где обсуждался вопрос о вашей судьбе. Два дня тому назад Его Величество принял окончательное решение. Вам, разумеется, известно, что с первых же дней вашего пребывания здесь Скайреш Болгалам стал вашим смертельным врагом. Я не знаю, как и почему возникла эта вражда, знаю только, что его ненависть особенно усилилась после вашей великой победы над Блефуску. Своим подвигом вы затмили славу адмирала. Этот сановник вместе с Флимнапом, канцлером казначейства, генералом Лимтаком, обергофмейстером Лелькином и верховным судьей Бельмофом составили доклад, обвиняющий вас в государственной измене и других тяжких преступлениях. Это вступление очень взволновало меня. Я отлично сознавал свою полную невинность и свои заслуги. В порыве негодования я чуть было не прервал оратора, но он попросил меня сохранять молчание и продолжал. «Вы оказали мне так много услуг, что я счел своим долгом, рискуя головой, раздобыть копию обвинительного акта. Вручаю ее вам». «Обвинительный акт против Куинбуса Флестрина, человека горы». Вышеназванный Куинбус Флестрин, взяв в плен и доставив в императорский порт флот императора Блефуску, получил повеление от его императорского величества захватить все остальные корабли упомянутой империи Блефуску. Означенное повеление преследовало в высшей степени важные государственные цели, а именно – обратить эту империю в провинцию под управлением нашего наместника, казнить укрывающихся там тупоконечников и вообще полностью искоренить тупоконечную ересь. Однако упомянутый Флестрин, как вероломный изменник, просил его благосклоннейшее и светлейшее императорское величество избавить его, Флестрина, от исполнения упомянутого поручения, не желая, как он заявил, применять насилие в делах совести и уничтожать вольности невинного народа. По прибытии посольства от двора Блефуску ко двору Его Величества с просьбой о мире, вышеназванный Флестрин, как вероломный изменник, помогал, поощрял, одобрял и увеселял упомянутых послов, хорошо зная, что они — слуги монарха, который еще недавно был открытым врагом Его Императорского Величества и вел открытую войну с упомянутым Величеством. Ныне вышеназванный Куинбус Флестрин, в противность долгу верноподданного, собирается совершить путешествие ко двору и в империю Блефуску. На такое путешествие он получил только словесное соизволение его императорского величества. Между тем упомянутый Флестрин, ссылаясь на высочайшее разрешение, намерен немедленно отправиться в путь с вероломной и изменнической целью оказать помощь, ободрить и поощрить императора Блефуску, так недавно бывшего врагом его императорского величества и находившегося с ним в открытой войне. Я привел только важнейшие пункты обвинительного акта. Там было еще много других, менее существенных. «Надо признаться, — продолжал свою речь сановник, — во время долгих прений по поводу этого обвинительного акта Его Величество проявил к вам большую снисходительность. Он неоднократно ссылался на ваши заслуги и всячески старался смягчить ваши преступления. Канцлер казначейства и адмирал настаивали на том, чтобы предать вас самой мучительной и позорной смерти». Они предложили поджечь ночью ваш дом, приказав командующему войсками окружить его 20-тысячной армией, которая обстреляла бы отравленными стрелами ваше лицо и руки. Было выдвинуто и другое предложение — приказать вашим слугам тайно пропитать ваши рубахи и простыни ядовитым соком. Под влиянием этой отравы вы бы стали терзать и раздирать собственное тело и погибли бы в ужаснейших муках. Командующий войсками присоединился к этому мнению. В течение долгого времени большинство совета было против вас, но Его Величество решил по возможности щадить вашу жизнь. В конце концов, он привлек на свою сторону обергофмейстера. В разгар этих прений Рельдресель, главный секретарь по тайным делам, который всегда выказывал себя вашим истинным другом, получил повеление его императорского величества изложить свою точку зрения. Рельдресель повиновался и вполне оправдал ваше доброе мнение о нем. Он признал, что ваши преступления велики. Однако они не исключают милосердия этой величайшей добродетели монархов, которая так справедливо украшает его величество. «Дружба, соединяющая меня с Флестрином, — сказал он, — известна всем, поэтому высокопочтенное собрание найдет, может быть, мое мнение пристрастным. Но, повинуясь приказанию его величества, я считаю себя обязанным откровенно высказать мое мнение. Если его величеству будет благоугодно, во внимание к заслугам Куинбуса Флестрина и по свойственной ему доброте пощадить его жизнь и удовольствоваться повелением выколоть ему оба глаза, то, — заявил Рельдрессель, — я полагаю, что такая мера удовлетворит в известной мере правосудие. И в то же время она приведет в восхищение весь мир. Все будут с восторгом прославлять как кротость монарха, так и великодушие лиц, имеющих честь быть его советниками. Это предложение было встречено высоким собранием с крайним неодобрением. Адмирал Болголом не в силах был сохранить хладнокровие. Он в бешенстве вскочил с места и сказал, что удивляется, как осмелился секретарь подать голос за сохранение жизни изменника, что оказанные вами услуги делают ваши преступления еще более страшными и опасными. Ведь та самая сила, которая позволила вам захватить неприятельский флот, позволит вам отвести этот флот обратно, как только вы почувствуете себя обиженным или оскорбленным. К тому же есть веские основания думать, что в глубине души вы тупоконечник. А так как измена зарождается в сердце, прежде чем проявляет себя в действии, то Болголом обвинял вас в измене и настаивал, чтобы вы были казнены. Канцлер казначейства был того же мнения. Он он представил собранию, каким тяжким бременем ложится на казну ваше содержание, и заявил, что скоро она будет доведена до полного оскудения. Между тем, предложение секретаря выколоть вам глаза не только не спасет его величество от этого зла, но, по всей вероятности, только увеличит его. Как свидетельствует опыт, некоторые домашние птицы после ослепления едят больше и скорее жиреют. Но его императорское величество решительно высказался против смертной казни. Он милостиво изволил заметить, что если, по мнению совета, лишение зрения слишком мягкое наказание, то всегда будет время вынести другой, более суровый приговор. Тогда ваш друг-секретарь почтительно испросил позволения ответить на возражение канцлера по поводу непомерных расходов на ваше содержание. «Доходы его величества, — заявил он, — всецело находятся в распоряжении самого канцлера, поэтому ему нетрудно будет принять меры к постепенному уменьшению расходов на ваше пропитание. Получая недостаточно пищи, вы станете слабеть, худеть, потеряете аппетит и зачахнете в несколько месяцев. Такой образ действия имеет еще ту выгоду, что разложение вашего трупа станет менее опасным, ибо тело ваше уменьшится в объеме больше, чем наполовину. Благодаря этому, как только вы умрете, 5 или 6 тысяч подданных его величества смогут в 2 или 3 дня отделить мясо от костей, сложить его в телеги, увезти и закопать за городом во избежание заразы, а ваш скелет сохранить как памятник на удивление потомству. План умертвить вас, постепенно заморив голодом, было приказано хранить в тайне. Приговор же о вашем ослеплении занесен в книги. Постановление принято единогласно. При особом мнении остался только один адмирал Болголом, ставленник императрицы. Через 3 дня ваш друг-секретарь явится к вам по повелению его величества, чтобы прочесть вам обвинительный акт. Он объяснит вам, как велика снисходительность и благосклонность его величества и государственного совета. Ведь постановлено всего-навсего лишить вас зрения. Поэтому его величество не сомневается, что вы покорно, с благодарностью подчинитесь этому приговору. 20 хирургов его величества назначены наблюдать за надлежащим исполнением операции. Вы ляжете на землю, и самые опытные стрелки пронзят ваши глазные яблоки тончайшими стрелами. На этом я кончаю свое сообщение. Предоставляю вам самому решить, как вам следует поступить в данном случае. Я же, во избежание подозрений, должен немедленно удалиться». С этими словами его превосходительство покинул меня, и я остался один, одолеваемый мучительными сомнениями и колебаниями. Нынешний император и его министры ввели среди лилипутов обычай, которого, как меня уверяли, никогда не существовало раньше. Всякий раз, когда в угоду мстительному монарху или по злобе фаворита суд приговаривает кого-нибудь к жестокому наказанию, император произносит в заседании Государственного совета речь. В этой речи выставляются на вид его великое милосердие и доброта. Речь немедленно оглашается по всей империи. Ничто так не устрашает народ, как эти похвальные речи императорскому милосердию, ибо замечено, что чем они пространнее и пышнее, тем бесчеловечнее наказание и невиннее жертва. Признаюсь, впрочем, что я плохой судья в таких делах. Ни по рождению, ни по воспитанию я не был предназначен к роли придворного. Поэтому я никак не мог найти никаких признаков кротости и милосердия в моем приговоре. Напротив, я хотя, быть может, и несправедливо считал его скорее суровым, чем мягким. Иногда мне приходило в голову лично явиться в суд и защищаться. Правда, я не мог оспаривать фактов, изложенных в обвинительном акте, но все-таки надеялся, что они допускают более выгодное для меня толкование. Но мне приходилось читать много описаний политических процессов, и я знал, что все они оканчивались так, как угодно было судьям. Поэтому я не решился верить свою участь таким могущественным врагам. Одно время меня очень соблазняла мысль оказать сопротивление. Я отлично понимал, что пока я на свободе, все силы этой империи не могли одолеть меня. Я легко мог забросать камнями и обратить в развалины всю столицу. Но, вспомнив присягу, данную мной императору, его милости ко мне и высокий титул Нардака, которым он меня пожаловал, я с отвращением отверг этот проект. Мне были чужды придворные взгляды на благодарность, и я никак не мог убедить себя, что нынешняя суровость Его Величества освобождает меня от всяких обязательств по отношению к Нему. Наконец я остановился на решении, за которое многие будут, вероятно, осуждать меня. У меня уже было разрешение Его Величества посетить императора Блефуску. Поэтому, не дожидаясь окончания трехдневного срока, я послал моему другу-секретарю письмо, где уведомлял его, что с разрешения императора я отправляюсь в Блефуску. Не дожидаясь ответа, я в то же утро направился к морскому берегу, где стоял на якоре наш флот. Там я завладел большим военным кораблем, привязал к его носу веревку и поднял якоря. Затем я разделся, положил платье и одеяло, которое захватил с собой, в корабль и пустился в путь, ведя за собой корабль. Частью вброд, частью вплавь я добрался до королевского порта Блефуску, где население уже давно ожидало меня. Мне дали двух проводников и направили в столицу Блефуску, носящую то же название, что и государство. Проводников я нес в руках. Подойдя на 200 ярдов к городским воротам, я спустил их на землю и попросил известить о моем прибытии одного из государственных секретарей и передать ему, что я ожидаю приказаний Его Величества. Через час я получил ответ, что Его Величество в сопровождении августейшей семьи и высших придворных чинов выехал мне навстречу. Я приблизился на 100 ярдов. Император и его свита соскочили с лошадей, императрица и придворные дамы вышли из карет, и я не заметил у них ни малейшего страха или беспокойства. Я лег на землю, чтобы поцеловать руку императора и императрицы. Я объявил Его Величеству, что прибыл сюда согласно моему обещанию и с позволения императора, моего повелителя, чтобы иметь честь лицезреть могущественнейшего монарха и предложить ему свои услуги, разумеется, если они не будут противоречить моим обязанностям верноподданного Лилипутии. Я ни словом не упомянул о постигшей меня немилости. Не получив официального уведомления о постановлении совета, я мог не знать о замыслах против меня. С другой стороны, я рассчитывал, что император, узнав, что я нахожусь вне его власти, не пожелает предать огласке мою опалу. Однако скоро выяснилось, что я сильно ошибся в своих предположениях. Не буду утомлять внимание читателя подробным описанием приема, оказанного мне при дворе императора Блефуску. Он вполне соответствовал щедрости этого могущественного монарха. Не буду также говорить о неудобствах, которые я испытывал из-за отсутствия подходящего помещения и постели. Мне пришлось спать на голой земле, укрывшись своим одеялом. Глава 8. Через 3 дня после прибытия в Блефуску я пошел осмотреть северо-восточный берег острова. прогуливаясь по отмели, я заметил на расстоянии полулиги в открытом море что-то похожее на опрокинутую лодку. Я снял башмаки и чулки и, пройдя вброд около 200 или 300 ярдов, увидел, что прилив несет предмет к берегу. Через несколько минут я убедился, что этот предмет — большая шлюпка, сорванная бурей с какого-нибудь корабля. Я тотчас вернулся в город и попросил Его Императорское Величество предоставить в мое распоряжение 20 самых больших кораблей, 3000 матросов и большое количество канатов, которые для прочности я ссучил по 3. Флот пошел вокруг острова, а я поспешил обратно к тому месту, откуда заметил шлюпку. Прилив пригнал ее еще ближе к берегу. Когда корабли подошли, я разделся и отправился к шлюпке. Сначала я шел вброд, но в 100 ярдах от нее принужден был пуститься вплавь. Матросы одного из кораблей бросили мне канат. Я привязал этот канат к кольцу в носовой части шлюпки. Другой конец каната был закреплен на корме корабля, который начал буксировать шлюпку к берегу. Но это принесло мало пользы. Тогда я подплыл к корме шлюпки и принялся подталкивать ее вперед одной рукой. Прилив помогал мне, и, порядочно устав, я добрался наконец до такого места, где мог встать на ноги. Вода доходила мне до подбородка. Отдохнув несколько минут, я снова принялся подталкивать шлюпку, пока вода не дошла мне до подмышек. Самая трудная часть предприятия закончилась. Я взял остальные канаты, сложенные на одном из кораблей, и провел их от носа шлюпки к 9 сопровождавшим меня кораблям. Ветер был попутный, матросы тянули лодку на буксире, я подталкивал ее сзади, и мы скоро подошли на 40 ярдов к берегу. Здесь я остановился в ожидании отлива. Когда вода спала, шлюпка оказалась на отмели. С помощью 2000 человек, снабженных канатами и воротами, я перевернул шлюпку и осмотрел ее подводную часть. Повреждения оказались незначительными. Первым моим делом было смастерить весла. Эта работа заняла у меня 10 дней. Затем мне пришлось немало потрудиться, чтобы привести шлюпку на веслах в императорский порт Блефуску. Здесь собралась несметная толпа народа, пораженная невиданным зрелищем такого чудовищного судна. Я сказал императору, что эту лодку послала мне счастливая звезда, чтобы я смог вернуться на родину. Я попросил Его Величества снабдить меня необходимыми материалами для оснастки судна, а также дать разрешение на отъезд. Сначала император убеждал меня остаться, но, видя бесплодность этих попыток, дал свое согласие. Меня очень удивило, что за это время, насколько мне было известно, ко двору Блефуску не поступало никаких запросов относительно меня от нашего императора. Однако позднее мне объяснили, почему так случилось. Его императорское величество ни минуты не подозревал, что мне известны его намерения, и потому усмотрел в моем отъезде в Блефуску простое исполнение обещания, данного послам. Он был уверен, что как только весь церемониал приема будет окончен, я вернусь домой. Но в конце концов мое долгое отсутствие начало его беспокоить. Посоветовавшись с канцлером казначейства и другими членами враждебной мне клики, он послал ко двору Блефуску одного сановника с копией обвинительного акта. Этот посол получил предписание поставить на вид монарху Блефуску великое милосердие своего повелителя, приговорившего меня за тягчайшие преступления к такому легкому наказанию.
1: Кроме того, он должен был заявить, что я бежал от правосудия, и если в течение 2 часов не возвращусь назад, то буду лишен титула нардака и провозглашен изменником. Его Величество, прибавил посланный, надеется, что брат его, император Блефуску, повелит отправить меня в Лилипутию, связанного по рукам и ногам, чтобы подвергнуть наказанию за измену. Император Блефуску после 3-дневных совещаний послал весьма любезный ответ со множеством извинений. Он писал, что брат его понимает полную невозможность отправить меня в Лилипутию, связанного по рукам и ногам. К тому же я оказал ему много услуг во время мирных переговоров. Впрочем, прибавил он, оба монарха скоро вздохнут свободно, ибо я нашел на берегу огромный корабль, на котором могу отправиться в море. Он отдал приказ своим подданным помочь мне снарядить этот корабль и надеется, что через несколько недель обе империи избавятся наконец-то от столь невыносимого бремени. С этим ответом посланный возвратился в Лилипутию, и монарх Блефуску сообщил мне все, что произошло. Под строжайшим секретом он предложил мне свое милостивое покровительство, если мне угодно будет остаться у него на службе. Хотя я считал предложение императора искренним, однако решил не доверяться больше монархам, раз есть возможность обойтись без них. Поэтому, поблагодарив императора за милостивое внимание, я попросил его величества извинить меня. «Не знаю», — прибавил я, — «на счастье или на горе судьба послала мне это судно, но я решил лучше отдать себя на волю океана, чем служить поводом раздора между 2 столь могущественными монархами». Мне показалось, что император не был разочарован моим ответом. Напротив, случайно я узнал, что он, как и большинство его министров, остался очень доволен моим решением. Это обстоятельство заставило меня поспешить с отъездом. Желая, чтобы я, возможно, скорее покинул их страну, двор оказывал мне всяческое содействие в починке лодки. 500 человек под моим руководством сделали для нее 2 паруса, простегав сложенное в 13 раз самое прочное полотно. Изготовление снастей и канатов я взял на себя. Я скручивал вместе по 10, 20 и 30 самых толстых и прочных тамошних канатов. Большой камень, найденный на берегу, послужил мне якорем. Мне дали жир 300 коров для смазки лодки и для других надобностей. С невероятными усилиями я срезал несколько самых высоких строевых деревьев на мачты. В изготовлении их мне оказали, впрочем, большую помощь корабельные плотники Его Величества, которые выравнивали и обстругивали то, что было сделано мною в черне. По прошествии месяца все было готово. Тогда я отправился в столицу получить приказание Его Величества и попрощаться с ним. Император с августейшей семьей вышли из дворца. Я пал ниц, чтобы поцеловать его руку, которую он очень благосклонно протянул мне. То же сделали императрица и все принцы крови. Его Величество подарил мне 50 кошельков с 200 спругов в каждом и свой портрет во весь рост. Портрет я для большей сохранности тотчас спрятал в перчатку. Я погрузил в лодку 100 воловьих и 300 бараньих туш, соответствующее количество хлеба и напитков и столько жареного мяса, сколько могли мне приготовить 400 поваров. Кроме того, я взял с собой 6 живых коров, 2 быков и столько же овец с баранами, чтобы привести их к себе на родину и заняться их разведением. Для прокормления этого скота в пути я захватил с собой большую вязанку сена и мешок зерна. Мне очень хотелось увести с собой и 10 туземцев, но император ни за что не согласился на это. Недовольствуясь самым тщательным осмотром моих карманов, Его Величество обязал меня честным словом не брать с собой никого из его подданных, даже с их согласия и по их желанию. Приготовившись таким образом к путешествию, я поставил паруса 24 сентября 1701 года в 6 часов утра. Пройдя при юго-восточном ветре около 4 лиг по направлению к северу, в 6 часов вечера я заметил на северо-западе в расстоянии полулиги небольшой островок. Я направился к нему и бросил якорь с подветренной стороны. Остров, по-видимому, был необитаем. Немного подкрепившись, я лег отдохнуть. Спал я хорошо, и, по моим предположениям, не меньше 6 часов, потому что проснулся часа за 2 до наступления дня. Ночь была светлая. Позавтракав, я еще до восхода солнца поднял якорь и с помощью карманного компаса взял тот же курс, что и накануне. Ветер был попутный. Моим намерением было достигнуть одного из островов, лежащих, по моим расчетам, на северо-восток от Вандеменовой земли. В этот день не случилось ничего особенного. Но около 3 часов пополудни следующего дня я заметил парус, двигавшийся на юго-восток. Сам я направлялся прямо на восток и, согласно моим вычислениям, находился в 24 милях от Блефуску. Я окликнул судно, но ответа не получил. Ветер скоро упал, и я увидел, что могу догнать корабль. Я поставил все паруса, и через полчаса корабль заметил меня, выбросил флаг и выстрелил из пушки. Трудно описать охватившее меня чувство радости, когда неожиданно явилась надежда вновь увидеть любезное Отечество и покинутых там дорогих моему сердцу людей. Корабль убавил паруса, и в 6 часу вечера, 26 сентября, я пристал к нему. Мое сердце затрепетало от восторга, когда я увидел английский флаг. Рассовав коров и овец по карманам, я взошел на борт корабля со всем своим небольшим грузом. Это было английское купеческое судно. Оно возвращалось из Японии. Капитан его, мистер Джон Бидл из Дептфорда, был в высшей степени любезный человек и превосходный моряк. Мы находились в это время под 30 градусом южной широты. Экипаж корабля состоял из 50 человек. Между ними я встретил одного моего старого товарища, Питера Уильямса, который дал капитану обо мне самый благоприятный отзыв. Капитан оказал мне любезный прием и попросил сообщить, откуда я еду и куда направляюсь. Когда я вкратце рассказал ему мои приключения, он подумал, что я заговариваюсь и что перенесенные несчастья помутили мой рассудок. Тогда я вынул из кармана коров и овец. Увидев их, он пришел в крайнее изумление и убедился в моей правдивости. Затем я показал ему золото, полученное от императора Блефуску, портрет его величества и другие диковинки. Я отдал капитану 2 кошелька с 200 спругов в каждом и обещал ему подарить по прибытии в Англию стельную корову и овцу. Я не буду докучать читателю подробным описанием этого путешествия, которое оказалось вполне благополучным. Мы прибыли в Дауни 13 апреля 1702 года.
2: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
3: Верлиока. Жили-были дед да баба, а у них были 2 внучки-сиротки, такие хорошенькие да смирные, что дед с бабушкой не могли ими нарадоваться. Вот раз дед вздумал посеять горох. Посеял, вырос горох, зацвел. Дед глядит на него, да и думает: «Теперь буду целую зиму есть пироги с горохом». Как назло деду воробьи и напали на горох.

злорадно ухмыляется. У Верлиоки была уже такая натура. Завидит человека, да еще смирного, не утерпит, чтобы дружбу не показать, бока не поломать. Не было спуску от него ни старому, ни малому, ни тихому, ни удалому. Увидел Верлиока дедову внучку, такая хорошенькая, ну как не затрогать ее? Да той, видно, не понравились его игрушки. Может быть, и обругала его, не знаю, только Верлиока сразу убил ее костылем. Дед ждал, ждал. Нет внучки. Послал за нею старшую. Верлиока и ту прибрал. Дед ждет, пождет, и той нет. И говорит жене: «Да что они там опозднились? Пожалуй, с парубками развозились, как трещотки трещат, а воробьи горох лущат. Иди-ка ты, старуха, да скорей тащи их за ухо». Старуха с печки сползла, в углу палочку взяла, за порог перевалилась, да и домой не воротилась. Вестима, как увидела внучек, да потом Верлиоку, догадалась, что это его работа, жалости так и вцепилась ему в волосы, а нашему Збияке-то и на руку. Дед ждет внучек да старуху, не дождется, нет как нет. Дед и говорит сам себе: «Да что за лукавый! Не приглянулся ли и жене парень чернявый? Сказано, от нашего ребра не ждать нам добра, а баба все баба, хоть и стара». Вот так, мудро размысливши, встал он из-за стола, нашел шубку, закурил трубку, помолился Богу, да и поплелся в дорогу. Приходит к гороху, глядит. Лежат его ненаглядные внучки. Точно спят. Только у одной кровь, как талая лента, полосой на лбу видна, а у другой на белой шейке пять синих пальцев так и оттиснулись. А старуха так изувечена, что и узнать нельзя. Дед зарыдал не на шутку, целовал их, миловал да слезно приговаривал. И долго бы проплакал, да слышит, в лесу шумит, трещит, идет Верлиока, ростом высокой, об одном глазе, нос крючком, борода клочком, усы в поларшина, на голове щетина, на одной ноге, в деревянном сапоге, костылем подпирается, сам страшно ухмыляется. Схватил деда и давай бить. На силу бедный вырвался, да и убежал домой. Прибежал, сел на лавку, отдохнул и говорит: над нами строить штуки? Постой, брат, у самих есть руки. Языком хоть что рассуждай, а рукам воли не давай. Мои сами с усами, задел рукой, поплатишься головой. Видно, тебя, Верлиока, не учили с измала пословицы: делай добро, не кайся, а делай зло, сподевайся. Взял лычка, отдай ремешок. Долго рассуждал дед сам.

0: с собою, а, наконец, наговорившись досыта, взял железный костыль и отправился бить верлиоку. Идет, и видит пруд, а на пруду сидит куцый селезень. Увидал деда селезень и кричит: «Так, ведь я угадал, что тебя сюда поджидал. Здоров, дед, 100 лет!»
1: «Здорово, селезень, отчего же ты меня поджидал?»
0: «Да знал, что ты за старуху да за внучек пойдешь к верлиоке на расправу».
1: «А тебе кто сказал?»
0: «Кума сказала».
1: «А кума почем знает?»
0: «Кума все знает, что на свете делается. Да другой раз еще дело и не сделалось, а кума куме уж о том на ух шепчет. Она шепчутся две кумы, весь мир узнает».
1: «Смотри, какое диво», — говорит дед.
0: «Не диво, а правда. Да такая правда, что бывает не только с нашим братом, а водится и промеж старшими».
1: «Вот что», — молвил дед, и рот разинул, а потом, опомнившись, снял шапку, поклонился куцому селезню и говорит: «А вы, добродею, знаете верлиоку?»
0: «Как не знать? Знаю я его кривого». Селезень поворотил голову на сторону, сбоку они лучше видят, прищурил глаз, поглядел на деда, да и говорит: «А, с кем не случается беда? Век живи, век учись, а все дурним умрешь. Так». Поправил крылья, повертел задом и стал учить деда: «Слушай, дедушка, да учись, как на свете жить. Раз как-то вот тут на берегу начал верлиока бить какого-то гремыку, а в те поры была у меня за каждым словом поговорка. Ах, верлиок потешается, а я сижу в воде, да так себе и кричу. Ах, вот он, управившись по-своему с гремыкою, подбежал ко мне, да не говоря худого слова, хвать меня за хвост. Да не на таковского напал, только хвост у него в руках остался. Он хоть хвост и невелик, а все-таки жаль его. Кому свое добро недорого? Говорят же, всякой птице свой хвост ближе к телу. Верлиока пошел домой, да и говорит дорогою: «Постой же, научу я тебя, как за других заступаться». Вот я и взялся за ум, и с той поры, кто бы что ни делал, не кричу «ах», а все приговариваю «так». Что же? И житье стало лучше, и почету от людей больше. Все говорят: «Вот селезень, хоть куцый, да умный».
1: «Так не можешь ли ты, добродею, показать мне, где живет верлиока?»
0: «Так». Селезень вышел из воды и, переваливаясь сбоку на бок, словно купчиха, пошел по берегу, а дед за ним. Идут, а на дороге лежит бечевочка и говорит: «Здравствуй, дедушка, умная головушка».
1: «Здравствуй, бечевочка.
2: Как живешь, куда идешь?»
1: «Живу и так и сяко, иду к верлиоке на расправу, старуху задушил, двух внучек убил. А внучки были такие хорошие, на славу.
2: Я твоих внучек знала, старуху поважала, возьми меня на подмогу».
1: Дед подумал, может пригодится связать верлиоку, и отвечал: «Полезай, когда знаешь дорогу». Веревочка и поползла за ними, словно змея.
0: Идут, на дороге лежит колотушка, да и говорит: «Здравствуй, дедушка, умная головушка».
1: «Здравствуй, колотушка.
0: Как живешь, куда идешь?»
1: «Живу и так, и сяк, а иду к верлиоке на расправу.
2: Подумай, старуху задушил, двух внучек убил, а внучки были на славу. Возьми меня на подмогу. Ступай, когда знаешь дорогу.
1: А сам думает, Колотушка и впрямь поможет.
0: Колотушка поднялась, уперлась ручкой о землю и прыгнула.
1: Пошли опять. Идут, идут, а на дороге лежит желудь и пищит.
0: Здравствуй, дед, долгоногой.
1: Здравствуй, желудь дубовый.
0: Куда это так шагаешь?
1: Иду верлиок убить, когда его знаешь.
0: Как не знать? Пора уж с ним расплатиться. Возьми меня на подмогу.
1: Да чем ты поможешь?
0: Не плюй, дед, в колодезь. Достанется водицы напиться. Синица невелика птица, а все поле спалила. А еще, говорят, мал золотник да дорог, велика Федора да дура.
1: Дед подумал, опускай его. Чем больше народу, тем лучше. И говорит, плетись позади.
0: Какое плетись? Желудь так и скачет впереди всех.
1: Вот и пришли они в густой дремучий лес. А в том лесу стоит избушка. Глядят, в избушке никого нет. Огонь давно погас, а на шестке стоит каша.
0: Желудь не промах, вскочил в кашу, веревочка растянулась на пороге, колотушку положил дед на полку, селезня посадил на печку, а сам стал за дверью. Пришел верлиока, кинул дрова на землю и стал поправлять к печке. Желудь, сидя в каше, затянул песню. Пи-пи-пи, пришли верлиоку бить.
3: «Цыц, каша, в ведро вылью!» — крикнул верлиока.
1: А желудь не слушает его. «Знай свое, пищит!»
3: Верлиока рассердился, схватил горшок, да бух кашу в ведро.
1: Желудь как выскочит из ведра!
3: Щелк верлиоку прямо в глаз, выбил и последний. Верлиока кинулся было наутек, да не тут-то было.
1: Веревочка перецепила его, и верлиока упал.
3: Колотушка с полки, одет из-за дверей, и давай его потчевать. А селезень за печкой сидит да приговаривает: «Так, так, так».
1: Не помогли верлиоке ни его сила, ни его отвага. Вот вам сказка, а мне бубликов вязка.

0: Журавль и цапля. Русская народная сказка.
1: Жили-были журавль да цапля. Построили себе в разных концах болота избушки, построили и стали жить-поживать, чай попивать. Журавлю показалось скучно жить одному, и задумал он жениться.
2: «Давай пойду посватаюсь к цапле».
1: Пошел журавль, тяп-тяп, 7 верст болото месил. Приходит к дому цапли, подошел к крыльцу.
3: «Солосено,
2: дома ли цапля?»
4: «Дома».
2: «А выходи за меня замуж».
4: «Нет, журавль, не пойду я за тебя замуж. У тебя ноги долги, платье коротко, прокормить жену нечем. Ступай прочь, долговязый».
2: Эх.
1: Журавль, как не солоно похлебал, ушел домой.
4: «Странное предложение. Хотя...»
1: Цапля призадумалась и вдруг решила:
4: «Чем жить одной, лучше пойду замуж за журавля».
1: И отправилась цапля к дому журавля. Приходит к журавлю и говорит:
4: «Журавль, возьми меня замуж».
2: «Нет, цапля, мне тебя не надо. Не хочу жениться, не возьму тебя замуж. Убирайся».
4: «Ну, как же так?»
1: Цапля заплакала от стыда и воротилась назад. А журавль раздумался и сказал:
2: «Эх, напрасно не взял за себя цаплю. Ведь одному-то скучно. Пойду теперь и возьму ее замуж».
1: Приходит к дому цапли и говорит:
2: «Цапля, я вздумал на тебе жениться. Поди за меня».
4: «Нет, долговязый, не иду за тебя замуж».
1: Пошел журавль домой. Тут цапля раздумалась:
4: «Зачем отказала такому молодцу? Одной-то жить не весело. Лучше за журавля пойду».
1: Приходит свататься, а журавль не хочет. Вот так-то и ходят они по сю пору один к другому свататься, да никак не женятся.

0: гора. Промотался, прогулялся купеческий сын. До того пришло, что есть нечего. Взял он лопату, вышел на торговую площадь и стал поджидать, не наймет ли кто в работники. Вот едет семисотный купец в раззолоченной карете. Увидали его поденщики, и все, сколько ни было, врозь рассыпались, по углам попрятались. Оставался на площади всего-навсего один купеческий сын. «Хочешь работы, молодец? Наймись ко мне», — говорит семисотный купец. «Изволь, я затем на площадь пришел». «А что возьмешь?» На другой день поутру пришел купеческий сын на пристань. Семисотный купец давно его дожидается. Сели они на корабль и поехали в море. Ехали, ехали, посреди моря остров виднеется. На том острове стоят горы высокие, а у самого берега что-то словно огнем горит. «Не как пожар виден», — говорит купеческий сын. «Нет, это мой золотой дворец». Привалили к острову, вышли на берег. Навстречу семисотному купцу прибежала жена вместе с дочкою. А дочь такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать. Тотчас они поздоровались, пошли во дворец и нового работника с собой взяли. Сели за стол, стали пить, есть, веселиться. «Куда день не шел?» — говорит хозяин. «Сегодня попируем, а завтра и за работу примемся». А купеческий сын был собою молодец, статный, рослый, кровь с молоком. Полюбился он красной девице. Вышла она в другую комнату, вызвала его тайком и дала ему кремень да кресало. «Возьми, будешь в нужде пригодиться». На другой день семисотный купец отправился с своим работником к высокой золотой горе. Лезть на нее — не взлезть, ползти — не всползти. «Ну-ка, — говорит, — выпьем наперед!» И поднес ему сонного зелья. Работник выпил и заснул. Купец достал нож, убил ледащую клячу, выпотрошил, положил парня в лошадиное брюхо, сунул туда лопату и зашил, а сам в кустах притаился. Вдруг прилетают вороны черные, носы железные, ухватили падаль, унесли на гору и ну клевать. Съели лошадь и стали было добираться до купеческого сына. Тут он и проснулся. От черных воронов отмахнулся, глянул туда-сюда и спрашивает: «Где я?» Отвечает семисотный купец: «На золотой горе. Бери-ка лопату, докопай золото». Вот он копал, копал, все на низ бросал, а купец на вазы складывал. К вечеру 9 вазов поспело. «Будет!» — говорит семисотный купец. «Спасибо за работу! Прощай!» «А я-то? А ты как знаешь? Вас там на горе 99 сгинуло! С тобой ровно 100 будет!» Сказал купец и уехал. «Что тут делать?» — думает купеческий сын. «Сойти с горы никак нельзя. Приходится помереть голодной смертью». С стоит на горе, а над ним так и вьются вороны черные, носы железные, видно, добычу почуяли. Стал он припоминать, как все это сделалось, и пришло ему на ум, как вызывала его красная девица, подавала кремень да кресало, а сама приговаривала: «Возьми, будешь в нужде пригодиться». А ведь это она недаром сказала. «Дай попробую». Вынул купеческий сын кремень и кресало, ударил раз, и тотчас выскочило два молодца. «Что угодно, чего надобно? Снесите меня с горы к морскому берегу». Только успел вымолвить, они его подхватили и бережно с горы снесли. Идет купеческий сын по берегу. Глядь, мимо острова корабль плывет. «Эй, добрые люди, корабельщики, возьмите меня с собой!» «Нет, брат, некогда останавливаться. Мы за эту остановку 100 верст сделаем!» Миновали корабельщики остров. Стали дуть им ветры встречные. Поднялась буря страшная. «Ах, видно, он непростой человек. Лучше воротимся, да возьмем его на корабль». Повернули к острову, пристали к берегу, взяли купеческого сына и отвезли его в родной город. Много ли, мало ли прошло времени, взял купеческий сын лопату, вышел на торговую площадь и ждет наемщика. Опять едет в раззолоченной карете 700-й купец. Увидали его поденщики, все врозь рассыпались, по углам попрятались. Оставался один купеческий сын. «Наймись ко мне», — говорит ему 700-й купец. «Изволь, положи на день по 200 рублев и давай работу». «Экой дорогой!» «А дорогой, так поди и поймай дешевого. Видишь, сколько народу здесь было, а ты показался, сейчас разбежались». «Ну ладно, приходи завтра на пристань». Наутро сошлись они у пристани, сели на корабль и поехали к острову. Там один день прогуляли, а другой настал, к Золотой горе отправились. Приезжают туда. 700-й купец подносит работнику чарку. «Ну-ка, выпей наперед». «Постой, хозяин, ты всему голова, тебе первому и пить. Дай я тебя своим попотчую». А уж купеческий сын загодя сонным зельем запасся. Налил полный стакан и подает 700-му купцу. Тот выпил и заснул крепким сном. Купеческий сын зарезал самую дрянную клячу, выпотрошил, положил своего хозяина в лошадиное брюхо, сунул лопату и зашил, а сам в кустах спрятался. Вдруг прилетели вороны черные, носы железные, подхватили падаль, унесли на гору и принялись клевать. Пробудился 700-й купец, глянул туда-сюда. «Где я?» — спрашивает. «На горе! Бери-ка лопату, докопай золото! Коли много накопаешь, научу, как с горы спуститься!» 700-й купец взялся за лопату. Копал-копал, 12 вазов накопал. «Ну, теперь довольно!» — говорит купеческий сын. «Спасибо за труд! Прощай!»
1: «А я-то!»
0: «А ты как знаешь! Вас там на горе 99 сгинуло! С тобой ровно 100 будет!» Забрал купеческий сын все 12 вазов. Приехал в Золотой дворец. Женился на красной девице, дочке купца 700-го. Овладел всем его богатством и всей семьей переехал жить в столицу. А семисотный купец так на горе и остался. Заклевали его вороны черные, носы железные.
2: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
3: Диво дивное, чудо чудное. Жил-был богатый купец с купчихою. Торговал дорогими и знатными товарами и каждый год ездил с ними по чужим государствам. В некое время снарядил он корабль, стал собираться в дорогу и спрашивает жену: «Скажи, радость моя, что тебе из иных земель в гостиниц привезти?» Отвечает купчиха: «Я у тебя всем довольна, всего у меня много. А коли угодить да потешить хочешь, купи мне диво дивное, чудо чудное».
4: «Хорошо, коли найду, куплю».
3: Поплыл купец за 39 земель в 30-е царство, пристал к великому богатому городу, распродал все свои товары, а новые закупил, корабль нагрузил. Идет по городу и думает, где бы найти диво дивное, чудо чудное. Попался ему навстречу незнакомый старичок, спрашивает его: «Что так призадумался? Раскручинился, добрый молодец». «Как мне не кручиниться?» — отвечает купец. «Ищу я купить своей жене диво дивное, чудо чудное, да не ведаю где». «Эх ты, давно бы мне сказал. Пойдем со мной, у меня есть диво дивное, чудо чудное, так и быть, продам». Пошли вместе. Старик привел купца в свой дом и говорит: «Видишь ли, вон на дворе у меня гусь ходит».
4: «Вижу».
3: «Так смотри же, что с ним будет». «Эй, гусь, подь сюда!» Гусь пришел в горницу. Старичок взял сковороду и опять приказывает: «Эй, гусь, ложись на сковороду». Гусь лег на сковороду, старичок поставил ее в печь и жарил гуся, вынул и поставил на стол. «Ну, купец добрый, молодец, садись, закусим. Только костей под стол не кидай, все в одну кучу собирай». Вот они за стол сели, да вдвоем целого гуся и съели. Старичок взял оглоданные кости, завернул в скатерть, бросил на пол и молвил: «Гусь, встань, встрепенись и поди на двор». Гусь встал, встрепенулся и пошел на двор, словно и в печи не бывал. «Подлинно, хозяин, у тебя диво дивное, чудо чудное», — сказал купец. Стал торговать у него гуся и сторговал за дорогие деньги. Взял с собой гуся на корабль и поплыл в свою землю. Приехал домой, поздоровался с женой, отдает ей гуся и сказывает, что с той птицею хоть всякий день некупленное жаркое ешь. Зажарь ее, она опять оживет. На другой день купец пошел в лавке, а к купчихе полюбовник прибежал. Такому гостю, другу сердешному, она куды как рада. Вздумала угостить его жареным гусем, высунулась в окно и закричала: «Гусь, подь сюда!» Гусь пришел в горницу. «Гусь, ложись на сковороду!» Гусь не слушает, не идет на сковороду. Купчиха осердилась и ударила его сковородником. И в ту же минуту одним концом сковородник прильнул к гусю, а другим к купцовой жене. И так плотно прильнул, что никак оторвать нельзя. «Ах, миленький дружок!» — закричала купчиха. «Оторви меня от сковородника! Видно, этот проклятый гусь заворожен! Полюбовник обхватил купчиху обеими руками, хотел было от сковородника оторвать, да и сам прильнул. Гусь выбежал на двор, на улицу и потащил их к лавкам. Увидали приказчики, бросились разнимать. Только мало кто из них дотронется, так и прилипнет. Сбежался народ на то диво смотреть, вышел и купец из лавки. Видит, дело-то неладно. Что это за друзья у жены появились? Признавайся, говорит, во всем. Не то навек так сольнувшись останешься.
5: Нечего делать, повинилась купчиха.
3: Купец взял тогда, рознил их, по любовнику шею накостылял, а жену домой отвел, да изрядно поучил, приговаривая: «Вот тебе диво дивное, вот тебе чудо чудное».
2: Сказка ФМ.
6: Лень и отить. Жили-были лень да отить. Про лень все знают. Кто от других слыхал, кто встречался, кто и знается, и дружбу ведет. Лень, она прилипчива, в ногах путается, руки связывает, а если голову обхватит, спать повалит. Отить лени ленивей была. День был легкий, солнышко пригревало, ветерком обдувало. Лежали под яблоней лень да отить. Яблоки спелы, румянятся и над самыми головами висят. Лени говорит: «Кабы яблоко упало мне в рот, я бы съела». Отить говорит: «Лень, как тебе говорить-то не лень?» Упали яблоки лени и отити в рот. Лень стала зубами двигать, тихо, с передышкой, а съела-таки яблоко. Отить говорит: «Лень, как тебе зубами-то двигать не лень?» Надвинулась темная туча, молния ударила в яблоню, загорелась яблоня, и большим огнем жарко стало. Лени говорит: «Отить, шевелимся от огня. Как жар не будет доставать, будет только тепло доходить, мы остановимся». Стала лень чуть шевелить себя, далеконько шевелилась. Отить говорит: «Лень, как тебе шевелить-то не лень?» Так отить голодом да огнем себя извела. Стали люди учиться, хоть и с ленностью, а учиться. Стали работать уметь, хоть и с ленью, а работать. Меньше стали драку заводить из-за каждого куска лоскутка. А как лень изживем, счастливо заживем.
0: Одна сказка закончилась. Пусть начнется другая.
6: Клад. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были старик со старухою в великой бедности. Пришел срок, померла старуха. На дворе зима стояла морозная. Пошел старик к попу. «Надобно, — говорит батюшка, — старуху похоронить. А есть ли у тебя деньги, чем за похороны заплатить?» «Перед тобой нечего греха таить. Нет у меня в доме ни единой копеечки. Обожди маленько, заработаю, с лихвой заплачу». Поп не захотел речей стариковых слушать. «Коли нет денег, не смей ходить сюда». «Что делать, — думает старик, — пойду на кладбище, вырою могилу и похороню сам старуху». Вот он захватил лом да лопату и пошел на кладбище. Пришел и начал могилу готовить. Долго мучился, да вдруг и выкопал котелок. Глянул, а он полнюхонько червонцами насыпан, как жар блестят. Крепко старик возрадовался. Слава тебе, Господи, будет на что похоронить и помянуть старуху. Не стал больше могилу рыть, взял котелок с золотом и понес домой. Тотчас нашлись добрые люди, и могилу вырыли, и гроб смастерили. Купили вин и кушанья, и закусок разных. Всего, как должно быть на поминках. А старик взял червонец и потащился опять к попу. Увидел его поп, осерчал. «Сказано тебе, чтоб без денег не приходил, а ты опять лезешь». «Не серчай, батюшка», — просит его старик. «Вот тебе золотой, похорони мою старуху. Век не забуду твоей милости». Боб взял деньги. «Ну, старичок, будь в надеже, все будет сделано». Старик поклонился и пошел домой. А поп с попадьёю стал про него разговаривать. «Видишь, старый черт, говорят, беден, беден, а он золотой отвалил». Похоронили старуху как следует. После похорон просит старик попа к себе помянуть покойницу. Вот пришли в избу, сели за стол. И откуда что явилось? И вино-то, и кушанье, и закуски разные. Всего вдоволь. Гость сидит, за троих обжирается. Отобедали, как пошел старик попа провожать. Тот начал старика допрашивать. «Послушай-ка, грешник, покайся мне, все равно, как перед Богом, так и передо мной. Отчего ты так скоро сумел ты поправиться? Был ты мужик скудный, а теперь на поди, откуда что взялось? Чью загубил ты душу, кого обобрал?» «Что ты, батюшка, я не крал и не грабил, не убивал никого, клад сам мне в руки дался». И рассказал, как дело было. Как услышал эти речи поп, аж затрясся от жадности. Воротился домой и день и ночь думает, как бы ухитриться, да вытянуть у старика котелок с золотом. И надумал. Вечером поздно притащил поп в избу козла. Зарезал, тотчас натянул козлиную шкуру на себя, как есть, с рогами и бородой, и говорит попадье: «Бери, мать, иглу с ниткой, закрепи кругом шкуру, чтобы не свалилась». Попадья взяла толстую иглу да суровую нитку и обшила его козлиную шкурою. Вот и в самую глухую полночь пошел поп прямо к стариковой избе. Подошел под окно и ну стучать да царапаться. Старик услыхал шум, вскочил и спрашивает: «Кто там?» «Черт! Свят, свят!» — завопил мужик и начал крест творить да молитвы читать. «Слушай, старик, — говорит поп, — от меня хоть молись, хоть крестись, не избавишься, отдай-ка лучше мой котелок с деньгами». Глянул старик в окно, торчат козлиные рога с бородою, как есть нечистые. «Ну, — думает, — не лишаться же мне за чертовы деньги жизни». Достал котелок с золотом, вынес на улицу, бросил на землю, а сам в избу поскорее. Поп подхватил котелок и припустил домой. Воротился. «Ну, — говорит, — теперь заживем. На, мать, спрячь подальше, добери острый нож, режь нитки, да снимай с меня козлиную шкуру, пока никто не видел». Попадья взяла нож, стала было по шву нитки резать. Как польется кровь, как заорет поп: «Больно не режь, больно не режь!» Начинает она пороть в ином месте то же самое. Кругом к телу приросла козлиная шкура. Что они не делали, что не пробовали, и деньги старику назад отнесли. Ничего не помогло. Так и остался поп в козлиной шкуре. Знамо, Господь покарал за великую жадность.

0: Жили-были дед да баба. Было у них двое ребят, Маня да Ваня. Дед да баба собрались в город и наказали ребятам: «Вы, ребята, не ходите в погреб, там пыхтелка вас съест». Ваня и говорит Мане: «Я, Маня, пойду в погреб, там у деда много репы». Только спустился вниз, а пыхтелка из угла: «Пых-пых, это не Ванька ли? Да не за репкой ли? Не съест ли он много? Не схамкать ли его?» Хам-хам, да и проглотила. Пошла Маня в погреб за Ваней, а пыхтелка из угла: «Пых-пых, это не Манька ли? Не за Ванькой ли? Не за репкой ли? И не съест ли мне ее? Не схамкать ли ее? Хам-хам!» Да и проглотила. Приехали детка с бабкой. Нет, ребят. Полезла бабка в погреб там поискать, а пыхтелка из угла: «Пых-пых, это не бабка ли? Не за Манькой ли? Не за Ванькой ли? Не за репкой ли? Не съест ли мне ее? Не схамкать ли ее? Хам-хам!» И проглотила. Полез дед в погреб за бабкой, а пыхтелка из угла: «Это не детка ли? Да не за бабкой ли? Да не за Манькой ли? Да не за Ванькой ли? Да не за репкой ли? Не съест ли мне его? Не схамкать ли его? Хам-хам!» И проглотила. Да так наелась пыхтелка, что лопнула. И вышли у нее из брюха целы и невредимы Ванька с Манькой, да бабка с дедом.
1: Сказка ФМ. Гензель и Гретель или пряничный домик. Сказка о братьев Гримм.
2: В большом лесу на опушке жил бедный дровосек со своей женою и двумя детьми. Мальчишку-то звали Гензель, а девчоночку — Гретель. У бедняка было в семье и скудно, и голодно. А с той поры, как наступила большая дороговизна, у него и насущного хлеба иногда не бывало. И вот однажды вечером лежал он в постели, раздумывая и ворочаясь сбоку на бок от забот, и сказал своей жене со вздохом:
3: «Не знаю, право, как нам и быть. Как будем мы детей питать, когда и самим-то есть нечего?»
4: «А знаешь ли что, муженек?»
2: — отвечала жена.
4: «Завтра ранешенько выведем детей в самую чащу леса. Там разведем им огонек и каждому дадим еще по кусочку хлеба в запас. А затем уйдем на работу и оставим их там одних. Они оттуда не найдут дороги домой, и мы от них избавимся».
3: «Нет, женушка», — сказал муж, — «этого я не сделаю. Не в моготу мне своих деток в лесу одних оставлять. Еще, пожалуй, придут дикие звери, да и растерзают».
4: «Ах ты, дурак, дурак»,
2: — отвечала она.
4: «Так разве ж лучше будет, как мы все четверо станем дохнуть с голода? И ты знай, строгай доски для гробов».
2: И до тех пор его пилило, что он наконец согласился.
3: «А все же жалко мне бедных деток»,
2: — говорил он, даже и согласившись с женою. А детки-то с голоду тоже заснуть не могли и слышали все, что мачеха говорила их отцу. Гретель плакала горькими слезами и говорила Гензелю:
5: «Пропали наши головы».
6: «Полно, Гретель», —
2: сказал Гензель.
6: «Не печалься, я как-нибудь ухитрюсь помочь беде».
2: И когда отец с мачехой уснули, он поднялся с постели, надел свое платьишко, отворил дверку, да и выскользнул из дома. Месяц светил ярко, и белые галыши, которых много валялось перед домом, блестели словно монетки. Гензель наклонился и столько набрал их в карман своего платья, сколько влезть могло. Потом вернулся домой и сказал сестре:
6: «Успокойся и усни с Богом, он нас не оставит».
2: И улегся в свою постельку. Чуть только стало светать, еще и солнце не всходило, пришла к детям мачеха и стала их будить.
7: Ну-ну, подымайтесь, лентяи, пойдем в лес за дровами.
8: Затем она дала каждому по кусочку хлеба на обед и сказала:
7: вот вам хлеб на обед, только смотрите, прежде обеда его не съешьте, ведь уж больше-то вы ничего не получите.
8: Гретель взяла хлеб к себе под фартук, потому что у Гензеля карман был полнёхонек камней. И вот они все вместе направились в лес. Пройдя немного, Гензель приостановился и оглянулся на дом. И потом еще и еще раз. Отец спросил его:
9: «Гензель, что ты там зеваешь и отстаешь? Изволь-ка прибавить шагу».
6: «Ах, батюшка!»
8: — сказал Гензель.
6: «Я все посматриваю на свою белую кошечку. Сидит она там на крыше, словно со мною прощается».
8: Мачеха сказала:
7: «Дурень! Да это вовсе не кошечка твоя, а белая труба блестит на солнце».
8: А Гензель и не думал смотреть на кошечку. Он все только потихонечку выбрасывал на дорогу из своего кармана по камешку. Когда они пришли в чащу леса, отец сказал:
9: «Ну, собирайте, детки, валежник, а я разведу вам огонек, чтобы вы не озябли».
8: Гензель и Гретель натаскали хворосту и навалили его гора горой. Костер запалили, и когда огонь разгорелся, мачеха сказала:
7: «Вот, прилягте к огоньку, детки, и отдохните, а мы пойдем в лес и нарубим дров. Когда мы закончим работу, то вернемся к вам и возьмем с собою».
8: Гензель и Гретель сидели у огня, и когда наступил час обеда, они съели свои кусочки хлеба. А так как им слышны были удары топора, то они и подумали, что их отец где-нибудь тут же, недалеко. А постукивал-то вовсе не топор, а простой сук, который отец подвязал к сухому дереву. Его ветром раскачивало и ударяло о дерево. Сидели они, сидели, стали у них глаза слепаться от усталости, и они крепко уснули. Когда же они проснулись, кругом была темная ночь. Гретель стала плакать и говорить:
6: «Как мы из лесу выйдем?»
8: Но Гензель ее утешал:
6: «Погоди только немножко, пока месяц взойдет, тогда уж мы найдем дорогу».
8: И точно, как поднялся на небе полный месяц, Гензель взял сестричку за руку и пошел, отыскивая дорогу по галышам, которые блестели, как заново отчеканенные монеты, и указывали им путь. Всю ночь напролет шли они, и на рассвете пришли-таки к отцовскому дому. Постучались они в двери, и когда мачеха отперла и увидела, кто стучался, то сказала им:
7: «Ах, вы дряные детишки! Что вы так долго заспались в лесу? Мы уж думали, что вы совсем не вернетесь».
8: А отец очень им обрадовался. Его и так уж совесть мучила, что он их одних покинул в лесу. Вскоре после того нужда опять наступила страшная. И дети услышали, как мачеха однажды ночью еще раз стала говорить отцу:
6: «Мы опять все съели. В запасе у нас всего-навсего пол каравая хлеба, а там уж и песни конец. Ребят надо спровадить. Мы их еще дальше в лес заведем, чтобы они уж никак не могли разыскать дороги к дому. А то и нам пропадать вместе с ними придется».
8: Тяжело было на сердце у отца, и он подумал:
9: «Лучше было бы, кабы ты и последние крохи разделил со своими детками».
8: Но жена и слушать его не хотела, ругала его и высказывала ему всякие упреки. «Назвался груздем, так и полезай в кузов», — говорит пословица. Так и он. Уступил жене первый раз, должен был уступить и второй. А дети не спали и к разговору прислушивались. Когда родители заснули, Гензель, как и в прошлый раз, поднялся с постели и хотел набрать галышей. Но мачеха заперла дверь на замок, и мальчик никак не мог выйти из дома. Но он все же унимал сестричку и говорил ей:
6: «Не плачь, Гретель, и спи спокойно. Бог нам поможет».
8: Рано утром пришла мачеха и подняла детей с постели. Они получили по куску хлеба, еще меньше того, который был им выдан в прошлый раз. По пути в лес Гензель искрошил свой кусок в кармане, часто приостанавливался и бросал крошки на землю.
9: «Гензель, что ты все останавливаешься и оглядываешься?»
8: — сказал ему отец.
9: «Ступай своей дорогой».
6: «Я оглядываюсь на своего голубка, который сидит на крыше и прощается со мной»,
8: — отвечал Гензель.
7: «Дурень!»
8: — сказала ему мачеха.
7: «Это вовсе не голубок твой. Это труба белеет на солнце».
8: Но Гензель все же мало-помалу успел разбросать все крошки по дороге. Мачеха еще дальше завела детей в лес, туда, где они отродясь не бывали. Опять был разведен большой костер, и мачеха сказала им:
7: «Посидите-ка здесь, и коли умаетесь, то можете и поспать немного. Мы пойдем в лес дрова рубить, а вечером, как кончим работу, зайдем за вами и возьмем вас с собою».
8: Когда наступил час обеда, Гретель поделилась своим куском хлеба с Гензелем, который свою порцию раскрошил по дороге. Потом они уснули, и уж завечерело, а между тем никто не приходил за бедными детками. Проснулись они уже тогда, когда наступила темная ночь. И Гензель, утешая свою сестричку, говорил:
6: «Погоди, Гретель, вот взойдет месяц. Тогда мы все хлебные крошечки увидим, которые я разбросал. По ним отыщем дорогу домой».
8: Но вот и месяц взошел, и собрались они в путь дорогу, а не могли отыскать ни одной крошки, потому что тысячи птиц, порхающих в лесу и в поле, давно уже те крошки поклевали. Гензель сказал сестре:
6: «Как-нибудь найдем дорогу».
8: Но дороги не нашли. Так шли они всю ночь и еще один день с утра до вечера, и все же не могли выйти из леса и были страшно голодны, потому что должны были питаться одними ягодами, которые кое-где находили по дороге. И так как они притомились и от истомы уже еле на ногах держались, то легли они опять под деревом и заснули. Настало третье утро с тех пор, как они покинули родительский дом. Пошли они опять по лесу, но сколько ни шли, все только глубже уходили в чащу его. И если бы не подоспела им помощь, пришлось бы им погибнуть. В самый полдень увидели они перед собой прекрасную белоснежную птичку. Сидела она на ветке и распевала так сладко, что они приостановились и стали к ее пению прислушиваться. Пропевши свою песенку, она расправила свои крылышки и полетела. И они пошли за нею следом, пока не пришли к избушке, на крышу которой птичка уселась. Подойдя к избушке поближе, они увидели, что она вся из хлеба построена и печеньем покрыта. Да окошки-то у нее были из чистого сахара.
6: «Вот мы за нее и примемся, и покушаем»,
8: — сказал Гензель.
6: «Я вот съем кусок крыши, а ты, Гретель, можешь себе от окошка кусок отломить. Оно, небось, сладкое».
8: Гензель потянулся кверху и отломил себе кусочек крыши, чтобы отведать, какова она на вкус. А Гретель подошла к окошку и стала обгладывать его оконницы. Тут из избушки вдруг раздался пискливый голосок:
7: «Стуки-бряки под окном, кто ко мне стучится в дом?»
8: А детки на это отвечали:
10: «Ветер, ветер, ветерок, небо ясного, сынок!»
8: И продолжали по-прежнему кушать. Гензель, которому крыша пришлась очень по вкусу, отломил себе порядочный кусок от нее. А Гретель высадила себе целую круглую оконницу. Тут же у избушки присела и лакомилась на досуге. И вдруг распахнулась настежь дверь в избушке, и старая-престарая старуха вышла из нее, опираясь на костыль. Гензель и Гретель так перепугались, что даже выронили свои лакомые куски из рук. А старуха только покачала головой и сказала:
7: «Эй, детушки, кто это вас сюда привел? Войдите-ка ко мне и останьтесь у меня. Зла от меня никакого вам не будет».
8: Она взяла деток за руку и ввела их в свою избушечку. Там на столе стояла уже обильная еда. Молоко и сахарное печенье, яблоки и орехи. А затем деткам были посланы две чистенькие постельки, и Гензель с сестричкой, когда улеглись в них, подумали, что в самый рай попали. Но старуха-то только прикинулась ласковой. А в сущности была она злою ведьмою, которая детей подстерегала и хлебную избушку свою для того только и построила, чтобы их приманивать. Когда какой-нибудь ребенок попадался в ее лапы, она его убивала, варила его мясо и пожирала, и это было для нее праздником. Глаза у ведьм красные и недальнозоркие, но чутье у них такое же тонкое, как у зверей, и они издалека чуют приближение человека. Когда Гензель и Гретель только еще подходили к ее избушке, она уже злобно посмеивалась и говорила насмешливо:
11: «Эти уж попались, небось не ускользнуть им от меня».
8: Рано утром, прежде нежели дети проснулись, она уже поднялась, и когда увидела, как они сладко спят, и как румянец играет на их полных щечках, она пробормотала про себя:
11: «Лакомый это будет кусочек!»
8: Тогда взяла она Гензеля в свои жесткие руки и снесла его в маленькую клетку и приперла в ней решетчатой дверкой. Он мог там кричать сколько душе угодно, никто бы его и не услышал. Потом пришла она к сестричке, растолкала ее и крикнула:
11: «Ну, поднимайся, лентяйка! Натаскай воды! Свари своему брату чего-нибудь повкуснее! Я его посадила в особую клетку и стану его откармливать. Когда он ожиреет, я его съем».
8: Гретель стала было горько плакать, но только слезы даром тратила. Пришлось ей все то исполнить, чего от нее злая ведьма требовала. Вот и стали бедному Гензелю варить самое вкусное кушанье, а сестричке его доставались одни только объедки. Каждое утро пробиралась старуха к его клетке и кричала ему:
11: «Гензель, протяни-ка мне палец, дай пощупаю, скоро ли ты откормишься».
8: А Гензель просовывал ей сквозь решетку косточку, и подслеповатая старуха не могла приметить его проделки, и, принимая косточку за пальцы Гензеля, дивилась тому, что он совсем не жиреет. Когда прошло недели 4, и Гензель все по-прежнему не жирел, тогда старуху одолело нетерпение, и она не захотела дольше ждать.
11: «Эй ты, Гретель!»
8: — крикнула она сестричке.
11: «Проворней наноси воды! Завтра хочу я Гензеля заколоть и сварить, каков он там ни на есть, худой или жирный!»
8: Ах, как сокрушалась бедная сестричка, когда пришлось ей воду носить. И какие крупные слезы катились у ней по щекам.
12: «Боже милостивый!»
8: — воскликнула она.
12: «Помоги же ты нам! Ведь если бы дикие звери растерзали нас в лесу, так мы бы, по крайней мере, оба вместе умерли!»
11: «Перестань пустяки молоть!»
8: — крикнула на нее старуха.
11: «Все равно ничто тебе не поможет!»
8: Рано утром Гретель уже должна была выйти из дома, повесить котелок с водою и развести под ним огонь.
11: «Сначала займемся печеньем»,
8: — сказала старуха.
11: «Я уж печь затопила и тесто

0: печки и сунула в нее голову. Тогда Гретель сзади так толкнула ведьму, что та разом очутилась в печке, да и захлопнула за ведьмой печную заслонку и даже засовом задвинула. Как страшно взвыла тогда ведьма! Но Гретель от печки отбежала, и злая ведьма должна была там сгореть. А Гретель тем временем примехонько бросилась к Гензелю, отперла клетку и крикнула ему:
1: «Гензель, мы с тобой спасены! Ведьмы нет более на свете!»
0: Тогда Гензель выпорхнул из клетки, как птичка, когда ей отворят дверку. О, как они обрадовались, как обнимались, как прыгали кругом, как целовались! И так как им уж некого было бояться, то они пошли в избу ведьмы, в которой по всем углам стояли ящики с жемчугом и драгоценными каменьями.
2: «Ну, эти камешки еще получше голышей!»
0: сказал Гензель и набил ими свои карманы, сколько влезло. А там и Гретель сказала:
1: «Я тоже хочу немножечко этих камешков захватить домой».
0: И насыпала их полный фарточек.
2: «Ну, а теперь пора в путь-дорогу»,
0: сказал Гензель,
2: «чтобы выйти из этого заколдованного леса».
0: И пошли. И после 2 часов пути пришли к большому озеру.
2: «Нам тут не перейти»,
0: сказал Гензель.
2: «Не вижу я ни жердинки, ни мосточка.
1: И кораблика никакого нет»,
0: сказала сестричка.
1: «А зато вон там плавает белая уточка. Коли я ее попрошу, она, конечно, поможет нам переправиться».
0: И крикнула уточке:
1: «Уточка-красавица, помоги нам переправиться. Ни мосточка, ни жердинки. Перевези же нас на спинке».
0: Уточка тотчас к ним подплыла, и Гензель сел к ней на спинку и стал звать сестру, чтобы та села с ним рядышком.
1: «Нет»,
0: — отвечала Гретель.
1: «Уточке будет тяжело. Она нас обоих перевезет поочередно».
0: Так и поступила добрая уточка. И после того, как они благополучно переправились и некоторое время еще шли по лесу, лес стал им казаться все больше и больше знакомым. И, наконец, они увидели вдали дом отца своего. Тогда они пустились бежать, добежали до дому, ворвались в него и бросились отцу на шею. Бедняги не было ни часу радостного с тех пор, как он покинул детей своих в лесу, а мачеха тем временем умерла. Гретель тотчас вытрясла весь свой фартучек, и жемчуг и драгоценные камни так и рассыпались по всей комнате. Да и Гензель тоже стал их пригоршнями выкидывать из своего кармана. Тут уж о пропитании не надо было думать, и стали они жить да поживать, да радоваться.

сорока. За Калиновым мостом на малиновом кусту калачи медовые росли, да пряники с начинкой. Каждое утро прилетала сорока белобока и ела пряники. Покушает, почистит носок и улетит детей пряниками кормить. Расспрашивает сороку синичка-птичка: «Откуда, тетенька, ты пряники с начинкой таскаешь? Моим детям тоже бы их поесть охота. Укажи мне это доброе место». «А у черта на кулишках», — отвечала сорока белобока, обманула синичку. «Неправду ты говоришь, тетенька», — пискнула синичка-птичка. «У черта на кулишках одни сосновые шишки валяются, да и те пустые. Скажи, все равно выслежу». Испугалась сорока-белобока, пожадничала. Полетела к малиновому кусту и съела и калачи медовые, и пряники с начинкой, все дочисто. И заболел у сороки живот, на силу домой доплелась. Сорочат растолкала, легла и охает. «Что с тобой, тетенька?» — спрашивает синичка.

0: лисичка, или болит чего?» «Трудилась я, — охает сорока, — истомилась, кости болят». «Ну, то-то, а я думала, другое что? От другого чего я средства знаю? Трава сандрит, от всех болестей целит».
1: «А где сандрит, трава растет?» — взмолилась сорока белобока.
0: «А у черта на кулишках», — ответила синичка-птичка, крылышками детей закрыла и заснула.
1: «У черта на кулишке одни сосновые шишки», — подумала сорока, — «да и те пустые». И затосковала. Очень живот болел у белобокой. Из боли до тоски на животе сорочьем перья все повылезли, и стала сорока голобока.

0: «Зайкина избушка». Русская народная сказка.
1: Жили-были лиса да заяц. В лисы была избушка ледяная, а у зайца лубиная. Пришла весна красна. У лисы избушка растаяла, а у зайца стоит по-старому. Вот лиса попросилась у него переночевать. Да его из избушки и выгнала. Идет по дороге зайчик, плачет. Ему навстречу собака.
2: Что, зайчик, плачешь?
3: Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, да меня же и выгнала.
2: Не плачь, зайчик, я твоему горю помогу.
1: Подошли они к избушке, собака залаяла.
2: Поди лиса вон!
1: А лиса им с печи.
3: Как выскочу, как выпрыгну, пойдут кулачки по закоулочкам.
1: Собака испугалась и убежала. Зайчик опять идет по дороге, плачет. Ему навстречу медведь.
4: О чем, зайчик, плачешь?
3: Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, да меня же и выгнала.
4: Не плачь, я твоему горю помогу.
3: Ай, нет, не поможешь. Собака гнала, не выгнала, и тебе не выгнать.
4: Нет, выгоню.
1: Подошли они к избушке. Медведь как закричит.
4: Поди, лиса, вон!
1: А лиса им с печи.
3: Как выскочу, как выпрыгну, пойдут кулачки по закоулочкам.
1: Медведь испугался и убежал. Идет опять зайчик. Ему навстречу бык.
4: Что, зайчик, плачешь?
3: Мне не плакать. Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, да меня же и выгнала.
4: Пойдем, я твоему горю помогу.
3: Нет, бык, не поможешь. Собака гнала, не выгнала. Медведь гнал, не выгнал. И тебе не выгнать.
4: Нет, выгоню.
1: Подошли они к избушке. Бык как заревел.
4: Поди, лиса, вон!
1: А лиса им с печи.
3: Как выскочу, как выпрыгну, пойдут кулачки по закоулочкам.
1: Бык испугался и убежал. Идет зайчик опять по дороге, плачет пуще прежнего. Ему навстречу петух с косой.
2: Кукареку! О чем, зайчик, плачешь?
3: Ай, как же мне не плакать! Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне переночевать, да меня же и выгнала!
2: Пойдем, я твоему горю помогу!
3: Нет, петух, не поможешь! Собака гнала, не выгнала, медведь гнал, не выгнал, бык гнал, не выгнал, и тебе не выгнать!
2: Нет, выгоню!
1: Подошли они к избушке. Петух лапками затопал, крыльями забил.
2: Кукареку! Иду на пятах, несу косу на плечах. Хочу лису посечи, слезай, лиса, с печи. Поди, лиса, вон!
5: Обуваюсь!
1: Петух опять.
2: Иду на пятах, несу косу на плечах. Хочу лису посечи, слезай, лиса, с печи. Поди, лиса, вон!
1: Лиса опять говорит.
5: Одеваюсь!
1: Петух в третий раз.
2: Кукареку! Иду на пятах, несу косу на плечах.
1: Лиса выскочила из избушки. Петух взмахнул косой. Ее и след простыл. И стали они с зайчиком жить-поживать в лубиной избушке.
0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
6: Король Дроздобород. О необычайной красоте принцессы слух разнесся за пределами королевства. Однако, кроме удивительно привлекательной внешности, принцесса имела отвратительный характер. Была горда, капризна и заносчива. Всех женихов, которые приезжали во дворец с открытым сердцем, она, высмев, выгоняла с позором прочь. Но однажды король-отец все же решил настоять на своем и женить-таки строптивую красавицу. Пригласил в назначенный день всех знатных женихов, кому пришла охота жениться. Все приезжие были поставлены в ряд по своему достоинству и положению. Сначала шли короли, потом герцоги, князья, графы и бароны, а затем уже и простые дворяне. Король и повел принцессу по рядам женихов. Но никто ей не пришелся по сердцу. И о каждом она нашла, что сказать неприятного. Один, по ее мнению, был слишком толст. Она говорила, точно винная бочка. Другой был слишком долговяз. Долг да тонок, что лен на лугу. Третий был слишком мал ростом. Короток да толст, что овечий хвост. Четвертый слишком бледен, словно смерть ходячая. А пятый слишком красен, что свекла огородная. Шестой был недостаточно прям, словно дерево покоробленное. И так в каждом она нашла, что высмеять. А в особенности она надсмехалась над одним добряком-королем, который стоял в ряду женихов одним из первых. У этого короля подбородок был несколько срезан. Принцесса это заметила, стала над ним смеяться и сказала: «У него подбородок, словно клюв у дрозда». Так и стали с тех пор величать его король-дроздобород. А старый король, увидев, что дочь его только и делает, что высмеивает добрых людей, отвергает все собранных на празднество женихов, разгневался на нее и поклялся, что выдаст ее замуж за первого бедняка, который явится к его порогу. Два дня спустя какой-то бродячий певец стал петь под его окном, желая этим заслужить милостыню. Чуть король заслышал его песню, так и приказал позвать певца в свои королевские покои. Тот вошел к королю в своих грязных лохмотьях, стал петь перед королем и королевой и, пропев свою песню, стал кланяться и просить милостыню. Король сказал: «Твоя песня так пришлась по сердцу мне, что я хочу отдать тебе мою дочь в замужество». Принцесса только тут поняла, что отец не шутил. А король сказал ей твердо: «Я поклялся, что отдам тебя замуж за первого встречного нищего и сдержу свою клятву». Никакие увертки не помогли. Король послал за священником, и принцесса была немедленно обвенчана с нищим. Когда же все это совершилось, король сказал дочке: «Теперь тебе, как нищий, не пристало больше жить здесь, в моем королевском замке. Ступай по миру со своим мужем». Бедняк-певец вывел ее за руку из замка, и она должна была вместе с ним бродить по миру пешком. Путем, дорогою, пришли они к большому лесу. И принцесса спросила: «Ах, чей это темный чудный лес?» «Дроздоборода». «Ах, жалко, я не знала». Потом пришлось идти по лугу, и принцесса опять спросила: «А чей это славный луг?» «Дроздоборода». «Ах, зачем я ему отказала?» Потом прошли они через большой город, и она вновь спросила: «А чей это город? Прекрасный, большой?» «Это все принадлежит королю Дроздобороду». «Ах, я, бедняжка, не знала. Зачем я ему отказала?» «Ну, послушай-ка», — сказал певец, — «мне совсем не нравится, что ты постоянно сожалеешь о своем отказе и желаешь себе другого мужа. Или я тебе не по нраву пришелся?» И вот, наконец, пришли они к маленькой-прималенькой избушечке. И принцесса воскликнула: «Ах, господи, чей тут такой дрянной домишко?» Певец отвечал ей: «Это твой и мой дом, и в нем мы с тобой заживем». Она должна была согнуться, чтобы войти в низенькую дверь. «А где же слуги?» — спросила принцесса. «Слуги? Это зачем?» — отвечал певец. «Ты сама должна все для себя делать. Разведи-ка сейчас же огонь, да свари мне чего-нибудь поесть. Я очень устал». Но принцесса, как оказалось, ничего не смыслила в хозяйстве. Не умела огня развести, не сварить, что бы там ни было. Муж ее сам должен был приняться за дело, хоть какого-нибудь толку добиться. Разделив свою скромную трапезу, они легли спать. Но на другое утро муж, уже ранехонько, поднял жену с постели, чтобы она могла все прибрать в доме. Денек, другой. Жили они таким образом, перебиваясь кое-как, и все запасы их пришли к концу. Тогда муж сказал принцессе: «Жена, если мы будем сидеть сложа руки, ничего не зарабатывая, помрем с голоду. Ты должна приняться за плетение корзинок». Он пошел, нарезал ивовых ветвей, притащил их домой целую охапку. Начала она плести, но крепкий ивняк переколол нежные руки принцессы. «Ну, я вижу, это дело у тебя на лад не пойдет», — сказал муж. «Лучше уж ты примись за пряжу. Может быть, прясть ты будешь лучше, чем плести». Она принялась тотчас за пряжу, но жесткая нитка стала въедаться в ее мягкие пальчики, так что они оказались все в крови. «Вот изволишь ли видеть, — сказал ей муж, — ведь ты ни на какую работу не годна. Ты для меня не находка. Ну да еще попробуем. Станем торговать горшками и глиняной посудой. Ты должна будешь выйти на базар и приняться за торговлю». «Ах, боже мой! — подумала принцесса. — А что, если явятся на базар люди из королевства моего отца, да увидят меня, что я сижу с товаром и торгую? То-то они надо мной посмеются». Но делать было нечего. Она должна была с этим примириться, потому что очень хотела есть. А даже кусок хлеба бедняку даром не дается. При первом появлении королевы на базаре все хорошо сошло у нее с рук. Все охотно покупали у нее товар. Покупателей привлекла ее удивительная красота. И цену ей давали такую, какую она запрашивала. А многие даже давали ей деньги просто так, не забирая горшков. После того пожили они сколько-то времени на свою прибыль. А когда все проели, муж опять закупил большой запас товара и послал жену на базар. Вот она и уселась со своим товаром на одном из углов базара, расставила товар кругом себя и стала продавать. И тут, как на грех, из угла вывернулся какой-то пьяный гусар на коне, въехал в самую середину ее горшков и перебил их все вдребезги. Принцесса стала плакать и со страха не знала даже, что делать. «Что со мной будет?» — воскликнула она. «Что мне от мужа за это достанется?» Она побежала к мужу и рассказала ему о своем горе. «А кто тебе велел садиться на углу с твоим хрупким товаром? Нечего реветь-то. Вижу и так, что ты никакой порядочной работе не годишься. Так вот, я был в замке у нашего короля на кухне и спрашивал, не нужна ли им посудомойка. Ну и обещали мне, что возьмут тебя на эту должность, по крайней мере, хоть кормить-то будут даром». И пришлось принцессе в посудомойках быть, и повару прислуживать, и справлять самую черную работу. В обоих боковых своих карманах она подвязывала по горшочку, а в них приносила домой то, что от стола королевского оставалось, и этим питались они вместе с мужем. Однажды случилось, что в замке наверху назначено было праздновать свадьбу старшего королевича. Бедная принцесса тоже поднялась наверх и вместе с прочей дворцовой прислугой стала в дверях залы, чтобы посмотреть на свадьбу. Зажжены были свечи, стали съезжаться гости, один красивее другого, один другого богаче или великолепнее по наряду. И бедная принцесса, с грустью подумав о своей судьбе, стала проклинать свою гордость и высокомерие, благодаря которым она попала в такое тяжкое унижение и нищету. Слуги, проходя мимо нее, бросали ей время от времени крошки и остатки от тех вкусных блюд, от которых до нее доносился запах. И она тщательно припрятывала все это в свои горшочки и собиралась нести домой. Вдруг из двери залы вышел королевич, наряженный в бархат и атлас, с золотыми цепями на шее. И когда он увидел, что красавица-принцесса стоит в дверях, он схватил ее за руку и захотел с нею танцевать. Но та упиралась и перепугалась чрезвычайно, узнав в нем короля Дроздоборода, который за нее сватался и был ею осмеян и отвергнут. Однако же ее нежелание не привело ни к чему. Он насильно вытащил ее в залу. И вдруг лопнул у нее на поясе тот шнур, на котором были подвязаны в карманах ее горшочки для кушанья. И горшочки эти вывалились, и суп разлился по полу, и обедки кушаний рассыпались повсюду. Когда же все гости это увидели, то вся зала огласилась смехом. Отовсюду слышались насмешки. И несчастная принцесса была до такой степени пристыжена, что готова была сквозь землю провалиться. Она бросилась к дверям, стараясь бежать, но и на лестнице ее кто-то изловил и вновь привлек в залу. А когда она оглянулась, то увидела перед собой опять-таки короля Дроздоборода. Но в этот раз девушка услышала ласковые слова. «Не пугайся. Я и есть тот певец, который жил с тобой в жалком домишке. Из любви к тебе я надел на себя эту личину нищего бедняка. Я же и на базар выезжал в виде пьяного гусара, который тебе перебил все горшки. Все это было сделано для того, чтобы смирить твою гордость и наказать твое высокомерие, которое заставило тебя надсмехаться надо мной». Тут принцесса горько заплакала и сказала: «Я была к тебе очень несправедлива и поэтому недостойна быть твоей женой». Но король отвечал, улыбнувшись ей: «Утешься. Худшие времена для тебя миновали. Мы с тобой теперь по-настоящему отпразднуем свою свадьбу». Тут подошли к принцессе придворные дамы, нарядили ее в богатейшие наряды, и отец ее явился тут же, и весь двор. Все желали ей счастья в супружеском союзе с королем Дроздобородом. Пошло тут настоящее веселье. Стали все и петь, и плясать, и за здоровье молодых пить. А что, друг, недурно бы и нам с тобою там побывать.

0: одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню, и с тех пор он оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах в то время, как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, устроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околотке, в чем и не прикословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить со своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сюртук из сукна домашней работы, сам записывал расход и ничего не читал, кроме сенатских ведомостей. Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями, у дочери его была мадам-англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе. Но на чужой манер хлеб русский не родится, и, несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григория Ивановича не прибавлялись. Он и в деревне находил способ входить в новые долги. Совсем тем почитался человеком неглупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в опекунский совет, оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжением? «Да-с», — говорил он с лукавой усмешкой. «У меня не то, что у соседа Григория Ивановича. Куда нам по-английски разоряться? Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки по усердию соседей доводимы были до сведения Григория Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего заила медведем и провинциалом. Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив усы на всякий случай. Алексей был в самом деле молодец. Право, было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир. Если бы он, вместо того, чтобы рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него никогда не выйдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иные заглядывались. Но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем. Акулине Петровне Курочкиной в Москве, напротив Алексеевского монастыря, в доме Медника Савельева. А вас, покорнейше прошу, доставить письмо сие А.Н.Р. Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни. Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знания света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение. Поездка в ближний город полагается эпохою в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, Но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главная особенность характера – самобытность, индивидуалите, без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование, но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сиеда будет сказано не в суд и не в осуждение. Однако ж, нота ностра манет, наше замечание остается в силе, как пишет один старинный комментатор. Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным. Первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности. Сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по ним с ума. Но всех более занята была им дочь англомана моего, Лиза. Или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович. Отцы друг к другу не ездили, она Алексея еще не видала, между тем, как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было 17 лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаяние ее мадам мисс Жаксон, 40-летнюю чопорную девицу, которая белилась и сурмила себе брови, два раза в год перечитывала Памелу, получала зато 2000 рублей и умирала со скуки в этой варварской России. За Лизой уходила Настя. Она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи. Словом, Настя была в селе Прилучни лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии. «Позвольте мне сегодня пойти в гости», сказала однажды Настя, одевая барышню. «Изволь. А куда?» «В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница и вчера приходила звать нас отобедать». «Вот», — сказала Лиза, — «господа в ссоре, а слуги друг друга угощают». «А нам какое дело до господ?» — возразила Настя. «К тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бронились еще с молодым Берестовым? А старики пускай себе дерутся, коли им это весело». «Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова. Да расскажи мне хорошенько, каков он собою, что он за человек». Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Настя явилась. «Ну, Лизавета Григорьевна, — сказала она, входя в комнату, — видела молодого Берестова. Нагляделась довольно, целый день были вместе». «Как это? Расскажи, расскажи по порядку». «Извольте-с. Пошли мы. Я, Анисия Егоровна, Нинила, Дунька». «Хорошо, знаю. Ну, потом, позвольте-с, расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната была полна народу. Были Колбинский, Захаревский, приказчица с дочерьми, Хлупинский». «Ну, а Берестов?» «Погодитесь. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее, а дочери надулись, да мне плевать на них». «Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями. Да как же вы нетерпеливы. Ну вот, вышли мы из-за стола, а сидели мы часа три, и обед был славный, пирожное бланманже синее, красное, полосатое. Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился». «Ну что ж, правда ли, что он так хорош собой?» «Удивительно хорош. Красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку». «Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же, каков он тебе показался? Печален, задумчив?» «Что вы! Да я такого бешеного я сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать». «С вами в горелки бегать? Невозможно». «Очень возможно. Да что еще выдумал? Поймает и ну целовать».
1: «Воля твоя, Настя, ты врешь».
0: «Воля ваша, не вру. Я на силу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился».
1: «Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит».
0: «Не знаю-с. А на меня так уж слишком смотрел.
1: Да и на Таню Приказчикову дочь тоже, да и на Пашу Колбинскую. Да грех сказать, никого не обидел. Такой блавник. Это удивительно. А что в доме про него слышно? Барин, сказывает, прекрасный, такой добрый, такой веселый. Одно нехорошо. За девушками слишком любит гоняться. Да по мне это еще не беда. Со временем остепенится. «Как бы мне хотелось его видеть», — сказала Лиза со вздохом. «Да что ж тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего 3 версты. Пойдите гулять в ту сторону или поезжайте верхом. Вы верно встретите его. Он же всякий день рано поутру ходит с ружьем на охоту». «Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре. Так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться». «Ах, Настя, знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкой. И в самом деле, наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово. Ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает. А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя, какая славная выдумка!» И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение. На другой же день приступила она к исполнению своего плана. Послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок. С помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру все было готово. Лиза примерила обнову и призналась перед зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою наподобие глиняных котов. Говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее. Она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла. Она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день ни свет ни заря Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха, заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостью. Боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему. Но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть.

Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала, но можно ли с точностью определить, о чем думает 17-летняя барышня одна в роще в 6 часу весеннего утра? И так она шла, задумавшись по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: «Тубо, сбагариси!» И молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая, — сказал он Лизе, — собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин, — сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой, — боюсь, она, вишь, такая злая, опять кинется». Алексей, читатель уже узнал его, между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься, — сказал он ей. — Ты мне позволишь идти подле себя?» «А кто тебе мешает? — отвечала Лиза. — Вольному воля, а дорога мирская». «Откуда ты?» «Из Прилучина. Я дочь Василия Кузнеца, иду по грибы». Лиза несла кузовок на веревочке. «А ты, барин, тугиловский, что ли?» «Так точно, — отвечал Алексей. — Я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А, лжешь, — сказала она, — не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин». «Почему ж ты так думаешь?» «Да по всему». «Однако ж, да как же барина со слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему». Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее, но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, — сказала она с важностью, — то не извольте забываться». «Кто тебя научил этой премудрости? — спросил Алексей, расхохотавшись. — Уж не Настенька ли моя знакомая? Не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение». Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. «А что думаешь? — сказала она. — Разве я на барском дворе никогда не бываю? Небось, всего наслышалась и нагляделась». «Однако, — продолжала она,

0: отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой. «Да пусти же, барин, мне и домой пора».
1: «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василию кузнецу».
0: «Что ты?» – возразила живостью Лиза. «Ради Христа не приходи. Коли дома узнает, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет. Отец мой, Василий кузнец, прибьет меня до смерти». «Да я непременно хочу опять с тобой видеться». «Ну, я когда-нибудь опять приду сюда за грибами». «Когда же?» «Да хоть завтра».
1: «Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею».
0: «Так завтра в это время, не правда ли?»
1: «Да, да, побожись».
0: «Ну вот и Святая Пятница, приду».
2: Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась рассеянно, отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленная и затянутая в рюмочку, нарезывала тоненькие тортинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее», — сказал он, — «как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более 100 лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия. Совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее. Она совсем было решилась не сдерживать своей торжественной клятвы, но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василия кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в рощу Акулиной. Со своей стороны Алексей был в восхищении. Целый день думал он о новой своей знакомке. Ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим сбагаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании. Наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился навстречу милой Акулине. Она улыбнулась восторгу его благодарности. Но Алексей тотчас же заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним. И что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Все это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии, но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения, уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады, видаться с нею наедине хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово, — сказала она наконец, — что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей святой

до тех пор, пока Лиза сказала ему «пора». Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны. И хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждение невинности. Если бы слушался я одной из своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры. Но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мной моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными. Итак, я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти. И Лиза была неравнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем.

мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная. Алексей, как не привязан был к милой своей Акулине, все помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою. А Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной романтической надеждою увидеть, наконец, тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений.

ясное холодное утро из тех, какими богата наша русская осень, Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собой пары-три борзых, стременного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазняясь хорошую погодой, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом в чекмене, подбитым лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если бы Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то, конечно, он поворотил в сторону. Но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется господам по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал к полю. Берестов и стременой закричали во все горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренне доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага прежде ею незамеченного, вдруг кинулась в сторону. И Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнись, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянный привел виновную лошадь, держа ее под уздцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным. И таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.

Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как, взяв с него честное слово, на другой же день и с Алексеем Ивановичем приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом, вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцей кобылки.

выбежала навстречу Григорию Ивановичу. «Что это значит, папа?» – сказала она с удивлением. «А чего вы хромаете? Где ваши лошади? Чьи это дрожки?» «Вот уж не угадаешь, Майде», – ответил ей Григорий Иванович. И рассказал все, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. «Что вы говорите?» – сказала она, побледнев. «Берестовы? Отец и сын? Завтра у нас обедать?» «Нет, папа, как вам угодно, я ни за что не покажусь». «Что ты, с ума сошла?» – возразил отец. «Давно ли ты стала так застенчива? Или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романтическая героиня? Полно! Не дурачься!» «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми!» Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с ней ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.

Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное. Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насте, обе обрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно. На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, все ли намерена она спрятаться от Берестовых. «Папа», — отвечала Лиза, — «я приму их, если это вам угодно, только с уговором. Как бы я перед ними ни явилась, что бы я ни сделала, вы бронить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия». «Опять какие-нибудь проказы?» — сказал, смеясь Григорий Иванович. «Ну, хорошо, хорошо, согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала приготовляться. Ровно коляска домашней работы, запряженная 6 лошадьми, въехала на двор и покатилась около густо зеленого дернового круга. Старый Берестов зашел на крыльцо с помощью 2 ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана. Он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался. И хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.

Возвратясь в гостиную, они уселись втроем. Старики вспомнили прежние времена и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее, и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такой гордой небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы вошла старая мисс Джексон, набеленная, затянутая, с потупленными глазами и с маленьким Книксоном. И прекрасное военное движение Алексеева пропало в туне. Не успел он снова собраться силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали, отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы. Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурьмлена пуще самой мисс Джексон. Фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV. Рукава по-дурацки торчали, как фижмы у мадам де Помпадур. Талия была перетянута, как буква X, и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадою ему последовал. Когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это примирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления. Но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было

встали из-за стола. Гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их?» – спросил он Лизу. «А знаешь ли что? Белилы, право, тебе пристали. Не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белиться. Разумеется, не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала умилостивлять раздраженную мисс Джексон, которая на силу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдание. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такую чернавкой. Она не смела просить, она была уверена, что добрая, милая мисс Джексон простит ей и прочее, и прочее. Мисс Джексон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее на смех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности.

0: читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в рощу свиданий. «Ты был, барин, вечер у наших господ?» — сказала она тотчас Алексею. «Какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил. «Жаль», — возразила Лиза. «А почему же?» — спросил Алексей. «А потому что я хотела бы спросить у тебя, правда ли говорят?»
1: «Что же говорят?»
0: «Правда ли говорят, будто бы я на барышню похожа?»
1: «Какой вздор! Да она перед тобой урод уродом!»
0: «Ах, барин, грех тебе это говорить! Барышня наша такая беленькая, такая сиголиха! Куда мне с ней равняться?» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень. И чтобы успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. «Однако ж», — сказала она со вздохом, «хоть барышня, может, и смешна, все же я перед ней дура безграмотная».
1: «И, — сказал Алексей, — есть о чем сокрушаться. Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте».
0: «А взаправду», — сказала Лиза, «не попытаться ли в самом деле? Изволь, милая, начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаша записную книжку, и Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать. Сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что за чудо?» – говорил Алексей. «Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе». В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам Наталью Боярскую дочь, прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист изморала афоризмами, выбранными из той же повести. Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма, и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина, видимо, привыкла к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался. Между тем, недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорием Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу вот по каким обстоятельствам. Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу, что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, со своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство или, по его выражению, английскую дурь, однако ж не отрицал в нем многих отличных достоинств,

0: например, редкой оборотливости. Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному. Граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский, так думал Иван Петрович, вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что, наконец, друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение – уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились. По крайней мере, Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостаивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит. Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал: «Что ж ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Или гусарский мундир уже тебя не прельщает?» «Нет, батюшка», – отвечает почтительно Алексей, «я вижу, что вам не угодно, чтобы я шел в гусары, и мой долг вам повиноваться». «Хорошо», – отвечал Иван Петрович, «вижу, что ты послушный сын, это мне утешительно. Не хочу же я тебя неволить. Не понуждаю тебя вступить тотчас в статскую службу. А покамест намерен я тебя женить».
1: «На ком это, батюшка?» – спросил изумленный Алексей.
0: «На Лизавете Григорьевне Муромской», – отвечал Иван Петрович. «Невесту хоть куда, не правда ли?»
1: «Батюшка, я о женитьбе еще не думаю».
0: «Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал. Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится. После понравится, стерпится, слюбится. Я не чувствую себя способным сделать ее счастье. Не твое горе ее счастье.
1: Что?
0: Так-то ты почитаешь волю родительскую? Добро. Как вам угодно, а я не хочу жениться и не женюсь. Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят, продам и промотаю, тебе полушки не оставлю. Даю тебе 3 дня на размышление, а пока не смей на глаза мне показываться».

Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь. Но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и, наконец, об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен. Романтическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову. И чем более думал он о сём решительном поступке, тем более находил в нем благоразумие. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им погибели и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту в дупло и лег спать весьма довольный собой.

На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» – спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом Прилучинского замка. «Никак нет», – отвечал слуга. «Григорий Иванович с утра изволил выехать». «Как досадно», – подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Елизавета Григорьевна?» «Дома-с». Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакею и пошел без доклада. «Все будет решено», – думал он, подходя к гостиной. «Объяснюсь с нею самою». Он вошел. И остолбенел. «Лиза? Нет. Акулина. Милая, смуглая Акулина. Не в сарафане, а в белом утреннем платьице сидела перед окном и читала его письмо. Она так была занята, что не слыхала, как он и вошел». Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина! Акулина!» Лиза старалась от него освободиться. «Мелисему адонк, месье! Мезитву фу!» — повторяла она, отворачиваясь. «Акулина, друг мой, Акулина!» — повторял он, целуя ее руки.

0: Мисс Джексон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел.
1: «Ага», — сказал Муромский.
0: «Да у вас, кажется, дело совсем уже слажено». Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.
2: Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Звукорежиссер Наталья Замиралова. Ассистент режиссера Анастасия Кузнецова. Продюсер Ольга Хмелева.

0: купеческая дочь и служанка. Жил купец прибогатый. У него одна дочь была хороша, расхороша. Развозит этот купец товар по разным губерниям, и приехал он в некое царство к царю. Привез красный товар и стал ему отдавать. И заимел с ним царь таково слово: «Что, говорит, я по себе невесты не найду». Вот купец и стал говорить этому царю: «У меня есть дочка хороша, так хороша, что человек не вздумает, то она узнает». То царь часа часовать не стал, написал письмо и скричал своим господам-жандармам: «Ступайте вы к этому купцу, отдайте это письмо купеческой дочери». А в письме написано: «Убирайся венчаться». Взяла купеческая дочь это письмо на руки, залилась слезами и стала убираться, и служанка с нею. И никто эту служанку не разгадает с купеческой дочерью, потому не разгадает, что обе на одно лицо. Вот убрались они в одинаковое платье и едут к царю венчаться. Досадно стало этой служанке. Сейчас и говорит: «Пойдем по острову погуляем». Пошли по острову. Усыпила служанка купеческую дочь сонным зельем, вырезала у ней глаза и положила в карманчик. Потом приходит к жандармам и говорит: «Господа жандармы, уходилась на море моя служанка». А они в ответ: «Нам лишь бы ты была жива, а крестьянка эта вовсе не нужна». Приехали к царю. Сейчас стали венчаться и начали жить. Вот царь сам себе и думает: «Должно быть, купец меня обманул. Это не купеческая дочь. Отчего она так нехороша умом, разумом? Вовсе ничего не умеет делать». Живет он с нею. А эта купеческая дочь опомнилась от болезни, что ей служанка-то причинила. Ничего она не видит, а только слышит. И слышит она, что стерегет старичок скотину. Стала ему говорить: «Где ты, дедушка, находишься?»
1: «Я живу в избушке».
0: «Прими и меня с собою». Старичок принял ее. Она и говорит: «Дедушка, отгони скотину-то».
1: Он ее послушал, отогнал скотину.
0: И посылает она этого старика в лавку: «Возьми ты бархату и шелку в долг». Старик пошел. Из богатых никто не дал в долг, а дали ему из бедной лавки. Принес он слепенькой бархату и шелку. Она ему говорит: «Дедушка, ложись спать и ухом не веди, а мне что день, что ночь, все равно». И стала из бархату и шелку царскую корону шить.
1: Вышила такую хорошую корону, что глядеть не наглядишься.
0: Поутру рано будет слепенькая старика и говорит: «Поди, отнеси к царю. Ничего не проси, а проси только глаз. И что над тобой не будут там делать, ничего не бойся». Вот он пришел во дворец, принес корону. Тут все над этой короной издевались и стали у него торговать. А старичок стал у них просить глаз. Сейчас донесли царю, что он глаз просит. Царь вышел, обрадовался короне и начал торговать ее, а тот и с него глаз просит. Ну, царь заругался и хотел уж его во строк сажать. Только что царь не говорит, а он свое дело правит. Царь скричал своим жандармам: «Подите, у пленного солдата вырежьте глаз». А жена его, царица, сейчас выскочила, вынимает глаз и дает его царю. Царь очень обрадовался: «Ах, как ты меня выручила, царевнушка!» И отдал старику этот глаз. Старик взял и пошел со дворца. Пришел в свою избушку. Слепая спрашивает: «Взял ли ты, дедушка, мой глазок?» Он говорит: «Взял». Вот она приняла у него, вышла на зорю, поплевала на глазок, приставила и стала видеть. Посылает она старичка опять в лавки, дала ему денег, велела долг отдать за шелк и за бархат, и еще приказала взять бархату и золото. Взял он у бедного купца и принес купеческой дочери и бархату, и золото. Вот она села шить другую корону. Сшила и посылает старичка к этому же царю, а сама приказывает: «Ничего не бери, только глаз проси. А станут тебя спрашивать, где ты взял, скажи: мне Бог дал». Пришел старик во дворец, там все издевались. Первая корона была хороша, и это еще лучше. И говорит царь: «Что не давать, а купить надо». «Дай мне глаз», — просит старик. Царь сейчас посылает вырезать глаз у пленного, а супруга царева тут же и вынимает другой глазок. Царь очень обрадовался, благодарит ее: «Ах, как ж ты меня, матушка, выручил вот этим глазком!» Спрашивает царь старичка: «Где ты, старичок, берешь эти короны?» «Мне Бог дал», — сказал ему старик и пошел со дворца. Приходит в избушку, отдает глазок слепенькой. Она вышла опять на зорю, поплевала на глазок, приставила его и стала видеть обоими глазами. Ночь спала в избушке, а вдруг очутилась в стеклянном дому и завела она гулянья. Едет царь посмотреть, что такое за диво, кто такой построил эти хоромы. Въехал во двор, и так она ему рада. Сейчас его принимает и за столик сажает. Попировал там, уезжает и зовет ее к себе в гости. Вернулся к себе в дом и рассказывает своей царице: «Ах, матушка, какой в этом месте дом! И какая в нем девица! Кто что не вздумает, то она узнает». Царица догадалась и говорит сама себе: «Это, верно, она, которой я глаза вырезала». Вот царь опять едет к ней в гости, а царице очень досадно. Приехал царь, попировал и зовет ее в гости. Она стала убираться и говорит старичку: «Прощай, вот тебе сундук денег. До дна его не добирай, всегда будет полон. Ляжешь ты спать в этом стеклянном дому, а встанешь в избушке своей. Вот я в гости поеду. Меня в живе не будет, убьют и в мелкие части изрубят. Ты встань поутру, сделай гробок, собери мои косточки и похорони». Старичок заплакал об ней. Тем же часом жандармы приехали, посадили ее и повезли. Привозят ее в гости, а царица на нее и не смотрит. Сейчас застрелила бы ее. Вот и вышла царица на двор и говорит жандармам: «Как вы эту девку домой повезете, тут же иссеките ее в мясные части и выньте у ней сердце, да привезите ко мне». Повезли они купеческую дочь домой и разговаривают с ней быстро. А она уж знает, что они хотят делать, и говорит им: «Секите ж меня скорее». Они иссекли ее, вынули у ней сердце, а самую в навоз закопали и поехали во дворец. Царица вышла, взяла сердце, скатала его в яйцо и положила в карман. Старичок спал в стеклянном дому, а встал в избушке и залился слезами, плакал, плакал. А дело-то надо исполнять. Сделал гроб и пошел искать ее. Нашел в навозе, разрыл, собрал все части, положил их в гроб и похоронил у себя. А царь не знает никакого дела, едет к купеческой дочери в гости. Приехал на то место, нет ни дома, нет ни девицы, а только где она схоронена, там над ней сад вырос. Вернулся во дворец и стал царице рассказывать. Ездил, ездил, не нашел ни дома, ни девицы, а только один сад. Вот царица услыхала об этом, вышла во двор и говорит жандармам: «Ступайте вы, посеките на том месте сад». Приехали они к саду и стали его сечь, а он весь окаменел. Не терпится царю, хочется сад посмотреть. Вот и едет глядеть его. Приехал в сад и увидал в нем мальчика. И какой хорошенький мальчик! Верно думает, господа гуляли, да потеряли. Взял его во дворец, привез в свои палаты и говорит царице: «Смотри, матушка, не расквили его». А мальчик на то время так раскричался, что ничем его и не забавят. И так, и сяк, а он, знай, кричит. Царица вынула из карманчика яичко, скатанное из сердца, и дала ему. Он и перестал кричать, начал бегать по комнатам. «Ах, матушка, — говорит царь царице, — как ты его утешила!» Мальчик побег на двор, а царь за ним. Он на улицу, и царь на улицу. Он в поля, и царь в поля. Он в сад, и царь в сад. Увидал там этот царь девицу и сильно обрадовался. Девица и говорит ему: «Я твоя невеста, купеческая дочь, а царица твоя, служанка моя». Вот и приехали они во дворец. Царица упала ей в ноги: «Прости меня, а ты меня не прощала. Один раз глаза вырезала, а в другой велела в мелкие части рассечь». Царь говорит: «Жандармы! Вырежьте же и теперь царице глаза и пустите ее в поля». Вырезали ей глаза, привязали к коням и пустили в поля. Размыкали ее кони по чистому полю, а царь с молодою царицею стали жить да поживать, добра наживать. Царь ею завсегда любовался и в золоте водил.
2: Вы слушаете радио «Сказка ФМ». «Кот в сапогах». Сказка Шарля Перро. Один мельник, умирая, не оставил своим трем сыновьям никакого другого наследства, кроме мельницы, осла и кота. С разделом недолго возились и обошлись без чьей-либо помощи. Старший брат взял себе мельницу, второй – осла, а младшему дали кота. Он долго горевал, что досталось ему такое небольшое наследство.
3: «Братья, договорившись между собой, могут честно зарабатывать себе кусок хлеба. А мне, несчастному, придется умирать с голоду».
2: Только вдруг кот, который слышал эти речи, но не подавал и виду, что их слушал, и говорит спокойным, серьезным тоном:
4: «Не горюй, хозяин, а дай ты мне лучше мешок, да закажи мне пару сапог, чтобы не больно было ходить по кустам, и увидишь, что ты не так обделен, как думаешь».
5: Хотя владелец кота и не слишком полагался на его обещания, однако, зная, какой он мастер, разными хитрыми манерами ловить мышей, зная его ловкость, подумал, что, может быть, кот и в самом деле поможет ему в несчастье. Когда коту доставили то, чего он просил, он храбро надел сапоги, повесил мешок на шею, взял в передние лапки веревочки, которыми мешок задергивался, и пошел в лес, где водилось много кроликов. В мешок он положил отрубей и травки. Растянувшись как мертвый, кот ждал, чтобы какой-нибудь молодой кролик сунулся в мешок покушать брошенных туда приманок. Едва он улегся, как уже мог праздновать победу. Молоденький кролик вскочил в мешок. Кот сейчас же затянул веревочки и, радуясь своей добыче, немедля пошел к королю. Кота впустили в покое его величества. Войдя туда, он отвесил королю низкий поклон и сказал:
4: «Вот, государь, кролик! Господин маркиз Карабас, так зовут моего хозяина, поручил мне поднести вам этого кролика в подарок».
6: «Скажи своему хозяину, что я благодарю его и очень доволен».
5: Король поблагодарил кота и отпустил. В другой раз кот спрятался в пшеницу, опять-таки со своим мешком. И когда туда зашли две куропатки, задернул веревочки и взял обеих. Потом он и их отнес к королю, так же, как кролика. Король благосклонно принял и куропаток. Таким образом, кот 2 или 3 месяца носил королю дичь от имени своего хозяина. Только раз слышит он, что король собирается прокатиться по берегу реки с дочерью, самой хорошенькой принцессой на свете, и говорит кот хозяину:
4: «Если послушаешься моего совета, будешь счастлив навеки. Ступай купаться в таком-то месте, а об остальном не заботься».
5: Маркиз Карабас послушался кота, хоть и не понимал, для чего это нужно. Только купается он, а король едет мимо. Вдруг кот как закричит:
4: «Помогите, помогите! Господин маркиз Карабас тонет!»
5: Король высунул на крик голову из кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему дичь, приказал своим слугам скорее бежать на помощь господину маркизу Карабасу. Пока бедного маркиза вытаскивали из реки, кот подошел к карете и доложил королю:
4: «Ваше Величество, такая неловкость! В то время, как мой хозяин купался, мошенники унесли его платье, хоть я и кричал «караул» изо всех сил».
5: А плутоватый кот сам же спрятал платье под большой камень. Однако король ничего не заподозрил и сейчас же приказал своим слугам принести господину маркизу Карабасу самый лучший костюм и усадил гостя в карету прокатиться. Кот, радуясь, что намерение его начинает приходить в исполнение, побежал вперед. Попались ему крестьяне, косившие лук. Кот и говорит им:
4: «Эй, вы, крестьяне! Если вы не скажете королю, что лук этот принадлежит господину маркизу Карабасу, смотрите у меня, всех вас в порошок сотру».
5: Угроза кота их напугала. Поэтому, когда проезжавший мимо кортеж короля остановился и король спросил, чей это лук, они отвечали в один голос:
7: «Господина маркиза Карабаса!»
5: А кот все бежит впереди. Встречаются ему люди на жатве. Он и говорит им:
4: «Эй, вы, жнецы! Жнецы! Если вы не скажете, что все эти хлеба принадлежат господину маркизу Карабасу, смотрите у меня, всех вас в порошок сотру».
5: Король, проезжая через некоторое время, пожелал знать, чьи это видны хлеба. И жнецы отвечали:
7: «Господина маркиза Карабаса!»
5: И король порадовался этому вместе с маркизом. А кот все бежал впереди кареты и всем, кого только не встречал, наказывал одно и то же. Король был изумлен громадностью состояния господина маркиза Карабаса. Наконец, кот прибежал в прекрасный замок, принадлежавший людоеду, который обладал нигде не виданными богатствами. Кот, который имел осторожность предварительно нанести справки о том, кто такой этот людоед и какие за ним водятся таланты, попросил позволения представиться ему, говоря, что он не смел пройти мимо замка, не явившись к нему на поклон. Людоед принял его так вежливо, как только людоед может, и пригласил садиться. Начал кот вежливо и издалека.
4: «Говорят, что вы умеете превращаться в разных зверей. Что вы можете, например, стать львом или слоном?»
5: Людоеду лестно было такое внимание. Он с удовольствием ответил басом.
8: «Это правда. Сейчас я тебе покажу».
5: Кот так испугался, видя перед собой льва, что сейчас же забежал на крышу. Не без труда и не без опасности, по причине своих сапог. Ведь в сапогах очень неудобно ходить по черепице. Когда людоед принял человеческий образ, кот спустился с крыши и признался.
4: «Ой, признаюсь, я был в большом страхе от этих превращений. О, но, говорят, еще, хотя уж этому я не верю, будто вы умеете превращаться в самых маленьких зверьков. Можете, например, стать крысой или мышью. Откровенно сказать вам, я считаю это невозможным».
8: «Невозможным? А вот увидишь!»
5: Закричал людоед. И в ту же минуту он превратился в мышь, которая забегала по полу. Кот, как только ее увидел, так сейчас же бросился на нее и съел. Между тем к замку приехал сам король со своей прекрасной дочерью. Кот услышал стук лошадиных копыт, выбежал навстречу и говорит королю.
4: «Милости просим, ваше величество, в замок господина маркиза Карабаса».
9: «Как, господин маркиз? И замок этот принадлежит вам? Ничего не может быть красивее двора и строений. Посмотрим комнаты, если позволите».
5: Маркиз подал молодой принцессе руку и последовал за королем, который шел впереди. В большом зале их ожидала великолепная закуска, приготовленная людоедом для своих приятелей, которые собирались навестить его в этот самый день, но не посмели войти, узнав, что в замке находится король. Короля очаровала доброта господина маркиза Карабаса, так же, как и принцессу. Видя, каким маркиз обладает несметным богатством, король, отдохнув, вдруг сказал.
8: «Не хотите ли, господин маркиз, быть моим зятем?»
5: Маркиз, конечно, согласился на такую большую честь и в тот же самый день женился на принцессе. А кот зажил с ними в большом достатке и уже больше не ловил мышей. Может, только иногда для развлечения.
2: Сказка ФМ.
0: Семь Симеонов. Жил-был старик со старухой. Пришел час, мужик помер. Осталось у него семь сыновей-близнецов, что по прозванию семь Симеонов. Вот они растут, да растут. Все один в одного и лицом, и статью. И каждое утро выходят пахать землю все семеро. Случилось так, что той стороной ехал царь. Видит с дороги, что далеко в поле пашут землю, как на барщине, так много народу. А ему ведомо, что в той стороне нет барской земли. Вот посылает царь своего конюшева узнать, что за люди такие пашут, какого роду звания, боярские или царские, дворовые или какие, или наемные. Приходит к ним конюший, спрашивает.
10: «Что вы за люди такие есть? Какого роду и звания?»
11: «А мы такие люди. Мать родила нас семь Симеонов, а пашем мы землю отцову и дедину».
0: Воротился конюший и рассказал царю все, как слышал. Удивляется царь.
10: Такого чуда не слыхивал я,
0: говорит он. И тут же посылает сказать всем семи Симеонам, что он их ждет к себе в терем на услуги и посылки. Собрались все семеро и приходят в царские палаты. Становятся в ряд.
10: Ну, отвечайте, какому мастерству кто способен, какое ремесло знаете?
0: Выходит старший.
12: Я могу сковать железный столб, сожжен в 20 вышиною.
10: А я,
0: говорит второй,
12: могу уставить его в землю.
10: А я,
0: говорит третий,
10: могу влезть на него и осмотреть кругом далеко-далеко все, что по белому свету творится.
12: А я,
0: говорит четвертый,
12: могу срубить корабль, что ходит по морю, как по суху.
10: А я,
0: говорит пятый,
10: могу торговать разными товарами по чужим землям.
12: А я,
0: говорит шестой,
12: могу с кораблем, людьми и товарами нырнуть в море, плавать под водой и вынырнуть где надо.
10: А я вор,
0: говорит седьмой,
10: могу добыть, что приглядится или полюбится.
12: Такого ремесла я не терплю в своем царстве, государстве,
0: ответил сердито царь последнему, седьмому Симеону.
12: И даю тебе 3 дня сроку, да, выбираться из моей земли, куда тебе любо. А всем другим 6 Симеонам приказываю остаться здесь.
0: Пригорюнился седьмой Симеон. Не знает, как ему быть и что делать. А царю была по сердцу красавица-царевна, что живет за горами, за морями. Вот бояре, воеводы царские и вспомнили, что седьмой Симеон, пригодится. И, может быть, сумеет привести чудную царевну. И стали они просить царя оставить Симеона. Подумал царь и позволил ему остаться. Вот на другой день царь собрал бояр своих и воевод, и весь народ, приказывает 7 Симеонам показать свое умение. Старший Симеон, недолго мешкая, сковал железный столб в 20 сажен вышиною. Царь приказывает своим людям уставить железный столб в землю. Но как ни бился народ, не мог его уставить. Тогда приказал царь второму Симеону уставить железный столб в землю. Симеон второй, недолго думая, поднял и упер столб в землю. Затем Симеон третий влез на этот столб и сел на маковку и стал глядеть кругом далече, как и что творится по белу свету. И видит синие моря, а на них, как пятна, мреют корабли. Видит села, города, народу тьму, но не примечает той чудной царевны, что полюбилась царю. И стал пуще глядеть во все виды, и вдруг заприметил: у окна в далеком тереме сидит красавица-царевна, румяна, белолицая, тонкокожа. Видно, как мозги переливаются по косточкам.
10: Видишь?
0: Кричит ему царь.
12: Вижу.
10: Ну, слезаешь поскорее вниз и доставай царевну. Как там знаешь, чтоб была мне во что б ни стало.
0: Собрались все 7 Симеонов, срубили корабль, нагрузили его всяким товаром и все вместе поплыли морем доставать царевну. Поза сизыми горами, поза синими морями. Едут, едут между небом и землей, пристают к неведомому острову у пристани. А Симеон меньшой взял с собой в путь сибирского кота-ученого, что может по цепи ходить, вещи подавать, разные немецкие штуки выкидывать. И вышел меньшой Симеон со своим котом сибирским. Идет по острову, а братьев просят не сходить на землю, пока он сам не придет назад.
13: идет по острову, приходит в город и на площади перед царевниным теремом забавляется с котом-ученым и сибирским. Приказывает ему вещи подавать, через плетку скакать, немецкие штуки выкидывать. На ту пору царевна сидела у окна и завидела неведомого зверя, какого у них нет и не водилось отродясь. Тотчас же посылает свою прислужницу узнать, что за зверь такой и продажный, аль нет. Слушает Симеон красную молотку царевнину прислужницу и говорит:
14: «Зверь мой, кот сибирский, вот. А продавать не продаю ни за какие деньги, а коли крепко кому он полюбился, тому подарить подарю».
13: Так и рассказала прислужница своей царевне. А царевна снова подсылает свою молотку к Симеону-вору. «Крепко, мол, зверь твой полюбился!» Пошел Симеон в терем царевнин, принес ей в дар кота своего сибирского. Просит только за это пожить в ее тереме 3 дня и отведать царского хлеба соли, да еще прибавил:
14: «Научить тебя, прекрасная царевна, как играться и забавляться с неведомым зверем, с сибирским котом».
13: Царевна позволила, и Симеон остался ночевать в царском тереме. Пошла весть по палатам, что у царевны завелся дивный неведомый зверь. Собрались все: и царь, и царица, и царевичи, и царевны, и бояре, и воеводы. Все глядят, любуются, не налюбуются на веселого зверя, ученого кота. Все желают достать и себе такого, и просят царевну. Но царевна не слушает никого, не дарит никому своего сибирского кота. Гладит его по шерсти шелковой, забавляется с ним день и ночь. А Симеона приказывает поить и угощать в волю, чтобы ему было хорошо. Благодарит Симеон за хлеб, соль, за угощение и за ласки, а на третий день просит царевну пожаловать к нему на корабль, поглядеть на устройство его и на разных зверей, виданных и невиданных, ведомых и неведомых, что привез он с собою. Царевна спросилась у батюшки царя и вечерком с прислужницами, с няньками пошла смотреть корабль Симеона и зверей его, виданных и невиданных, ведомых и неведомых. Приходит, у берега поджидает ее Симеон меньшой и просит царевну не прогневаться и оставить на земле нянек и прислужниц, а саму пожаловать на корабль.
14: «Там много зверей разных и красивых. Какой тебе полюбится, тот и твой. А всех одарить, кому что полюбится, и нянек, и прислужниц, не можем».
13: Царевна согласна и приказывает нянькам да прислужницам подождать ее на берегу, а сама идет за Симеоном на корабль глядеть диво дивные зверей чудных. Как взошла, корабль и отплыл. И пошел гулять по синему морю. Царь ждет не дождется царевны. Приходят няньки и прислужницы, плачутся, рассказывают свое горе. И распалился гневом царь, приказывает сейчас же устроить погоню. Снарядили корабль, и погнался царский корабль за царевной. Чуть мреет далече, плывет корабль Симеонов и не ведает, что за ним царская погоня летит, не плывет. Вот уж близко, как увидали 7 Симеонов, что погоня уже близко, вот-вот догонит. Нырнули и с царевной, и с кораблем. Долго плыли под водой и поднялись вверх тогда, как близко стал до родной земли. А царской погоне плавала 3 дня, 3 ночи. Ничего не нашла, с тем и возвратилась. Приезжают 7 Симеонов с прекрасной царевной домой. Глядь, на берегу народу высыпало, что гороху. премногое множество. Сам царь поджидает у пристани и встречает гостей заморских, семерых Симеонов с прекрасной царевной, с радостью великой. Как сошли они на берег, народ стал кричать и шуметь, а царь поцеловал царевну в уста сахарные, повел во палаты белокаменные, посадил за столы дубовые, скатерти бранные, угостил всякими напитками медовыми и наедками сахарными, и в скорости отпраздновали свадьбу с душой царевной. И было веселье, и большой пир, что на весь крещеный мир. А семи Симеонам дал волю по всему царству-государству жить да поживать привольно, торговать беспошлинно, владеть землей жалованно и безобидно. Всякими ласками обласкал и домой отпустил с казной на разживу. Тем и сказки конец.
2: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
15: «Тысяча и одна ночь». Арабские сказки. Давным-давно жил на свете могущественный царь, государство которого вмещало большую часть Индии и граничило с Китайской империей. Когда он умер, сыновья поделили обширное царство так, как завещал отец. Старшего брата звали Шахербан, а младшего – Шахсиман. Оба были очень любимы народом и по вступлении на престол воспевались в песнях и сказках. Шахербан получил название «доброго», а Шахсиман – «любимого». Первый выбрал своей резиденцией Самарканд, отстоявший на много дней пути от резиденции брата. Каждый из братьев вскоре после коронования на царство избрал себе прелестную супругу, и каждый назначен был блестящий придворный штат и отведен для жительства великолепный замок. Много слуг приставлено было к царицам, и большой конвой сопровождал их, когда они совершали прогулки в окрестностях столицы. В загородных садах били великолепные фонтаны. В рощах, на ветках тропических душистых деревьев, качались пестрые попугаи и распевали всякого рода хорошенькие птички. Братья не виделись несколько лет. Шахербан, старший из них, захотел непременно повидать брата, которого очень любил. И вот он послал к нему блистательное посольство, приглашая приехать к себе. Шахсиман очень обрадовался этому посольству, так как со своей стороны очень желал повидаться с братом. Он немедленно собрался в путь. Много шатров нагружено было на верблюдов. Много мулов нагружено всяким другим багажом. И много богато одетых и великолепно вооруженных слуг назначено было вожаками. Конвой из храбрейших солдат должен был сопровождать Шахсимана, так как приходилось проезжать по пустынным местностям, где часто бродили шайки разбойников. На время отсутствия царя правление доверено было великому визирю. Прощаясь с супругой, Шахсиман передал ей ключи от всех своих покоев, но при этом запретил под страхом смертной казни входить в комнатку в одной из башенок, отпирающуюся золотым ключиком. После того сел на коня и уехал. Он не пробыл и дня в пути, как спохватился, что забыл нечто очень важное, и немедленно вернулся назад. К своему великому ужасу он нашел комнатку в башенке открытой и в ней свою жену. Он так рассердился, как еще никогда в жизни, и вскричал: «Ты умрешь, как я это тебе обещал своим царским словом!» И, вынув из ножен острый меч, заколол свою до смерти испуганную жену. С глубокой печалью в сердце приехал он к брату, который принял его с распростертыми объятиями, но подивился бледности его лица и вскоре заметил горе, сквозившее во всех его чертах. Но он подумал, что причиной его служит разлука с женой. И так как Шахсиман ничего не говорил, то и он его не расспрашивал. Начались великолепные праздники. Весь город был освящен, и дома разукрашены в честь высокого гостя. Народ громко приветствовал его, как только он показывался на улице. Он одарил бедных, и многие сердца забились признательностью к нему. Но грусть Шахсимана увеличивалась со дня на день. Ничто не могло разогнать его мрачного настроения. Тогда брат решил устроить путешествие по стране и сделал для того блистательнейшие приготовления. И он также передал жене ключ от своих покоев и запретил, как и младший брат, входить в свой секретный кабинет, так как от того зависит спасение или погибель целой империи, и ни одна женская нога под страхом смертной казни не должна переступать через его порог. Это запрещение дано было в присутствии всех вельмож. Но и она стала жертвой любопытства, вошла в запрещенный покой и при неожиданно быстром возвращении супруга понесла обещанное наказание. Тут только признался Шахсиман брату, почему он так грустен. Шахербан проникся дикой ненавистью ко всему женскому полу и поклялся отныне непрерывно карать его. Младший брат уехал с горечью в сердце домой, чтобы похоронить себя в стенах своего дворца в Самарканде. Шахербану же пришла адская мысль в голову. Он объявил по всему царству, что намерен ежедневно выбирать себе прекраснейшую девушку в супруге, но что утром следующего дня она должна будет умереть. Горестный вопль раздался по стране, но ничто не могло тронуть жестокого человека. Ни даже просьбы родителей и сестер, бросавшихся ему в ноги и умолявших пощадить их родственниц и не карать невинных за вину одной виноватой. Но вот Аллах и его великий пророк услышали моления несчастного народа и дозволили одной молодой девушке тронуть сердце царя и умилостивить его гнев. То была старшая дочь великого визиря по имени Шахерезада. Она была и хороша собой, и умна, прочитала много книг и была знакома с изречениями придворных мудрецов. Она объявила отцу о своем желании выйти замуж за царя. Визирь был вне себя, услышав о ее намерении. «Что ты, безумная девочка, хочешь всех нас сделать несчастными?» – вскричал он. «Или ты воображаешь, что царь для тебя сделает исключение?» «В тебе говорит самомнение». Шахерезада, однако, успокоила отца, плакавшего перед ней, и сказала: «Меня Бог избрал, чтобы навести царя на правый путь. Слишком долго позорил он нас, женщин». Огорченный отец вынужден был, наконец, привести свою любимейшую дочь Шахерезаду к царю. Царь был удивлен красотой и порядочностью молодой девушки, но предупредил ее заранее, что и она будет казнена. Но бесстрашная невеста взяла с собой младшую сестру Динарзаду и объявила царю, что хочет в последние минуты поболтать со своей любимой сестрой. «Должно быть, тебе есть о чем разговаривать», — сказал жестокосердный человек, но согласился на просьбу храброй девушки. Сразу же после свадьбы он присел около сестер, а Шахерезада начала рассказывать прелестнейшую сказку. Царь давно уже не слыхал никаких сказок, а так как сказка эта была очень интересна, то он слушал ее с величайшим вниманием, и часы пролетали совсем незаметно. Умная рассказчица все тянула и тянула сказку, так что конца не наступало. Со царь должен был наконец заняться правительственными делами и оставил обеих девушек, взяв с них обещание, что продолжение сказки будет отложено до завтра. Про казнь не было и речи, и удивленный палач вернулся домой. На другой день царю очень бы хотелось дослушать сказку, но Шахерезада была так хитра, что в конец старой сказки вплела начало новой, еще более интересной, и внимание царя было снова приковано ее рассказом. Так шли дни за днями. Протекали дни, недели, месяцы, наконец, целые годы, и царь так полюбил прекрасную рассказчицу и так проникся мудрыми поучениями, скрытыми в ее сказках, что раскаялся в своей жестокости и возвел добродетельную и чистую девушку в сан царицы. Тысячу и одну ночь занимала Шахерезада рассказами царя, и испытание ее было закончено. После того, как снова отпраздновали свадьбу, еще с большим великолепием, чем в первый раз, царь не желал расставаться с супругой. Снаряжено было новое и более блестящее посольство к брату Шахсиману, и тот был приглашен принять участие в празднестве. Братья радовались невыразимо, что свиделись, а народ прославлял мудрость юной царицы. Счастливый отец Шахерезады получил вышитое золотом и бриллиантами платье, и все вельможи империи его поздравляли. А младший брат тоже выбрал в супруге сестру мудрой и прекрасной Шахерезады, предполагая, что она во всем похожа на свою сестру. Так и отпраздновалась двойная свадьба. Динарзада бросилась сестре на шею и долго-долго плакала. Два благородных человека, ослепленных безумством, были исцелены. Старый, млад, вельможа и простолюдин принимали участие во всеобщей радости. Шахерезада приказала накрыть длинные столы в покоях дворца, за которыми и уселись приглашенные. Прекрасное вино

простых людей, для них тоже был приготовлен обильный и роскошный пир. Больным отпускали кушанье и напитки на дом. Среди площади перед дворцом жарили на огромных кострах целых быков. И тот, кто хотел, отрезал себе кусок превосходного жаркого.

0: из рода в род рассказ о примирениях двух братьев со своим народом. Целую неделю длились празднества. Цари с супругами показывались народу в лучших одеждах. На Шахерезаде было голубое шелковое платье, искусно вышитое золотом. Вышивки изображали всевозможные прекрасные цветы. Динарзада была одета в такое же платье из розовой шелковой материи, и на нем были вышиты прекрасные птицы. Глазки и лапки этих птичек были выложены драгоценнейшими бриллиантами, рубинами, изумрудами. Много искусных женщин трудились день и ночь над этими поистине царскими платьями. В них царицы вышли к народу и стали одаривать бедных подарками. Им хотелось, чтобы не было больше несчастных на свете после того, как их самих постигло такое большое счастье. Долгие годы царствовали оба царя в мире и благоденствии, и ни разу не пришлось им пожаловаться на любопытство и непослушание своих добродетельных жен. Король Шахербан приказал записать прекрасные сказки, которые Шахерезада рассказывала ему в продолжении «Тысячи и одной ночи». Целых 40 томов было написано и сложено в казне султана. Их переплели в золотой переплет, чтобы показать, что в них содержатся золотые поучения и истины. Всеистребляющее время поглотило многое из этих томов, но некоторые из прекраснейших сказок сохранились до нашего времени. Ученые люди перевели их на все современные языки под заглавием «Сказки из Тысячи и одной ночи». Послушай некоторые из них.
1: Радио «Сказка ФМ».
2: Великан. У ручья под кустом маленький стоял городок. В маленьких домах жили человечки. И все у них было маленькое. И небо, и солнце с китайское яблочко, и звезды. Только ручей назывался «Океан Мори». И куст – дремучий лес. В дремучем лесу жили три зверя. Крымза – двузубая. Индрик – зверь, да носорог. Человечки боялись их больше всего на свете. Ни житья от зверей, ни покоя. И кликнул царь маленького городка клич. Найдется добрый молодец победить зверей, за это ему пол царства отдам и дочь мою кузяву-музяву прекрасную в жены. Трубили трубачи 2 дня. Оглох народ, никому головой отвечать не хочется. На третий день приходит к царю древний старец и говорит: «На такое дело, царь, никто не пойдет, кроме ужасного богатыря-великана, что сейчас у моря океана сидит и кита ловит. Снаряди послов к нему». Снарядил царь послов с подарками. Пошли послы раззолоченные да важные. Шли-шли в густой траве и увидали великана. Сидит он в красной рубашке, голова огненная, на железный крюк змея надевает. Приужаснулись послы, пали на колени, пищат. А тот великан был Мельников внучонок, Петька рыжий, озорник и рыбак.

балов. Увидал Петька послов, присел, рот разинул. Дали послы Петьке подарки: зерно маковое, мышиный нос, да 40 алтын деньгами, и просили помочь. «Ладно, — сказал Петька, — веди меня к зверям». Привели его послы к рябиновому кусту, где из горки торчит мышиный нос. «Кто это? — спрашивает Петька. «Самое страшное — крымза двузубая, — пищат послы. Мяукнул Петька по-кошачьи. Мышка подумала, что это кот, испугалась и убежала. А за мышкой жук топорщится, боднуть норовит рогом. «А это кто?» «Носорог, — отвечают послы, — всех детей наших уволок». Петька за спину носорогу ухватил, да за пазуху. Носорог царапался. «А это Индрик-зверь, — сказали послы. Индрик-зверь Петьке на руку заполз и укусил за палец. Петька рассердился. «Да ты, муравей, кусаться!» И утопил Индрик-зверя в океан море. «Ну что? — сказал Петька и подбоченился. Тут ему царь и царевна Кузява-Музява прекрасная, и народ бух в ноги. Проси, чего хочешь». Поскреб Петька стриженный затылок. «Вот когда с мельницы убегать буду, так поиграть с вами можно?» «Играй, да легонечко! — пискнул царь. — Да уж не обижу». Перешагнул Петька через городок и побежал рыбу доуживать. А в городке во всем колокола звонили.

0: Медведь и пчелы. Давным-давно жил-был один медведь. Хвост у него был длинный-предлинный и пушистый, как у лисы. Полюбился этому медведю мед. Без меда жить не может, только и думает, как бы ему медком полакомиться. Увидит медведь дупло с пчелами, обрадуется. Влезет он на дерево, разорит гнездо и устроит пир на славу. Пчелы пытаются ужалить грабителя, да не могут. Шерсть у медведя длинная, а жало у пчел короткое. Пчелы запутываются в длинной шерсти, а медведю только того и надо. Слезет он с дерева и начнет валяться по земле, пчел давить. А затем снова залезет на дерево и спокойно доедает весь мед. Никто уже ему не мешает. Однажды пришел в лес человек и видит. Сидит на дереве медведь, мед ест, а пчел пушистым хвостом отгоняет. «Эх ты, косолапый!» — думает человек. «Влез-ка я на дерево и зарублю тебя топором!» Влез человек на дерево, взмахнул топором. Но удар пришелся не по медведю, а по хвосту. И длинного пушистого хвоста, ай, как не бывало! Спрыгнул медведь с дерева и убежал. Так и остался медведь без хвоста и по сей день ходит куцый. Человек осмотрел дупло, поправил гнездо, уложил соты на место и пошел домой. Пчелам все это показалось удивительным. Они спрашивают пчелу-матку, почему же этот человек не съел их мед? Пчелка-матка сама не знала и сказала пчелам:
1: «Идите, догоните человека и спросите его, почему он не съел наш мед?»
0: Пчелы догнали человека, и он ответил им так: «Если я съем ваш мед, что же останется вам самим на зиму? Вы умрете с голоду, тогда и я останусь без меду». Пчелы вернулись в дупло и передали пчеле-матке слова человека. Она собрала на совет всех пчел, и они решили идти к человеку и просить его, чтобы он защитил их от злого медведя. Пчелы сказали человеку:
2: «Избавь нас от злого медведя, возьми к себе, а мы

«Хорошо», — ответил человек, — «я вам сделаю улей. Там вы будете жить и туда будете собирать мед». С тех пор пчелы стали жить у человека и кормить его сладким медом.

0: Белоснежка и семь гномов. Сказка братьев Гримм.
1: Было то в середине зимы. Падали снежинки, точно пух с неба. Сидела королева у окошка. Рама его была из черного дерева. И шила. Шила она, загляделась на снег, уколола иглою палец, и упала три капли крови на снег. А красная на белом снегу выглядела так красиво, что подумала она про себя.
2: «Если бы родился у меня ребенок, белый, как этот снег, и румяный, как кровь, и черноволосый, как дерево на оконной раме».
1: И родила королева вскоре дочку. И была она бела, как снег, как кровь румяна, и такая черноволосая, как черное дерево. И прозвали ее потому Белоснежкой. А когда ребенок родился, королева умерла. Год спустя взял король себе другую жену. То была красивая женщина, но гордая и надменная. И она терпеть не могла, когда кто-нибудь превосходил ее красотой. Было у нее волшебное зеркальце. И когда становилась она перед ним и гляделась в него, то спрашивала:
2: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: И зеркало отвечало:
3: «Вы всех, королева, красивей в стране».
1: И она была довольна, так как знала, что зеркало говорит правду. Белоснежка за это время подросла и становилась все красивее. И когда ей исполнилось 7 лет, была она такая прекрасная, как ясный день, и красивее самой королевы. Когда королева спросила у своего зеркальца:
2: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: Оно ответило так:
3: «Вы, госпожа королева, красивы собой, но все ж Белоснежка в 1000 крат выше красой».
1: Испугалась тогда королева, пожелтела, позеленела от зависти. С того часа увидит она Белоснежку, и сердце у нее разрывается. Так она стала ненавидеть девочку. И зависть, и высокомерие росли, точно сорные травы, в ее сердце все выше и выше. И не было у нее отныне покоя ни днем, ни ночью. Тогда подозвала она одного из своих егерей и сказала:
2: «Отведи Белоснежку в лес и брось ее там. Да сделай так, чтобы она не нашла обратного пути», —
1: приказала королева. Увел егерь Белоснежку на другой конец королевства и оставил ее там одну в дремучем лесу. И осталась бедная девочка в большом лесу одна-денешенька. И стало ей так страшно, что все листочки на деревьях оглядела она, не зная, как ей быть дальше, как горю помочь. Пустилась она бежать. И бежала по острым камням через колючие заросли. И прыгали около нее дикие звери, но ее не трогали. Бежала она, сколько сил хватило. И вот стало уже вечереть. Увидела она маленькую избушку и вошла в нее отдохнуть. А в избушке той все было таким маленьким, но красивым и чистым, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Стоял там накрытый белой скатертью столик, а на нем 7 маленьких тарелочек. У каждой тарелочки по ложечке, а еще 7 маленьких ножей и вилочек, и 7 маленьких кубков. Стояли у стены 7 маленьких кроваток, одна возле другой. И покрыты они были белоснежными покрывалами. Захотелось Белоснежке поесть и попить. И взяла она из каждой тарелочки понемногу овощей да хлеба. И выпила из каждого кубочка по капельке вина. А так как она очень устала, то попробовала лечь в постельку. Но ни одна из них для нее не подходила. Одна была слишком длинной, другая слишком короткой. Но 7-я оказалась ей впору. Легла она в нее и крепко уснула. Когда уже совсем стемнело, пришли хозяева избушки. А были то 7 гномов, которые в горах добывали руду. Они зажгли 7 своих лампочек, и когда в избушке стало светло, они заметили, что у них кто-то был, потому что не все оказалось в том порядке, в каком было раньше. И сказал первый гном:
4: «Кто это на моем стуле сидел?»
1: И сказал второй:
5: «Кто это из моей тарелочки ел?»
1: И сказал третий:
4: «Кто взял мой кусок хлеба?»
1: И сказал четвертый:
5: «Кто ел мои овощи?»
1: И сказал пятый:
6: «Кто мою вилочку брал?»
1: И сказал шестой:
7: «Кто моим ножичком резал?»
1: А седьмой спросил:
5: «Кто это пил из моего маленького кубка?»
1: И оглянулся первый и увидал, что на его постельке маленькая складочка, и спросил:
4: «Кто это лежал на моей кроватке?»
1: Тут сбежались и остальные и стали говорить:
8: «И в моей тоже кто-то лежал».
1: Глянул седьмой гном на свою постель, видит, лежит в ней Белоснежка и спит. Позвал он тогда остальных, прибежали они, стали кричать от удивления, принесли 7 своих лампочек и осветили Белоснежку.
4: «Ах, боже ты мой!»
1: — воскликнули они.
4: «Какой, однако, красивый ребенок!»
1: Они так обрадовались, что не стали ее будить и оставили ее спать в постельке. А седьмой гном проспал у каждого из своих товарищей по часу. Вот так и ночь прошла. Наступило утро. Проснулась Белоснежка, увидела 7 гномов и испугалась. Но были они с ней ласковы и спросили:
4: «Как тебя зовут?»
3: «Зовут меня Белоснежка»,
1: — ответила она.
7: «Как ты попала в нашу избушку?»
1: И рассказала она им о том, что мачеха хотела ее убить, но егерь сжалился над ней, и что бежала она целый день, пока, наконец, не нашла их избушку. Гномы спросили:
4: «Хочешь вести наше хозяйство? Стряпать, постели взбивать, стирать, шить и вязать, все содержать в чистоте да порядке. Если согласна на это, можешь у нас остаться, и всего у тебя будет вдоволь».
3: «Хорошо»,
1: — сказала Белоснежка.
3: «С большой охотой».
1: И осталась у них. Она содержала избушку в порядке. Утром гномы уходили в горы искать руду и золото, а вечером возвращались домой, и она должна была к их приходу приготовить им еду. Целый день девочка оставалась одна, и потому добрые гномы ее предостерегали и говорили:
7: «Берегись своей мачехи, она скоро узнает, что ты здесь. Смотри, никого не впускай в дом».
1: А королева стала снова считать, что она самая первая и самая красивая из всех женщин в стране. Она подошла к зеркалу и спросила:
9: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: И ответила зеркало:
3: «Вы, королева, красивы собой, но Белоснежка там за горами. У гномов 7 за стенами в 1000 крат еще выше красой».
1: Испугалась тогда королева. Она ведь знала, что зеркало говорит правду, и поняла, что егерь ее обманул, и что Белоснежка еще жива. И стала она снова думать да придумывать, как бы ее извести. Не было ей от зависти покою, от того, что не она самая первая красавица в стране. И вот, наконец, она что-то надумала. Накрасила себе лицо, переоделась старой торговкой, так что и узнать ее было нельзя. Направилась она через 7 гор к 7 гномам, постучала в дверь и говорит:
9: «Продаю товары хорошие, хорошие товары».
1: Глянула Белоснежка в окошко и говорит:
3: «Здравствуй, добрая женщина, что же ты продаешь?»
1: Ответила та:
9: «Хорошие товары, прекрасные товары, шнурки разноцветные».
1: Достала королева один из шнурков и показала. Он был сплетен из пестрого шелка.
3: «Эту честную женщину можно и в дом пустить», —
1: подумала Белоснежка, открыла дверной засов и купила себе красивый шнурок.
9: «Как тебе идет, девочка?» —
1: молвила старуха.
9: «Дай-ка я зашнурую тебя как следует».
1: Белоснежка, не ожидая ничего дурного, стала перед нею и дала затянуть на себе новый шнурок. И начала старуха шнуровать, да так быстро и так крепко, что Белоснежка задохнулась и упала мертвая наземь.
9: Была ты самой красивой,
1: сказала королева и быстро исчезла. Вскоре после того, к вечеру, вернулись 7 гномов домой. И как испугались они, когда увидели, что их милая Белоснежка лежит на земле, не двинется, не шелохнется, точно мертвая. Подняли они ее и увидели, что она крепко-накрепко зашнурована. Тогда разрезали они шнурки, и стала она понемногу дышать, и постепенно пришла в себя. Когда гномы услыхали о том, что случилось, они сказали:
4: «Старая эта торговка была на самом деле злая королева! Берегись, не впускай к себе никого, когда нас нет дома!»
1: А злая женщина возвратилась домой, подошла к зеркалу и спросила:
9: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: И ответило ей зеркало, как прежде:
3: «Вы, королева, красивы собой, но Белоснежка там, за горами, у гномов семи за стенами, в 1000 крат еще выше красой».
1: Когда услыхала она такой ответ, вся кровь прилила у ней к сердцу. Так она испугалась. Она поняла, что Белоснежка ожила снова.
9: «Ну уж теперь я придумаю такое, что погубит тебя наверняка»,
1: сказала она. Зная ведьмино колдовство, приготовила она ядовитый гребень. Затем переоделась и обернулась другой старухой. И отправилась за 7 гор к 7 гномам, постучалась в дверь и говорит:
9: «Продаю товары хорошие, хорошие товары».
1: Белоснежка выглянула в окошко и говорит:
3: «Проходи, проходи дальше, в дом пускать никого не велено».
9: «Поглядеть-то, пожалуй, можно?»
1: молвила старуха. Достала ядовитый гребень и, подняв его вверх, показала Белоснежке. Он так понравился девочке, что она дала себя обмануть и открыла дверь. Они сошлись в цене, и старуха сказала:
9: «Ну а теперь дай-ка я тебя как следует причешу».
1: Бедная Белоснежка, ничего не подозревая, дала старухе себя причесать, но только та прикоснулась гребешком к волосам, как я тотчас стал действовать, и девочка упала без чувств на земь.
9: «Теперь ты уж пришел, тебе конец»,
1: сказала это и ушла. Но, к счастью, дело было под вечер, и 7 гномов вскоре вернулись домой. Заметив, что Белоснежка лежит на земле мертвая, они тотчас заподозрили в этом мачеху, стали доискиваться, в чем дело, и нашли ядовитый гребень. И как только они его вытащили, Белоснежка снова пришла в себя и рассказала им обо всем, что случилось. И еще раз гномы ей сказали, чтобы она была настороже и дверь никому не открывала. А королева возвратилась домой, села перед зеркалом и говорит:
9: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: И ответило зеркало, как прежде:
3: «Вы, королева, красивы собой, но Белоснежка там, за горами, у гномов семи за стенами, 1000 крат еще выше красой».
1: Услыхала она, что говорит зеркало, и вся задрожала, затрепетала от гнева.
9: «Белоснежка должна погибнуть!»
1: — крикнула она.
9: «Даже если бы это мне самой стоило жизни!»
1: И она отправилась в потайную комнату, куда никто никогда не входил, и приготовила там ядовитое-приядовитое яблоко. Было оно снаружи очень красивое, белое и румяное, и всякому, кто б увидел его, захотелось бы его съесть. Но кто съел хотя бы кусочек его, тот непременно бы умер. Когда яблоко было готово, накрасила она себе лицо, переоделась крестьянкой и отправилась в путь-дорогу за 7 гор к 7 гномам. Она постучалась. Белоснежка высунула голову в окошко и говорит:
3: «Пускать никого не велено. 7 гномов мне это запретили».
9: «Да, это хорошо»,
1: ответила крестьянка.
9: «Но куда же я дену свои яблоки? Хочешь, я подарю тебе одно из них?»
3: «Нет, мне ничего не велено брать»,
1: сказала Белоснежка.
9: «Ты что же, это яду боишься?»
1: спросила старуха.
9: Погляди, я разрежу яблоко на две половинки. Румяную съешь ты, а белую съем я.
1: А яблоко было сделано так хитро, что только румяная его половинка была отравленной. Захотелось Белоснежке отведать прекрасного яблока. И когда увидела она, что крестьянка его ест, то и она не удержалась. Высунула из окошка руку и взяла отравленную половинку. Только откусила она кусок, как тотчас упала замертво на землю. Посмотрела на нее своими злыми глазами королева и, громко захохотав, сказала:
9: «Бела, как снег, румяна, как кровь, черноволоса, как черное дерево. Теперь твои гномы уж не разбудят тебя никогда».
1: Вернулась она домой и стала спрашивать у зеркала:
9: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: И ответила зеркало наконец:
3: «Вы, королева, красивей во всей стране».
1: И успокоилось тогда ее завистливое сердце, насколько может подобное сердце найти себе покой. Гномы, возвратясь вечером домой, нашли Белоснежку, лежащей на земле, бездыханной и мертвой. Они подняли ее, причесали ей волосы, обмыли водой и вином, но ничего не помогло. Милая девочка как была мертвой, так мертвой и осталась. Положили они ее в гроб, сели все семеро вокруг нее и стали ее оплакивать. И проплакали они так целых 3 дня. Затем решили они ее похоронить. Но она выглядела точно живая, щеки у нее были красивые и румяные. И сказали они:
7: «Как можно ее такую в сырую землю закопать?»
1: И велели они сделать для нее стеклянный гроб, чтоб можно было ее видеть со всех сторон. И положили ее в тот гроб, и написали на нем золотыми буквами ее имя, и что была она королевской дочерью. И отнесли они гроб тот на гору, и всегда один из них оставался при ней на страже. И прилетели также птицы оплакивать Белоснежку. Сначала сова, затем ворон и, наконец, голубок. И вот долго-долго лежала в своем гробу Белоснежка, и казалось, что она спит. Была она бела, как снег, румяна, как кровь, и черноволоса, как черное дерево. Но случилось, что заехал однажды королевич в тот лес, и попал он в дом гномов, чтобы в нем переночевать. Увидел он на горе гроб, а в нем прекрасную Белоснежку, и прочел, что было написано на нем золотыми буквами. И сказал он тогда гномам:
10: «Отдайте вы мне этот гроб, а я дам вам за него все, что пожелаете».
1: Но ответили гномы:
5: «Мы не отдадим его даже за все золото в мире».
1: Тогда он сказал:
10: «Я теперь жить не могу, не видя Белоснежки».
1: Когда он это сказал, сжалились над ним добрые гномы и отдали ему гроб. И велел королевич своим слугам нести его на плечах. Но случилось так, что споткнулись они о какой-то куст, и от сотрясения выпал кусок ядовитого яблока из горла Белоснежки. Тут открыла она глаза, подняла крышку гроба, а затем встала и сама.
3: «Ах, Господи, где же это я?» —
1: воскликнула она. Королевич, исполненный радости, ответил:
10: «Ты у меня!»
1: И поведал ей все, что произошло, и молвил:
10: «Ты мне милее всего на свете! Пойдем вместе со мной в замок к моему отцу, и будешь ты моей женой!»
1: Согласилась Белоснежка, и отпраздновали они пышную и великолепную свадьбу. Но на праздник была приглашена и королева, мачеха Белоснежки. Нарядилась она в красивое платье, подошла к зеркалу и сказала:
9: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: И ответила зеркало:
3: «Вы, госпожа королева, красивы собой, но королева младая в 1000 крат еще выше красой».
1: И вымолвила тогда злая королева свое проклятие, и стало ей так страшно, что не знала она, как ей с собой справиться. Сначала она решила совсем не идти на свадьбу, но не было ей покоя. Хотелось ей пойти и посмотреть на молодую королеву. И вошла она во дворец и узнала Белоснежку. И от страха и ужаса, как стояла, так на месте и застыла. Но были уже поставлены для нее на горящие угли железные туфли и принесли их, держа щипцами, и поставили перед нею. И должна была она ступить ногами в докрасна раскаленные туфли и плясать в них до тех пор, пока, наконец, не упала она мертвая наземь.

0: Добрый вечер, ребята. С сегодняшнего дня всю неделю мы будем читать вам сказки замечательного английского писателя Рэдьярда Киплинга. А перевел их с английского языка для вас, дорогие девочки и мальчики, любимый и знакомый всем малышам и взрослым Корней Иванович Чуковский. Послушайте сказку «Откуда у кита такая глотка?». Это было давно, мой милый мальчик. Жил-был кит. Он плавал по морю и ел рыбу. Он ел и лещей, и ершей, и белугу, и севрюгу, и селедку, и селедкину тетку, и плотичку, и ее сестричку, и шустрого-быстрого вьюна-вертуна угря. Какая рыба попадется, ту и съест. Откроет рот, и готово. Так что, в конце концов, во всем море уцелела только одна рыбка, да и та малютка Колюшка. О, это была хитрая рыбка. Она плавала рядом с китом, у самого его правого уха, чуть-чуть позади, чтобы он не мог ее глотнуть. Только тем и спасалась. Но вот он встал на свой хвост и сказал: «Есть хочу». И маленькая хитренькая рыбка сказала ему маленьким хитреньким голосом: «Не пробовала ли ты человека, благородное великодушное млекопитающее?»
1: «Нет», — ответил кит, — «а какой он на вкус?»
2: «Очень вкусный», — сказала рыбка, — «вкусный, но немного колючий».
1: «Ну так принеси мне их сюда с полдесятка», — сказал кит и так ударил хвостом по воде, что все море покрылось пеной.
2: «Хватит тебе и одного», — сказала малютка Колюшка. «Плыви к 40-му градусу северной широты и к 50-му градусу западной долготы».
0: Эти слова волшебные.
2: «И ты увидишь среди моря плот. На плоту сидит моряк. Его корабль пошел ко дну. Только и одежда на нем, что синие холщовые штаны да подтяжки».
0: «Не забудь про эти подтяжки, мой мальчик».
2: «Да охотничий нож. Но я должна сказать тебе по совести, что этот человек очень находчивый, умный и храбрый».
0: Кит помчался, что есть силы. Плыл, плыл и доплыл, куда сказано, до 50-го градуса западной долготы и 40-го градуса северной широты. Видит и правда, посреди моря плот, на плоту моряк и больше никого. Сидит моряк на плоту, а ноги свесил в воду. Его мама позволила ему болтать голыми ногами в воде. Иначе он не стал бы болтать, потому что был очень умный и храбрый. Рот у кита открывался все шире и шире и шире и открылся чуть не до самого хвоста. Кит проглотил и моряка, и его плот, и его синие холщовые штаны, и подтяжки. Пожалуйста, не забудь про подтяжки, мой милый, и даже охотничий нож. Все провалилось в тот теплый темный чулан, который называется желудком кита. Кит облизнулся, а так, и три раза повернулся на хвосте. Но как только моряк, очень умный и храбрый, очутился в темном и теплом чулане, который называется желудком кита, он давай кувыркаться, брыкаться, кусаться, легаться, колотить, молотить, хлопать, топать, стучать, бренчать. И в таком неподходящем месте заплясал трепака, что кит почувствовал себя совсем нехорошо. Надеюсь, ты не забыл про подтяжки. И сказал он малютке Колюшке:
1: «Не по нутру мне человек, не по вкусу. У меня от него Икота, что делать?
2: Ну, так скажи ему, чтобы выпрыгнул вон, посоветовала малютка Колюшка. Кит крикнул в свой собственный рот.
1: Эй, ты, уходи!
2: Ну, нет, сказал моряк, мне и тут хорошо. Вот если ты отвезешь меня к моим родным берегам, к белым утесам Англии, тогда я, пожалуй, подумаю, выходить мне или оставаться. И он еще сильнее затопал ногами.
3: Нечего делать, вези его домой, сказала хитрая рыбка киту. Ведь я говорила тебе, что он очень умный и храбрый.
2: Кит послушался и пустился в путь. Он плыл и плыл и плыл, работая всю дорогу хвостом и двумя плавниками, хотя ему сильно мешала икота. Наконец, вдали показались белые утесы Англии. Кит подплыл к самому берегу и стал раскрывать свою пасть. Все шире и шире и шире, и сказал человеку: «Пора выходить, пересадка. Ближайшие станции Винчестер, Ашелот, Нашва, Кини и Фичборо». Чуть он сказал «Фич», изо рта у него выпрыгнул моряк. Этот моряк и вправду был очень умный и храбрый. Сидя в животе у кита, он не терял времени даром. Ножиком расколол свой плот на тонкие лучинки, сложил их крест-накрест и крепко связал подтяжками. Теперь ты понимаешь, почему тебе не следовало забывать про подтяжки? И у него получилась решетка, которой он и загородил киту горло. При этом он сказал волшебные слова. Ты этих слов не слышал, и я с удовольствием скажу их тебе. Он сказал: «Поставил я решетку, киту заткнул я глотку». С этими словами он прыгнул на берег, на мелкие камешки, и зашагал к своей маме, которая позволяла ему ходить по воде босиком. Потом он женился и стал жить-поживать, и был очень счастлив. Кит тоже женился и тоже был очень счастлив. Но с этого дня и во веки веков у него в горле стояла решетка, которую он не мог ни проглотить, ни выплюнуть. Из-за этой решетки к нему в горло попадала только мелкая рыбешка. Вот почему в наше время киты уже не глотают людей. Они не глотают даже маленьких мальчиков и маленьких девочек. А хитрая рыбка уплыла и спряталась в тине под самым порогом экватора. Она думала, что кит рассердился и боялась показаться ему на глаза. Моряк захватил с собой свой охотничий нож. Синие холщовые штаны все еще были на нем, когда он шагал по камешкам у самого моря. Но подтяжек на нем уже не было. Вот и все. Этой сказке конец. Завтра узнаете, от чего у верблюда горб. До свидания, ребята.
4: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
5: Сказка «Удалой батрак». У одного мирошника был работник. Мирошник послал его засыпать на ковш пшеницы, а работник пошел и засыпал-то на камень. Мельница завертелась, и пшеница вся разметалась. Хозяин, как пришел на мельницу и как увидел разметанную пшеницу, и согнал работника. Работник пошел домой в свое село и заплутался. Вот зашел он в этакие кусты и лег спать. Приходит Бирюк, видит, что работник спит, и подошел к нему близко, стал его обнюхивать, а работник-то, ухвати Бирюка за хвост, убил его и снял с него шкуру. Вот работник вышел на гору, а на горе стояла пустая мельница. Он у этой мельницы и остановился ночевать. Приехали три человека, разбойники. развели в мельнице огонь и начали дуван дуванить. Один разбойник говорит: «Я свою часть положу под из-под мельницы». Другой разбойник: «А я под колесо подпихну». А третий говорит: «А я в ковш спрячу». А работник лежит в ковше и, убоявшись, как бы разбойники его не убили, вздумал себе: «Дай я вон так-то закричу: Денис, ступай туда на низ, а ты, Хвока, гляди сбока, а ты, малый, гляди там, а я тут. Держи их, ребята, бей их, ребята». Разбойники урабели, бросили свое имение и разбежались. Работник вылез из ковша, подобрал все богатство и пошел домой. Приходит и рассказывает отцу с матерью: «Вот все, что я заработал на мельнице. Поедем теперь, дедушка, на базар и купим себе ружье и будем охотничать». Поехали себе на базар, купили ружье и едут с базару. Вот работник и говорит деду: «Ты, дедушка, гляди, не попадется ли нам заяц, лиса, а не то куница». Едут, да оба дремлют и, наконец, уснули. Где ни взялись два бирюка, зарезали у них лошадь и съели всю. Дедушка проснулся, да как стегнет кнутом, думал: по лошади, ан по бирюку. Бирюк-то попал в хомут и давай носить, а дед правит. А другой бирюк сзади хочет ухватить работника, и тот бирюк-то был щербиной. Работник как стегнет бирюка кнутом, а он хотел кнут-то зубами поймать, да на кнуте был узел. Этот узел и застрял у бирюка в щербине. Работник и потащил его за телегою. Один бирюк везет, а другой сзади идет. Вот приехали они домой. Собачка выскочила и давай лаять. Бирюки испугались, один как повернул круто. Тележенка и опрокинулась, работник со стариком упали на землю. Тут бирюк из хомута выскочил, а работник кнут из рук выпустил. Так оба бирюка и убежали. А старик с работником остались ни при чем. Жили они богато. Двор у них кольцом, три жердины конец с концом, три кола забито, три хворостины завито, небом накрыто, а светом обгорожено. Тут и сказки конец, а кто слушал, большой-большой молодец.

Братья Гримм. Бабушка Метелица. Жила-была вдова, и было у нее две дочери. Одна ленивая и неряшливая, но родная дочь. Она была любима, хоть и бездельница. И во всем она была похожа на свою мамашу. Другая же, милая и трудолюбивая, приемная дочка, в доме была предназначена для самой тяжелой и грязной работы. Бедняжка должна была каждый день выходить на большую дорогу, садиться у колодца и бесконечно прясть. Однажды, когда она собиралась напиться, веретено у нее из рук выскользнуло и упало в колодец. Бедняжка заплакала, бросилась к мачехе и рассказала ей о своей беде. Та стала бранить ее и сказала: «Умела веретено уронить, сумей и достать его из колодца». Возвратилась девушка к колодцу, а что делать и не знает. Да с перепугу-то и прыгнула она в самый колодец, задумала сама оттуда веретено добыть. Прыгнула и тотчас лишилась чувств. А когда пришла в себя, то увидела, что лежит она на прекрасной лужайке. На нее весело светит солнышко, и цветов кругом видимо-невидимо. Пошла девушка по этой лужайке и пришла к печке, которая была полнешенька хлебов. Хлебы ей крикнули: «Вынь ты нас! Вынь скорее! Не то сгорим! Мы давно уже испеклись и готовы!» Она подошла и лопатой повынимала их из печи. Затем пошла она дальше и пришла к яблоне. Ветки яблони ломались под тяжестью плодов, и яблонька крикнула девушке: «Обтряси ты меня, обтряси! Яблоки на мне давно уже созрели!» Стала она трясти яблоню, так что яблоки с нее дождем посыпались, и трясла до тех пор, пока на ней ни одного яблочка не осталось. Сложила их в кучку и пошла дальше. Наконец подошла девушка к избушке и увидала в окошке старуху. А у старухи зубы большие-пребольшие, и одолел девушку страх. Задумала она бежать. Однако старушка крикнула ей вслед: «Чего испугалась, красная девица? Оставайся у меня, и если всю работу в доме хорошо справлять станешь, то и тебе хорошо будет. Смотри только, постель мне хорошенько стели, да перину мою взбивай постарательнее, так чтобы перья во все стороны летели. Когда от нее перья летят, тогда на белом свете снег идет. Ведь я никто иная, как сама бабушка-метелица». Слова старушки успокоили девушку, и она согласилась поступить к ней в услужение. Она старалась угодить бабушке во всем, и перину ей взбивала так, что перья, словно снежные хлопья, летели во все стороны. Зато и жилось ей у старухи хорошо. И худого слова она от нее не слышала, и за столом у ней всего было вдоволь. Прожив некоторое время у бабушки-метелицы, девушка вдруг загрустила и сначала сама не знала, чего ей недостает. А потом и догадалась, что просто истосковалась по дому. Как ей тут ни было хорошо, а все же родная сторона ей была дороже. Наконец она созналась старушке, что соскучилась по своим, и попросилась назад из-под земли. Бабушка-метелица сказала: «Мне это любо, что тебе опять к себе домой захотелось.
А так как ты мне служила хорошо и верно, то я сама и тебе укажу дорогу на землю». Тут взяла она ее за руку и подвела к большим воротам. Ворота распахнулись, и когда девица очутилась под их сводом, просыпалось на нее дождем из-под свода золото, да так облепило ее, что она вся была им сплошь покрыта. «Вот это тебе награда за твое старание», — сказала бабушка-метелица. Да, кстати, вернула ей и веретено, упавшее в колодец. Затем ворота захлопнулись, и красная девица очутилась опять на белом свете, невдалеке от мачехина дома. И когда она вступила во двор его, петушок сидел на колодце и распевал: «Ку-ка-ре-ку! Вот чудеса! Наша-то девица в золоте вся!» Тогда вошла она к мачехе в дом, и так как на ней было очень много золота, то и мачеха, и сестра приняли ее весьма ласково. Рассказала им девица все, что с нею приключилось. А когда мачеха услыхала, как она добыла себе такое богатство, то задумала и другой своей дочке, злой и некрасивой, добыть такое же счастье. Вот усадила она свою дочку прясть у того же колодца. Затем та бросила веретено в колодец и сама за ним туда же и спрыгнула. И очутилась она точно так же, как прежде сестра ее, на прекрасной лужайке. И пошла той же тропинкой далее. Пришла к печке, и закричали ей хлебы: «Вынь ты нас, вынь скорее, не то сгорим, мы давно уж совсем испеклись». А лентяйка им отвечала: «Вот еще! Стану ли я из-за вас пачкаться?» И пошла себе дальше. Вскоре пришла она и к яблоньке, которая крикнула ей: «Обтряси ты меня, обтряси поскорее, яблоки на мне давно уж созрели». Но лентяйка отвечала: «Очень мне надо, пожалуй, еще которое-нибудь яблоко мне на голову грохнется». И пошла своею дорогою. Придя к дому бабушки-метелицы, она ее не испугалась, потому что уж слыхала от сестры о ее больших зубах и тотчас поступила к ней на службу. В первый-то день она еще кое-как старалась, переборола свою лень и хоть что-то делала, и слушалась указаний своей хозяйки, потому что уж у нее из головы не выходило то золото, которое ей предстояло получить в награду. На другой день она уже стала понемногу лениться. На третий еще того более. А там уж и вовсе не хотела поутру вставать с постели, как и в доме матушки. И постель бабушки-метелицы она постилала не как следовало и не вытряхивала ее так, чтобы перья летели во все стороны. Вот она вскоре и прискучила своей хозяйке, и та решила прогнать ее. Ленивица обрадовалась этому, думала: «Вот, сейчас на меня золотой дождь посыплется!» Бабушка-метелица подвела ее к тем же воротам. Но когда ленивица под ворота стала, на нее просыпалось не золото, а прокинулся целый котел полный смолы. «Это тебе награда за твою службу», — сказала старушка и захлопнула за нею ворота. Пришла ленивица домой, с ног до головы смолою облеплена. И петушок на колодце, увидав ее, стал распевать: «Ку-ка-ре-ку! Вот чудеса! Залита девица смолою вся!» И эта смола так крепко к ней пристала, что в то
время, когда она ее отмывала, девушка приучилась мыться. А к одной хорошей привычке, как это всегда бывает, вскоре прибавилась и вторая – старательность, а потом и третья. Вот так бывшая неряха и лентяйка и исправилась.

0: серебряное блюдечко и наливное яблочко. Жили-были старик со старухой. У них было три дочери. Две нарядницы-затейницы, а третья – молчаливая скромница. У старших дочерей сарафаны пестрые, каблуки точеные, бусы золоченые. А у Машеньки сарафан темненький, да глазки светленькие. Вся краса у Маши – русая коса, до земли падает, цветы задевает. Старшие сестры – белоручки, ленивицы, а Машенька с утра до вечера все с работой. И дома, и в поле, и в огороде. И грядки полит, и лучину полит, коровушек доит, уточек кормит. Кто что спросит, все Маша приносит. Никому не молвит ни слова, все сделать готово. Старшие сестры ею помыкают, за себя работать заставляют. А Маша молчи. Так и жили. Вот раз собрался мужик везти сено на ярмарку. Обещает дочерям гостинцев купить. Одна дочь просит: «Купи мне, батюшка, шелку на сарафан». Другая просит: «А мне купи алого бархату». А Маша молчит. Жаль стало ее старику.
1: «А тебе что купить, Машенька?»
0: «А мне купи, родимый батюшка, наливное яблочко да серебряное блюдечко». Засмеялись сестры, за бока ухватились. «Ай да, Маша! Ай да, дурочка! Да у нас яблок полный сад, любое бери! Да на что тебе блюдечко? Утят кормить?» «Нет, сестрички, стану я катать яблочко по блюдечку.

0: Нечего над сестрой смеяться. Каждый по сердцу подарок куплю.
1: Близко ли, далеко ли, мало ли, долго ли был он на ярмарке, сено продал, гостинцев купил. Одной дочери шелку синего, другой бархату алого, а Машеньке серебряное блюдечко да наливное яблочко. Сестры рады радешеньки, стали сарафаны шить да над Машенькой посмеиваться. Сиди со своим яблочком, дурочка. Машенька села в уголок горницы, покатила наливное яблочко по серебряному блюдечку, сама поет, приговаривает: катись, катись, яблочко наливное, по серебряному блюдечку, покажи мне города и поля, покажи мне и леса, и моря, покажи мне гор высоту и небес красоту, всю родимую Русь, матушку. Вдруг раздался звон серебряный, вся горница светом залилась. Покатилось яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все города видны, все луга видны, и полки на полях, и корабли на морях, и гор высота, и небес красота. Ясно солнышко за светлым месяцем катится, звезды в хоровод собираются, лебеди на заводях песни поют.

0: Эбринному: «Покажи, где земляника растет, покажи, где цвет лазоревый цветет». Вдруг раздался звон серебряный, покатилось яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все лесные места видны. Где земляник растет, где цвет лазоревый цветет, где грибы прячутся, где ключи бьют, где на заводях лебеди поют. Как увидели это злые сестры, помутилось у них в глазах от зависти. Схватили они палку суковатую, убили Машеньку, под березкой закопали, блюдечко с яблочком себе взяли. Домой пришли только к вечеру. Полные кузовки грибов ягод принесли. Отцу с матерью говорят: «Машенька от нас убежала. Мы весь лес обошли, ее не нашли. Видно, волки в чаще съели». Заплакала мать, а отец говорит:
1: «Покатите яблочко по блюдечку. Может, яблочко покажет, где наша Машенька».
0: Помертвели сестры. Да, надо слушаться. Покатили яблочко по блюдечку. Не играет блюдечко, не катится яблочко. Не видно на блюдечке ни лесов, ни полей, ни гор высоты, ни небес красоты. В ту пору, в то времечко, искал пастушок в лесу овечку. Видит, белая березонька стоит, под березкой бугорок нарыт, а кругом цветы цветут лазоревые. Посреди цветов тростник растет. Пастушок молодой срезал тростинку, сделал дудочку. Не успел дудочку к губам поднести, а дудочка сама играет, выговаривает: «Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая, потешай ты молодого пастушка. Меня, бедную, загубили, молодую убили за серебряное блюдечко, за наливное яблочко». Испугался пастушок, побежал в деревню, людям рассказал. Собрался народ, ахает. Прибежал тут и Машенькин отец. Только он в руки дудочку взял, дудочка уже сама поет, приговаривает:

0: ты дудочку срезал?»
1: Привел их пастушок в лесок на бугорок. Под березкой цветы растут лазоревые, на березке птички-синички песни поют. Разрыли бугорок, а там Машенька лежит. Мертвая, да краше живой. На щеках румянец горит, будто девушка спит. А дудочка играет, приговаривает. «Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая. Меня сестры в лес заманили, меня, бедную, загубили. За серебряное блюдечко, за наливное яблочко. Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая. Достань, батюшка, хрустальной воды из колодца царского». Две сестры-завистницы затряслись, побелели, на колени пали, в вине признались. Заперли их под железные замки до царского указа, высокого повеления. А старик в путь собрался, в город царский за живой водой. Скоро ли, долго ли, пришел он в тот город, ко дворцу пришел. Тут с крыльца золотого царь сходит. Старик ему земно кланяется, все ему рассказывает. Говорит ему царь:
2: «Возьми, старик, из моего царского колодца живой воды. А когда дочь оживет, представь ее нам за блюдечком с яблочком с лиходейками сестрами».
1: Старик радуется, в землю кланяется, домой везет склянницу с живой водой. Лишь спрыснул он Марьюшку живой водой —

0: тотчас стала она живой, припала голубкой на шею отца. Люди сбежались, порадовались. Поехал старик с дочерьми в город. Привели его в дворцовые палаты. Вышел царь, взглянул на Марьюшку. Стоит девушка, как весенний цвет. Очи солнечный свет, по лицу заря, по щекам слезы катятся, будто жемчуг падают. Спрашивает царю Марьюшки:
1: где твое блюдечко, наливное яблочко?
0: Взяла Марьюшка блюдечко с яблочком, покатила яблочко по блюдечку, наливное по серебряному. Вдруг раздался звон-перезвон, а на блюдечке один за другим города русские выставляются. В них полки собираются со знаменами, в боевой строй становятся воеводы перед строями, головы перед взводами, десятники перед десятками. И пальба, и стрельба, дым облако свил, все из глаз сокрыл. Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке море волнуется. Корабли словно лебеди плавают, флаги развиваются, пушки палят. И стрельба, и пальба, дым облако свил, все из глаз сокрыл. Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все небо красуется. Ясно солнышко за светлым месяцем катится, звезды в хоровод собираются, лебеди в облаке песни поют. Царь на чудеса удивляется, а красавица слезами заливается. Говорит царю: возьми мое наливное яблочко, серебряное блюдечко, только помилуй сестер моих, не губи их за меня. Поднял ее царь и говорит:
1: блюдечко твое серебряное, ну а сердце твое золотое. Хочешь ли быть мне дорогой женой, царству доброй царицей? А сестер твоих ради просьбы твоей я помилую.
0: У царя всего в погребах много, честным пирком да за свадебку. Ну и был пир на весь мир. Так играли, что звезды с неба пали, так танцевали, что полы поломали. Вот и все.
2: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
3: Шел солдат домой. Шел солдат домой на побывку и забрел к одному мужику ночь ночевать. «Здравствуй, хозяин! Накорми да обогрей прохожего. Что ж, садись за стол, гость будешь». Солдат снял тесак да ранец, помолился образам и уселся за стол. А хозяин налил стакан горького и говорит: «Отгадай, служба, загадку. Стакан вина поднесу. Не отгадаешь, а плевуха тебе».
4: «Изволь, сказывай загадку».
3: «А что значит чистота?»
4: Солдат подумал, подумал и вымолвил: «Хлеб чист, значит, он и чистота». Мужик хлоп его по щеке: «Что ж ты дерешься? Нас бьют, да вину сказывают».
3: «Чистота, братец, это кошка, завсегда умывается». «А что значит благодать?»
4: Солдат опять подумал, подумал и говорит: «Ну, знамое дело, хлеб, благодать».
3: Мужик хлоп его в другой раз: «Врешь, брат, служба. Благодать – вода». «Ну вот тебе последняя загадка. Что такое красота?»
4: Солдат опять свое: «Хлеб, говорит, красота.
3: Врешь, служба. Красота огонь. Вот тебе еще оплеуха. Ну, а теперь полно, давай ужинать.
4: Солдат ест, да про себя думает. Срод таких оплеух не видал, и на царской службе того не было. Постой же, я тебе и сам удружу, будешь меня помнить.
3: Поужинали, легли спать. Солдат выждал ни много ни мало времечко, видит, что хозяева заснули, слез с палатей, поймал кошку, навязал ей на хвост пакли, паклю-то зажег, да кошку на чердак погнал. Бросилась она туда со всех четырех лап и заронила огонь в солому. Вмиг загорелась изба.
4: Солдат наскоро оделся, подошел к хозяину и давай в спину толкать.
3: «Что ты, служивый? Прощай, хозяин, иду в поход. Ступай с Богом. Да вот тебе на прощание загадка. Взяла чистота красоту, понесла на высоту. Коли не ухватишь благодати, не будешь жить в хате. Отгадывай!» И пошел со двора.
4: Пока мужик ломал себе голову, что бы такое значили солдатские речи, загорелся потолок. «Воды! Воды!» — кричит хозяин, а воды-то в доме ни капли нет. Так все и сгинуло. «Ну, правду солдат загадал, коли не ухватишь благодати, не будешь жить в хате, отольются».

0: Воронов. В одной семье друг за другом появились на свет 7 сыновей. И ни одной доченьки, представляете? Конечно же, все очень хотели, чтобы уже появилась и девочка. Усердно молились и просили об этом Господа. И долгожданное свершилось. Однако малютка родилась маленькой и хилой. Родители даже вынуждены были поспешить с ее крещением. Отец вскоре послал одного из мальчиков к ближайшему роднику за водой для этого. Остальные 6 побежали следом. И так как каждому хотелось первому зачерпнуть воды, то оказалось, что кружка упала в воду. Это так озадачило ребят, что они стояли у воды, и никто не решался первый вернуться домой. Подождал их отец, наконец потерял всякое терпение и сказал: «Верно, эти негодники заигрались там, да и забыли о деле». Он стал опасаться того, что, пожалуй, девочка умрет у него на руках, некрещенная, и в досаде своей проговорил: «Ах, чтоб им всем воронами быть!» И едва только произнес он это слово, как услышал вдруг свист крыльев у себя над головой, глянул вверх и видит: низко-низко летят над ним 7 черных воронов, пролетели и скрылись. Родители никак уже не могли снять с них заклятие, и как ни горевали об утрате своих 7 сыночков, однако же милая дочка их, которая вскоре окрепла и стала день ото дня хорошеть, служила им немалым утешением в горе. Она и знать не знала о том, что у нее были братцы, потому что мать с отцом опасались при ней об этом упоминать. Однако посторонние люди при ней однажды проговорились: «Дочка-то, мол, очень у них хороша, а все-таки она была виной несчастья своих 7 братьев». Тогда девочка очень была этим опечалена. Пошла к отцу с матерью и спросила, точно ли у нее были братья, и если были, то куда они подевались. Тут уж родители не посмели от нее скрывать тайну, однако сказали, что случилось это по воле судьбы, а ее рождение послужило лишь невольным поводом к этому. Но девочка каждый день себя упрекала в том, что она загубила братьев, и задалась мыслью, что она должна во что бы то ни стало избавить их от заклятия. И до тех пор она не успокоилась, пока потихоньку не ушла из дома и не пустилась странствовать по белу свету, чтобы разыскать своих братьев и освободить их. Она взяла с собой в дорогу только колечко от родителей на память, каравай хлеба на случай, если проголодается, кружечку воды для утоления жажды, да стульчик, на котором бы присесть можно было, утомившись. И пошла. Пошла она далеко, на самый край света. Пришла она как-то к солнцу, но оно было слишком жарким, даже камни плавились под его взглядом. Поспешно побежала девочка от солнца к месяцу. Однако месяц был уже чересчур холоден и смотрел сумрачно и злобно. Убежала она и от месяца, и пришла к звездочкам, которые были к ней добры и ласковы, и каждая сидела на своем особом стульчике. А как поднялась утренняя звездочка, так она девочке и костылек принесла и сказала: «Если не будет у тебя этого костылька, не вскрыть тебе и гору стеклянную, а в стеклянной-то горе и есть твои братья». Девочка приняла костылек, завернула его в платок и опять шла, шла, шла, пока к стеклянной горе не пришла. Ворота внутрь той горы были замкнуты, и девочка вспомнила о костыльке. Когда же она вскрыла платок, то увидела, что костылька там нет. Она потеряла по дороге подарок добрых звездочек. Что было ей делать? Хотелось братьев вызволить, а ключа к стеклянной горе-то и нет. Тогда взяла добрая сестрица колечко, сунула его в замочную скважину ворот и отомкнула их благополучно. Вошла она вовнутрь горы, вышел ей навстречу карлик и сказал: «Детитка, ты чего ищешь?» «Ищу моих братьев, семерых воронов», — отвечала она. Карлик сказал: «Господ воронов нет, но если ты хочешь подождать их возвращения, то войди». Затем карлик внес воронам их кушанье и питье на 7 тарелочках и в 7 чарочках. Из каждой тарелочки съела сестрица по крошечке и из каждой чарочки отхлебнула по глоточку. В последнюю же чарочку опустила принесенное с собою колечко. И вдруг зашумело, засвистало в воздухе, и карлик сказал: «Вот это, господа вороны, домой возвращаются». «Точно! Прилетели, есть пить захотели и стали искать свои тарелочки и чарочки». Тогда каждый из них поочередно сказал: «Кто же это из моей тарелочки ел? Кто из моей чарочки отхлебнул? Это человечьи уста, и пили, и ели». А когда 7-й осушил свою чарочку, из нее и выкатилось колечко. Посмотрел он на него, узнал кольцо родительское и сказал: «Дай-то Бог, чтобы наша сестричка тут была, тогда бы и для нас наступило избавление». Как услышала эти слова сестричка, а она стояла за дверью и прислушивалась, так и вышла к ним. И все вороны в то же мгновение вновь обратились в ее братьев. И целовались они, и миловались, и радешеньки, и веселешеньки пошли домой.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: Дурак и береза. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был старик. У него было 3 сына, 2 умных, 3 дурак. Помер старик, сыновья разделили имение по жребию, умным досталось много всякого добра, а дураку один бык, и тот худой. Пришла ярмарка. Умные братья собираются на торг ехать. Дурак увидал и говорит: «И я, братцы, поведу своего быка продавать». Зацепил быка веревкою за рога и повел в город. Случилось ему идти лесом, а в лесу стояла старая сухая береза. Ветер подует, и береза заскрипит. «По что береза скрипит?» — думает дурак. «Уж не торгует ли моего быка?» «Ну, — говорит, — коли хочешь покупать, так покупай, я не прочь продать. Бык 20 рублев стоит, меньше взять нельзя, вынимай-ка деньги». Береза ничего ему не отвечает, только скрипит. А дураку чудится, что она быка в долг просит. «Изволь, я подожду до завтрева». Привязал быка к березе, распрощался с нею и пошел домой. Вот приехали умные братья и стали спрашивать: «Ну что, дурак, продал быка?» «Продал». «Задорого?» «За 20 рублев». «А деньги где?» «Денег еще не получал. Сказано завтра приходить». «Эх ты, простота!» На другой день поутру встал дурак, снарядился и пошел к березе за деньгами. Приходит в лес, стоит береза, от ветру качается, а быка нету. Ночью волки съели. «Ну, земляк, подавай деньги. Ты сам обещал, что сегодня заплатишь». Ветер подул, береза заскрипела, а дурак говорит: «Ишь ты какой неверный! Вчера сказывал, завтра отдам, а нонче тоже сулишь. Так и быть, подожду еще один день, а уж больше не стану, мне самому деньги надобны». Воротился домой. Братья опять к нему пристают. «Что? Получил деньги?» «Нет, братцы, пришлось еще денек подождать». «Да кому ты продал?» «Сухой березе в лесу».
3: «Экой дурак!»
2: На третий день взял дурак топор и отправился в лес. Приходит и требует денег. Береза скрипит да скрипит. «Нет, земляк, коли все будешь завтраками потчевать, так с тебя никогда не получишь. Я шутить-то не люблю, живо с тобой разделаюсь». «Как хватит ее топором!» Так щепки и посыпались во все стороны. В той березе было дупло, а в том дупле разбойники спрятали полный котел золота. Распалось дерево надвое, и увидал дурак чистое золото. Нагреб целую полу и потащил домой, принес и показывает братьям. «Где ты, дурак, добыл столько? Земляк за быка отдал, да тут еще не сполна все, чай половины домой не притащил. Пойдемте-ка, братцы, забирать остальное». Пошли в лес, забрали деньги и несут домой. «Смотришь, дурак, — говорят умные братья, — никому не сказывай, что у нас столько золота. Небось, не скажу». Вдруг попадается им навстречу дьячок. «Что вы, ребята, из лесу тащите?» Умные говорят: «Грибы». А дурак поперечит: «Врут они, мы деньги несем, вот посмотри». Дьячок так и ахнул, бросился к золоту и давай хватать пригоршнями да в карман совать. Дурак рассердился, ударил его топором и убил до смерти. «Эх, дурак, что ты наделал?» — закричали братья. «Сам пропадешь и нас загубишь. Куда теперь мертвое тело девать?» Думали-думали и стащили его в пустой погреб. Да там и бросили. Поздно вечером говорит старший брат среднему: «Дело-то выходит неладно. Как станут про дичка разыскивать? Ведь дурак все расскажет. Давай-ка убьем козла, да схороним в погребе, а мертвое тело зароем в ином месте». Дождали они глухой ночи, убили козла и бросили в погреб. А дьячка снесли в иное место и зарыли в землю. Прошло несколько дней. Стали про дьячка везде разыскивать, у всех спрашивать. Дурак и отозвался: «На что он вам?» «А на медне я его топором убил, а братья на погреб снесли». Тотчас ухватились за дурака: «Веди, показывай». Дурак полез в погреб, достал козлиную голову и спрашивает: «Ваш дьячок черный?»
4: «Черный».
2: «И с бородою?»
4: «Да, и с бородою».
2: «И рога есть?»
4: «Какие там рога, дурак?»
2: «А вот смотрите». И выбросил голову. Люди смотрят, как есть козел, плюнули дураку в глаза и разошлись по домам. Сказки конец, а мне меду корец.
5: Радио.

Если сказка в дверь стучится, ты скорее ее впусти, потому что сказка — птица, чуть спугнешь и не найти. Ты за нею на порог, а ее и нету, только тысячи дорог разбрелись по свету. Сегодня эти дороги привели нас в страну сказок, где живут все-все сказки. Наш путь в городок русских народных сказок. В этом городке живут-поживают румяный колобок, петушок, золотой гребешок, хитрая лисичка-сестричка, серый волк. По лесу бегает добрая Машенька, в ступе летит злая баба-яга. Илья Муромец собрал на одной из улиц всех богатырей русских. Стройный, красив Илья Муромец. Богатырский у него конь, Бурушка-косматушка. Родился Илья в селе Карачарове, под городом Муромом, потому и Муромец. Вырос молодец, да как сел на своего коня, так взвился Бурушка-косматушка и разом проскакал 1,5 версты. Где ударили копыта конские, там забил ключ живой воды. У ключа Илья сырой дуб срубил, над ключом сруб поставил, написал на срубе такие слова: «Ехал здесь русский богатырь, крестьянский сын Илья Иванович». До сих пор льется там родничок живой, до сих пор стоит дубовый сруб, а в ночи к ключу студеному ходит зверь-медведь воды искать и набраться силы богатырской. А ты знаешь, дружок, другого русского богатыря, Никиту Кожемяку? Знаешь ли, почему его называют Кожемякой? Потому что он кожи мял. Да была в нем сила необыкновенная, богатырская. Это он освободил свой город от страшного змея. Поборолся, повоевал и вернулся к своему ремеслу. А молодой богатырь земли русской Вольга Всеславьевич не успел родиться, как сразу встал на ноги и сказал матери: «Сударыня, матушка, не пеленай ты меня, не свивай ты меня, а одень меня в латы крепкие, в шлем позолоченный, да дай мне в правую руку палицу, да чтобы весом была палица в 100 пудов». Испугалась мать, а Вольга растет не по дням, не по часам, а по минуточкам. Вот подрос Вольга до 5 годов. Другие ребята в такие годы только в чурочки играют, а Вольга научился уже грамоте писать и считать, и книги читать. Как исполнилось ему 6 лет, пошел он по земле гулять. От его шагов земля колебалась. А в 15 лет собрал дружину храбрую и защитил страну свою от злых врагов. А теперь, дружок, расскажу я тебе еще про одного богатыря, Добрыню Никитича. Про Добрыню Никитича и змея Горыныча.

0: Жила-была под Киевом вдова Мамелфа Тимофеевна. Был у нее любимый сын, богатырь Добрынюшка. По всему Киеву о Добрыне слава шла. Он и статен, и высок, и грамоте обучен, и в бою смел, и на пиру весел. Он и песню сложит, и на гуслях сыграет, и умное слово скажет. Да и нрав у Добрыни спокойный, ласковый, никогда он грубого слова не скажет, никого зря не обидит. Вот раз в летний день захотелось Добрыне в речке искупаться. Пошел он к матери Мамелфе Тимофеевне.
1: «Отпусти меня, матушка, съездить к Пучай реке».
2: «Да что ты? Что ты?»
1: «Чего ты испугалась? Мне хочется в студеной воде искупаться. Истомила меня жара летняя».
2: «Сын мой милый, Добрынюшка, ты не езди к Пучай-реке».
1: «Почему же?»
2: «Пучай-река свирепая, сердитая».
1: «О, я не боюсь. Что она мне сделает?»
2: «Из первой струйки огонь сечет, из второй струйки искры сыплются. Из третьей струйки дым столбом валит».
1: «Тогда, матушка, отпусти хоть по берегу поездить, свежим воздухом подышать».
2: «Ну иди, только будь осторожен».
1: «Хорошо, матушка».
0: Надел Добрыня платье дорожное, покрылся высокой шляпой, взял с собой копье да лук со стрелами, саблю острую да плеточку. Сел на доброго коня, позвал с собой молодого слугу да в путь и отправился. Едет Добрыня час, другой, жарко палит солнце летнее, припекает Добрыне голову. Забыл Добрыня, что ему матушка наказывала, повернул коня к Пучай-реке. От Пучай-реки прохладой несет. Соскочил Добрыня с коня, бросил поводья молодому слуге и наказал коня караулить. Снял он с себя шляпу высокую, снял одежду дорожную, все оружие на коня сложил и в реку бросился.
1: «Что мне матушка про Пучай-реку рассказывала? Пучай-река не свирепая, Пучай-река тихая, словно лужица дождевая. Что это? Туч на небе нет, а небо потемнело. Дождя нет, а гром гремит. Грозы нет, а огонь блестит. Страшный змей Горыныч о трех головах, о семи хвостах летит. Из ушей дым валит, медные когти на лапах блестят.
3: Рад тебя видеть, Добрыня.
1: Не радуйся раньше времени.
3: Старые люди пророчили, что убьет меня Добрыня Никитич. Добрыня сам в мои лапы пришел.
1: Может, затем я и пришел, чтобы убить тебя.
3: Но нет уж, теперь захочу, живым тебя съем. Захочу в свое логово унесу, в плен возьму.
1: Ах ты, змея проклятая!
4: Ты сначала возьми Добрынюшку, а потом и хвастайся. А пока Добрыня не в твоих руках.
0: Хорошо Добрыня плавать умел. Он нырнул на дно, поплыл под водой, вынырнул у крутого берега, выскочил на берег, да к коню своему бросился. А коня-то и след простыл. Испугался молодой слуга рыка змеиного, вскочил на коня, да и был таков. И увез все оружие Добрынина.
1: Ах, чем же я буду теперь биться со змеем?
3: Сдавайся, Добрыня! Я уже давно тебя жду.
1: Погоди, погоди.
4: Погоди, змей! Сейчас я что-нибудь придумаю.
3: Пока ты придумаешь, я тебя съем.
1: Шляпа! Шляпа моя поможет.
0: Ухватил Добрыня свою высокую шляпу, насыпал в нее песку желтого пудов 5. Да как ударит шляпой змея Горыныча и отшиб ему голову. Повалил он змея с размаху на землю, хотел отбить еще 2 головы.
3: Добрынюшка, богатырь, не убивай меня. Пусти по свету летать, буду я тебя всегда слушаться.
4: А не будешь больше губить добрых людей?
3: Никогда не буду, только помилуй.
4: И нападать ни на кого не будешь?
3: Ни на кого, только помилуй.
4: Ну ладно, верю тебе, улетай!
0: Только поднялся змей под облака, сразу повернул к Киеву, полетел к саду князя Владимира. А в ту пору в саду гуляла молодая Забава Путятишна, князя Владимира племянница. Увидал змей княжну, кинулся на нее из-под облака, ухватил свои медные когти и унес в горы Сорочинские. В это время Добрыня слугу нашел, стал надевать дорожное платье и вдруг увидел в небе змея Горыныча, а в когтях его Забаву Путятишну. Запечалился, закручинился Добрыня, приехал домой нерадостен.
2: Ты чего, Добрынюшка, не весел сидишь?
1: Да ничего, матушка. Хочу поехать в Киев к князю Владимиру.
2: Вот еще придумал.
1: У него сегодня веселый пир.
2: Бог с ним, пусть пирует. Не езжай, Добрынюшка, к князю. Недоброе чует мое сердце.
1: Поеду, и все.
2: Хочешь, мы дома пир заведем.
1: Не отговаривай, матушка.
0: Не послушался Добрыня и поехал в Киев к князю Владимиру. Приехал, прошел в княжескую горницу. На пиру столы от кушаний ломятся. Стоят бочки меду сладкого, а гости не едят, не пьют, опустив головы, сидят.
1: Невеселый у вас пир, князь-батюшка.
5: Это верно. Верно, гости мои любимые. И княгине горько, и мне нерадостно. Унес проклятый змей Горыныч любимую нашу племянницу, Забаву Путятишну. Кто из вас съездит на гору Сорочинскую, отыщет княжну, освободит ее. Никто не поедет.
3: Так я не могу.
6: Змей не победить, змей страшный.
5: Кто же одолеет Горыныча?
7: Позволь мне, Владимир князь, спасти княжну.
5: Ты уверен в себе, Добрынюшка? Знай, не добудешь забавы путятишны, прикажу тебе голову отрубить.
7: Дозволь, князь.
5: В добрый путь.
7: Только сначала надо мне домой заехать, с матушкой увидеться.
5: Делай, как знаешь.
8: Приехал домой Добрынюшка, задумчивый, молчаливый. Вышла навстречу ему матушка.
2: Что с тобой, Добрынюшка? Что с тобой, сынок?
9: Ничего.
2: Нет. Говори, что на Перу случилось. Обидели тебя? Или чаркой обнесли? Или на худое место посадили?
9: Не обидели меня, и чаркой не обнесли. И место мне было по чину, по званию.
2: А чего же ты, Добрынюшка, голову повесил?
9: Вызвался я, матушка, сослужить службу, съездить на гору Сорочинскую, отыскать и добыть забаву путятишну. А ее змей Горыныч унес.
2: Ой, горе нам. Что ж теперь будет? Ну да ладно. Нечего плакать и печалиться. Этим делу не поможешь. А ты ложись-ка, Добрынюшка, спать поскорее. Набирайся силушки. Утро вечера мудренее. Завтра будем совет держать.
8: Лег Добрыня спать. Спит, храпит, что поток шумит. А мать спать не ложится, на лавку садится и плетет всю ночь из семи шелков плеточку, семихвосточку. Утром светом разбудила мать Добрыню Никитича.
2: Вставай, сынок, одевайся, обряжайся, иди в старую конюшню.
9: А что там?
2: Там в третьем стойле увидишь дедова коня Бурушку. Ты его к крыльцу приведи.
9: Сейчас приведу.
8: Пошел Добрыня в конюшню, вывел Бурушку, стал Бурушку седлать. Вышла матушка и подала сыну плеточку, семихвосточку.
2: Как приедешь, Добрыня, на гору Сорочинскую, змея Горыныча дома не случится.
9: Ха. А кто же будет там?
2: Там будут змееныши. Они будут Бурке ноги обвивать, а ты Бурку плеткой меж ушей хлещи. Станет Бурка подскакивать, с ног змеенышей отряхивать и всех притопчет.
8: Отломилась веточка от яблони, откатилось яблоко от яблоньки. Уезжал сын от родимой матушки на трудный и кровавый бой. Едет Добрыня при красном солнышке, едет при светлом месяце. Выехал на гору Сорочинскую, а на горе у змеиного логова кишмя кишат змееныши. Расправились с ними Добрыня и Бурушка. Все было так, как матушка сказывала. А Добрыня сошел с коня, взял в правую руку саблю острую, в левую богатырскую палицу и пошел к змеиным пещерам.
7: Змей Горыныч!
10: зачем, Добрыня? Слово нарушил, потоптал моих змеенышей.
4: Ох ты, змея проклятая! Разве я слово наше нарушил, обет сломал? Ты зачем летал, змей, к Киеву? Ты зачем унес забаву путятишну? Отдай мне княжну без боя!
10: Не отдам я забаву путятишну, я ее съем.
4: Ах так! Ну, берегись!
10: Бороться хочешь?
4: Да, хочу! Насмерть!
8: Бились они 3 дня и 3 ночи. Бил Добрыня и мечом, и плеткой.
4: Ну, конец твой пришел, змей.
10: Пощади, Добрыня!
4: Однажды пощадил, хватит. Долой голову! Вот так!
10: А у меня еще 2.
4: И вторую долой!
10: 3-ю не трогай, помилуй!
4: А, чтобы ты разорял добрых людей, чтобы ты честных людей губил? Нет же, отлетай, последняя голова!
8: Победил Добрыня змея Горыныча, отдохнул немного и пошел к змеиным пещерам, разбил медные двери, сорвал замки, зашел, а там добрых людей, видимо-невидимо.
4: Выходите все на вольный свет, разъезжайтесь все по своим местам, да вспоминайте русского богатыря.
11: Спасибо, Добрыня. Мы тебя помнить будем, русский богатырь.
12: Без тебя в нам сидеть всех в змеином плену.
11: Спасибо, Добрынюшка.
4: А вот и она. Здесь. Выходи, забава путятишна.
8: Освободил Добрыня забаву путятишну, накормил ее, напоил, потом сел на коня, посадил забаву впереди себя и в путь тронулся. А кругом народу и счету нет. Все Добрыни в пояс кланяются, за спасение благодарят. Выехал Добрыня в желтую степь, пришпорил коня и повез забаву путятишну к Киеву.

0: Вот так кончилась сказка про славного Добрыню Никитича. Мой маленький друг, рисовал ли ты когда-нибудь русских богатырей? Попробуй нарисовать Илью Муромца, Никиту Кожемяку, Добрыню Никитича. Рисуй, как они скачут на богатырских конях, как они борются за землю русскую, как они помогают всем добрым людям. Свои письма и рисунки присылай по адресу Москва, радио «Сказочнику». До свидания.
1: Вы слушали русскую народную сказку о Добрыне Никитиче и Змее Горыныче. В передаче участвовали народные артисты РСФСР Николай Литвинов и Вячеслав Невинный, заслуженные артисты РСФСР Степан Бубнов, артисты Раиса Градова, Антонида Ильина, Игорь Сомов, режиссер Лидия Портнова.
2: Сказка ФМ. Сергей Тимофеевич Аксаков. «Аленький цветочек». Сказка ключницы Пелагеи. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый купец, именитый человек. И много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны. И было у того купца три дочери, все три красавицы писанные, а меньшая лучше всех. И любил он дочерей своих больше всего своего богатства, жемчугов, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны, по той причине, что был он вдовец, и любить ему было некого. Любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее. Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за 39 земель в 39 царство, в 30 государство. И говорит он своим любезным дочерям:
3: «Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за 39 земель в 39 царство, 30 государство. И мало ли, много ли времени проезжу, не ведаю. И наказываю я вам жить без меня честно и смирно. Коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите. Даю я вам сроку думать на 3 дня, и тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется».
2: Думали они 3 дня и 3 ночи и пришли к своему родителю. И стал он их спрашивать, каких гостинцев они желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему первая:
4: «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов черного соболя, ни жемчуга рассыпного, а привези ты мне золотой венец из каменьев самоцветных, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от него светло в темную ночь, как среди дня белого».
2: Честной купец призадумался и сказал потом:
3: «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе такой венец. Знаю я за морем такого человека, который достанет его мне. Есть он у одной королевишны заморской, но и спрятан он в кладовой каменной. А и стоит та кладовая в каменной коре, глубиной на 3 сажени, за 3 дверьми железными, за 3 замками немецкими. Работа будет немалая, да для моей казны невозможного нет».
2: Поклонилась ему в ноги дочь средняя и говорит:
4: «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов соболя сибирского, ни ожерелья жемчуга особого, ни золота венца самоцветного, а привези ты мне зеркало из хрусталя восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную. Ой, чтоб смотреть в него, я не старилась, и красота моя девичья прибавлялась бы.
2: Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, да подлинно сказать не могу. Надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь любимую и говорит таковые слова.
3: «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая. Достану я тебе хрустальное зеркало. Есть оно у дочери короля персидского, молодой королевишны красоты несказанной, неописанной и негаданной. И схоронено то зеркало в терему каменном, высоком. И стоит терем тот на горе каменной вышиной в 300 сажень, за 7 дверьми железными, за 7 замками немецкими. И ведут к тому терему ступени 3000. И на каждой ступени стоит по воину персидскому. И день, и ночь с саблею наголо булатною. И ключи от тех дверей железных носит королевишна на поясе. Знаю я за морем такого человека, и достанет он мне такое зеркало. Потяжелее твоя работа, сестрицыной, да для моей казны невозможного нет».
2: Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит:
4: «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни зеркала хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого бы краше не было на белом свете».
2: Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, да подлинно сказать не могу. Надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь любимую и говорит таковые слова.
3: «Ну, задала ты мне работу потяжелее сестренных. Коли знаешь, что искать, то найти возможно. А как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек нехитро найти. Да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи».
2: И отпустил он дочерей своих хороших, пригожих, в терема девичьи. Стал он собираться в путь дороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь в дороженьку. Вот ездит честной купец по чужим странам заморским, по королевствам невиданным. Продает он свои товары втридорого, покупает чужие втридешево. Он меняет товар на товар и того лучше, садоплату и серебра да золота, а после золотой казной корабли нагружает да домой посылает. Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери. Венец с камнями самоцветными, от них светло в темную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостинец и для своей средней дочери. Зеркало хрустальное, а в нем видна вся красота поднебесная. И смотрясь в него, девичья красота не стареет, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для меньшой, любимой дочери. Аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете. Находил он в садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков. Такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Да никто ему слова не дает, что краше того цветка нет на белом свете. Да и сам он того не думает. Вот едет он путем дорогую со своими слугами верными по пескам сыпучим, по лесам дремучим. И откуда ни возьмись, налетели на него разбойники басурманские, турецкие да индейские. И увидя беду неминучую, бросает честной купец свои караваны богатые со прислугой верную и бежит в темные леса.
3: «Пусть меня растерзают звери лютые, чем попасться мне в руки разбойничьи поганые и доживать свой век в плену, в неволе!»
2: Бродит он по тому лесу дремучему, непроходимому, и чем дальше идет, тем дорога лучше становится. Словно деревья перед ним расступаются, а частые кусты раздвигаются. Смотрит назад, руки не просунуть. Смотрит направо, пни до колоды. Зайцу косому не проскочить. Смотрит налево, еще хуже того. Девица, честной купец, думает, не придумает, что с ним за чудо свершается. А сам все идет да идет. У него под ногами дорога торная. Идет он день от утра до вечера. Не слышит он реву зверинного, ни шипения змеиного, ни крику совинного, ни голоса птичьего. Будто около него все повымерло. Вот пришла и темная ночь. Кругом купца хоть глаз выколи, а у него под ногами светлехонько. Вот идет он до полуночи и видит впереди будто зарево.

0: начало почитай, как белый день, а не слышно шуму и треску пожарного. Выходит он на поляну широкую, и посредь той поляны широкой стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец королевский или царский. Весь в огне, в серебре и золоте, и в каменьях самоцветных. Весь горит и светит, даже тяжело на него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворены, и играет в нем музыка прекрасная, какой никогда он не слыхивал. Входит он на широкий двор, в ворота широкие, растворенные. Дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, устланный красным сукном, с перилами позолоченными. Вошел в горницу — нет никого. В другую, в третью — нет никого. В пятую, десятую — нет никого. А убранство везде царское, неслыханное и невиданное. Золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая. Дивится честной купец такому богатству несказанному, а более всего тому, что хозяина нет. Не только хозяина, и прислуги нет, а музыка играет, не умолкая. И подумал он про себя.
1: «Все хорошо, да есть нечего».
0: И вырос перед ним стол, убранный-разубранный. В посуде золотой да серебряной яства стоят сахарные, и вина заморские, и питья медовые. Сел он за стол без сомнения, напился, наелся досыта, потому что не ел сутки целые. Кушанье такое, что и сказать нельзя, того и гляди, что язык проглотишь. Встал он из-за стола, а поклониться некому, и сказать спасибо за хлеб, за соль тоже. Не успел он встать да оглянуться, а стола с кушаньем как не бывало, а музыка играет, не умолкая. Дивится честной купец такому чуду чудному и такому диву дивному, и ходит он по палатам изукрашенным и любуется, а сам думает.
1: «Хорошо б теперь соснуть да всхрапнуть».
0: И видит, стоит перед ним кровать резная из чистого золота, на ножках хрустальных, с пологом серебряным, с бахромою и кистями жемчужными. Пуховик на ней, как гора, лежит из пуха мягкого, лебяжьего. Дивится купец такому чуду новому. Ложится он на высокую кровать, задергивает полог серебряный и видит, что полог тот тонок и мягок, как будто шелковый. Стало в палате темно, точно в сумерки, и музыка играет, будто издали. И подумал он.
1: «Ах, кабы мне дочерей хоть во сне увидать!»
0: И заснул в ту же минуточку. Просыпается купец, а солнце уже взошло выше дерева стоячего. Проснулся купец, а сразу опомниться не может. Всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, хороших и пригожих. И видел он дочерей своих старших, старшую и среднюю, что они веселым веселехоньки, а печально одна, дочь меньшая, любимая, что у старшей и средней дочери есть женихи богатые, и что собираются они выйти замуж, не дождавшись его благословления отцовского. Меньшая же дочь, любимая, красавица писаная, о женихах и слышать не хочет, покуда не воротится ее родимый батюшка. И стало у него на душе и радостно, и нерадостно. Встал он со кровати высокой, платье ему все приготовлено, и фонтан воды бьет в чашу хрустальную. Он одевается, умывается, и уж новому чуду не дивится. Чай и кофе на столе стоят, а при них закуска сахарная. Помолившись Богу, он позавтракал и стал опять по палатам ходить, чтоб опять на них полюбоваться при свете солнышка красного. Все показалось ему лучше вчерашнего. Вот видит он в окна раскрытые, что вокруг дворца разведены сады диковинные и плодовитые, и цветут цветы красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогуляться. Сходит он по другой лестнице из мрамора зеленого, из малахита медного, с перилами позолоченными. Сходит прямо в сады зеленые. Гуляет он и любуется. На деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся. От взгляда на них

0: Слюнки текут, цветы растут, распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные. Птицы летают невиданные, словно по бархату зеленому и пунцовому, золотом и серебром выложены. Песни поют райские, фонтаны воды бьют высокие, голова запрокидывается, коль глядеть на вышину их приходится. И бегут, и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным. Ходит честной купец, девица, на такие диковинки глаза у него разбежались, и не знает он, на что смотреть и кого слушать. Ходил он так мало ли, много ли времени, неведомо. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. И вдруг видит он, на пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается. Подходит он к тому цветку, запах от цветка по всему саду точно струя бежит. Затряслись и руки, и ноги у купца, и возговорил он голосом радостным:
1: «Вот аленький цветочек, какого нет краше на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая».
0: И проговорив таковы слова, он подошел и сорвал аленький цветочек. В ту же минуту, безо всяких туч, блеснула молния и ударил гром. Индо-земля зашаталась под ногами. И вырос, как будто из земли, перед купцом зверь не зверь, человек не человек, а так какое-то чудище. Страшное и мохнатое, и заревел он голосом диким:
2: «Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный любимый цветок? Я хранил его более зеницы ока моего и всякий день утешался на него глядячи. А ты лишил меня всей утехи в моей жизни. Я хозяин дворца и сада. Я принял тебя как дорогого гостя и званного, накормил, напоил и спать уложил. А ты вот так заплатил за мое добро? Знай же свою участь горькою: умереть тебе за свою вину смертью безвременную».
0: И несчетное число голосов диких со всех сторон завопило:
2: «Умереть тебе за свою вину смертью безвременную».
0: У честного купца от страха зуб на зуб не попадал. Он оглянулся кругом и видит, что со всех сторон, из-под каждого дерева и кустика, из воды, из земли, лезет к нему сила нечистая и несметная. Все страшилища безобразные. Он упал на колени перед чудищем мохнатым и возговорил голосом жалобным:
1: «Ох ты, господин честной, зверь лесной, чудо морское! Как величать тебя, не знаю, не ведаю! Не погуби ты души моей христианской за мою придерзость безвинную! Не прикажи меня рубить и казнить, прикажи слово вымолвить! А есть у меня три дочери-красавицы, хорошие и пригожие! Обещал я им по гостинцу привезти. Старшей дочери самоцветный венец, средней дочери зеркало хрустальное, а меньшой дочери аленький цветочек, какого бы не было краше на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, а меньшой дочери гостинца отыскать не мог. Увидел я такой гостинец у тебя в саду, аленький цветочек, какого краше нет на белом свете. И подумал я, что такому хозяину, богатому, славному и могучему, Не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь, любимая. Каюсь я в своей вине перед твоим величеством. Ты прости мне неразумному и глупому. Отпусти меня к моим дочерям родимым и подари мне цветочек аленький для гостинца моей меньшой, любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, сколько потребуешь.
3: Раздался в лесу хохот, словно гром загремел. И возговорит купцу зверь лесной, чудо морское:
2: «Не надо мне твоей золотой казны, мне свою девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости, и разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие. Есть одно для тебя спасение. Я отпущу тебя домой невредимого, награжу казной несчетною, подарю цветочек аленький. Коли дашь ты мне слово честное купецкое и рукой своей подпишешься, что пришлешь вместо себя одну из дочерей своих, я обиды ей никакой не сделаю, а и будет она жить у меня в чести и приволье, как сам ты жил во дворце моем. Стало скучно мне жить одному, и хочу я получить себе товарища».
4: И упал купец на сыру землю, горючими слезами обливается. То взглянет он на зверя лесного, на чудо морское, то вспомнит он своих дочерей, хороших, пригожих, и оттого кричит истошным голосом. Больно страшен лесной зверь, чудо морское. Много времени честной купец убивался и слезами обливался. И заговорил он голосом жалобным:
1: «Господин честной, зверь лесной, чудо морское, а как мне быть, коли дочери мои хорошие и пригожие по своей воле не захотят ехать к тебе? Не связать же мне им руки и ноги, да насильно прислать? Да и каким путем до тебя доехать? Я ехал к тебе ровно 2 года, а по каким местам, по каким путям, я не ведаю».
4: Возговорил купцу зверь лесной, чудо морское:
2: «Не хочу я невольницы. Пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей волею и хотением. А коли дочери твои не поедут по своей воле и хотению, то сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать ко мне, не твоя беда. Дам я тебе перстень с руки моей. То наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает, в единое мгновение. Сроку тебе даю дома пробыть 3 дня и 3 ночи.
4: Думал, думал купец думу крепкую и придумал так:
1: «Лучше мне с дочерьми повидаться, дать им свое родительское благословение, и коли они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и воротиться к лесному зверю, чуду морскому».
4: Фальши у него на уме не было, а потому он рассказал, что у него было в мыслях. Зверь лесной, чудо морское, и без того его мысли знал. Видя его правду, он и записи с него заручной не взял, а снял со своей руки золотой перстень и подал его честному купцу. И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора. В ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верную. И привезли они казны и товаров втрое больше прежнего. Поднялся в доме шум и гвалт. Подскочили дочери из опялиц своих, а вышивали они серебром и золотом платки шелковые. Начали они отца целовать, миловать и разными ласковыми именами называть. И две старшие сестры лебезят больше младшей сестры. Видят они, что отец как-то нерадостен, и что есть у него на сердце печаль потаенная. Стали старшие дочери его допрашивать, не потерял ли он своего богатства великого. Меньшая же дочь о богатстве не думает, и говорит она своему родителю:
5: «Мне богатства твои не надобны, богатство дело наживное, а открой ты мне свое горе сердешное».
4: И возговорит тогда честной купец своим дочерям родимым, хорошим и пригожим:
2: «Не потерял я своего богатства великого, а нажил казны втрое в четверо. А есть у меня другая печаль, и скажу вам об ней завтра я. А сегодня будем веселитеся».
4: Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные. Доставал он старшей дочери золотой венец, золото аравийского, что на огне не горит, в воде не ржавеет, и украшен каменьями самоцветными. Достает гостинец средней дочери зеркало хрусталя восточного. Достает гостинец меньшой дочери золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости с ума сошли, унесли свои гостинцы в терема высокие, и там на просторе ими досыта потешались. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась вся и заплакала, точно в сердце ее что ужалило. И говорит ей отец:
2: «Что же, дочь моя милая, любимая, не берешь ты своего цветка желанного? Краша его нет на белом свете».
4: Взяла дочь меньшая цветочек аленький, будто нехотя, целует руки отчие, а сама плачет горючими слезами. Скоро прибежали дочери старшие. Попытали они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели все они за столы дубовые, за скатерти бранные, за явства сахарные, за питья медовые. Стали есть, пить, прохлаждаться, ласковыми речами утешаться. Вечером гости понаехали, и стал дом у купца полнёхонек дорогих гостей, сородников, угодников да прихлебателей. До полуночи беседа продолжалась, и таков был вечерний пир, каких честной купец у себя в дому не видывал. И откуда что бралось, не мог догадаться он. Да и все дивились и посуде золотой серебряной, и кушаньем диковинным, каких никогда в доме не видели. Заутро позвал к себе купец старшую дочь. Рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому. Старшая дочь наотрез отказалась и говорит:
5: «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек».
4: Позвал честной купец к себе другую дочь, среднюю. Рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому. Средняя дочь наотрез отказалась и говорит:
5: «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек».
4: Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все рассказывать, все от слова до слова. И не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала:
5: Благослови меня, государь мой, батюшка родимый. Я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя».
4: Залился слезами честной купец, обнял он свою меньшую дочь любимую и говорит ей таковые слова:
2: «Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая, да будет над тобою мое благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютой и по доброй воле своей и хотению идешь на житье противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве великом. Да где тот дворец? Никто не знает, не ведает, и нет к нему дороги ни конному, ни пешему, ни зверю прыгучему, ни птице перелетной. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе от нас и подавно. И как мне доживать мой горький век, лица твоего не видя и ласковых речей твоих не слыша? Расстаюсь я с тобой навеки вечны, будто тебя живую в землю хороню».
4: И говорит отцу дочь меньшая, любимая:
5: «Не плачь, не тоскуй, государь мой, батюшка родимый. Житье мое будет богатое, привольное. Зверя лесного, чуда морского я не испугаюся. Буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую. А может, он надо мной и сжалится? Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую. Может, Бог даст, я и вернусь к тебе».
4: Плачет, рыдает честной купец, словами этими не утешается. Прибегают сестры старшие, большая и средняя. Подняли плач по всему дому. Больно им жалко меньшой сестры любимой. А меньшая сестра и виду печального не кажет. Не плачет, не охает, и в дальний путь неведомый собирается. Прошел третий день и третья ночь. Пришла пора расставаться честному купцу с дочерью меньшою, любимую. Он целует ее, горючими слезами обливается и кладет на нее крестное благословление свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чуда морского, из ларца кованого. Надевает перстень на правый мизинец меньшой, любимой дочери, и не стало ее в ту же минуточку со всеми ее пожитками. Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда морского, в палатах высоких, каменных, на кровати из резного золота с оножками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытым золотой простынью. Словно она из места не сходила, словно она целый век тут жила, словно легла почивать, да проснулась. Заиграла музыка прекрасная, какой она отродясь не слышала. Встала она со постели пуховой и видит, что все пожитки раскладены и расставлены на столах зеленых, малахита медного, и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоит. И что в той палате много добра всякого. Есть на чем посидеть, полежать, есть во что приодеться, есть во что посмотреться. И одна стена вся зеркальная, а другая стена золоченная, а третья стена вся серебряная, а четвертая стена из кости слоновой и мамонтовой, самоцветными яхонтами вся разубранная. И подумала она:
5: «Должно быть, это моя опочивальня».
4: Захотелось ей смотреть весь дворец, и пошла она осматривать все его высокие палаты. И ходила она немало времени, на все диковинки любуясь. Одна палата была краше другой, и все краше того, как рассказывал честной купец, государь ее батюшка родимый. Взяла она из кувшина золоченного любимый цветочек аленький. Сошла она в зеленые сады, и запели ей птицы свои песни райские, а деревья, кусты и цветы замахали своими верхушками и ровно перед ней преклонились. Выше забили фонтаны воды и громче зашумели.

0: Мели ключи родниковые. И нашла она то место высокое, на котором сорвал честной купец цветочек аленький. И вынула она цветочек из кувшина золоченного и хотела посадить на место прежнее. Но сам он вылетел из рук ее и прирос к стеблю прежнему и расцвел краше прежнего. Подивилась она такому чуду чудному, диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому, заветному, и пошла назад в палаты свои дворцовые. И в одной из них стоит стол накрыт. И только она подумала:
1: «Видно, зверь лесной чудо морское на меня не гневается, и будет он ко мне, господин, милостивый».
0: Как на белой мраморной стене появились словеса огненные:
2: «Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охотою».
0: Прочитала она словеса огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда не бывало там. И пришло ей в голову написать письмо к своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумать, как видит она, перед нею бумага лежит и золотое перо со чернильницей. Пишет она письмо к своему батюшке родимому и сестрицам своим любезным:
1: «Не плачьте обо мне, не горюйте. Я живу во дворце у зверя лесного, чудо морского, как королевишна. Самого его не вижу и не слышу. А пишет он ко мне на стене беломраморной словесами огненными. И знает он все, что у меня на уме, и в ту же минуту все исполняет. И не хочет он называться господином моим, а меня называет госпожой своей».
0: Не успела она письмо написать и печатью припечатать, как пропало письмо из рук ее, словно его тут и не было. Заиграла музыка пуще прежнего. На столе явились яства сахарные, питья медвенные, вся посуда из золота червонного. Села она за стол веселехонько, хотя сроду не обедала одна денешенька. Ела она, пила, прохлаждалась, музыку и забавлялась. После обеда она опочивать легла. Заиграла музыка потише и подальше, чтоб ей спать не мешать. После сна встала она веселешенько и пошла опять гулять по садам зеленым. Потому что не успела она до обеда обойти и половины их, наглядеться на все их диковинки. Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонялись. А спелые плоды, груши, персики и наливные яблочки сами в рот лезли. Походив время немалое, вплоть до вечера, воротилась она во свои палаты высокие. И видит она, стол накрыт. И на столе яства стоят сахарные и питья медвяные. И все отменные. После ужина вошла она в ту палату беломраморную, где читала она на стене слова огненные. И видит она на той же стене опять надпись горящую:
2: «Довольна ли госпожа моя своими садами и палатами, угощением и прислугою?»
0: И сказала голосом радостным молодая дочь купецкая, красавица писаная:
1: «Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостивый. Я против воли твоей никогда ничего не сделаю. Благодарю тебя за все твое угощение. Лучше твоих палат высоких и твоих зеленых садов не найти на белом свете. То и как же мне довольную не быть? Я отродясь таких чудес не видывала. Я от такого дива еще в себя не приду. Только и боюсь я почивать одна. Во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой».
0: Появились на стене слова огненные:
2: «Не бойся, моя госпожа прекрасная, не будешь ты почивать одна. дожидается тебя твоя.

0: девушка сенная, верная и любимая. И много в палатах душ человеческих, а только ты их не видишь и не слышишь. И все они вместе со мною берегут себя и день, и ночь. Не дадим мы на тебя ветру дуть, не дадим и пылинки сесть.
1: И пошла почивать в опочивальню свою молодая дочь купеческая, красавица писаная, и видит. Стоит у кровати ее девушка сенная, верная и любимая. И стоит она чуть от страха жива. И обрадовалась она госпоже своей, и целует она ее руки белые, обнимает ее ноги резвые. Госпожа была ей также рада, принялась ее расспрашивать про батюшку родимого, про сестриц своих старших и про всю свою прислугу девичью. После того принялась сама рассказывать, что с нею за это время приключилось. Так и не спали они до белой зари. Так и стала жить да поживать молодая дочь купеческая, красавица писаная. Всякий день ей готовы были наряды новые, богатые, и убранства такие, что цены им нет. Ни в сказке сказать, ни пером написать. Всякий день угощения и веселья новые, отменные. Катание, гуляние с музыкою, на колесницах без коней и упряжи по темным лесам. А те леса перед ней расступались и дорогу давали широкую, широкую и гладкую. И стала она рукоделиями заниматься, рукоделиями девичьими, вышивать платки серебром и золотом и делать бахромы частым жемчугом. Стала посылать подарки батюшке родимому, а самый богатый платок подарила своему хозяину ласковому, лесному зверю, чуду морскому. Стала она день ото дня чаще ходить в залу беломраморную, говорить речи ласковые своему хозяину милостивому и читать на стене его ответы и приветы словами огненными. Мало ли, много ли того времени прошло, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь купеческая, красавица писаная. Ничему она уже не дивится, ничего не пугается. Служат ей слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней катают, музыку играют и все ее повеления исполняют. И возлюбила она своего господина милостивого день ото дня, и видела она, что недаром зовет ее госпожой своей, и что любит он ее пуще самого себя. И захотелось ей его голоса послушать, захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату беломраморную, не читая слов огненных. Стала она его о том молить и просить, да зверь лесной, чудо морское, не скоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается. Упросила, умолила она своего хозяина ласкового, и не мог он ей супротивным быть. И написал он ей в последний раз на стене беломраморной словами огненными:
0: «Приходи сегодня в зеленый сад, сядь в свою беседку любимую, листья ветками, цветами заплетенную, и скажи так: говори со мной, мой верный раб».
1: И немного времени спустя побежала молодая дочь купецкая, красавица писаная, в сады зеленые. Вошла в беседку свою любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и села на скамью парчевую. И говорит она, задыхаясь, ибо бьется сердечко у ней, как у пташки пойманной:
2: «Не бойся ты, господин мой добрый, ласковый, испугать меня своим голосом. После всех твоих милостей не убоюсь я и рева звериного. Говори со мной и не бойся ничего».
1: И услышала она, будто кто-то вздохнул за беседкой, и раздался голос страшный, дикий, язычный, хриплый, сиплый. Да и то говорил он еще в полголоса. Вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писаная, услыхав голос зверя лесного, чуда морского. только со страхом со своим совладала, и виду, что испугалась, не показала. И скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные, стала слушать она и заслушалась, и стало у ней на сердце радостно. С той поры, с того времечка, пошли у них разговоры, почитай, целый день. В зеленом саду на гуляниях, в темных лесах на катаниях и во всех палатах высоких. Только спросит молодая дочь купецкая, красавица писаная:
2: «Здесь ли ты, мой добрый любимый господин?»
1: Отвечает лесной зверь чудо морское:
3: «Здесь, госпожа моя прекрасная, твой верный раб, неизменный друг».
1: И не пугается она его голоса дикого и страшного, и идут у них речи ласковые, и конца им нет. Прошло мало ли, много ли времени, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Захотелось молодой дочери купецкой, красавице писаной, увидеть своими глазами зверя лесного, чудо морское. И стала она его о том просить и молить. Долго он на то не соглашался, испугать ее опасался. Да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Не только люди, звери дикие его устрашались и в свои берлоги разбегались. И говорит зверь лесной, чудо морское, такие слова:
3: «Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, красавица ненаглядная, чтобы показал я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. Голосу моему привыкла ты. Мы живем с тобой в дружбе, в согласии друг с другом. Почитай, не разлучаемся. И любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанно. А увидя меня страшного и противного, возненавидишь ты меня несчастного. Прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски».
1: Не слушала таких речей молодая купеческая дочь, красавица писаная, и стала молить пуще прежнего, клясться, что никакого на свете страшилища не испугается, и что не разлюбит она своего господина милостивого, и говорит ему:
2: «Если ты стар человек, будь мне дедушка. Если средних лет, будь мне дядюшка. Если же молод ты, будь мне названный брат. И пока я жива, будь мне сердечный друг».
1: Долго-долго лесной зверь чудо морское не поддавался на такие слова. Да не мог просьбам и слезам своей красавицы он противиться. И сказал наконец:
3: «Не могу я тебе противиться по той причине, что люблю тебя пуще самого себя. Исполню я твое желание, хотя знаю, что погублю мое счастье и умру смертью безвременной. Приходи в зеленый сад в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи: покажись мне, верный друг, и покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. А коли станет невмоготу тебе больше у меня оставаться, не хочу я твоей неволи и муки вечной. Ты найдешь в спальне своей у себя под подушкой мой золотой перстень. Надень его на правый мизинец, и очутишься ты у батюшки родимого. И ничего обо мне никогда не услышишь.
1: Не убоялась, не устрашилась, крепко на себя понадеялась молодая дочь купецкая, красавица писаная. Не мешкая ни минуточки, пошла она во зеленый сад дожидаться часу названного. И когда пришли сумерки серые, спустилась за лес солнышко красное. Проговорила она: «Покажись мне, мой верный друг!» И показался ей издали зверь лесной, чудо морское. Он прошел только поперек дороги и пропал в частых кустах. И не взвидела света молодая дочь купецкая, красавица писаная, всплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Страшен был зверь лесной, чудо морское. Руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные. Спереди, сзади горбы великие, верблюжие. Весь мохнатый отверху донесу. Изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза большие, совинные. Опамятовалась молодая дочь купецкая, красавица писаная, и слышит: плачет кто-то возле нее, горючими слезами обливается и говорит голосом жалостным:
3: «Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная! Не видать мне больше твоего лица распрекрасного! Не захочешь ты меня даже слышать, и пришло мне время умереть смертью безвременной».
1: И стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим и со своим сердцем робким девичьим, и заговорила голосом твердым:
2: «Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый. Не испугаюсь я больше твоего вида страшного. Не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей. Покажись мне теперь же в своем виде давешнем. Я только в первый раз испугалась».
1: Показался ей лесной зверь, чудо морское, в своем виде страшном, противном, безобразном. Только близко подойти к ней не осмелился, сколько она ни звала его. Гуляли они до ночи темной и вели беседы прежние, ласковые и разумные, и не чуяла никакого страха молодая дочь купецкая, красавица писаная. На другой день увидала она зверя лесного, чудо морское, при свете солнышка красного. И хотя сначала, разглядя его, испугалась, а виду не показала. И скоро страх ее совсем прошел. Тут пошли у них беседы пуще прежнего. День-деньской они не разлучались, за обедом и ужином явствами сахарными насыщались, питьями медовыми прохлаждались, гуляли по зеленым садам, без коней катались по темным лесам. И прошло тому немало времени. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Вот однажды и привиделось во сне молодой купеческой дочери, что батюшка ее нездоров лежит. И пала на нее тоска неизбывная, и увидал ее в той тоске и слезах зверь лесной, чудо морское. И сильно закручинился, и стал спрашивать, отчего она в тоске и в слезах. Рассказала она ему свой недобрый сон и стала просить у него позволения повидать своего батюшку родимого и сестриц своих любезных. И сказал ей зверь лесной, чудо морское:
3: «И зачем тебе мое позволение? Золотой перстень мой у тебя лежит. Надень его на правый мизинец, и очутишься в доме у батюшки родимого. Оставайся у него, пока не соскучишься. Вот только что я скажу тебе. Коли ты ровно через 3 дня и 3 ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете. И умру я тою же минутою по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу.
1: Стала она заверять словами заветными и клятвами, что ровно за час до 3 дней и 3 ночей вернется в палаты его высокие. Простилась она с хозяином своим ласковым и милостивым, надела на правый мизинец золотой перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Идет она на высокое крыльцо его палат каменных. Набежала к ней прислуга дворовая, подняли шум и крик. Прибежали сестрицы любезные, и, увидевши ее, диву дались красоте ее девичьей и ее наряду царскому. Подхватили ее под руки белые и повели к батюшке родимому. А батюшка нездоров лежал, нездоров и нерадостен. День и ночь ее вспоминал он, горючими слезами обливался. И ожил он от радости, увидев свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую. И удивился он красоте ее девичьей, ее наряду царскому. Долго они целовались, миловались, да ласковыми речами утешались. Рассказала она своему батюшке родимому и своим сестрам старшим про свое житье-бытье у зверя лесного, чудо морского, все от слова до слова, никакой крохи не скрывая. И развеселился честной купец ее житью богатому, царскому, королевскому. И удивился, как это она привыкла смотреть на своего хозяина страшного, ибо сам он, об нем вспоминая, от страха дрожал. Сестрам же старшим, слушавшим про богатство несметной меньшой сестры и про власть ее царскую над своим господином, словно над рабом своим, очень завистно стало. День проходит, как единый час, другой день проходит, как минуточка. А на третий день стали уговаривать меньшую сестру сестры старшие, чтобы не ворочалась она к зверю лесному, чуду морскому.
2: «Пусть околеет, туда и дорога ему!»
1: И прогневалась на сестер старших дорогая гостья, меньшая сестра, и сказала им:
2: «Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую, несказанную, заплачу его смертью лютою, то не буду я стоить того, чтобы мне на белом свете жить. И стоит меня тогда отдать диким зверям на растерзание».
1: И отец ее, честной купец, похвалил ее за такие речи хорошие. И было положено, чтобы до срока ровно за час воротилась она к зверю лесному, чуду морскому, дочь хорошая, пригожая, меньшая, любимая. А сестрам-то в досаду было. И задумали они дело хитрое и недоброе. Взяли они, да все часы в доме на час назад переставили. И не ведал того честной купец и вся его прислуга. И когда пришел настоящий час, стало у молодой купецкой дочери, красавицы писаной, сердце болеть и щемить. И смотрит она то и дело на часы отцовские, аглицкие, немецкие, а все рано ей пускаться в дальний путь. А сестры с ней разговаривают, о том о сём расспрашивают, да задерживают. Однако сердце ее не вытерпело. Простилась дочь меньшая, любимая, красавица писанная, со честным купцом, батюшкой родимым, приняла от него благословление родительское, простилась с сестрами старшими, любезными, с прислугою верную, челядью дворовой, и, не дождавшись единой минуточки до часа назначенного, надела золотой перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, во палатах высоких зверя лесного, чудо морского. И закричала она громким голосом:
2: «Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного, на целый час и 1 минуточку».
1: Ни ответа, ни привета не было. Тишина стояла мертвая. В зеленых садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и не шумели ключи родниковые. не играла музыка во палатах высоких. Дрогнуло сердечко у купеческой дочери, красавицы писаной. Почуяла она недоброе. Обежала она палаты высокие и сады зеленые, и все звала громким голосом своего хозяина доброго. Нет нигде ни ответа, ни привета, и никакого гласа послушания. Побежала она на пригорок муравчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек аленький. И видит она, что лесной зверь, чудо морское, лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И показалось ей, что заснул он, ее дожидаючись, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихонечку дочь купецкая, красавица писаная. Он не слышит. Принялась будить покрепче, схватила его за лапу мохнатую и видит, что зверь лесной, чудо морское, без дыхания, мертв лежит. Помутились ее очи ясные, подкосились ноги резвые. Пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила истошным голосом.
2: Мой сердечный друг, я люблю тебя, как жениха желанного.
1: И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон. Ударила громова стрела каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени лежала она без памяти, не ведаю. Только очнувшись, видит она себя в палате высокой, беломраморной. Сидит она на золотом престоле с окаменьями драгоценными и обнимает ее принц молодой, красавец писанный. На голове его корона царская. Перед ним стоит отец с сестрами, а кругом на коленях стоит свита великая. Все одеты в парчах золотых, серебряных. И возговорит к ней молодой принц, красавец писаный, на голове с короною царскую. «Полюбила ты меня, краснодевица ненаглядная, за мою добрую душу и любовь к тебе в образе чудища безобразного. Полюби же меня теперь в образе человеческом. Будь моей невестой желанною». Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, и украла меня малолетнего, обратила меня в чудище страшное, и наложила она заклятие, чтобы жить мне в виде безобразном, противном и страшном для человека и для всякой твари Божией, пока не найдется краснодевица, что полюбит меня в образе страшилища и пожелает быть моей женой законною. И тогда колдовство все закончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим. И жил я страшилищем и пугалом ровно 30 лет. И завлекал я в мой дворец заколдованный 11 девиц красных. Ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты была 12-я, и ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную. И будешь ты зато женой короля славного, королевою в царстве могучем. Тогда все тому подивились, свита до земли преклонились. Честный купец дал свое благословление дочери меньшой любимой и молодому принцу-королевичу. И поздравили жениха с невестою сестры старшие, завистные, и все слуги верные, и бояре великие, и кавалеры ратные. И немало немедля принялись веселым пирком да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать. Я сам там был, мед пиво пил, по усам текло, да в рот не попало.

Это было давно, в те незапамятные времена, когда принцы во что бы то ни стало хотели настоять на своем, и бедные их родители, короли и королевы, спешили исполнять их желания. Особенно упрямы были принцы, когда задумывали жениться. Вы, конечно, помните историю Золушки. Чтобы отыскать девушку, которой подошла бы туфелька, оброненная на балу, принц поднял на ноги все королевство. Сам король примерял эту туфельку многим девушкам. Но тот принц, как известно, выбрал себе в жены простую, бедную девушку. А вот у принца, про которого я собираюсь вам рассказать, оказалась своя причуда. Пусть королевство, в котором правили его отец и мать, было совсем маленькое, и слуг во дворце можно было пересчитать по пальцам, принц все равно не желал ударить лицом в грязь. Он хотел взять себе в жены принцессу, да непременно настоящую. Уже целый год путешествовал он по разным странам в поисках невесты, и его родители, король и королева, никак не могли дождаться, когда он, наконец, вернется.

0: Вы помните, какое сегодня число?
1: Какое?
0: 13 октября.
1: Ну и что?
0: А то, что сегодня ровно год, как принц уехал из дому.
1: Ровно год. Помню.
0: А вы не забыли, что он обещал?
1: Что? Ах, да, он обещал.
0: Вот вы всегда так. Не помните, что обещал ваш единственный сын? Можно подумать, что у вас 10 сыновей, и каждый дал по 10 обещаний.
1: Да как же, я помню, он обещал...
0: Что?
1: Он обещал, что...
0: Ну ладно, так и быть, напомню вам. Он обещал, что вернется ровно через год, что бы ни случилось.
1: Вот это я и хотел сказать. Вот.
0: Как вы думаете, он не забыл свое обещание?
1: Думаю, что не забыл. Принц никогда не...

0: дело?
1: Ваше Величество, карета, которую вы видели, свернула на повороте дороги и поехала в сторону от дворца.
0: Значит, не он.
2: Я тоже думал, что не он.
0: Тоже. А бывают у вас какие-нибудь самостоятельные мысли, которые возникают, так сказать, без посторонней помощи?
2: А что же, бывают. Ну, вообще-то я всегда доверялся вам. Как вы подумаете, так я и сделаю. Разве вам это не нравится?
0: Нравится. Иначе мы бы и жить вместе не могли. Нравится, но не всегда.
2: А, по-моему, нам обоим так удобно. Я считаю, что...
0: Погодите. Я слышу, кто-то едет сюда. Сюда. Это он, конечно. Там вдалеке две кареты. В одной он, в другой невеста. Нет, они в первой, а слуги во второй. Капельмейстер, играйте марш!

0: дело? Почему перестали играть?
1: Ваше Величество, кареты повернули к лесу.
0: К лесу? Да, да, я же и сама вижу.
2: Опять не он. Не надо торопиться. Пусть сначала подъедет к воротам дворца, тогда и приказывайте играть. А то все прохожие, проезжие будут смеяться, что мы встречаем их по-королевски. Это неудобно.
0: У вас все недостойно и неудобно. А мое сердце чувствует, что принц сегодня приедет. Ах, если бы не сомнение.
2: Я тоже чувствую. Чувствую, что приедет.
0: Тоже, тоже. Он не мог забыть свое обещание. Он же знает, как я волнуюсь.

0: заждались.
1: Король и королева потеряли покой.
0: Ну, слава богу, вы здесь.
2: Как обещал, ровно через год.
0: Ну да, я тебя обниму.
1: И я, здравствуй, сын мой.
0: А ты один?
2: Да, один. Идемте, сейчас все расскажу.

0: Принц вернулся домой невеселый. Он объехал весь свет и так и не нашел себе невесты. Принцесс-то было много, да как узнать, настоящие они или нет? С тех пор он совсем загоревал. Уж очень ему хотелось жениться на настоящей принцессе. Король и королева только и говорили, что о его настроении. Вы его давно видели?
1: Только что.
0: И что он делает?
1: Грустит.
0: А откуда вы знаете?
1: Что же, я сама не вижу. Сидит у окна, держит в руках раскрытую книжку, а сам не смотрит ни в книгу, ни в окно.
0: А куда же?
1: Уставился в одну точку, и все.
0: Мечтает.
1: Наверное, мечтает о ней. А то вдруг запоет. Слышите?
2: У всех принцесс гостей.

0: так можно, не понимаю. Объехать весь свет и не найти себе невесту. Сколько принцесс ему показывали? Ну, что вы зарядили повторять за мной?
1: Думаете, так легко определить, настоящая принцесса или нет? Думаете, просто, да?
0: Я бы уж определила. Я бы знала, как.
1: Вы бы. Для этого надо прожить столько, сколько мы прожили. А в молодости откуда знаешь, настоящую тебе подсовывает принцессу или нет? Все равно ошибешься.
0: Как так все равно ошибешься? Вы-то не ошиблись?
1: Нет, я не ошибся. Я женился на самой настоящей принцессе. Так вот я не помню, кто мне помог узнать, что она настоящая. Папа, мама, бабушка или дедушка?
0: Дедушка. Я вашего дедушку и в глаза не видела.
1: Тогда, наверное, бабушка.
0: А бабушка ваша умерла до смерти дедушки лет за 20. Все забыли.
1: Тогда совсем не помню. Но кто-то помог, это точно. Сам бы я ни за что не угадал, что вы настоящая.

Так они и коротали дни и вечера. Король с королевой в своих покоях, а принц в своих. Всем во дворце было очень грустно от того, что король и королева старятся, а принц тоскует один, хотя ему уже пришла пора жениться. Однажды вечером поднялась сильная буря. Засверкала молния, загремел гром, а дождь полил, как

0: слышу, кто-то стучит в ворота.
1: Возможно, что вы правы.
0: Слышите?
1: Слышу. То есть, слышу, что вы слышите.
0: Поздно. Уже никого не добудешься. Докиньте плащ и пойдите откройте.
1: Да-да, я сейчас пойду. Открою. Иду. Сейчас я. Кто здесь?
2: Будьте добры. Откройте, пожалуйста. Я принцесса.
1: Принцесса?
3: Не может быть. У нее такой жалкий вид.
2: О, поверьте, я самая настоящая принцесса. Вот если бы не этот противный дождь...
1: Одну минуточку, открываю.
4: Да, у ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого она была похожа. Вода ручьями стекала с ее волос, из платья прямо на туфельки. Неизвестно, как она сюда попала, кто сопровождал ее и куда она держала путь. Ну, король, как всегда, нашел, что спрашивать об этом неудобно, и повел девушку прямо к королеве.
1: Вот кто наш гость.
0: Ах, милочка, как вы промокли! Ужасно! Надо поскорее напоить ее чаем и уложить спать.
1: Эта девушка уверяет, что она принцесса.
0: Ну, это мы увидим.
2: Вы что-то сказали?
0: Нет, это я так, сама с собой.
2: Я в таком виде. Дождь, молния. Я думала, что я погибну. Спасибо, что вы меня сразу впустили. Я принцесса и еду...
0: Ну, зачем же так много раз повторять одно и то же? Король, я пойду распоряжусь насчет чая и постели, а вы займите пока принцессу.
1: Я
0: сейчас вернусь. Принц!
5: Я здесь. И уже видел ее в щелку двери и все слышал. Она... Чудо, как хороша. Даже в этом намокшем платье и с растрепанными волосами. Но если она не настоящая принцесса, я на ней не женюсь.
0: Ты чудак.
5: Чудак, не чудак. Но это для меня самое главное.
0: Нет, конечно. Конечно, и я могу дать согласие на брак только в том случае, если она настоящая. К утру все узнаем.
4: Королева пошла в спальню, сбросила с кровати все тюфяки и подушки и положила на голые доски горошину. Обыкновенную горошину. А потом накрыла горошину 20 тюфяками, да еще 20 перинами из гагачьего пуха. В эту постель и уложили принцессу спать.

0: Она, должно быть, уже проснулась. Я пойду посмотрю.
1: Вы войдите, а мы с принцем подождем вас за дверью.
2: Да, да, подождем. Я очень волнуюсь.
0: Можно?
3: Да-да, войдите.
0: Доброе утро, милые гости. Ну, как вы спали?

0: Неужели? Почему же?
1: Ой, Бог знает, что за постель у меня была. Мне казалось, что я лежу на булыжниках.

0: Маруся, вы слышали?
1: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Да, она в самом деле настоящая принцесса.
1: Почувствовать маленькую горошину сквозь 20 тюфяков и 20 перин.
0: Только настоящая принцесса может быть такой неженкой.
2: Мама, папа, я счастлив. Я женюсь на ней, она настоящая принцесса.
0: Но ты забыл, кажется, спросить принцессу, пойдет ли она за тебя замуж.
2: Забыл. Я так увлекся, я потерял голову, когда понял, что она настоящая принцесса. Милая принцесса, я прошу вас, будьте моей женой.
3: Какая странная случайность. Меня застигла непогода, я заночевала здесь, и вот теперь, оказывается, нахожу здесь свою судьбу. Я согласна, принц, быть вашей женой.
2: Это и моя судьба, настоящая принцесса.

целыми днями буду я с вами.

И принц женился. Теперь он был уверен, что берет за себя настоящую принцессу. А горошину отправили в музей. Там она и до сих пор лежит, если только кто-нибудь не взял ее. Да, вот какие дела бывают на свете.

0: пузырь и соломинка. Русская народная сказка.
1: Жили-были пузырь, соломинка и лапоть. Жили не то жили, друзьями были.
2: Здравствуй, соломинка. Здравствуй, лапоть.
3: И тебя приветствую, пузырь. Лапоть, привет.
4: Здорово, соседушки. Как поживаете?
1: Такие они были дружные, что все дела вместе делали. Друг другу помогали. Когда втроем за дело берешься, все быстрее и лучше получается.
3: Лапоть, пузырь, помогите мне воды для огорода из колодца натаскать, пожалуйста.
2: Соломинка, лапоть, мне помощь нужна. Крышу дома крыть. Придете сегодня?
4: Пузырь, соломинка, айда в лес. Дрова пилить, да к зиме готовиться.
1: Пошли они в лес дрова рубить. Дошли до реки и не знают, как перейти через реку. Лапоть и говорит пузырю:
4: «Пузырь, давай на тебе переплывем».
3: «Переплывем».
2: «Нет, лапоть, пусть лучше соломинка перетянется с берега на берег».
3: «Ой».
2: «Да, соломинка перекинется, а мы по ней перейдем».
4: «Перейдем».
3: «Ну ладно, давайте попробуем».
1: Соломинка перетянулась с берега на берег.
4: Ну что, готова? Крепко держишься?
3: Готова. Страшно что-то. Ты поаккуратней.
2: Да ладно тебе. Иди уже, лапоть. А потом я.
4: Ну, я пошел.
1: Лапоть пошел по соломинке. Она и переломилась.
3: Ой!
4: Ай! Ай!
1: Лапоть упал в воду.
2: Ну вы даете.
4: Эй!

0: А пузырь хохотал, хохотал и лопнул.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. Снегурочка. Русская народная сказка.
2: Жили-были старик со старухой. Жили ладно, дружно. Все бы хорошо, да одно горе. Детей у них не было. Вот пришла зима снежная. Намело сугробов до пояса. Высыпали ребятишки на улицу поиграть. А старик со старухой на них из окна глядят, да про свое горе думают.
3: «А что, старуха?»
2: — говорит старик.
3: «Давай мы себе из снега дочку сделаем».
4: «Давай»,
2: — говорит старуха. Надел старик шапку, вышли они на огород и принялись дочку из снега лепить. Скатали они снежный ком, ручки, ножки приладили, сверху снежную голову приставили. Вылепил старик носик, рот, подбородок. Глядь, а у Снегурочки губы порозовели, глазки открылись. Смотрит она на стариков и улыбается. Потом закивала головкой, зашевелила ручками-ножками, стряхнула с себя снег и вышла из сугроба живая девочка. Обрадовались старики, привели ее в избу.

0: нравится. Сама беленькая, точно снег, коса русая до пояса, только румянца нет вовсе. Не нарадуются старики на дочку, души в ней не чают. Растет дочка и умная, и смышленая, и веселая, со всеми ласковая, приветливая. И работа у Снегурочки в руках спорится, а песню запоет, заслушаешься. Прошла зима. Начало пригревать весеннее солнышко. Зазеленела трава на проталинах, запели жаворонки. А Снегурочка вдруг запечалилась.
1: «Что с тобой, дочка? Что ты такая невеселая стала? Не заболела ли?»
0: — спрашивает старик.
2: «Ничего, батюшка, ничего, матушка. Я здорова».
0: Вот и последний снег растаял. Зацвели цветы на лугах, птицы прилетели. А Снегурочка день ото дня все печальнее, все молчаливее становится, от солнца прячется. Все бы ей тень да холодок, а еще лучше дождичек. Раз надвинулась черная туча, посыпался крупный град. Обрадовалась Снегурочка граду, точно жемчугу перекатному. А как снова выглянуло солнышко и град растаял, Снегурочка заплакала. Да так горько, словно сестра по родному брату. За весной лето пришло. Собрались девушки на гулянье в рощу. Зовут Снегурочку.
3: «Идем с нами, Снегурочка, в лес гулять, песни петь, плясать».
0: Не хотелось Снегурочке в лес идти, да старуха ее уговорила.
2: «Поди, дочка, повеселись с подружками».
0: Пришли девушки со Снегурочкой в лес. Стали цветы собирать, венки плести, песни петь, хороводы водить. Только одной Снегурочке по-прежнему не весело. А как свечерело, набрали они хворосту, разложили костер и давай все друг за дружкой через огонь прыгать. Позади всех и Снегурочка встала. Побежала она в свой черед за подружками, прыгнула над огнем и вдруг растаяла, обратилась в белое облачко. Поднялось облачко высоко и пропало в небе. Только и услышали подружки, как позади простонало что-то жалобно. Обернулись они, а Снегурочки нет. Стали они звать ее.
3: «Ау! Ау! Снегурочка!»
0: Только эхо им в лесу и откликнулось.

0: Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Русская народная сказка.
1: Жили-были старик со старухой. У них была дочка Аленушка да сынок Иванушка. Старик со старухой умерли. Остались Аленушка да Иванушка одни-одинешеньки. Пошла Аленушка на работу и братца с собой взяла. Идут они по дальнему пути, по широкому полю. И захотелось Иванушке пить.
2: «Сестрица Аленушка, я пить хочу!»
3: «Подожди, братец, дойдем до колодца!»
1: Шли, шли, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце, полно водицы.
2: «Сестрица Аленушка, хлебну я из копытца!»
3: «Не пей, братец, теленочком станешь!»
1: Братец послушался, пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит лошадиное копытце, полно водицы.
2: «Сестрица Аленушка, напьюсь я из копытца!»
3: «Не пей, братец, жеребеночком станешь!»
1: Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. Идут, идут, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье копытце, полно водицы. Иванушка говорит:
2: «Сестрица Аленушка, мочи нет! Напьюсь я из копытца!»
3: «Не пей, братец, козленочком станешь!»
1: Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и стал козленочком. Зовет Аленушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький козленочек. Залилась Аленушка слезами, села на стожок, плачет, а козленочек возле нее скачет. В ту пору ехал мимо купец.
4: «О чем, красная девица, плачешь?»
1: Рассказала ему Аленушка про свою беду. Купец ей и говорит:
4: «Поди за меня замуж, я тебя наряжу в злато-серебро, и козленочек будет жить с нами».
1: Аленушка подумала-подумала и пошла за купца замуж. Стали они жить-поживать, и козленочек с ними живет, ест-пьет с Аленушкой из одной чашки. Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, приходит ведьма. Стала под Аленушкино окошко и так-то ласково начала звать ее купаться на реку. Привела ведьма Аленушку на реку, кинулась на нее, привязала Аленушке на шею камень и бросила ее в воду. А сама обратилась Аленушкой, нарядилась в ее платье и пришла в ее хоромы. Никто ведьму не распознал. Купец вернулся, и тот не распознал. Одному козленочку все было ведомо. Повесил он голову, не пьет, не ест. Утром и вечером ходит по бережку около воды и зовет:
2: «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок!»
1: Узнала об этом ведьма и стала просить мужа: «Зарежь да зарежь, козленочка!» Купцу жалко было козленочка, привык он к нему. А ведьма так пристает, так упрашивает. Делать нечего. Купец согласился.
4: «Ну, зарежь его!»
1: Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чугунные, точить ножи булатные. Козленочек проведал, что ему недолго жить, и говорит названному отцу:
2: «Перед смертью пусти меня на речку сходить водиться и спить, кишочки прополоскать».
4: «Ну, сходи».
1: Побежал козленочек на речку, стал на берегу и желобнёхонько закричал:
2: «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок! Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать».
1: Аленушка из реки ему отвечает:
3: «Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелкова трава ноги спутала, желтые пески на груди легли.
1: ведьма ищет козленочка, не может найти и посылает слугу.
2: Пойди, найди козленка, приведи его ко мне.
1: Пошел слуга на реку и видит. По берегу бегает козленочек и жалобнехонько зовет.
2: Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Костры кипят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать и...
1: А из реки ему отвечают:
3: ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелковая трава ноги спутала, желтые пески на груди легли.
1: Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили Аленушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули ее в ключевую воду, одели ее в нарядное платье. Аленушка ожила и стала краше, чем была. А козленочек от радости три раза перекинулся через голову и обернулся мальчиком Иванушкой. Ведьму привязали к лошадиному хвосту и пустили в чистое поле.

0: «Золотой гусь». Сказка братьев Гримм.
1: Жил-был человек. Было у него 3 сына. Звали младшего Дурнем. Его презирали, смеялись над ним и всегда обижали. Собрался раз старший идти в лес дрова рубить. И дала ему мать на дорогу вкусный сдобный пирог и бутылку вина, чтобы он не знал ни голода, ни жажды. Он пришел в лес, и вот повстречал там старого седого человечка. Поздоровался с ним человечек и говорит:
2: «Дай мне кусок пирога, что у тебя в кармане, и глоток вина. Я очень проголодался и хочу пить».
1: Но умный сын ответил:
3: «Если я отдам тебе пирог да вино, то мне самому ничего не останется. Ступай своей дорогой».
1: Так и остался человечек ни с чем, а умный сын пошел себе дальше. Вот начал он рубить дерево, ударил топором, да угодил себе прямо в руку. Пришлось ему домой возвращаться и делать себе перевязку. А вышло все из-за того седого человечка. Потом пошел в лес средний сын. И дала ему мать, как и старшему сыну, сдобный пирог и бутылку вина. Ему тоже повстречался старый седой человечек и попросил у него кусок пирога и глоток вина. Но и средний сын, тоже разумный, ответил:
3: «Дам я тебе, мне меньше достанется. Ступай своей дорогой».
1: Так и остался человечек ни с чем, а средний сын пошел себе дальше. Но и он был наказан. Ударил он несколько раз по дереву и попал топором в ногу. Вот и пришлось его домой на руках относить. Тогда Дурень не говорит:
3: «Дозволь мне, батюшка, хоть раз в лес пойти дров нарубить».
4: Ответил отец: «Братья твои уже ходили, да только себе навредили. Куда уж тебе? Ты в этом деле ничего не смыслишь».
1: Но Дурень все просил да просил, и отец наконец сказал:
4: «Ну, ступай, авось в беде поумнеешь».
1: И дала ему мать пирог, а он был на воде замешан, да в золе испечен, и бутылку кислого пива. Пришел Дурень в лес. Повстречался ему тоже старый седой человечек, поздоровался с ним и говорит:
2: «Дай мне кусок пирога и глоток из твоей бутылки. Я так голоден, и мне очень хочется пить».
1: Ответил Дурень:
3: «Ну, у меня-то ведь пирог на золе испечен, а пиво кислое. Но если тебе это по вкусу, давай присядем и вместе закусим».
1: Сели они. Достал Дурень свой пирог, что был на золе испечен, а оказался он сдобным и вкусным, а кислое пиво стало хорошим вином. Поели они, попили, и сказал человечек:
2: «От того, что у тебя сердце доброе, и ты охотно со мной поделился, я награжу тебя счастьем. Вон стоит старое дерево, ты сруби его, а между корнями для тебя кое-что найдется».
1: Потом человечек попрощался и ушел. Пошел Дурень, подрубил дерево, оно свалилось, вдруг видит он: сидит на корнях гусь, а перья у гуся все из чистого золота. Поднял он гуся, взял его с собой и пошел в харчевню, где и решил заночевать. А у хозяина харчевни были 3 дочери. Увидали они гуся, стало им любопытно, что это за диковинная птица такая. И захотелось им добыть одно из его золотых перьев. Старшая подумала:
5: «Случай к тому, пожалуй, подвернется, я вытащу себе золотое перо».
1: Только Дурень отлучился, схватила она гуся за крыло, но тут пальцы ее так к крылу и пристали. Пришла вскоре вторая сестра, и было у нее одно на уме: как бы это вытащить и себе золотое перо. Но только она прикоснулась к своей сестре, как тотчас к ней прилипла. А тут пришла и третья сестра, чтобы добыть себе золотое перо. Но сестры ей крикнули:
5: «Ради бога, не подходи к нам, отойди!»
6: Но она не поняла, почему это нельзя подойти, и подумала:
5: «Если сестры мои там, то и я могу быть тоже с ними».
6: И только она подбежала и прикоснулась к одной из сестер, как тотчас к ней прилипла. Вот и пришлось им провести ночь возле гуся. На другое утро взял дурень гуся под мышку и ушел, мало беспокоясь о том, что три девушки тащатся за ним следом. Пришлось им все время бежать следом за гусем то туда, то сюда, куда ноги дурня надумают. Повстречался им в поле пастор. Увидал он такое шествие и говорит:
7: «Постыдитесь, бесстыжие девушки! Чего бежите следом за парнем? Куда это годится?»
6: И он схватил младшую за руку, собираясь ее оттащить. Но только он к ней прикоснулся, как тоже прилип. И пришлось ему самому бежать следом за ними. Повстречался им вскоре на пути причетчик. Увидел он пастора, спешащего следом за тремя девушками. Удивился и закричал:
3: «Эй, господин пастор, куда это вы так спешите? Не забудьте, что нынче надо еще ребенка крестить!»
6: И он подбежал к пастору, схватил его за рукав и тоже прилип. Когда они все впятером бежали следом друг за дружкой, повстречалось им двое крестьян, возвращавшихся со своими мотыгами с поля. Пастор крикнул им, чтобы они освободили его и причетника. Но только прикоснулись крестьяне к причетнику, как тоже прилипли. И стало их теперь семеро бегущих следом за дурнем и его гусем. Вот пришел дурень в город. А правил в том городе король. И была у него дочка. Такая строгая да мрачная, что ни один человек не мог ее никак рассмешить. И потому королем был объявлен указ, что кто, мол, ее рассмешит, тот на ней женится. Услыхал дурень об этом и отправился со своим гусем и целой ватагой спутников к королевне. Увидела та семерых бегущих друг за дружкой и так начала смеяться, что и остановиться ей было трудно. Потребовал тогда дурень ее себе в невесты, но королю будущий зять что-то не очень понравился. Стал король придумывать всякие отговорки и сказал, чтобы привел он ему такого человека, который смог бы целый подвал вина выпить. Тут дурень и вспомнил про седого человечка и подумал, что тот сможет, пожалуй, прийти ему на помощь. Отправился дурень в лес и увидел на том самом месте, где рубил однажды дерево, какого-то человечка. Тот сидел, и по лицу его было видно, что он сильно пригорюнился. Стал дурень его расспрашивать, чего он горюет. Тот ответил:
2: «Мучит меня сильная жажда. Никак не могу ее утолить. Холодной воды я не пью, бочку вина я уже опорожнил. Но для меня это все одно, что капли на раскаленный камень».
3: «Я могу в этом деле тебе помочь»,
6: — сказал дурень.
3: «Ступай за мной, и ты вдосталь напьешься».
6: Повел его дурень в королевский подвал. Подсел человечек к огромным бочкам и стал пить. Пил и пил, пока живот у него не раздулся, и не прошло и дня, как выпил он целый подвал. Потребовал во второй раз дурень себе невесту. Но король рассердился, что такой простой парень, которого всяк величает дурнем, может взять его дочь себе в жены. И поставил тогда новые условия. Должен дурень сначала найти такого человека, который бы смог целую гору хлеба поесть. Недолго думая, отправился дурень прямо в лес. И сидел на том самом месте какой-то человек. Он подтянул свой пояс потуже, лицо у него было грустное, и он сказал:
2: «Я уже съел целую печь ситного хлеба. Да что это для меня, когда у меня такой сильный голод? Утробы моей никак не насытишь, и приходится мне пояс подтягивать все туже, чтоб с голоду не пропасть».
6: Обрадовался дурень и говорит:
3: «Так вставай и ступай за мной, уж ты досыта наешься».
6: привел он его к королевскому дворцу, а туда свезли на ту пору всю муку со всего королевства и напекли огромную гору хлебов. Ну, тут лесной человек подошел и начал есть. И в один день вся хлебная гора исчезла. В третий раз потребовал дурень себе невесту. Но королю хотелось от него избавиться. И потребовал он у дурня такой корабль, чтобы мог по воде и по суше плавать.
7: «Как только ты на том корабле ко мне подплывешь, —
6: сказал он дурню,
7: — тотчас получишь дочь мою в жены».
6: Отправился дурень прямой дорогою в лес. Сидел там старый седой человечек, которому он отдал когда-то свой пирог. И сказал человечек:
2: «Это ты меня накормил, напоил. Дам я тебе за это корабль. Я это делаю потому, что ты меня пожалел».
6: И дал он ему корабль, что мог ходить и по суше, и по морю. Увидел король тот корабль и не мог отказаться выдать дочь свою замуж за дурня. Вот сыграли свадьбу, и после смерти короля наследовал дурень все королевство и жил долгие годы счастливо со своей женой.
8: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
9: Царица пчел. Жили-были три королевича. Два старших брата, которым надоело дома сидеть, отправились за приключениями, что даже домой они больше не появились. Тогда отправился на их поиски младший королевич, которого все считали дурачком. Отыскал он своих братьев, а те и давай смеяться. Мол, мы такие удалые, и то своего пути не нашли, а этот дурень решил нас опередить. Вот и пошли они втроем далее и пришли к большому муравейнику. Двое старших хотели его раскопать и посмотреть, как бы маленькие мурашики в нем закопошились, унося свои яички. Но дурачок сказал: «Оставьте муравьев в покое, я не позволю их тревожить». Потом пошли они далее и пришли к озеру, по которому плавало много-много уток. Двое старших хотели парочку поймать и изжарить. Но дурачок и этого не дозволил, сказав: «Оставьте уток в покое». Наконец они пришли к пчелиному улью в дупле дерева, и в нем было столько меду, что он даже по стволу дерева вниз стекал. Старшие хотели было разложить огонь под деревом и всех пчел выкурить дымом. Но дурачок и от этого их удержал: «Оставьте пчел в покое». Наконец пришли они путем дорогу к замку, где в конюшне стояли только каменные кони, и нигде не видать было ни единой живой души. Они перешли через все залы и затем в самом конце замка нашли дверь, закрытую на три замка. На той двери была, однако, и скважина, сквозь которую можно было видеть, что в той запертой комнате происходит. И они увидели серенького человечка, который сидел за столом. Братья окликнули его раз и другой, но он не слышал. Наконец они окликнули его и в третий раз. Тогда он поднялся из-за стола, отомкнул все три замка и вышел к ним. Серенький человечек молча привел их к столу, изобильно заставленному кушаньями, а когда они наелись, отвел каждого из них в свою спальню. На другое утро человечек пришел к старшему брату и подвел его к каменному столу, на котором были начертаны три задачи. Решив их, можно было избавить замок от тяготевших над ним чар. Задачи эти довелось решить только тем, в чьих жилах течет королевская кровь. Первое заключалось в том, что в лесу под мхом рассыпаны были жемчужины королевы. 1000 штук. 1000 штук. Все их надо было разыскать. А если к солнечному закату хотя бы одна из них не будет разыскана, то искавший должен был за это поплатиться тем, что сам на 5 лет превращался в мусорщика. Старший разыскивал жемчуг целый день и всего-то разыскал 100 жемчужин, и с ним случилось то, что было написано на мраморной доске стола. И он обратился в мусорщика и пошел подметать и убирать изрядно заброшенный замок. А на следующее утро второй брат принялся за то же дело. Но и он сумел найти всего 200 жемчужин и тоже отправился расчищать хлам. Наконец очередь дошла и до дурачка, и тот стал рыться во мху. Но дело шло так медленно. Вот он присел на камень и заплакал. В это время пришел к нему муравьиный царек, которому он когда-то жизнь спас. Привел с собой 5000 муравьев, и в самое короткое время собрали они все жемчужины до единой и снесли в одну кучу. Вторая задача состояла в том, чтобы со дна озера достать ключ к опочивальне королевин, хозяек того замка. Пришел дурачок к озеру и видит: плавают по озеру утки, которым он когда-то жизнь спас. Нырнули они и добыли ключик. Третья задача была самую трудную из всех. Предстояло из 3 королевин, спавших в опочивальне, выбрать младшую и красивейшую. Но они были как 2 капли воды, похожи друг на друга, и различить их было возможно только потому, что на сон грядущий они поели различных лакомств. Старшая съела кусок сахару, вторая – немного сиропа, а младшая – ложку меда. Тогда прилетела царица пчел, правившая тем ульем, который когда-то был спасен дурачком от жестокой затеи братьев. Эта пчелка заглянула в уста всем 3 королевнам и остановилась на тех, которые еще благоухали медом. И таким образом королевич отличил младшую королевну от ее сестер. Когда эта 3 задача была разрешена, чары рассеялись, все в замке очнулись от глубокого сна, и все мусорщики вновь получили свой образ королевичей. Правда, и замок был убран так, что любо-дорого. Дурачок женился на младшей и красивейшей из королевин и стал королем над той страною по смерти ее отца. А 2 его братьям достались 2 старшие сестрицы в жены.
8: Сказка ФМ. Королевич и его дядька. Жил-был король. У него был сын-подросток. Королевич был всем хорош, и лицом, и нравом. Да отец-то его не больно. Все его корысть мучила, как бы лишний барыш взять, да побольше оброку сорвать. Увидел он раз старика с соболями, с куницами, с бобрами, с лисицами. «Стой, старик! Откуда вы ты?» «Родом из такой-то деревни, батюшка, а ныне служу у мужика лешего». «А как вы зверей ловите?» «Да леший мужик наставит сети. Зверь глупый, попадет». «Ну, слушай, старик, я тебя вином напою и денег дам. Укажи мне, где сети ставите». Старик соблазнился и указал. Король тотчас же велел лешего мужика поймать и в железный столб заковать, а в его заповедных лесах свои сети поделал. Вот сидит мужик леший в железном столбе, да в окошечко поглядывает, а тот столб в саду стоял. Вышел королевич с бабками, с мамками, с верными служанками погулять по саду. Идет мимо столба, а мужик леший кричит ему: «Королевское дитя, выпусти меня, я тебе сам пригожусь». «Да как же я тебя выпущу?» «А пойди к своей матери и скажи ей: матушка моя любезная, поищи у меня вшей в головке. Да головку-то положь к ней на колени. Она станет у тебя в голове искать. А ты улучи минуту, вытащи ключ у нее из кармана. Да меня и выпусти». Королевич так и сделал. Вытащил ключ из кармана у матери, прибежал в сад, сделал себе стрелку, положил на тугой лук и пустил ее далеко-далеко, а сам кричит, чтоб мамки и няньки ловили стрелу. Мамки и няньки разбежались. В это время королевич отпер железный столб и высвободил мужика лешего. Пошел мужик леший рвать королевские сети. Видит король, что звери больше не попадаются. Осерчал и напустился на свою жену.

0: дядьку. Вышел королевич с дядькою в чистое поле. Шли они близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, и увидели колодец. Говорит королевич дядьке: «Ступай за водою».
1: «Не иду», отвечает дядька.
0: Пошли дальше. Шли, шли, опять колодец. «Ступай, принеси воды, мне пить хочется», просит дядьку королевский сын в другой раз.
1: «Не иду»,
0: говорит дядька. Вот еще шли, шли, попадается третий колодец. Дядька опять не идет. И пошел за водою сам королевич. Спустился в колодец, а дядька захлопнул его крышкою и говорит: «Не выпущу, будь ты слугою, а я королевичем». Нечего делать, королевич согласился и дал ему в том расписку своей кровью. Потом поменялись они платьями и отправились дальше. Вот пришли они в иное государство. Идут к царю во дворец. Дядька впереди, а королевич позади. Стал дядька жить у того царя в гостях. И ест, и пьет с ним за единым столом. Говорит он ему: «Ваше царское величество, возьмите моего слугу хоть на кухню». Взяли королевича на кухню. Заставляет его дрова носить, кастрюли чистить. Немного прошло времени. Выучился королевич готовить кушанье лучше царских поваров. Узнал про то государь, полюбил его и стал дарить золотом. Поварам показалось обидно, и стали они искать случая, как бы извести его. Вот один раз сделал королевич пирог и поставил в печку. А повара добыли яду, взяли да и посыпали на пирог. Сел царь обедать, подают пирог. Царь только было за нож взялся, как бежит главный повар: «Ваше величество, не извольте кушать!» И насказал на королевича много всякой напраслины. Царь не пожалел своей любимой собаки, отрезал кусок пирога и бросил на земь. Собака съела, да тут же и сдохла. Позвал государь королевича, закричал на него грозным голосом: «Как ты смел с отравой пирог изготовить? Сейчас велю тебя казнить лютою казнью!»
2: «Знать не знаю, ведать не ведаю, ваше величество», отвечает королевич. «Видно, поварам в обиду стало, что вы меня жалуете. Нарочно меня под ответ подвели».
0: Царь его помиловал, велел конюхом быть. Повел королевич коней на водопой, а навстречу ему мужик леший:
3: «Здорово, королевский сын, пойдем ко мне в гости».
0: «Боюсь, кони разбегутся».
3: «Ничего, пойдем».
0: Изба тут же очутилась. У лешего мужика три дочери. Спрашивает он старшую: «А что ты присудишь королевскому сыну за то, что из железного столба выпустил?» Дочь говорит: «Дам ему скатерть-самобранку». Вышел королевич от лешего мужика с подарком. Смотрит, кони все налицо. Развернул скатерть, чего хочешь, того просишь. И питье, и еда. На другой день гонит он царских коней на водопой. А мужик леший опять навстречу: «Пойдем ко мне в гости». Привел и спрашивает среднюю дочь:
3: «А ты что королевскому сыну присудишь?»
0: «Я ему подарю зеркальце. Что захочешь, все в зеркальце увидишь». На третий день опять попадается королевичу мужик леший, ведет к себе в гости и спрашивает меньшую дочь:
3: «А ты что королевскому сыну присудишь?»
0: «Я ему подарю дудочку. Только к губам приложи, сейчас явятся и музыканты, и

0: висельники. Весело стало жить королевскому сыну. Ест, пьет хорошо, все знает, все ведает. Музыка целый день гремит. Чего лучше? А кони-то, кони-то, чудо да и только. И сыты, и статны, и на ногу резвы. Начал царь хвалиться своей любимой дочери, что послал ему Господь славного конюха. А прекрасная царевна и сама давным-давно конюха заприметила. Да и как не заметить красной девицы добромолодца? Любопытно стало царевне, отчего у нового конюха лошади и резвее, и статнее, чем у всех других. Да и думает, пойду в его горницу, посмотрю, как он, бедняжка, поживает. А уж известно, чего баба захочет, то и сделает. Улучило время, когда королевич на водопой коней погнал, пришла в его горницу. А как глянула в зеркальце, тотчас все смекнула и унесла с собой и скатерть-самобранку, и зеркальце, и дудочку. В это время случилась у царя беда. Наступил на его царство семиглавый идолище. Просит себе царевну в замужество. «А если не выдадут, так и силой возьму», — сказал он и расставил свое войско, тьму тьмущую. Плохо пришлось царю. Делает он клич по всему своему царству, зывает князей и богатырей. Кто из них победит идолище семиглавого, тому обещает дать половину царства и вдобавок дочь в замужество. Вот собрались князья и богатыри. Поехали сражаться против идолища. Отправился и дядька с царским войском. И наш конюх сел на кобылу сиву и потащился вслед за другими. Едет, а навстречу ему мужик леший. «Куда ты, королевский сын?» «Воевать!» «Да на кляче далеко не уедешь, а еще конюх! Пойдем ко мне в гости!» Привел в свою избу, налил ему стакан водки. Королевич выпил. «Много ли в себе силы чувствуешь?» — спрашивает мужик леший. «Да если б была палица в 50 пудов, я б ее вверх подбросил, да свою голову подставил, а удара и не почуял бы». Дал ему другой стакан выпить. «А теперь много ли силы?» «Да если б была палица во 100 пудов, я б ее выше облаков подбросил». Налил ему третий стакан. «А теперь какова твоя сила?» «Да если б утвердить столб от земли до неба, я бы всю вселенную повернул». Мужик леший нацедил водки из другого крану и подал королевичу. Королевич выпил, и поубавилось у него силы, кабы на 1/7. После вывел его мужик леший на крыльцо, свистнул молодецким посвистом. Отколь не взялся, вороной конь бежит, земля дрожит, из ноздрей пламя, из ушей дым столбом, из-под копыт искры сыплются. Прибежал к крыльцу и пал на коленки. «Вот тебе конь!» Дал ему еще боевую палицу, да плеть шелковую. Выехал королевич на своем вороном коне, супротив рати неприятельской. Смотрит, а дядька его на березу взлез, сидит да от страху трясется. Королевич стегнул его плеткою раз-другой и полетел на вражие воинство. Много народу мечом прирубил, еще больше конем притоптал, самому идолищу 7 голов снес. А царевна все это видела, не утерпела, чтоб не посмотреть в зеркальце, кому она достанется. Тотчас выехала навстречу, спрашивает королевича: «Чем себя поблагодарить велишь? Поцелуй меня, красная девица». Царевна не устыдилась, прижала его к ретиву сердцу и громко-громко поцеловала, так, что все войско услышало. Королевич ударил коня и был таков. Вернулся домой и сидит в своей горенке, словно и на сражении не был. А дядька всем хвастает, всем рассказывает: «Это я был, я идолище победил». Царь встретил его с большим почетом, сговорил за него свою дочь и задал великий пир. «Только, царевна, не будь глупа, возьми да и скажись, что у нее головушка болит, ретивая щемит. Как быть, что делать нареченному зятю?» «Батюшка, — говорит он царю, — дай мне корабль. Я поеду за лекарствами для своей невесты. Да прикажи и конюху со мной ехать, я ведь больно к нему привык». Царь послушался, дал ему корабль и конюха. Вот они и поехали. Близко ли, далеко ли отплыли, дядька приказал сшить куль, посадить в него конюха и пустить в воду. Царевна глянула в зеркальце, видит беда, села в коляску и поскорей к морю. А на берегу уж мужик леший сидит, да невод вяжет. «Мужичок, помоги моему горю, злой дядька королевича утопил». «Изволь, красная девица, вот и невод готов. Приложи-ка сама к нему белые ручки». Вот царевна запустила невод в глубокое море, вытащила королевича и повезла с собою. А дома все дочисто отцу рассказала. «Сейчас веселым пирком, да и за свадебку. У царя ни мед варить, ни вино курить, всего вдоволь». А дядька накупил разных снадобий и воротился назад. Входит во дворец, а тут его и схватили. Взмолился он, да поздно. Разом его на воротах расстреляли. Свадьба королевича была веселая. Все кабаки и трактиры на целую неделю были открыты для простого народа безденежно. И я там был, мед, вино пил, по усам текло, а в рот не попало.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

0: Рикки-тикки-тави. Это рассказ о Великой войне, которую Рикки-тикки-тави вел в одиночку в ванной комнате просторного бунгало в Сигавлийском военном поселении. Дарси, птица портной, помогал ему. Чучундра, мускусная крыса, которая никогда не выходит на середину комнаты и всегда крадется по стенам, дала ему совет. Тем не менее, по-настоящему сражался один Рикки-тикки. Он был мангус. Мангус — местное название мангусты. Мехом и хвостом он походил на кошечку, но его голова и нрав напоминали ласку. Его глаза и кончик беспокойного носа были розовые. Любой лапкой, передней или задней, он мог почесывать себя везде, где угодно. Мог распушить свой хвост, делая его похожим на щетку для ламповых стекол. А когда он несся через высокую траву, его боевой клич был «Рикки-тикки-тикки-тикчик». Однажды, в середине лета, ливень вымыл его из норы, в которой он жил со своим отцом и матерью, и унес барахтающегося и цокающего зверька в придорожную канаву. Рикки-тикки увидел там плывущий комок травы, изо всех сил ухватился за него и, наконец, потерял сознание. Когда зверек очнулся, он, сильно промокший, лежал на середине садовой дорожки под знойными лучами солнца. Над ним стоял маленький мальчик и говорил: «Вот мертвый мангус, устроим ему похороны». «Нет», — ответила мать мальчика, — «унесем зверька к нам домой и обсушим его. Может быть, он еще жив?» Они внесли его в дом. Очень высокий человек взял Рикки-тикки двумя пальцами и сказал, что зверек не умер, а только почти задохнулся. Рикки-тикки завернули в вату и согрели. Он открыл глаза и чихнул. «Теперь», — сказал высокий человек, это был англичанин, который только что поселился в бунгало, «не пугайте его и посмотрим, что он станет делать». Труднее всего в мире испугать мангуса, потому что этого зверька от его носика до хвоста поедает любопытство. Девиз каждой семьи мангусов — «Беги и узнай», а Рикки-тикки был истинным мангусом. Он посмотрел на вату и решил, что она не годится для еды, обежал вокруг стола, сел и привел в порядок свою шерстку, почесался и вскочил на плечо мальчика. «Не бойся, Тедди», — сказал мальчику отец. «Так он знакомится с тобой». «О, щекотно! Он забрался под подбородок». Рикки-тикки заглянул в пространство между воротником Тедди и его шеей, понюхал его ухо, наконец сполз на пол, сел и почесал себе нос. «Боже милостивый!» — сказала мать Тедди. «И это дикое создание? Я думаю, он такой ручной, потому что мы были добры к нему». «Все мангусы такие», — ответил ей муж. «Если Тедди не станет дергать его за хвост, не посадит в клетку, он будет целый день то выбегать из дому, то возвращаться. Покормим его чем-нибудь». Зверьку дали кусочек сырого мяса. Оно понравилось Рикки-тикки. Поев, мангус выбежал на веранду, сел на солнце и поднял свою шерсть, чтобы высушить ее до самых корней, и почувствовал себя лучше. «В этом доме я скоро узнаю гораздо больше», — сказал он себе, «чем все мои родные могли бы узнать за целую жизнь. Конечно, я останусь здесь и все рассмотрю». Он целый день бегал по дому. Чуть не утонул в ванной. засунул носик в чернильницу на письменном столе, обжег его о конец сигары англичанина, когда взобрался на его колени, чтобы посмотреть, как люди пишут. Когда наступил вечер, мангус забежал в детскую Тедди, чтобы видеть, как зажигают керосиновые лампы. Когда же Тедди лег в постель, Рикки-тикки влез за ним и оказался беспокойным товарищем. Он ежеминутно вскакивал, прислушивался к каждому шороху и отправлялся узнать, в чем дело. Отец и мать Тедди пришли в детскую посмотреть на своего мальчика. Рикки-тикки не спал. Он сидел на подушке. «Это мне не нравится», — сказала мать мальчика. «Он может укусить Тедди?» «Мангус не сделает ничего подобного», — возразил ее муж. «Близ этого маленького зверька Тедди в большей безопасности, чем был бы под охраной негрской собаки. Если бы в детскую теперь заползла змея, но мать Тедди не хотела и думать о таких ужасных вещах». Рано утром Рикки-тикки явился на веранду к первому завтраку, сидя на плече Тедди. Ему дали банан и кусочек вареного яйца. Он посидел поочередно на коленях у каждого, потому что всякий хороший воспитанный мангус надеется со временем сделаться домашним животным и бегать по всем комнатам. А мать Рикки-тикки, она жила в доме генерала в Сеговле, старательно объяснила ему, как он должен поступать при встрече с белыми. После завтрака Рикки-тикки вышел в сад, чтобы хорошенько осмотреть его. Это был большой, только наполовину возделанный сад. С кустами рос марышаль-ниэль такой высоты, какой они достигают только в оранжереях. С лимонными и апельсиновыми деревьями, с зарослями бамбука и чащами густой высокой травы. Рикки-тикки облизнул губы. «Какой превосходный участок для охоты!» — сказал он. От удовольствия его хвост распушился, как щетка для ламповых стекол, и он стал шнырять взад и вперед по саду, нюхая там и сям, и, наконец, среди ветвей терновника услышал очень печальные голоса. Там сидели Дарси, птица портной, и его жена. Соединив два листа и сшив их краешки листовыми фибрами, они наполнили пустое пространство между ними ватой и пухом, таким образом устроив прекрасное гнездо. Гнездо покачивалось. Птицы сидели на его краю и плакали. «В чем дело?» — спросил Рикки-тикки. «Мы очень несчастны», — сказал Дарси. «Один из наших птенцов вчера выпал из гнезда, и Нак съел его». «Хм», — сказал Рикки-тикки, — «это очень печально, но я здесь недавно. Кто это Нак?» Дарси и его жена вместо ответа притаились в своем гнезде, потому что из-под куста донеслось тихое шипение, ужасный холодный звук, который заставил Рикки-тикки отскочить на 2 фута назад. И вот из травы дюйм за дюймом показалась голова, а потом и раздутая шея Нага, большой черной кобры, имевшей 5 футов длины от языка до хвоста. Когда Наг поднял треть своего тела, он остановился, покачиваясь взад и вперед, точно колеблемый ветром куст одуванчиков, и посмотрел на Рикки-тикки злыми змеиными глазами, никогда не изменяющими выражения, о чем бы ни думала змея. «Кто Наг?» — сказал он. «Я Наг. Великий бог Брама наложил на весь наш род свой знак, когда первая кобра раздула свою шею, чтобы охранять сон божества. Смотри и бойся. Наг еще больше раздул свою шею, и Рикки-тикки увидел на ней знак, который так походил на очки и их оправу. На минутку он испугался, но мангус не может бояться долго. Кроме того, хотя Рикки-тикки никогда не видел живой кобры, его мать приносила ему для еды кобр мертвых, и он отлично знал, что жизненная задача взрослого мангуса — сражаться со змеями и поедать их. Наг тоже знал это, и в глубине его холодного сердца шевелился страх. «Хорошо», — сказал Рикки-тикки, и шерсть его хвоста начала подниматься. «Все равно, есть на тебе знак или нет, ты не имеешь права есть птенчиков, выпавших из гнезда». Наг думал. В то же время он наблюдал за легким движением в траве позади Рикки-тикки. Он знал, что раз в саду поселятся мангусы, это рано или поздно повлечет за собой его смерть и гибель его семьи. И ему хотелось заставить Рикки-тикки успокоиться. Поэтому он немного опустил голову и наклонил ее на одну сторону. «Поговорим», — сказал Наг. «Ты же ешь яйца. Почему бы мне не есть птиц?»
1: «Позади тебя! Оглянись!» — пропел Дарси. Рикки-тикки не хотел тратить время, смотря по сторонам. Он подскочил как можно выше, и как раз под ним со свистом промелькнула голова Нагены, злой жены Нага.
0: Пока он разговаривал с Нагом, вторая кобра подкрадывалась к нему сзади, чтобы покончить с ним. Теперь, когда ее удар пропал даром, Рикки-тикки услышал злобное шипение.
1: Он опустился на лапки почти поперек спины Нагены, и будь Рикки-тикки старым мангусом, он понял бы, что ему следует, куснув ее один раз, сломать ей спину. Но он боялся страшного поворота головы кобры.
0: Конечно, Рикки кусал змею, но недостаточно сильно, недостаточно долго, и отскочил от ее хлеставшего хвоста, бросив раненую и рассерженную Нагену. Злой, злой Дарси, сказал Наг, поднимаясь насколько мог по направлению к гнезду на кусте терновника. Но Дарси так устроил свое жилище, что оно было недоступно для змей и только слегка покачивалось. Глаза Рикки-тикки покраснели, и к ним прилила кровь. Когда глаза мангуса краснеют, это значит, что он сердится. Зверек сел на свой хвост и задние лапки, как маленький кенгуру, огляделся кругом и зацокал от бешенства. Наг и Нагена исчезли в траве. Если змее не удается нападение, она ничего не говорит и ничем не показывает, что собирается сделать дальше. Рикки-тикки не стал отыскивать кобр. Он не был уверен, удастся ли ему справиться сразу с двумя змеями. Поэтому мангус побежал на усыпанную дорожку подле дома, сел и стал думать. Ему предстояло важное дело. В старинных книгах по естественной истории вы прочитаете, что укушенный змеей мангус прекращает борьбу, отбегает подальше и съедает какую-то травку, которая исцеляет его. Это неправда. Мангус одерживает победу только благодаря быстроте своего взгляда и ног.
1: удары змеи состязаются с прыжками мангуса. А так как никакое зрение не в силах уследить за движением головы нападающей змеи, победу зверька можно считать удивительнее всяких волшебных трав. Рикки-тикки знал, что он молодой мангус, а потому тем сильнее радовался при мысли о своем спасении от удара, направленного сзади. Все случившееся внушило ему самоуверенность, и когда на дорожке показался бегущий Тедди, Рикки-тикки был не прочь, чтобы он его приласкал. Как раз в ту секунду, когда Тедди наклонился к нему, что-то слегка зашевелилось в пыли, и тонкий голос сказал: «Осторожнее, я смерть». Это был карет. Коричневатая змейка, которая любит лежать в пыли. Ее укус так же опасен, как укус кобры. Но коричневая змейка так мала, что никто о ней не думает, и потому они приносят людям особенно много вреда. Глаза Рикки-тикки снова покраснели, и он подскочил к карет тем особенным покачивающимся движением, которое унаследовал от своих родичей. Это смешная походка, но благодаря ей зверек остается в таком совершенном равновесии, что может кинуться на врага под каким ему угодно углом. А когда дело идет о змеях, это великое преимущество. И Рикки-тикки не знал, что он решился на более опасную вещь, чем бой с нагом. Ведь карет так мала и может поворачиваться так быстро, что если бы Рикки-тикки не схватил ее подле затылка, она опрокинулась бы и укусила его в глаз или губу. Но Рикки-тикки этого не знал. Его глаза горели, и он прыгал взад и вперед, отыскивая, где бы лучше захватить карет. Карет кинулась. Рикки прыгнул в сторону на всех четырех лапках и попытался кинуться на нее. Но маленькая, злобная, пыльно-серая голова промелькнула близ самого плеча. Ему пришлось перескочить через тело змеи. Ее голова направилась за ним и почти коснулась его. Тедди повернулся к дому и закричал: «О, смотрите! Наш мангус убивает змею!» Почти тотчас же Рикки услышал испуганное восклицание матери Тедди. Отец мальчика выбежал в сад с палкой, но к тому времени, когда он подошел к месту боя, карет слишком вытянулась. Рикки-тикки сделал прыжок, вскочил на спину змеи и, прижав ее голову своими передними лапами, укусил в спину как можно ближе к голове. Его укус парализовал карет. Рикки-тикки уже собирался приняться есть змею по обычаю своего семейства, начиная с хвоста, как вдруг вспомнил, что сытый мангуст неповоротлив, и что если он желает быть сильным, ловким и проворным, ему необходимо остаться голодным. Он отошел, чтобы выкупаться в пыли под кустами клещевины. В это время отец Тедди колотил палкой мертвую карет. «Зачем?» — подумал Рикки-тикки. «Я же покончил с ней». Мать Тедди подняла мангуса из пыли и приласкала его, говоря, что он спас от смерти ее сына. Отец Тедди заметил, что мангус — их счастье, а сам Тедди смотрел на всех широко открытыми, испуганными глазами. Эта суета забавляла Рикки-тикки, который, понятно, не понимал ее причины. Мать Тедди могла бы с таким же успехом ласкать Тедди за то, что он играл в пыли. Но Рикки-тикки было весело. В этот вечер за обедом мангус расхаживал взад и вперед по столу и мог бы три раза всласть наесться всяких вкусных вещей, но он помнил о наге и нагене. И хотя ему было очень приятно, когда мать Тедди гладила и ласкала его, хотя ему нравилось сидеть на плече самого Тедди, Время от времени его глазки вспыхивали красным огнем, и раздавался его продолжительный боевой крик. «Рик-тик-тик-тик-тик-тик-тик!» Тедди отнес его к себе в постель и хотел непременно уложить его под своим подбородком. Рикки-тикки был слишком хорошо воспитан, чтобы укусить или оцарапать мальчика. Но едва Тедди заснул, мангус соскочил на пол и отправился осматривать дом, и в темноте натолкнулся на чучундру, мускусную крысу, которая кралась по стене. Чучундра — маленький зверек с разбитым сердцем. Целую ночь она хныкает и пищит, стараясь заставить себя выбежать на середину комнаты, но никогда не решается на это. «Не убивай меня!» — чуть не плача попросила Чучундра. «Не убивай меня, Рикки-тикки!» «Разве ты думаешь, что победитель змей убивает мускусных крыс?» — презрительно сказал Рикки-тикки. «Тот, кто убивает змей, бывает убит змеями!» — еще печальнее произнесла Чучундра. «И разве я могу быть уверена, что когда-нибудь в темную ночь Наг не примет меня за тебя?» «Этого нечего бояться», — сказал Рикки-тикки. «Кроме того, Наг в саду, а ты, я знаю, не выходишь туда». «Моя родственница Чуа, крыса, сказала мне...» Начала Чучундра и замолчала. «Что сказала?»
2: «Тсс! Наг повсюду, Рикки-тикки. Тебе следовало бы поговорить в саду с крысой Чуа».
1: «Я не говорил с ней? Значит, ты должна сказать мне все. Скорее, Чучундра, не то я тебя укушу».
0: Чучундра села и заплакала. Слезы покатились по ее усам. «Я несчастна», — прорыдала она. «У меня нет мужества выбежать на середину комнаты.
2: Я не должна ничего тебе говорить. Разве ты сам не слышишь, Рикки-тикки?»
1: Рикки-тикки прислушался. В доме было тихо-тихо. Однако ему казалось, что он может уловить невероятный слабый скрип-скрип, звук не сильнее скрипа лап осы, бродящей по оконному стеклу. Сухой скрип змеиной чешуи по кирпичам. «Это Наг или Нагена?» — мысленно сказал себе Рикки-тикки. «И змея ползет в сточный желоб ванной комнаты. Ты права, Чучундра, мне следовало поговорить с крысой Чуа». Он тихо вошел в ванную комнату Тедди. Там не было ничего. Потом заглянул в ванную комнату матери мальчика. Здесь, в гладкой оштукатуренной стене, внизу, был вынут кирпич для стока воды. И когда Рикки-тикки крался мимо ванны, вмазанной в пол, он услышал, что за стеной, снаружи, Наг и Нагена шепчутся при свете месяца. «Когда дом опустеет», — сказала мужу Нагена, — «ему придется уйти, и тогда мы снова всецело завладеем садом. Тихонько вползи и помни, прежде всего нужно укусить большого человека, который убил Карет. Потом вернись, расскажи мне все, и мы вместе поохотимся на Рикки-тикки».
0: «А уверена ли ты, что мы достигнем чего-нибудь, убив людей?» — спросил Наг. «Всего достигнем. Разве в саду были мангусы, когда никто не жил в бунгало? Пока дом пуст, мы в саду король и королева. И помни, едва
1: едва на грядке с дынями лопнут яйца, а это может случиться завтра, нашим детям понадобится спокойствие и простор.
0: «Я не подумал об этом», — сказал Нак.
1: «Я вползу, но нам незачем преследовать Рикки-тикки. Я убью большого человека, его жену и ребенка, если это будет возможно, и вернусь. Бунгало опустеет, и Рикки-тикки уйдет сам».
2: Рикки-тикки весь дрожал от ярости и ненависти. Но вот из жёлоба показалась голова Нага, а потом и 5 футов его холодного тела.
1: Как ни был рассержен Рикки-тикки, но, увидав размер громадной кобры, он почувствовал страх. Наг свернулся, поднял свою голову и посмотрел в темную ванную комнату. Рикки заметил, что его глаза блестят.
2: «Если я убью его здесь, это узнает Нагена. Кроме того, если я буду биться с ним посреди пола, вся выгода окажется на его стороне. Что мне делать?» — подумал Рикки-тикки Тави.
1: Наг извивался в разные стороны, и скоро мангус услышал, что он пьет из самого большого водяного кувшина, которым обыкновенно наполняли ванну.
0: «Вот что!» — сказал Наг.
1: «Большой человек убил Карет палкой. Может быть, эта палка все еще у него, но утром он придет купаться без нее. Я дождусь его здесь. Нагена, ты слышишь? Я до утра буду ждать здесь, в холодке».
2: Снаружи не послышалось ответа, и Рикки-тикки понял, что Нагена уползла.
0: Наг принялся укладываться в большой кувшин, обвивая кольцами своего тела выпуклость на его дне, а Рикки-тикки сидел тихо, как смерть. Прошел час. Мангус медленно, напрягая одну мышцу за другой, двинулся к кувшину. Наг спал, и, глядя на его широкую спину, Рикки спрашивал себя, в каком месте лучше всего схватить кобру зубами. «Если при первом же прыжке я не переломлю ему хребта, — подумал Рикки, — он будет биться. А борьба с Нагом... О, Рикки!» Он измерил взглядом толщину змеиной шеи, но она была слишком широка для него. Укусив же кобру после хвоста, он только привел бы ее в бешенство.
1: «Лучше всего вцепиться в голову», — мысленно сказал он себе наконец. «В голову повыше капюшона. Впустив же в Нага зубы, я не должен разжимать их». Он прыгнул. Голова змеи слегка выдавалась из водяного кувшина и лежала ниже его горлышка. Как только зубы Рикки сомкнулись, мангус уперся спиной о выпуклость красного глиняного кувшина, чтобы удержать голову змеи. Это дало ему секунду выгоды, и он хорошо воспользовался ею. Но Наг тотчас же принялся трясти его, как собака трясет крысу, таскал его взад и вперед по полу, вскидывал, опускал, размахивал им, но глаза мангуса горели красным огнем, и он не разжимал своих зубов. Змея волочила его по полу, жестяной ковшик, мыльница, тельная щетка — все разлетелось в разные стороны. Рикки ударился о цинковую стенку ванны и сильнее сжимал свои челюсти. Рикки ради чести своей семьи желал, чтобы его нашли с сомкнутыми зубами. Голова у него кружилась. Вдруг раздалось что-то вроде громового удара. Ему представилось, будто он разлетается на куски. Горячий воздух обдал его, и он лишился чувств. Красный огонь опалил его шерстку. Шум разбудил большого человека, и он выстрелил из обоих стволов своего ружья в голову Нага, выше расширения шеи кобры. Рикки-тикки не открывал глаз. Он был вполне уверен, что его убили. Но змеиная голова не двигалась, и, подняв зверька, англичанин сказал: «Это опять мангус, Элис. Малыш спас теперь наши жизни». Пришла мать Тедди, совсем бледная, посмотрела и увидела то, что осталось от Нага. Между тем Рикки-тикки проковылял в спальню Тедди и половину оставшейся ночи тихонько обследовал себя, чтобы узнать, действительно ли, как ему казалось, его кости переломаны в 40 местах. Утром он почувствовал утомление во всем теле, но был очень доволен тем, что ему удалось совершить. «Теперь мне следует разделаться с Нагеной, хотя она будет опаснее 5 нагов. Кроме того, никто не знает, когда лопнут яйца, о которых она упоминала. Да-да, я должен поговорить с Дарси», — сказал себе мангус. Не дожидаясь завтрака, Рикки-тикки побежал к терновому кусту, где Дарси во весь голос распевал торжествующую песню. Известие о смерти Нага разошлось по саду, потому что уборщик бросил его тело на кучу мусора. «Ах ты, глупый пучок перьев!» — сердито сказал Рикки-тикки. «Время ли теперь петь?» «Наг умер, умер, умер!» — пел Дарси. Храбрый Рикки-тикки схватил его за голову и крепко сжал ее. Большой человек принес гремучую палку, и Наг распался на 2 части. «Никогда больше не будет он поедать моих птенцов!» «Все это верно, но где Нагена?» Внимательно осматриваясь, спросил Рикки-тикки. «Нагена приблизилась к отводному желобу ванной комнаты и позвала Нага», — продолжал Дарси. «И Наг показался на конце палки. Уборщик проколол его концом палки и бросил на мусорную кучу. Воспоем же великого красноглазого Рикки-тикки!» Горлышко Дарси надулось, и он продолжал петь. «Если бы только я мог добраться до твоего гнезда, я вышвырнул бы оттуда всех твоих детей», — сказал Рикки-тикки. «Ты не умеешь ничего делать в свое время. В твоем гнезде тебе не грозит опасность. Но здесь, внизу, у меня идет война. Погоди петь минуту, Дарси!» «Ради великого, ради прекрасного Рикки-тикки я замолчу», — сказал Дарси. «Что тебе угодно, о победитель страшного Нага?» «Где Нагена? В 3-й раз спрашиваю тебя». «На мусорной груди, подле конюшни, она оплакивает Нага, великий Рикки-тикки с белыми зубами». «Брось ты мои белые зубы! Слышал ли ты, где ее яйца?» «На ближайшем к ограде конце дынной гряды, там, куда почти целый день светит солнце». «Несколько недель тому назад она зарыла их в этом месте». «А ты не подумал сказать мне о них? Так значит, подле стены». «Но ты же не съешь ее яйца, Рикки-тикки?» «Не могу сказать, чтобы я собирался именно съесть их. Нет. Дарси, если у тебя есть хоть капля ума в голове, лети к конюшне, притворись, будто у тебя сломано крыло, и пусть Нагена гонится за тобой вплоть до этого куста. Я должен пройти к дынной грядке, но если я побегу туда теперь, она заметит меня». Дарси был маленьким созданием с птичьим мозгом, в котором никогда не помещается больше одной мысли сразу. Только потому, что дети Нагена рождались в яйцах, как его собственные, ему показалось, что убивать их нечестно. Зато его жена была благоразумной птичкой и знала, что яйца кобры предвещают появление молодых кобр. И так она вылетела из гнезда, предоставив Дарси согревать птенцов и продолжать воспевать смерть Нага. В некоторых отношениях Дарси очень напоминал человека. Птичка стала перепархивать перед Нагеной подле кучи мусора, крича: «Ах, мое крыло сломано! Мальчик из дома бросил в меня камнем и перебил его!» И она запорхала еще отчаяннее прежнего. Нагена подняла голову и прошипела: «Ты предупредила Рикки-тикки, когда я могла убить его. Поистине, ты выбрала дурное место ковылять». И, скользя по слою пыли, кобра двинулась к жене Дарси.
3: «Мальчик камнем перебил мое крыло!» — выкрикнула птица Дарси.
1: «Ну, может быть, для тебя послужит утешением, если я скажу, что, когда ты умрешь, я сведу счеты с этим мальчиком. Теперь утро, и мой муж лежит на груди мусора. А раньше, чем наступит ночь, мальчик будет неподвижно лежать в доме. Зачем ты убегаешь? Я все равно тебя поймаю. Дурочка, посмотри на меня».
2: Но жена Дарси отлично знала, что этого делать не нужно, потому что, взглянув в глаза змеи, птица так пугается, что теряет способность двигаться. С грустным писком жена Дарси продолжала трепетать крыльями и убегать, не поднимаясь от земли. Нагена поползла быстрее. Рикки-тикки услышал, что они двигаются по дорожке от конюшни, и помчался к ближнему от ограды, к концу дынной гряды. Там, на горячем удобрении и очень хитро скрытые между дынями, лежали змеиные яйца. Всего 25 штук, размером вроде яиц бентамов порода кур, но с беловатой кожистой оболочкой, а не в скорлупе.
1: «Я не пришел раньше времени», — подумал Рикки. Сквозь кожистую оболочку он разглядел внутри яиц свернувшихся детенышей кобры, а ему было известно, что каждый едва вылупившийся змееныш может убить человека или мангуса. Он как можно быстрее надкусил верхушки яиц, не забыв старательно раздавить маленьких кобр. Время от времени мангус смотрел, не пропустил ли хоть одного яйца. Вот осталось только три, и Рикки-тикки стал уже посмеиваться про себя, как вдруг до него долетел крик жены Дарси.
3: «Рикки-тикки, я увела Нагену к дому, она поползла на веранду. О, скорее, она хочет убивать!»
2: Рикки-тикки раздавил два яйца, скатился с гряды и, захватив третье в рот, побежал к веранде, очень быстро перебирая ногами. Там за ранним завтраком сидели Тедди, его отец и мать. Но Рикки-тикки сразу увидел, что они ничего не едят. Они не двигались, как каменные, и их лица побелели. На циновке подле стула Тедди лежала свернувшаяся Нагена. И ее голова была на таком расстоянии, что она ежеминутно могла укусить голую ножку мальчика. Кобра покачивалась взад и вперед и пела торжествующую песню.
1: «Сын большого человека, убившего Нага», — шепела она, — «не двигайся, я еще не готова. Погоди немножко, не двигайтесь все вы трое. Если вы пошевелитесь, я укушу. Если вы не пошевелитесь, я
0: тоже укушу. О, глупые люди, которые убили моего Нага!» Тедди не спускал глаз с отца, а его отец мог только шептать: «Сиди неподвижно, Тедди, ты не должен шевелиться. Тедди, не шевелись!»
3: Рикки-тикки поднялся на веранду. «Повернись, Нагена, повернись и начни бой!»
0: «Все в свое время», — ответила кобра, не спуская глаз с Тедди. «Я скоро сведу мои счеты с тобой. Смотри на своих друзей, Рикки-тикки. Они не двигаются. Они совсем белые. Они боятся. Пошевелиться люди не смеют. И если ты сделаешь еще один шаг, я укушу».
3: «Посмотри на твои яйца», — сказал Рикки-тикки. «Там, на дынной гряде, подле ограды. Проползи туда и взгляни на них, Нагена».
0: Большая змея сделала полоборота и увидела свое яйцо на веранде. «Ах! Отдай мне его!» — сказала она. Рикки-тикки положил яйцо между передними лапами. Его глаза были красны, как кровь.
3: «Сколько дают за змеиное яйцо? За молодую кобру? За молодую королевскую кобру? За последнюю, за самую последнюю из всего выводка? Там, на дынной гряде, муравьи поедают остальных».
0: Нагена повернулась совсем. Она все забыла ради своего единственного яйца. И Рикки-тикки увидел, что отец Тедди протянул свою большую руку, схватил Тедди за плечо, протащил его через маленький стол с чайными чашками, так что мальчик очутился в безопасности и вне досягаемости Нагены.
3: «Обмануто! Обмануто! Обмануто! Рикки-тикки-тикки-тикки!» засмеялся Рикки-тикки. «Мальчик спасен, и это я! Я ночью поймал Нага в ванной комнате!» И мангус принялся прыгать на всех своих четырех лапах сразу, опустив голову к полу. «Наг кидал меня во все стороны, но не мог стряхнуть себя. Он умер раньше, чем большой человек разбил его на две части. Я сделал это! Рикки-тикки-тикки-тикки-тикки! Иди же, Нагена, скорее дерись со мной! Недолго будешь ты вдовой!»
0: Нагена поняла, что она потеряла удобный случай убить Тедди. К тому же ее яйцо лежало между лапками мангуса. «Отдай мне яйцо, Рикки-тикки! Отдай мне последнее из моих яиц! И я уйду отсюда и никогда не вернусь!» — сказала она, и ее шея сузилась.
3: «Да, ты исчезнешь и никогда не вернешься, потому что отправишься на груду мусора, к Нагу. Дерись, вдова! Большой человек пошел за своим ружьем. Держись!»
0: Глазки Рикки-тикки походили на раскаленные угли, и он прыгал кругом Нагены, держась на таком расстоянии, чтобы она не могла укусить его. Нагена сжалась и сделала прыжок вперед. Рикки-тикки подскочил в воздух и отпрянул от нее. Кобра кинулась снова, опять и опять. Ее голова каждый раз со стуком падала на маты веранды, и змея свертывалась, как часовая пружина. Наконец, Рикки-тикки стал, прыгая, описывать круги в надежде очутиться позади змеи, а Нагена извивалась, старалась держать свою голову против его головы, и шорох ее хвоста по циновке походил на шелест сухих листьев, которые гонит ветер. Мангус забыл яйце. Оно все еще лежало на веранде, и Нагена приближалась и приближалась к нему. И вот в ту секунду, когда Рикки-тикки приостановился, чтобы перевести дух, кобра схватила свое яйцо в рот, повернулась к лестнице, спустилась с веранды и, как стрела, полетела по дорожке. Рикки-тикки помчался за ней. Когда кобра спасает свою жизнь, она двигается, как ремень бича, изгибами падающей на шею лошади.
1: Рикки-тикки знал, что он должен поймать ее, так как в противном случае все начнется сызнова. Нагена направлялась к высокой траве подле терновника, и, мчась вслед за нею, Рикки-тикки услышал, что Дарси все еще распевает свою глупую триумфальную песенку. Жена Дарси была умнее своего мужа. Когда Нагена проносилась мимо ее гнезда, она вылетела из него и захлопала крыльями над головой кобры. Если бы Дарси помог своей подруге Ирикке, они могли бы заставить ее повернуться. Но теперь Нагена только сузила шею и скользнула дальше. Тем не менее, короткая остановка дала возможность Рикки подбежать к ней ближе. И когда кобра опустилась в нору, составляющую их жилище с нагом, его белые зубки схватили ее за хвост, и он вместе с ней спустился под землю. Хотя очень немногие мангусы, даже самые умные и старые, решаются бросаться за змеей в ее дом. В норе было темно, и Рикки-тикки не знал, где подземный ход может расшириться и дать возможность Нагене повернуться и укусить его. Он изо всех сил держался за ее хвост, расставляя свои маленькие ножки, чтобы они служили тормозом, упираясь в черный, горячий, влажный земляной откос –

0: Лоси замолчал с легким восклицанием. Рикки-тикки стряхнул со своей шерстки часть пыли и чихнул. «Все кончено», — сказал он. «Вдова никогда больше не выйдет наружу. Красные муравьи, которые живут между стеблями трав, услышали его замечание, засуетились и один за другим отправились смотреть, правду ли сказал он. Рикки-тикки свернулся в траве и заснул. Он спал до конца дня. В этот день мангус хорошо поработал. «Теперь, — проснувшись, проговорил зверек, — я вернусь в дом. Ты, Дарси, скажи о случившемся птице-меднику. Он же по всему саду разгласит о смерти Нагены. Медник — птичка, крик которой напоминает удары маленького молотка по медной чашке. Он кричит так потому, что служит глашатаем каждого сада в Индии и сообщает вести всем желающим слушать». Когда Рикки-тикки двинулся по дорожке, он услышал его крик, обозначающий внимание и напоминающий звон крошечного обеденного гонга. После этого раздалось «Динг-донг-ток! Наг умер! Донг! Нагена умерла! Динг-донг-ток!» И вот все птицы в саду запели, все лягушки принялись квакать, ведь Наг и Нагена поедали не только птичек, но и лягушек. Когда Рикки подошел к дому, к нему навстречу вышли Тедди, мать Тедди. Она все еще была бледна, так как только что оправилась от обморока, и отец Тедди. Они чуть не плакали над мангусом. Вечером он ел все, что ему давали, пока мог есть, и улегся спать на плече Тедди. Когда же мать мальчика поздно ночью пришла взглянуть на своего сына, она увидела Рикки. «Он спас нам жизнь и спас Тедди», — сказала она своему мужу. «Только подумай, он всех нас избавил от смерти». Рикки-тикки внезапно проснулся. Мангусы спят очень чутким сном.
1: «О, это вы?» — сказал он. «Чего вы хлопочете? Все кобры убиты, а если бы и не так, я здесь».
0: Рикки-тикки мог гордиться. Однако он не слишком возгордился и охранял сад, как и подобало мангусу, зубами и прыжками. И ни одна кобра не решалась больше показываться за садовой оградой.

Так появились броненосцы. Теперь, моя любимая, я расскажу тебе о том, что случилось в давно-давно прошедшие времена. Так вот, в эти далекие времена жил-добыл колючка-ежик. Жил на берегах большой бурной реки Амазонки, где поедал улиток в раковинах, слизняков и тому подобные вещи. Он был очень дружен с тихоней черепахой, которая тоже жила на берегу Амазонки, ела листики зеленого латука и другие растения. Ну, значит, все было в порядке, правда, моя любимая?

0: Но в те же самые стародавние времена на берегах бурной реки Амазонки жил пятнистый ягуар и ел все, что только мог поймать. Когда ему не удавалось поймать оленя или обезьяну, он ел лягушек и жуков. Однажды ему не удалось проглотить ни одной лягушки, ни одного жука. Опечаленный зверь пошел к своей матери ягуарихе, и она научила его ловить ежей и черепах. Грациозно помахивая своим хвостом, она несколько раз повторила: «Сынок, когда ты увидишь ежа, брось его в воду. Там он развернется. Когда же ты поймаешь черепаху, выцарапай ее когтями из ее панциря». Совет был хорош, душечка моя. В одну прекрасную ночь пятнистый ягуар натолкнулся на берегу реки Амазонки на колючку ежа и тихоню черепаху. Два друга сидели под стволом упавшего дерева. Бежать им было некуда, поэтому колючка-ежик свернулся в колючий шар, ведь на то он и был ежик. Тихоня же втянула свою голову и лапки под панцирь, ведь на то она и была черепаха. Значит, крошечка моя, они поступили умно. Правда? «Ну-с, прошу обратить на меня внимание», — сказал пятнистый ягуар. «Дело серьезное. Моя матушка сказала мне, если ты встретишь ежа, брось его в воду. Тогда он развернется. Если ты увидишь черепаху, выцарапай ее из-под ее панциря». «Теперь объясните, кто из вас еж и кто черепаха? Сам я решительно не могу понять этого». «А ты хорошо помнишь, что именно сказала тебе твоя матушка?» — спросил колючка-ежик. «Хорошо ли ты помнишь ее слова? Не сказала ли она, что, вынув ежа из-под его оболочки, тебе следует бросить этого зверя на панцирь?»
1: «Ты вполне уверен, что тебе сказала твоя мама», — проговорила также тихоня черепаха. «Ты вполне уверен в этом? Может быть, она велела тебе подбросить ежика лапой, а черепаху царапать до тех пор, пока она не развернется? Не это ли советовала тебе твоя мамаша?»
2: «Кажется, она говорила совсем другое», — протянул пятнистый ягуар, но он был сбит с толку.
1: «Пожалуйста, повторите, что вы сказали, только хорошенько, чтоб я понял все».
2: «Поцарапав воду лапой, ты должен распрямить когти ежом», — сказал колючка. «Запомни это. Это очень важно».
1: «Ну, — прибавила черепаха, — когда ты схватишь когтями мясо, ты уронишь его в черепаху».
2: «Как ты этого не понимаешь?»
0: «Я ровно ничего не понимаю», — ответил пятнистый ягуар, «кроме того, что я у вас не спрашивал совета. Только хотел знать, кто из вас еж и кто черепаха».
2: «Этому я учить тебя не стану», — сказал колючка. «Но если желаешь, выцарапай меня из моих щитов».
1: «Ага», — сказал пятнистый ягуар, — «теперь мне понятно. Ты черепаха».
0: «А ты думала, я этого не пойму? Ну-ка,
2: Пятнистый ягуар быстро протянул свою мягкую лапу как раз в ту минуту, когда колючка свернулся в колючий шар. И, конечно, иглы жестоко искололи лапу ягуара. Хуже того, пятнистый зверь катил колючку все дальше и дальше по лесу и, наконец, закатил ежика в такие темные кусты, где никак не мог найти его. Опечаленный ягуар взял в рот свою исколотую лапу, и уколы на ней заболели сильнее прежнего. Он сказал: «Теперь я понимаю, это была совсем не черепаха». «Ну», тут он почесал голову здоровой лапой, «как узнать, что другой зверек черепаха?»
3: «Да, я черепаха», — проговорила тихоня. «Твоя матушка сказала совершенную правду. Она велела тебе выцарапать меня из-под моих щитов. Начинай же».
2: «А минуту тому назад ты говорила совсем другое», — сказал пятнистый ягуар, высасывая из своей мясистой лапы засевшие в ней иголочки ежа. «Ты говорила, что мать учила меня чему-то другому».
3: «Хорошо. Предположим, ты сказал, что я сказала, будто она сказала что-то совсем другое. Но какая же в этом разница? Ведь если она сказала то, что ты сказал, будто она сказала, выходит совершенно, что как будто я сказала то же самое, что она сказала. С другой стороны, если тебе кажется, будто она велела тебе развернуть меня ударом когтей, а не кинуть в реку вместе с моими щитами, я в этом случае не виновата». «Ну, разве я виновата?»
2: «Да ведь ты же хотела, чтобы я выцарапал тебя из твоих щитов», — заметил пятнистый, точно раскрашенный ягуар.
3: «Подумай-ка хорошенько, и ты поймешь, что я не говорила ничего подобного. Я сказала, что твоя мать советовала тебе выцарапать меня когтями из моего панциря», — сказала тихоня.
2: «А что тогда будет?» — спросил ее ягуар и осторожно понюхал воздух.
3: «Не знаю. Ведь меня до сих пор еще никогда не выцарапывали из-под моей покрышки. Но по правде скажу тебе вот что. Если тебе хочется видеть, как я плаваю, брось меня в воду».
2: «Я не верю тебе», — ответил пятнистый ягуар. «Вы оба говорили вздор, перепутали все, чему учила меня моя мама. Я совсем сбился с толку и, кажется, не знаю, стою ли я на голове или на моем раскрашенном хвосте. Вот теперь ты говоришь мне слова, которые я могу понять. Но это не помогает, а только еще больше прежнего смущает меня. Я отлично помню, что моя мать учила одного из вас бросить в воду. Но раз тебе, по-видимому, так хочется очутиться в реке, мне кажется, в глубине души ты не желаешь, чтобы я тебя бросил в волны. Итак, прыгай в воду Амазонки, да скорее!»
3: «Предупреждаю, твоя мамочка не останется этим довольна. Смотри же, скажи ей, что я тебя предупреждала», —
2: проговорила тихоня. «Если ты скажешь еще слово о том, что говорила моя мать», — ответил ягуар, но не успел договорить, потому что тихоня спокойно нырнула в Амазонку, долго плыла под водой и вылезла на берег в том самом месте, где ее ждал колючка.
1: «Мы едва не погибли», — сказал ежик. «Откровенно говоря, мне не нравится этот пятнистый ягуар. Что ты ему сказала о себе?
4: Я честно сказала ему, что я черепаха. Но он не поверил, заставил меня броситься в воду, чтобы увидеть, кто я такая. Я оказалась черепахой, а он удивился. Теперь он побежал к своей мамаше рассказывать о случившемся. Слышишь его голос?
2: Рев ягуара звучал среди деревьев и кустов на берегу реки Амазонки. Наконец пришла ягуариха-мать.
1: «Ах, сынок, сынок!» — сказала она и несколько раз грациозно махнула своим хвостом.
2: «Я вижу, что ты сделал что-то, чего тебе не следовало делать. Признавайся».
0: Я постарался выцарапать лапой зверька, который сказал, что он желает быть выцарапанным из своей скорлупы. «И теперь в моей мясистой лапе занозы», — пожаловался пятнистый ягуар.
1: «Ах, сынок, сынок», — повторила ягуариха и много раз грациозно помахала хвостом.
2: «Раз ты занозил свою лапу иглами, я вижу, что с тобой был еж. Вот его-то и следовало бросить в воду».
0: «Я кинул в реку другого зверька. Он назвался черепахой. Я ему не поверил, но это действительно была черепаха. Она нырнула в Амазонку и не выплывает. Мне же нечего есть, и я думаю... Не лучше ли нам переселиться на новую квартиру? Звери на берегу Амазонки слишком умны и хитры для меня, бедного».
1: «Сынок, сынок», — сказала ягуариха и еще несколько раз помахала своим хвостом.
2: «Слушай меня и хорошенько запомни мои слова. Еж сворачивается клубком, и его иглы торчат во все стороны. Вот как легко узнать ежа».
0: «Мне совсем не нравится эта пожилая дама», сказал ежик-колючка, сидевший в тени большого листа. «Что еще знает она?»
2: «Черепаха не может сворачиваться клубком», продолжала ягуариха, по-прежнему шевеля хвостом. «Она только прячет лапки и голову под свой панцирь. И черепаху легко узнать».
4: «Эта старая дама мне совсем-совсем не нравится», сказала Тихоня. «Даже пятнистый ягуар не забудет таких наставлений. Как жаль, Колючка, что ты не умеешь плавать».
0: «Пожалуйста, помолчи», — сказал ежик. «Лучше подумай, как было бы хорошо, если бы ты могла сворачиваться в шар».
4: «Ну, заварилась каша. Ты лучше послушай, что говорит ягуар».
2: А пятнистый ягуар сидел на берегу бурной Амазонки, высасывая из своей мясистой лапы иглы ежика, и повторял: «Не может сворачиваться клубком, но плавает. Это Тихоня черепаха. Сворачивается клубком, но не плавает. Колючка еж».
4: «Этого он ни за что не забудет», — сказал колючий ежик.
0: «Поддерживай меня под подбородок, Тихоня, и я попробую научиться плавать. Умение плавать может оказаться полезным».
4: «Превосходно», — сказала Тихоня, и пока колючка барахтался в воде Амазонки, поддерживала его, чтобы он не утонул.
2: «Ты скоро научишься плавать», — сказала черепаха.
3: Теперь, если ты немножко распустишь шнурки, которыми стянут мой верхний щит, я посмотрю, не удастся ли мне свернуться в шар. Это может оказаться полезным.
2: Очень хорошо.
3: Ёжик раздвинул спинные пластины панциря черепахи, и после многих и долгих стараний Тихоне действительно удалось согнуться.
2: «Превосходно!» — сказал Колючка. «Но на твоем месте я отдохнул бы немного, а то, смотри, твоя мордочка совсем почернела от натуги. Пожалуйста, отведи меня в воду, и я попробую плавать боком, ведь ты говорила, что это так легко».
3: И Колючка снова стал учиться плавать. Тихоня держался рядом с ним.
2: «Отлично!» — сказала черепаха. «Еще поучишься и будешь плавать, как кит. Теперь, пожалуйста, распусти мой корсетик еще больше, и я попробую наклониться вперед».
3: Вот удивится-то пятнистый ягуар.
2: «Прелестно», — сказал ежик, сбрасывая с себя капли воды. «Право, я принял бы тебя за зверька нашей породы. Ты, кажется, велел распустить твой корсет на две шнуровки? Пожалуйста, побольше выразительности в движениях и не ворчи так громко, не то пятнистый ягуар услышит.
3: Когда ты кончишь упражнение, я попробую нырять».
2: Вот удивится-то пятнистый ягуар.
3: И колючка-ежик нырнул.
2: Тихоня-черепаха нырнула рядом с ним.
3: «Отлично!» — сказала Тихоня. «Научись только задерживать дыхание, и тогда строй себе дом на дне бурной Амазонки. Теперь я попробую закладывать задние лапки себе за уши. По твоим словам, это такое приятное положение».
2: Вот удивится-то пятнистый ягуар.
3: «Великолепно!» — похвалил черепашку Колючка. «Но твои спинные чешуйки немного расходятся. Теперь они все приподнялись и не лежат одна рядом с другой».
2: «Ничего, это от упражнений», — сказала Тихоня.
3: «Я заметила, что теперь, когда ты сворачиваешься, твои иглы торчат пучками, и ты больше походишь на ананас, чем на шелуху каштана».
2: «Да?» — спросил Колючка. «Они слиплись, потому что я долго пробыл в воде».
3: «Вот удивится-то пятнистый ягуар».
2: Так они продолжали учиться. Ёжик плавать, а черепаха сворачиваться клубком. И помогали друг другу.
3: Это продолжалось до утра. Когда солнце поднялось высоко, два друга легли отдыхать и сохнуть. Когда же они высохли, то увидели, что совсем перестали походить на прежних ёжика и черепаху.
2: «Колючка», — после завтрака сказала черепаха, «я совсем не такая, как была вчера, и мне кажется, я могу позабавить пятнистого ягуара».
3: «То же самое и я думал», — сказал ежик, «и нахожу, что чешуйки гораздо лучше, чем иголки. Я не говорю уже о том, как хорошо и важно уметь плавать».
2: «Да, пятнистый ягуар очень удивится. Пойдем к нему».
3: Через некоторое время они увидели пятнистого ягуара.
2: Он все еще лечил свою исколотую мясистую лапу. Увидев своих друзей, ягуар так изумился, что сделал 3 шага назад, наступая на свой собственный, как будто раскрашенный хвост. «Здравствуй», — сказал ему колючка. «Как чувствует себя сегодня твоя прелестная, грациозная мамочка?»
5: «Она совершенно здорова, благодарю», — сказал пятнистый ягуар. «Но прошу извинения, я не помню твоего имени».
2: «Как это нехорошо с твоей стороны», — сказал колючка-ежик. «Ведь именно в это самое время ты вчера старался выцарапать меня когтями из моего панциря».
5: «Да ведь вчера у тебя не было щитков. Ты ведь был в иголках», — возразил пятнистый ягуар. «Я это отлично знаю. Только посмотри на мою лапу».
2: «Ты посоветовал мне кинуться в бурную амазонку и утонуть», — сказала Тихоня. «Почему же сегодня ты сделался так нелюбезен и совсем потерял память?»
5: «Разве ты не помнишь слов своей матери?» — спросил колючка и прибавил. «Не сворачивается клубком, но плавает. Колючка. Сворачивается клубком, но не плавает. Тихоня».
2: Они оба свернулись и стали кататься вокруг пятнистого ягуара. И так долго катались вокруг него, что его глаза стали круглы и огромны, как колеса у телеги. Он убежал к своей матери. «Мама», — сказал ягуар, — «сегодня я видел в лесу 2 новых зверьков. И знаешь ли, тот, про которого ты сказала, что он не может плавать, плавает. Тот, про которого ты говорила, что он не умеет сворачиваться, сворачивается. Кроме того, они, кажется, поделили иголки. На обоих чешуя. Тогда как прежде один был гладкий, а другой весь колючий. Наконец, они оба катаются, и я страшно встревожен».
1: «Сынок, сынок», — сказала ягуариха, грациозно обмахиваясь своим хвостом. «Еж всегда останется ежом и не может быть ничем, кроме ежа. Черепаха и есть черепаха, и никогда не сделается другим зверьком».
5: «Но это же не еж и не черепаха. Это зверьки похожи и на ежей, и на черепах, и у них нет названия».
1: «Какой вздор», — сказала ягуариха. «У каждого существа и у каждой вещи есть свое собственное название. На твоем месте я до поры до времени называла бы их броненосцами. Вот и все. Кроме того, я оставила бы их в покое».
2: Пятнистый ягуар исполнил совет матери. Главное, оставил в покое 2 зверьков. «Но вот что странно, моя любимая. С этого дня до нашего времени никто из живущих на берегах бурной реки Амазонки не называет Тихоню и Колючку иначе, как броненосцами. В других местах много ежиков и черепах, например, у меня в саду. Но настоящие, старинные и умные существа с чешуйками, лежащими одна над другой, как листики ананаса, и в старые дни жившие на берегах Амазонки, называются броненосцами. Их зовут так, потому что они были необыкновенно умны и находчивы».
1: Значит, все это кончилось хорошо, моя любимая. Правда?

Осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст. Сколько бедных птиц дорогой выбьется из сил, сколько погибнут от разных случайностей. Вообще было о чем серьезно подумать.

серьезная и большая птица, как лебеди, гуси и утки, собирались дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига. А более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они уже давно собирались тайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая забота. Лес стоял темный, молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

как быстро летело время. Был уже целый ряд холодных утренников. От инея пожелтели березки и покраснели осины. Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие. «И куда эта мелочь торопится?» – ворчал старый селезень, не любивший себя беспокоить. «В свое время все улетим. Не понимаю, о чем тут беспокоиться?» «Какой ты отец?» – накинула старая утка на мужа. «Отцы заботятся о детях, а тебе хоть трава не расти». «Ты это о серой шейке говоришь?» «Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват». Серой шейкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло еще весной, когда подкралась к выводку лиса и схватила утенка. Старая утка смело бросилась на врага и отбила утенка, но одно крылышко оказалось сломанным. Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь серую шейку одну, повторяла утка со слезами. Все улетят, а она останется одна одинешенька. Да, совсем одна. Мы улетим на юг в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мерзнуть. Ведь она наша дочь. И так я ее люблю, мою серую шейку.

бабушка ввиду близившейся разлуки относилась к дочери калеки с удвоенной нежностью. Бедняжка еще не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что ее братья и сестры так весело собираются к отлету, что они будут где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы. «Ведь вы весной вернетесь?» — спрашивала серая шейка у матери. «Да-да, вернемся, моя дорогая, и опять будем жить все вместе. Я буду все время думать о вас», — повторяла серая шейка. «Все буду думать, где вы, что вы делаете, весело ли вам. Все равно и будет точно я с вами вместе». Старой утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния.

А время летело, быстро летело. Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из 300 штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая утка не спала всю ночь. Это была последняя ночь, которую она проводила вместе с серой шейкой. «Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик», — советовала она. «Там вода не замерзает целую зиму». Серая шейка держалась в стороне от косяка, как чужая. Да все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания. «Ну, трогай!» — громко скомандовал старый вожак, и стая поднялась разом вверх.

Серая шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись. «Ужели я совсем одна?» — думала серая шейка, заливаясь слезами. «Лучше было бы, если бы тогда лиса меня съела».

Река, на которой осталась серая шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое, и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял. «Неужели вся река замерзнет?» — думала серая шейка с ужасом. Скучно ей было одной, и она все думала про своих улетевших братьев и сестер. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про нее? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всем. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы. Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные звездные ночи, когда все затихало, и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную. Так и случилось. Была тихая-тихая звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стражи из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал все своим трепетным, искрившимся светом. Бурливая днем горная река присмирела, к ней тихо-тихо подкрался холод. Крепко-крепко обнял гордую непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом.

Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замерзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше 15 сажен. Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась лиса. Это была та самая лиса, которая переломила ей крыло. Старая знакомая! Здравствуй! Ласково проговорила лиса, останавливаясь на берегу. Давненько не видались. Поздравляю с зимой. Уходи, пожалуйста. Я совсем не хочу с тобой разговаривать, ответила Серая Шейка. Это за мою-то ласку. Хороша же ты, нечего сказать. А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят. Ну, пока до свидания. И Серая Шейка начала бояться, что лиса опять придет. Бедная даже не могла любоваться творившимися вокруг нее чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного темного пятнышка. Даже голые березы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались еще важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую теплую шубу. Да, чудно хорошо было кругом. А бедная Серая Шейка знала только одно, что эта красота не для нее, и трепетала при одной мысли, что ее полынья вот-вот замерзнет, и ей некуда будет деться. Лиса действительно пришла через несколько дней и опять заговорила. Соскучилась я по тебе, уточка. Выходи сюда. А не хочешь, я сама к тебе приду. Я не спесива. И лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но лиса не могла подобраться к самой воде, потому что лед был еще очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила. Какая ты глупая уточка. Вылезай на лед. А впрочем, до свидания. Я тороплюсь по своим делам. Лиса начала приходить каждый день проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали свое дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лед был крепкий, и лиса садилась на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду, а лиса сидела и зло подсмеивалась над ней. Ничего, ныряй, а я тебя все равно съем. Выходи лучше сама. По всей вероятности, лиса и съела бы Серую Шейку, когда полынья замерзла бы совсем. Но случилось иначе.

0: Дело было утром. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки весело. На опушке леса стоял сгорбленный старичок-охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить. «Эх, теплая старухи шуба будет», — соображал он, выбирая самого крупного зайца. Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие. Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть. Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, лиса по реке ползет. Так и ползет, точно кошка. «Ха-ха-ха, вот так штука!» – обрадовался старичок. «К старухиной-то шубе воротник сам ползет. Видно, пить захотела. А то, может, и рыбки вздумала половить». Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала серая шейка, и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо, из-за лисы не замечали утки. Старичок долго прицеливался. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось по льду и со всех ног кинулся к полынье. По дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только развел руками. Воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная серая шейка. «Вот так штука!» – ахнул старичок, разводя руками. «В первый раз вижу, как лиса в утку обратилась». «Ну и хитер зверь!»
1: «Дедушка, лиса убежала!» – объяснила серая шейка.
0: «Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе. Что же я теперь буду делать-то, а? Ну и грех вышел. А ты, глупая, зачем тут плаваешь?
1: А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено».
0: «Ах, глупая, глупая, да ведь ты замерзнешь тут. Или лиса тебя съест, да?» Старичок подумал, подумал, покачал головой и решил: «А мы вот что с тобой сделаем. Я тебя внучкам унесу. Вот обрадуются. А весной ты старухе яичек нанесешь, да утяток выведешь. Так я говорю, вот то-то глупая». Старичок добыл серую шейку из полыньи и положил за пазуху. «А старухе я ничего не скажу», — соображал он, направляясь домой. «Пусть ее шуба с воротником вместе еще погуляет в лесу. Главное, внучки-то вот как обрадуются». Зайцы все это видели и весело смеялись. «Ничего, старуха без шубы на печке не замерзнет».

маленькие человечки. Одолела как-то башмачника нужда, да так припекла, что всего-то и осталось, что кожи на одну лишь пару башмаков. Башмачник любил свое дело, вот и выкроил под вечернюю зорьку эти башмаки, чтобы с утра за них взяться, а так как совесть у него была чиста, то и помолился Богу, лег спокойно в постель и заснул. На утро, помолившись Богу, он хотел было усесться за работу, но оказалось, что башмаки стоят совсем готовые на его столе. Подивился он и даже не знал, как это себе уяснить. Взял он готовые башмаки в руки, чтобы поближе их рассмотреть, и увидел, что они так чисто сработаны, что ни одного стежка нет в них неправильного. Видно, что добрый мастер те башмаки шил. А вскоре после того явился и покупатель. И так как башмаки ему понравились, то заплатил он за них дороже, чем обычно. И башмачник на те деньги мог купить кожи на целых две пары башмаков. Он искроил их с вечера и думал на утро со свежими силами приняться за дело. Однако утром башмаки снова были готовы, и за покупателями дело не стало, и получил он столько денег, что мог купить кожи аж на 4 пары башмаков. На другое утро башмачник опять нашел у себя на столе все 4 пары сшитыми и готовыми. Так и пошло дело далее, что он с вечера накроит, то уже к утру все сшито. Так что он вскоре стал сводить концы с концами и, наконец, стал даже зажиточным человеком. Вот и случилось однажды вечером, незадолго до Рождества, что он перед сном сказал своей жене: «А что, если бы мы нынешнюю ночку остались здесь, да попытались бы увидеть, кто это нам оказывает такую помощь?» Жене тоже было страсть как любопытно, и она зажгла свечку. Потом вместе с мужем они спрятались в уголок комнаты позади одежды, повешенной на стене, и стали прислушиваться да присматриваться. Ровно в полночь явились два маленьких красивых человечка, совсем маленьких. Сели они за рабочий стол башмачника, взяли все накроенные работы и начали своими крошечными пальчиками так проворно и быстро тыкать шилом, точать да постукивать молоточками, что башмачник в изумлении не мог от них и глаз отвести. И работали они до тех пор, пока всей работы не переделали и не выставили на стол готовую обувь. Тогда они живо собрались и мигом исчезли. На другое утро жена сказала мужу: «Эти маленькие человечки нас обогатили своей работой. Надо бы и нам тоже за это их отблагодарить. Они вон какие крошечные, и верно им бедняки».

0: вместо накроенной кожи нашли на столе красивенькую одежду, сначала удивились, а затем очень обрадовались. С величайшей быстротой они нарядились в шитое для них платье, оправили на себе все складочки одежды и запели: «Мы теперь нарядны, и давай гулять! Нечего нам больше сапоги точать!» И стали кружиться, и плясать, и прыгать через стулья и скамейки. Наконец они доплясали до дверей, и за дверьми исчезли. И с этого времени они больше не возвращались. Но башмачнику везло по-прежнему в течение всей его жизни, и всегда во всем ему была удача.
1: Сказка FM. Старик и волк.

0: Старик да старушка жили на горушке в глиняной избушке. У старика и старушки была сивая кобыла, была бурая корова, была серая овечка со тремя ягнятами. Как прознал волк, что у старика скотины много, пришел ночью под окошечко и поет.
1: Старик да старушка жили на горушке в глиняной избушке. У старика и старушки была сивая кобыла, была бурая корова, была серая овечка со тремя ягнятами. Старик, давай ягненка, а то съем старуху.
0: Отдал старик ягненка, а на утро пришел волк и поет.
1: Эй, старик да старушка жили на горушке в глиняной избушке. У старика и старушки была сивая кобыла, была бурая корова, была серая овечка со тремя ягнятами. Старик, отдай ягненка, а то съем старуху.
0: Отдал старик и второго ягненочка. Так волк у них и всех ягнят, и овечку, и коровку, и кобылку перетаскал. Вот уж черед и старушку есть. Старик и говорит: «Старух, сядь в подпол, а я привешу к потолку корзину, да и сяду в нее». Села старуха в подпол, а старик в корзину. Пришел волк и запел.
1: Старик да старушка жили на горошке в глиняной избушке. У старика и старушки была сивая кобыла, была бурая корова, была серая овечка со тремя ягнятами. Старик, давай старуху, а то я тебя сейчас съем.
0: А старичок сидит в корзине и молчит. Волк зашел в избу, старик как гаркнет. Испугался волк и побежал. И зарекся с тех пор ходить к стариковой хате.

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Грибы. Братца звали Иван, а сестрицу Косичка. Мамка была у них сердитая. Посадит на лавку и велит молчать. Скучно сидеть молча, мухи кусаются. Или косичка щипнет, и пошла возня. А мамка рубашонку задерет, да шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. В лес бы уйти, там хоть кол на голове чеши. Ходи, никто.

0: слова не скажет. Подумали об этом Иван да Косичка, да в темные лесы удрали. Бегают, на деревья лазают, кувыркаются в траве. Никогда визга такого в лесу не было слышно. К полудню ребятишки угомонились, устали, захотели есть. «Поесть бы!» – захныкала Косичка. Иван начал живот чесать. Догадывается. «Мы гриб найдем и съедим», – сказал Иван. «Пойдем, не хнычь!» Нашли они под дубом боровика. И только сорвать его нацелились, Косичка зашептала: «А может, грибу больно, если его есть?» Иван стал думать и спрашивает: «Боровик, а боровик, тебе больно, если тебя есть?» Отвечает боровик хрипучим голосом: «Больно». Пошли Иван да Косичка под березу, где рос подберезовик, и спрашивает его: «А тебе, подберезовик, если тебя есть, больно?» «Ужасно больно», отвечает подберезовик. Спросили Иван да Косичка под осиной подосинника, под сосной белого, на лугу рыжика, грузди сухого да грузди мокрого, синявку-малявку, опенку тощую, масленника, лисичку и сыроежку. «Больно, больно, больно», – пищат грибы. А грусть мокрый даже губами зашлепал. «Что вы ко мне привштали? Ну, ваш к лешему!» «Ну, – говорит Иван, – у меня живот подвело». А Косичка дала реву. Вдруг из-под прелых листьев вылезает красный гриб. Словно мукой сладкой подсыпан. Плотный, красивый. Ахнули Иван да Косичка: «Маленький гриб, можно тебя съесть?»
1: «Можно, детки, можно, с удовольствием», — приятным голосом отвечает им красный гриб. Так сам в рот и лезет.
0: Присели над ним Иван да Косичка и только разинули рты, вдруг откуда ни возьмись налетают грибы. Боровик и подберезовик, подосиновик и белый, опенка тощая и синявка-малявка, мокрый грусть да сухой грусть, масленник, лисички и сыроежки. И давай красного гриба колотить, колошматить. «Ах ты, яд, мухомор, чтоб тебе лопнуть! Ребятишек отравить вздумал!» С мухомора только мука летит.
1: «Посмеяться я хотел», — вопит мухомор.
0: «Мы тебе посмеемся», — кричат грибы. И так навалились, что осталось от мухомора мокрое место. Лопнул. Где мокро осталось, там даже трава завяла с мухоморьего яда. «Ну, теперь, ребятишки, раскройте рты по-настоящему», — сказали грибы. И все грибы до единого к Ивану до Косички один за другим скок в рот и проглотились. Наелись до отвалу Иван да Косичка и тут же заснули. А к вечеру прибежал заяц и повел ребятишек домой. Увидела мамка Ивана да Косичку, обрадовалась, всего по одному шлепку отпустила, да и то любя. А зайцу дала капустный лист. «Ешь, барабанщик!»

снежный дом. Дует ветер, крутится белый снег и наносит его высокими сугробами у каждой избы. Из каждого сугроба мальчишки на салазках съезжают. Повсюду можно кататься, мальчишки.

0: нельзя только заходить за Аверьяновую избу, что посередине села. У Аверьяновой избы намело высоченный сугроб, а на нем кончанские мальчишки стоят и грозятся выпустить красные слюни. Аверьянову же сыну Петечке хуже всех. Кончанские мальчишки грозятся, а свои кричат: «Ты кончанский, мы тебе скулы на четыре стороны расклепаем», и никто его не принимает играть. Скучно стало Петечке, и принялся он в сугробе нору копать, чтобы туда залезть одному и сидеть. Долго Петечка прямо копал, потом стал в сторону забираться, и как добрался до стороны, устроил потолок, стены, лежанку, сел и посиживает. Просвечивает со всех сторон голубой снег, похрустывает, тихо в нем и хорошо. Ни у кого из мальчишек такого дома нет. Досиделся Петечка, пока мать ужинать позвала, вылез, вход комьями завалил, а после ужина лег на печку под полушубок, серого кота за лапу подтащил и говорит ему на ухо: «Тебе я вот чего, Вася, расскажу. У меня дом лучше всех. Хочешь со мной жить?» Но кот Вась ничего не ответил и, помурлыков для вида, вывернулся и шмык под печку мышей вынюхивать и в подполье шептаться с домовым. Наутро Петечка только залез в снежный дом, как слышит, хрустнул снег. Потом сбоку полетели комья, и вылез из стенки небольшого роста мужичок в такой рыжей бороде, что одни глаза видны. Отряхнулся мужичок, присел около Петечки и сделал ему козу. Засмеялся Петечка, просит еще сделать. «Не могу», — отвечает мужичок, — «я домовой, боюсь тебя напугать очень».
1: «Так я теперь все равно тебя забоялся», — отвечает Петечка.
0: «А чего меня бояться? Я ребятишек жалею. Только у вас в избе столько народу, да еще теленок, и дух такой тяжелый. Не могу там жить. Все время в снегу сижу. А кот Вася даючи мне говорит: Петечка, мол, дом какой-то построил».
1: «Как же играть будем?» — спросил Петечка.
0: «Я уж не знаю. Мне бы поспать охота. Я дочку свою кликну, она поиграет, а я вздремну». Домовой прижал ноздрю, да как свистнет. Тогда выскочила из снега румяная девочка в мышиной шубке, чернобровая, голубоглазая. Косички торчат, мочалкой повязана. Засмеялась девочка и за руку поздоровалась. Домовой на лежанку лег, покряхтел, говорит: «Играйте, ребятишки, только меня в бок не толкайте». И тут же захрапел. А домового дочка говорит шепотом: «Давай в представленыши играть».
1: «Давай», — отвечает Петечка. «А это как? Что-то боязно».
0: «А ты, Петечка, представляй, будто на тебе красная шелковая рубашка, ты на лавке сидишь, и около крендель».
1: «О, вижу», — говорит Петечка, и потянулся за кренделем.
0: «И сидишь ты», — продолжает домового дочка, и сама зажмурилась, «а я избу мету. Вот Вася печку трется, чисто у нас, и солнышко светит. Вот собрались мы и за грибами в лес побежали, босиком по траве. Дождик как припустится, и впереди нас всю траву вымочил. И опять солнышко проглянуло. До леса добежали, а грибов там, видимо-невидимо».
1: «Сколько их!» — сказал Петечка и рот разинул. «Красные, а вон боровик. А есть можно? Они не поганые? Представленные-то грибы».
0: «Есть можно. Теперь купаться пойдем. Катись на боку с косогора. Смотри, в реке вода ясная, и на дне рыбу видно.
1: А у тебя булавки нет? Спросил Петечка. Я бы сейчас пескаря на муху поймал.
0: Но тут домовой проснулся, поблагодарил Петечку и вместе с дочкой обедать улез.
1: На завтра опять прибежала домового дочка, и с Петечкой они придумывали не весь что. Где только не побывали, и так играли каждый день. Ну вот, переломилась зима, нагнала с востока сырых туч, подул мокрый ветер, ухнули, осели снега, почернел навоз на задворках, прилетели грачи, закружились над голыми еще ветками, и стал подтаивать снежный дом. На силу влез туда Петечка, промок даже весь, а домового дочка не приходит. И принялся Петечка хныкать и тереть кулаками глаза.
0: Тогда домового дочка выглянула из дыры в стенке, пальцы растопырила и говорит: «Мокрота! Ни до чего дотронуться нельзя. Теперь мне Петечка играть некогда. Столько дела, руки отваливаются. Да и дом все равно пропал».
1: Басом заревел Петечка. А домового дочка плеснула в ладоши и говорит: «Глупый ты, вот кто! Весна идет, она лучше всяких представленышей!» Да и кричит домовому: «Иди, мол, сюда!»
2: Петечка орет, не унимается.
0: Домовой сейчас же явился с деревянной лопатой и весь дом раскидал. От него, говорит, одна сырость. Петечку за руки взял, побежал на задворки, а там уж рыжий конь стоит. Вскочил на коня домовой, Петечку спереди присунул, дочку позади, коня лопатой хлоп, конь скок и под горку по талому снегу живо до леса домчал. А в лесу из-под снега студенные ручьи бегут, лезет на волю зеленая трава, раздвигает талые листья, ухают овраги, шумят, как вода. Голые еще березы почками покрываются. Прибежали зайцы, зимнюю шерсть лапами соскребывают, кувыркаются, в синем небе гуси летят. Домовой Петечку с дочкой садил, сам дальше поскакал, а домового дочка сплела желтенький венок, ладони ко рту приложила и крикнула: «Ау, русалки! Ау, сестрицы Мавки! Полно вам спать!» Аукнулась по лесу, и со всех сторон, как весенний гром, откликнулись русалочьи голоса. «Побежим к Мавкам, — говорит домового дочь, — они тебе красную рубашку дадут настоящую, не то что в снежном дому. Кота бы нам взять, — говорил Петечка, — смотрит, и кот явился, хвост трубой и глаза воровские горят. И побежали они втроем в густую чащу к русалкам играть». Только не в представленыши, а в настоящие весенние игры. Качаться на деревьях, хохотать на весь лес, будить сонных зверей, ежей, брусуков и медведя, и под солнцем на крутом берегу водить веселые хороводы.

0: Василиса Прекрасная. В некотором царстве жил-был купец. 12 лет жил он в супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было 8 лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куколку, отдала ей и сказала: «Слушай, Василисушка, помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куколку. Береги ее всегда при себе и никому не показывай. А когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью». Затем мать поцеловала дочку и померла. После смерти жены купец потужил как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший, за невестами дело не стало, но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих 2 дочерей, почти однолеток Василисе. Стало быть, и хозяйка, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашел в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село красавица. Мачеха и сестры завидовали ее красоте, мучили ее всевозможными работами, чтобы она от трудов похудела, от ветру и солнца почернела. Совсем житья не было. Василиса все переносила безропотно, и с каждым днем все хорошело и полнело. А между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели сложа руки, как барыни. Как же это так делалось? Василисе помогала ее куколка. Без этого где бы девочке сладить со всею работою? Зато Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек. И вечером, когда все улягутся, она запрется в чуланчике, где жила, и потчевает ее, приговаривая: «На, куколка, покушай, моего горя послушай. Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости. Злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить, и что делать». Куколка покушает, да потом и дает ей советы и утешает в горе. А на утро всякую работу справляет за Василису. Та только отдыхает в холодочке, да рвет цветочки. А у нее уж и гряды выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка еще укажет Василисе и травку от загару. Хорошо было жить ей с куколкой. Прошло 10 лет. Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе присватываются к Василисе. На мачехиных дочерей никто и не посмотрит. Мачеха злится пуще прежнего и всем женихам отвечает: «Не выдам меньшой прежде старших». А проводя женихов, побоями вымещает зло на Василисе. Вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время по торговым делам. Мачеха и перешла на житье в другой дом. А возле этого дома был дремучий лес, а в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила баба-яга. Никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят. Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала за чем-нибудь в лес ненавистную ей Василису. Но эта завсегда возвращалась домой благополучно. Куколка указывала ей дорогу и не подпускала к избушке бабы-яги. Пришла осень. Мачеха раздала всем трем девушкам вечерние работы. Одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть. И всем по урокам. Погасила огонь во всем доме, оставила одну свечку там, где работали девушки, и сама легла спать. Девушки работали. Вот нагорело на свечке. Одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтобы поправить светильню. Да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно, и потушила свечку. «Что теперь нам делать?» — говорили девушки. «Огня нет в целом доме, а уроки наши не кончены. Надо сбегать за огнем к бабе-яге». «Мне от булавок светло», — сказала та, что плела кружево. «Я не пойду». «И я не пойду», — сказала та, что вязала чулок. «Мне от спиц светло».
1: «Тебе за огнем идти!»
2: «Тебе за огнем идти!»
0: — закричали обе. «Ступай к бабе-яге!»
2: «Ступай к бабе-яге!»
0: И вытолкали Василису из горницы. Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куколкою приготовленный ужин и сказала: «На, куколка, покушай, да моего горя послушай. Меня посылают за огнем к бабе-яге. Баба-яга съест меня». Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки.
1: «Не бойся, Василисушка», — сказала она.
0: «Ступай, куда посылают. Только меня держи всегда при себе. При мне ничего не станется с тобой у бабы-яги». Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес. Идет она и дрожит. Вдруг скачет мимо ее всадник. Сам белый, одет в белом, конь под ним белый, и сбруя на коне белая. Стало рассветать. Идет она дальше, как скачет другой всадник. Сам красный, одет в красном, и на красном коне. Стало всходить солнце. Василиса прошла всю ночь и весь день. Только к следующему вечеру вышла она на полянку, где стояла избушка яги-бабы. Забор вокруг избы из человечьих костей. На заборе торчат черепа людские с глазами. Вместо столбов у ворот — ноги человечьи. Вместо запоров — руки. Вместо замка — рот с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса и стала, как вкопанная. Вдруг едет опять всадник. Сам черный, одет во всем черном и на черном коне. Подскакал к воротам бабы-яги и исчез, как сквозь землю провалился. Настала ночь. Но темнота продолжалась недолго. У всех черепов на заборе засветились глаза. И на всей поляне стало светло, как среди дня. Василиса дрожала со страху, но, не зная, куда бежать, оставалась на месте. Скоро послышался в лесу страшный шум. Деревья трещали, сухие листья хрустели. Выехала из лесу баба-яга. В ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. Подъехала к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала: «Фу, фу, русским духом пахнет! Кто здесь?» Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклонясь, сказала: «Это я, бабушка.
1: Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе».
3: «Хорошо», — сказала Яга-баба. «Знаю я их. Поживи ты вперед, да поработай у меня. Тогда и дам тебе огня. А коли нет, так я тебя съем».
1: Потом обратилась к воротам и вскрикнула.
3: «Эй, запоры мои крепкие, отопкнитесь! Ворота мои широкие, отворитесь!»
1: Ворота отворились, и баба-яга въехала, посвистывая. За нею вошла Василиса, а потом опять все заперлось. Войдя в горницу, баба-яга растянулась и говорит Василисе:
3: «Подавай-ка сюда, что там есть в печи? Я есть хочу!»
1: Василиса зажгла лучину от тех черепов, что на заборе, и начала таскать из печки да подавать еге кушанье. А кушанье настряпано было человек на 10. Из погреба принесла она квасу, меду, пива и вина. Все съела, все выпила старуха. Василисе оставила только щец немножко, краюшку хлеба да кусочек поросятины. Стала яга-баба спать ложиться и говорит:
3: «Когда завтра я уеду, ты смотри, двор вычисти, избу вымети, обед состряпай, белье приготовь, да пойди в закром, возьми четверть пшеницы и очисть ее от сора, да чтоб все было сделано, а не то съем тебя!»
1: После такого наказу баба-яга захрапела. А Василиса поставила старухины объедки перед куколкою, залилась слезами и говорила: «На, куколка, покушай, моего горя послушай. Тяжелую дала мне яга-баба работу и грозится съесть меня, коли всего не исполню. Помоги мне». Куколка ответила: «Не бойся, Василиса прекрасная, поужинай, помолися, да спать ложися. Утро мудреней вечера». Ранешенько проснулась Василиса, а баба-яга уже встала, выглянула в окно, у черепов глаза потухают. Вот мелькнул белый всадник, и совсем рассвело. Баба-яга вышла на двор, свистнула, перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник, взошло солнце. Баба-яга села в ступу и выехала со двора, пестом погоняет, помелом след заметает. Осталась Василиса одна. Осмотрела дом бабы-яги, подивилась изобилию во всем и остановилась в раздумье, за какую работу ей прежде всего приняться. Глядит, а вся работа уже сделана. Куколка выбирала из пшеницы последние соринки. «Ах ты, избавительница моя!» — сказала Василиса куколке. «Ты от беды меня спасла».
3: «Тебе осталось только обед состряпать», — отвечала куколка, влезая в карман Василисы. «Состряпай с Богом, да и отдыхай на здоровье».
1: К вечеру Василиса собрала на стол и ждет бабу-ягу. Начало смеркаться, мелькнул за воротами черный всадник, и совсем стемнело. Только светились глаза у черепов. Затрещали деревья, захрустели листья. Едет баба-яга. Василиса встретила ее.
3: «Все ли сделано?» — спрашивает яга.
1: «Изволь посмотреть сама, бабушка», — молвил Василиса. Баба-яга все осмотрела, подосадовала, что не за что рассердиться, и сказала:
3: «Ну, хорошо,
1: Потом крикнула:
3: «Верные мои слуги, сердечные други, смелите мою пшеницу!»
1: Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон из глаз. Баба-яга наелась, стала ложиться спать и опять дала приказ Василисе:
3: «Завтра сделай ты то же, что и нынче, да сверх того возьми из закрома мак, да очисти его от земли по зернышку. Видишь, кто-то по злобе земли в него намешал», —
1: сказала старуха, повернулась к стене и захрапела. А Василиса принялась кормить свою куколку. Куколка поела и сказала ей по-вчерашнему: «Молись Богу, да ложись спать. Утро вечера мудренее. Все будет сделано, Василисушка». Наутро баба-яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас исправили. Старуха воротилась, оглядела все и крикнула:
3: «Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масло!»
1: Явились три пары рук, схватили мак и унесли из глаз. Баба-яга села обедать. Она ест, а Василиса стоит молча.
3: «Что ж ты ничего не говоришь со мною?» —
1: сказала баба-яга.
3: «Стоишь, как немая!»
1: «Не смело», — отвечала Василиса, — «а если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя кое о чем».
3: «Спрашивай, только не всякий вопрос к добру ведет. Много будешь знать, скоро состаришься».
1: «Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела. Когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне. Сам белый и в белой одежде. Кто он такой?»
3: «Это день мой ясный», — отвечала баба-яга.
1: «Потом обогнал меня другой всадник на красном коне. Сам красный и весь в красном одет. Это кто такой?»
3: «Это мое солнышко красное», — отвечала баба-яга.
1: «А что значит черный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка?»
3: «Это ночь моя темная. Все мои слуги верные».
1: Василиса вспомнила о трех парах рук и молчала.
3: «Что ж ты еще не спрашиваешь?» — молвила баба-яга.
1: «Будет с меня и этого. Сама ж ты, бабушка, сказала, что много узнаешь, состаришься».
3: «Хорошо», — сказала баба-яга, — «что ты спрашиваешь только о том, что видала за двором, а не во дворе. Я не люблю, чтоб у меня ссор из избы выносили, и слишком любопытных ем. Теперь я тебя спрошу: как успеваешь ты исполнить работу, которую я задаю тебе?»
1: «Мне помогает благословение моей матери», — отвечала Василиса.
3: «Так вот что! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне благословенных!»
1: Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота. Сняла с забора один череп с горящими глазами и, наткнув на палку, отдала ей и сказала:
3: «Вот тебе огонь для мачехиных дочек, возьми его, они ведь за этим тебя сюда и прислали».
1: Бегом пустилась домой Василиса при свете черепа, который погас только с наступлением утра, и, наконец, к вечеру другого дня добралась до дома. Подходя к воротам, она хотела было бросить череп. «Верно, дома, — думает себе, — уже больше в огне не нуждаются». Но вдруг по
0: послышался глухой голос из черепа. «Не бросай меня, неси к мачехе».
4: Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда с черепом.
0: Впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не было в доме огня. Сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей, тот погасал, как только входили с ним в горницу. «А вось твой огонь будет держаться», — сказала мачеха. Внесли череп в горницу, а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее дочерей, так и жгут. Те было прятаться, но куда ни бросятся, глаза всюду за ними так и следят. К утру совсем сожгло их в уголь. Одной Василисы не тронула. Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попросилась на житье к одной безродной старушке. Живет себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она старушке: «Скучно мне сидеть без дела, бабушка. Сходи, купи мне льну самого лучшего, я хоть прясть буду». Старушка купила льну хорошего, Василиса села за дело, работа так и горит у нее, и пряжа выходит ровная да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много, пора бы и за тканье приниматься. Да такого станка не найдут, чтобы годился на Василисину пряжу. Никто не берется и сделать-то. Василиса стала просить свою куколку. Та и говорит: «Принеси-ка мне старый челнок да лошадиной гривы. Я все тебе смастерю». Василиса добыла все, что надо, и легла спать. А куколка за ночь приготовила славный стан. К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весною полотно выбелили, и Василиса говорит старухе: «Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе». Старуха взглянула на товар и ахнула: «Нет, дитятка, такого полотна, кроме царя, носить некому. Понесу во дворец». Пошла старуха к царским палатам, да все мимо окон похаживает. Царь увидал и спросил: «Что тебе, старушка, надобно?» «Ваше царское величество», — отвечает старуха, — «я принесла диковинный товар. Никому, окромя тебя, показать не хочу». Царь приказал впустить к себе старуху и, как увидел полотно, вздивовался. «Что хочешь за него?» — спросил царь. «Ему цены нет, царь-батюшка. Я тебе в дар его принесла». Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками. Стали царю из того полотна сорочки шить. Вскроили, да нигде не могли найти швеи, которая взялась бы их работать. Долго искали. Наконец царь позвал старуху и сказал: «Умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей из него и сорочки шить». «Не я, государь, прила и соткала полотно», — сказала старуха. «Это работа приемыша моего, девушки».
4: «Ну так пусть и сошьет она».
0: Воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе. «Я знала, — говорит ей Василиса, — что эта работа моих рук не минует». Заперлась в свою горницу, принялась за работу.
4: Шила она, не покладываючи рук, и скоро дюжина сорочек была готова.
1: Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе и ждет, что будет. Видит, на двор к старухе идет царский слуга. Вошел в горницу и говорит:
5: «Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить ее из своих царских рук».
1: Пошла Василиса и явилась пред очи царские. Как увидел царь Василису прекрасную, так и влюбился в нее без памяти.
5: «Нет, — говорит он, — красавица моя, не расстанусь я с тобою, ты будешь моей женою».
1: Тут взял царь Василису за белые руки, посадил ее подле себя, а там и свадебку сыграли. Скоро воротился и отец Василисы, порадовался об ее судьбе и остался жить при дочери. Старушку Василиса взяла к себе, а куколку по конец жизни своей всегда носила в кармане.
6: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
7: Кузьма Скоробогатый. Жил-проживал Кузьма один-одинешенек в темном лесу. И был он бедным человеком. Вот поставил он капкан, утром пошел посмотреть. Попала лисица. «Ну, лисицу теперь продам, деньги возьму, на то и жениться буду». Лисица ему говорит:
8: «Кузьма, отпусти меня, я тебе великое добро доспею, сделаю тебя Кузьмой Скоробогатым. Только ты и жарь мне одну курочку с маслечком пожирнее».
7: Кузьма согласился и жарил курочку. Лиса наелась мясца, побежала в царские заповедные луга и стала на тех заповедных лугах кататься.
8: У царя была в гостях, чего хотела, пила и ела. Завтра звали, опять пойду.
7: Бежит волк и спрашивает: «Чего, кума, катаешься, лаешь?»
8: «Как мне не кататься, не лаять? У царя была в гостях, чего хотела, пила и ела. Завтра звали, опять пойду».
7: Волк и просит: «Лисонька, не сведешь ли меня к царю на обед?»
8: «Станет царь из-за одного тебя беспокоиться. Собирайтесь вы, 40 волков, а когда соберетесь, тогда поведу вас в гости к царю».
7: Волк стал по лесу бегать, волков собирать. Собрал 40 волков, привел их к лисице, и лиса повела их к царю. Пришли к царю, лиса забежала вперед и говорит:
8: «Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый кланяется тебе 40 волками».
7: Царь обрадовался, приказал всех волков загнать в ограду, запереть накрепко, и сам думает: «Богатый человек Кузьма». А лисица побежала к Кузьме, велела изжарить еще одну курочку с маслечком пожирнее, пообедала сытно и пустилась на царские заповедные луга. Катается, валяется по заповедным лугам. Бежит медведь мимо, увидел лису и говорит:
9: «Эк ведь проклятая хвостомеля, как обтрескалась!»
7: А лиса ему:
8: «О, у царя была в гостях, чего хотела, пила и ела. Завтра звали, опять пойду».
7: Медведь стал просить:
9: «Лиса, не сведешь ли меня к царю на обед?»
8: «Для одного тебя царь беспокоиться не захочет». «Вот если соберешь 40 черных медведей, поведу вас всех в гости к царю».
7: Медведь побежал в дубраву, собрал 40 черных медведей, привел их к лисице, и лисица повела их к царю. Сама забежала вперед и говорит:
10: «Царь, добрый человек, Кузьма Скоробогатый кланяется тебе 40 медведями».
7: Царь весьма тому обрадовался, приказал загнать медведей и запереть накрепко. Сам думает: «Вот какой богатый человек Кузьма». А лисица опять прибежала к Кузьме и велела тотчас же зажарить курочку с петушком, с маслечком пожирнее. Скушала на здоровье и давай кататься в царских заповедных лесах. Бежит мимо соболь с куницей. «Эх, лукавая лисица, где так жирно накушалась-то?»
10: «У царя была в гостях. Чего хотела, пила и ела. Завтра звали, опять пойду».
7: Соболь и куница стали упрашивать лису: «Кумушка, своди нас к царю. Мы хоть посмотрим, как пируют». Лиса им и говорит:
10: «Соберите 40 сороков соболей да куниц. Поведу вас к царю».
7: Согнали соболь и куница со всего леса 40 сороков соболей и куниц. Лиса привела их к царю. Сама забежала вперед.
10: «Царь, добрый человек, Кузьма Скоробогатый, кланяется тебе 40 сороками соболей да куниц».
7: Царь не может надивиться богатству Кузьмы Скоробогатого. Велел и этих зверей загнать, запереть накрепко. Вот, думает, беда, какой богач Кузьма. На другой день лисица опять прибегает к царю.
10: «Царь, добрый человек, Кузьма Скоробогатый, приказал тебе кланяться и просит ведро с обручами мерить серебряные деньги. Свои-то ведра все у него золотом заняты».
7: Царь без отказу дал лисе ведро с обручами. Лиса прибежала к Кузьме и велела мерить ведром песок, чтобы высветить у ведра бочок. Как высветлила у ведра бочок, лиса заткнула за обруча сколько-то мелких денежек и понесла назад царю. Принесла и стала сватать у него прекрасную царевну за Кузьму Скоробогатого. Царь видит, денег много у Кузьмы. За обруч западали, он и не заметил. Царь не отказывает, велит Кузьме изготовиться и приезжать. Поехал Кузьма к царю. А лисица вперед забежала и подговорила работников подпилить мостик. Кузьма только что въехал на мостик. Он вместе с ним и обрушился в воду. Лисица стала кричать:
10: «Ах ти, пропал Кузьма Скоробогатый!»
7: Царь услыхал и тотчас послал своих людей перехватить Кузьму. Вот они перехватили его, а лиса кричит:
10: «Ах ти, надо Кузьме одежду дать, какую получше!»
7: Царь дал Кузьме свою одежду праздничную. Приехал Кузьма к царю. А у царя ни пиво варить, ни вино курить, все готово. Обвенчался Кузьма с царевной и живет у царя неделю, живет другую.
11: «Ну, — говорит царь, — поедем теперь, любезный зять, к тебе в гости».
7: Кузьме делать нечего, надо собираться. Запрягли лошадей и поехали. А лисица отправилась вперед, видит, пастухи стерегут стадо овец. Она их и спрашивает:
10: «Пастухи, пастухи, чье стадо пасете?»
9: «Змей Горыныча».
10: «Сказывайте, что это стадо Кузьмы Скоробогатого, а то едут царь Огонь и царица Маланьица. Коли не скажете им, что это стадо Кузьмы Скоробогатого, они вас всех с овцами-то сожгут и спалят».
7: Пастухи видят, что дело неминучее, и обещали сказывать про Кузьму Скоробогатого, как лиса научила. А лиса пустилась вперед. Видит, другие пастухи стерегут коров.
10: «Пастухи, пастухи, чье стадо пасете?»
9: «Змей Горыныча».
10: «Сказывайте, что стадо это Кузьмы Скоробогатого, а то едут царь Огонь и царица Маланьица. Они вас всех с вашими коровами сожгут и спалят, коли станете поминать Змея Горыныча».
7: Пастухи согласились. Лиса побежала вперед добегает до конского табуна змей Горыныча, велит пастухам сказывать, что этот табун Кузьмы Скоробогатого.
10: А то едут царь Огонь да царица Маланица. Они всех вас с конями сожгут, спалят.
7: И эти пастухи согласились. Лиса бежит вперед. Прибегает к змею Горынычу прямо в белокаменные палаты.
12: Здравствуй, змей Горыныч.
13: Что скажешь, лисонька?
12: Ну, змей Горыныч, теперь тебе надо скоро-наскоро прятаться. Едет грозный царь Огонь да царица Маланица. Все жгут и палят. Стада твои с пастухами прижгли и спалили. Я не стала мешкать. Пустилась к тебе сказать, что сама чуть от дыма не задохнулась.
7: Змей Горыныч закручинился.
13: Ах, лисонька, куда же я подеваюсь?
12: Есть в твоем саду заповедный дуб. Середина вся повыгнила, беги, схоронись в дупле, пока царь Огонь с царицей Маланицей мимо не проедут.
7: Змей Горыныч со страху спрятался в это дупло, как лиса научила. Кузьма Скоробогатый едет себе, да едет с царем, да с женой царевной. Доезжают они до овечьего стада. Царевна спрашивает:
12: пастушки, чье стадо пасете?
13: Кузьмы Скоробогатого.
7: Царь тому и рад.
13: Ну, любезный зять, много же у тебя овец.
7: Едут дальше, доезжают до коровьего стада.
13: Пастушки, чье стадо пасете?
14: Кузьмы Скоробогатого.
13: Ну, любезный зять, много же у тебя коров.
7: Едут дальше, пастухи лошадей пасут.
13: Чей табун?
14: Кузьмы Скоробогатого.
13: Ну, любезный зятюшка, много же у тебя коней.
7: Вот приехали ко дворцу змея Горыныча. Лиса встречает гостей, низко кланяется, вводит их в палаты белокаменные, сажает их за столы дубовые, за скатерти бранные. Стали они пировать, пить есть и веселиться. Пируют день, пируют другой, пируют они неделю. Лиса и говорит Кузьме:
12: ну, Кузьма, перестань гулять, надо дело исправлять. Ступай с царем в зеленый сад. В том саду стоит старый дуб, а в том дубе сидит змей Горыныч. Он от вас спрятался. Расстреляй дуб на мелкие части.
7: Кузьма пошел с царем в зеленый сад. Увидели они старый заповедный дуб и стали они в тот дуб стрелять. Тут змею Горынычу и смерть пришла. Кузьма Скоробогатый стал жить-поживать с женой царевной в палатах белокаменных и лисоньку всякий день угощать курочкой.

Эрих Распе. Путешествие барона Мюнхгаузена. Кто не знает знаменитого путешественника барона Мюнхгаузена? Кого не увлекал он своими рассказами в тот сказочный мир, где на каждом шагу совершаются самые невероятные приключения? Но оказывается, герой этих исключительных историй, барон Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен, жил на самом деле и принадлежал к старинному немецкому дворянскому роду. Он был военным, служил в русской армии, а вернувшись на родину, прославился как хитроумный рассказчик. Неизвестно, сам ли он записывал свои рассказы или кто-то другой, но в 1781 году некоторые из них были напечатаны. А в 1875 году немецкий писатель Эрих Распе обработал и издал их. Слава знаменитого барона стала так велика, что многие начали пересказывать его истории на свой лад. Но автором книги принято считать Эриха Распе. Настоящая книга включает те истории, которые барон сам рассказывал в дружеском кругу. Первый вечер. Барон Мюнхгаузен рассказывает, как он с лошадью увяз в болоте и вытащил себя самого и лошадь за собственную косу. Как он воспользовался своим глазом в качестве ружейного кремня, убил шомполом 7 куропаток за раз, плетью выхлестал лисицу из ее шкуры и как кабан пробил клыками молодое деревце. «Господа, друзья и товарищи!» — так начинал всегда свои рассказы барон Мюнхгаузен, потирая по привычке руки. Затем он брал старинную рюмку, наполненную его любимым напитком, настоящим рауэнтальским вином, задумчиво приглядывался к зеленовато-желтой жидкости, со вздохом ставил бокал,

широкой заболоченной канавой. Осмотревшись, я увидел, что дорога тут кончается, но по ту сторону болота появляется снова. Я припомнил, что несколько недель назад, как мне говорили, страшным ливнем здесь снесло мост. Я крайне сожалел, что не отдал еще приказание построить новый, желая предварительно сам осмотреть место. Вот теперь и представился случай. Но как же я попаду домой? Вернуться? Поскакать назад и поискать другой дороги? Ни за что. Недолго думая, я подбодрил лошадь и дал ей шпоры. Бравый Аякс взвился на дыбы, и в ту же секунду мы взмыли в воздух. Но тут мой мозг пронзила мысль, что Аякс, также чрезвычайно утомленный на охоте, мы затравили или взяли тогда 25 или 30 зайцев, под конец я уже и считать-то их бросил, едва ли будет в состоянии допрыгнуть до другого берега. Быстро оценив ситуацию, я повернул в воздухе лошадь, и мы опустились на то самое место, откуда она сделала прыжок. «Ладно, господа». Я потрепал коня по шее, потом отъехал немного назад, чтобы ему было где разбежаться, и снова помчался к канаве. На первый взгляд болото показалось мне не больше шагов 20, а когда я убедился, что в действительности оно шире еще на полудюжину шагов, то снова пришпорил коня. Аякс сделал новое усилие и ринулся дальше, но напрасно. Мы не дотянулись до другого берега, и оба, лошадь и всадник, шлепнулись в мягкую тину болота. Полужидкая масса, в которой мы безнадежно увязли, покрыла круп лошади, и над водой оставались только половина моего туловища да голова Аякса. Да, друзья мои, помощь нужна была немедленно. Я крепко сжал ногами благородное животное, схватился свободной правой рукой за собственную косу, и я благополучно вытащил себя вместе с лошадью из трясины на берег. Затем мы легкой рысцой продолжали путь домой. Теперь вы не будете уже сомневаться в моей тогдашней силе и крепости. «А собаки и ваша добыча, барон», — напомнили ему слушатели. Прежде чем мы свернули на самый короткий путь, я отправил их домой по обыкновенной проезжей дороге. А когда они вернулись через час после меня, конюх принес 29 зайцев. Следовательно, я не ошибся в подсчете. Даже если он припрятал одного длинноухого для себя. Вообще, господа, как способности и гений коменданта осажденной крепости обнаруживаются во всем своем блеске, когда враг уже овладел передовыми укреплениями и подошел к главному валу, так и настоящий охотник может выказать сообразительность, когда он очутится на охоте без обычных снарядов. Например, когда у него остался только порох, но он уже израсходовал весь запас пуль и дроби, как это зачастую случалось со мной после удачной охоты. То, что я сейчас расскажу вам, будет не совсем кстати, но покажет вам, как важно не растеряться при любых обстоятельствах. Однажды утром я увидел через окно моей спальни, что на большой пруд, находившийся совсем близко от моего замка, опустилась стая диких уток. Вы поймете, что я от радости едва успел кое-как одеться. В торопях схватил ружье и патронтаж и стремглав сбежал с лестницы. При этом я нечаянно так сильно ударился лбом о поддерживающую лестницу колонну, что у меня из глаз посыпались искры. Однако это не остановило меня ни на секунду. Я неудержимо мчался вперед и под прикрытием кустов и тростника прокрался к самому берегу пруда. И только здесь я вдруг обнаружил, что потерял кремень. Что делать?
Вот я стою в двух шагах от цели и мог бы стрелять наверняка.

0: только в замке не было кремня. Я тотчас же решился использовать недавний опыт собственным глазом. Я прижал ружье к щеке и, что было сил, стукнул себя кулаком в глаз. Как я ждал и надеялся, так и случилось. От такого удара опять посыпались искры и подожгли порох. Раздался выстрел, положивший сразу 5 пар уток, 4 казарки и 2 водяных курочек. Да-да, присутствие духа. Вот что нужно для доблестных подвигов. На войне, как в море и на охоте. Оно является залогом неожиданного успеха. В другой раз я вышел попробовать новое ружье и уже издержал взятый с собой небольшой запас дроби, когда собака, обыскивая поле, подняла выводок куропаток. Я видел, как они опустились невдалеке на землю, и у меня тотчас же загорелось желание принести домой на ужин несколько этих птичек. Но мой патронтаж был пуст. Как быть? Тут, господа, мне пришла в голову гениальная мысль. Я торопливо зарядил ружье порохом и сверх пыжа вставил шомпол, заострив один конец его, как карандаш. «Ну, ищи, Финес, ищи!» Несколько минут прошли в ожидании. Собака сделала ошибку. Куропатки бежали впереди нее в картофельной ботве до самого конца поля. Здесь собака остановилась. Я быстро подошел ближе, держа ружье наготове. Вдруг раздалось фрррр, и вся стая взвелась на воздух. Я тотчас же приложился, прицелился. Аф! Мой шомпол пронзил 7 штук и рухнул невдалеке вместе с ними. Я поднял его и принес домой все 7 куропаток, словно насаженных на вертел. Как видите, нужно лишь вовремя пораскинуть мозгами. Впрочем, господа, друзья и товарищи, шомпол не всегда можно пустить в дело. Надо пользоваться тем, что находится под рукой. Так, однажды в Лифляндии шел я по лесу с ружьем через плечо, держа в руке большой гвоздь, который я хотел вбить в охотничьем шалаше. Как вдруг мне попалась навстречу великолепная, чернобурая лисица. Было бы страшно жаль испортить ее драгоценный мех пулей. Лиса Патрикеевна стояла недвижно у громадного дуба, повернув голову в бок и обнюхивая воздух. И тут меня осенило. Я спрятался за дерево, вынул из дула пулю и вместо нее зарядил ружье гвоздем. Затем я приложился, тщательно прицелился, грянул выстрел, и лисица, как я и рассчитывал, осталась невредимой, хотя и не могла тронуться с места, потому что я крепко прибил гвоздем к дереву ее хвост. Тут я спокойно подошел к ней, схватил плеть и принялся так ловко нахлестывать ее, что она выскочила из своей роскошной шкуры и убежала без верхней одежды. Умирая со смеху, я даже не догадался послать вдогонку ей пулю. Отросла ли у нее новая шкура? Замерзла ли она в зимнюю стужу или была растерзана своими же сородичами? Вы смеетесь, но подумайте, какая удача, что у меня как раз в тот момент оказался в руке гвоздь. Несколько дней спустя я возвращался домой с охоты без всяких снарядов, расстреляв весь порох. Как вдруг на меня бросился рассвирепевший кабан. Всем известно, чем может обернуться такая встреча. Поэтому никто не осудит меня за то, что я нашел убежище на первом попавшемся дереве. Это была довольно тонкая березка, едва выдерживавшая мой вес. Кабан ринулся на дерево, но опоздал на мгновение, потому что едва я успел подобрать ноги, как он изо всей силы ударил клыками в ствол. Да с такой яростью, что острия клыков пробили березу насквозь и торчали из нее с другой стороны на целый дюйм. Недолго думая, я спрыгнул на землю, отыскал булыжник величиной с кулак и заклепал концы клыков. Спокойно отправился я домой и на следующее утро вернулся к дереву с людьми, захватив с собой телегу и заряженное ружье. Я, разумеется, не расспрашивал, как провел ночь бедный пленник, и вогнал ему пулю в его кровожадный глаз. Что это был за экземпляр, вы можете судить потому, что, как мне сообщил управляющий, весил зверь больше 15 пудов. Чересчур много для кабана. Вы, господа, может быть, удивляетесь, что мне удалось загнуть и заклепать клыки, словно это были железные гвозди. Сейчас же объясню, как я мог это сделать. Я до тех пор бил булыжником концы клыков, пробивших дерево, пока хрупкое костное вещество клыков не сделалось совсем каленым и мягким, так что их можно было с легкостью загнуть и заклепать в настоящем смысле этого слова. Ну, господа, на сегодня довольно. На следующий вечер я обещаю вам несколько особенно замечательных охотничьих рассказов. Второй вечер. Мюнхгаузен стреляет в оленя вишневыми косточками. Воздушные путешествия на 13 нанизанных утках. Мюнхгаузен делает промах по дикому поросенку и уводит домой слепую дикую свинью. Взрывает двумя ружейными кремнями медведя и встречается в Варшаве с генералом Скрбуданским, знаменитым своей серебряной пластинкой в черепе. Легавая собака Пикас стоит 14 дней на одном месте. История о восьмилапом зайце. Вы, господа, конечно, слышали о святом Губерте, покровителе охотников, а также о великолепном олене со святым крестом между рогами, который некогда встретился ему в лесу. 3 ноября, в день святого Губерта, я ежегодно приносил в веселом обществе жертву этому святому. И, наверное, с 1000 раз видел этого оленя как на картинах в церквах, так и на звездах кавалеров ордена святого Губерта. Так что теперь, по чести и совести доброго охотника, я сам не знаю, были ли такие олени с крестами только в давние времена или попадаются и в наши дни. Но послушайте, какая история с другим чудесным оленем приключилась у меня самого. Я израсходовал однажды все мои пули, как мне вдруг попался навстречу великолепный олень, смотревший на меня так спокойно, словно знал, что мой патронтаж пуст. «Ну подожди, ты свое получишь», — подумал я. Поспешно зарядил ружье порохом, а сверху насыпал несколько вишневых косточек. Я только что съел пригоршню вишен. Олень глядел на меня с самой язвительной усмешкой. И бум! Я влепил ему полный заряд в лоб между рогами. Он пару раз тряхнул головой, поклонился, не спеша развернулся и, не теряя достоинства, удалился вглубь леса. Жаль, что у меня не было под рукой картечи. Дома надо мной сильно смеялись. И когда мы ели вишни, кто-нибудь из насмешников нет-нет, да и предлагал собирать мне косточки для следующей охоты на оленей. Со временем эта шутка стала наскучивать. Но Год или два спустя, когда мы охотились в той же местности, прямо на меня вышел необыкновенно крупный олень с вишневым деревцем между рогами, имевшим высоту около 10 футов. Разумеется, я тотчас же припомнил свой выстрел вишневыми косточками. Этому чудному животному, очевидно, и впрямь было предназначено стать моей добычей. Поэтому я тотчас же послал ему пулю в середину лопатки. И когда олень упал, я сразу получил жаркое и компот, потому что дерево было полно прекрасных спелых вишен. Да, чего только не бывает. Что вы скажете, например, о следующем замечательном случае? Известно, что на сало ловят мышей. Я же однажды поймал на сало 13 уток. И вот как это произошло. Однажды утром, собираясь выйти побродить с ружьем, я заметил, что шнур, на котором висела моя пороховница, кое-где стал слишком тонок и почти истерся. Вешая ее через плечо, я еще подумал, любопытно, долго ли послужит эта веревка. К вечеру я шел мимо небольшого озерка, на котором плавало довольно далеко друг от друга около 12 уток, так что я никоим образом не мог бы убить одним выстрелом более 1 птицы. А между тем, мне хотелось бы взять их всех, потому что я пригласил к себе на следующий день гостей. Да ведь и вы же были в тот вечер, лесничий. Я схватился за пороховницу. И правда, она исчезла. Когда я пробирался через живую изгородь из молодых сосен, шнур, по всей видимости, зацепился за ветку и оборвался. А я ничего не заметил. Вообще, это был неудачный день. Рано утром мне перешла дорогу старая ведьма, рыжая Катерина. И за целый день мне не пришлось сделать ни одного выстрела. А теперь у меня оставался в ружье всего 1 заряд и больше ни пылинки пороху. Но что же я буду делать с 1 уткой? После этих горестных размышлений я вспомнил, что у меня в кармане лежит кусочек свиного сала, остаток, взятый из дому закуски. Я рассучил довольно длинную веревку, служившую привязью для собаки, и привязал к ней кусок сала. Забросив приманку, я спрятался в прибрежных кустах. Вскоре я с удовольствием заметил, как ближайшая утка подплыла к ней и проглотила сало, привязанное к веревке. Но не прошло и минуты, как скользкий кусок сала вышел из нее совершенно непереваренным, и его, недолго думая, проглотила 2 утка. И так как с каждой из них повторялась та же история, то в скором времени все 13 уток оказались нанизанными на веревку. Очень обрадованный такой удачей, я обвил веревку с птицами вокруг пояса и отправился домой. Я шел и радовался столь редкой удаче, как вдруг почувствовал, что отрываюсь от земли. Представьте себе, утки, оправившись от первого испуга, замахали крыльями и подняли меня на воздух. Сначала это меня несколько ошеломило, но вскоре я опять овладел собой и стал грести полами кафтана прямо по направлению к моему дому. А когда мы пролетали над дымовой трубой, я, быстро оценив положение и свертывая уткам одной за другой головы, стал медленно снижаться, пока, наконец, не спустился цел и невредим, не совсем обычной дорогой, через трубу в кухонный очаг. К величайшему изумлению повара, который собирался развести огонь, чтобы приготовить ужин. Мой верный спутник на той охоте, легаш Пикас, смотрел, потряхивая головой, как его господин проник в дом столь странным образом и предпочел обнаружить свое присутствие у дверей дома лаем и царапанием. «Да-да, милейшие господа, на сало ловятся мыши и утки. Конечно, для всех таких вещей нужна большая удача. Но удача и везение иногда даже ошибку делают счастливой. Так, например, однажды я увидел в густом лесу диких поросенка и свинью, трусивших друг за другом. Я тотчас стал целиться то в мать, то в детеныша. Наконец я выстрелил, но поросенок продолжал бежать. Свинья же остановилась как вкопанная. Что такое? Оказалось, что старая свинья была слепа. Она держалась зубами за кончик хвоста своего поросенка, и моя пуля как раз и перебила этот тонкий хвостик. Вот почему поросенок умчался, а его слепая мать, лишившись поводыря, остановилась. Само собой разумеется, я ухватился за кусочек хвоста, торчавшего в зубах у свиньи, и привел ее к себе домой. Вам едва ли представится случай проделать такую штуку. Вряд ли вам также удавалось применить такой фокус, благодаря которому я отделался от медведя, попавшегося мне как-то в одном польском лесу, когда день клонился к сумеркам, и у меня вышел весь порох. Зверь шел на меня, вытянув лапы и разинув пасть. И пока я в попыхах соображал, что он хочет со мной сделать, задушить в своих объятиях или свернуть мне голову, я обшарил все карманы в поисках пороха и пуль. Однако я нашел там лишь пару кремней, которые я на всякий случай всегда ношу при себе с тех пор, как у меня однажды выпал из замка кремень. Медведь все приближался. И, почувствовав уже его горячее дыхание, я со всей силы бросил ему один из кремней в открытую пасть. Это, конечно, не понравилось Мишке Топтыгин. И он развернулся с весьма недовольным ворчанием. Случилось это так быстро, что второго кремня я уже не успел бросить ему в пасть. Зато он сообразительно показал мне свою заднюю часть. Я тут же прицелился, размахнулся и бросил в него второй кремень. Спустя 2-3 секунды оба камня встретились во внутренностях медведя, ударились друг о друга с такой силой, что произошел взрыв, и мой медведь был разорван буквально на куски. Я перевел дух, избавившись от некоторой тревоги, и твердо решил: если когда-нибудь мне придется снова попасть в Польшу, где медведей так же много, как у нас майских жуков зимой, никогда больше не выходить из дому без оружия. Во время той же поездки я познакомился в Варшаве с одним старым генералом, имя которого вы, наверное, часто слышали. Его звали Скрбуданский. И во время войны с турками осколком картечи ему снесло часть черепа. С тех пор у него часть головы прикрывает серебряная пластинка, которая была сделана на шарнирах, чтобы ее можно было открывать. Мы ежедневно встречались с этим генералом в винной лавке, где шел страшный кутеж. И вот как-то раз я заметил, что тогда, как у всех нас лица становились багровыми, потому что венгерское вино ударяло нам в голову, старый генерал лишь время от времени проводил рукой по волосам и затем тотчас же становился снова бледным и трезвым. Остальные не видели в этом ничего особенного и объяснили мне, что генерал иногда открывает серебряную пластинку и выпускает винные пары.
1: Чтобы убедиться, верно ли это, я как будто невзначай встал около генерала с зажженной бумажкой, но вместо того, чтобы раскурить от нее трубку, поднес ее к спиртным парам, выделявшимся из его головы. И вдруг они вспыхнули характерным синеватым пламенем. А генерал, заметивший мою уловку, продолжал, улыбаясь, сидеть, как святой угодник, со светившим его, словно нимб, сиянием над головой. Мне до такой степени понравилось это приспособление, что я вступил в переговоры с одним искусным золотых дел мастером, нельзя ли и мне устроить такой прибор для сохранения трезвости. Он согласился, но объяснил, что мне предварительно необходимо произвести трепанацию черепа или подождать до следующей войны, чтобы у меня также снесло часть черепной коробки. Первого я не сделал, а второго тщетно жду до сей поры. И поэтому у меня, к сожалению, все еще нет клапана, который здесь, впрочем, не так и нужен, как там, на севере, где люди обыкновенно согреваются сильнее. Недавно вы спрашивали, кого я ценил больше, Финесса или Пикассо. И та, и другая собака были великолепны, каждая в своем роде. У Финесса, быть может, было лучше чутье, зато Пикассо был выносливее. Вот, послушайте. Вскоре после моей женитьбы жена моя однажды утром пожелала поехать на охоту вместе со мной. Поэтому я поскакал вперед, чтобы разыскать какую-нибудь дичь, и вскоре Пикас уже делал стойку перед стаей в несколько сот куропаток. Я долго поджидал жену, которая должна была уже догнать меня вместе с моим управляющим и стремян. Наконец я начал беспокоиться и повернул назад, но приблизительно на полдороги услыхал жалобный плач и стоны, которые, как мне казалось, раздавались совсем близко, хотя вокруг никого не было видно. Я, разумеется, слез с коня, приложил ухо к земле и тут услышал, что стоны доносятся из-под земли, и мог даже ясно различить голоса моей жены, управляющего и стремянного. Но как они могли попасть туда? Очевидно, они провалились в отверстие заброшенной каменно-угольной шахты, а это последнее, как мне известно, имело в глубину около 90 саженей. Я во весь опор поскакал в соседнюю деревню, чтобы привести рудокопов. И после тяжелой работы мы вытащили несчастных на свет Божий. Сперва мы извлекли стремянов, затем его лошадь, потом управляющего и его кобылу, и, наконец, мою жену и ее турецкого иноходца. Самым удивительным во всей этой истории оказалось то, что все шестеро оставались совершенно невредимыми после падения с высоты 500-600 футов, не считая нескольких легких ушиб. Да, друзья мои, прекрасно, когда ваш ангел-хранитель всегда рядом. Само собой разумеется, ни о какой охоте в тот день нечего было думать. И хорошо, что мы тотчас же вернулись домой, так как меня уже ждал курьер с приказом немедленно выехать в служебную поездку. Об этом в высшей степени интересном поручении, которое привело меня в крепость Везель, я расскажу вам в другой раз. Упомяну только, что по пути мне пришло в голову, где же Пикас, мой легавый пес? На 14-й день я вернулся домой, и первый мой вопрос был о собаке. Но ее никто не видел, и все думали, что Пикассо сопровождал меня в поездке. У меня тотчас же мелькнула мысль. Неужели бедняга все еще держит стойку над куропатками? Надежда и тревога тотчас же потянули меня туда, прямо в дорожном костюме. И представьте себе, к моей несказанной радости, верный Пикассо стоял на том же месте, где я оставил его 14 дней назад. «Вперед, мой песик!» — воскликнул я. Он тотчас бросился вперед. Куропатки взвелись в воздух, и я одним выстрелом положил 25 штук. Я не думаю, чтобы кому-нибудь из вас привелось пережить нечто подобное этому. Добросовестный Пикассо до того изголодался и отощал, что едва смог подползти ко мне и лизнуть мою руку. Я взял его к себе в седло и таким образом привез домой, где он скоро оправился благодаря хорошему уходу, а несколько недель спустя помог мне разрешить загадку, которая иначе навеки осталась бы неразрешимой. Я, видите ли, целых 2 дня гнался за одним зайцем. Пикассо много раз настигал его, но я никак не мог приблизиться к нему на расстоянии выстрела. Я никогда не верил в колдовство. Мне доводилось видеть слишком необыкновенные вещи, однако в данном случае моя рассудительность заводила меня в тупик. Наконец заяц очутился настолько близко от меня, что я смог достать его пулей. Разумеется, я едва нашел время снова зарядить ружье и тут же соскочил с коня. И что же вы думаете, я увидел? У этого зайца было, как у всех других, 4 лапы под туловищем и, кроме того, еще 4 на спине. Тут раскрылась загадка его необыкновенно быстрого бега. Когда заяц отбивал себе 2 нижние пары лап, он переворачивался, как хороший пловец, умеющий плавать на груди и на спине, и с новой силой мчался дальше на других запасных 4 лапах. Признаюсь по чести, я сомневаюсь, чтобы вы когда-нибудь видели такого феноменального зайца. Мне и самому больше не попадался ни один экземпляр такого рода.

Третий вечер. Борзая Зефиретта и Зайчиха. Превращение Зефиретты в таксу. Мюнхгаузен привязывает свою лошадь к шпилю колокольни, совершенно занесенной снегом. Дрессировка лошади на чайном столе у графа Пшебовского в Литве. Так как при нашем последнем свидании я упомянул уже о двух на редкость превосходных собаках, то я хотел бы рассказать и еще об одном не менее достойном экземпляре. Почти так же замечательно, как легавая Пикас, о котором я недавно говорил вам, была борзая Зефиретта, в течение многих лет служившая мне на охоте. Однажды я выехал из дому и, правду сказать, не хотел брать ее с собой, потому что она должна была вот-вот ощениться и уже не могла бежать так быстро, как обычно. В скором времени перед нами выскочил толстый, как бочонок, заяц. Зефиретта бросилась за ним, а я подумал про себя. «Ладно, беги, беги, скоро вы оба выбьетесь из сил». И не спеша поехал по их следу. Но затем потерял из виду обоих животных. Вдруг я услышал тявканье, как будто целой своры собак, но такое слабое и нежное, что пришел в недоумение. Я поскакал быстрее и, подъехав ближе, увидел совершенно невероятное чудо. Представьте себе, заячий аист принес зайчихе 5 зайчат. И в то же время Зефиретта получила в подарок от собачьего аиста столько же щенков. Их-то тявканье я и услышал. Охота началась с одной собакой на одного зайца. А вернулся я домой с 6 собаками и 6 затравленными зайцами. Моя жена и все домашние со смеху надорвали себе животики. Проворная Зефиретта так неутомимо бегала у меня на службе, что в конце концов стерла себе лапы, и они стали у нее такие короткие, что в последние годы ее жизни она более походила на таксу, чем на борзую. Ходили слухи, будто Зефиретта под старость ослепла, и потому я стал привязывать к ее хвосту фонарь. Но это, разумеется, не что иное, как гнусные и лживые россказни, распространявшиеся на мой счет, дабы повредить моей репутации и достоверности моих историй. Вскоре после чудесной охоты на зайца, о которой я только что поведал, я предпринял путешествие в Россию и прожил в Варшаве так долго, что уже наступила необыкновенно снежная зима, когда я пустился в дальнейший путь через северную часть польской провинции. Я вскоре привык к стоявшим морозам и почти не замечал их. Мне показалось только странным, что я в течение целого дня не увидел ни одной деревни, ни корчмы, ни даже отдельного дома. У меня было только одно утешение. По расположению солнца, а после его заката по звездному небу, я мог убедиться, что еду все время примехонько на север. Однако, насколько я припоминал свое прилежное ознакомление с картами этой местности, мой путь должен был бы проходить через густые леса. Вместо них меня окружала лишь пустынная, снежная равнина, без единого деревца и какого-либо жилья. С наступлением ночи я, устав смертельно, слез, наконец, с лошади и радовался, что захватил с собой большой каравай хлеба, собственно говоря, для лошади, а теперь разделил его с ней. Поблизости нашлось и нечто похожее на заостренный древесный пень, к которому я привязал лошадь, а сам, положив
под голову седло, растянулся на снегу в нескольких шагах от нее. Засыпая, я с удовольствием заметил, что ветер повернул, и вместо северного подул теплый южный. Впрочем, мысли мои вскоре спутались, и я, утомленный и совершенно измученный, заснул настоящим мертвым сном и открыл глаза, когда стоял уже яркий день. Полагая, что мне все еще снится сон, я осмотрелся вокруг. Я лежал среди могильных холмов на деревенском кладбище. Моей лошади нигде не было видно. Тут я услыхал человеческие голоса, и, обернувшись на их звук, ясно различил высоко в воздухе, прямо над головой, и ржание лошади. Крестьяне, почтительно приветствовавшие меня, показывали вверх. И что бы вы думали? На шпиле колокольни висела моя лошадь. Мне все вдруг стало понятно. Вся деревня была засыпана снегом, который защитил ее жителей от страшного мороза. И то, что я в темноте ночи и при смутном мерцании звезд и блеске снега принял за древесный пень, было на самом деле шпилем колокольни, к которому я и привязал лошадь. Пока я спал, весь снег растаял, и таким образом мое тело мало-помалу опустилось на землю. Теперь же надо было избавить лошадь от ее неудобного положения. Я взял пистолет и перебил пулей ремень недоустка, так что мой славный спутник тут же соскользнул с колокольни и радостно приветствовал меня. Корчмарь, очень милый человек, накормил нас хорошим завтраком, и пока мой конь поедал двойную порцию овса, рассказал мне, что обильный снегопад в Польше не редкость, и такое же случается по нескольку раз почти в каждую зиму. В благодарность за угощение я едва мог заставить его принять несколько золотых монет, и, отдохнув и подкрепившись, выехал в дальнейший путь. Теперь уже, когда стаял снег, действительно, через густые леса. Несколько дней спустя я остановился передохнуть на короткое время в великолепном имении известного графа Пшабовского. Мы сидели как-то за чайным столом, когда мужчин пригласили на двор замка полюбоваться молодым жеребцом, только что приведенным со знаменитого конского завода. Я остался с дамами, но раздавшийся вскоре крик ужаса заставил меня броситься на двор. К моему удивлению, я застал мужчин, беспомощно стоящими вокруг неукротимого коня, который с такой яростью бил копытами и кусался, что даже самые отважные наездники не решались приблизиться к нему. Потому как вытянулись их физиономии, можно было догадаться, какой испуг охватил всех. И граф Пшабовский крикнул мне с явной насмешкой: «Ну, Мюнхгаузен, вот вам случай показать себя». В ту же минуту я одним прыжком вскочил на спину испуганного животного и, пустив в ход все свое искусство, без особого труда покорил и объездил его. А чтобы доказать это дамам, избавить их от напрасных страхов, я заставил жеребца прыгнуть через открытое окно в чайную комнату и несколько раз проехался по ней шагом, рысью и даже галопом. Не успели все даже испугаться, как конь оказался на чайном столе. И я продемонстрировал здесь, среди чашек и тарелок, отличную школу верховой езды. Это чрезвычайно позабавило дам и доставило графу и его гостям такое удовольствие, что Пшабовский с присущей ему любезностью просил меня принять жеребца в подарок.
как он знал, что я еду в Россию, желая вступить в ряды армии и принять участие в предстоящем походе на турок под командой генерала-фельдмаршала графа Миниха, то Пшабовский попросил, чтобы я проделал этот поход на его лошади, которая своей покорностью, отвагой и пылом будет служить мне постоянным напоминанием о долге честного воина и о подвигах молодого Александра Македонского, имевшего такого славного коня, как Буцефал. Скромность не позволяет мне хвастаться своими заслугами, однако я могу прямо и по совести утверждать, что все мы, солдаты, честно исполнили свой долг, каждый на своем посту. И весь успех этого славного похода был естественным результатом наших совместных усилий, хотя официальная слава, само собой разумеется, выпала на долю главнокомандующего. Ну, господа, на сегодня довольно. Завтра вы услышите от меня новые истории. Четвертый вечер. Мюнхгаузен сует кулак в волчью пасть. Взбесившийся кафтан и заживо ободранная лисица. Въезд в Петербург на санях, запряженных волком. Продолжу мой предыдущий рассказ. На следующий день я предпринял на подаренном мне коне дальнюю прогулку и на обратном пути заметил в парке, довольно близко от построек, большого зверя, которого хорошенько не успел рассмотреть из-за наступивших сумерек и быстрой езды. Едва соскочив с седла, я побежал назад в парк, желая узнать, была ли это собака, либо иное животное. И не успел я повернуть в первую аллею, как на меня тотчас же бросился с разинутой пастью заинтересовавший меня зверь. Хотя темнота сгущалась каждой минутой, я все-таки по характерным очертаниям понял, что имею дело не с собакой, а с волком. Но что же теперь делать? Оружия при мне не было. Даже пистолеты остались в кобуре у седла. А хищник приближался с каждой секундой. Искать спасение бегством казалось бесполезным. К тому же в нашем роду не принято выпутываться из опасности таким недостойным образом. Я бессознательно сжал кулак и сунул руку в открытую пасть волка. Разумеется, из чувства самосохранения я засовывал руку все дальше и дальше, пока она не погрузилась в волчью утробу по самое плечо. Не скажу, чтобы такое положение было мне очень по вкусу. Вообразите только, лицом к лицу с волком мы смотрели друг на друга не очень дружелюбно, и в раскосых глазах зверя я отчетливо прочел намерение ринуться на меня. Хищник только и ждал момента, когда я вытащу назад руку. В этом отчаянном положении я ухватился за его внутренности, и пока серый выл от боли, не имея возможности укусить обидчика, я вывернул его, как перчатку, внутренностями наружу, и в таком виде швырнул зверя на землю, где утром садовник и нашел его. Старик, конечно, не смог удержаться и растрезвонил о случившемся. Я сам, разумеется, не придавал этому приключению большого значения, однако остальные считали этот небольшой эпизод чуть ли не подвигом. Я должен, впрочем, сознаться, что не во всех случаях хотел бы повторить такой образ действий. Так, например, вскоре после этого на одной из улиц Петербурга за мной погналась бешеная собака.
Однако я не стал обороняться и решил поспешить, а чтобы скорее и легче бежать, снял кафтан и бросил его в жертву собаке, желая выручить себя самого и надеясь успеть скрыться в какую-нибудь открытую дверь, пока бешеная собака будет терзать в ярости мой кафтан. Тем временем сбежались люди, убили собаку и вернули мне кафтан, на котором оказалось лишь несколько прорех. Дома я приказал лакею отдать завтра кафтан в починку моему портному, а тем временем Иван повесил его в шкаф. Но на следующее утро я проснулся от его криков. «Господин барон! Господин барон! Ваш кафтан взбесился!» Я в торопях вскочил, набросил на себя халат, пошел за слугой в гардеробную. И в самом деле мой кафтан взбесился. Вся моя одежда оказалась разбросанной и растерзанной в клочья. Бешеный кафтан на моих глазах набросился на новый мундир и стал трепать его самым немилосердным образом. Выстрелом из пистолета я покончил с ним. И затем приказал сжечь всю потрепанную кафтаном одежду, чтобы не случилось больше ничего подобного. По вашим глазам и по выражению лица я замечаю, что вы считаете это событие весьма маловероятным. И тем не менее я могу поручиться своим благородным словом, что все рассказанное — правда. Не знаю, дорогие друзья, поведать ли вам следующую историю, случившуюся со мной много лет раньше и которая припомнилась мне теперь благодаря только что изложенному вам приключению с волком. После одной большой охоты я приказал егерю свалить в кучу всю убитую дичь во дворе моего замка и снять шкуру с лисицы, которую все мы считали мертвой. Полчаса спустя я случайно, сам теперь не помню зачем, проходил через двор и к своему изумлению увидел, что лисица, оказывается, не мертва. И теперь, очухавшись, старается опять натянуть на себя содранную шкуру, словно это шуба. Она уже просунула в рукавчик, если можно так выразиться, одну лапку и тужилась продеть и вторую, когда подоспел я и положил конец ее возне. Да, с этими продувными бестиями, лисицами и волками чего только не повидаешь. Так как в России мало кто ездит верхом, то я поручил обеих моих дорогих лошадей Стремяному и последний перегон перед Петербургом проделал на санях. В лесу, недалеко от городских ворот, за нами погнался страшный волк, одолеваемый жутким зимним голодом. Он скоро догнал нас, и я машинально растянулся плашмя на дне саней. Как я и предполагал, хотя и не смея на это сильно надеяться, так и случилось. Волк перепрыгнул через меня, яростно набросился на лошадь и в один момент сожрал всю заднюю часть несчастного животного, которое от страшной боли припустилось еще быстрее. Незаметно приподняв голову, я с ужасом увидел, что волк все больше и больше въедается в лошадь. Тут я воспользовался удобным моментом и принялся жестоко нахлестывать его. Такое нападение с тыла нагнало на волка немалого страху. Он изо всех сил метнулся вперед. Труп лошади упал на землю, а волк, представьте себе, вскочил на ее место, в хомут. Разумеется, я продолжал хлестать его без устали, не давая зверю времени опомниться. Таким образом мы примчались в Петербург, перебугав насмерть всех встречных. Я остановил сани лишь перед дворцом фельдмаршала. Граф Миних, случайно оказавшись в это время у окна,
помирал со смеху, глядя на столь необычный экипаж. Лучшего представления ко двору я не мог бы иметь. И на этом, господа, позвольте мне закончить сегодня. Пятый вечер. Мюнхгаузен получает под команду гусар. Штурм Очакова. Замечательная история о боевом коне Мюнхгаузена, перерубленном пополам и снова сшитом лавровыми побегами, и о его руке, продолжавшей рубить после жаркого боя. Мюнхгаузен попадает в плен к туркам. Ближайшим следствием моего своеобразного въезда в Петербург, который я описал в прошлый вечер, стало, разумеется, то, что немца, сумевшего запрячь дикого зверя, тотчас же поставили во главе гусарского отряда. Не описывая все подробности того периода, я упомяну лишь о взятии Очакова. Прежде чем начать осаду этой крепости, меня с моими гусарами послали в авангард, и я видел, как турецкий гарнизон, окутанный облаком пыли, сделал вылазку и стал наступать на нас. Ничего не было бы легче, как, подняв вокруг себя такое же облако пыли, пойти на врага. Но разве это помогло бы нам? Быстро разработав план, я приказал взбивать как можно больше пыли на обоих флангах моего отряда. И так широким фронтом двинулся на турок, чтобы взглянуть на них поближе. Понятно. Неприятель счел нас гораздо сильнее, чем мы были на самом деле, потому что он мог видеть только середину нашего отряда, а сколько войска могло еще скрываться в облаках пыли справа и слева. Это соображение поколебало стойкость наших врагов. И когда мы с громким «Ура!», заглушившим турецкие возгласы «Алла» или «Алла», бросились в атаку, противник оказал лишь слабое сопротивление и вскоре обратился в беспорядочное бегство, во время которого понес огромные потери. Мы не только загнали в крепость остатки турецкого войска, но и выставили их тотчас же через противоположные ворота, что, впрочем, далеко превзошло наши самые смелые ожидания. Само собой разумеется, когда мы сломили вражеские ряды и затем пустились преследовать их, я намного опередил моих людей, отчасти потому, что меня влекла юношеская отвага, отчасти же благодаря чрезвычайной быстроте моего скакуна. Уложив у стен крепости последних неприятелей и собственноручно заперев ворота, я прискакал назад, на базарную площадь, чтобы приказать трубить сбор. К моему изумлению, я оказался здесь в полном одиночестве. Представьте себе мое удивление, когда поблизости не было видно ни одного трубача, ни хотя бы одного из моих гусар. Может, они разбрелись по другим улицам? Тогда они скоро явятся. Они не могут уйти далеко, думал я, и поспешил на запыхавшемся коне к колодцу на базарной площади, чтобы напоить его. Но такой неутолимой жажды измученного животного, как на этот раз, мне никогда еще не случалось наблюдать. Конь мой пил и пил, не отрываясь. Я с удивлением смотрел на него минут 5 или 10. И когда, наконец, я обернулся, чтобы взглянуть, не собираются ли уже мои люди, что я увидел? У бедного животного недоставало половины туловища и задних ног, и вода, вливавшаяся в него спереди, выливалась струей сзади, немало не освежая моего доброго коня. Пока я раздумывал над этой загадкой,
с противоположной стороны площади прискакал мой стремяный и, перемежая свою речь целыми потоками чистосердечных поздравлений и крепких ругательств, объяснил мне, каким образом я очутился один и почему у меня недостает половины лошади. Когда я проник в крепость следом за бегущими турками, в воротах внезапно упала опускная решетка, которая начисто отрезала заднюю часть моей лошади, что, впрочем, не помешало мне гнать перед собой толпу неприятеля и вытеснить его через противоположные ворота. Выслушав этот рассказ, я погнал половину моей лошади и непостижимо быстрым галопом прискакал назад к воротам, где и нашел вторую половину бедного животного, которая также рьяно преследовала бежавших прочь солдат турецкого гарнизона. Искусный лекарь моего отряда сшил вместе обе половины лошади, взяв для этого лавровые побеги, так как ничего иного под рукой не нашлось. Это, впрочем, оказалось очень кстати, потому что лавровые побеги пустили корни в теле лошади, выросли и образовали лавровую беседку. Так что во время этого и следующего походов я в буквальном смысле пребывал в тени своих лавров. Во время следующего похода Сираскир Филипп-паша задумал хитрый план, чтобы уничтожить противника. Для этого он позволил русскому войску беспрепятственно пройти через теснины близ Перекопа и затем хотел окружить их на равнине и уничтожить все войско. Положение русских было отчаянное. Я вскоре выведал слабое место в турецком лагере, где из-за близости болот и рек турки не ожидали нападения. Я явился к фельдмаршалу, сообщил ему свои наблюдения, и на следующий день мы предприняли

Шестой вечер. Мюнхгаузен, став пасечником султана, закидывает на луну серебряный топорик, влезает на нее по бобовому стеблю и спускается назад по короткой веревке из соломы. Освобождение Мюнхгаузена и возвращение в Россию, атлетическое упражнение с каретой в лощине, оттаившие звуки почтового рожка. Любезные господа, друзья и товарищи, согласно моему обещанию, вам предстоит сегодня услышать, как мне жилось в плену. Вместо того, чтобы обменять меня на какого-нибудь знатного турка, попавшего в плен, меня привезли в Константинополь и приставили как раба к султанским садам в качестве пасечника. Это было, правда, довольно унизительно и странно для гусарского полковника. Однако всему можно научиться, и вскоре я знал в лицо большинство находившихся под моим присмотром пчел. Ведь я должен был каждое утро выгонять своих подопечных на пастбище, стеречь их там целый день и вечером позаботиться о том, чтобы весь пчелиный рой полностью вернулся в ульи. Однажды вечером я не досчитался двух моих любимых пчелок. И когда я стал разыскивать их, то увидел, как два медведя хотели растерзать бедняжек, чтобы отнять мед. Не имея другого оружия, я бросил в медведей серебряный топорик, знак султанских садовников, и промахнулся. Но звери испугались и убрались во свояси. Не знаю точно, откуда они пришли в Константинополь, с Балкан или с Парнаса. В любом случае, неплохо, что их удалось прогнать. Однако весьма печально было то обстоятельство, что маленький серебряный топорик, пущенный моей рукой, который пронесся между головами медведей, продолжал лететь все дальше и все выше, пока не достиг луны. И там остался лежать. Как мне теперь добыть его? Разве можно найти такую лестницу? Тут мне пришло в голову, что несколько дней назад старик-садовник дал мне турецкий боб, привезенный то ли из Багдада, то ли от гроба пророка. Я поспешил посадить его в землю, сам не веря тому, что старый Омар бен Казем рассказывал мне о его волшебно быстром росте. Но что же случилось? Едва я положил боб на садовую грядку, как он тотчас же проклюнулся и пустил росток, который на моих собственных глазах вытянулся на такую высоту, что обвился вокруг нижнего рога луны. Тут я смело полез на луну и благополучно добрался до нее после нескольких часов изнурительного подъема. Мне предстояла еще вторая, трудноразрешимая задача — разыскать маленький серебряный топорик на поверхности луны, где все сверкало, как чистое серебро. Однако, после долгих поисков, продолжавшихся несколько часов, удалось и это сделать. Но, увы, тем временем моя бобовая лестница засохла от ужасной солнечной жары. И теперь я беспомощно сидел там, наверху, не зная, что делать. К счастью, топорик упал на кучу мекины и соломы. И я принялся плести из этой самой соломы веревку как можно длиннее. Эту веревку я привязал к одному из рогов лунного серпа и стал спускаться по ней вниз. Левой рукой я крепко уцепился за веревку, а правой держал топорик. Соскользнув на некоторое расстояние, я отрубал.

0: отрубал лишний кусок над моей головой, подвязывал его к нижнему концу веревки и, продолжая поступать таким же образом, спустился почти до земли. Однако, из-за того, что я постоянно обрубал и надвязывал веревку, она становилась все менее прочной. Наконец, когда я висел еще в облаках, милях в двух над землей, моя веревка лопнула, и я шлепнулся на землю с такой силой, что сперва был совершенно оглушен. Прошло немало времени, прежде чем я снова пришел в себя и заметил, что, ударившись о землю, ушел в нее на глубину, по крайней мере, 9 саженей. Это один из тех случаев, когда пересказчики моих переключений охотно распускают ложь, будто бы я ногтями выкопал в земле нечто вроде лестницы, чтобы вылезти из ямы. Тогда как я ведь не настолько же глуп проделывать эту работу ногтями, раз у меня был мой топорик, а с его помощью совсем нетрудно выкопать несколько сотен ступенек. Мне нечего вам говорить, как неприятны для меня такие прибавки и прикрасы, не имеющие ничего общего с правдой. И они совсем не нужны при верном пересказе моих путешествий. Обдумывая только что рассказанное мое приключение, я припомнил, как на моей родине часто ловят мух на палочки, обмазанные сиропом, и решил применить это средство для ловли медведей. Однажды я обмазал медом тележное дышло, а сам спрятался. В первую же ночь, учуяв соблазнительный аромат, явился Михаил Иванович Топтыгин. Ворча, не спеша обошел несколько раз вокруг телеги, и так как ничего не заподозрил, то начал лизать конец дышла и вскоре залезал в себя все дышло через глотку, желудок и брюхо, пока оно не показалось у него из тела с задней стороны. Я подождал еще немного, а затем выскочил из своего тайника и забил здоровый клин, чтобы помешать сластене слезть с дышла. Утром я привел к нему самого султана, который прогуливался неподалеку. И тот чуть не умер со смеху над этой чудесной охотничьей проделкой. Этот эпизод послужил поводом к более короткому знакомству с султаном, которое, правда, на первый раз длилось недолго. Вскоре затем австрийцы заключили с турками мир, а за ним должен был последовать и мирный договор турок с русскими, и в числе прочих военнопленных освободили и меня. В то время я, конечно, и думать не мог, что вскоре снова вернусь в Константинополь, хотя и в иной роли. Само собой разумеется, что я не шел пешком вместе с другими пленными, а ехал в почтовой карете, сообразно своему рангу, так как мой конь остался в Турции. Во время этого путешествия нам пришлось как-то свернуть в узкую лощину. И я напомнил вознице почтальону, что он должен дать рожком знак, чтобы нам не столкнуться в ущелье с другой повозкой, едущей с противоположной стороны. «Добрый человек!» приставил рожок к губам и стал дуть в него изо всех сил. Но все его старания были напрасны. Рожок не издавал ни единого звука, что оставалось для нас совершенно необъяснимым, да и к тому же явилось настоящим несчастьем, так как вскоре нам попалось навстречу несколько телег, нагруженных бревнами. И объехать их на узкой дороге было абсолютно невозможно. Нас могло выручить из беды только одно средство. Я выскочил из кареты и выпряг лошадей. Затем я взвалил на плечи карету со всеми ее 4 колесами и со всем багажом и перескочил с ней через плетень на соседнее поле, прыгнув на высоту около 9 футов, что было не такое уж легкое дело, если принять во внимание тяжесть экипажа. Затем я таким же образом переправил одну за другой лошадей, а когда телега с бревнами проехала мимо, я опять перенес на дорогу одним прыжком сперва карету, а после нее лошадей. Но представьте себе, что с нами случилось на ближайшей почтовой станции. Почтальон повесил около громадной зеленой изразцовой печи с одной стороны свою шляпу, а с другой — почтовый рожок. И спустя несколько минут вдруг раздались звуки «трам-трам, трам-там-там», а затем послышались все сигналы, которые пытался извлечь из рожка на дороге почтальон, но которые замерзли от холода в рожке, а теперь оттаяли. Этого мало. Вскоре прозвучало и все прочее, что пытался протрубить наш честный возница в течение дня. Мы услыхали множество русских народных песен, исполненных невероятно трогательно. Например, «Прости на вечную разлуку, и вот мчится тройка удалая», известный Суворовский марш, сентиментальную уличную песенку «Ты, душаль моя, красна девица», «Гром победы раздавайся», и между ними различные кавалерийские сигналы, а в заключение охоту с гончими и вечернюю песенку «Солнце на закате». Тут только обнаружилось, как наш возница старался развлекать нас в дороге. Вероятно, ни с кем из вас не случалось ничего подобного. У нас в Германии мне тоже никогда не приходилось испытывать такого мороза, чтобы замерзли звуки в почтовых рожках. Для этого нужны именно такие страшные холода, какие часто бывают в России. Я уже много раз высказывал свое негодование в адрес многих путешественников, которые любят представлять вещи и события в таком виде, как они никоим образом не могли случиться, и рассказов, которых никто не может при всем желании считать правдоподобными. Такое злоупотребление человеческим легковерием не только совершенно несовместимо с честью дворянина, но и положительно недостойно. И потому подобного рода лгуны и сочинители получают вполне заслуженную кару, если слушатели громко поднимают их на смех, а потом избегают общества такого рассказчика. Или если читатели книги, написанной в такой манере, захлопывают ее с презрительной усмешкой и больше не хотят иметь дело с таким лживым автором. С другой стороны, для совершенно правдивого и искреннего человека, рассказывающего тот или другой эпизод из своих приключений, нет ничего более обидного, если его истории встречают пожиманием плеч и явным недоверием. Так как при нашем следующем свидании я намереваюсь поведать о нескольких приключениях на море, то я прошу всех, кто не вполне тверд в своем доверии ко мне, лучше на некоторое время совсем не посещать наших собраний. Потому что мои морские приключения, хотя и столь же правдивы, но, пожалуй, еще более удивительны, чем приключения на суше, о которых я рассказывал до сих пор. Седьмой вечер. Кое-что о лейб-кучере английского короля. Палящий зной на Цейлоне. Спасение из когтей льва и из пасти крокодила. Сегодня, уважаемые, я хочу вспомнить о стародавних временах. Я едва распростился с детскими башмачками и вступил в юношеский возраст, как родственник моей матери, выхлопотал мне разрешение отправиться вместе с ним морем на остров Цейлон, где его дядя служил тогда губернатором. Но до этой поездки мы должны были еще провести некоторое время в Амстердаме, так как мой родственник получил от голландских министров поручение отвезти губернатору важные бумаги. Я мог бы рассказать вам, господа, друзья и товарищи, много интересного о нашем житье-бытье в Амстердаме, а также и в Лондоне, куда мы затем переехали, но отложу это до другого случая. Сегодня я упомяну лишь об одной крайне замечательной личности в Лондоне, а именно о королевском Лейб-Кучере, который, как известно, был душой тогдашнего английского правительства и произвел на меня впечатление прежде всего своей наружностью. Он не только носил роскошный парик, кудри которого не спадали ему на плечи, но и всю его грудь до пояса скрывала густая борода, в которой был очень тщательно выстрижен английский герб. Хотя в парадной королевской карете, которой правил Лейб-Кучер, носящий титул старшего лорда, ехал на открытие парламента сам король со всей пышностью своего двора, тем не менее я смотрел исключительно на кучера. Особенно, когда он во время какой-то задержки движения несколько раз щелкнул бичом. И после каждого такого щелчка веревка бича образовывала отчетливо и искусно сплетенный вензель КГ – «Король Георг». О нашем морском путешествии мне сказать особенно нечего. Ведь почти никому не удается миновать сильного шторма, без которого не обходится почти ни одно описание более или менее дальнего плавания. Поэтому я избавлю вас от него. Но чрезвычайно замечательно было одно из охотничьих приключений, случившееся со мной через несколько дней после нашего благополучного прибытия на Цейлон. Однажды я отправился со старшим сыном губернатора по его приглашению на прогулку вдоль берега, прихватив с собой ружье. И вскоре обнаружилось, что мой новый друг, высокий и сильный молодой человек, привыкший к знойному жаркому здешнему климату, мог бодро продолжать путь, тогда как я, совершенно истощенный, должен был опуститься на землю в тени нескольких деревьев и дать себе отдых. Да, господа, должен был. Ведь такая жара, от которой расплавлялись свинцовые пуговицы моего камзола, для нас, европейцев, представляет нечто не совсем обычное. И я все время боялся, как бы мое ружье не накалилось на солнце до такой степени, что порох в его дуле вспыхнет сам собой. Поэтому мне было очень приятно, что с меня текли целые реки пота. Достаточно было осушить носовым платком лоб каждые 5-10 минут, чтобы он совершенно пропитался влагой, а затем положить его на ружейный замок. Причем каждый раз слышалось страшное шипение, как только мокрая ткань касалась раскаленного металла. После короткого отдыха я в одиночестве тронулся дальше и скоро добрел до бурного потока. Я хотел было присесть здесь, как раздавшийся за моей спиной шум заставил меня повернуть голову и осмотреться. И что же я увидел? Здоровенного льва, который уверенно шел прямо на меня. Не задумываясь над тем, что мой заряд самой мелкой дроби может лишь пощекотать царю зверей ноздри, я схватил ружье и спустил курок. Величественный хищник остановился лишь на мгновение, тряхнул головой и, готовясь к прыжку, испустил грозный рев. К моему стыду, Я должен сознаться. Молодой барон Мюнхгаузен до того потерял голову, что решил искать спасения в бегстве. Я повернулся, и... У меня до сих пор еще дрожь пробегает по телу, когда я вспоминаю этот момент. В нескольких шагах от меня стоит омерзительный крокодил, уже раскрывший свою страшную пасть, чтобы проглотить барончика. Представьте себе, друзья мои, весь ужас моего положения. За мной лев, передо мной крокодил. Слева бурный поток, справа пропасть, кишащая ядовитыми змеями. Мне кажется, и с Геркулесом в таком положении случилось бы то же самое, что со мной. Я тотчас же потерял сознание и замертво упал на землю, будучи уверен, что мне пришел конец или на зубах крокодила, или в львиной пасти. Благодарю вас за участие, которое при мысли о моем незавидном положении, как я вижу, покрыло ваши лица мертвенной бледностью. Однако успокойтесь. Спустя несколько секунд я очнулся от сильного, но непонятного звука. Я отважился приподнять голову, и что же вы думаете? Разъяренный лев перескочил через меня и попал прямо в пасть крокодила. Голова одного завязла в глотке второго, и оба стараются изо всех сил отделаться друг от друга. Я проворно вскочил на ноги, вытащил нож и одним ударом отсек льву голову, так что его туловище рухнуло возле моих ног. Затем, прикладом ружья, я еще глубже забил львиную голову в пасть крокодила, который от этого задохнулся и околел. Вскоре после одержанной мной победы вернулся мой друг, желая взглянуть, какую дичь я убил своим выстрелом. Разумеется, и он был немало удивлен моей добычей. Мы тут же измерили крокодила, длина которого оказалась ровно 40 футов и 7 дюймов парижской меры. Когда мы рассказали губернатору об этой необыкновенной охоте, он тотчас послал повозку и нескольких людей, чтобы привезти тела обоих животных. Из крокодила сделали чучело, которое теперь является главным украшением Амстердамского музея. И сторож, рассказывая о моем приключении, делает к нему возмутительные прибавки. Так, например, он утверждает, что лев хотел проскочить сквозь крокодила, но знаменитый господин барон, так он величает меня, отрубил льву голову, как только она снова появилась на свет Божий, и вместе с ней 3 фута хвоста крокодила, который при этом повернулся, вырвал из рук господина барона нож и с такой яростью проглотил его, то есть нож, что последний пронзил его сердце, вследствие чего чудовище тут же рассталось с жизнью. Нечего объяснять вам, как для меня неприятно бесстыдство этого негодяя. В наш скептический век люди, не знающие меня, легко могут усомниться даже в правдивости моих настоящих подвигов и приключений. А это в высшей степени обидно и оскорбительно для честного дворянина. Восьмой вечер. Посещение острова Святой Елены, Гольфстрим и сварившаяся в нем рыба, казарка как транспортное средство, канат и якорь в дупле китового зуба, пребывание в рыбьем желудке. На обратном пути в Европу мы уже обогнули мыс Доброй Надежды, когда я попросил капитана корабля остановиться у маленького островка Святой Елены, лежащего в тамошних водах.
1: «Эх, братец, и чего вам там нужно?» — спросил капитан.
0: «Ничего, ровным счетом ничего, только посмотреть на этот скалистый остров», — ответил я. Вот мы к нему и пристали. Там было мало любопытного. Но и до сих пор я не могу отделаться от предчувствия, что этот остров Святой Елены непременно чем-нибудь прославится. Чем именно? Этого я не знаю, но мне кажется, что более молодые из вас еще доживут до этого. А тогда... Для нас важно было то, что у этого острова мы встретили английский корабль, капитан которого оказался близким приятелем нашего капитана. Разумеется, друзья провели несколько часов, беседуя в каюте. После этого мой родственник сообщил мне, что должен переменить курс, так как он взялся доставить важные депеши командиру английской морской станции на Вест-Индских островах. Этот маленький крюк был мне очень приятен, потому что благодаря ему я познакомился с теплым гольфстримом и мог воочию убедиться, что все, услышанное ранее мной об этом замечательном гольфстриме, чистая правда. Погода стояла, правда, необыкновенно теплая, но в солнечные дни вода была до того горяча, что можно было попросту опустить в нее предназначенные для варки мясо или яйца, чтобы их можно было немедленно употреблять в пищу. Всего более меня поражали громадные стаи всевозможных морских рыб, весело плававших и резвившихся около корабля. А когда их удавалось поймать на удочку или сетью, то на воздухе они тотчас же оказывались совершенно сваренными, так что их можно было тут же есть, и вкус они имели отменный. Вопрос, как это возможно, чтобы совершенно сваренные рыбы могли резвиться в кипящей морской воде, долго занимал нас, пока мы не нашли подходящего объяснения. Это стало возможным лишь потому, что вода нагревалась постепенно, и рыба мало-помалу привыкала к более высокой температуре. Когда она попадала из воды на сравнительно прохладный воздух, жар, разумеется, бросался внутрь и в ту же секунду убивал ее. В этом явлении не было, следовательно, ровно ничего удивительного. Мы испытали крайне замечательное приключение, когда повернули от острова Ньюфаундленд на восток, к Европе. И на следующий же день наш корабль со страшной силой наскочил на нечто, показавшееся всем нам скалой. Однако на морских картах в этой местности не значилось никакой скалы. А брошенный лот на глубину 500 сажений не достигал еще дна. Нам казалось совершенно необъяснимым, что мы не только потеряли руль, но и бушприт переломился посередине, и все наши мачты треснули сверху донизу. Бедный парень, который как раз в это время брал рифы на главном парусе, отлетел, по крайней мере, на 3 мили от корабля, прежде чем упал в воду. Однако он спасся благодаря счастливому случаю. Он успел ухватиться за хвост, летевший мимо казарки, благодаря чему ему удалось не только ослабить толчок при падении в воду, но он еще смог, устроившись на птице между шеей и крыльями, до тех пор плыть за кораблем, пока мы не подняли его на палубу. Другим доказательством страшной силы удара было то обстоятельство, что всех людей, находившихся между палубами, подбросило вверх так, что они стукнулись о потолок. Моя собственная голова оказалась при этом совершенно вдавленной в живот. И прошло несколько месяцев, прежде чем она получила свое естественное положение. Мы еще не оправились от смятения и неописуемого изумления, когда все сразу объяснилось появлением большого кита, который задремал на поверхности воды, греясь под солнечными лучами. Он казался крайне разгневанным тем, что наш корабль разбудил его и, разбив ударами хвоста нашу кормовую галерею и захватив зубами большой якорь, лежавший по обыкновению со свернутым канатом на носу корабля, 30 часов тащил наш корабль, сделав таким образом, по крайней мере, 100 миль. Мы приближались уже к американскому материку, когда якорный канат, к нашему счастью, лопнул. Но благодаря полученному разгону корабль быстро домчался до самого устья реки Святого Лаврентия. Здесь мы исправили полученные повреждения, и когда, спустя некоторое время, приплыли на то место, где произошло столкновение, то увидели поблизости на воде труп того самого кита. Длина его достигала, без всяких выдумок, по крайней мере, 0.5 мили. Так как мы могли взять к себе на борт лишь небольшую часть этого огромного животного, то мы с большим трудом отрезали ему голову. И, к нашей великой радости, нашли в ней не только наш якорь, но и более 40 сажений каната, которые торчали с левой стороны пасти из дупла в зубе. Больше во время этого плавания уже не произошло ничего достопримечательного. А в Средиземном море однажды мне пришлось даже рисковать жизнью. В один приятный летний вечер я купался близ Марселя в очень приятной теплой морской воде. Как вдруг на меня бросилась с величайшей быстротой большая рыба с раскрытой пастью. Само собой разумеется, скрыться от нее было совершенно невозможно, потому что рыбы плавают гораздо лучше нас. Поэтому я сжался как мог, втянул в себя ноги и плотно прижал к телу руки, чтобы проскользнуть невредимым через колючие ряды зубов рыбы в ее желудок. Я счастливо добрался в его полость, где все-таки оказалось чересчур тесновато и слишком темно. Хоть глаза выколи, но, по крайней мере, было достаточно тепло. Так как я, очевидно, причинял моей хозяйке немалую тяжесть в желудке и другие неприятные ощущения, то она всячески старалась избавиться от меня. Но чем больше она давилась и корчилась, тем неприятнее становился я для нее своими движениями. Когда же я убедился, что мои прыжки и скачки для нее положительно невыносимы, я начал отплясывать шотландский вальс, хотя на душе у меня было вовсе не до танцев. Рыбе это так пришлось не по вкусу, что она даже страшно крикнула и наполовину высунулась из воды. Это привлекло внимание экипажа итальянского коммерческого судна, проходившего мимо как раз в это время. И спустя несколько минут мою рыбу убили гарпунами. Я понял это по ее предсмертным судорогам. Вскоре ее вытащили на палубу. Я слышал, как матросы совещались друг с другом, каким образом надо разделать рыбу, чтобы получить, возможно, больше жира. Так как я прекрасно понимал по-итальянски, то этот разговор нагнал на меня немало страху. Как бы большие ножи, свяжу я рыбу, не поранили случайно и меня. Я замер в своей темнице и стал ждать как можно спокойнее, но с сильно бьющимся сердцем. Откуда матросы начнут свою операцию? К большому моему облегчению, они начали с того, что вскрыли брюхо. И едва я увидел первый проблеск света, как принялся петь самым мелодическим образом. «О, пескатор дель онда, фиделин, фиделин». Дальше я не стал испытывать судьбу, потому что мое пение вызвало страшный переполох на палубе. Тут я разорвал стенки своей тюрьмы И крики матросов перешли в громкие возгласы радости, когда они увидели вылезающего из рыбы человека. Пока мне подавали разную закуску, я рассказал моим спасителям все, что случилось, поблагодарил их за помощь и поспешил броситься в воду, чтобы добраться до оставленной на берегу одежды. К моей великой радости я нашел все в том же виде, как и оставил, и по своим карманным часам увидел, что просидел в желудке бестии рыбы около 3 часов.
1: Слишком долго, господа, если учитывать то, что я находился там в совершенно нечеловеческих условиях.
0: Девятый вечер. Радушный прием в Константинополе у султана, которому Мюнхгаузен рассказывает о своем полете на ядре. Мюнхгаузен едет посланником в Каир и по пути принимает к себе на службу 5 полезных людей: скорохода, острослуха, меткого стрелка, силача и ветрилу. Любезные друзья и товарищи! В связи с моими морскими приключениями, о которых я рассказал вам в последний раз, я хотел бы сегодня объяснить вам, как я из Италии попал в Вену и оттуда был командирован с дипломатическими поручениями в Константинополь, к султану. Однако пока я должен отказаться от этого удовольствия и, может быть, поведаю вам эту историю в другой раз со всеми подробностями. Слишком много еще живет свидетелей той эпохи, и потому было бы не совсем скромно сейчас вспоминать это дело и говорить о множестве высокопоставленных и высочайших особ. Но сегодня вы должны удовольствоваться тем, что я был снабжен всеми секретными депешами, как поверенный в делах, и уполномочен вступить с султаном в непосредственные переговоры. Поэтому я покинул Вену и с некоторой пышностью прибыл в Константинополь. Я был представлен султану римским, императорско-русским и французским послами и передал Драгоману, переводчику, мои верительные грамоты для вручения их султану установленным порядком через великого визиря. Весь дипломатический корпус, все высшие сановники и придворные были в высшей степени удивлены, когда султан, едва успев произнести Драгоману для перевода первые слова своей приветственной речи, вдруг остановился и, протягивая руку, двинулся в мою сторону со словами: «Ах, дуй тебя горой, Мюнхгаузен! Да ведь мы старые знакомые и добрые друзья, и не надо нам никакого переводчика. 1000 раз добро пожаловать, старый приятель!» Все послы и даже главный представитель дипломатического корпуса поняли, что такие слова — нечто большее, чем простая шутка. И это создало мне особенно выгодное положение в их глазах. Да и мои отношения с султаном были теперь совсем иные, чем раньше, когда я, как военнопленный, должен был пасти пчел в султанском саду. В то время испортились отношения между Турцией и Египтом. И султан однажды пожаловался мне на свое тяжелое положение, так как он ломал голову, кому поручить уладить возникшие осложнения. Должно быть, на моем лице при этих словах появилось несколько странное выражение, потому что султан сказал, лукаво улыбаясь: «Ну почему у вас такой хитрый вид, Мюнхгаузен? Словно вы хотите сказать, а к чему же я здесь?» Вы так думаете?» Я только пожал плечами, а султан продолжал: «Хорошо, хорошо, мой милый, я уже понимаю. Только пойдемте в ту беседку. Вы видите, к ней ведут 365 ступеней. Туда не проникнут никакие уши, как бы ни были они длинны. Там, наверху, я доверю вам одну тайну. Ну, вперед!» я одним духом взобрался наверх и должен был ждать почти целый час, пока явилась тучная фигура султана. Ожидание не показалось мне слишком долгим, хотя султан до того запыхался, что понадобилось еще с полчаса, прежде чем он смог произнести лишь одно слово — терпение. Хорошо, терпение-то у меня не занимать, а пока я наслаждался восхитительным видом. Я положительно не знал, на чем лучше остановить свой взгляд. И очень сожалею, что на следующей неделе с неба упал как раз на шпиль этой башни-беседки огненный шар, и все здание сгорело дотла. На что, однако, потребовалось 9 дней и 9 ночей. Но теперь вам любопытно узнать, доверил ли мне, наконец, султан свою тайну? Да, доверил. Но, к моему величайшему сожалению, я по некоторым причинам не могу сообщить вам, о чем шла тогда речь. Вы сами ведь знаете, что в дипломатических кругах бывают такие тайны, разглашение которых может вызвать всеобщую европейскую войну. Удовлетворитесь же моим уверением, что и в данном случае тайна султана принадлежала к числу самых опасных, и султан даже поклялся Кораном и бородой пророка не только никогда и никому не обмолвиться ни единым словом, но и не сделать ни малейшего намека о причинах и цели моей поездки в Каир. Я же, в свою очередь, обещал лишь под честное слово немецкого дворянина хранить об этом молчание. Единственное, что могу вам сказать, я выполнил возложенную на меня задачу к полному удовольствию султана. И он впоследствии отправлял меня с подобными же поручениями к персидскому шаху, о чем я при случае расскажу вам подробнее. Вечером, накануне моего отъезда в Египет, я сидел с султаном до наступления сумерек в беседке на берегу моря, и мы еще раз переговорили обо всем, что я должен был выполнить при дворе вице-короля в Каире. А затем разговор перешел на мои прежние подвиги в прусской армии. И я рассказал султану одно мое приключение во время осады, я уже не помню теперь, какой именно маленькой неприятельской крепости. В наши прежние встречи, дорогие друзья и товарищи, я никогда не вспоминал об этой истории, имеющей мало значения. Но султан нашел ее столь восхитительной, что я готов и вас позабавить ею. Итак, мы осаждали какую-то крепость, и командующему крайне важно было получить точные сведения о том, что творилось за ее стенами. При штабе не было ни одного подходящего человека, которого можно было бы послать в крепость на разведку с надеждой на успех. И когда я обдумывал все затруднения, какие пришлось бы преодолеть, чтобы пробраться через форпост, караулы и крепостные стены, у меня вдруг мелькнула мысль, нельзя ли добиться этого иным способом. И вот, не сказав никому ни слова о своем плане, я встал возле одного из самых крупных орудий и внимательно ждал того момента, когда раздастся команда «Пли», и канонир поднесет к затравке фитиль. Как только ядро вылетело из дула, я вмиг вскочил на него, рассчитывая проникнуть на нем в крепость. Однако, пока я летел по воздуху, в голове у меня теснились всевозможные соображения. Да уж, думал я, туда-то я, положим, попаду. А как выбраться потом оттуда? И что будет со мной в крепости? В пылу рвения я не снял даже мундира, поэтому во мне тотчас же признают шпиона и повесят на ближайшем дереве. Нет, это был бы первый представитель рода Мюнхгаузенов, который постиг такой конец. Поэтому я, быстро решил воспользоваться первым встречным ядром, брошенным из крепости, как обратным экипажем. А так как вскоре мимо меня летело на расстоянии лишь нескольких шагов одно из неприятельских ядер, то я не упустил случая. Перепрыгнул со своего ядра на вражеское и таким образом вернулся назад, хотя и ничего не сделав, но зато целым и невредимым. «Мюнхгаузен!» — крикнул султан, надрываясь со смеху. «Мюнхгаузен! Хотел бы я видеть эту картину! Это, должно быть, была забавная прогулка!» «Конечно, ваше высочество!» — ответил я. «И я рад, что дело кончилось благополучно, потому что я чуть было не погиб. Ядра страшно гладкие, и мне с трудом удавалось сохранять равновесие. Но счастье — удел молодости». На другое утро я выехал с подобающей пышностью, как посланник, и с очень многочисленной свитой, какая полагалась мне по тогдашнему моему положению. Султан провожал меня и, подавая мне на прощание руку, к общему удивлению, шепнул: «Но, Мюнхгаузен, без этих легкомысленных проделок вы знаете, что стоит на карте». Я скрестил в ответ руки на груди и молча поклонился. Но султан знал, что этот жест должен значить, и всемилостивейше смотрел нам вслед, пока мы не пристали к берегу на той стороне, в Азии, и не разместились на верблюдах, чтобы продолжить путешествие в Каир. По пути мне представился случай увеличить и без того уже чересчур многочисленный штат моих сопровождающих еще несколькими весьма ценными личностями разного сорта. В Европе я объездил не одну сотню миль, но никогда не встречал таких чудесных людей, как тут, всего лишь в течение нескольких дней. Отъехав всего несколько миль от Константинополя, я увидел человека не выше среднего роста и очень худощавого, который приближался к нашему каравану с необыкновенной быстротой. Хотя к каждой его ноге была привешена свинцовая гиря, приблизительно пудов полтора весом. Это было уже чересчур. «Эй, приятель!» — крикнул я ему. «Куда ты так торопишься? И почему ты сковываешь бег этими гирями?» «Я из семьи скороходов», — отвечал молодой человек. «Говорят, что ни у кого из нас нет селезенки. По крайней мере, я никогда еще не слыхал, чтобы у кого-нибудь из нас кололо в селезенке, как у других людей. А гири я привесил для того, чтобы умерить свою скорость, потому что часа два назад я убежал из Алжира, где служил у бея в скороходах. Сегодня утром он приказал мне догнать и привести к нему вчерашний день. Для меня это была вещь невозможная, и когда я, утомленный тщетными усилиями, вернулся к полудню, которую уже возвестили ударами в литавры и тимпаны, во дворец, алжирский бей приказал уволить меня со службы и изгнать из его страны. Я взял в руку кусок хлеба, сунул в карман две мерки яблок и, привязав к ногам гири, пустился в путь. Я хотел идти медленно, так как сегодня рассчитываю добраться только до Константинополя. Через полчасика я, наверное, буду там и поищу себе нового места». Я пришел в восторг от его рассказа и спросил его, не хочет ли он поступить на службу ко мне. Мне хотелось принять его, а он искал место. Поэтому мы быстро сговорились, и я дал ему верблюда. Но время от времени он соскакивал на землю, быстро пробегал несколько миль вперед и затем поспешно возвращался к каравану. Он делал это только для того, чтобы не потерять навыка. Это, господа, был первый. В тот же день, после полудня, я встретил еще двух столь же удивительных субъектов. Один из них лежал неподалеку от дороги, по которой мы ехали, на поросшем травой откосе. Сперва мы подумали, что он от явного удовольствия подмигивает глазами, как человек, имеющий игривый нрав. «Что ты там слушаешь, дружище?» — спросил я его. «Я?» — переспросил он. «Чтобы убить время, я слушаю, как трава растет». «Неужели? Ты это умеешь?» «Это для меня пустяк. Я могу слышать еще не такие вещи». «Ну так поступай ко мне на службу, дружище. Как знать, что еще придется выслушивать?» Острослух быстро вскочил с земли и присоединился к нам. Это был второй. Час спустя мы встретили охотника, стоявшего с ружьем на плече, который как будто прострелил дырку в облаке и приподнялся на цыпочки, словно желая получше рассмотреть ее. «Эй, парень!» — крикнул я ему. «Во что же ты стреляешь? Я ничего не вижу, кроме пустого воздуха». «О, я пробую новое кухенрейтеровское ружье. На шпиле Страсбургского собора сидел воробей, и я сейчас застрелил его». «Неплохо стреляет ружьецо». «Всякий, кто знает мою страсть к благородному занятию стрельбой и охотой, найдет совершенно в порядке вещей, что я, не скрывая восхищения, бросился на шею превосходному стрелку, и он тотчас же поступил ко мне на службу. Это был третий. Такой стрелок всюду понадобится». Вечером мы как можно раньше останавливались в караван-сараях, чтобы дать время моему новому егерю порассказывать нам о своих, в самом деле, чрезвычайно замечательных охотничьих приключениях. Когда мы проезжали спустя некоторое время мимо горы Ливана, на ней стоял дюжий, коренастый мужик и тянул за веревку, которую он опутал, целый кедровый лес. «Что ты тут делаешь, дружище?» «Мне надо привезти лесу для постройки, а топор я забыл дома. Нужно теперь помочь горю, как умею. Отойдите, пожалуйста, от тех деревьев. Они сейчас упадут». И силач в одно мгновение повалил на моих глазах сразу целую рощу, словно это была связка тростника. «Но нечего говорить вам, что произошло дальше. Я не выпустил бы из рук этого детины, хотя бы мне это стоило всего моего посольского содержания». Это был четвертый. Примерно неделю спустя мы перевалили через египетскую границу. Тут над нами вдруг разразилась буря, чуть не оторвавшая нас вместе с нашими верблюдами от земли. По одну сторону дороги стояло 7 ветряных мельниц, крылья которых вертелись с такой быстротой, как веретено в руках самой проворной пряхи. А справа от дороги стоял толстяк, зажимавший указательным пальцем свою правую ноздрю. Как только он увидел, что мы едва можем бороться с вихрем, он повернулся к нам лицом и почтительно снял перед нами шляпу. Моментально наступило полнейшее безветрие, и все 7 мельниц тут же замерли. «Что такое?» — воскликнул я вне себя от изумления. «Черт сидит в тебе, или ты сам и есть черт?» «Извините, ваше превосходительство», — ответил толстяк. «Я делаю слабенький ветерок для моего хозяина, мельника, а чтобы не сорвать с места мельницы, мне пришлось зажать одну ноздрю».
2: «Вот как? А какую плату получаешь ты от своего хозяина?»
0: Он назвал небольшую сумму. А когда я сказал: «Ну, я дам тебе ровно в 10 раз больше», и этот пятый также поступил ко мне на службу. Так мы прибыли в Каир. И в 4-недельный срок я благополучно уладил свои дела, добившись даже больше того, чего желал и на что надеялся турецкий султан. Это произвело чрезвычайно сильное впечатление на западноевропейские державы, и мне очень жаль, что я не смею сообщить вам более подробные сведения. Счастливо доведя до конца переговоры, я отпустил всю свою свиту и послал ее в Константинополь с депешами к султану, оставив при себе только 5 новых слуг. А сам решил предпринять для собственного удовольствия поездку по Нилу в качестве частной персоны. Десятый вечер. Опасная поездка по Нилу. Мюнхгаузен несколько недель живет на миндальном дереве, бьется об заклад с султаном, выигрывает заклад и вместе с ним сокровищницу султана, раскаяние султана и тщетная погоня за Мюнхгаузеном. В Каире я ни с кем не обмолвился ни словом о задуманной мной поездке по Нилу, о которой я упомянул в последний раз, господа, друзья и товарищи. Иначе меня, наверное, предупредили бы о том, что в это время ежегодно Нил, разливаясь, выходит из берегов. Нанятые лодочники, убедившись лишь в том, что взятой провизии хватит нам всем надолго, также ничего не сказали о стихии. Мы тронулись в путь, и несколько дней все шло прекрасно. На 4-й или на 5-й день я заметил, что воды Нила приняли странный красноватый цвет и стали выступать из берегов. Спустя еще один день Нил настолько вздулся, что не успело солнце закатиться, как вода залила землю и справа, и слева от нас на целые мили. Часом позже наша барка наскочила на какой-то предмет, который мы приняли в темноте за плетень или фашину. Мы засели основательно и решили спокойно ждать до следующего утра. На рассвете мы увидели, что окружены совершенно спелыми миндальными превосходными орехами, которых оказалось невероятное количество. И это представляло немалую удачу для нас. Брошенный лот показал, что мы находились более чем на 60 футов над землей и не могли двинуться ни вперед, ни назад. Спустя несколько часов поднялся сильный ветер, опрокинувший нашу барку на бок, причем она зачерпнула воды и затонула со всеми припасами. Счастье еще, что у нас был миндаль, не давший нам умереть голодной смертью, и что все мы, а нас было 8 мужчин и 2 мальчика, могли спастись на ветвях деревьев, где нам пришлось просидеть 5,5 недель, пока вода не спала настолько, что мы увидели, наконец, под нашим деревом землю, покрытую илом, и нашу барку, находившуюся на расстоянии около 200 саженей от того места, где она затонула. Мы с радостными возгласами спустились с дерева и по скользкому илу добрались до барки. Некоторые продукты были совершенно испорчены водой, но часть запасов сохранилась довольно хорошо. И наскоро приготовленный обед показался нам необыкновенно вкусным после нескольких недель питания одним миндалем. По нашему расчету, нас угнало на 173 мили от ближайшего жилья. Когда мы добрались, наконец, после долгого путешествия пешком до берега Нила, который уже вошел в свое обыкновенное русло, мы получили от одного бея другую барку. И дней через 6 прибыли в Александрию, откуда тотчас же отплыли в Константинополь. Мне стоило очень большого труда заставить моих лодочников принять, кроме стоимости погибшей барки, еще денежный подарок. Они считали себя совершенно осчастливленными тем, что просидели целых 6 недель на одном дереве со славным Мюнхгаузеном и питались, как и я, миндалем. Вот как много значит даже в чужих странах, носить знаменитое имя. Вы, конечно, не будете изумлены, друзья и товарищи, если я вам скажу, что, блестяще выполнив данное мне поручение в Египте, я попал в еще большую милость у султана, чем прежде. Если вам придется, к примеру, встретиться на Лейпцигской ярмарке с настоящим,

0: потому что вино, как нам известно, запрещено поклонникам Магомета. Поэтому за парадными турецкими обедами вино никогда не подается. Зато после этого его высочество ждала обыкновенно в кабинете бутылочка отменного хорошего напитка, и он, удаляясь в свои апартаменты, часто приглашал меня дружеским жестом следовать за ним. Однажды, когда я шел с ним по такому приглашению, султан шепнул мне: «Мюнхгаузен, сегодня мы отведаем что-то бесподобное. Я знаю, вы, христиане, понимаете толк в винах, и прошу вас сказать мне по совести, какого вы мнения о нем. Это последняя бутылочка токайского, которую я получил в подарок от одного венгерского магната. Ну, как вам нравится венцо? Ага».
1: «Да, ваше высочество», — сказал я. «Это не дурной сорт, действительно.
0: Однако...» «Стойте, стойте, Мюнхгаузен, не хвастайте! Или вы в самом деле хотите сказать, что пивали когда-нибудь вино лучше этого?»
1: «Ваше высочество, мне не нужно уверять вас, что правда для меня дороже всего на свете, и потому я прошу смилостивиться, если я скажу, что в Вене у покойного императора Карла VI выпил не одну бутылку такого токайского, сравнительно с которым это вино кажется самой обыкновенной кислятиной».
2: «Ого, любезнейший! Это настоящее токайское!»
1: «Да, ваше высочество, но так называемое токайское и настоящее токайское – это большая разница. Не желает ли ваше высочество побиться об заклад? Я берусь через час доставить прямо из императорского погреба бутылку токайского, которая понравится вам несравненно больше».
0: «Мюнхгаузен, вы мелете вздор».
1: «Нет, не вздор. Ручаю своей головой. Берусь через час доставить такое токайское, с которым это вино нельзя и сравнить».
0: «Ну ладно, согласен. Но если ровно в 4 часа вина не будет здесь, вы заплатите мне головой. Я не позволю дурачить себя даже своему лучшему другу. Зато, если вы выиграете заклад, вы можете взять из моей сокровищницы столько золота, жемчуга и драгоценных камней, сколько в состоянии унести самый сильный человек». «Это дело», — подумал я, и попросил перо, бумагу и чернила, чтобы написать австрийской императрице Марии Терезии письмо следующего содержания: «Ваше Величество, как единственная наследница вашего в бозе почившего батюшки, получили в наследство его погреб, смею ли я просить у вас, через подателя сего, бутылку того токайского, которую я часто пивал у вашего батюшки? Но только самого лучшего сорта. Речь идет об одном закладе. В свою очередь, я охотно готов служить за это всем, чем могу, и остаюсь, и так далее». Так как было уже 4:05, то я тотчас отдал эту записку, даже не запечатав ее, моему скороходу, которому пришлось отвязать гири и немедленно отправиться пешком в Вену. Затем султан и я, в ожидании лучшего вина, допили его бутылку. Пробило 4:15. Затем 3:45. Потом и 3/4 4, а скорохода все еще не было видно. Сознаюсь, у меня уже начало щемить сердце. Мне показалось, его высочество стал уже посматривать на шнур от звонка, чтобы послать за палачом. Правда, я еще получил разрешение выйти в сад, чтобы подышать свежим воздухом. Однако, что мне показалось в высшей степени подозрительным, за мной шло по пятам несколько человек-прислуги, не спускавших с меня глаз. Объятый страхом, я послал за моим стрелком и острослухом, и они явились, когда стрелки

0: уже показывали без пяти минут четыре, и часы уже собирались бить. Острослух растянулся на земле и сообщил, что хотя моего скорохода и не слышно, но он, по-видимому, лежит где-то далеко на земле и спит, так как ясно можно различить его храп. Мой честный стрелок быстро взбежал на высокую террасу и воскликнул: «Клянусь спасением души! Этот лентяй разлегся под дубом около Белграда, и рядом с ним бутылка. Подожди же, мы тебя разбудим!» С этими словами он выпустил полный заряд своего кухенрейтеровского ружья в вершину дерева, так что на спящего посыпался целый град желудей, веток и листьев. Скороход тут же вскочил на ноги и, схватив бутылку, побежал. И, разумеется, до четырех часов явился с ней и с собственноручной запиской императрицы Марии Терезии к дверям покоев султана. Султан поклонился мне в знак признания моей правоты. Когда же он попробовал вино, то заключил меня в объятия и сказал, продолжая причмокивать губами: «Мюнхгаузен, не сердитесь, если я приберегу эту бутылочку для себя одного. С вашими связями в Вене вы сумеете заполучить для себя этот божественный напиток». Тут он запер бутылочку в шкафчик, сунул ключ в карман и позвал своего казначея. Последний тотчас же явился, и султан, у которого также слово олова, сказал казначею: «Вы знаете господина Мюнхгаузена, но даже не представляете, какие громадные услуги оказал он турецкому государству. Поэтому прикажите отпустить моему другу из моей сокровищницы в награду за его заслуги и как слабый знак моей благодарности столько золота, жемчуга и драгоценных камней, сколько сможет унести самый сильный человек. Мюнхгаузен заслуживает этого». Казначей склонился перед своим повелителем. «Я велел позвать силача. И пока остальные мои слуги распоряжались в гавани, приготовляя к отплытию самый большой корабль, мы пошли следом за казначеем в сокровищницу. Здесь мой силач сложил в один тюк все, что там находилось, решительно все, и, обвязав этот необъятных размеров тюк пеньковой веревкой, взвалил его себе на плечи. Мы поспешно направились к гавани, а тем временем казначей побежал к султану и с отчаянием рассказал ему, что мой слуга утащил всю наличность казначейства. Султан нашел, что это чересчур неудачная шутка, и весьма пожалел о своем необдуманном обещании. Он никак не воображал, что такое возможно. Главному адмиралу был отдан приказ немедленно снарядить весь флот и без промедления послать его вдогонку за моим кораблем, крепким генуэзским судном. За ночь мы давно уже прошли пролив Дарданеллы и большую часть Эгейского моря. На следующее утро мы шли между берегом Греции и островом Крит и находились уже в Средиземном море, когда показались многочисленные паруса преследующего нас турецкого флота. Это вызвало в нас некоторую тревогу за благополучный выход из столь затруднительного положения. Тут ко мне подошел мой ветрила и принялся утешать меня: «Не пугайтесь, ваше превосходительство, мы сейчас отбросим их туда, откуда они явились». С этими словами он встал на палубе корабля около штурвала таким образом, что его правая ноздря была обращена к туркам, а левая — к нашему парусу. И вдруг навстречу гнавшимся за нами кораблям задул такой ураган, что их мачты, паруса и снасти затрещали, а их самих разбросало в разные стороны и откинуло далеко назад. В то же время наш корабль неисчислимыми сокровищами в несколько часов добежал до Италии. А как на мне оправдалась пословица «Что легко наживается, то легко и проживается», об этом я расскажу вам в следующий раз.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: Сказка о молодце-удальце и живой воде. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У него было три сына – Дмитрий, Иван и Василий царевич. Отец у них ослеп и говорил своим сыновьям: «Дети мои возлюбленные, сходите к Соньке-богатырке за живой водой и мертвою мне глаза лечить». Старший и средний сыновья пошли доставать живой и мертвой воды, а младший сын дома остался. Отец долго ждал своих старших сыновей, но никак не мог дождаться и стал говорить младшему: «Сын мой любезный, я теперь стал стар и слеп, а твоих братьев никак не могу дождаться». А младший сын, Василий Царевич, стал говорить отцу: «Батюшка, благослови меня, я пойду братьев искать». Отвечал на то царь: «Нет, друг мой, ты еще молод, да при том же, с кем я останусь? Всех я распустил, только ты один у меня остался». «Ну, батюшка, хоть благословишь, хоть нет, а я пойду». Отец благословил его, и он отправился во путь дороженьку отыскивать своих братьев. Долго ли, коротко ли, приходит Василий Царевич к кузнице. В той кузнице 8 мастеров работают, молодец к молодцу. Василий Царевич говорит им: «Бог помочь, добрые ребята! Добро пожаловать, Василий Царевич! Скуйте-ка мне, добрые молодцы, палицу в 20 пудов». Молодцы стали дуть, ковать, с лопаты на лопату переваливать и сковали палицу в 4 часа. Василий Царевич взял палицу, вышел за кузницу, бросил вверх и подставил мизинец. Палица пополам сломилась. Пришел в кузницу и говорит: «Нет, братцы, эта палица мне не по руке. Скуйте мне палицу в 40 пудов». Молодцы стали дуть, ковать, с лопаты на лопату переваливать и сковали палицу в 6 часов. Василий Царевич вышел за кузницу, бросил палицу вверх и подставил колено. Палица пополам переломилась. Он приходит в кузницу и опять говорит: «Эта палица, братцы, мне не по руке. Скуйте мне палицу в 60 пудов». Молодцы стали дуть, ковать, с лопаты на лопату переваливать и сковали палицу в 8 часов. Василий Царевич вышел за кузницу, бросил палицу вверх и подставил голову. Палица только погнулась. Пришел в кузницу и говорит: «Ну, братцы, палица эта мне по руке». Выбросил деньги за палицу и пошел во путь дороженьку. Шел, шел, низко ли, высоко ли, близко ли, далеко ли, приходит к мостику. Ходит тут по лугу конь. Взял Василий Царевич, рассолил воду в реке. Стал конь пить и до половины не выпил. «Нет, — говорит царевич, — этот конь не по мне». Пошел Василий царевич, близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, приходит опять к мостику, ходит по лугу другой конь. Василий царевич рассолил в реке воду, конь стал пить и выпил до половины. «Нет, — говорит, — и этот конь мне не по плечу». Пошел Василий царевич путь-дорожку, шел низко ли, высоко ли, близко ли, далеко ли, и опять приходит к мостику. Ходит по лугу конь необыкновенной красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Василий царевич взял, рассолил воду в реке, и конь выпил всю досуха. «Ну, этот конь ему очень понравился», — подбежал Василий царевич и вскочил на него верхом. Конь начал возить его по мхам, по болотам, хочет совсем свалить, а Василий царевич, знай, бьет его своей палицей. Вот конь усмирился и вымолвил: «За что, добрый молодец, бьешь меня? Чего тебе от меня хочется? Сослужи мне службу. Свези меня к Соньке-богатырке, достать живой и мертвой воды». Стал говорить добрый конь: «Гой еси, Василий царевич, дай мне погулять трое суток до три зари вечерних, три зари утренних покататься по свежей траве». Василий царевич отпустил коня, а сам спать лег и проспал три зари утренних до три зари вечерних. Прибежал конь, стал будить его: «Что ты так долго спишь, Василий царевич? Пора в дорогу ехать». Он встал, сел на коня и поехал. Приезжает к Соньке-богатырке. Надо подняться на 100 сажен вверх. «Смотри, любезный конь, не зацепи копытом ни за одну струну». Конь поднялся, перескочил через стены, ни одной струны не задел. Василий царевич слез с коня и пошел в дом. Входит в спальную. Сонька-богатырка спит крепким сном. Он взял, вынул из-под подушки ключи, достал воды и живой, и мертвой. 2 пузырька мертвой воды положил в карман, а 2 пузырька живой воды подвязал себе под мышки. Вышел на двор, сел на коня и сказал: «Любезный конь, поднимись выше, ни за одну струну не зацепи, только зацепи за последнюю». Конь зацепил за последнюю струну, тотчас струна забрянчала и колокола зазвенели. Сонька-богатырка проснулась и говорит: «Какой это невежа у меня был!» Василий царевич приехал к морю, видит, что его братья корабли строят, и спрашивает: «Что вы, братцы, здесь делаете?» «Строим корабли, чтобы ехать за живой водой и мертвою. Воротитесь лучше домой. Я везу отцу и живой воды, и мертвой». Сказал это Василий царевич, лег отдохнуть, да и заснул. Братья взяли у него из кармана 2 пузырька, а его спихнули в помойную яму. Прошло 2-3 часа. Василий царевич проснулся и думает: «Господи, где я нахожусь? увидел при себе свою палицу и сказал: «Ну, слава Богу, еще не совсем пропал». Взял, поставил палицу, уперся на нее и выскочил вон из ямы. Пошел добрый молодец путем дорогою к своему царству. Между тем его братья домой приехали и принялись отца мертвой водою вспрыскивать. Сколько ни прыскали, нет толку и на копейку. Старшие царевичи не знали, что и делать. После того пришел меньшой царевич, вспрыснул отца живой водой, и он стал видеть лучше прежнего. Начал благодарить Василия царевича и отказал ему все свое царство.
3: Радио «Сказка ФМ».
4: Картина. Захотела свинья ландшафт писать. Подошла к забору, в грязи обвалялась. Потерлась потом грязным боком о забор. Картина готова. Свинья отошла, прищурилась и фыркнула. Тут скворец подскочил, попрыгал, попикал и говорит: «Плохо, скучно».
5: «Как?» — сказала свинья и насупилась.
4: Прогнала скворца. Пришли индюшки, шейками покивали, сказали: «Так мило, так мило». А индюк шаркнул крыльями, надулся, даже покраснел и гаркнул:
5: «Какое великое произведение!»
4: Прибежал тощий пес, обнюхал картину, сказал: «Не дурно, с чувством продолжайте», и поднял заднюю ногу. Но свинья даже и глядеть на него не захотела. Лежала свинья на боку, слушала похвалы и похрюкивала. В это время пришел маляр, пхнул ногой свинью и стал забор красной краской мазать. Завизжала свинья, на скотный двор побежала. «Пропала моя картина! Замазал ее маляр краской! Я не переживу горя!» «Варвары, варвары!» — замурлыкал голубь. Все на скотном дворе охали, ахали, утешали свинью. А старый бык сказал: «Врет она, переживет».
3: Сказка ФМ.
1: «Три медведя». Русская народная сказка.
6: Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой. Да не нашла, а пришла в лесу к домику. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец. Звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома. Они ушли гулять по лесу. В домике было две комнаты. Одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михаила Ивановича. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровнина. Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой для Михаила Ивановича, другой поменьше, Настасья Петровнин, и третий маленький, с синенькой подушечкой, Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колено и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая, Михаила Ивановича, другая средняя, Настасья Петровнина, и третья маленькая, Мишуткина. Девочка легла в большую, ей было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, кроватка пришлась ей как раз в пору, и она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом.
7: «Кто хлебал в моей чашке?»
6: Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко.
8: «Кто хлебал в моей чашке?»
6: А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тонким голосом.
9: «Кто хлебал в моей чашке и все выхлебал?»
6: Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом.
7: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»
6: Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко.
8: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»
6: Мишутка взглянул на свой поломанный стульчик и пропищал.
9: «Кто сидел на моем стуле и сломал его?»
6: Заревел Михаил Иванович страшным голосом.
7: «Кто ложился в мою постель и смял ее?»
6: Зарычала Настасья Петровна не так громко.
8: «Кто ложился в мою постель и смял ее?»
6: А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тоненьким голосом.
9: «Кто ложился в мою постель?»
6: И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут.
9: «Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она! Ай-яй! Держи!»
6: Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догадались.

слушайте, слушайте, говорит Каталабют, первый министр при дворе короля Флорестана XIV. Сегодня во дворце произошло сказочно счастливое событие. У короля и королевы родилась дочь, принцесса Аврора. В замке вечером будет небывалое, невиданное торжество. Только что я сам лично разослал по особому списку приглашение всем волшебницам и феям. Да здравствует новорожденная принцесса Аврора! Ура! Ура! Ура!

0: Неслыханно, невероятно нанести такое оскорбление мне. Мне, фея Карабос. Король пригласил сегодня в замок всех фей и волшебниц, всех, кроме меня. Король будет страшно наказан. Вон летит она, мой злейший враг, фея сирени. Всегда и везде встает она на моем пути. Ненавижу!
1: Не грози мне, Карабос. Я не боюсь тебя. Добро всегда сильнее зла. Запомни.
0: Лети, лети. Посмотрим, удастся ли тебе и на этот раз помешать мне. Эй, подавайте экипаж. Едем в замок. Чую, вижу. Там уже в разгаре веселье. Но ничего, ненадолго.

0: Здравствуйте, вы волшебницы, прекрасные дамы, почтенные господа. Прошу внимания. Сейчас сюда пожалует их величество, король и королева, со своей новорожденной дочерью, принцессой Авророй. Естественно, ее принесут в колыбельке. Они идут! Внимание! Внимание! Взгляните, как мила принцесса. Чудный, чудный ребенок.
1: Ах, как очаровательно.
2: Прелестно, прелестно.
1: Очаровательно.
0: Милая малютка.
3: Поздравляю, Ваше Величество.
1: Поздравляю.
4: Благодарю,
1: поздравляю.
4: Благодарю, господа. Тронут, тронут. Прошу, проходите, проходите. Благодарю. Каталабют, где же волшебница? Я не вижу ни одной.
0: О, вот и феи. Идут, идут. Смотрите.

Добро пожаловать! Добро пожаловать, дорогие феи! Счастлив принимать вас у себя в замке в этот торжественный день!

0: Это Лабют. Вы уверены, что ничего не напутали, никого не забыли? Что-то их, по-моему, меньше, чем нужно.
1: Ваше Величество, как можно? Вот список. Извольте взглянуть, все абсолютно точно.
0: Фея Канарейк, фея Виолант, фея Крошка, фея Кандид, фея Флёр де Фаин, а фея Сирени?
1: Вот и она. Полный комплект, Ваше Величество.
0: Моя дорогая, я в восторге, что вижу вас.
2: Мои милые подруги, феи сказочного королевства, пусть каждый из вас пожелает маленькой принцессе что-нибудь хорошее. Это пожелание непременно исполнится.
3: Пусть принцесса будет прекрасней всех на свете.
4: Пусть у нее будет нежное и доброе сердце.
5: Пусть растет она веселой, скромной и милосердной.
2: А теперь скажу и я.

0: я пожелаю принцессе Авроре. Что такое? Вы слышите?
1: Кто-то приехал.
2: Подъехал экипаж. Кто это?
3: Чьи? Каталебют, узнайте, в чем там дело. Кто смеет так шуметь? Бегу, ваше величество.
4: Ваше величество, там старуха.
3: Какая старуха?
4: Старуха волшебница. О, горе мне. Я не пригласил ее.
3: Какое несчастье. Как ее имя?
4: Ну, Карабо.
3: Я погиб. Карабо.
2: Да, Карабос.
4: Милостивая госпожа фея, милостивая моя госпожа.
2: Прочь, мерзкий, противный каталобютишка. Эй, слуги, хватайте его. Вырвите у него все волосы на голове, все его прекрасные длинные волосы. А я вам

0: Сударыня, сударыня, что вы делаете? Пощадите, за что? За что?
1: Прочь с дороги, слуги мои, разгоните всю эту мелочь. Окружите колыбель, пришел и мой час. Ну, прекрасная принцесса Аврора, прими и мой дар. Да, ты вырастешь красивой и счастливой. Но вот придет день, и тебе исполнится 16 лет. И в этот день ты уколешь палец о веретено, и ты заснешь навеки. Да, ты умрешь.
2: Остановись, Карабос. Рано тебе торжествовать.
1: Ты! Опять ты! О, проклятие!
2: Король, королева, подруги мои милые, не печальтесь. Правда, я не настолько могущественна, чтобы сказанное злое слово сделать несказанным, но исправить зло в моих силах. Принцесса должна будет уколоть себе руку веретеном, но она не умрет, нет. Уколов руку, принцесса заснет глубоким сном и будет спать целых 100 лет. А потом придет к ней прекрасный принц и разбудит ее.

Слушайте приказ. Отныне под страхом смертной казни я запрещаю всем своим подданным прясть пряжу и хранить у себя в доме веретёна и прялки. Я сказал...

прошли эти 16 лет, и сегодня в замке снова праздник. Вязальщицы вяжут цветочные гирлянды и кружевные занавеси, но ведь им трудно. У них нет ни иголок, ни веретен. А у меня есть прелестное, новенькое, острое, острое веретенце. Хорошенькое веретенце. И кто обратит внимание на бедную, скромную старушку, помогающую служанкам работать? Я умна, я могущественна. В замок час настал.

Боже, с тех пор, как эта отвратительная старушенция вырвала у меня все волосы, я все время хожу с насморком. Ужасно! Зябнет голова.

0: боже мой!
1: Ну где же цветы, кружева? Ах, эти налогненькие служанки, одно горе! Кружится, вертится, благо музыканты пришли. А работа стоит,

0: Король идет!
1: Прошу, прошу, дорогие гости, в парке так приятно отдохнуть, повеселиться, потанцевать. Каталабют, все готово? Принцы прибыли?
0: 4, ваше истинство. И все сватаются.
1: Прекрасно. Сейчас выйдет моя дочь, принцесса Аврора, и я вас представлю ей.
0: Ее высочество, принцесса!

0: очаровательно, прелестно.
1: Дочь моя.
2: Отец, я счастлива. Я так счастлива сегодня. Мне хочется петь, танцевать, смеяться. Сегодня мне 16 лет.
3: Музыканты, танец для принцессы.

0: Ваше высочество?
1: Принцесса!
0: Позвольте! Разрешите?
2: Я не знаю, кого предпочесть. Я буду танцевать со всеми по очереди.
0: Принцесса!
1: Принцесса! Мы у ваших ног!
0: Взгляните, одно ваше слово.
1: Выбирайте!
2: Нет, нет, нет, нет! Я же сказала, я танцую со всеми. Вы все четверо одинаково нравитесь мне. И я не хочу никого обижать. Сегодня всем должно быть весело и радостно. Всем!

0: хочу еще танцевать, еще. О, какая славная старушка. Я ее не знаю. Бабушка, а что это у тебя в руках? Я никогда не видала такой вещички.
1: Да, это, деточка, так. Веретенце, красавица, веретенце.
0: Какое забавное. Дай, дай мне. Я буду танцевать с ним.
2: Что же делать?
3: Аврора, дочь моя, брось это, брось!

0: Аврора, дитя мое, бедное дитя мое, горе, горе мне.
1: Ах!

0: Боже.
1: Дитя мое,

0: Кто это сделал? Кто убил ее? Карабос! Так это ты!
1: А, ваше величество! Что умеет Карабос платить за обиды? Она умерла! Мое предсказание сбылось! Плачьте, плачьте, плачьте!
0: Дитя мое! Дитя!
2: Серин, Серин, Серин, Серин.

Не надо плакать. Так должно было случиться. И так случилось. Но это не смерть. Это глубокий сон. Пусть эльфы мои перенесут принцессу в ее комнату. Нет, не прощайтесь с ней. Вы еще встретитесь.

погружу всех вас в такой же сон. И через 100 лет вы проснетесь вместе с Авророй, не изменившиеся, не постаревшие, ничего не забывшие.

Вот и все. Заснуло все живое в замке, заснуло на столе. А теперь поднимайтесь из земли все ползучие растения, густые кустарники, колючий терновник, шиповник, астролист. Переплетайтесь ветвями, превращайте королевский парк в непроходимую темную чащу. Пусть никто, ни человек, ни зверь до срока не пройдет в замок, не увидит принцессы. 100 лет непотревоженная, скрытый от всех, будет спать Аврора.

Сюда! Сюда! Принц! Дамы, господа! Идите сюда! Я нашел чудесную поляну! Здесь мы превосходно отдохнем после охоты и позавтракаем! Спешите ко мне! Все! Слуги! Готовьте завтрак!

0: Ну как, дорогой принц, вам нравится?
1: Какое красивое место. Я никогда здесь не бывал. Смотрите, следы каких-то развалин и чудесный старый парк. А вон там, вдалеке, над густым дремучим лесом, башни замка. Чей это замок?
0: Мой принц, я припоминаю. Давно-давно в детстве я слыхал от одного старика легенду, будто бы в каком-то замке спит непробудным сном прекрасная принцесса. И будто бы спать она будет до тех пор, пока благородный и отважный юноша не придет и не разбудит ее. Может быть, это и есть тот самый замок?
1: Возможно, да.
0: О, в такой чудесный солнечный день не нужно задумываться, мой принц. Мы отлично поохотились, мы молоды, веселы, счастливы. Зачем нам вспоминать о каких-то давным-давно забытых легендах?
1: Все это так таинственно и необычно. Я не знаю, что происходит со мною, но я не могу оторвать взор свой от этих старых башен. Я не могу забыть легенду. Я не могу уже не думать о прекрасной зачарованной принцессе. И сердце мое странно и тревожно бьется.
0: Принц! Дорогой принц! Охотники докладывают, что напали на след кабана. О, вы снова задумались. О чем, мой принц?
1: Ты знаешь, Фортюне, у меня пропало желание веселиться. Оставьте меня. Иди и ты. Иди, иди, я побуду один. Я так хочу, Фортюне.
0: Слушаю, мой принц. Господа, на коней! Трубите сбор, ловчие! На кабана! На кабана!

И она будет спать до тех пор, пока не придет благородный и отважный юноша и не разбудит ее. Легенда старая.

Это я привела тебя сегодня сюда. Я тронула трепетом робкой надежды твое сердце. Да, ты тот, кому судьбой назначено пробудить от столетнего сна ее. Ту, что спит в замке за высокими башнями, в непроходимой чаще.

0: научи меня, как спасти ее, как найти. Меня не испугают ни трудности, ни опасности. Я готов биться с самыми страшными врагами. Я выдержу самые трудные испытания, но я пройду к ней, я сниму с нее чары. И если нужно, отдам ей жизнь.
1: Войди в мою ладью, Дезире. Мы пройдем с тобой там, где не смогут пройти ни человек, ни зверь, не сможет пролететь птица. Путь наш не близок, и лежит он через сказочные страны по волшебным дорогам фантазии.

вода. Деревья, словно живые, поднимают свои ветви, уступая нам дорогу. Колючий кустарник прячет острые иглы, чтобы не задеть нас. Цепкий плющ, свиваясь в гибкие кольца, опадает на землю, устилая нашу дорогу мягким зеленым ковром.

0: Кто это там, в тумане? Чьи это легкие призрачные фигуры, мимо которых мы двигаемся? Они провожают нас, приветливо машут вслед.
1: Это сказки, Дезире. Разве ты не узнал их? Вот Золушка и принц, вот кот и кошечка, а вот людоед и мальчик с пальчиком, а рядом красная шапочка и серый волк. Это страна сказок.
0: Да-да, теперь я узнаю. И мне кажется, они что-то говорят.
1: Смелее!
2: Ты победишь!
3: Ты победишь!
4: Мы будем рядом с тобой!
1: Не бойся! Не бойся!
2: Не бойся. Не бойся.

0: Я не боюсь. О, нет, нет. Всем сердцем стремлюсь я туда, к ней. Смотри, смотри, густой туман, скрывающий башни замка, начинает рассеиваться, таять. Я уже различаю золотую ограду. Вот выступает из серой мглы забвенья старинный замок.
1: Да, Дезире, мы у цели. Теперь я покину тебя. Дальше ты пойдешь один. Мое волшебство здесь бессильно. Аврору спасет только чудо любви твоей. Но мужайся, Дезире, тебе нелегко будет проложить путь к счастью.

Они все-таки пришли. Пришли через 100 лет. Она фея сирени и этот юный, безрассудный, влюбленный храбрец. Сквозь паутину, затянувшие окна замка, я вижу их ладью. Они приближаются. И все кругом расступается перед ними.

0: Но я еще не сдалась. О, нет!
1: Слышишь, ты, волшебница, сверкающая молодостью и красотой,
0: ты еще не знаешь всей силы моей ненависти, моей злобы. И ты не знаешь, что я живу в этом замке. Живу давно, ох, как давно, с тех пор, как все заснули.

0: Эй, слуги! Сейчас к нам в замок пытается пробраться человек. Мы не должны пустить его. Понятно?
1: Не пустим.

Змей, спутайте ему ноги, сожмите его тело, задушите его. Вы, мыши, закройте каждую щель, каждую трещину в стене. Ни капли света не сможет он увидеть, он ослепнет. Вы, пауки, свейте свою самую частую, самую крепкую паутину и накиньте на него, чтобы запутался он и не смог двигаться и дышать. Бегите, ползите, летите. Я слышу, он идет к замку. Идет один, совсем один. Ну, берегись.

0: Проклятие, проклятие!
1: Мы задыхаемся!

0: Ты побеждена, Карабос! Все твои черные силы погибли! Уйди с нашей дороги! В замок пришли сказки!
1: Не пущу! Не пущу! Не пройдешь к Авроре!
0: Поздно, Карабос! Окна и двери открыты, и в замок льется свет и солнце. Это твоя смерть. Отойди от двери.
1: Нет, нет, нет.

Fuck!

0: победил, Дезире. Карабос больше нет. Иди к Авроре. Путь свободен. Вот она. Видишь?
1: Она. Аврора. О, моя принцесса. Моя любовь. Проснись.

0: светло. Уже утро. О, кто ты, юноша?
1: Меня зовут принц Дезире.
0: Дезире.

0: А где мой отец? Матушка? Подруги?
1: Они здесь, в замке. И они тоже просыпаются, как вы, как все вокруг. А в вашем парке уже распространяются.

0: твои алмазные брызги. Все, все вокруг оживает.
1: Я поняла то, что предсказала фея сирени. Сбылось.
0: Да, сбылось. Спустимся в парк, принцесса. Солнце зовет вас.

Принцесса, не уходите так далеко, не отпускайте мою руку. Я боюсь, что вы исчезнете, что я снова потеряю вас.

0: Дорогие гости, сегодня мы будем праздновать все сразу. И день рождения принцессы, и победу над Карабос. Ох, мои несчастные волосы. И мне...
1: Не продолжайте, Каталабют, ведь это еще секрет.
0: Ну какой же секрет, ваше величество? Посмотрите сами.
2: Отец, вот мой избранник, принц Дезире.
3: Ваше величество.
1: Дайте мне обнять вас, дети мои.
0: Итак, дорогие гости, мы празднуем еще и помолвку принцессы Авроры и принца Дезире, нашего спасителя. Музыка! Ура!

0: Ваше Величество, взгляните-ка, еще гости, да какие!
1: Это мои друзья, мои верные, мужественные, преданные друзья, сказки, самые дорогие друзья, и они никогда от нас не уйдут, потому что ведь и мы с вами, принцесса, тоже сказка.
2: Милости просим, милости просим. Танцуйте, танцуйте, дети мои, веселитесь. Сегодня светлый день.

0: Маша и медведь. Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку.
1: Дедушка, бабушка, отпустите меня в лес с подружками.
0: Дедушка с бабушкой отвечают:
2: иди, только смотри, от подружек не отставай.
1: Не то заблудишься.
0: Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревце за деревце, кустик за кустик, и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. Ходила, ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь, не отвечает. Толкнула она дверь, дверь и открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. Села и думает: кто ж здесь живет? Почему никого не видно? А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было. Он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался.
3: Ага, теперь не отпущу тебя. Будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить.
0: Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить.
3: А если уйдешь, все равно поймаю и тогда уж съем.
0: Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти не знает, спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Раз приходит медведь из лесу, а Машенька и говорит ему:
1: медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню. Я бабушке да дедушке гостинцев снесу.
3: Нет, ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу.
0: А Машеньке